0: Это есть, которое вывести можно. Это 1 000 000 рублей. Вот все, что больше, вывозить нельзя. И соответствующий указ подписал Владимир Путин.
1: Что будет, если нарушил? У физлиц изымут сумму сверх 1 000 000 рублей. У юрлиц вообще все наличные. Есть, правда, исключения. Вот для бизнеса, который занимается международными перевозками. И также разрешено вывозить деньги для обеспечения работы российских дипломатических и консульских учреждений. Ну, такие точечные, прямо скажем, исключения. Кроме того, вывозить крупные суммы в ряде случаев можно будет через несколько международных аэропортов, но при этом должны быть при себе документы банковские, которые подтверждают снятие суммы со счета. Ну вот интересно, кто первый окажется под ударом после этой меры? Вообще,
0: да,
1: что
0: есть
1: делать?
0: Ощущение, что много кто окажется под ударом.
1: Да, сейчас вот будем выяснять. Разбиралась в этой теме Ольга Зуева, она с нами в студии. Оль, вот смотри, с 1 апреля у нас уже был ограничение тоже по вывозу денег в ЕАЭС, но там фигурировала сумма не больше 100 тысяч долларов. Это где-то 8,5 миллионов рублей по текущему курсу. Сейчас получается, что лимит снизили более чем в 8 раз. Кто теперь окажется под ударом?
2: Да, в 8 раз примерно такая статистика фигурировала. Но вот чтобы понять, кто будет в группе риска, надо посмотреть, для каких целей обычно до этого вывозили такие крупные суммы. Но это, как правило, покупка недвижимости, оплата лечения или там обучение за рубежом ребенку, а также содержание семьи, которая находится за границей. То есть в первую очередь пострадают, и меры эти затронут трудовых мигрантов и релокантов. Ну и, конечно, бизнес, который до этого возил наличные в серую, чтобы оплачивать товары. На это указывает директор по аналитике Ингобанка Василий Кутин.
3: Прежде всего, это мигранты и трудовые переводы средств. Ну, пожалуй, самая массовая группа. Это было проще и дешевле, чем банковские переводы, особенно для тех, кто работает неофициально. Вторая группа – это релоканты, периодически возят наличные на обустройство, аренду, крупные покупки. Это бьет по серым схемам параллельного импорта, где наличные возились в Казахстан или Киргизию для расчетов с поставщиками. Также серый обмен, когда рубли вывозятся и обменяются на местную валюту по выгодному курсу.
2: Но вообще правила обращения с наличными в России ужесточаются с прошлого года. Вот в мае ЦБ, например, рекомендовал банкам внимательнее проверять крупные внесения наличных на счета.
0: В указе еще говорится, что международные перевозки, именно эта мера не затрагивает никак. А что с другими участниками внешнеэкономической деятельности? Получается, что телефоны, например, или ноутбуки, какую-то другую технику возить будет сложнее?
2: Я бы сказала осторожно, что нет, не будет сложнее, потому что базово большинство импортеров давно используют переводы и расчетные счета с контрагентами за рубежом. Поэтому на ввоз техники или там автомобилей меры повлиять не должны, отмечает генеральный директор независимой сервисной компании «Сатурн СП» Олег Черников.
4: Этот закон никак не касается работы компаний, которые занимаются импортом, потому что мы не возим наличные за рубеж. Мы работаем по оплате с расчетных счетов, отправляем деньги на расчетные счета по контракту в рамках параллельного импорта, поставки товаров импортных. Наличные не вывозятся и не ввозятся. Соответственно, это никаким образом не затрагивает деятельность компаний, которые занимаются международной деятельностью.
2: Ну, вообще, несмотря на то, что меры вступают в силу с момента подписания указа, Кабмин и Банк России в ближайшие 3 месяца еще будут утверждать, как будут увозить вот эти вот, как будут учитывать, точнее, ввозимые деньги, потому что оценить, сколько рублей вывозят из России, достаточно трудно. ФТС такую статистику не ведет со странами ЕАЭС. А в Банке России не раз отмечали, что вот учитывать такое количество разрозненных потоков сложно.
1: Больше того, в Банке России 23 сентября предупреждали, что это ужесточение было. Будет. Просто тогда эта новость прошла как-то так, вторым эшелоном, но вот, собственно, мы это сейчас и видим.
2: Да, именно так это происходит. Они предупредили, и вот сегодня был подписан указ. И вот касательно банков и возможности, например, вот если совсем очень-очень нужно, чтобы свыше 1 000 000 рублей оказались за пределами России, можно попробовать делать это через банки. Но условия в банках стран ЕАЭС для россиян ужесточились тоже еще в июне. Так произошло в Белоруссии, Киргизии, Казахстане. Там комиссия для внесения рублей теперь составляет около 5%. Некоторые армянские банки вообще приостановили работу с наличными рублями. Есть сложности некоторые и с открытием счетов, указывает руководитель направления по работе с банками FTL Advisors Ольга Бурцева.
5: Для того, чтобы открыть счет в банках ЕАЭС, требуется личный визит, а это значит, нужно заложить расходы на перелет проживания. Сюда же нужно добавить комиссии за обслуживание и перевод и конвертацию в национальную валюту, которые могут достигать до 2,5%. Многие банки требуют от российских граждан размещения неснижаемого остатка или депозита на определенный период.
2: Ну вот ужесточение со стороны банков стран ЕС, собеседник

0: Сотрудники РБК связывали с увеличением притока наличных из России, а вывозили деньги, по словам собеседников РБК, снова из-за усиления контроля за крупными операциями. Вот такой замкнутый круг получается.
1: Ну, мне кажется, очевидно, что это мера вот по обелению экономики, о которой сейчас Минфин говорит. И тут развилка такая, как я ее вижу, что да, безусловно, это поможет в борьбе с серыми схемами, когда вывозили наличные под разными предлогами и с разными целями, неважно. С другой стороны, это все равно затронет и обычных законопослушных граждан, которым теперь вот как-то нужно будет регулировать, так сказать, свою наличность, которая есть при пересечении, обратим внимание, сухопутном пересечении границ.
0: Да, и главное, чтобы мелочь какая-то там еще не завалялась вдруг, да, там
1: ну, лишние, какой-то миллионы не дошло. 500 тысяч рублей, да, машине. Спасибо, Ольга Зуева у нас была в студии, рассказывала нам детали нового ограничения вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС, но мы к этой теме сегодня обязательно вернемся. Я бы на конкретных кейсах практических рассмотрел с экспертами, что делать, если ты вдруг оказался в такой вот ситуации.
0: Еще вдогонку к нашей беседе. Хумобанк в Таджикистане прекратит обслуживание карт россиян и обязали их пройти биометрическую идентификацию. Еще сегодня такие сообщения появлялись на лентах информагентств. Все это нужно сделать, чтобы сохранить возможность пользоваться картой. Ну и приехать в офис нужно до 30 сентября, то есть фактически завтра последний день.
1: Ну и буквально через пару мгновений о том, что в Евросоюзе совпали сразу два кризиса, энергетический и бюджетный.
2: Час. Что это значит?
0: Прямо сейчас.
1: Да, что, собственно, там происходит сейчас в Евросоюзе. Это две разные темы. Энергетический кризис и бюджетный. Но, тем не менее, они связаны. Сейчас объясним, каким образом. Начнем с газа. Вот данные, которые приводит Bloomberg. Газовые хранилища ЕС заполнены примерно на 71%. При том, что обычно вот в это время, это конец сентября, начало октября, загрузка составляет где-то 87%. То есть заметно меньше. Да? И больше того, это минимальное значение 2009 года.
0: В худшей ситуации Германия оказалась, пожалуй, так. В крупнейшей экономике ЕС хранилища заполнены вообще на 57%. Энергокомиссар ЕС говорит, что угрозы непосредственной такой поставкам нет сейчас, но при этом призывает снизить аппетиты, сократить спрос и готовиться к зиме.
1: Ну вот как разрешится этот газовый вопрос? Очевидно, тут три фактора точно есть. Это скорость, с которой топливо будет закупаться, будет приходить зимой. Какая будет погода, насколько будет холодно и по какой цене Евросоюз будет в итоге СПГ покупать. Но означает ли все это, что в ЕС уже полноценный энергетический кризис? Сейчас ситуацию усугубляет ограниченные поставки из стран Персидского залива и полный отказ от российского СПГ. Зимой Европа продолжит закупать энергоносители через другие каналы, но это повлечет рост еще больше роста издержек. Об этом рассказал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности и доцент финансового университета при правительстве Алексей Гривач.
3: С 1 октября начнется новый газовый год. Европейская газовая отрасль к нему, в общем-то, не очень готова. Минимальные запасы в хранилищах и сохраняющиеся на рынке. Дефицит предложения в связи с ситуацией вокруг Армузского пролива тактически и стратегически для Европы из-за отказа от российских энергоносителей. Плюс с 1 января введен торговый запрет на импорт российского СПГ полный, что еще усугубит ситуацию. Речь идет не столько, конечно, о физическом дефиците, поскольку если этот газ останется на рынке, будут происходить различные такие арбитражные сделки, свопы, он будет перенаправляться на другие рынки, с тех рынков приходить в Европу, но так или иначе будет отражаться на ценах.
0: Помнишь, что выражение знаменитое «на зло бабушки отморожу уши»? Вот похожая ситуация с газом, по крайней мере. Ну и в бюджетный кризис, о котором мы уже упомянули, тоже Германия тем временем требует сократить проект бюджета всего Евросоюза, и речь идет о сотнях миллиардов евро. И в противном случае она отказывается поддерживать финансовый план, а должны его утвердить на ближайшие 7 лет.
1: Да, ну там детали такие, что сам бюджет утвердили в районе 2 триллионов евро, и вот Германия и еще 5 стран, они говорят о том, что давайте резать госрасходы на несколько сот миллиардов евро и перераспределять деньги в пользу безопасности, обороны и развития технологий, и урезать поддержку сельского хозяйства и слаборазвитых регионов. Италия, Испания, еще 15 стран, они выступают наоборот, как раз против этого, они за меры поддержки фермерам. То есть там такой клинч очень серьезный, потому что я напомню, чтобы принять документ этот, бюджет, все страны 27 должны проголосовать проголосовать единогласно. Ну и все-таки понять вот эти шесть стран, которые выступают против, можно, потому что это Германия,

0: Финляндия, Швеция, Дания, Нидерланды, Австрия, они дают суммарно 40% бюджета ЕС, так что право голоса у них есть. Ну, что происходит? Вот ситуация с европейской казной продолжает ухудшаться, и предлагаемые странами шаги вряд ли ее исправят, так считает доцент Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Ксения Бондаренко.
1: Германия и союзники считают предложенный рост расходов бюджета нереалистичным. Хотят перенаправить деньги на оборону и инновации за счет сельского хозяйства и поддержки бедных регионов. С другой стороны, Испания, Италия и еще остальные страны, которые, наоборот, требуют увеличить, а не сократить субсидии фермерам и регионам. И Франция предлагает третий путь по повышению налогов на ставки, крипту, цифровые услуги. Подобные общеевропейские сборы способны привлечь бюджетом порядка 60 миллиардов, а бюджету необходимо сотни миллиардов. Проблемы существенные. В период выборов, как правило, сокращение расходов на социалку — это очень чувствительная тема. Одновременно есть требования повышения расходов на оборону и технологический суверенитет. А ЕЦБ, в свою очередь, ставки поднимает. Мы имеем непрекращаемый рост расходов при достаточно ограниченном росте доходов, когда с промышленностью большие проблемы. Пока эта проблема нерешаема.
0: Ну, вообще, европейские СМИ предсказывали эту историю. Вот Евроактив писал о том, что поражение партии Мерца на выборах земельных, которые мы тоже, кстати, обсуждали недавно, они ослабят позиции канцлера в этом вопросе и, собственно, осложнят бюджетные переговоры. Вот, пожалуйста, мы это сейчас и видим. И вот собеседники Евроактива тогда говорили, что на фоне усиления АДГ, которое в некоторых землях уже побеждает, Мерц не сможет отказаться от требования сократить взносы Германии. Это основной донор бюджета Евросоюза. Ну и одновременно Еврокомиссия, кстати, увеличивает расходы на оборону вот в этом самом бюджете.
2: Да, то, о чем ты говорила в начале, да. Как раз, да, там речь идет минимум о сумме в 131 миллиард евро, и она примерно раз в 5 превышает.
0: В несколько раз точно превышает, да.
2: Да, объем финансирования таких вот программ в 7-летнем бюджетном плане.
3: Час. Что это значит?
0: Ну, а сейчас тема, которая последние недели, по-моему, не сходит ни с первых полос, ни из новостей телевизионных, радио и соцсетей, это страсти по искусственному интеллекту. Градус накаляется вот этого стремительного развития искусственного интеллекта, и сейчас он достиг отметки, когда, по-моему, уже можно говорить про ИИ-калипсис.
2: По аналогии, ну, да,
0: с апокалипсисом. Да. В чем здесь суть? Компания Anthropic, которая разрабатывает модель семейства Клод, в проспекте IPO напрямую предупредила инвесторов, что ее технологии могут представлять, цитата, «угрозу существованию человечества», пишет об этом Financial Times. Вообще довольно смелое заявление для проспекта перед IPO. То ли это попытка разогнать хайп, то ли вот такая честность внезапная. Почти треть вот этого документа посвящена описанию факторов риска, в том числе способности модели прибегать к манипуляциям, шантажу, к другим формам непредсказуемого поведения. Мы много очень в эфире тоже обсуждали.
2: Ну и при этом накануне, вот ты же помнишь, да, что компания OpenAI внезапно отменила запланированный релиз нового поколения модели GPT Astra, тоже из-за опасений в безвредности.
0: Это, кстати, прецедент. Еще ни разу ни одна компания не заявляла, что не будет выпускать модель. Ну, на этом фоне в дискуссию ворвался даже Папа Римский, Лев XIV. И вот с хроникой вот этого экзистенциального и кризиса к нам в студии присоединяется Ростислав Мирецкий. Ростислав, вот Anthropic предупреждает о конце света как инвестиционном риске. Само по себе звучит неплохо, да? Вот какую позицию в этом дискурсе занял Ватикан?
4: Ватикан призывает создать для нейросетей аналог МАГАТЭ. В интервью Ватикан Ньюс Лев XIV раскритиковал техногигантов, которые пытаются сидеть на двух стульях. Поводом стали заявления главы NVIDIA Дженсона Хуанга, который считает, что корпорации должны сами контролировать ИИ, обеспечивать безопасность. Но понтифик парировал, говорит, нельзя говорить о рисках для человечества и при этом бегать от госрегулирования. Внутренние механизмы защиты просто не имеют смысла без независимого внешнего общественного и государственного аудита.
2: Что-то здесь все в одном. Релизы отменяют, искусственный интеллект всех обманывает, Папа Римский переживает, можно сказать, негодует. Все как будто бы так иронично звучит. Отличная пиар-компания, но вот, например, Wall Street Journal пишет, что сотрудники Anthropic обсуждают сценарий конца света и даже увольняются, скупают землю, земли в отдаленных регионах на случай этого самого ИИ-калипсиса, как Саша сказал. И как это понимать и реагировать, главное, на это как?
4: Ранее эксперты Anthropic оценили возможность уничтожения человечества искусственным интеллектом в ближайшие годы в 10%, то есть

0: наши шансы, 1 из 10, хорошо это или плохо, решайте сами. Официальную позицию накануне представил глава компании Дарио Амадей перед Советом Безопасности ООН. Он призвал ввести ограничения на международном уровне.
1: По мере роста мощности моделей искусственного интеллекта потребуются еще более строгие стандарты. Мы постоянно стремимся совершенствовать наши подходы к обеспечению безопасности и согласованию целей ИИ, а также улучшать механизмы предотвращения неправомерного использования технологий. Мы готовы замедлить темпы настолько, насколько это потребуется, чтобы гарантировать, каждая новая технология ИИ, которую мы выпускаем, действительно безопасна.
0: Но вопреки этому предупреждению, например, власти Китая и США против. Пекин скептически относится к тому, что он называет маркетингом страха, и заявляет, что у него все под контролем. Дональд Трамп, в свою очередь, в лоб отвергает попытки любого централизованного контроля с целью опередить Китай в технологической конкуренции.
2: Ну, Трамп сегодня как раз встречается с главами крупнейших и компаний, как раз вот дискуссия на эту тему.
0: Да, но здесь вот хотелось бы все-таки вернуться к бывшим сотрудникам этих компаний, потому что в публичном поле они заявляют, что даже маркетинг страха может быть преуменьшением и ложью со стороны вот этих компаний. Помимо кейса OpenAI и Hugging Face, известно уже о десятках случаев, когда агенты взламывали кого-то без спроса. И вот, например, исследователь Джейсон Коксон, который работал и в OpenAI, и в Anthropic, вот уволился недавно из последней и рассказал в американских СМИ, что в реальности ни одна из этих компаний не ведет себя ответственно. Обе несутся на пролом к сверхинтеллекту и ставят на кон наши жизни.
3: Если представить, что будет дальше, такие самостоятельные ИИ могут устроить катастрофу. Например, обрушить критическую инфраструктуру или создать биологическое оружие, которое приведет к массовому вымиранию. Скорость развития пугает. Еще пару лет назад ИИ просто нам немного помогал, а уже через год он может полностью заменить ученых. Нейросеть уже автономно решила одну из главных математических задач тысячелетия. Но самое страшное начнется, если поручить ИИ улучшать самого себя. Произойдет интеллектуальный взрыв, и машина быстро превзойдет человека. Это может случиться уже завтра.
0: Покупка участка в глуши в итоге уже не кажется такой уж паранойей. Будем надеяться, что здравый смысл регуляторов успеет за скоростью процессоров.
2: Спасибо, Ростислав Мерецкий нам рассказал о последних страстях вокруг искусственного интеллекта. Мы эту тему сегодня обязательно продолжим. Ты знаешь, Оксана, мне напоминает это все, вот помнишь фильм этот про доктора Стрэндж-Лав, как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу. Как будто, с одной стороны, такой искусственно раздутый хайп вокруг этой темы, с другой стороны, угроза действительно есть, мы это видим. И вот чего из этого больше, мы сегодня будем в 20-м часе с экспертами выяснять.
4: А еще сегодня на госуслугах появилась возможность составить проект брачного договора, и мы спрашиваем вас, как вы относитесь к такой идее. Хотели бы заключить в нынешнем браке, например, или в прежних мечтали об этом, но не удалось сделать, и бракоразводный процесс был очень сложным. В наш телеграм-бот «Радио РБК» пишите свои сообщения. Вот что вы уже написали. Алексей из Санкт-Петербурга. «Любовь любовью, но всякое в жизни бывает. Я не женат, но если вдруг решу, обдумываю вариант с контрактом».
2: Виталий из Нижнего Новгорода пишет: «Зависит от ситуации», несколько смайликов. «Если моя будущая жена входит в список Forbes, я с ней, пожалуй, подниму этот вопрос».
4: Мечтать
2: да,
4: не вредно,
2: с одной стороны, Виталий, да, это предусмотрительно. С другой стороны, я думаю, что если уж ваша будущая жена входит в список Forbes, она сумеет составить хороший брачный договор.
4: Ну вот женский взгляд на эту тему. Да. Алина из Перми: «Фарс какой-то. Если вступаешь в брак уже с расчетом, что он распадается, тогда какой смысл? Я не оформляла никогда и не планирую».
2: Валерий, Москва: «Вот я забил на брачный договор один раз из расчета, что мы же любим друг друга». Это вот как раз ответ Алине из Перми, да? «А потом развод ударил по мне и морально, и капслоком, финансово. Вернулся бы в прошлое, заключил бы». Ну вот, кстати, по статистике одна из причин, почему договор заключают, это недоверие к своему партнеру, но это не главная причина. Главную мы сегодня еще с вами выясним. Но вот действительно в таких ситуациях пишут, что выручает. Что еще? Александра пишет из Твери. Объективно это полезная штука. Субъективно, когда партнер в самом начале пытается себя от тебя обезопасить, то доверия и близости не чувствуется.
4: И этот фактор тоже есть. Да, такое как-то морально тяжело вдруг разделить то, что тебе еще не принадлежит.
2: Знаешь, это отдельная тема, может быть, для разговора с семейным психологом. Как начать экологичный разговор о брачном договоре, да, чтобы тебя не восприняли как меркантильного человека.
4: До свадьбы начать разговор о разводе. Да, желательно не очень нервно.
2: Ну, а с другой стороны, как? Ты же как-то нужно подтолкнуть
4: супруга. Любовь, Саша, любовь.
2: Любовь, то есть никакого договора.
4: Никакого.
2: Хорошо, Оксана Горяченюк тоже высказалась в нашем эфире. Михаил из Новгорода пишет, контракт, это, конечно, хорошо, многим подходит, но я с прошлой женой не заключал и, наверное, не стал бы. Мы оба тогда были молодыми и бедными, делить нечего. Ну, тут и вопросов нет.
4: Да, и список Forbes тоже не поможет, как наши слушатели уже писали. Дмитрий из Москвы, денежные вопросы меня не настолько беспокоят, чтобы из-за них подписывать договоры. Другое дело дети, но здесь брачный договор, увы, бессилен. Вот это, кстати, тоже вопрос, можно ли прописать?
2: Нет, нельзя.
4: Нельзя.
2: Нет, все, что касается детей, в брачном договоре
4: вопрос,
2: изучал.
4: Вижу.
2: Да. И личные отношения тоже в договоре не прописываются, только имущественные. София Воронеж, просто не понимаю, чем он может кардинально изменить ситуацию в рамках закона, и так все прекрасно делается. Вот, видишь, уже вот не знают люди, что может обеспечить договор. На самом деле, София, это не совсем так. Вам в некоторых случаях правильно оформленные договоры и заверенные у нотариуса в суде может помочь.
5: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
6: Кинопортфель.
5: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ, самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике, люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
7: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
8: Если темпы роста сохранятся...
9: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
8: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
5: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
7: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
5: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра!
10: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
11: Уже более полугода мы не теряем деньги.
12: 1200 от 1000 – это 20%.
10: Нет, согласен.
12: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
13: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио.

0: РБК.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает совладелец АО «Планета увлечений», сеть хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
4: Называется «Психология влияния». Это о том, как разные рекламные технологии на нас влияют, как это на самом деле устроено, как работает реклама. Тоже, я думаю, что любому предпринимателю имеет смысл прочитать, изучить, использовать.
2: Роберт Чилдини. Психология влияния. Всем известно, что рекламодатели часто используют в своих целях наше уважение к врачам. Нанятые артисты играют роли докторов, расхваливающих медицинскую продукцию. Например, актер Роберт Янг рассказывал телезрителям о вреде кофеина и рекомендовал пить кофе без кофеина определенной марки. Показ ролика способствовал большим продажам. Работники рекламного агентства прекрасно понимали, что в сознании американской публики он ассоциируется с доктором, роль которого играл в популярном телевизионном сериале. Конечно, если судить здраво, не имеет смысла подпадать под влияние рекомендаций человека, о котором известно, что он только актер, игравший роль врача. Но на практике этот человек способствовал значительному увеличению спроса.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан больше 1 миллиона рублей наличными. Исключение затронет вывоз денег через аэропорты, список которых определит правительство, и при наличии банковских выписок, подтверждающих, что наличные сняты со счетов лица, которое их вывозит. Ограничения также не коснутся транзитных перевозок наличных юрлицами. Минфин США вынес первые решения по заявкам российских инвесторов на разблокировку активов. Все они получили отказы. В Управлении по контролю за иностранными активами пояснили, что основанием стало ужесточение санкций США против Ирана, пишет РБК. Банк России упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры. Регулятор установил понижающие коэффициенты при расчете риска по таким судам. 30% для заемщиков инвест-класса и 50% для иных заемщиков. Решение распространяется не только на юрлиц, но и на регионы и муниципалитеты и будет действовать до конца этого года. Сделка ВТБ с РВБ может быть завершена ближе к концу октября. Об этом сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. ВТБ, напомню, приобретет 5% в ВБ-банке, а также доли в финтех-активах, диджитал-проектах и околофинансовых сервисах компаний. Объем доп. Эмиссии оценивается в 300-400 миллиардов рублей, а цена размещения – 87 рублей. Девелопер «Самолет» сообщил о полном погашении очередного выпуска облигаций. В пресс-службе компании пояснили, что по техническим причинам часть средств зачислилась во вторник, а не в понедельник, как было запланировано. Акции застройщика резко упали после того, как Национальный расчетный депозитарий сообщил о том, что компания не до конца исполнила обязательства по выплате купонов. Россияне стали активнее брать ипотеку. По данным аналитиков Дом РФ, в августе банки нарастили выдачу жилищных кредитов на 15% по сравнению с июлем. Объем вырос до 387 миллиардов рублей. Основной прирост произошел за счет программ с господдержкой, в первую очередь семейной ипотеки. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
3: Парламент Ирана в срочном порядке рассмотрит проект выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Пока законодатели только изучают эту инициативу, в том числе с точки зрения международных последствий, которые, ну, очевидно, будут. Пишет об этом, да, Forbes. Уже есть, если я не ошибаюсь, и реакция

0: Кремля на эту тему не хотят, чтобы Иран выходил из... Да и никто, наверное, не хочет.
1: Требует еще изучения этот вопрос, да, как пояснил сегодня пресс-секретарь президента. Но предыстория у этого вопроса длительная, и ей не год, не один год, а вот ровно год назад Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Были конкретные шаги, и заместитель спикера парламента Али Нигзат назвал гендиректора организации Рафаэля Гросси человеком непорядочным. Он упрекнул его в том, что тот хвалит в глаза, когда приезжает на инспекцию, а потом уже, когда уезжает, дает отрицательный отчет по Ирану, и в Иране уже, в общем, и не надеются, что в сфере ядерной энергетики МАГАТЭ каким-то образом стране может помочь.
0: Ну и плюс тут, конечно, стоит вспомнить постоянные атаки Вашингтона, я имею в виду атаки в данном случае скорее словесные, да, по поводу иранской ядерной программы и потенциального ядерного оружия. Ну вот что значит это намерение, какую цель преследует Иран, это просто заявление декларации или действительно подготовка к реальному выходу из соглашения, как на это будут реагировать в Москве, в Штатах, в МАГАТЭ. Обсудим с обозревателем РБК Яном Мелкумовым. Ян Янович, приветствуем вас. Вот намерение это Тегерана. Это, на ваш взгляд, это вот такое заявление всему миру, что ничего мы соблюдать не будем, оружие делать станем и бойтесь нас все? Или это просто риторика?
2: Ну, это, скорее всего, и то, и другое. Но прежде чем об этом говорить, хочу сообщить всем нашим слушателям, что сегодня у Оксаны Гречанюк, нашей замечательной ведущей, день рождения.
1: Спасибо, Ян.
2: Опять 18 лет. Поэтому я ее поздравляю и думаю, что все наши слушатели ко мне с удовольствием присоединятся. Вот Иран, правда, решил ей сделать какой-то странный подарок, объявить о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия.
1: Ну, давайте. Новости бывают разные, да, давайте разбираться.
2: Давайте об этом чуть-чуть поподробнее. Значит, у этого заявления есть предыстория, которая помогает поставить это в нужный контекст. Значит, вчера была опубликована петиция 32 бывших государственных деятелей иранских при президентах Ахмадинеджаде и Раиси. То есть, в общем, такие довольно сильные консерваторы. Причем там бывшие министры, даже один бывший вице-президент, члены парламента, по-моему, даже бывший вице-спикер парламента. И суть петиции состояла в том, что а давайте мы побыстрее выйдем из договора о нераспространении, участником которого Иран был ни много ни мало с марта 1970 года. То есть они еще при шахе вошли в этот договор. Соответственно, вчера была эта петиция, сегодня с утра вот тот самый Али Нигзат, о котором вы уже сказали, вице-спикер ирландского парламента, сказал, что а уже есть законопроект, который уже рассматривается в парламенте, и мы сейчас должны его изучить на предмет международных последствий, но как только изучение будет закончено, мы немедленно его примем на пленарной сессии по процедуре чрезвычайной срочности, то есть в тот же день. Процедура предполагает, что они должны в один день его рассмотреть и либо принять, либо отвергнуть. Ну, соответственно, по-моему, все это достаточно ясно. Да, плюс к этому Нигзат, вот то, о чем Оксана уже сказала, сказал, что Гросси это просто бессовестный человек, он буквально так вот сказал. Приезжает, инспектирует, сначала нас хвалит, потом уезжает и выдает негативные отчеты о нас. Можно ли такому человеку сверить? Наше решение год назад, в сентябре прошлого года, прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, оно явно пошло нам на пользу. Мы что, вот дальше идет цитата, которую, кстати, азербайджанский источник «Калибер» опубликовал. Больше всего об этом пишут как раз азербайджанцы и турецкие агентства. Мы что, действительно надеемся, что генеральный директор МАГАТЭ или те, кто сидят вокруг него, помогут нам в области ядерной энергии? Ну, конечно же, нет. Нам пойдет только на пользу прекращение всех этих сотрудничеств. В общем, короче говоря, очень похоже на то, что это совершенно демонстративный, подготовленный шаг, который, чем он может кончиться, так сказать, пока что в данном случае сказать трудно. Ну, Песков уже сказал, что Россия резко против, что, в общем, неудивительно, потому что любые члены ядерного клуба, конечно же, против того, чтобы появлялись новые страны, которые так или иначе претендуют или обладают ядерным оружием. Впрочем, не всегда их позиция помогает избежать этой ситуации. Но если это вопрос уже решенный, то вполне возможно, ну, естественно, возникает вопрос, для чего? Вполне возможно, что Иран таким образом пытается использовать это как рычаг в переговорах против Трампа. То есть и Трамп недавно, совсем несколько дней назад, заявил, что он не принимает предложение Ирана о перемирии, с, по-моему, 7, если я не ошибаюсь, пунктов, и что ничего полезного в этом не было. Значит, Иран в ответ говорит, ну, если вы не готовы вести переговоры о перемирии, или вообще какие-либо переговоры, значит, тогда мы сделаем официальный шаг по выходу. И мы, в принципе, и раньше попытались разрабатывать что-то такое, говорили, что это чисто для ядерной энергии, но, вообще-то говоря, все подозревают,

0: подозревали, что это для атомной бомбы. А теперь мы просто официально выйдем из этой ситуации и будем его разрабатывать уже вполне открыто.
1: Да, Ян Ильич, ну тогда это дает и Трампу, развязывает руки, что называется, потому что он может сказать, ну посмотрите, что Тегеран творит, выходит из Дняо и будет

0: Турции, который сказал, что Иран в случае конфликта будет использовать новое оружие. Мы его все время разрабатываем для обороны, и новые виды оружия мы используем, все мировые технологии для этого. Поэтому не сомневайтесь, если только на нас нападут, у нас есть чем ответить. Но пока что это звучит скорее как громкое заявление, но в позиции Ирана в данном случае совершенно понятно, стоит ли за ней какая-то реальная вещь, это маловероятно сейчас, но кто знает, что может быть впереди.
1: Ян Янович, спасибо. С нами в студии был обозреватель РБК Ян Мелкумов. Мы обсуждали инициативу Ирана о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Продолжаем рисовать картину этого дня. Проект брачного договора можно теперь составлять на госуслугах, самостоятельно все это делать, и подготовить его могут и те, кто планирует пожениться, и те, кто уже в браке сейчас прямо состоит. Но утверждать договор все-таки, вот этот проект, нужно будет у нотариуса. На страницу заключения брачного договора нужно зайти на портале госуслуг, заполнить документ в электронном виде. Но насколько это все будет популярно, и вообще насколько популярна уже сейчас такая услуга?
1: Это выясняла Яна Ритунская. Она сейчас с нами в студии. Ян, действительно, вот сколько есть статистика, сколько брачных договоров заключают в год, какая-то доля от браков, там понятно, что это не всегда молодожены делают, а уже те, кто состоит в браке. Тем не менее, какие-то цифры есть?
4: Да, цифры есть. Вообще, надо сказать, что в последние годы услуга по заключению брачного договора в России стала гораздо-гораздо популярнее. За прошлый год показатель достиг 255 тысяч таких договоров. И надо сказать, что это на 67 с лишним процентов больше, чем, например, в рекордном 21-м. Тут вообще сложно понять, что именно ведет к росту популярности брачных договоров. Отчасти, вероятно, аналитики предполагают из-за того, что дорожает жилье, просто это происходит.
1: Ипотека.
4: Ипотека, да, конечно, куда же без нее.
1: Толкает людей на брачный договор.
4: Ну и развитие предпринимательства в том числе, что больше стало индивидуальных предпринимателей и больше тех, кто развивает свое дело. Из-за этого они защитить свои права стремятся активнее. Но действительно, не только те, кто собирается пожениться, заключают такие договоры. Часто вообще для составления договора приходят, когда собираются, наоборот, разводиться, чтобы сделать это максимально безопасно, экологично, скажем так, для всех сторон, и зафиксировать разницу, кто и что желает получить. Но есть в этой новой услуге на госуслугах и некие риски, потому что, опять же, составляют проект договора сами супруги, ну, либо те, кто собирается пожениться, но при этом у них нет обязательной консультации юриста, как это происходит в других странах. Из-за этого, возможно, они сами того не зная, составят себе не самый приятный проект для одного из супругов. По крайней мере, такие опасения высказала адвокат и партнер практики частных клиентов адвокатского бюро «Вертикаль» Татьяна Микони.
5: Я бы очень осторожно относилась к этой инициативе в данном случае. Опыт, который бы я точно переняла бы у иностранных коллег, например, это то, что там до заключения брачного договора зачастую каждый из супругов обязан получить профессиональную консультацию юриста. Обязательно. У нас в России это не так, потому что у нас есть нотариальная форма, и предполагается, что нотариус в обязательном порядке разъясняет супругам до заключения договора те или иные нюансы брачного договора. Но поверьте мне, я иногда видела такие сложные брачные договоры, что если супруги уже придут к заключению брачного договора, придут к нотариусу, и нотариус им на месте пытается что-то разъяснить, они просто могут этого не понять. Люди могут начать заключать брачные договоры, не получив профессиональную консультацию юристов.
4: Ну и при этом для чего еще нужна консультация юриста? В чем вообще нюанс брачных договоров и почему в России к ним относятся с некой осторожностью? Потому что в отличие от правил в других странах, брачный договор в России регулирует имущественные права. И важно понимать, что он должен быть составлен с балансом в интересах обоих супруг. Если происходит так, что кто-то получает все, а у кого-то по договору нет практически ничего, то в итоге суд может просто признать недействительным такой документ, и он, по сути, ничего не будет значить. А для этого нужно, опять же, правильно обращать внимание на составление договора и вместе с тем следить за совместной жизнью дальше. То есть, если вы покупаете квартиру, вам это тоже придется отражать в договоре, говорит советник мультисемейного офиса UFG Wealth Management Анастасия Прибылова.
6: Действительно, семейный кодекс предусматривает, что брачный договор может быть признан недействительным судом, если он ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное отношения. Если мы говорим о заключении брачного договора в начале брака, да, очень сложно понять, какое там через 20 лет будет общее имущество, общее благосостояние супругов. И может быть для суда весомым аргументом, что вот у нас там все имущество записано на супруга, мы это не предусмотрели, этот договор меня ставит в неблагоприятное положение, потому что мы все нажили вместе в браке.
4: Ну и кроме того, у россиян есть

0: наглядные примеры поп-звезд, людей на эстраде, которые заключают такие, казалось бы, договоры, а в итоге, когда происходят громкие разводы, как вот один, который обсуждается прямо сейчас, развод Оксаны Самойловой и артиста Джигана.
1: Там договор был, но он в итоге никакой роли не сыграл.
0: Там запутанная история, как он не сработал. Да.
1: Хороший вопрос. Вообще эти документы в суде в российском имеют какую-то силу?
0: Силу имеют, да, конечно. Это учитывается при том, при решении суда о том, что присвоить каждому из супругов, но опять же, из-за нюансов составления договора, и главное из них вот это неблагоприятное положение, это вообще заветные слова, которые должны испугать любого, кто подходит к брачному договору, а вот в них кроется основной нюанс, поэтому юристы рекомендуют внимательно обращать все детали в совместной жизни и обязательно указывать их в договоре.
2: Я сейчас зашла на госуслуги посмотреть, как это все делается.
1: Решила договор оформить.
2: Решила посмотреть хотя бы, как это делается. И мне предлагают просто зарегистрировать брак, и никакой брачный договор не оформить. И предлагается еще пояснение, что такое брачный договор. Но это все вот робот помогает сделать. Видишь, искусственный интеллект тут, Саш, не пригодился.
1: Да, ну а у нас в студии была Яна Ритунская. Она разбиралась в деталях того, что за услугу предлагают на госуслугу. Это все-таки проект брачного договора, и как мы обсудили, прежде чем там что-то заполнять, конечно, желательно все-таки провести консультацию с юристами, чтобы не заложить бомбочки в ваш договор, которые сработают уже, не дай бог, при разделе имущества. Ну, а мы вас спрашивали, как вы относитесь к брачным договорам, заключали ли вы, пригодилось ли, и если заключали, то по каким мотивам, что вас заставило это сделать. Ну, а буквально прямо сейчас о концерте Kanye West.
3: Час. Что это значит?
2: Что о концерте Kanye West? Не состоится
1: он. Не состоится он в итоге.
2: Речь о том, который должен был состояться в Санкт-Петербурге 10 и 11 апреля. И вот за этой эпопеей мы следили, ну, если не каждый эфир, то через день точно. Теперь уже точка поставлена в социальных сетях. Американское агентство Access Opera, которое выступает концертным партнером рэпера, объявило, что все, ничего не будет.
1: Ну и с другой стороны, имею в виду городскую администрацию, подтвердили РБК, что договоренности о проведении концерта нет. Но вот собеседник из концерта отрасли все-таки не исключает, что на официальном уровне речь может пойти о переносе мероприятия. Действительно, формулировка была такая, что в октябре концерта не будет. РБК направил запрос в агентство Say Agency. Это, собственно, та компания, которая занималась организацией мероприятия в Санкт-Петербурге. Ну а по каким причинам могли концерт отменить, разбиралась Лиза Майнгард. Она сейчас с нами в студии. Лиза, концерт не будет. Мы слышали вот множество разных причин, почему это может быть так. Какая в итоге финальная версия? Она вообще есть?
0: Спешу разочаровать всех, но официальной версии отмены так и нет. Вот мы пособирали...
1: А, это все-таки, может быть, не конец сериала.
0: Это,
1: да?
0: Может быть, еще не конец сериала. Я думаю, что мы 100% еще увидим какое-то развитие. Ну, вот Оксана уже сказала, что концерты рэпера должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». И, как рассказал один из источников РБК, близкий к администрации президента, изначальная идея приезда артиста в Россию пользовалась поддержкой. Ну, в том числе из-за положительных высказываний рэпера в адрес президента. Однако в ходе подготовки концерта, цитата, была допущена ошибка. Вот таким мнением поделился уже другой собеседник РБК, тоже близкий к администрации президента. По его информации, мероприятие не согласовали с властями Санкт-Петербурга и губернатором города Александром Бегловым. Против концерта, по словам источника, выступили также представители силового крыла. Главным аргументом стали высказывания Kanye West о Гитлере и использовании запрещенной им символики. Естественно, пока шли заявления с двух сторон, «Газпром-арена» нас убеждала, что концерта не будет, а Say Agency, это организатор концерта в России, что будет. Покупатели билетов начали обращаться в суды с требованиями вернуть деньги. Например, москвичка Анна потратила 80 тысяч рублей на билеты на всю семью и пока не понимает, получит ли она их обратно.
4: У нас было куплено 3 билета на меня, моего мужа и нашего сына-подростка. С учетом комиссии, которую взяла площадка, которая продавала билеты, получилось больше 80 тысяч. И для меня сейчас самая главная проблема, что это моя рабочая неделя, и я специально под этот концерт брала выходной. Мне пришло письмо от площадки, которая продавала билеты. Там были написаны условия возврата этих билетов. И мой акционный, который попал вот под эту волшебную акцию, которую мы все, конечно же, не подозревали, которая была прописана в условиях оферты, что якобы возврат будет только в том случае, если концерт официально будет отменен. Тогда деньги организаторы вернут. Но я, честно говоря, немножко сомневаюсь, отменят ли его официально.
0: Я напомню, что самые дорогие билеты доходили до 160 тысяч рублей.
1: Это за VIP-ложу.
0: Это за VIP-ложу. отложу, да, все верно. Ну, позднее Анна в беседе со мной добавила, что в случае, если агентство добровольно не захочет возвращать деньги за билеты, то она намерена обращаться в суд, как, впрочем, и другие несовершеннолетние.

0: несостоявшиеся зрители.
1: Да, есть такие, мы уже видели и рассказывали о них в нашем эфире, но шанс вернуть не только деньги за билеты, но и другие издержки какие-то покрыть, если они, многие же отели бронировали, билеты на поезд, самолет, например, покупали.
2: Ну вот наш коллега Никита Гмыза, который тоже приобрел билеты на концерт Kanye West, он, допустим, уже оплатил Сапсан. Я сегодня к нему подходила с этим вопросом, говорю, что ты будешь делать? И он сказал, что в целом отменить Сапсан за 8 часов до поездки можно, поэтому вроде как он деньги не теряет, ну вот именно за поезд. Для процедуры возврата денег за билеты именно российский организатор должен заявить официально, что концерт отменен. Пока таких заявлений не было. У нас для суда, что называется, пока лишь только косвенные улики, то есть заявление то же самое от Access Opera не будет считаться доказательством отмены. Но вот в таком случае тем, кто купил билеты до 23 августа, если все-таки такие доказательства официальной отмены будут, они должны автоматически вернуться. Ну, по крайней мере, так ранее заявляли в Сайдженсе, когда только пошли первые слухи об отменных концертов. Вот с возвратом всех понесенных затрат на билеты, на самолет или кто-то, допустим, там отпрашивался куда-то, дела обстоят куда сложнее. Во-первых, в российской судебной практике нет единого правила решения таких вопросов, и каждый случай будет рассматриваться отдельно. Во-вторых, тот, кто приобрел билет, должен предоставить доказательство, что случился именно форс-мажор с отменой, а не сам человек отказался от поездки по каким-либо там своим личным причинам. Но вот в таком случае можно будет рассчитывать на возврат понесенных издержек, но шансы невелики. Таким мнением поделилась юрист и кандидат юридических наук Ирина Лин.
3: Если концерт официально отменен, зритель вправе требовать возврата полной стоимости билета. Ждать, пока организатор сам перечислит деньги, не нужно. Юридический срок возврата привязан именно к предъявлению требования потребителя. Такое требование лучше подать письменно или через форму возврата на сайте, сохранив подтверждение отправки. По закону о защите прав потребителей денежные средства должны быть возвращены в течение 10 дней с момента предъявления требования. Поэтому чем раньше человек зафиксирует свое обращение по возврату денежных средств, тем раньше начнет исчисляться эта сумма.
2: Ну, ранее Сайдженси пообещала раскрыть всю информацию по поводу концертов West в России 30 сентября, то есть завтра. Но цитата «ни раньше, ни позже», пожалуйста, наберитесь терпения.
4: Спасибо, Лиза Майнгард нам рассказывала последнюю или предпоследнюю серию этого сериала с концертом Kanye West'а. Ну, что
1: потерпим,
4: я понял...
1: несколько минут часов.
4: Точка все равно не поставлена в этой истории, хоть и заявили, кто знает, может быть, в следующем году приедет. Тем не менее, те концерты, которые были объявлены на 10-11 октября в Петербурге, не состоятся.
5: Час. Что это значит?
4: Вы слушаете радио РБК. Что успели за этот час обсудить? Ограничения по вывозу наличных денег из России в страны ЕАЭС теперь только до 1 000 000 рублей. Все, что свыше, вывозить нельзя, если у вас нет достаточных оснований для этого документов, подтверждающих происхождение этих денег.
1: Происхождение, да, есть еще исключения. В указе тоже все это можно почитать или на нашем сайте можете послушать эфир, если вы вдруг пропустили его.
4: Ну, кроме того, обсудили и энергетический кризис в ЕС, минимальный запасы газа с 2009 года, особо серьезная проблема в Германии, и к этому ко всему прибавляется бюджетный кризис. 6 стран ЕС не готовы согласовывать текущий проект бюджета на ближайшие 7 лет с 2008 по 2034 год. 6 стран это много, тем более, что это ключевые страны, которые дают 40% бюджета Евросоюза. Ну и брачные договоры тоже обсуждаем, это одна из главных наших сегодняшних тем. Мы вас спрашивали, как вы относитесь к брачным договором, и если вы их заключали, то что вами двигало, какие мотивы?
5: РБК коллекция.
6: Телеканалы CNN, MS Now, бывшие MSNBC и издание «Политику» обратились в Федеральный суд США с просьбой продлить действие судебного решения, которое восстанавливает доступ журналистов в Белый дом США, соответственно. Сообщает об этом телеканал CNN. Ранее судья Федерального окружного суда по округу Колумбия Тимоти Келли удовлетворил совместный экстренный иск СМИ и заблокировал введенные Белым домом ограничения сроком на 14 дней, обязав администрацию немедленно восстановить аккредитацию журналистов. За это время суд намерен выслушать позиции обеих сторон. Позднее Белый дом отчитался перед судом о восстановлении доступа в здание журналистам телеканалов CNN, MS Now и издания «Политику». Ну, как сообщает CNN, действие решения суда истекает 8 октября. Напомним, с чего все началось. Трамп 18 сентября объявил о запрете упомянутым СМИ работать в американском Белом доме, обвинив их в распространении фейковых новостей. В ответ все три СМИ подали в суд на администрацию США, заявив о нарушении первой поправки Конституции о свободе слова.
7: Кстати, протест звучал, выглядел довольно эффектно, поскольку крупнейшие СМИ США, телевизионные

0: каналы, телевизионные вещатели просто в какой-то момент прекратили подавать звук с выступлений Дональда Трампа, и поэтому, когда мы наблюдали некоторые трансляции, Трампа не было слышно, просто было видно, что он как-то жестикулирует, что-то говорит.
1: Читайте по губам.
0: Да, но что непонятно.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети не могут сидеть спокойно и постоянно крутятся. Родители просят: не ерзай, сиди смирно, не вертись. А ребенок как будто не слышит. Но нейробиология объясняет нам, это не непослушание, это работа мозжечка и его связей с вестибулярным аппаратом. Мозжечок – всего 10% объема мозга, но больше половины всех нейронов находится именно там. Он отвечает за координацию, равновесие и тонус мышц, но также за скорость обработки информации. Когда мозжечок не получает достаточно сигналов от вестибулярного аппарата, он просит движений. Ребенок крутится, качается, вертится не чтобы разозлить вас, а чтобы стимулировать мозжечок и вестибулярную систему. Ему физически трудно сидеть неподвижно, потому что его мозжечок требует тонической активности. Инструкция к действию. Первое. Не запрещайте движение. Направляйте его. Качается. На стуле поставьте балансировочную подушку. Вертится. Дайте вращающееся кресло на несколько минут. Так вы даете мозжечку нужную стимуляцию, и он успокаивается. Второе. Встраивайте двигательные паузы. Каждые 15-20 минут занятий – это 2-3 минуты активного движения. Попрыгать, покрутиться, походить по линии – это не отвлекает, а перезагружает мозжечок и улучшает внимание. Третье. Вестибулярные игры. Качели, горки, кувырки, ходьба по бревну – это мощная тренировка для мозжечка. Четвертое. Не путайте двигательную активность с гиперактивностью. Если ребенок может сосредоточиться во время движения и успокаивается после 5-10 минут активности – это норма. Если он не может остановиться вообще, это повод сходить к неврологу. Пятое. Разрешите ерзание на месте. Легкое покачивание или кручение в руках – это самопомощь нервной системы. Не запрещайте, а дайте безопасное пространство для движения. Движение – это топливо для мозжечка, а мозжечок – это внимание, скорость реакции и эмоциональная регуляция. Чем больше вы разрешаете телу работать, тем лучше работает голова. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
4: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
5: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
6: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
2: «Ошибка на миллион». Краткое руководство «Как испортить все».
6: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более 850 миллионов долларов. Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше 850 миллионов долларов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
2: «Ошибка на миллион».

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Суд в Москве изъял около 8 миллионов акций «Русагра» у родственников основателя компании Вадима Машковича. Инстанция также обратила в доход государства активы экс-гендиректора «Русагра» Максима Басова на сумму свыше 3 миллиардов рублей. В Амурской области разбился бомбардировщик Ту-95. Он упал в безлюдной местности во время учебно-тренировочного полета. Боекомплекта на борту не было. По данным Минобороны, погибли 6 членов экипажа, еще один пострадал. Дональд Трамп поддержал идею ослабления антироссийских санкций в обмен на освобождение России некоторых заключенных. С таким предложением ранее выступил спецпосланник президента США в Восточной Европе Джон Коул. Как пишет издание «Атлантик», инициатива пока что находится на начальной стадии и в перспективе поможет реинтегрировать Россию в мировую экономику, а также расширить рамки переговоров между Москвой и Вашингтоном. Суд в Москве заочно арестовал журналиста-иноагента Юрия Дудя по делу о призывах к терроризму. В случае экстрадиции в Россию ему грозит арест. Также запущен процесс конфискации имущества Дудя в пользу государства. Неделю назад блогера внесли в перечень террористов и экстремистов. Американское концертное агентство Access Opera подтвердило отмену гастролей Kanye West в Петербурге. Основатель компании Джон Бёртон у себя в соцсетях сообщил, что по вопросам возврата билетов зрители должны обращаться к российскому промоутеру Say Agency. Примечательно, что на сайте этого агентства билеты по-прежнему продаются. На госуслугах запустили сервис для подготовки брачного договора. Теперь россияне могут подготовить проект документа и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. После этого останется заверить договор у нотариуса. Ранее весь процесс оформления брачного договора проходил в очном формате. Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь к системе отопления подключат детские сады, школы и больницы, затем жилые дома, офисные здания и промышленно-торговые предприятия. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Час. Что это значит?
2: Разбираемся, что означают события сегодняшнего дня. Вместе с вами суд изъял в доход государства свыше 3 миллиардов рублей у бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова. Иск, напомним, подала генпрокуратура. Деньги будут снимать с его счетов в двух банках. И в сумму этого погашения пойдут акции «Лукойла», «Яндекса», «Норникеля» и других компаний.
3: Вот по словам истца, деньги бывший гендиректор «Русагра» получил незаконно в виде дивидендов и премий. Между тем, адвокат Максима Басова Андрей Дроздов заявил радио РБК, что доходы его подзащитного не являются коррупционными по определению, а дивиденды Басов получал наряду со всеми владельцами ценных бумаг. Премии же были составной частью его зарплаты и выплачивались по рынку.
4: Для нас это неожидаемое решение. Они являются частью заработной платы, которая абсолютно законная, задекларированная, полученная за выполнение трудовой функции. Зарплата любого человека, топ-менеджера в компании, не может быть коррупционным доходом, не может быть незаконным. Если я сказал на то, что этот размер является аномальным и нерыночным, мы в свою очередь представили многочисленные данные по премиям и зарплатам топ-менеджеров крупнейших российских компаний, которые подчас гораздо больше, чем та сумма, которую получил БАС. Более того, у нас была справка одного из ведущих рекрутеров, который тоже подтвердил, что эта сумма не является какой-то из ряда вон выходящей или аномальной, она является абсолютно рыночной. Более того, она даже меньше, чем порядок сумм, которые получают топ-менеджеры крупнейших российских компаний, государственных и негосударственных. Будем обжаловать это решение в апелляционной инстанции.
2: Ну, собственно, предысторию нужно напомнить. Машковича Басова еще в марте прошлого года арестовали. Дело о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что они убедили владельца агрохолдинга «Солнечные продукты»,

0: продукта Владислава Бурова, продать 85% акций компании. И пообещали инвестиции, которых, в общем-то, так и не последовало.
1: Да, адвокат Машкович утверждал, что доказательств получения имущества прокуратура так и не предоставила. А в мае суд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры и передал в доход государства акции «Русагра», которые принадлежали Машковичу, а также ценные бумаги, оформленные на его родственников.
2: ЧЕС. Что это значит?
0: И к теме запрета на вывоз наличных стран Евразийского экономического союза и также еще в Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан вернемся. Начали обсуждать мы в первом часе. Напомним, что речь идет о сумме, превышающей 1 000 000 рублей. Указ подписал президент. И за нарушение правил у физических лиц будут изымать сумму, которая выше 1 000 000 рублей, а у юрлиц все наличные.
1: Ну, есть исключения, есть, да. Мы уже о них говорили ранее. Давай напомним, например, для бизнеса, который занимается международными перевозками и также разрешено вывозить деньги для обеспечения работы российских дипломатических и консульских учреждений. Кроме того, можно вывозить крупные суммы в ряде случаев через несколько международных аэропортов, но при себе вот в этом случае должны быть банковские документы, которые подтверждают, что эти деньги были сняты, собственно, с вашего счета. Ну, что происходит? Это вот таким образом власти перекрывают нелегальный вывоз капитала. Ну, мы говорили о том, что это такая инициатива в рамках обеления экономики. Или от этой меры такими более дорогими и сложными станут любые крупные наличные сделки с соседними странами, имеется в виду страны ЕАЭС, напомним, и кому эта мера принесет наибольшие издержки. Узнаем у советника коллеги адвокатов Pen & Paper Романа Кузьмина, он на связи со студией. Роман, мы приветствуем вас. Скажите, вот какую конкретно схему должен остановить вот этот порог в 1 миллион рублей?
3: Добрый вечер. На самом деле сложно сообразить, какую именно схему. Я думаю, просто если инициатива очень простая, то безналичные средства легко контролируются, и когда вы должны будете на таможне предъявить выписку из банка, подтверждающую, что вы сняли эти средства, и тоже будет снимать вопрос того, чтобы в банк кто-то наличные принес, их посмотрел, происхождение проверили, и на таможне не нужно будет ничего выяснять. Скорее всего, здесь просто пытаются пресечь поток выход наличной валюты за пределы России. Федерации. Потому что уже давно ЦБ отмечает, что рост происходит, и они уже давно пытаются ограничить перевод валюты в третьи страны.
1: Да, Роман, тут просто вот действительно вопрос возникает. Если цель происхождения денег определить, то почему недостаточно проверки документов без снижения порога до 1 000 000 рублей?
3: Проверка документов довольно... Это звучит очень хорошо, но реально сложно будет исполнить на практике, потому что сотрудник ФТС, ему будет сложно проверить на границе эти документы. Плюс ко всему, представляете, то есть вы собираетесь ехать куда-то, берете какие-то свои наличные, вы планируете, вы не можете заранее взять, связаться с сотрудником таможенной службы и спросить, а вот такой объем документов будет достаточно, как бы вы с ним пропустите. И вы как бы каждый раз будете этот вопрос решать на границе.
1: Ну да, вот давайте на конкретном примере. Вот едет человек на машине в Казахстан, у него 1 500 000 рублей с собой наличными. У него есть выписка при этом из банка. И это достаточно будет?
3: Ну, на машине нет, потому что там через аэропорты. Но если бы это был аэропорт, то и у него была бы выписка, то да.
1: Да, а если... Него... Это понятно, с аэропортами там все проще, там проверить можно. А вот на машине границу пересекаешь, какие еще документы нужны?
3: Я думаю, что именно с пересечением на машине как раз-таки в принципе нельзя будет никак сделать, потому что под исключение это никакое вообще не подпадает.
1: То есть только до 1 000 000 рублей?
3: Да.
1: Хорошо, едет семья, например, в машине у них 2 000 000 рублей в одной сумке лежат. Они говорят, что принадлежат им обоим. Как тут будет? Могут сказать, что по 1 000 000 на каждого тогда пропустят? Или это превышение?
3: Да. Здесь как раз на каждого члена семьи, в том числе несовершеннолетнего, есть.
0: Хорошо. А если, например, везет человек деньги родственника и везет их на покупку жилья, тогда чья ответственность возникает? И потом требования о возврате изъятого кому будут предъявлять? Собственнику или либо перевозчику?
3: Требования о возврате. Ну, смотрите, получается, что изымать будут средства у того, кто перевозит. Вот. Теоретически требования такие может предъявить собственник средств к тому, кто перевозил, к тому, что он привез их, скажем так, без учета, нарушив это требование, хотя заранее было известно, что эти средства могут быть изъяты.

0: скорее всего, порядок должен быть такой.
1: А если коротко, сейчас понятно, как возвращать-то эти деньги?
0: Вы имеете в виду, если их изъяли на таможнях, да?
1: Да, это же не конфискация.
0: Нет, порядок не прописан. И здесь, кстати, интересный момент. Вообще изъятие подразумевает в том числе конфискацию, но в данном случае, скорее всего, я думаю, это будет слишком чрезмерная мера, потому что потенциально у лица может быть возможность подтвердить происхождение средств. Ну, например, он не взял выписку, да, просто вот, или потерял, все что угодно, что может произойти. Вот. Поэтому ему должна быть предоставлена возможность в дальнейшем при предоставлении документов как-то вернуть эти средства.
2: Но поскольку порядок еще не прописан, все-таки как это будет выглядеть на практике, еще не ясно. Советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин был с нами на связи. Роман, вам спасибо.
1: Ну, а у нас в студии уже финансовый обозреватель РБК Никита Макаров. Никита, что самое яркое сегодня в рынках, о чем ты хочешь рассказать нам сегодня?
3: Сегодня ньюзмейкером были акции самолета. Эта компания недолжным образом, это цитата от Мосбиржи, погасила купон одного выпуска из своих облигаций. И мы видели резкое падение до 15% в котировках облигаций. Акции падали на 9%. Но вот к концу основной торговой сессии большую часть падения выкупили, потому что купон все-таки компания заплатила.
1: Эти и другие новости прямо сейчас от финансового обозревателя РБК Никиты Макарова.
4: Рынки, итоги.
3: Но если говорить про сам самолет, то в моменте ближайший выпуск облигаций с номером 1, он погашается 30 октября, в моменте давал аж 1000%. Конечно, это некоторые выбросы при вычислениях. На самом деле там можно было заработать около 43%. Это 15% на самом стоимости тела облигаций, потому что цены опускались до 85%. Процентов от номинала, при том, что погашение очень близко, и сейчас они снова торгуются около 98% от капитала, от номинала, то есть практически за 100%. И купон по таким облигациям 26%. Но если взять облигации, которые находятся чуть дальше по срокам погашения, то они хоть и сходили вниз по своим котировкам, но они отыграли часть лишь падения, и рынок теперь смотрит достаточно настороженно на облигации самолета. А что касается акций этой компании, то они торгуются с небольшим убытком, сейчас минус 2%, на уровне 243 рубля за одну акцию. Но, вообще говоря, это достаточно низко для акций этой компании, в общем-то, близко к какому-то историческому минимуму, даже его преодолели сегодня. Раньше так эти компании, эти акции не стоили. Ну и, конечно, есть еще куда двигаться. Вот исторический минимум был в районе 17 в июле 26 года. Там опускались до 214 рублей за одну акцию, и вот минимум трех месяцев он, конечно, еще не при отдален. Можно будет рассуждать о судьбе этих акций чуть позже, когда мы будем понимать, что происходит вообще с денежно-кредитной политикой. Она, по всей видимости, будет, если не ужесточаться, то сохраняться на жестком уровне достаточно долго. И также самолет является партнером очень многих банков. Кстати говоря, вот сегодня отчитался ВТБ по МСФО за 8 месяцев, и это вроде неплохой отчет, хотя показывает и некоторые снижения. Например, чистая прибыль снизилась за 8 месяцев, несколько снизилась отдача на капитал ROE, но при этом банк показывает устойчивый рост по другим показателям. Ну, а что касается заявлений Пинова, зампреда правления ВТБ, то прибыль банковского сектора будет в ближайшие три года находиться в диапазоне 3,8-4,5 триллиона рублей. Существенного роста не ожидается, но оно и понятно, потому что здесь инвесторы смотрят на то, как будет ситуация развиваться с долгами. И если ВТБ и другие банки начнут фиксировать большие просрочки по долгам, то это, конечно,

0: будет негатив для банков. Но сейчас много идет реструктуризации кредитов. Они идут по разным и федеральным законам, по разным отсрочкам, где-то индивидуальные договоренности. Также участники рынка отмечают, что есть и различные вариации, когда банки долги перекладывают в облигации так называемого секьюритизированного долга и продают их в рынок. Ну а что касается фаворитов или состояния этого сектора, то мы поговорили об этом с Сергеем Суверовым, инвестиционным стратегом управляющей компании «Ари Капитал», доцентом финансового университета. Вот что он нам сказал.
1: Нашими фаворитами являются те банки, у которых стабильно растут финансовые показатели. Так, по первому полугодию текущего года Сбер заработал почти на 20% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Дом РФ почти больше на 45% больше заработал чистой прибыли. Операционная чистая прибыль Т-технологий выросла больше на 30%. Поэтому Т-технологии Сбера и Дом РФ являются нашими фаворитами. Но это не значит, что у банковского сектора в связи с новым проектом бюджета нет каких-то проблем. Стоимость риска у банков, скорее всего, будет расти, но по мере ухудшения кредитного качества многих заемщиков и роста числа дефолтов в российской экономике. Поэтому, наверное, ряду банков потребуется дорезервирование, что может негативно повлиять на финансовые результаты.
0: Ну, что касается динамики акций банков сегодня, Сбер сегодня прибавил проценты 0,12, 275 рублей с половиной дают за одну акцию, Т-технологии добавил 85 сотых, Дом РФ потерял 83 сотых, ВТБ в моменте падал сильнее на отчете, но к концу основной торговой сессии падение составило процент с четвертью, в нуле торгуются акции на банк Санкт-Петербург, и Совкомбанк 9,3, то есть 9 рублей 30 копеек дают за одну акцию, минус 0,3%, это уже около 0,6, то есть почти половину своего капитала стоит банк. Это чрезвычайно дешево, но инвесторы закладывают существенные риски. Это, конечно же, сохранение жесткой денежной кредитной политики и проекта бюджета, который мы видели. Ну, что касается других интересных новостей, то взметнулся сегодня нефтегазовый сектор и другие меркоины. «Газпром», например, сегодня прибавил 1,5%, «Лукойл» 1,5%, «Новатек» процент, ну, остались в минусе «Роснефть», «Сургутнефтегазпресс», но вот подросли «Мосбиржа» на 3%, «Х5» на 2%, «Юнипро» 1,5%. Но вот что касается меркоинов, то заявление о том, что некоторые послабления в санкциях от Трампа могут быть, об этом написал «Атлантик», в обмен на освобождение некоторых заключенных. Никаких подробностей этих договоренностей неизвестно, но рынок вот спекулятивно таким образом на это отреагировал. Ну и сегодня также хедлайнером были акции компании «Яндекс». Они в моменте тоже падали, к концу дня отыграли падение. Падение было около 3%, завершают торговую сессию плюс 0,16%. Ну и здесь новость была следующая, которая инвесторов немножко, может быть, расстроила. Компания объявила о дополнительной эмиссии для мотивационной программы. Но это вообще регулярная практика. В ноябре доп. Эмиссия составит 11 миллионов акций. Это около 2,8 уставного капитала для формирования пула акций под программу мотивации на 2027 год. Ну, в общем-то, инвесторы должны уже к этому привыкнуть, но, тем не менее, они сегодня реагировали негативно. И акции «Все инструменты РУ», компания, которая занимается продажей инструментов и других скребных изделий в сети магазинов, минус 3%, компания объявила байбек, но, по всей видимости, инвесторы ожидали байбек крупнее, а одобрили выкуп всего лишь до 500 миллионов рублей. И вот аналитики считают, что текущая рыночная оценка не в полной мере отражает достигнутые результаты. Рынок прямо сейчас показывает плюс 0,73% на вечерней сессии, 2260 пунктов. Каких-то изменений вечером не предвидится. Будьте в рынке вместе с РБК.
2: Никит, если вернуться к истории с самолетом, вот такой вопрос, когда я слушал тебя и подробности этой истории, как инвестору простому отличить техническую задержку выплаты от каких-то структурных финансовых проблем в организации?
0: Это очень хороший вопрос. С одной стороны, он очень сложный, потому что как такового комментария порталы, раскрывающие информацию, Мосбиржи, они не дают. Они обычно пишут, что это вот какая-то техническая, в чем суть этой технической задержки, они пишут. Но есть хорошая статистика, ее можно самому собрать. Это посмотреть, как, например, снижался рейтинг компании. И если он снижался ступенчато, то это, на самом деле, уже повод для того, чтобы задуматься и понять, что каждая следующая техническая задержка, скорее всего, в какой-то момент приведет к настоящему дефолту. Например, как это было с Евротрансом.
2: Никита, теперь несерьезный разговор, это вопрос традиционный. Мы слушателей наших сегодня спрашиваем, как они относятся к заключению брачного договора. Заключали ли они сами, и если да, то по каким мотивам? Ты брачный договор заключал?
0: Нет, я знаком с практикой судебной, как дела у нас решаются в российском государстве, но я могу сказать со всей ответственностью, что я с ней согласен. И разделить все пополам в случае какого-то неприятного, да, исхода, я готов. Но я надеюсь, что наша семья будет прочной долгие
2: годы.
0: И не
2: дойдет до этого. Да. Спасибо, финансовый обозреватель РБК Никита Макаров.
3: Вот почему все напополам? Если один из списков Forbes, а другой, как нам слушатели писали, вообще отношение к этому даже близко
2: доли,
3: не имеет.
2: Ты можешь прописать долю, не обязательно 50-50.
3: Да, вопрос, конечно, интересный. Как вы относитесь к таким договорам? Хотели бы заключить в нынешнем браке или в прежних? Почему вас это спрашиваем? Сегодня на госуслугах появилась такая возможность. Можно составить проект брачного договора. И пишите нам об этом в Telegram-бот. Какой опыт у вас есть личный? Вот, например, пишет нам слушатель, который не представляется. Заключение брачного договора обнуляет штамп в паспорте. То есть у мужчины пропадает моральная ответственность за свою семью. Жена становится ему не супругой, а партнершей.
2: Ну, интересная логика. Теперь, что нам пишет Надежда из Твери? У меня, например, есть добрачная квартира, а своего мужчину можно 5 лет узнавать и не узнать полностью. Лучше уж я себя обезопашу.
3: И еще женский взгляд. Заключили, но только потому, что у него остался невыплаченный кредит, который он платить не собирается. Кредит на квартиру брал, потом понял, что дорого, перестал оплачивать. Банк эту квартиру забрал, и вот чтобы не начали требовать, и с меня его кредит, мы решили заключить брачный договор. Mm-hmm. Но здесь, кажется, какая-то юридическая тонкость все-таки должна быть, потому что если кредит он брал еще до брака...
2: Сложная конструкция.
3: Да, конструкция очень сложная.
2: Роман пишет из Владивостока. У меня небольшая компания, поэтому перед свадьбой мы заключили договор. Не из недоверия к жене, а хотел, чтобы семейные деньги и дела бизнеса были разделены. Кстати, довольно часто тоже встречающийся мотив, вот по статистике я имею в виду, разделять деловое и семейное.
3: Вот сообщение еще одно из Москвы. Девушка, судя по всему, пишет, не представилась. Делить нечего, не заключали, не за олигархов выходили. Это как раз вот к моему вопросу про список.
2: Делить вот нечего, да? Алина, Пермь, договор не заключали, я была бы не против, но хочу, чтобы разговор о нем начался не после ссоры, а пока мы оба спокойны. Тоже трезвый такой подход к вопросу. Михаил пишет, подписали перед свадьбой, я выплачивал кредит за свое дело и не хотел, чтобы жена отвечала за мои предпринимательские риски. Вот тут видишь, какой благородный подход.
3: И еще благородный, и все про любовь. Что же это за любовь такая, если люди заключают такой договор, то подсознательно соглашаются с тем, что могут расстаться, пишет Надежда из Тюмени.
2: Ну, еще один давай прочитаем. Одно сообщение. Артем пишет из Санкт-Петербурга. Мы не заключали. Если бы женились сейчас, наверное, сделали бы договор. За 10 лет у нас появились квартира, машина и общий бизнес. Ну, Артем, можно заключить брачный договор не только перед свадьбой, а можно сделать это и уже будучи супругами, неважно сколько лет. И, кстати, статистика показывает, что довольно часто заключают договоры именно те, кто уже в браке какое-то время находится. Продолжайте писать нам ваши сообщения. Общение, ваш опыт и ваше отношение к брачным договорам. Все самое интересное прозвучит в нашем эфире. Ну а сейчас о чем еще важно знать сегодня.
3: Парламент Ирана в срочном порядке рассмотрит проект выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Пока законодатели инициативу изучают, в том числе с точки зрения международных последствий, и об этом сообщает агентство ФАРС. Мы эту тему обсудили в нашем эфире часом ранее, и запись вы можете послушать на сайте или в приложении РБК.
2: Глава МИД Сергей Лавров призвал изучить военную доктрину России, когда комментировал предложение Польши разместить производство ракет «Патриот» на своей территории. Он отметил, что

0: президент Владимир Путин неоднократно цитировал этот документ. Согласно 12-му пункту доктрины, к основным внешним военным опасностям относится, в числе прочих, приближение военной инфраструктуры стран-членов НАТО к границам России, в том числе путем дальнейшего расширения блока.
1: Самолет Ту-95 потерпел крушение в Амурской области. Это произошло во время учебно-тренировочного полета, как сообщают в Минобороны. 6 членов экипажа погибли, 1 получил травмы. В региональном правительстве заявили, что экипаж перед падением сделал все возможное, чтобы отвести самолеты от жилых домов.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Слышали когда-нибудь про прокрастинацию сна из мести? Это когда вы весь день были взрослым, ответственным человеком, переделали кучу дел, а перед сном решили вдруг взбунтоваться и лечь спать позже, чем надо, потому что днем у вас на себя совсем не было времени. И вот вы не спите, листаете рилсы, смотрите сериал и торжественно отыгрываете у жизни свой законный час времени. Это и есть прокрастинация сна из мести. Такие ночные бунты особенно любят сверхзанятые люди с нехваткой личного времени. А еще, конечно, совы, которые по тем или иным причинам вынуждены жить по расписанию жаворонков. Уже в сам этот термин «прокрастинация сна из мести» заложено что-то из серии «Назло маме отморожу уши». Ночью вы чувствуете свободу, а утром наступает физиологическая расплата. Наука в этом разговоре да нельзя скучна, предсказуема и неумолима. Недосып бьет по вниманию, памяти, эмоциональной устойчивости и способности принимать решения. Получается, замкнутый круг. Чем чаще вы отвоевываете себе еще один вечер, тем труднее остановиться в следующий раз. Что с этим делать, спросите вы? Ну, как минимум, не надо героически кляться, что завтрашнего дня у вас отбой в 22:30. И суд чести себе тоже не нужно устраивать. С высокой долей вероятности это не сработает. Куда лучше попробовать встроить личное время в рабочий день. И я знаю, что вы мне ответите. Посмотри на мой календарь, там нет свободного окна даже на обед. Но штука в том, что даже при сверхзанятости мы вполне способны найти немного времени на себя. Не подумайте, что я великий тайм-менеджер. Сам регулярно совершаю эту ошибку и забываю перезагружаться. Но кажется, что выделить 20-30 минут на личные дела может каждый. Ну, например, можно потратить обеденный перерыв строго на себя, без смартфонов, ноутбуков и прочего. Можно устроить микроперерыв 10-15 минут без экрана и задач. А можно выйти на улицу и пробежаться или пройтись пару кварталов. Но главная сложность, как мне кажется, вовсе не в расписании. Мы почему-то виним себя за каждую секунду бездействия, как будто короткая пауза способна что-то разрушить. Не способна. С вероятностью около 100% мир от вашей паузы не рухнет. С вами был Евгений Тиханович. Помните не только про дела, но и про себя. И повышайте качество жизни на РБК.

0: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
1: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
0: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
3: РБК Тренды.
4: Брейн Тизеры. Еще недавно популярные вопросы на собеседованиях звучали так. Почему вы выбрали именно нашу компанию? Назовите свои сильные стороны. Где вы видите себя через 5 лет? Сегодня подобные формулировки уже не актуальны. Прежде всего, потому что растут требования к персоналу. К тому же, иногда и вакансия подразумевает оригинальный подход к оценке профессиональных и личностных качеств соискателя. Одним из трендовых методов стали брейн-тизеры. Дословный перевод – дразнилки мозга. По сути, это короткие головоломки, которые используются для анализа логического и творческого мышления, а также умению быстро прийти к решению в нестандартной ситуации. Сколько времени нужно, чтобы досчитать до миллиона? Какое количество теннисных мячиков поместится в маршрутном такси? Если хот-дог взорвется, на какие части он разделится и почему? Ответ на брейн-тизер не требует точных математических вычислений. Тут важна гибкость ума, анализ информации, объяснение хода мыслей. Всегда ли это помогает в дальнейшем? Нет. Ведущие HR-специалисты крупных корпораций признали переоцененность брейн-тизеров. Часто люди прекрасно справляются с ними, но потом на деле демонстрируют противоположные результаты. Абстрактные головоломки и практические компетенции не одно и то же. Если человек в моменте не готов к ответу, не спешите отказывать ему в трудоустройстве. Воспользуйтесь, например, вариантом кейс-интервью, где кандидату предлагают решить задачу, максимально приближенную к рабочим условиям.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан больше 1 миллиона рублей наличными. Исключение затронет вывоз денег через аэропорты, список которых определит правительство, и при наличии банковских выписок, подтверждающих, что наличные сняты со счетов лица, которое их вывозит. Ограничения также не коснутся транзитных перевозок наличных юрлицами. Минфин США вынес первые решения по заявкам российских инвесторов на разблокировку активов. Все они получили отказы. В Управлении по контролю за иностранными активами пояснили, что основанием стало ужесточение санкций США против Ирана, пишет РБК. Банк России упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры. Регулятор установил понижающие коэффициенты при расчете риска по таким судам. 30% для заемщиков инвест-класса и 50% для иных заемщиков. Решение распространяется не только на юрлиц, но и на регионы и муниципалитеты и будет действовать до конца этого года. Сделка ВТБ с РВБ может быть завершена ближе к концу октября. Об этом сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. ВТБ, напомню, приобретет 5% в ВБ-банке, а также доли в финтех-активах, диджитал-проектах и околофинансовых сервисах компаний. Объем доп. Эмиссии оценивается в 300-400 миллиардов рублей, а цена размещения – 87 рублей. Девелопер «Самолет» сообщил о полном погашении очередного выпуска облигаций. В пресс-службе компании пояснили, что по техническим причинам часть средств зачислилась во вторник, а не в понедельник, как было запланировано. Акции застройщика резко упали после того, как Национальный расчетный депозитарий сообщил о том, что компания не до конца исполнила обязательства по выплате купонов. Россияне стали активнее брать ипотеку. По данным аналитиков Дом РФ, в августе банки нарастили выдачу жилищных кредитов на 15% по сравнению с июлем. Объем вырос до 387 миллиардов рублей. Основной прирост произошел за счет программ с господдержкой, в первую очередь семейной ипотеки. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
3: Инвестиции в основной капитал в российских регионах в первом полугодии этого года показали худшую динамику за 10 лет, и это данные Национального рейтингового агентства. Что там в них значится? Две трети субъектов, если точно, то их 62, в инвестициях потеряли. И сравнить можно с прошлым годом, по итогам всего года, спад был в 49 регионах, и тут вот хочется сказать лишь в 49 регионах, потому что уже 62, как я сказала. И экономисты назвали сокращение более глубоким, даже чем во время пандемии.
4: Ты знаешь, на что я обратил внимание? Да, сравнение с пандемией впечатляет, но вот что, спад этот, по мнению экспертов, уже практически не зависит от качества инвест-климата. То есть, каким бы ни был, все равно спад инвестиций есть.
3: Но это странно, зачем тогда его создавать? Ведь многие губернаторы как раз этому и для этого прикладывали много сил, разрабатывали целые стратегии, как этот инвестиционный климат.
4: Да, создавать-то, может быть, его и нужно. Тут вопрос в том, что какие-то, значит, уже другие факторы, куда более важные, влияют на это, чем сам инвест-климат. Основную причину нынешнего сокращения капиталовложений видят в общероссийских, а не региональных факторах. Почему важно следить за региональными инвестициями? Когда будет новый инвестиционный цикл, кто войдет в него первым и, главное, за счет чего? Обсудим это с главным научным сотрудником Института экономики РАН Олегом Сухаревым.
3: Олег, здравствуйте. Ну, две трети регионов спад фиксируют в инвестициях. На самом деле это много, две трети?
5: Добрый вечер. Это много, тем более, что общероссийская цифра минус 9,8%. Спад по инвестициям для экономики страны в целом. Вот две трети, ну, конечно, это значимая часть, показывают отрицательный результат, и он формирует общероссийский отрицательный результат по первому полугодию -9,8%. То есть мы проедаем основной капитал, его, естественно, не обновляем, и это подрывает основу и роста, и текущего, поскольку спад значительный, вот, и будущего, вот, что немаловажно. И, конечно, результат этот, он закономерный, поскольку Глазьевская школа всегда говорила на протяжении десятилетий и последние годы, в том числе очень активно на Московском экономическом форуме, что такая монетарная политика и ставшая рестриктивной и бюджетная, вот, за последние 2-2,5 года, они приведут экономику вот к этому результату. Но мы к нему и пришли, то есть рост 0,6-0,8 и спад и инвестиций -9,8 по полугодию. Погода будет, я думаю, поменьше все-таки, но тем не менее будет отрицательно, если так дальше продолжится, будет отрицательное значение.
4: Олег, а вот говорят эксперты о том, что не зависит уже спад от качества инвест-климата. О чем это говорит? То есть какие-то глубинные уже факторы влияют, что делай, не делай инвест-климат, инвестиций не будет.
5: Кажется, вы понимаете, мне кажется, их оценки тоже весьма некорректны, потому что что такое инвест-климат? Это условия, создаваемые для инвестиций. Это и стоимость кредитования, авансового капитала, это тоже инвест-климат. Это и мотивы инвестиций, и рентабельность производства, и готовность объектов принять инвестиции, и так далее. То есть это многочисленные параметры. И они, конечно, в экономике, которая подвергнута такой монетарной, да и бюджетной политике, они, конечно, ухудшены за последние 2 года, и причем серьезно. И вот этот вот результат налицо, поэтому о каком инвест-климате разговор вообще не очень понятно, и зачем его разделять, отделять от спада. Это неотъемлемые вещи, они одно другое сопровождают, понимаете? Вот, это вещи системные, поэтому я бы здесь не разделял, не противопоставлял, в зависимости, в независимости модели нет, никто не считал, поэтому это просто трёк. Я серьезно не отношусь к нему.
3: Хорошо, давайте тогда так, не про тех, кто потерял, а про тех, кто либо приобрел, либо оставил все на прежнем уровне, регионы, которые инвестиционно привлекательны, а за счет чего они добиваются таких показателей?
5: Но это надо смотреть конкретную оставшуюся треть.
3: Какие-то примеры вы можете привести конкретные?
5: Значит, так на вскидку мне сложно привести по полугодию, я не смотрел регионы. Но вот, например, можно сказать следующее. Регионы, где администрация проводит инвестиционную политику и созданы условия, например, связанные с положением регионом по экспорту из региона, каких-то сырьевых товаров или товаров там первичной переработки, металлургия или там какие-то руды, или какие-то калийные соли, или наоборот есть оборонный заказ, понимаете, серьезный, вот, как, например, Пермь, то они наверняка имеют либо меньший спад, понимаете, чем вот эти вот цифры, там 6, 7, 8 и 9%, либо даже небольшой плюс, вот, поэтому, специально я не готовился к эфиру, надо было посмотреть данные по полугодию. Конечно, эта треть регионов заслуживает внимания, но у каждого, поверьте, у каждого, скорее всего, свои причины, своя специализация региональная, на которой они выезжают по этому показателю, понимаете? А другие рухнули, где более, так сказать, нет вот такой жилки, понимаете? Да еще и политика региональных властей, так сказать, соответствующая, неактивная была, то все это в сумме дало результат отрицательный. Некие регионы, их классы известен, я не буду сейчас перечислять, но они имманентно депрессивные, с проблемами, со структурными проблемами. И там, конечно, наблюдается спад и инвестиций серьезный. Есть и удаленные регионы, так сказать, где тоже проблемы и с населением, и с экономикой. И эти проблемы хронические. Поэтому

0: что это, как и как эти результаты будут применяться на практике.
1: ЧЕС. Что это значит?
2: 120 молодых ученых собрались на теплоходе. Называется он «Лебединое озеро». И будут до 2 октября в поездке составлять философский мастер-план будущего России. Такая масштабная задача и философская задача. Руководитель экспедиции Руслан Шкута. И он сравнивает эту поездку с философским пароходом. 104 года назад он отправился, но тогда, как он сказал, тех философов из страны выслали, а наши вернутся. Это цитата сейчас была.
0: Да, мы поговорили с Русланом Шкутой и спросили его, собственно, о целях, что это за мастер-план, чем будут заниматься вот 120 молодых философов несколько дней на теплоходе. И вот что нам Руслан рассказал. Давайте послушаем.
3: Мы здесь занимаемся некоторыми разработками, а именно разработками образа будущего нашей страны, государства, общества, человека. Но, знаете, вчера у нас был такой очень напряженный, очень активный день. Мы работали над созданием вызовов, точнее, над их поиском, потому что их и так есть кому, конечно же, создать. Очень много таких вызовов. Мы в наших группах, наши философы, политологи, социологи, экономисты, юристы, работали над тем, а с какими вызовами мы будем работать. Вопрос стоит очень просто, но и очень при этом опасно. Какой из вызовов может вообще затронуть существование нашей страны России? Сегодня мы говорим о антиутопиях, завтра будем говорить об утопиях. Ну и, как вы понимаете, мы, конечно, стремимся к этому светлому будущему.
2: Саша, образ будущего — это же твоя программа. Кажется, кто-то заходит на твою территорию. Программа на радио РБК.
0: Ну, слушай, я сначала тоже так подумал. На самом деле, тема образа будущего сейчас в целом в повестке. И, конечно, нет ничего удивительного, что многие этой темой занимаются. Да, мы немножко в другом разрезе, да, на это смотрим. Я хочу другое отметить. Мне, конечно, показался ответ Руслана Шкуты очень философским. Я мало что понял.
2: Это очевидно.
0: Да, мало что понял, но мы сейчас попробуем разобраться с нашими гостями, который у нас на связи. Это генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, преподаватель финансового университета при правительстве Валерий Федоров и руководитель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. Коллеги, приветствуем вас. Валерий, вот к вам, наверное, первый вопрос. Я когда услышал вот про эту историю, это же Дегория делает, я вспомнил сразу, что в 2019 году вообще Дегория уже разрабатывала похожий проект, тоже образ будущего, все то же самое, все те же самые задачи. Вот вы не подскажете, вы, может быть, знаете, что стало с тем проектом?
4: И с тем проектом, и с Дегорией произошло много интересного, как и с нашей страной. Ну вот представьте, 19-й год, еще нет пандемии, вот еще не началась СВО. Ну, в общем, это какая-то уже совсем другая эпоха. То есть то будущее, которое они тогда придумывали, вот, оно уже с нами и стало для нас настоящим, и мы теперь придумываем уже совершенно другое будущее. А Дегория из форума молодых политологов превратилась в форум уже не только молодых, но и вполне себе зрелых. И не только политологов, но и философов, культурологов, социологов. Так что все растет, все цветет, все изменяется.
0: Но тогда какого-то результата конкретного в виде документа не было, насколько я понимаю.
4: Там было много документов, вот, но, скажем так, статуса какого-то государственного, официального, эти документы не получили.
0: Не получили. Не
4: могли.
0: Хорошо, а смотрите, вот сейчас говорят о неком философском мастер-плане. Как это может выглядеть? Это философский текст, либо это какое-то исследование общественных настроений, потому что вот я почитал про проект, они будут выходить в городах, общаться с людьми, их спрашивать о чем-то, или, может быть, это будет просто какой-то набор предложений, там, я не знаю, для правительства, для администрации президента?
4: Я не знаю, что из всего этого получится, потому что 120 человек, они впервые друг друга увидели на этом пароходе. Вот, получится ли у них хорошая групповая динамика или нет, я не знаю. Хотелось бы, конечно, верить и надеяться, вот, но это очень такая амбициозная задачка. Вот, я думаю, что в самом лучшем случае появится некий манифест, вот, этих самых молодых философов, культурологов, социологов, которые предложат какой-то общий образ будущего. Дело в том, что у нас есть образы будущего, но их у нас существенно больше одного. А вот какой-то общий, разделяемый нашей страной, нацией в целом образ, он пока в дефиците. Вот если ребята сделают шаг в этом направлении, думаю, это будет очень полезно и очень интересно.
0: Алексей, к вам вопрос, напоминаю, на связи у нас руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. Вот

0: Не зря Валерий сейчас сказал о том, что много у нас образов будущего было за последние несколько лет. Я прям конкретный пример приведу. Вот у нас был, например, Пентабазис, модель ценностей, которую разрабатывали в АП Александр Харичев. Был Горизонт 2040, агентство стратегических инициатив. Много других документов, сейчас не буду их перечислять. И вот какой конкретный вопрос, как вам кажется, или вопросы оставили без ответа вот эти работы, а нынешняя экспедиция на них ответит? Или это просто еще одна параллельная история?
1: Ну, в новости о нынешней экспедиции много забавного. От названия парохода до аллюзии на философский пароход 22-го года, на котором известный Бердяев, Франк, Ильин и еще ряд российских мыслителей были высланы за рубеж, в Шетин, в Германию в начале. Вот. Проблема в том, что вот я подозреваю, что на нынешнем пароходе величин типа Бердяева, Ильина, Карцавина и так далее, наверное, не найдется. Ну, я надеюсь, там Валерий Федоров плавает, и это уже хотя бы.
0: Но, Алексей, хуя. Там же молодые философы, может быть, вырастут в Бердяевых, в Ильиных.
2: Валерий Федоров провожал теплоход сегодня.
1: А, провожал. Ну, будем надеяться, да, что это им поможет вырасти, выйти на какой-то серьезный уровень. А, проблема в том, что тех образов будущего, которые мы видели до сих пор, в том, что они не учитывают образ настоящего. То есть они его, вернее, не формулируют. А образ будущего – это производное от трезвого, спокойного, холодного, метафизического, но и реалистичного, с другой стороны, анализа образа настоящего. А, поэтому все эти разработки, они в значительной степени кабинетные или проходные, можно сказать, и какой-то твердой связи, устойчивой связи с тем, что мы видим сегодня, не возникает. Это скорее некая проекция желательного. Вот хотелось бы, чтобы было так. Мастер-план – это, наверное, удачно подхваченный термин из пространственного развития, из направления пространственного развития, из урбанистики, мастер-планы городов. Но мастер-план – это все-таки достаточно четкий инструмент управления развитием территории с картированием конкретных объектов, с анализом эффектов, целевым образом и так далее. Я бы, конечно, не торопился бы называть это мастер-планом. Как раз надежда на то, что эта метафора станет не метафорой, не каким-то случайным образом, а реальным документом, наверное, здесь немного.
0: Ну, может быть, Алексей, может, просто уже других наименований не осталось, потому что стратегию использовали, дорожные карты использовали, вот надо назвать это по-другому как-то, мастер-план. Вот все равно я бы хотел, Валерий, сейчас к вам будет вопрос, все-таки сосредоточиться на каком-то практическом применении этого документа, потому что я напомню, что по итогам этот документ направят в Росмолодежь, в «Россия – страна возможностей», в AEC для чего-то. Вот, Валерий, как вы думаете, какое может быть практическое применение? Вот документ пришел к Гурову в Росмолодежь. Что они с ним делают?
3: Ну, во-первых, я не провожал, а я, значит, шел вместе с этими прекрасными молодыми ребятами, вот, сутки первые, но сошел в Угличе. Дальше у меня своя программа, а ребята пошли дальше.
2: Вы бы участвовали уже. И так далее. Тогда следующий вопрос, что вы уже услышали.
3: Да. Второй момент, очень важный. Я с ними пообщался эти сутки, и я был приятно удивлен. Вот, они достаточно глубокие, вот, ищущие, такие не шаблонные. Вот, и там они и о Платоне, и об Аристотеле, и о Пармениде дискутируют вот в режиме реального времени. Поэтому я с Лешей не согласен, Фирстовым, значит, что там нету Франков и Бердяевых будущих. Мне они понравились. Мне кажется, там есть хороший шанс, что кто-то из них поплюнется и вырастет в нового Бердяева. И третье, как это можно применить практически? Ну, вообще, я думаю, самый главный такой результат будет, это в лучшем случае, да, это возвращение образа философа в нашу публичную сферу, потому что сейчас он там отсутствует. Там есть один Дугин, но его в основном воспринимают как какого-то странного фрика, вот, это не так, разумеется, вот, но образ, к сожалению, сложился такой. А больше никого нету. А философы, безусловно, нужны нам в публичной сфере. И вот я вижу, что эти ребята могут претендовать на такой статус. Если эти претензии получат какое-то основание, я думаю, что

0: Философский пароход себя окупит многократно.
1: Философы нужны. Вот это интересный тезис. Алексей, хочу вас теперь спросить. Вот я тоже думал о теме, как вообще философы влияют, и есть ли примеры в истории, когда философы реально влияли на политику и на принятие каких-то решений. Вот я вспомнил только философа Томаша Масарика, который стал президентом Чехии, это было в 20 веке, и ирландского философа Петита, который консультировал, если так можно сказать, испанского премьера Сапатера в свое время. Но это был понятный механизм влияния философа академического на принятие решений, механизм. А как это может происходить в России? Может ли вообще?
0: Примеров гораздо больше, начиная с античности. Платон консультировал известных тиранов. Сократ был активным участником греческого полиса. Гераклит одно время был правителем города. То есть и дальше эта традиция как-то продолжалась, но заканчивалась часто плохо для философов. Или неудачно. То есть они в своих консультациях заходили слишком далеко, и в конечном счете политикам это не слишком нравилось. Они отстраняли иногда корректно, иногда очень некорректно философов
1: от... А в России это нужно?
0: Да. Я, понимаете, вот если говорить серьезно, мы говорим серьезно, что, конечно, философия — это пространство свободы. Философия не может жить в каких-то идеологических, управленческих регламентах и так далее. Тогда проще философа выслать, что, собственно, было в 22-м году прошлого века. Дать это пространство свободы по разным соображениям. Мы можем эти соображения как-то даже принять. Там военное время, там еще масса всего. Государство не сможет. А поскольку пространства свободы нет, то философия, как публичное направление, о котором говорит Валерий, которое бы я горячо бы приветствовал, в России невозможно. Вот. Или возможно в очень узком коридоре, ну даже к Духину в этом коридоре тесно. Поэтому я бы здесь не строил иллюзий, конечно же. Вот, но возможно, с чем я соглашусь, какие-то зерна будут заложены, и когда время станет как-то помягче, оно же там у нас циклично все-таки, эти зерна прорастут в реальную философию.
1: Спасибо. У нас на связи генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров и руководитель центра социального проектирования платформа Алексей Фирсов.
2: РБК коллекция.
3: Компания Toyota сообщила о снижении глобальных продаж и производства второй месяц подряд. Данные автопроизводителя приводит Рейтер. Так, в августе продажи упали почти на 6,5% в годовом выражении до почти 800 тысяч автомобилей, а выпуск сократился на 6% до 760 машин. Китай остался главным фактором снижения продажи на этом рынке. Снижается уже седьмой месяц подряд. Августовское падение было равно почти 23%. По данным компании, рост цен на бензин подорвал спрос как на гибридные, так и на классические модели с двигателями внутреннего сгорания. Производство в Китае также упало на 11,3%. В США, в крупнейшем рынке Toyota, продажи снизились на 4,5%, производство на 6,6%. На Ближнем Востоке реализация автомобилей обрушилась сразу на 37,5%. Это компенсировалось ростом продаж в Японии на чуть более чем 9%, но лишь частично. Производство в Японии сократилось почти на 2%, и отчасти эта динамика была связана с приостановкой выпуска после землетрясения на южном острове Кюсю, где расположены заводы компании. В статистику Toyota включены данные бренда и Lexus в том числе. Ранее сообщалось, что Toyota может стать одной из марок, которая столкнется с крупными потерями из-за введения пошлин на автомобили из Канады в США.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Теперь в Москве владение элитной недвижимостью стало заметно дороже. После новой кадастровой оценки годовой налог на самые дорогие квартиры вырос с сотен тысяч до десятков миллионов рублей. На это обратила внимание компания «Метриум». С 2025 года в налоговый кодекс внесены поправки, позволяющие регионам устанавливать ставку налога на имущество до 2,5% для объектов с кадастровой стоимостью выше 300 миллионов рублей. Это налог на роскошь. Для объектов с кадастровой стоимостью ниже 300 миллионов рублей ставки остаются прежними – 0,3%. 3% для жилья, 0,5% для апартаментов и 2% для помещений в многофункциональных комплексах. Одновременно в столице прошла очередная переоценка, результаты которой действуют с 2026 года. Итак, в элитном сегменте столицы сегодня 42% объектов предлагаются по цене от 300 миллионов рублей и выше. Медианная цена таких лотов – 490 миллионов. У большинства из них кадастровая стоимость также превысила 300 миллионов рублей с этого года. Аналитики Метриума изучили 20 конкретных элитных квартир в Хамовниках, Замоскворечье, на Пресне и Патриарших прудах. Речь идет не о домах целиком, а об отдельных лотах в знаковых жилых комплексах. Совокупная кадастровая стоимость Выборки при этом выросла с 3,3 до 7 миллиардов рублей. Например, квартира на Плющихе подорожала в кадастровой оценке на 400%, а годовой налог по ней вырос с 269 тысяч до 11 миллионов рублей. В Гранатном переулке кадастровая стоимость конкретной квартиры превысила 1,2 миллиарда, а платеж вырос с 6 до 29 миллионов рублей. Отдельного внимания заслуживает ситуация на границе 300 миллионов. Две квартиры с сопоставимой рыночной ценой могут получать разную кадастровую оценку из-за формальных критериев – локации и года постройки, без учета ремонта. В результате один собственник платит по ставке 0,3%, а другой – по 2,5%, что означает разницу в десятки миллионов рублей в год.
6: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Hyper SSR – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
8: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
9: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
10: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
11: К 2013 году рынок цифровых активов оказался в состоянии перегрева. Биткоин подорожал с 13 долларов почти до 1000, а перепродажи и спекуляции стали нормой. Этот ажиотаж быстро породил иронию внутри сообщества разработчиков. Они устали от излишней серьезности вокруг криптовалюты, которые все чаще ассоциировались с даркнетом и полулегальной средой. Так появились первые мемкоины – криптовалюты, созданные как шутка. У них не было фундаментальной ценности, но был другой расчет – сыграть на хайпе, внимании публики и возможности заработать на росте курса. Первый и самый известный мемкоин – это Dogecoin, придуманный в 2013 году инженерами Билли Маркусом и Джексоном Палмером. Символом Dodge стал популярный в то время мем с собакой породы Сибаину. Дальше больше. Героями-символами становились белка по имени Пинат, лягушонок Пепе и другие разнообразные существа. Эксперты всегда предупреждают. Такая валюта подвержена высоким ценовым колебаниям, а котировки манипулятивны, поскольку значительная часть этих мемкоинов находится в руках узкого круга лиц, которые могут управлять их стоимостью и даже обвалить ее в одночасье.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Суд в Москве изъял около 8 миллионов акций «Русагро» у родственников основателя компании Вадима Машковича. Инстанция также обратила

0: доход государства активы экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова на сумму свыше 3 миллиардов рублей. В Амурской области разбился бомбардировщик Ту-95. Он упал в безлюдной местности во время учебно-тренировочного полета. Боекомплекта на борту не было. По данным Минобороны, погибли 6 членов экипажа, еще один пострадал. Дональд Трамп поддержал идею ослабления антироссийских санкций в обмен на освобождение России некоторых заключенных. С таким предложением ранее выступил спецпосланник президента США в Восточной Европе Джон Коул. Как пишет издание «Атлантик», инициатива пока что находится на начальной стадии и в перспективе поможет реинтегрировать Россию в мировую экономику, а также расширить рамки переговоров между Москвой и Вашингтоном. Суд в Москве заочно арестовал журналиста-иноагента Юрия Дудя по делу о призывах к терроризму. В случае экстрадиции в Россию ему грозит арест. Также запущен процесс конфискации имущества Дудя в пользу государства. Неделю назад блогера внесли в перечень террористов и экстремистов. Американское концертное агентство Access Opera подтвердило отмену гастролей Kanye West'а в Петербурге. Основатель компании Джон Бёртон у себя в соцсетях сообщил, что по вопросам возврата билетов зрители должны обращаться к российскому промоутеру Say Agency. Примечательно, что на сайте этого агентства билеты по-прежнему продаются. На госуслугах запустили сервис для подготовки брачного договора. Теперь россияне могут подготовить проект документа и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. После этого останется заверить договор у нотариуса. Ранее весь процесс оформления брачного договора проходил в очном формате. Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь к системе отопления подключат детские сады, школы и больницы, затем жилые дома, офисные здания и промышленно-торговые предприятия. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Час. Что это значит?
2: Новости про нападение медведей на людей в последнем месяце едва ли не каждый день можно прочитать. Сегодня еще одна появилась. Медведь убил мужчину, который собирал клюкву на Камчатке. В тундре это все было. Сначала медведь поел ягод из ведра этого мужчины, потом с ним расправился. И вообще, если посчитать полностью, как информагентство это делает, по стране более 20 человек стали жертвами хищников. Это всего за несколько месяцев данные. И зверя самое активное сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке.
3: Вот в Красноярском крае после гибели людей, там 7 жертв насчитывается, отстрелили более 700 медведей. Охотники подают заявление о выплате вознаграждения за добычу. В Томской области выплаты вводить не намерены, но там придумали другой способ, как стимулировать охотников. Это снижение сборов, продление сроков охоты и отмена госпошлины на регулирование численности медведей.
2: Ну вот что касается сбора как раз за добычу медведя, например, за сбор в камчатской популяции это 6000 рублей с охотника. А Росохот Рыболов Союз предлагает обнулить вот эти сборы, чтобы повысить интерес охотников к промыслу, и предложение уже направили премьер-министру России Михаилу Мишустину. Что изменится, если правительство с этим предложением согласится, и каким образом вообще численность медведей регулировать сейчас? Об этом в последнее время много говорят и обсуждают эту тему, и кроме как отстрел, больше я лично ничего пока не слышала. На связи с нами Андрей Сицко, исполняющий обязанности президента Ассоциации Росохот Рыболов Союз. Андрей Алексеевич, здравствуйте. В чем суть вашего предложения? Чего вы хотите добиться?
4: Здравствуйте. Действительно, мы предложили отменить сбор за пользование животным миром, объектами животного мира. В отношении медведя он стоит это 3000 рублей. И для камчатских популяций 6000 рублей. Просто прежде чем пойти на охоту, охотник должен заплатить этот сбор. После этого он получает разрешение на добычу. Ну и разрешение на добычу действует 30 дней. И если охотник за 30 дней медведя не добыл, то он должен снова заплатить этот сбор. Ну и естественно, что это затрудняет, усложняет охоту. А охота на медведя сама по себе это самый сложный вид охоты. Это намного сложнее, чем охотиться на лося, косулю, оленей и так далее. Поэтому такая мера, это одна из комплексных мер, которые должны упростить доступ к охоте у охотников.

0: Просто охота – это как раз тот механизм, который позволяет регулировать численность всех животных, как хищных, так и копытных животных. Вот. То есть охота – это как раз та мера, которая позволит избежать таких случаев в дальнейшем, просто для того, чтобы не регулировать численность принудительно. То есть охота, она исторически воспитывала у медведей страх перед человеком, и это вот действительно, мы считаем, что это нужно.
1: С нами на связи еще Дмитрий Федоров, кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора. Дмитрий Васильевич, мы вас тоже приветствуем. Как вы считаете, помогут ли вот такие меры, которые предлагают в Росохотрыболовсоюзе?
2: Добрый день. На разных территориях зверь будет вести себя немного разными методами и способами, и если такие меры, они могут быть вполне практичны и применимы в Сибири, на Дальнем Востоке, где плотность группировки медведей она гораздо выше и в целом численность высокая, то на европейской части России зверь ведет себя немного по-другому, и полувозрастная структура, в целом размеры доминантных самцов существенно отличаются от очень крупных дальневосточных или сибирских экземпляров. И все-таки меры должны быть дифференцированы.
3: Ну, то есть, если для Сибири, Дальнего Востока отстрел подходит, то для европейской части не подходит. Правильно мы вас понимаем?
2: Ну, регулировать надо будет аккуратно. У нас целый ряд регионов в европейской части России, где популяция медведей насчитывает по несколько десятков экземпляров, и все. А есть регионы, в которых в Красной книге 2-3 медведя находятся.
1: А тогда как это грамотно сделать и как не навредить, главное, вот тем медведям, которые в меньшинстве сейчас?
2: Там нужно заниматься больше профилактическими мерами. Там, где молодые самцы гуляют возле населенных пунктов, нужно зверя приучить к тому, что человек – это все-таки охотник на него, а не наоборот. И здесь меры и методы, они понятны. Турбазы нужно огораживать электропастухами. Свалки пищевых отходов нужно как факт в лесной зоне аннулировать, потому что они в первую очередь привлекают молодых самцов, которые подходят туда к населенным пунктам в поисках корма. И они боятся доминантных самцов, от которых они регулярно получают оплеухи, и, собственно, вот они-то в основном гуляют.
3: Дмитрий, а как вот можно оценить вот эту цифру, мы в подводке называли, отстрелили уже в Красноярском крае более 700 медведей. Это какая доля от популяции, ее вообще можно хотя бы примерно как-то оценить?
2: Ну, Красноярский край, у меня перед глазами нет цифр, это, наверное, до 30 тысяч экземпляров на край по данным охотучетов. Вот смотрите, какой процент. То есть процент изъятия из группировки в пределах 5-7% он существенного урона не нанесет. Выше 10% – это да, это уже будет серьезный удар. Опять же, потому что изымают самых доступных, которые будут ближе к населенным пунктам, а дальше в тайге численность она будет примерно равномерная. Но там и корма обычно хватает.
1: Дмитрий Федоров, кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора, с нами на связи. И Андрей Сицко, исполняющий обязанности президента Ассоциации Росохотрыболов «Союз». Андрей Алексеевич, к вам еще вопрос с точки зрения добычи. Насколько медведи интересны для охотников? Может быть, еще и в этом причина того, что они не хотят охотиться на медведей?
0: Да, это как раз одна из причин того, что на медведей стали охотиться меньше. Это как раз экономика. Медведь стал мало интересен охотнику, если сравнивать с периодом 40-50-летней давности. Мясо медведя мало кому интересно, оно практически не употребляется в пищу. Шкура, ну, в общем, тоже. Часто выделка шкуры стоит дороже, чем сама охота. Ну, и другая продукция медвежьего промысла также востребована слабо. Поэтому охотникам просто неинтересно. Плюс охота, как я уже говорил, охота очень сложная. Она намного

0: сложнее, требует подготовки, с опыта у самого охотника и неоднократных выходов на охоту, то есть может потребоваться не один, не два, не три даже выхода на охоту, то есть это достаточно сложно. И все это в комплексе снижает интерес у охотника к охоте, и плюс вот эти чисто бюрократические барьеры, связанные с получением разрешения неоднократным и так далее.
1: Андрей Алексеевич, а можно чуть подробнее вот эту экономику разобрать, то есть сколько, ну, чтобы мы примерно оценили, да, сколько затраты на охоту, сколько можно выручить за медведя? Вот вы сказали несколько направлений, там, мясо, шкура медведя, да, там, туша его. Что это в деньгах, в рублях, сколько это примерно?
0: Ну, рынками, как бы медвежьей продукции не существует, то есть то, что востребовано на рынке, то и как бы приобретается. Ну, на самом деле, охота на медведя, ну, ее можно разделить. Есть общедоступные угодья, а есть закрепленные угодья, в которых хозяйствуют юридические лица. Там охота, конечно, дороже. В общедоступных угодьях охотник получает разрешение на добычу, предварительно оплатив сбор 3000 рублей. Сам бланк разрешения на добычу стоит 650 рублей. Ну, то есть, вот 3000 рублей и 650 рублей платит охотник и идет в лес. То есть добудет медведь он или не добудет, это все на его, в его силах.
1: Или медведь добудет его.
0: Но не все так страшно. Вот. Ну, то есть весь успех охоты зависит от охотника. В закрепленных угодьях, как правило, охотпользователи оказывают комплекс услуг охотнику для того, чтобы тот добыл медведя. Ну, честно признаемся, что среднестатистический городской охотник самостоятельно добыть медведя не сможет. Я уже говорил о том, что это сложно. И для того, чтобы подготовить эту охоту, специально засеваются овсяные поля для того, чтобы медведи туда выходили вот в августе-сентябре месяце, готовятся привады и так далее, вышки. Ну, то есть отслеживается время выхода медведя для того, чтобы охотник, которому оказывают услуги, добыл этого медведя.
1: Хорошо, вот такая охота. Угу. Вот он добыл, охота... добыл медведя. Вот дальше что он делает с этой тушей? Куда он ее понесет?
0: Ну, он, как правило, забирает ее себе, то есть у нас по закону об охоте продукция охоты принадлежит охотнику, и он может распоряжаться ей как угодно. Вот, то есть он может шкуру продать.
1: На Авито. Опять
0: же, продать шкуру, ну да, но особого спроса на эти шкуры нет, плюс прежде чем продать шкуру, ее нужно выделать, то есть привести ее в то состояние, в котором она сможет в виде ковра лежать на полу там многие годы. Это стоит гораздо дороже иногда, чем сама охота. Вот поэтому, ну, мясо медведя, как я уже говорил, в пищу употребляется мало. Ну, в общем, получается, что...
1: Ну, то есть, как такового рынка, как вы сказали, нету, да? Хорошо, давайте, Дмитрий, вот к вам вопрос. Вернемся все-таки к теме, с которой мы начинали. Это причины, а почему вот в этом сезоне такое большое количество инцидентов с медведями? Что способствовало тому, что вот они стали чаще выходить к населенным пунктам, чаще нападать на людей?
2: Опять же, если мы возвращаемся в Сибирь, то многие эксперты говорят про существенный урожай кедрового ореха, который является таким одним из серьезных элементов пищевой специализации медведя в тайге. И медведь вынужден либо переключаться на другие виды пищи, либо посещать населенные пункты, где, опять же, на мусорных свалках ему достаточно легко найти органические отходы.
3: Ну вот, судя по статистике, это все не на мусорных свалках происходит, когда медведи нападают на людей.
1: Или они приходят на свалку, а потом уже гуляют дальше, да.
2: Ну, смотрите, статистика же говорит о том, что очень много нападений произошло в диапазоне 3-5 километров от населенного пункта. То есть эти люди ходили в лес за ягодами, за грибами, либо находились на берегу водоема, где они поставили временную туристическую стоянку. Они оставляли и приготавливали там пищу. И, соответственно, здесь объектом пищевой специализации медведь видел именно оставленные отходы и пищу, а не самих туристов или грибников, собирателями ягод или лекарственных растений. Но вот кому и как в этой ситуации повезет, это

0: это очень сложно сказать, поэтому всегда нужно быть готовым в таких регионах к встречам с медведем.
1: Ну, то есть изначально медведь чует запах, да, от оставленной пищи или пищевых отходов, он приходит к людям, и люди уже просто становятся, скажем так,
2: попутной, ну, добычей.
1: Попутной добычей для медведя.
0: Да, ну вот коллега уже сказал о том, что с одной стороны медведь не самый, скажем так, популярный охотничий вид, его трудно добывать, да, с другой стороны получается, что вот это нарастание, привыкание, тенденция нарастания, привыкание к людям медведя и пропадание вот этого страха перед населенными пунктами, да, оно как раз постепенно приводит к тому, что семейство медведей, оно все ближе и ближе. Не только уже к лесным поселкам, к лесхозам, но и уже и к достаточно крупным районным центрам медведь приближается. То есть и староосвоенные регионы с существенным строительством автомагистралей здесь, конечно, тоже разгоняют эту ситуацию, так как они либо разрезают, либо сокращают ареал обитания. А у крупного самца, у медведя, там он 50 плюс квадратных километров, это будет его собственность, угу, его территория, где он хозяин.
1: Дмитрий, а какими-то другими способами, кроме отстрела, можно регулировать численность медведей?
0: Ну, профилактическими это аннулировать возможность появления пищевых отходов, а потом мелкие животные домашние, которые тоже являются объектом охоты крупного самца, собственно, не оставлять их без присмотра. Очень хорошо себя зарекомендовали электропастухи, которыми профессиональные пчеловоды огораживают лесные пасеки. И раньше медведи их разоряли, а теперь, когда вот они с мощными аккумуляторами ставят электропастухи, то, собственно, и пасеки сохраняются, и медведь отпугивается, и он отходит от таких ситуаций.
2: А газовый баллончик поможет или нет? Или вот всякие другие отпугиватели для медведей, которые продаются сейчас очень активно, и мы обсуждали в эфире, что рост спроса есть и рост продаж вот таких вот товаров. Насколько они действенны и эффективны?
0: Звуковые, шумовые, соответственно, те, которые фальшвейеры, которые как новогодние фейерверки, да, то есть они, конечно же, отпугивают. Звуковые в меньшей даже степени. Запахи, то есть есть мощные репеллентные вещи, но надо уметь ими пользоваться. То есть такая внезапная встреча с медведем, даже если у вас висит газовый баллончик на поясе, успеете ли вы за него схватиться и нажать? Это тоже вопрос такой. Есть специальные лазеры сейчас протестированные, и в отдельных странах их уже производят, которые также отпугивают эффективно медведя.
1: Андрей Алексеевич, к вам вопрос, ну, схожий. Что делать, если все-таки медведя встретили в лесу, и нет ни петард, ни шумовых вот этих световых гранат, ни газового баллончика, ну, ничего под руками нет. Что делать, какие способы могут, ну, как-то, по крайней мере, снизить шансы на печальный нет, исход?
3: Поднять над головой для того, чтобы быть больше. Ну, то есть
1: руки поднять над головой?
3: Нет, снять куртку, поднять ее над головой для того, чтобы как бы визуально казаться больше. Медведь как бы видит неожиданно. Медведь вообще плохо видит, он хорошо, у него хорошее обоняние, но видит он не очень хорошо, поэтому внезапное появление там такого крупного объекта может его как бы напугать, испугать. Ну а что касается газового баллончика, ну подпустить медведя на 2 метра, ну в общем не у каждого хватит решимости, поэтому тут сомнительно. Да, фальшфейер это действительно хорошая вещь для отпугивания медведя, без сомнения.
1: А вот если несколько человек встретили медведя, что, как координировать свои действия, чтобы, ну, потому что кто-то может испугаться, у кого-то паника, шок, побежал. Это, насколько я понимаю, все уже...
2: А медведь с медвежонком в это время.
1: Да, а как скоординировать? Четыре человека, например, в лесу, что им делать?
3: Ни в коем случае бежать нельзя, но нужно держаться группой и издавать громкие крики, то есть свистки все равно. Уже все знают, что нужно с собой иметь какие-то звуковые...

0: шумовые такие предметы для того, чтобы напугать медведя. Все-таки у медведя нет цели съесть человека. То есть медведи все равно от природы человека боятся, и очень часто их привлекает просто чисто любопытство, потому что, как правило, к населенным пунктам подходят самки с медвежатами, молодые медведи, которые еще не имеют опыта. Ну и вот, как коллега правильно сказал, действительно, вот этот нерешимость наша многолетняя и необходимость отстрела медведей, а попытки его отпугивания от населенных пунктов приучили медведя к тому, что он перестал человека воспринимать как опасность. Я уже говорил, что именно охота формирует у медведя страх перед человеком. Так вот, на сегодняшний день у медведя этот страх пропал. То есть, если его один раз отпугнули от населенного пункта, второй раз он понимает, что бояться нечего, и можно приходить снова. И те пищевые объекты, которые вблизи человека есть, он их уже воспринимает как свою кормовую базу, и он даже будет их защищать. Да, вот поэтому все-таки охота – это способ регулирования популяции диких животных, и охота на сегодняшний день также необходима, как любой другой вид пользования, и не нужно стесняться и говорить об этом вслух. Да, охота нужна на сегодняшний день.
1: В общем, охота необходима, да, для регуляции.
2: Андрей Сицко, исполняющий обязанности президента Ассоциации Росохотрыболов Союза, и Дмитрий Федоров, кандидат биологических наук, член Общественного совета Росприроднадзора, были с нами на связи.
1: Ну, а мы напоминаем, мы спрашивали вас про брачные договоры. Заключали ли вы такой документ? Как вы к этому относитесь? И если заключали, то по каким причинам? Пишет нам Алина. Так, это уже было. Ирина, Ярославль, не стали заключать. Честно говоря, было неловко даже поднять тему перед свадьбой. И сейчас помню, что мы просто избегали разговора о деньгах. Ну, вот это неудобство, у многих такой барьер в таких вопросах.
2: И вот родители, которые тоже заинтересованы в том, чтобы все было в порядке у их детей, пишет Марина из Иваново. Дочь заключала, при разводе каждый остается при своем интересе, каждому свое. Нас это устраивает, потому что у нас больше недвижимости, чем у них, но они об этом не догадываются.
1: Вот хитрый подход. Тимур пишет из Екатеринбурга. Брачный договор есть, мы открывали семейное кафе и заранее решили, кому что принадлежит. Это помогло отделить рабочий вопрос от домашних. Похожая позиция, да, с предыдущим оратором.
2: Еще ваше сообщение. Думать о возможном расставании здравый смысл, если человек говорит, что всю жизнь, во веки веков, он либо, здесь не сильно прилично, я не буду это произносить вслух, не способный разумом контролировать эмоции, либо врет и вешает лапшу на уши.
1: Еще сообщение. Константин пишет из Тулы. Не заключали, пока не собираемся, но сама идея меня не пугает. Главное, не ставить человека перед фактом, а обсуждать все вместе. Ну, тоже справедливо вполне.
2: И слушатель, который подписался двумя буквами XN, пишет: без выгодного брачного контракта я бы эту кабальную бумажку под названием брак даже по любви не подписал бы. Но брачный контракт, судя по всему, вполне себе подписал.
1: Да, Михаил пишет: подписали перед свадьбой, я выплачивал кредит за свое дело и не хотел, чтобы жена отвечала за мои предпринимательские риски. А, это у нас уже было, да. Ксения пишет: заключили по моей инициативе, у каждого была недвижимость до брака, хотелось сохранить ясность и не вовлекать родителей в возможные споры.
2: Да, и Ольга еще пишет из Твери, заключила, и считаю, что это правильно. Прежде всего, вы этим договором можете обезопасить своих детей и их будущее. Любовь – штука странная, никогда нельзя быть уверенным на 100%, что вы всю жизнь будете с этим человеком. А практика показывает, что во время и после расставания люди меняются, и далеко не в лучшую сторону. А супругу или будущему мужу надо все честно объяснить. И какая ему разница на эту бумажку, если он уходить с ней планирует? На повседневную жизнь она никак не влияет.
1: Ну и давайте последнее. Анна из Москвы пишет: мы заключили брачный договор за несколько месяцев до свадьбы. У меня уже была квартира, которую помогли купить родители. А у будущего мужа небольшая компания. Поначалу разговор был неловким. Обоим казалось, что мы как будто заранее обсуждаем развод. Но потом поняли, что речь не об этом. Мы просто хотели, чтобы ни у кого не было скрытых ожиданий по поводу денег и имущества. Подписали и, честно говоря, больше к этой теме не возвращались. Ну, надеемся, что и не вернетесь.
3: Технологии и тренды. В гонке искусственного интеллекта появилась новая мера силы. Не только ум модели, но и ее цена. В один день Anthropic и OpenAI выпустили

0: слушателей новинки, которые обещают почти флагманское качество за заметно меньшие деньги. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, почему создатели самых дорогих нейросетей начали ценовую войну. Anthropic представила Claude Opus 5.5, а OpenAI две модели GPT-6, Sol и Luna. Новый Claude стоит на 20% дешевле прежнего. Более того, по словам Anthropic, типичная задача обходится ему примерно на 40% дешевле. Модель не только берет меньше денег за каждый токен, но и тратит их меньше. OpenAI ответила еще агрессивнее. Sol стоит в 5 раз дешевле флагманской модели Astra, а Luna еще дешевле, чем Sol. Между самым мощным и самым доступным предложением OpenAI теперь разница в цене в 100 раз. Для обычного пользователя это похоже на очередную смену тарифов. Просто можно сделать больше задачек за ту же цену подписки. А вот для бизнеса на смену правил. Когда нейросеть отвечает миллионы раз, пишет код или разбирает документы, даже небольшая разница в цене превращается в большую статью расходов. Поэтому компании все чаще сравнивают не рекорды моделей на тестах, а стоимость конкретной задачи. Давят на рынок, конечно, китайские модели с открытыми весами. Их можно дообучать, запускать на собственном оборудовании и не отправлять корпоративные данные американскому поставщику. Закрытым лабораториям вроде Anthropic и OpenAI приходится доказывать, что удобство их сервисов стоит переплаты. Для Anthropic ценовая война совпала с подготовкой к IPO. Инвесторы обсуждают оценку компании свыше $2 триллионов, а OpenAI, по данным Financial Times, отложила свое размещение как минимум до следующего года. В этом главный парадокс. Модели становятся все умнее, но продавать их как редкий и дорогой товар все труднее. Если почти флагманский интеллект за один релиз дешевеет на 10%, дефицитом становится не сам ИИ. Настоящий дефицит — это умение встроить его в бизнес так, чтобы он действительно окупался.
1: Вроде люди даже высыпаются, даже следят за собой. И все у них вроде бы неплохо, вот они измотаны, они истощены. Им все уже претит. Вот вы это видите сегодня?
2: Знаете, как в свое время в Америке была Великая депрессия, а теперь великая усталость захватила весь мир. Особенно молодое поколение. Чем моложе, тем больше усталые.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00.
4: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
5: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
6: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
7: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился Quibi, один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти $1.8 миллиарда, привлекли голливудских звезд, а сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо Дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Quibi объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Quibi пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
3: Ошибка на миллион.

0: обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин, здравствуйте. Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан больше 1 миллиона рублей наличными. Исключение затронет вывоз денег через аэропорты, список которых определит правительство, и при наличии банковских выписок, подтверждающих, что наличные сняты со счетов лица, которое их вывозит. Ограничения также не коснутся транзитных перевозок наличных юрлицами. Минфин США вынес первые решения по заявкам российских инвесторов на разблокировку активов. Все они получили отказы. В Управлении по контролю за иностранными активами пояснили, что основанием стало ужесточение санкций США против Ирана, пишет РБК. Банк России упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры. Регулятор установил понижающие коэффициенты при расчете риска по таким судам. 30% для заемщиков инвест-класса и 50% для иных заемщиков. Решение распространяется не только на юрлиц, но и на регионы и муниципалитеты и будет действовать до конца этого года. Сделка ВТБ с РВБ может быть завершена ближе к концу октября. Об этом сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. ВТБ, напомню, приобретет 5% в ВБ-банке, а также доли в финтех-активах, диджитал-проектах и околофинансовых сервисах компании. Объем доп. Эмиссии оценивается в 300-400 миллиардов рублей, а цена размещения – 87 рублей. Девелопер «Самолет» сообщил о полном погашении очередного выпуска облигаций. В пресс-службе компании пояснили, что по техническим причинам часть средств зачислилась во вторник, а не в понедельник, как было запланировано. Акции застройщика резко упали после того, как Национальный расчетный депозитарий сообщил о том, что компания не до конца исполнила обязательства по выплате купонов. Россияне стали активнее брать ипотеку. По данным аналитиков Дом.РФ, в августе банки нарастили выдачу жилищных кредитов на 15% по сравнению с июлем. Объем вырос до 387 миллиардов рублей. Основной прирост произошел за счет программ с господдержкой, в первую очередь семейной ипотеки. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Мы продолжаем. В студии Александр Ляпин, Оксана Гречинюк. Вы слушаете программу ЧЕС. И сейчас финальный на сегодня разговор. Мы попытаемся разобраться спокойно, без паники, без провокации, без хайпа. Действительно ли мы стоим на пороге экзистенциального и кризиса? Или все это все-таки преувеличение и сценарий фильма «Терминатор 2» или любого другого фантастического фильма, где искусственный интеллект уничтожает человечество, нам не грозит. И поможет нам в этом директор по искусственному интеллекту компании R77AI Станислав Округ. Приветствуем вас, Станислав. И на связи с нами аналитик финансовой группы Финам Леонид Делицын. Ну, давайте вот, Станислав, начнем с вопроса вам. Как вы оцениваете все, что сейчас происходит? Практически каждый день приходят какие-то новости, то там инцидент, и, ну, откровенно говоря, инциденты неприятные. Вот в Австралии уже и правительственную одну систему вскрыли. Вроде как, говорят, без последствий, но кто его там знает. Я уже не говорю про предыдущие тесты, где агенты выходили из-под контроля и делали что-то, что им, как утверждают, во всяком случае, их создатели, им указаний не давал. Мы видим, что многие комментируют, президенты, вот Ватикан отреагировал на эту тему, как будто вот все всполошились. Как вы считаете, это действительно признак того, что какая-то реальная угроза есть, или просто вот раздувается какой-то хайп, сознательно или бессознательно, неважно?
2: Добрый вечер. Давайте обратим внимание, что на самом деле, когда мы говорим о том, что искусственный интеллект сбегает, кого-то взломал или что-то происходит, мы слышим это в основном, ну, 100% от двух лабораторий в США. Ни китайцы, ни другие лаборатории не замечены за подобного рода новостями. Это само по себе интересно. И тут мы в очень интересном, на самом деле, месте находимся, потому что компаниям-разработчикам очень выгодно одновременно, и чтобы все любили и обожали их продукты, продукт. И одновременно им очень выгодно, чтобы его боялись, обсуждали и создавали вот этот весь панический эффект. И отсюда, конечно, да, положа руку на сердце, мы не можем считать там реалистичными все заявления, которые они делают в публичном поле о том, что кто-то там сбежал или что-то сделали. Они сами их выпускают, сами их анализируют. И, условно, компании, которые с ними ассоциированы, в первую очередь и занимаются расследованием, да, подобных инцидентов.
1: А вас это удивляет? Или вот я просто слушаю, пытаюсь понять вашу позицию. Ну, разумеется, это происходит у тех компаний, у которых самые мощные модели.
2: Да, но китайские модели уже не отстают по большей части от западных. Ну, может быть, с отставанием в пару месяцев всегда выходит модель сравнимого качества достаточно быстро. Поворот произошел весной, когда в противостоянии OpenAI и Anthropic господа из Anthropic придумали, что было бы очень интересно про свою модель Mythos, да, сделать вот такое вот заявление о том, что она очень опасна, и вообще она там без всяких деталей, они просто делали абсолютно, да, из воздуха заявление о том, что смотрите, она сбежала, она там очень опасна, она сейчас всех взломает. Потом они выпустили, ну вот, чуть-чуть более ограниченную подобную модель, и все, никто не пострадал, да, единственный сценарий инцидента, который мы видим, из той же лаборатории приходит. То есть давайте разделять на самом деле вещи о том, что когда мы говорим, там, модель сбежала, модель там кого-то взломала, ей сказали сбежать, ей дали все инструменты и сняли все ограничения для того, чтобы она это сделала, и, о чудо, она это сделала. Она взломала, она сходила, она выбралась из контура, и вот вокруг этого и собралось весь сыр-бор, да, по всему
3: миру. Но это не опасные игры вот такие?
2: Ну, с точки зрения правительства Австралии, может быть, опасны. Но, да, мы не можем знать, ну, вот, да, чистосердечно, мы не можем знать, согласовали ли они это заранее. Может быть, это совместная такая вот интересная пиар-акция у них, которая, да, направлена на то, чтобы интерес к ИИ в Австралии поднять в том числе. Вот, поэтому, с моей точки зрения, мы, конечно, никуда в катастрофу не гонимся, и тут нужно разделять панику, которую осознанно нагоняют лаборатории, и, условно, качество моделей и способные, их реальные способности на то, чтобы на нашу жизнь влиять. Условно, если позиционировать, поменять вопрос на уровень того, что может ли искусственный интеллект, который выше и за гранью нашего понимания его способностей, да, можем ли мы его как-то ограничить, этот вопрос интересный, но мы и моделей таких не знаем. У нас есть вот модели, которые очень понятную историю умеют делать, что им скажешь, да, то, так они и пойдут. Да, они вероятностные, да, у них есть набор инструментов, которыми они могут пользоваться, но если не давать им осознанно этот набор инструментов и освобождать их, снимать с них все лимиты и ограничения и специально направлять их так, взломай мне вот это, там, сбеги, то и окажется, что таких инцидентов и не появляется. Поэтому вот мы ни про какие китайские лаборатории не слышим, хотя наверняка все то же самое происходит.
1: У нас на связи также Леонид Делицын, аналитик финансовой группы «Финам». Леонид, вам вот такой вопрос. Есть версия, что, ну, похожая, что Anthropic тот же просто перед IPO разгоняют всю эту историю, чтобы себе капитализацию повысить. У них и так там около 2 триллионов, по-моему, по оценкам они могут стоить. И вот все эти истории им нужны для того, чтобы просто хайп разогнать перед IPO. Вот вы какой придерживаетесь с точки зрения?
4: Есть несколько версий относительно того, зачем это делается. Но самое, наверное, часто встречающееся — это стремление Anthropic и OpenAI поставить непреодолимые барьеры для конкурентов, некие требования, которые, вероятно, может наложить государство на некоторые соответствия каким-нибудь там требованиям, которые OpenAI, Anthropic, допустим, и там XAI от Илона Маска смогут выполнить, а остальные компании не смогут, и таким образом оградить себя от конкуренции. Ну, это самая популярная сейчас версия, которую в основном озвучивают менее крупные конкуренты этих компаний. Возможно, другое объяснение, что Anthropic и OpenAI видят, что они не достигнут тех финансовых показателей, на которых основаны их космические оценки капитализации. И в этой ситуации им, в общем-то, выгодно заявить, что мы вынуждены замедлить свое развитие. Так что вы уж извините, что мы не достигаем этих показателей, мы это делаем ради спасения человечества, чтобы вы все не погибли. Ну и так далее. И, наконец, конечно, сейчас совершенно им ни к чему иски, скажем, от правительства Австралии или от тех компаний, которые они взломали. По Поэтому они говорят, смотрите, мы хорошие, мы просим, усмирите нас, пожалуйста, дайте нам правила. Но тут конкуренты замечают, что этих правил нет. И когда к вам правительство обратится, есть ли у вас

0: принимается, допустим, они хотят ограничить и делают такие заявления в связи с этим. Есть еще версия, что они действительно, мы сейчас косвенно об этом сказали, хотят в целом подмять под себя рынок, и вот этими историями по контролю за искусственным интеллектом, конечно, ограничить одного из своих главных, да, пожалуй, единственного конкурента, это Китай, который, как вы сами сказали, Штаты догоняет. Но разве в этом нет какой-то логики? Потому что давайте будем все-таки честными, китайские модели искусственного интеллекта не вполне китайские. И те, кто более-менее в эту тему погружен, прекрасно понимают, о чем речь. И вот эти упреки Anthropic и OpenAI в дистилляции моделей, все это, конечно же, имеет место, и есть у них и доказательства этого. Разве это не справедливый способ ограничить конкурента, который действует не вполне честными рыночными методами?
1: Я боюсь, что такими действиями они не то чтобы ограничивают Китай. Они, условно, когда мы говорим про то, что OpenAI сейчас делает заявление, нас нужно ограничить. Но это уже большая корпорация, и они не всегда согласованы внутри. Буквально на следующий день директор исследований и разработки говорит, что уже вовсю ведутся исследования GPT-7, GPT-8 и так далее, и всех передовых фронтирных моделей, что не очень совпадает с официальным заявлением о том, что ограничите нас, пожалуйста, мы вообще вот остановились, больше мы не будем там самые большие модели выпускать. То есть, конечно, никто ничего не замедляет, и все вот и ждут, и пытаются нагнать себе капитализацию таким образом. Их борьба с Китаем имеет чуть другой оттенок. Действительно, они дистиллируют, и мы видели, как, например, в тех же самых китайских моделях некоторых стоял интересный инструмент, который некоторые запросы пользователей перенаправлял на модели Anthropic.
0: Тот же Клод, например.
1: Тот же самый Клод, да. И тут возникли очень интересные вопросы о том, а вот вообще-то правительственные военные организации китайские тоже пользовались этими моделями, получается, их запросы отправлялись в недружественный контур.
0: Сейчас я буквально отвлекусь и для слушателей расскажу. Очень интересная сейчас история с этим происходит, потому что в Китае, когда узнали о том, что китайские компании перенаправляли запросы своих китайских пользователей к американским нейросетям, сейчас там возникают уже расследования, потому что дело-то не в бизнес вообще показателях, а в том, что китайские пользователи, по сути, чувствительные данные перенаправляли к американским нейросетям. То есть мы видим вот такую вот уже запутанную довольно историю.
1: Да, и никак без этого. То есть понятно, почему они это сделали. Они тоже хотели показать, вот смотрите, насколько у нас модель крутая, потому что у них Китай тоже очень большая конкуренция. Если в США мы видим в основном два игрока и два догоняющих, тот же Google и XAI, Илона Маска сейчас находятся, по крайней мере, в статусе догоняющих, то в Китае этих игроков как минимум 4 примерно на одном уровне. И вот мы говорим буквально неделю назад, Xiaomi, казалось бы, да, откуда эта компания взялась, выпускает модель, которая очень высоко котируется прямо сейчас на рынке. Поэтому там конкуренция и за внутреннего пользователя, и за условную экспансию на внешний мир, не США, тоже достаточно большая.
0: Леонид, к вам вопрос. Вот мы сейчас, когда со Станиславом первый вопрос обсуждали, он заметил, что вот эти инциденты, о которых мы говорим в эфире, они связаны с американскими компаниями Anthropic и OpenAI, а вот с китайскими пока, во всяком случае, не слышно. А вот у меня есть такая гипотеза, интересно, что вы на эту тему скажете, что на самом деле как раз китайские разработки, которые часто бывают опенсорсные, они почти все опенсорсные, то есть открытые данные, открытый код, его может использовать любая группа, скачал себе модель и развивай ее как хочешь. Разве этот подход не более рискованный, когда, по сути, любую модель кто угодно взял, скачал, веса тоже скачал и разрабатывал ее без каких-либо ограничений, никто за тобой не следит, делай, что хочешь.
2: Дело в том, что сегодняшние модели сильны не какими-то хитроумными алгоритмами или гением разработчиков, а в основном вычислительными мощностями. Отсюда и чудовищные затраты американского бигтеха на строительство новых дата-центров. И они, в общем, превысят $1 триллион в следующем году. у китайцев нет доступа к таким вычислительным мощностям, как есть у американцев. И отстают китайские модели не потому, что китайцы глупее или хуже архитектуру продумывают своих систем, а потому,

0: Потому что у них нет достаточной вычислительной мощности. Зато у них есть почти 10 лет внедрения искусственного интеллекта под руководством коммунистической партии, которая на уровне муниципалитетов и районов заставляла чиновников везде внедрять искусственный интеллект. Поэтому в этом смысле китайцы представляют большую угрозу для будущего американских компаний, разрабатывающих искусственный интеллект, потому что будущее этих платформ завязано на глобальное доминирование. Они окупятся в том случае, если в мире будет один продавец. Ну, два продавца, Anthropic и OpenAI. А если китайцы перехватят у них глобальные рынки со своими более дешевыми, пусть и не такими умными моделями, то зарабатывать эти вот самые мощные платформы, в общем-то, смогут только на оборонных заказах. Это их сильно пугает. Что касается того, что попадут к злоумышленникам китайские дешевые модели, ну, например, к киберкриминалу они попадут, и киберкриминал будет очень успешно их использовать, чтобы грабить и проникать и так далее. Но Третью мировую войну он вряд ли устроит.
1: Угу. Ну, то есть экзистенциальных угроз нет, максимум там, может быть, уронят всю финансовую систему мировую.
0: Какие мелочи? Небольшой страны, например, да.
1: Но вопрос-то был в чем? Смотрите, если закрытые проприетарные так называемые модели, у них можно хоть какой-то контроль организовать, то опенсорсные модели никакого контроля. Здесь рисков нет. Может быть, в этом смысле те, кто выступает вообще против открытых моделей, они правы.
0: Ущерб будет ограничен, потому что у них нет таких вычислительных мощностей, как у Anthropic и OpenAI. То есть на одних только весах они далеко не уедут. Их надо на чем-то гонять.
1: Хорошо, Станислав, давайте перейдем к теме контроля международного искусственного интеллекта. Сейчас много об этом говорится, но пока это в основном заявления. Предлагаются какие-то механизмы, вот типа механизмы МАГАТЭ, по аналогии с ядерным оружием, да, но пока не очень понятно, как это может быть реализовано, потому что, с одной стороны, сравнение с такой стратегической технологией, как ядерная технология, оно адекватно, да, вот у нас было в середине 20 века развивалась ядерка, но там все совсем иначе, потому что ядерку, чтобы развивать, у тебя должны быть лаборатории, это все делалось под контролем и при содействии государства, и не выходило за рамки государства. Контролировать тоже проще, вот у тебя есть атомная станция или есть какие-то военные объекты, их можно приехать, проинспектировать, посмотреть. С искусственным интеллектом все иначе. Это тоже стратегическая технология, но она доступна сегодня, по сути, любому человеку на планете. Как это вообще можно контролировать?
2: А вот как в любом хорошо поставленном вопросе, в нем и содержится ответ. На уровне того, что действительно у нас есть большое количество проприетарных моделей и моделей с открытыми весами, и про что в том числе Олег сейчас упоминает, это о том, что на самом деле для того, чтобы вот эту вот модель с открытыми весами превратить во что-то вредоносное, да, снять с нее ограничения, дообучить ее, может быть, на каких-то специальных данных, потребуются достаточно большие вычислительные ресурсы. Однако рынок идет к тому, что модели уменьшаются, дистиллируются. У нас появляются модели, которые достаточно сравнимы с моделями прошлого поколения, но которые очень легкие, летают моментально и могут подняться вот буквально на собственном макбуке. И это буквально означает, что контролировать распространение моделей такого типа ну попросту невозможно, потому что каждый у себя на ноутбуке может собрать нечто подобное. И если будет развиваться технология именно по такому направлению, когда у каждого может быть достаточно сильная собственная модель, собственный агент на небольших вычислительных ресурсах, то окажется, что и само регулирование тоже вызывает большие вопросы. Но прямо сейчас то, что мы видим, на самом деле лаборатории меряются не столько своими языковыми моделями. На бенчмарки, которые они выставляют, конечно, люди смотрят, но самое интересное происходит вокруг. Это именно типы задач, которые эти агенты, эти модели могут решать. И вся соль здесь не столько в самих вот этих вот языковых моделях, а в обертке вокруг них. Какие инструменты у них есть, какие продукты построены вокруг них. И тут, вернее, будет сравнить это даже не с атомной энергетикой, а с той же революцией, которая происходила при развитии операционных систем и появлении офисных приложений и всего подобного. Оно намного больше укладывается вот в эту парадигму, чем в парадигму атомной энергетики.
1: Спасибо, Станислав. Спасибо, Леонид. У нас на связи были директор по

0: искусственному интеллекту компании R77AI Станислав Округ и аналитик финансовой группы Финам Леонид Делицын. Ну, мы, конечно, не ответили на вопрос, но мы, наверное, не ставили такую амбициозную задачу. Скорее, продолжали дискуссию о том, что же нам делать с искусственным интеллектом. Понятно, что мы в такой сложной точке находимся. Выработать сейчас какие-то решения, рецепты сложно. Тем не менее, спасибо вам за эту беседу. Ну, а мы сейчас расскажем, о чем будем следить завтра.
1: Час. Зачем следить завтра?
2: Завтра депутаты 9-го созыва Госдумы соберутся на первое пленарное заседание. Им предстоит избрать председателя и его заместителей. Еще зарегистрируют фракции, утвердят руководителей комитетов. И ожидается, что на заседание приедет президент Владимир Путин.
0: Тема, которая претендует, наверное, на главную геополитическую тему завтрашнего дня. Войска США полностью покинут Ирак. Об этом заявил премьер-министр страны Али Аль-Заиди. Официальный представитель Соединенных Штатов подтвердил, что вывод войск будет завершен к указанной дате, но не уточнил, сколько военных останется в Ираке и куда они будут передислоцированы. Соединенные Штаты ввели войска в Ирак в 2003 году. Боевая миссия США официально завершилась в 2021.
2: И если вы интересуетесь миром фэшн, в Москве продолжается саммит моды БРИКС. Завтра финальный день. Саммит проходит в Москве уже в четвертый раз. И за дни форума участники успели обсудить использование искусственного интеллекта в творчестве, развитие локальных брендов и изменение потребительского поведения. Завтра в «Заряде» в концертном зале основная сессия «Макроэкономика моды». И будет участвовать в этой сессии будут участвовать Максим Орешкин и Татьяна Ким.
0: Ну и для тех, кто планирует отпуск на бархатный сезон, искупаться в Черном море в Анапе уже не получится, как минимум официально. Там завтра закрывается купальный сезон. В начале лета мы много говорили в эфире радио РБК о том, состоится ли он на фоне экологической катастрофы. Вот завтра в утреннем эфире мы подведем итоги сезона в Анапе, а также основные итоги летнего отдыха россиян. Завтра подведет Ассоциация туроператоров на пресс-конференции.
3: РБК коллекция.
4: Телеканалы CNN, MS Now, бывшие MSNBC и издание «Политику» обратились в Федеральный суд США с просьбой продлить действие судебного решения, которое восстанавливает доступ журналистов в Белый дом США, соответственно. Сообщает об этом телеканал CNN. Ранее судья Федерального окружного суда по округу Колумбия Тимоти Келли удовлетворил совместный экстренный иск СМИ и заблокировал введенный Белым домом ограничение сроком на 14 дней, обязав администрацию немедленно восстановить аккредитацию журналистов. За это время суд намерен выслушать позиции обеих сторон. Позднее Белый дом отчитался перед судом о восстановлении доступа в здание журналистам телеканалов CNN, MS Now и издания «Политику». Но, как сообщает CNN, действие решения суда истекает 8 октября. Напомним, с чего все началось. Трамп 18 сентября объявил о запрете упомянутым СМИ работать в американском Белом доме, обвинив их в распространении фейковых новостей. В ответ все три СМИ подали в суд на администрацию США, заявив о нарушении первой поправки Конституции о свободе слова.
5: Кстати, протест звучал, выглядел довольно эффектно, поскольку крупнейшие СМИ США, телевизионные каналы, телевизионные вещатели просто в какой-то момент прекратили подавать звук с выступлений Дональда Трампа, и поэтому, когда мы наблюдали некоторые трансляции, Трампа не было слышно, просто было видно, что он как-то жестикулирует, что-то говорит.
4: Читайте
5: но что...
4: по губам.
5: Да, но что непонятно.
6: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. Столько оборотов в минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня и пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи, фокаччи к тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастроаттракцион. Форель с романа, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ПАП-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личи и черемухой, абрикосовый негрони. Сидишь с бокового окна, и перед тобой большой сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАП-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
7: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
8: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
3: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
9: Библиотека РБК.
10: Здесь мы собираем книги первых лиц.
11: Что считает первый заместитель генерального директора лизинговой компании «Европлан» Илья Ноготков?
12: В нашем книжном клубе «Европлана» мы недавно прочитали книгу «Атомные привычки» Джеймса Клира. Я хочу порекомендовать именно эту книгу, потому что в ней описаны инструменты для последовательных небольших изменений ежедневных привычек, и это приводит к заметному росту продуктивности и самоорганизации, а как следствие улучшается качество жизни и повышается эффективность в нашей работе.
10: Джеймс Клир. «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих».
13: Мы сталкиваемся с вызовами на протяжении всей жизни. Травма стала таким вызовом для меня, а опыт реабилитации – важнейшим уроком. Я понял, что изменения, которые на первый взгляд кажутся неважными, несущественными, могут привести к впечатляющим результатам, если вы будете в течение долгого времени придерживаться определенных привычек. Все мы сталкиваемся с неудачами и срывами, но в долгосрочной перспективе качество нашей жизни зависит от качества наших привычек. Сохраняя привычки, вы будете достигать стабильных результатов. Но если измените их в лучшую сторону, перед вами откроются безграничные возможности.
9: Библиотека РБК.
10: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Суд в Москве изъял около 8 миллионов акций «Русагро» у родственников основателя компании Вадима Машковича. Инстанция также обратила в доход государства активы экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова на сумму свыше 3 миллиардов рублей. В Амурской области разбился бомбардировщик Ту-95. Он упал в безлюдной местности во время учебно-тренировочного полета. Боекомплекта на борту не было. По данным Минобороны, погибли 6 членов экипажа, еще один пострадал. Дональд Трамп поддержал идею ослабления антироссийских санкций в обмен на освобождение России некоторых заключенных. С таким предложением ранее выступил спецпосланник президента США в Восточной Европе Джон Коул. Как пишет издание «Атлантик», инициатива пока что находится на начальной стадии и в перспективе поможет реинтегрировать Россию в мировую экономику, а также расширить рамки переговоров между Москвой и Вашингтоном. Суд в Москве заочно арестовал журналиста-иноагента Юрия Дудя по делу о призывах к терроризму. В случае экстрадиции в Россию ему грозит арест. Также запущен процесс конфискации имущества Дудя в пользу государства. Неделю назад блогера внесли в перечень террористов и экстремистов. Американское концертное агентство Access Opera подтвердило отмену гастролей Kanye West в Петербурге. Основатель компании Джон Бёртон у себя в соцсетях сообщил, что по вопросам возврата билетов зрители должны обращаться к российскому промоутеру Say Agency. Примечательно, что на сайте этого агентства билеты по-прежнему продаются. На госуслугах запустили сервис для подготовки брачного договора. Теперь россияне могут подготовить проект документа и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. После этого останется заверить договор у нотариуса. Ранее весь процесс оформления брачного договора проходил в очном формате. Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь к системе отопления подключат детские сады, школы и больницы, затем жилые дома, офисные здания и промышленно-торговые предприятия. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: РБК «Коллекция».
3: Индекс гособлигаций RGBI опустился на минимальные значения за 2 месяца. Впервые с 20 июля опустился ниже отметки в 112 пунктов. В июле он падал на фоне пессимизма инвесторов перед заседанием по ключевой ставке. Но что же происходит сейчас? Такая динамика на рынке ОФЗ просто демонстрирует реакцию инвесторов на недавние события внутри российской экономики, рассказал в эфире радио РБК старший инвестиционный консультант финансовой группы «Финам» Тимур Нигматуллин.
4: В принципе, это нормальное ценообразование. То, что мы сейчас видим на рынке, это называется нормальная кривая доходности. Соответственно, ОФЗ с коротким сроком погашения дают низкую доходность. Мне кажется, она ближе к 13. Дальний ОФЗ ближе к 16,5, наверное, даже ближе к 17. Обычно это означает, если вот кривая не инвертированная, что участники рынка не ждут рецессии. Соответственно, мы делаем из этого вывод, что, наверное, такая реакция на новый 3-летний бюджет, что будет некий бюджетный стимул, при этом, что Центральный банк не будет жестить с повышением ставок. Ошибается ли рынок? Сложно сказать, но мы видим, что другой рынок, если он также ошибается, то уже в другую сторону. Вот рынок акций стоит дешево. Соответственно, если мы ждем, что не будет рецессии, рынок акций не должен стоить так дешево. Поэтому такое противоречие.
5: Многие месяцы уже, если не год, можно слышать мнение, что сейчас ОФЗ – это самая выгодная инвестиция на рынке. Остается ли это выгодные инвестиции, самые выгодные сейчас?
4: Если мы рассматриваем, утрируя сферический ОФЗ в вакууме, то да, это так. То есть процентная ставка высокая по историческим меркам. Ну, стандартный портфель для консервативного риск-профиля подразумевает, что в нем есть очень много коротких ОФЗ и очень мало дальних и почти нет акций. То есть для широкого класса инвесторов с консервативным риск-профилем это фактически инструмент с небольшой очень долей аллокации. И, наверное, это даст какую-то доходность дополнительную, но совсем небольшую, потому что основа — это короткий госдолг.
3: А что касается кривого ключевой доходности, еще раз возвращаясь к этому вопросу, мы тут пытались аналогию провести, похожа ли она на шею жирафа, но есть такое ощущение, что эта кривая на самом деле прямая.
4: Нет, она не горизонтальная. Это абсолютно нормальная кривая доходности, которая параллельно смещается по всей длине. Короткие облигации, как я сказал, дают низкую доходность, дальние – высокую. То есть в целом это означает, что рынок ждет некое повышение процентных ставок, но небольшое, не агрессивное. Также рынок ждет, что не будет рецессии, будет экономический рост. И, наверное, еще можно сделать какой-то далеко идущий вывод, что не будет быстро замедляться инфляция. Выводы рынка, заложенные в цену ФЗ, они противоречат выводам другого рынка, рынка акций. Вот это такой парадокс.
3: Напомню, индекс RGBI – это главный индикатор российского рынка, российского государственного долга. В него включены ОФЗ с наибольшей ликвидностью и продолжительностью более года. Минфин на прошлой неделе, 23 сентября, разместил ОФЗ с фиксированным купоном больше, чем на 120 миллиардов рублей. Причем совокупный спрос составил более 280 миллиардов. Это максимальный показатель за 5 месяцев.
0: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской «Брусникина».
2: Роман Крихели, основатель компании «Суперпозишн», «Визионер». Категория «Архитектура и урбанистика».

0: Когда девелоперским проектам обычно придумывали логотипы и буклеты, он начал создавать для них характер. Тот самый, в который покупатель влюбляется раньше, чем видит план. К истории.
1: Представьте, что вы покупаете не квартиру, а будущую версию собственной жизни. Еще нет ключей, мебели, привычных маршрутов, но уже есть образ. Как вы просыпаетесь, кого встречаете во дворе, каким человеком становитесь в этом месте. Именно с такими образами работает Роман Крихели. В детстве он хотел быть рантье и сдавать квартиры. Квартир не было, но зато был папа-архитектор и почти неизбежный путь в мархи. После Роман ушел в графический дизайн. Архитектура казалась слишком долгой, а заказчики-девелоперы быстро показали, что именно в недвижимости для его идей больше всего масштаба. Сам Крихели говорит, что ему скучно заниматься чем-то одним. И это отражает название его компании «Суперпозишн». В нем способность быть в нескольких состояниях сразу. И архитектора, и дизайнера, и маркетолога, и рассказчика. С клиентами он разговаривает не только на языке брифа, метража, планировок. Крихели ищет эмоциональное ядро проекта, что в нем должно вызывать желание, ощущение свободы, уверенности, семейности или редкой красивой жизни. Все покупки в сегменте премиум – это эмоциональное решение. Людям не нужна еще одна квартира. Им не обязательно там жить. Важно, чтобы они влюбились в образ. Уверен он. Так в проектах «Суперпозишн» разворачивается целая драматургия. Кварталы получают героев, настроение, визуальный язык и собственный сценарий жизни. Визионерство Крихели в том, чтобы следовать не прямой задаче упаковать проект, а более сложной – понять, почему в него вообще должны поверить.
0: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
2: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим о недвижимости. Московское метро придет в города Подмосковья до 2035 года, а электрички МЦД продлят до соседних областных центров. Как такие масштабные планы по развитию столичного транспортного каркаса скажутся на стоимости недвижимости, прежде всего жилья, и вообще градостроительном развитии, обсуждаем с председателем правления фонда «Московский центр урбанистики «Город» Алексеем Расходчиковым и автором телеграм-канала «Бойко о недвижимости» Кристиной Бойко.
3: «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным.
2: Давайте обсудим метро сначала, да, вот эти планы о том, что московское метро до 35 года 12 станций появится в Подмосковье. С точки зрения урбанистики, что это значит? Москва становится не просто мегаполисом, а мега-мегаполисом?
4: Фактически уже давно формируется такая большая московская агломерация, которая уже даже вышла за пределы Московской области. То, что метро появляется в этих городах, наверное, естественный процесс. Они растут уже давно. Если брать с нулевых, то там рост в два раза примерно по численности населения во всех городах, куда приходит метро. И мы можем предполагать, что приличная часть людей, жителей этих городов, уже работает в Москве или часто ее посещает. Поэтому, конечно, появление метро там давно ждали, и это хорошо.
2: Вот я перечислю, метро придет в Химки, Мытищи, Балашиху и Красногорск. Также станет метро ближе для жителей Одинцова и Ленинского городского округа. Вот туда придет метро, и, по сути, мы как бы начнем развивать эти локации. Это больше выгода для этих локаций, для этих городов или для Москвы?
4: И для Москвы, и для городов, потому что Москва давно стремится к децентрализации. Ей требуется создание таких вот новых точек притяжения за пределами города, и чтобы не перегружалась транспортная система. Вопрос, насколько города готовы к такому сценарию, насколько они готовы становиться такими центрами, привлекать инвестиции, вот это, конечно, больше вопрос городам.
2: Кристина, как вы смотрите вот на такие масштабные планы развития московского метро, как брокер, как риэлтор, как эксперт по недвижимости? Что это значит для местных рынков недвижимости?
5: Смотрю крайне позитивно. Считаю, что тренд это на самом деле догоняющий, потому что мне кажется, что сами по себе эти города уже находятся на хорошем уровне развития. И если смотреть статистику демографов, например, да, в МГУ, они говорят, что если в 2000 году в Москву ездило примерно 1,7 миллиона человек, то сейчас этот тренд идет на снижение, и это примерно 1,4 миллиона человек. Наверное, это не прямая зависимость к тому, что рабочие места появляются в городах, но при этом и возможность работать удаленно позволяет людям все больше находиться и находить себе применение именно в местах, где они живут.
2: Очевидно, что любая транспортная стройка, она как бы повышает стоимость недвижимости, расположенной рядом с этой вот с объектами, вот такими инфраструктурой. В какой момент только это происходит? Вот когда появляются только новости о строительстве или когда уже эту станцию построят?
5: Ну, наверное, Алексей не даст мне соврать, что первая информация о появлении метро в Мытищах была в 1971 году. Поэтому я бы, наверное, на новости смотрела с позитивом и с ожиданием, но не бежала бы сейчас голосовать рублем. И все-таки в текущем моменте покупала бы квартиру, которая удобна для жизни именно сейчас. То есть не в расчете на новости и на эти перспективы.
2: Но вы не думаете, что сейчас произойдет некий ажиотаж, что сейчас квартиры вот, ну, подорожают, очевидно же.
5: Я считаю, что надо смотреть на факты. Вот у нас есть схожая история про Котельники. В Котельниках было открыто первое метро в Московской области. Ключевой рост цены квадратного метра там произошел именно тогда, когда уже был виден котлован. И второй скачок цены квадратного метра на 5% произошел именно тогда, когда метро открылось. То есть весь город ощутил падение, а именно локация вокруг метро плюс 5% дала.
2: Алексей, объясните, пожалуйста, как вот экономика локации развивается из-за транспортного строительства? Что, кроме стоимости недвижимости, еще может быть расти вверх?
4: Это вопрос появления там каких-то новых деловых центров, возможности развития малого бизнеса в этих точках. Они становятся более привлекательными. Все-таки хотелось бы, конечно, чтобы речь шла не только о недвижимости, но и о создании рабочих мест, то есть появлении каких-то новых инновационных проектов. Ну, все-таки у нас, если говорить шире про Московскую область, и дальше у нас много таких научных центров серьезных, которые могут стать, если привести в порядок вокруг них территории, могут стать очень интересными локациями для жизни, притяжения.
2: Для девелоперов это сигнал, что эти локации интересны для нового строительства, появления метро?
4: Здесь многое зависит от политики властей. Проблема еще в том, что вот мы проводили исследования уже много лет там совместно с ИФЦИОМом. Московский девелопер привык к достаточно понятным правилам игры при согласовании проектов, при подключении к сетям. И даже сравнительно в тех, кто работает в разных городах, в Петербурге гораздо ситуация сложнее. А сейчас они столкнутся с властями подмосковных городов, и как будет это взаимодействие выглядеть, ну, на самом деле вопрос. Мне кажется, это будет сложнее.
2: Формирование такой единой транспортной инфраструктуры, да, Москва плюс Подмосковье, как мне кажется, это такой исторический разворот от радиально-кольцевой модели, да, развития столицы к агломерационной. Что это значит, с вашей точки зрения?
4: Если мы посмотрим на карты, которые дают спутники по световым следам, то Москва заканчивается уже где-то за Тулой, Калугой. Это все маршруты, которые в четверг, в пятницу, особенно летом, они полностью загружены. И такая вот большая московская агломерация, даже уже за пределами Московской области, она де-факто уже сформировалась. А вопрос управления. Здесь, мне кажется, все-таки должен появиться какой-то общий мастер-план для начала, чтобы понимать, а где будут точки роста на этой территории, для того, чтобы те же девелоперы могли понимать, какие перспективы. У нас фактически меняется система расселения в московском регионе, и если есть станция метро или станция, появляется скоростная МЦК, то это точка роста. Но дальше должны быть планы развития этих территорий и понятные для бизнеса.
2: Кристина, а как вы думаете, вот в Химках, Мытищах, Балашихе, Красногорске, Одинцово и в Ленинском городском округе вырастет аренда? Ну, сейчас там можно квартиру снять там за 30 тысяч, допустим, чего в Москве уже давно-давно нельзя сделать.
5: Все зависит от того, сколько времени человек голосует временем. Время равно деньги.
2: Но метро — это действительно 40 минут, максимум час до центра.
5: Я думаю, что да, на аренду это повлияет, несомненно. И вот эти вот картофельные поля, которые были застроены застройщиками, да, и были нужны только тем, кто был готов на определенные либо марш-броски длинные, либо все-таки больше на расположение и жизнь семьи непосредственно безвыездно в этих локациях станут более интересными и под аренду в том числе.
2: Но за финалем эту тему, вот вы не думаете, что в инвест-целях сейчас привлекательно заходить вот в эти локации и ждать метро?
5: Я могу вот просто привести такой интересный пример. Если сейчас смотреть на статистику роста квадратного метра в Московской области, есть такой чудесный город Реутов, который показал рост примерно около 20% с начала года по стоимости квадратного метра. Я начала анализировать, в чем причина. И это совершенно не потому, что что-то произошло, это потому, что просто дешевое предложение вымылось. Поэтому на всю эту статистику надо смотреть, разбираясь конкретно по каждому жилому комплексу и по каждой квартире, произошел ли рост на конкретный объект. он произошел в рамках рынка. Такой критический скачок, можно ли его ожидать? Но, наверное, он будет применим только к тем объектам, где метро появится непосредственно в пешей доступности, но при этом не вплотную, потому что если метро открывается у тебя под домом, и, например, это становится транспортно-пересадочным узлом, куда приходит большое количество автобусов, шум, гам, соответственно, действительно, как корректно отметил Алексей, что должен произойти рост бизнеса, тогда все вместе это повлияет на рост квадратного метра. Если это просто будет метро с автобусом, с открытием дополнительных рынков, то, конечно, рост цены квадратного метра будет среднестатистическим. То есть он просто размажется в периоде. Но обогнать рынок этим будет сложно.
2: Еще одна транспортная тема – это строительство трех новых линий, которые ведутся непосредственно в Москве. Напомню, это Рублево-Архангельская линия, это от Москва-Сити в Сбер-Сити, на Рублевку, можно так сказать. Вторая линия – это Троицкая линия. Сейчас второй этап ее развития. Уже тянем до Троицка, от Коммунарки до Троицка. И третья линия – это Бирюлевская линия. Вот как урбанисты вы смотрите на эти линии? Что они значат для города? Алексей.
4: Троицк давно, мы уже ждем, когда он все-таки станет полноценной Москвой. Он давно...
2: Сергей Семенович, да, анонсировал то, что продлят эту линию до Москино, то есть еще дальше Троицка.
4: То есть это такое ожидаемое, но если смотреть, то появляются эти новые направления, которые на Москву, они, может быть, скажутся в части улучшения транспортной все-таки ситуации. Хотя вот Кристина и говорит, что снизился поток, но мы все-таки видим, что проблема транспорта Москвы во многом связана с трафиком из Подмосковья, который приходит с утра, забиваются въездные магистрали, дальше уже идет третья транспортная.
2: Маятниковая миграция, с которой столица активно борется.
4: Да, и это автомобили. То есть это человек переходит на автомобиль, и он будет передвигаться по всему городу. То есть он может проехать через весь город на нем. То есть это, ну, серьезная нагрузка. И мне кажется, первое, одно из главных таких для Москвы будет плюсов, то, что начнут разгружаться Щелковское шоссе, начнут разгружаться вот направление, которое сейчас, ну, явно уже много лет перегружено, и там как их не расширяем, проблема не решается. А для городов не все однозначно. Например, та же Балашиха, они сегодня уже опасаются того, что пойдет отток рабочей силы. У них есть предприятие, и им придется конкурировать с дорогим рынком Москвы, рынком труда, и им придется повышать зарплаты, и это, ну, достаточно сложная будет история.
2: С другой стороны, у них дешевая земля, дешевые ресурсы, наоборот, большие возможности для роста. Как вот Троицкая линия скажется на развитии Новой Москвы, вот такая длинная?
4: Новая Москва будет уже интегрирована в Москву, потому что появление метро – это де-факто продление Москвы. Ну, то есть город становится как бы в Москве, хотя юридически он может быть, в, ну, допустим, в Московской области, но человек уже ощущает себя как часть этой большой инфраструктуры мегаполиса. И Троицк, он был точкой роста, наверное, там эти, все эти процессы только ускорятся.
2: Кристина, как вы на Троицк смотрите? Вот интересно вам с точки зрения инвестиций в недвижимость?
5: Да, я думаю, что Троицк – это прекрасный пример того, что можно рассмотреть. Тут, по крайней мере, развитие метро выглядит более ощутимым и реалистичным.
2: Ну, готовы инвестировать в Ватутинке?
5: Почему нет? В Ватутинке неплохой пример, хороший.
2: Ну, жилой комплекс относительно в поле, да, то есть в отрыве. А сейчас у него будет метро. Что это значит?
5: Я думаю, что все равно строительный цикл метро достаточно длинный, и, наверное, бежать сегодня голосовать рублем, я скажу еще раз, нет смысла. Надо подождать, когда действительно строительный цикл запустится.
2: Рублево-Архангельская линия идет в зону, которую принято называть западным престижным направлением. Что это значит для этой локации?
5: Я думаю, что здесь престижность, если мы говорим про жителей Рублевки, да, как, в принципе, такого отдельного кластера, то для них влияние будет минимальное, только, может быть, за счет того, что дорога разгрузится. А жилые комплексы, которые будут возводиться вдоль этой линии, вот та же самая огромная площадка застройки Рублево-Архангельская, Сбербанк, она, в принципе, создавалась уже, понимаете, планы, и она, в принципе, без метро не сможет дать тот уровень жизни, который она обещает своим жителям.
2: Как по-вашему, что будет происходить со старым фондом, да, со старой недвижимостью, там, где, куда приходит метро?
5: Ну, негатива в этом точно нет.
2: Будет он дорожать или, наоборот, дешеветь?
5: Нет, я думаю, что дешеветь не будет.
2: Ну, расти не такими темпами, как соседние новостройки, допустим.
5: А соседние новостройки уже закладывают премию за метро в своей цене, поэтому разрыв сейчас по Московской области между новостройками, средней ценой новостройки, средней вторичкой 100 тысяч рублей. То есть 200 вторичка, 300 тысяч новостройка. Это 50%. Поэтому, конечно, я думаю, что старая вторичка от метро в пешей доступности к метро выиграет больше всего.
2: Алексей, как смотрите на Бирюлевскую линию? Вот ее не обсудили. одна из самых последних линий, которую начала строить Москва. Зачем? Что произойдет после ее ввода?
4: У нас еще строится Гальяново, угу. И уже запущено продолжение. Мне кажется, это логичное продолжение, потому что достаточно большой город, и эти территории присоединяются. Здесь интересно то, что метро приходит в уже сложившуюся городскую среду, и вот я согласен с Кристиной, что, может быть, не стоит спешить с рублем инвесторам, но здесь точно стоит спешить с рублем городам, потому что у них есть время на то, чтобы создать условия для жизни, создать комфортную среду, которая может уже привлекать жителей, в том числе и Москвы, которые потом смогут присоединиться инвесторы, им будет где выбирать свои локации.
2: Еще одна тема. Московские центральные диаметры МЦД планируют продлить сразу до нескольких соседних областей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Предполагается, что регулярно электрички из Москвы будут ходить в Калужскую, Тульскую, Владимирскую, Рязанскую, Тверскую, Ярославскую, Смоленскую и другие области. Вот электричка в режиме метро. Что это значит для местных городов, для местных рынков недвижимости, Кристина?
5: Я думаю, что для того, чтобы это перестало быть обычной электричкой, у нас должен быть что? Единый билет? И единая цена,
2: ну,
5: да?
2: Скорее всего,
5: то есть
2: будет,
5: сейчас
2: да.
5: Это недешево. Это там от 600 до 2000 рублей.
2: Но, возможно,
5: за один
2: аренда,
5: маршрут.
2: Дешевизна в этих городах будет выигрывать вот эту разницу.
5: Да, но все равно это подходит не всем. То есть если мы говорим про ежедневную миграцию, привлечет ли это рабочие руки в Москву или нет на ежедневной основе, мне кажется, что все равно 2 часа в одну сторону – это достаточно долго. Если мы говорим про жилье вдоль МЦД, да, то это шум. И, например, строительство домов вдоль МЦД может восприниматься, например, потребителем не так позитивно, как метро. Но при этом люди, я думаю, с большим удовольствием и московский платежеспособный спрос поедет в эти города и будет оставлять там свои деньги. То есть это может отразиться позитивно на местной стоимости аренды там, но я не думаю, что это какой-то максимально такой резкий скачок будет.
2: Ну, вот как вам такая инвест-идея, допустим, в Москве за 10 миллионов ты можешь купить однушку, да, где-то угу. на окраине, а тут ты за 10 миллионов в Твери, допустим, покупаешь, ну, трешку в хорошем районе.
5: Так.
2: И на эту разницу там, или, допустим, тоже однушку, но за 5 миллионов, и на эту разницу ты покупаешь себе билет в Москву на МЦД там лет на 10 вперед.
5: Ежедневно, да, и мучаешься.
2: Ну, час туда, час обратно.
5: Нет, несколько дольше, я думаю, но это долго. Не каждый на это готов.
4: Я соглашусь с Кристиной, отдельный случай, все-таки там будет высокоскоростная магистраль,
2: да,
4: и там будет 40 минут, то есть это вообще другая история. Но если брать Тулу, Калугу, другие города, где 2 с лишним часа, это все-таки за пределами агломерации. Классически расстояние должно быть от 40 минут до 1,5 часа на транспорте. Вот это классически...
5: От двери до двери, причем,
4: да,
5: так
4: да, то есть это вот, да. Когда определяются границы агломерации, обычно ориентируются на 40 минут, 1,5 часа. Но здесь, мне кажется, и НЦД может не решить проблему, но давайте посмотрим чуть дальше. Вот у нас сейчас началось строительство ВСМ, и это новые совершенно технологии.
2: Начался, продолжается, идет активными темпами. Да,
4: да, то есть это принципиально новые технологии, которые используются и в строительстве, и новый подвижной состав с другой скоростью. Мы можем предположить, что будет увеличиваться скорость на этих направлениях, и строятся новые линии. И плюс к этому не забываем, что готовится новый подвижной состав, уже отечественный, у нас высвобождаются сапсаны, может быть, как-то удастся их использовать вот на этих магистральных маршрутах.
2: Ну что, вот такой получился разговор про транспортно-ориентированный девелопмент и инвестиции в недвижимость благодаря развитию транспорта. Большое спасибо Алексею Расходчикову, представителю управления фонда «Московский центр урбанистики город» и автору телеграм-канала «Бойко о недвижимости» Кристине Бойко за этот разговор. Коллеги, большое спасибо.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
6: Нечего на зумеров пенять, коли миллениальское кино выдохлось. Как-то так можно характеризовать ситуацию с голливудскими дебютами в 2026 году. Помните недавние «Обсессию» и «Закулисье реальности»? Так вот, их авторам нет 30 лет, но есть полумиллиардные доходы. Прямо сейчас в России прокатывают «Все закончится» Александра Улома. И ему только 27, а его кино уже обсуждает весь мир. Все это, конечно, хорроры. Начинающему режиссеру легче всего снять именно ужасы. ужастик. Это бюджетно, концептуально, востребованно. Дальше везешь это на фестиваль, а там появляются полезные контакты, новые предложения. Так устроен процесс исторически. Но вот Кейн Парсонс, который снял «Закулисье реальности», вообще начинал на YouTube, а уже потом перевел интернет-феномен на язык кино. Продюсеры на него вышли. И Голливуд вдруг задумался, а кто же такие эти зумеры? Ах, это не только танцующие в ТикТоке коллекционеры мемов или странные ребята, которые не умеют общаться. Им тоже знакомо ощущение экзистенциального кризиса, лабиринтов из офисных коридоров или вот бесконечной дороги, как в

0: фильме все закончится. Их тоже интересует разница между похотью и романтикой, как в «Обсессии». Они не изобретают велосипед для самих себя и хорошо умеют развить историю из одной мысли. А что если? О том, насколько их фильмы действительно стоящие, поразмышлял по моей просьбе кинокритик и автор телеграм-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев.
1: Думаю, что молодые и талантливые американские зумеры, которые снимают фильмы в формате хорроров за довольно скромные бюджеты, это интересный феномен, но далеко не каждый кассовый успех превращает хоррор-аттракцион в большое кино. Думаю, что настоящий талант начинается там, где жанровый крючок становится все-таки авторским высказыванием, а не просто вылизанной монетизированной идеей.
0: На мой скромный взгляд, с высказываниями у этих ребят все отлично. И с изобретательностью. Посмотрев их фильмы, зритель что-то достраивает, спорит, трактует по-своему, разгадывает. Такое было и с Линчем, и с Чарли Кауфманом, и с Лантимосом, даже с Бунюэлем. Крайне интересно наблюдать за новой зумерской волной авторского хоррора. Стоять у самого начала новой главы в истории кино. Присоединяйтесь и до встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
3: Ты инвестируешь в себя, создаешь, получаешь образование, развиваешься. Это те навыки, которые у тебя не заберет никакая инфляция.
4: Рынки. Главное.
2: Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
4: По будням в 17.10 на радио РБК.
2: РБК «Тренды».
5: Кидалты. Этот термин звучит пока непривычно для русского уха. Kid out – сокращение от английского kid – ребенок, и adult – взрослый. Суть явления проста. Взрослые люди стараются сохранить в себе детское восхищение миром с помощью коллекционирования, например, фигурок супергероев, а в выборе одежды и аксессуаров делают акцент на наивные принты, наушники в виде животных, рюкзаки с аниме-дизайном. Не надо путать с инфантильностью. Все-таки речь идет об осознанном выборе, а не избегании ответственности. То есть подобные интересы не противоречат полноценной зрелой жизни. Для многих, кто старше 18 лет, это способ самовыражения, поддержки креативности и, конечно, источник радости. Приобретение игрушек для самих себя – новая тенденция, которая становится драйвером роста для многих профильных компаний. Крупные производители – Lego, Hasbro – активно адаптируют стратегии под лояльную аудиторию kid-out с помощью покупательской способности. Так, Lego в 2020 году выпускала 23 набора для взрослых, а к 2023-му их количество выросло до 142. Ностальгия, как способ справляться с тревогой и стрессом, желание вернуться в детство и ненадолго отвлечься от рутины через знакомые образы и сюжеты. Это не единственные причины, влияющие на выбор. Соцсети, стриминговые сервисы, маркетплейсы облегчают взрослым поиск игрушек и нивелируют установку, связанную с их покупкой, что также способствует развитию тренда.

обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин, здравствуйте. Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан больше 1 миллиона рублей наличными. Исключение затронет вывоз денег через аэропорты, список которых определит правительство, и при наличии банковских выписок, подтверждающих, что наличные сняты со счетов лица, которое их вывозит. Ограничения также не коснутся транзитных перевозок наличных юрлицами. Минфин США вынес первые решения по заявкам российских инвесторов на разблокировку активов. Все они получили отказы. В Управлении по контролю за иностранными активами пояснили, что основанием стало ужесточение санкций США против Ирана, пишет РБК. Банк России упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры. Регулятор установил понижающие коэффициенты при расчете риска по таким судам. 30% для заемщиков инвест-класса и 50% для иных заемщиков. Решение распространяется не только на юрлиц, но и на регионы и муниципалитеты и будет действовать до конца этого года.

Сделка ВТБ с РВБ может быть завершена ближе к концу октября. Об этом сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. ВТБ, напомню, приобретет 5% в ВБ-банке, а также доли в финтех-активах, диджитал-проектах и околофинансовых сервисах компаний. Объем доп. Эмиссии оценивается в 300-400 миллиардов рублей, а цена размещения – 87 рублей. Девелопер «Самолет» сообщил о полном погашении очередного выпуска облигаций. В пресс-службе компании пояснили, что по техническим причинам часть средств зачислилась во вторник, а не в понедельник, как было запланировано. Акции застройщика резко упали после того, как Национальный расчетный депозитарий сообщил о том, что компания не до конца исполнила обязательства по выплате купонов. Россияне стали активнее брать ипотеку. По данным аналитиков Дом РФ, в августе банки нарастили выдачу жилищных кредитов на 15% по сравнению с июлем. Объем вырос до 387 миллиардов рублей. Основной прирост произошел за счет программ с господдержкой, в первую очередь семейной ипотеки. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: РБК отрасли.
1: Альфа-банк расширил функционал сервиса «Единый остаток». Теперь корпоративные клиенты могут просматривать в нем счета, открытые в других банках, и отслеживать ликвидность всей группы в одном интерфейсе. Новая возможность работает через технологию открытых API. Сервис объединяет средства компаний холдинга в единый пул, помогает закрывать кассовые разрывы и консолидирует ликвидность на главном счете. Решение автоматизирует финансовые потоки холдингов с центральным казначейством. Продукт доступен в системе Альфа-Бизнес Онлайн. Старший вице-президент Альфа-банка Александр Горинов отметил, что сервис дает бизнесу целостную картину о совокупной ликвидности группы для принятия управленческих решений. Ранее просмотр счетов в других банках появился в приложении Альфа-Бизнес благодаря сервису «Мультибанк».
0: РБК отрасли. Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях вторника.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Проект брачного договора теперь можно составить на госуслугах. Подготовить его могут как те, кто планирует пожениться, так и те, кто уже состоит в браке. Но утвердить договор все равно нужно будет у нотариуса. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на страницу заключения брачного договора на портале и заполнить документ в электронном виде. Будет ли популярен такой инструмент, выясняла Яна Ритунская.
3: В последние годы услуга по заключению брачного договора в России стала гораздо популярнее. За прошлый год показатель достиг 255 тысяч таких договоров. Сказать, что это на 67 с лишним процентов больше, чем, например, в рекордном 21-м. Сложно понять, что именно ведет к росту популярности брачных договоров. Отчасти, вероятно, аналитики предполагают из-за того, что дорожает жилье, просто это происходит.
2: Ипотека.
3: Ипотека, да, конечно, куда
2: толкает
3: же без нее.
2: Толкает людей на брачный договор.
3: Ну и развитие предпринимательства в том числе, что больше стало индивидуальных предпринимателей и больше тех, кто развивает свое дело. Из-за этого они защитить свои права стремятся активнее. Но действительно, не только те, кто собирается пожениться, заключают такие договоры. Часто вообще для составления договора приходят, когда собираются, наоборот, разводиться, чтобы сделать это максимально безопасно, экологично, скажем так, для всех сторон, и зафиксировать разницу, кто и что желает получить. Но есть в этой новой услуге на госуслугах некий риск, потому что, опять же, составляют проект договора сами супруги, ну, либо те, кто собирается пожениться, но при этом у них нет обязательной консультации юриста, как это происходит в других странах. Из-за этого, возможно, они сами того не зная, составят себе не самый приятный проект для одного из супругов. По крайней мере, такие опасения высказала адвокат и партнер практики частных клиентов адвокатского бюро «Вертикаль» Татьяна Микони.
4: Я бы очень осторожно к этой инициативе в данном случае. Опыт, который бы я точно переняла у иностранных коллег, например, это то, что там до заключения брачного договора зачастую каждый из супругов обязан получить профессиональную консультацию юриста. Обязательно. У нас в России это не так, потому что у нас есть нотариальная форма, и предполагается, что нотариус в обязательном порядке разъясняет супругам до заключения договора те или иные нюансы брачного договора. Но поверьте мне, я иногда видела такие сложные брачные договоры, что если супруги уже придут к заключению брачного договора, придут к нотариусу, и нотариус на месте пытается что-то разъяснить, они просто могут этого не понять. Люди могут начать заключать брачные договоры, не получив профессиональную консультацию юриста.
3: Ну и при этом, для чего еще нужна консультация юриста? В чем вообще нюанс брачных договоров и почему в России к ним относятся с некой настороженностью? Потому что, в отличие от правил в других странах, брачный договор в России регулирует имущественные права. И важно понимать, что он должен быть составлен с балансом. Если происходит так, что кто-то получает все, а у кого-то по договору нет практически ничего, то в итоге суд может просто признать недействительным такой документ, и он, по сути, ничего не будет значить. Для этого нужно, опять же, обращать внимание на составление договора и вместе с тем следить за совместной жизнью дальше. То есть, если вы покупаете квартиру, вам это тоже придется отражать в договоре, говорит советник мультисемейного офиса UFG Wealth Management Анастасия Прибылова.
5: Действительно, семейный кодекс предусматривает, что брачный договор может быть признан недействительным судом, если он ставит одного из супругов крайне неблагоприятно. Если мы говорим о заключении брачного договора в начале брака, да, очень сложно понять, какое там через 20 лет будет общее имущество, общее благосостояние супругов. И может быть для суда весомым аргументом, что вот у нас там все имущество записано на супруга, мы это не предусмотрели, этот договор меня ставит в неблагоприятное положение, потому что мы все нажили вместе в браке.
3: Кроме того, у россиян есть наглядные примеры поп-звезд, людей на эстраде, которые заключают такие, казалось бы, договоры, а в итоге, когда происходят громкие разводы, как вот один, который обсуждается прямо сейчас, развод Оксаны Самойловой и артиста Джигана.
2: Договор был, но он в итоге никакой роли не сыграл при
3: там
2: разводе.
3: Там запутанная история, а как вот он не сработал. Да.
2: Хороший вопрос. Вообще эти документы в суде в российском имеют какую-то силу?
3: Силу имеют, да, конечно. Это учитывается при решении суда о том, что присвоить каждому из супругов, но, опять же, из-за нюансов составления договора, и главное из них вот это неблагоприятное положение, это вообще заветные слова, которые должны испугать любого, кто подходит к брачному договору. Вот в них кроется основной нюанс.
2: В том, кто и зачем оформляет брачные договоры в России, разбиралась Яна Ритунская. К международным новостям. Парламент Ирана в срочном порядке рассмотрит проект выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Пока законодатели изучают инициативу, в том числе с точки зрения международных последствий. Об этом сообщило агентство ФАРС. Предыстория длительная. Год назад Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Заместитель спикера парламента Али Никзад тогда назвал гендиректора организации Рафаэля Гросси непорядочным человеком. А также упрекнул его в том, что он хвалит в глаза, а потом дает отрицательный отчет. В Иране не надеются, что МАГАТЭ поможет стране в сфере ядерной энергетики. Что значит это намерение? И как на него отреагируют другие страны и МАГАТЭ? Разбирались ранее в эфире с обозревателем РБК Яном Мелкумовым.
6: Очень похоже на то, что это совершенно демонстративный подготовленный шаг. Чем он может кончиться, пока что в данном случае сказать трудно. Песков уже сказал, что Россия резко против, что, в общем, неудивительно, потому что любые члены ядерного клуба, конечно же, против того, чтобы появлялись новые страны, которые так или иначе претендуют или обладают ядерным оружием. Но если это вопрос уже решенный, то вполне возможно, ну, естественно, возникает вопрос, для чего? Вполне возможно, что Иран таким образом пытается использовать это как рычаг в переговорах против Трампа. И Трамп недавно заявил, что он не принимает предложение Ирана о перемирии с, по-моему, 7, если не ошибаюсь, пунктов, и что ничего полезного в этом не было. Значит, Иран в ответ говорит, ну, если вы не готовы вести переговоры о перемирии или вообще какие-либо переговоры, значит, тогда мы сделаем официальный шаг по выходу, а теперь мы просто официально выйдем из этой ситуации и будем его разрабатывать уже вполне открыто.
2: Да, я надеюсь, ну тогда и Трампу развязывает руки, что называется, потому что он может сказать, ну, посмотрите, что Тегеран творит, выходит из ГНЯО, будет разрабатывать ядерное оружие, давайте все вместе его.
6: Трамп может говорить все, что угодно. Понимаете, в данном случае у Тегерана гораздо более сильная переговорная позиция, чем у Трампа, потому что, как в любой ситуации с авторитарным правительством против демократического правительства, у Ирана есть население, которое готово выносить тяготы, которое не верит Америке. У Трампа через месяц и 3 дня будут выборы, на которых избиратели выскажут свое явно отрицательное отношение к войне. Ну и плюс к этому выступил еще Хосейн Махеби, это спокесмен Корпуса Стражи Исламской Революции, который сказал, что Иран в случае конфликта будет использовать новое оружие. Мы его все время разрабатываем для обороны, и новые виды оружия, мы используем все мировые технологии для этого. Поэтому не сомневайтесь, если только на нас нападут, у нас есть чем ответить. Но пока что это звучит скорее как громкое заявление, но позиция Ирана в данном случае совершенно понятна. Стоит ли за ней какая-то реальная вещь, это маловероятно сейчас.
2: Летом Bloomberg сообщал, что риск тайной разработки Ираном ядерного оружия стал выше, чем до ударов США и Израиля по стране в 2025 году. В том же месяце Дональд Трамп заявил, что Тегеран согласился с тем, что не будет обладать ядерным оружием.

0: теплохода. У этого теплохода тоже есть своя история. У него уже несколько было изменений названий, но сейчас он здесь, в России, и вот такое название коллеги ему дали. Но мы с этим не сильно-то и связаны. Он называется в честь композиции. Здесь очень много всего связанного с балетом, ну и так далее.
1: Это немного странно, что ли, обсуждать будущее России на теплоходе с таким названием.
2: Я бы сказал, скорее не странно, опасно.
1: Ты другое слово подберешь? Нет? Ну ладно.
0: Знаете, нет, мы не боимся этих странностей, определенных символизмов. Это лишь напитывает нас той самой энергией, которая очень нам нужна в этой работе, в дневной работе. Перед Россией много вызовов в различных направлениях, и мы, социально-гуманитарные представители, ищем определенные решения этих вызовов через образ будущего нашей страны.
3: На пароходе недолго путешествовала гендиректор аналитического центра ВЦИОМ, преподаватель финансового университета при правительстве Валерий Федоров. По его словам, одна из задач проекта – восстановить образ философа в публичном поле в России.
4: Я не знаю, что из всего этого получится, потому что 120 человек, они впервые друг друга увидели на этом пароходе. Получится ли у них хорошая групповая динамика или нет, я не знаю. Я думаю, что в самом лучшем случае появится некий манифест этих самых молодых философов, культурологов, социологов, которые предложат какой-то общий образ будущего. Дело в том, что у нас есть сейчас образы будущего, но их у нас существенно больше одного. А вот какой-то общий, разделяемый нашей страной, нацией в целом образ, он пока в дефиците. Я думаю, самое главный такой результат будет, это в лучшем случае возвращение образа философа в нашу публичную сферу, потому что сейчас он там отсутствует. Там есть один Дугин, но его в основном воспринимают как какого-то странного фрика. Ну, это не так, разумеется, но образ, к сожалению, сложился такой. А больше никого нету. А философы, безусловно, нужны нам в публичной сфере. И вот я вижу, что эти ребята могут претендовать на такой статус.
3: На философском пароходе его пассажиры должны заниматься разработками образа будущего России, государства, общества и человека. Но удастся ли достичь успеха в текущем составе парохода, неизвестно, так считает социолог, руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.
5: Проблема в том, что я подозреваю, что в нынешнем пароходе величин типа Бердяева, Ильина, Карцавина и так далее, наверное, не найдется. Проблема в том, что тех образов будущего, которые мы видели до сих пор, в том, что они не учитывают образ настоящего. То есть они его, вернее, не формулируют. Образ будущего – это производное от трезвого, спокойного, холодного, метафизического, но и реалистичного, с другой стороны, анализа образа настоящего. Поэтому все эти разработки, они в значительной степени кабинетные или пароходные, можно сказать, какой-то твердой связи, устойчивой связи с тем, что мы видим сегодня, не возникает. Это скорее некая проекция желательного. Вот хотелось бы, чтобы было так. Философия — это пространство свободы. Философия не может жить в каких-то идеологических, управленческих регламентах и так далее. Поэтому я бы здесь не строил иллюзий, конечно же. Но возможно, с чем я соглашусь, какие-то зерна будут заложены, и когда время станет как-то помягче, оно же там у нас циклично все-таки, эти зерна прорастут в реальную философию.
3: Напомню, философский пароход – это собирательное название рейсов, на которых в 20-х годах прошлого века из России эмигрировали деятели науки, культуры и искусства. Руководители компаний в ближайшие 10 лет не заменят искусственный интеллект. Такого мнения придерживается глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил на московском стартап-саммите, который открылся во вторник. По его словам, судьба собственного рабочего места его, цитата, пока не очень беспокоит. Он отметил, что его волнуют перспективы сотрудников, которые освобождаются в банкинге. Напомню, что в июне в Сбере сократили 65% менеджерских позиций именно за счет внедрения искусственного интеллекта. Кроме того, Греф поделился, что в банке планируют автоматизировать кредитование с помощью ИИ. Уже к началу следующего года все кредиты физлицам и 75% юрлицам будет рассматривать искусственный интеллект. Во время дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным Греф отметил, что банкинг в традиционном понимании исчезает. Главное – успевать к этому адаптироваться. Однако он не видит рисков замены искусственным интеллектом руководителей компаний в ближайшие 10 лет.
6: долго в классическом виде бэнкинг не проживет. То, что мы видим сегодня уже, от бэнкинга остается очень мало функций. На начало следующего года у нас 75% кредитов юридическим лицам и 100% кредитов физическим лицам будет выдаваться с помощью искусственного интеллекта, без участия человека. Если бы мы в свое время не заложили основы для подготовки соответствующей технологии, мы сегодня этого не сумели делать. Пока мы единственный банк

0: в мире, который умеет выдавать корпоративные кредиты, одобрять их за 7 минут. Моя нелюбовь, наверное, к бэнкингу, а также нелюбовь ключевой команды в Сбере к бэнкингу привела к тому, что мы родили целый ряд инноваций. Кстати, и стоимость операции, и стоимость комиссии все время падают. У нас практически все транзакционные комиссии сейчас обнулены. То есть сначала это дорого и долго, потом это быстро и менее дорого, а потом это быстро, нативно и бесплатно.
1: Перед Грефом выступил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Его речь была посвящена развитию IT и искусственному интеллекту индустрии, этих индустрий в России. По его словам, ускоряющаяся цифровизация требует все большего объема мощностей. Он привел статистику. Рынок дата-центров в России растет почти на 20% в год. Но этого, как отметил Григоренко, оказывается недостаточно. По его словам, именно искусственный интеллект стал главной киберугрозой в мире и активно меняет ландшафт кибербезопасности. А в России активно развивают новые подходы к искусственному интеллекту. «Цифровая сфера в стране растет двузначными числами год к году», отметил Григоренко.
2: За последние 6 лет доля IT-отрасли ВВП России увеличилась в 2 раза. Выручка IT-компаний за последние 3 года растет на 20 и более процентов год к году. И при этом айтишники еще умудряются говорить, что мало. И в этом прелесть IT, потому что IT всегда мало. Что касается IT-экспорта, я тоже обращаю внимание, что у нас идет кратный рост IT-экспорта год к году. Кто бы что ни говорил, это статистические данные, это не аналитические выкладки. При этом в мире на сегодняшний день существует огромный спрос на цифровой суверенитет и на цифровую безопасность. Это абсолютно запросы любой страны мира на сегодняшний день. И Россия в этом плане очень самодостаточна. И у нас в России есть практически все цифровые решения, которые формируют цифровой суверенитет.
1: Видеообращение для открытия мероприятия также записал председатель правительства России Михаил Мишустин. Он отметил, что в России активно ведется работа по подготовке молодого поколения к работе с искусственным интеллектом. Саммит проходит в Сбер-Сити и будет продолжаться до вечера среды. Концерт Канье Уэста в России не состоится. Об этом в социальных сетях сообщило американское агентство Access Opera, которое выступает концертным партнером рэпера. Источник РБК, близкий к городской администрации, подтвердил, что договоренности о проведении концерта нет. Однако собеседник из концертной отрасли не исключил, что на официальном уровне речь может пойти о переносе мероприятия. РБК направил запросы в агентство Say Agency, это компания, которая занималась организацией мероприятия в Санкт-Петербурге. По каким причинам могли отменить концерт, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Концерты рэпера должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». И, как рассказал один из источников РБК, близкий к администрации президента, изначальная идея приезда артиста в Россию пользовалась поддержкой, ну, в том числе из-за положительных высказываний рэпера в адрес президента. Однако в ходе подготовки концерта, цитата, «была допущена ошибка». Вот таким мнением поделился уже другой собеседник РБК. По его информации, мероприятие не согласовали с властями Санкт-Петербурга и губернатором города Александром Бегловым. Против концерта, по словам источника, выступили также представители силового крыла. Главным аргументом стали высказывания Канье Уэста о Гитлере и использовании запрещенной символики. Естественно, пока шли заявления с двух сторон, «Газпром-арена» нас убеждала, что концерта не будет, а Say Agency, это организатор концерта в России, что будет. Покупатели билетов начали обращаться в суды с требованиями вернуть деньги. Например, москвичка Анна потратила 80 тысяч рублей на билеты на всю семью и пока не понимает, получит ли она их обратно.
4: У нас было куплено 3 билета на меня, моего мужа и нашего сына-подростка. С учетом комиссии, которую взяла площадка, которая продавала билеты, получилось больше 80 тысяч. И для меня сейчас самая главная проблема, что это моя рабочая неделя, и я специально под этот концерт брала выходной. Мне пришло письмо от площадки, которая продавала билеты. Там были написаны условия возврата этих билетов. И мой акционный, который попал вот под эту волшебную акцию, которую мы все, конечно же, не подозревали, которая была прописана в условиях оферты, что якобы возврат будет только в том случае, если концерт официально будет отменен, тогда деньги организаторы вернут, но я, честно говоря, немножко сомневаюсь, отменят ли его официально.
3: Я напомню, что самые дорогие билеты доходили до 160 тысяч рублей. Позднее Анна в беседе со мной добавила, что в случае, если агентство добровольно не захочет возвращать деньги за билеты, то она намерена обращаться в суд, как, впрочем, и другие несостоявшиеся зрители. Для процедуры возврата денег за билеты именно российский организатор должен заявить официально, что концерт отменен, пока таких заявлений не было. Но вот в таком случае тем, кто купил билеты до 23 августа, если все-таки такие доказательства обязательства официальной отмены будут, они должны автоматически вернуться. Ну, по крайней мере, так ранее заявляли в Сейдженсе, когда только пошли первые слухи об отменных концертах. Вот с возвратом всех понесенных затрат на билеты, на самолеты или кто-то, допустим,

0: там отпрашивался куда-то. Дела обстоят сложнее. Во-первых, в российской судебной практике нет единого правила решения таких вопросов, и каждый случай будет рассматриваться отдельно. Во-вторых, тот, кто приобрел билет, должен предоставить доказательство, что случился именно форс-мажор с отменой, а не сам человек отказался от поездки по каким-либо там своим личным причинам. В таком случае можно будет рассчитывать на возврат понесенных издержек, но шансы невелики. Таким мнением поделилась юрист и кандидат юридических наук Ирина Лин.
1: Если концерт официально отменен, зритель вправе требовать возврата полной стоимости билета. Ждать, пока организатор сам перечислит деньги, не нужно. Юридический срок возврата привязан именно к предъявлению требования потребителя. Такое требование лучше подать письменно или через форму возврата на сайте, сохранив подтверждение отправки. По закону о защите прав потребителей денежные средства должны быть возвращены в течение 10 дней с момента предъявления требования. Поэтому чем раньше человек зафиксирует свое обращение по возврату денежных средств, тем раньше начнет исчисляться этот срок.
0: Ранее Сайдженси пообещала раскрыть всю информацию по поводу концертов Уэст в России 30 сентября. Цитата: «Ни раньше, ни позже, пожалуйста, наберитесь терпения».
2: В том, на что могут рассчитывать покупатели билетов на концерты Канье Уэста, разбиралась Лиза Майнгард. И сейчас сообщение с лент новостей. Включение отопления в Москве начнется 1 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В четверг начнем включать отопление. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней. В первую очередь дадим отопление в садиках, школах и больницах. И затем в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности, говорится в сообщении. Собянин отметил, что работы по подготовке к сезону были завершены в срок. Все инженерные системы готовы к продолжению отопительного периода.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала U-Magazine и члена экспертного совета «Московская неделя моды».
5: А показ – это всегда центральная часть на любой неделе моды, московской неделе в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующей программе показа. Еще дополнительно две программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после Московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства и нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов Московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
4: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Зарядье. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
6: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
7: Около 2500 сияющих кристаллов

0: кристаллов и 4,8 миллиона долларов на аукционе. Такова цена знаменитого платья Мэрилин Монро. Наряд сшивали непосредственно на актрисе перед выходом на сцену. В этом образе она исполнила знаменитое «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Джона Кеннеди. Знать, что произошло, и понимать, что происходит
1: – не одно и то же.
0: Новости сообщают факты.
1: Но значение они приобретают только в контексте.
0: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
1: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
0: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
2: Нет, я согласен.
3: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
0: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
4: Нейросеть, ты можешь найти закономерности и напечатать их на бумажке? Что вот удой там, например, зависит вот от того-то, да? И это всего лишь предположение. Это лишь филькина грамота, бумажка. Ее надо подтвердить экспериментально. На растении... Нет, это надо создать. Это надо искусственно ввести, либо на протяжении многих лет как бы это размножать селекционными методами и так далее, и так далее. На растении и на животном мы можем это сделать. Можем ли мы подтвердить то, что нам предложат нейросеть на человеке в таком эксперименте? Я, честно говоря, сомневаюсь, эксперименты на людях запрещены.
5: Были такие попытки, но неплохо закончились.
0: Генетик, доктор биологических наук, профессор Сергей Киселев в программе НИИ Бейнаровича.
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома – в умных колонках, в дороге – в FM-диапазоне, в офисе – на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 7 часов утра. В студии с новостями Юлия Родина. Попытки Катара добиться дипломатического прорыва в диалоге между США и Ираном не принесли значительных результатов, сообщает портал Axios. Издание подчеркивает, что стороны отказались идти на уступки. Это повышает опасения по поводу возможного возобновления боевых действий. Приказ о проведении крупных военных операций может быть отдан руководством США после промежуточных выборов в стране. МАГАТЭ готова немедленно направить инспекторов в Иран для полноценного возобновления работы в стране, если получит соответствующий запрос, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, группа инспекторов знают, куда направляться и что делать. Полноценная работа МАГАТЭ в Иране была прервана после ударов по ядерным объектам и решения Тегерана приостановить сотрудничество. Самолет, летевший в Зею из Благовещенска, вынужденно вернулся в аэропорт. Посадка прошла штатно. Пострадавших нет, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Ведомстве отметили, что пассажиры вышли и находятся на аэровокзале. Причиной возврата борта стал отказ правого двигателя. Аэропорты Екатеринбурга, Костромы, Ярославля, Казани, Нижнекамска, Перми и Ижевска приостановили работу. Об этом сообщила Росавиация. Минувшей ночью ограничения на прием и выпуск самолетов вводились также в авиагаванях Домодедово и Жуковский. Сейчас они сняты. Объем перевозок экспорта.

0: Транспортных грузов по дальневосточной железной дороге с начала года увеличился на 11%. За 8 месяцев перевезено порядка 86 миллионов тонн грузов. Среди них каменный уголь, нефть и нефтепродукты, химикаты, сода и зерно, сообщили в дальневосточной железной дороге. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
2: Доброе утро. Это последний день сентября 2026 года. 30 число, сегодня среда.
1: Скажу пафоснее, третий квартал завершается, между прочим. В этом части Владимир Путин своим указом запретил вывозить больше миллиона рублей наличными в страны Евразийского экономического союза. Мы разобрались, кто может пострадать и какие есть альтернативы. Тем временем у бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова уже изъяли активы на сумму свыше 3 миллиардов рублей в доход государства. Позиции Генпрокуратуры и защиты через 7 минут. А также эксклюзив радио РБК. Александр Аузан 1 декабря покинет должность декана экономического факультета МГУ после 13 лет работы на посту. Мы узнали у него, чем он займется после отставки, а также спросили у высокопоставленных выпускников экономфака, что им дала «Альма-Матер». Короткая ситуация на рынках.
2: Индекс Мосбиржи на открытии утренней сессии подрастает умеренно на 0,2%. Сейчас отметка 2264 пункта. Вчера высокая волатильность наблюдалась на российском рынке. Он и падал, и подрастал во второй половине дня, прежде всего после статьи «Атлантик», где говорилось о том, что Трамп поддержал смягчение санкций против России при освобождении заключенных в России. Ну и рынок подрос существенно на этой новости, но потом, правда, немного откатился, и сейчас, вот такая динамика не совсем очевидная. Смотрим на рубль. Он продолжает укрепляться. На межбанке доллар стоит 83 рубля 74 копейки. Евро 94 рубля 92 копейки. Ну и нефть существенно дешевеет. Находится сейчас под давлением возможного восстановления поставок с Ближнего Востока. Хотя риски, как и, конечно, вокруг Ормузского пролива по-прежнему сохраняются. Сейчас меньше 100 долларов за баррель. 96,49 по Брент.
1: Итак, релокантам, трудовым мигрантам и серому бизнесу приготовиться. Все дело в том, что именно эти категории граждан первыми смогут ощутить на себе действие нового указа Владимира Путина. Согласно документу, россиянам теперь нельзя вывозить больше миллиона рублей наличными в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Если зафиксируются нарушения правил, то у физических лиц изымут сумму сверх миллиона рублей. Всю сумму. У юрлиц все наличные.
2: Ну, правда, есть исключения. Например, для бизнеса, который занимается международными перевозками, также разрешено вывозить деньги для обеспечения работы российских дипломатических и консульских учреждений. Кроме того, вывозить крупные суммы в ряде случаев можно через несколько международных аэропортов. Но при себе должны быть банковские документы, которые подтверждают снятие суммы со счета. Что делать гражданам, которым все-таки нужно вывести больше миллиона, и кто еще может пострадать? Собиралась Ольга Зуева.
3: Чтобы понять, кто будет в группе риска, надо посмотреть, для каких целей обычно до этого вывозили такие крупные суммы. Но это, как правило, покупка недвижимости, оплата лечения или там обучение за рубежом, а также содержание семьи, которая находится за границей. То есть в первую очередь меры эти затронут трудовых мигрантов и релокантов. Ну и, конечно, бизнес, который до этого возил наличные в серую, чтобы оплачивать товары. На это указывает директор по аналитике Ингобанка Василий Кутин.
4: Прежде всего, это мигранты и трудовые переводы средств. Ну, пожалуй, самая массовая группа. Это было проще и дешевле, чем банковский перевод, особенно для тех, кто работает неофициально. Вторая группа – это релоканты, периодически возят наличные на обустройство, аренду, крупные покупки. Это бьет по серым схемам параллельного импорта, где наличные возились в Казахстан или Киргизию для расчетов с поставщиками. Также серый обмен, когда рубли вывозятся и обменяются на местную валюту по выгодному курсу.
3: Базово большинство импортеров давно используют переводы и расчетные счета с контрагентами за рубежом, поэтому на ввоз техники или там автомобилей сей меры повлиять не должны, отмечает генеральный директор независимой сервисной компании «Сатурн СП» Олег Черников.
5: Этот закон никак не касается работы компаний, которые занимаются импортом, потому что мы не возим наличные за рубеж. Мы работаем по оплате с расчетных счетов, отправляем деньги на расчетные счета по контракту в рамках параллельного импорта, поставки товаров.

0: импортных. Наличные не вывозятся и не ввозятся. Соответственно, это никаким образом не затрагивает деятельность компаний, которые занимаются международной деятельностью.
1: Условия в банках стран ЕС для россиян ужесточились еще в июне. Так произошло в Белоруссии, Киргизии, Казахстане. Комиссия для внесения рублей теперь составляет около 5%. Некоторые армянские банки вообще приостановили работу с наличными рублями. Есть сложности некоторые и с открытием счетов, указывает руководитель направления по работе с банками FTL Advisors Ольга Бурцева.
2: Для того, чтобы открыть счет в банках ЕАЭС, требуется личный визит, а это значит, нужно заложить расходы на перелет проживания. Сюда же нужно добавить комиссии за обслуживание и перевод и конвертацию в национальную валюту, которые могут достигать до 2,5%. Многие банки требуют от российских граждан размещения неснижаемого остатка или депозита на определенный период.
1: Несмотря на то, что меры вступают в силу с момента подписания указа, Кабмин и Банк России в ближайшие 3 месяца еще будут утверждать, как учитывать ввозимые деньги, потому что оценить, сколько рублей вывозят из России, достаточно трудно. ФТС такую статистику не ведет со странами ЕАЭС. А в Банке России не раз отмечали, что вот учитывать такое количество разрозненных потоков сложно.
3: Подробности всех ограничений для вывоза наличных за рубеж разбиралась Ольга Зуева. А вот у бывшего генерального директора Русагро Максима Басова уже изъяли сумму несколько больше, чем 1 000 000 рублей. Свыше 3 миллиарда рублей в доход государства было обращено по решению суда. Позиции Генпрокуратуры и защиты Максима Басова уже через 1,5 минуты. Это утро вне конкуренции.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
7: Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru. 16+.
9: 7:10. Это утро вне конкуренции. В прямом эфире радио РБК встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Свыше 3 миллиарда рублей в доход государства. Такую сумму изъял у бывшего генерального директора Русагро суд у Максима Басова. Арбитраж согласился, что указанная сумма была незаконно получена им в виде дивидендов и премий за годы работы в компании.
3: Иск подала Генпрокуратура. Деньги снимут со счетов Басова в Райффайзенбанке и ВТБ, ну а также в сумму погашения пойдут акции Лукойла, Яндекса и Норникеля. По словам адвоката предпринимателя Андрея Дроздова, доходы его подзащитного не являются коррупционными по определению.
10: Для нас это неожидаемое решение. Они являются частью заработной платы, которая абсолютно законной, задекларированной, полученной за выполнение трудовой функции. Зарплата любого человека, это менеджера в компании, не может быть коррупционным доходом, не может быть незаконным. Я сейчас указывал на то, что этот размер является аномальным и нерыночным. Мы, в свою очередь, представили многочисленные данные по премиям и зарплатам топ-менеджеров крупнейших российских компаний, которые подчас гораздо больше, чем та сумма, которую получил БАС. Более того, у нас была справка одного из ведущих рекрутеров, который тоже подтвердил, что эта сумма не является какой-то из ряда вон выходящей или аномальной, она является абсолютно рыночной. Более того, она даже меньше, чем порядок сумм, которые получают топ-менеджеры крупнейших российских компаний, государственных и негосударственных. Дивиденды, которые получал Басов Максим Дмитриевич, получал их наряду с 1000, а то и миллионами владельцами ценных бумаг Русагро. У него не было никаких преференций ни в части периодичности этих выплат, ни размера этих выплат и так далее. Соответственно, мы тоже полагаем, что в совокупности доказательств этот тезис о законности получения этих дивидендов подтверждается. Будем обжаловать это решение в апелляционной инстанции.
9: Максима Басова, а также основателя «Русагро» Вадима Машковича арестовали в марте прошлого года по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, они убедили владельца агрохолдинга «Солнечные продукты» Владимира Бурова продать 85% акций компании, ну и пообещали инвестировать в нее. Правда, этого так в итоге и не произошло.
3: Адвокат Машковича утверждал, что доказательств получения имущества в результате противоправной деятельности прокуратура так и не представила. В мае суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал доход государства акции «Русагро», которые принадлежали Машковичу, а также ценные бумаги, оформленные на его родственников. Ну и в прошлом году по делу основателя группы «Русагро» был задержан и бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере от Машковича. Что же касается самого основного судебного процесса по существу, то он уже начался. В июле первое заседание прошло. Ни Басов, ни Машкович свою вину не признали. 7:13 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
9: Российская делегация вновь летит в США. В Милуоке состоится саммит министров G20. Интересы России будет представлять глава Минэкономразвития Максим Решетников. Это уже вторая подобная встреча. В августе на встречу двадцатки в Штатах летал министр финансов Антон Силуанов. Расскажем, как меняется роль этой площадки. Сегодня Госдума проведет первую пленарную сессию в новом составе. 9-й созыв начнет работу в 10 часов утра. За ходом дискуссии будет следить наш корреспондент. А еще сегодня впервые за 23 года можно будет окончательно сказать, США вывели войска из Ирака. Какие уроки извлекла администрация и остались ли те, кто не считает вторжение ошибкой? Разберемся в начале следующего часа.
3: Ну а пока разберемся, как можно составить брачный договор на госуслугах. Теперь такой проект действительно можно там составить. И сделать это могут как те, кто планирует пожениться, так и те, кто в браке уже состоит. Правда, все равно придется обратиться к нотариусу, чтобы договор утвердить. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на страницу заключения брачного договора на портале и заполнить документ в электронном виде. Ну а будет ли популярен такой инструмент, выясняла Яна Ритунская.
11: В последние годы услуга по заключению брачного договора в России стала гораздо популярнее. За прошлый год показатель достиг 255 тысяч таких договоров. Сказать, что это на 67 с лишним процентов больше, чем, например, в рекордном 21-м. Сложно понять, что именно ведет к росту популярности брачных договоров. Отчасти, вероятно, аналитики предполагают из-за того, что дорожает жилье, просто это происходит. Ну и развитие предпринимательства в том числе, что больше стало индивидуальных предпринимателей, и больше тех, кто развивает свое дело. Из-за этого они защитить свои права стремятся активнее. Но действительно, не только те, кто собирается пожениться, заключают такие договоры. Часто вообще для составления договора приходят, когда собираются, наоборот, разводиться, чтобы сделать это максимально безопасно, экологично, скажем так, для всех сторон, и зафиксировать разницу, кто и что желает получить. Но есть новые услуги на госуслугах, некие риски, потому что, опять же, составляют проект договора сами супруги, ну, либо те, кто собирается пожениться, но при этом у них нет обязательной консультации юриста, как это происходит в других странах. Из-за этого, возможно, они сами того не зная, составят себе не самый приятный проект для одного из супругов. По крайней мере, такие опасения высказала адвокат и партнер практики частных клиентов адвокатского бюро «Вертикаль» Татьяна Микони.
12: Я бы очень осторожно относилась к этой инициативе в данном случае. Опыт, который бы я точно приняла у иностранных коллег, например, это то, что там до заключения брачного договора зачастую каждый из супругов обязан получить профессиональную консультацию юриста. Обязательно. У нас в России это не так, потому что у нас есть нотариальная форма, и предполагается, что нотариус в обязательном порядке разъясняет супругам до заключения договора те или иные нюансы брачного договора. Но поверьте мне, я иногда видела такие сложные брачные договоры, что если супруги уже придут к заключению брачного договора, придут к нотариусу, и нотариус на месте пытается что-то разъяснить, они просто могут этого не понять. Люди могут начать заключать брачные договоры, не получив профессиональную консультацию юриста.
11: Ну и при этом для чего еще нужна консультация юриста? В чем вообще нюанс брачных договоров и почему в России к ним относятся с некой настороженностью? Потому что в отличие от правил в других странах, брачный договор в России регулирует имущественные права. И важно понимать, что он должен быть составлен с балансом. Если происходит так, что кто-то получает все, а у кого-то по договору нет практически ничего, то в итоге суд может просто признать недействительным такой документ, и он, по сути, ничего не будет значить. Для этого нужно, опять опять же, обращать внимание на составление договора и вместе с тем следить за совместной жизнью дальше. То есть, если вы покупаете квартиру, вам это тоже придется отражать в договоре, говорит советник мультисемейного офиса UFG Wealth Management Анастасия Прибылова.
13: Действительно, семейный кодекс предусматривает, что брачный договор может быть признан недействительным судом, если он ставит одного из супругов крайне неблагоприятно. Если мы говорим о заключении брачного договора в начале брака, да, очень сложно понять, какое там через 20 лет будет общее имущество, общее благосостояние супругов. И может быть для суда весомым аргументом, что вот у нас там все имущество записано на супруга, мы это не предусмотрели, этот договор меня ставит в неблагоприятное положение, потому что мы все нажили вместе в браке.
11: Из-за нюансов составления договора, и главное из них вот это неблагоприятное положение, это вообще заветные слова, которые должны испугать любого, кто подходит к брачному договору. Вот в них кроется основной нюанс.
9: В том, кто и зачем оформляет брачные договоры, разбиралась Яна Ритунская, но надо отметить, что тема спорная. Есть ощущение, что формат еще в нашей традиции российской не прижился до конца, потому что вчера это была тема интерактива в рамках программы ЧЕС, что это значит, вечерний эфир на радио РБК, и было очень много в наш телеграм противоречивых сообщений, надо отметить. По-прежнему, мне кажется, половина наших слушателей против вообще такого формата.
3: А я вот задаюсь таким вопросом. Брачный договор поможет как-то более тесно связать узы между новобрачными, между уже женатыми людьми? Вот насколько этот фактор помогает в какой-то степени остановить друг друга от решения разводиться? Вот это, наверное, какой-то повод для исследований. Впрочем, на брачный договор надейся, а сам не плашай, как говорится.
9: Ну, вот такое сообщение немного с холодком. В США сегодня состоится смертная казнь. Ну, правда, звучит устрашающе. И это даже не метафора и не новость из 19 века. В штате Теннесси сегодня впервые за 200 лет казнят женщину. 50-летняя Криста Пайк была осуждена в 95 году за убийство одноклассницы. Дело получило широкую огласку из-за жестокости. На груди жертвы обнаружили пентаграмму. Движение сатанизма, напомним, признано в России экстремистским и запрещено.
3: Все ждали, что этой ночью в дело вмешается Верховный суд и заменит наказание на более гуманное, но буквально 4 часа назад в инстанции заявили, что акта милосердия ждать не стоит. Почему средневековая практика до сих пор сохранилась в США и как она выглядит сегодня? Герой программы «Да или нет» – адвокат по уголовным делам США Аркадий Бух, которому удавалось уберечь доверителей от смертной казни. С ним беседовала Яна Ритунская.
11: В какой момент и почему вообще могут назначить смертную казнь? Каким должно быть преступление?
14: Это всегда дела, связанные с убийством, и всегда с отягчающими обстоятельствами. Массовое убийство, когда попытка каких-то террористических актов, в которых погибли люди или человек, ну и масса раненых. Это было у меня в деле с бостонскими взрывателями и так далее. Тоже там молодые ребята, 18, 19, 20 лет. С моего клиента удалось, так сказать, спасти от серьезного наказания, но, так сказать, другие были наказаны и таки приговорены к смертной казни. И причина была отягчающие обстоятельства, когда пострадало много людей и погибло несколько человек. Мой клиент извинился, отказался от джихада, причем настолько хорошо это было подготовлено, чтобы это поверил и судья, и прокуратура, и поэтому получили минимальный срок. В то время как с сатанистами обстановка была намного хуже, да и достаточно религиозный штат тоже не мог и не хотел видеть себя в штате сатанистов, которые ведут к смерти жителей штата. Похожая история была с трансгендерной женщиной и убийством 2003 года.
11: Здесь я также по требованию российского закона должна отметить, что движение сатанистов признано экстремистской организацией Верховным судом, так же, как и движение ЛГБТ. А может ли что-то случиться, чтобы, в принципе, избежать смертной казни, если ее назначили?
14: У нас в стране идет автоматическая апелляция, и эти апелляции идут до самого высшего суда, и оно происходит автоматически. Это то, почему между смертью, арестом и реальной смертной казни проходят больше 20 лет, в большинстве случаев, а не редко 30 и 40. У нас, в принципе, до 21 года очень часто малолетних классифицируют как несовершеннолетних, хотя, конечно, это старше 18 лет, для цели снижения срока. И это не вопрос в том, что за это не надо наказывать, так сказать, малолетних. Надо. Но смертной казнью ли?
11: А как часто вообще суды ошибаются? Есть ли какой-то процент общеизвестный?
14: Достаточно трудно сказать. На федеральном уровне, в серьезных делах, особенно в делах, связанных с мошенничеством, экстрадицией и так далее, вероятность ошибки или мизинтерпретации закона достаточно высокая. То есть я предполагаю, что, может быть, до половины дел сами клиенты, да и многие адвокаты считают, что они не виноваты в той степени, как их обвиняют, может быть, вообще не виноваты. В то время как с делами, связанных с насилием или убийством, обычно

0: вероятность того, что это невиноватые люди, достаточно низкая. Я думаю, что это может быть до 10%.
1: Как выбирается способ осуществления смертной казни? Как вообще все это выглядит?
0: Перенести основной способ — смертельная инъекция. С декабря 2024 года используется один препарат. Это пентобарбитал. Вместо прежней коктейль-смеси. Он считается самым гуманным, считается более гуманным, чем электрический стул, повешение или расстрел, хотя он по выбору существует еще во многих штатах. Но обычно большинство приговоренных предпочитают смертельную инъекцию.
1: То есть все-таки выбор остается в итоге за осужденным.
0: Совершенно верно.
1: Как вообще после этого может чувствовать себя судья?
0: Дело в том, что я считаю, что это настолько же трудно судье быть в этой позиции, настолько же, насколько отправлять людей на 20, на 30 и на 50 лет. И мне часто приходится работать с судьями. В Америке мы это называем, у них толстая кожа. То есть они привыкли, они... Такая работа. Это как у врачей. Но иногда надо принимать тяжелые решения.
1: Ну и адвокат тоже, который не сумел защитить своего подзащитного, в итоге его таким образом осудили. Не знаю, было ли это в вашей практике, но какие чувства испытывает в таком случае адвокат?
0: Конечно, адвокаты очень расстраиваются, когда клиент получает выше срок, чем сам адвокат рассчитывал. Это достаточно неприятное чувство. Я уверен, что любой опытный адвокат, так сказать, был в подобном состоянии. Так сказать, слава богу, у меня не было ситуации, когда мой клиент, так сказать, был приговорен к смертной казни. Но я представляю состояние этого адвоката, конечно, крайне неприятно.
1: Но после такого не уходят из профессии, не сдают лицензию свою?
0: Дело в том, что адвокаты, которые занимаются делами подобного уровня, обычно это в большинстве своем это бесплатные адвокаты, я бы сказал, 9,5 из 10, через которых проходит большое количество дел, которые практикуют обычно много десятков лет, и у которых, как говорится, тоже толстая кожа, и они тоже привыкли видеть, так сказать, человеческое горе, человеческую боль. И, в общем-то, привыкли к вот этим страданиям, к смертным казням и так далее.
1: Эта смертная казнь станет последней в Соединенных Штатах Америки, да или нет?
0: Нет, потому что большинство штатов ее практикуют, люди голосуют за это, особенно на юге. К сожалению, наша страна не собирается снимать этот средневековый закон. И, похоже, мы достаточно долго еще будем в этом состоянии находиться здесь.
2: Ну, в общем, о разном приходится говорить. Вы слушаете прямой эфир радио РБК.
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
4: Кто есть кто?
5: Есть машины, которые проектировали как универсалы, а есть Stellato S9T, автомобиль, который посмотрел на огромный седан S9, подумал, что багажника маловато и просто отрастил себе пятую дверь. Получилось примерно как если бы китайский чиновник однажды пришел в офис в деловом костюме, но с туристическим рюкзаком на плечах. Название тоже прекрасное. Stellato звучит, будто это не марка автомобиля, а итальянское слово, которое придумал маркетолог из Шанхая после третьего эспрессо. Но за этой почти космической вывеской скрывается вполне земная конструкция. И вот здесь начинается самое интересное, потому что универсал длиной больше 5 метров — это уже не семейный автомобиль, а семейное обстоятельство. В него можно загрузить коляску, чемоданы, велосипед, собаку и половину Ашана. При всем при этом S9T вполне элегантен. Низкий кузов, длинная крыша, вытянутая корма — это тот редкий случай, когда практичность не требует выглядеть так, будто вы работаете курьером. Скорее наоборот, машина напоминает представительский седан, который внезапно понял, что жизнь бывает не только в переговорной, но еще и на даче. Внутри китайцы, конечно, не смогли остановиться вовремя. Здесь огромный центральный экран, проекция, отдельный дисплей перед пассажиром, задний монитор, но главная фишка S9T — это, конечно, партнерство с компанией Huawei. Здесь установлена продвинутая система интеллектуального вождения, то есть машина буквально обвешана электроникой, чтобы однажды уверенно сообщить вам: «Я все вижу». Версии S9T несколько на выбор, но самая популярная у нас гибридная. У нее 1,5-литровый бензиновый мотор, который работает как генератор, и электродвигатель на 300 с лишним лошадей. Но главное разочарование – это привод, который в гибриде бывает только задним. При этом S9T совсем не пытается быть грубым спортсменом. Здесь пневмоподвеска, которая позволяет менять высоту кузова. Получается машина, которая утром может изображать представительский лайнер, а вечером немного приподняться и отправиться на загородную прогулку.
4: Кто есть кто?
5: Так кто есть кто? S9T можно поставить рядом с универсалами вроде Mercedes E-класса, пятерки BMW и Audi A6. Но подход у китайцев здесь совершенно другой. Меньше поклонения традициям, зато больше экранов и чуть больше смелости. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
6: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
7: Уже более полугода мы не теряем деньги.
8: 1200 от 1000 – это 20%.
6: Нет, согласен. Ну,
8: это за полгода, а годовых это уже получается 40%.
9: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.

0: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
1: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.10 на радио РБК.
3: «Ошибка на миллион». Краткое руководство «Как испортить все».
2: Корпорация BIC с 1950-х годов занимает одно из первых мест в мире по производству шариковых ручек. Но безусловный успех в одной категории может стать тормозом в другой. Бренд убедился в этом на примере собственной горькой ошибки. Продукция BIC, ручки, зажигалки, бритвенные станки всегда выпускались под негласным девизом «дешево, надежно, практично». Именно это позиционирование и качество товаров легло в основу идеи расширить линейку. Компания решила выпустить одноразовые колготки, применив к ним тот же принцип – доступно, удобно, на один раз. Идея не сработала. Покупатели не видели связи между привычными канцелярскими товарами и женскими колготками. Выяснилось, что для нового продукта нужны другие технологии производства и совсем иная система дистрибуции. Через полгода крупные магазины переместили колготки на нижние полки, а вскоре проект тихо свернули. Так одноразовые колготки от BIC стали одним из самых известных маркетинговых провалов в истории ритейла.
3: «Ошибка на миллион».

7:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Частные дома повреждены в Самарской области в результате ночной атаки беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. На месте падения обломков работают оперативные службы. Жертв и пострадавших там нет. Еще порядка 30 дронов были сбиты в Каменске-Шахтинском и 6 районах Ростовской области. В результате падения обломков загорелась сухая трава в Чертковском районе. Сейчас пожар потушен, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. 31 БПЛА также уничтожили в Воронежской области. Это следует из данных главы региона Александра Гусева. Минтранс России поддерживает законопроект, дающий авиакомпаниям право отказывать дебоширам в перевозке и обмениваться между собой данными о таких клиентах. При этом документ предусматривает исключения, например, на безальтернативных маршрутах. Об этом РБК сообщил представитель ведомства. Пакет соответствующих поправок в законодательство был внесен в Госдуму 28 сентября. В случае их принятия перевозчики смогут отказывать пассажирам, которые ранее совершили на борту мелкое хулиганство. Аэропорты Костромы, Ярославля, а также Бугульмы, Казани и Нижнекамска вернулись к штатной работе, сообщает Росавиация. Ранее в

Костромской, Ярославской областях и Татарстане объявлялся режим беспилотной опасности. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Это следует из данных главной столичной метеостанции на ВДНХ. Столбики термометра опускались до плюс 4,7 градусов. В течение дня сегодня в столице ожидается до плюс 15, плюс 17 градусов и без осадков. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: РБК отрасли.
1: Площадь дома в зависимости от региона превышает метраж квартиры в новостройке почти в 3,5 раза. А в пересчете на квадратный метр такое жилье почти всегда обходится дешевле первичного рынка. Такие данные содержатся в новом исследовании «Домклик» Сбербанка. В целом по России площадь дома по ИЖС превышает метраж квартиры в новостройке в 1,3-3,4 раза. И если типовая двушка в новом доме – это 40-50 квадратов, то собственный дом предпочитает площадью от 100 до 160. Самый большой разрыв наблюдается в республике Дагестан. На втором месте Санкт-Петербург, следом идут Московская и Ленинградская область. В ряде регионов Урала и Сибири разница между новостройкой и домом минимальна. Например, в Красноярском крае, Челябинской и Тюменской областях квартиры просторные, а дома редко превышают 90 квадратных метров. При сопоставлении стоимости аналитики выявили важную закономерность. В пересчете на квадратный метр ИЖС практически всегда обходится дешевле первичного рынка, иногда в 2 и даже в 4 раза.
0: РБК отрасли.
2: 7 часов 33 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина встречают вместе с вами утро среды 30 сентября. Ситуация вокруг концерта возможного Канье Уэста в Петербурге напоминает ромашку. Будет, не будет, будет, не будет. Пока кажется, что последний листок все-таки будет, не будет.
0: Утро вне конкуренции.
3: Но концерты планировались на 10 и 11 октября, и это уже меньше, чем через 10 дней. Ну, примерно, да, Олег, ты всегда...
2: Около
3: 10
2: того.
3: Дней. А как мы знаем по информации от специалистов отрасли, которую нам озвучивали в прямом эфире радио РБК, такие концерты более месяца готовятся. Так что... Ну, совсем мало времени осталось.
2: Шансы теоретические, как обычно говорят в спорте. Но вот сегодня агентство Say Agency, организатор концертов Kanye West в России, должно официально объявить, будет ли выступление рэпера в Петербурге на Газпром-арене или нет. По крайней мере, именно такое обещание компания давала 25 сентября. А вот накануне американское агентство Access Opera, которое выступает концертным партнером Kanye West, сообщило, что все-таки концерт его в России не состоится.
3: Источник РБК, близкий к городской администрации Петербурга, подтвердил, что договоренности о проведении концерта нет. Однако собеседник из концертной отрасли не исключил, что на официальном уровне речь может пойти не об отмене, а о переносе мероприятия. РБК направил запрос в Say Agency, вот, собственно, в компанию, которая занималась организацией мероприятий в Санкт-Петербурге.
2: По каким причинам могли отменить концерт, разбиралась Лиза Майнгард.
4: Концерты рэпера должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». И, как рассказал один из источников РБК, близкий к администрации президента, изначальная идея приезда артиста в Россию пользовалась поддержкой, ну, в том числе из-за положительных высказываний рэпера в адрес президента. Однако в ходе подготовки концерта, цитата, была допущена ошибка. Вот таким мнением поделился уже другой собеседник РБК. По его информации, мероприятие не согласовали с властями Санкт-Петербурга и губернатором города Александром Бегловым. Против концерта по словам источника, выступили также представители силового крыла. Главным аргументом стали высказывания Канье Уэста о Гитлере и использовании запрещенной символики. Естественно, пока шли заявления с двух сторон «Газпром-арены», нас убеждало, что концерта не будет, а Say Agency, это организатор концерта в России, что будет, покупатели билетов начали обращаться в суды с требованиями вернуть деньги. Например, москвичка Анна потратила 80 тысяч рублей на билеты на всю семью и пока не понимает, получит ли она их обратно.
5: У нас было куплено 3 билета на меня, моего мужа и нашего сына-подростка, с учетом комиссии, которую взяла площадка, которая продавала билеты, получилось больше 80 тысяч. И для меня сейчас самая главная проблема, что это моя рабочая неделя, и я специально под этот концерт брала выходной. Мне пришло письмо от площадки, которая продавала билеты, там были написаны условия возврата этих билетов, и мой акционный, который попал вот под эту волшебную акцию, которую мы все, конечно же, не подозревали, которая была прописана в условиях оферты, что якобы возврат будет только в том случае, если концерт

0: официально будет отменен, тогда деньги организаторы вернут, но я, честно говоря, немножко сомневаюсь, отменят ли его официально.
1: Я напомню, что самые дорогие билеты доходили до 160 тысяч рублей. Позднее Анна в беседе со мной добавила, что в случае, если агентство добровольно не захочет возвращать деньги за билеты, то она намерена обращаться в суд, как, впрочем, и другие несостоявшиеся зрители. Для процедуры возврата денег за билеты именно российский организатор должен заявить официально, что концерт отменен, пока таких заявлений не было. Но вот в таком случае тем, кто купил билеты до 23 августа, если все-таки такие доказательства официальной отмены будут, они должны автоматически вернуться. Ну, по крайней мере, так ранее заявляли в Сейдженсе, когда только пошли первые слухи об отменных концертах. Вот с возвратом всех понесенных затрат на билеты, на самолет или кто-то, допустим, там отпрашивался куда-то, дела обстоят сложнее. Во-первых, в российской судебной практике нет единого правила решения таких вопросов, и каждый случай будет рассматриваться отдельно. Во-вторых, тот, кто приобрел билет, должен предоставить доказательство, что случился именно форс-мажор с отменой, а не сам человек отказался от поездки по каким-либо там своим личным причинам. В таком случае можно будет рассчитывать на возврат понесенных издержек, но шансы невелики. Таким мнением поделилась юрист и кандидат юридических наук Ирина Лин.
2: Если концерт официально отменен, зритель вправе требовать возврата полной стоимости билета. Ждать, пока организатор сам перечислит деньги, не нужно. Юридический срок возврата привязан именно к предъявлению требования потребителя. Такое требование лучше подать письменно или через форму возврата на сайте, сохранив подтверждение отправки. По закону о защите прав потребителей денежные средства должны быть возвращены в течение 10 дней с момента предъявления требования. Поэтому чем раньше человек зафиксирует свое обращение по возврату денежных средств, тем раньше начнет исчисляться эта срок.
1: Ранее Сейдженси пообещала раскрыть всю информацию по поводу концертов Уэст в России 30 сентября. Цитата: «Ни раньше, ни позже, пожалуйста, наберитесь терпения».
3: В том, на что могут рассчитывать покупатели билетов на концерт Канье Уэста, разбиралась Лиза Майнгард.
4: Ну, а у меня появилась мысль, что уже пора бы событийный фьючерс ввести на концерт Канье Уэста. Состоится он или нет?
3: Как сколько,
4: можно поспекулировать.
3: Как скоро этот инструмент появится на рынках, разберемся через несколько минут. Это «Утро вне конкуренции».
5: РБК «Отрасли». На 11-м Восточном экономическом форуме подписано 328 соглашений на сумму 6,81 триллиона рублей. По линии Минвосток развития и Корпорации развития Дальнего Востока заключено 99 соглашений на 6,43 триллиона рублей. Что это значит для экономики макрорегиона, рассказал заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев.
6: Сегодня на Дальнем Востоке создан лучший в стране комплекс мер господдержки для инвесторов. С 2015 года в экономику Дальнего Востока уже привлечено 6,8 триллионов рублей частных инвестиций. Это больше 1100 новых предприятий и практически 200 тысяч новых рабочих мест. К 2030 году мы запланировали объем инвестиций в размере 12 триллионов рублей. Главный партнер на сегодняшний день — это Китай. И мы видим активный интерес китайских инвесторов именно в технологические проекты.
5: Ключевые направления – переработка полезных ископаемых, логистика и технологии. Крупнейшие проекты – транспортный коридор Мохэ-Найба в Якутии на 1,13 триллиона рублей, механизм развития Арктики и Трансарктического коридора на 1 триллион рублей, глубоководный порт Индиго на 724 миллиарда рублей. Один из уже запущенных проектов – предприятие якорного резидента Тор-Находка, Находкинский завод минеральных удобрений. О технологиях и перспективах производства рассказал генеральный директор АО «Росхим» Эдуард Давыдов.
7: Это одна из самых высокотехнологичных производств в сфере переработки природного газа метана в метанол с высокой добавленной стоимостью. За данным метанолом выстроилась очередь. Это Китай, это Индонезия, это страны Юго-Восточной Азии. Все хотят заключать долгосрочные контракты. Примерно половину объема мы уже законтрактовали. Вторую половину мы планируем реализовывать самостоятельно через свои емкости в портах Китая.
5: Итоги Восточного экономического форума показывают смену приоритетов. На первый план выходят переработка, технологическое лидерство и привлечение иностранного капитала. Дальний Восток закрепляет статус площадки для производств с высокой добавленной стоимостью. РБК «Отрасли». Реклама.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: 7.41 в Москве. Это прямой эфир радио РБК. Олег

0: ростом на 0,6% на фоне новостей о возможном ослаблении российских санкций. И росли акции, которые, скорее всего, выигрывают от возможного урегулирования. «Газпром» плюс 1% и «Мосбиржа» плюс 2,5%. Из корпоративных новостей, которые нужно не пропустить, это информация о том, что «Яндекс» проведет одну крупную доп. Эмиссию на 11 миллионов акций вместо нескольких поквартальных. Инвесторы на эту новость отреагировали скорее позитивно. Акции компании прибавили 0,3%. А вот акции «Все инструменты РУ» как раз оранжевого цвета падали на почти 5% вчера и закрыли основную сессию в минусе на 4,4%. Компания одобрила выкуп своих акций с рынка на сумму до 500 миллионов рублей. Срок выкупа с 1 ноября 2026 года по 31 декабря 2027 года. Возможно, инвесторов расстроили новости, что акции будут не погашать, а направят на мотивацию персонала. Но будем надеяться, что персоналу «Все инструменты РУ» эта мотивация понравится. Но и из самых важных новостей это то, что акции самолета накануне теряли 3%, а вот облигации сходили вниз аж на 40%. Дело в том, что сначала появилась информация о неполном погашении из одного из выпусков, а потом компания сказала, что все-таки все погасило. Акции и облигации немножко стабилизировались, но, тем не менее, остается главный вопрос. Будет ли 46 миллиардов в 2027 году у самолета, чтобы погасить долг.
1: Спасибо, это была финансовая обозреватель Майя Нелюбина. Вот еще, кстати, одно применение пиджаку оранжевому я вот нашел. Мог бы быть это анонс футбольного матча. Но вот сборная Нидерландов играет только завтра. 7.44 в Москве сейчас о том, что важно сегодня.
2: Что важно, кроме спорта? Российская делегация вновь летит в США. В Милуоке состоится саммит министров G20. Интересы России будет представлять глава Минэка Максим Решетников. Это уже вторая подобная встреча. В августе на встречу двадцатки в Штатах летал министр финансов Антон Силуанов. Расскажем, как меняется роль этой площадки. Сегодня Госдума проведет первую пленарную сессию в новом составе. Девятый созыв начнет работу в 10 часов утра. И за ходом дискуссии будет следить наш корреспондент. А еще сегодня впервые за 23 года можно будет окончательно сказать, США вывели войска из Ирака. Какие уроки извлекла администрация и остались ли те, кто не считает вторжение ошибкой? Разберемся через 15 минут.
1: Ну, а пока хроники переименований самых различных в Соединенных Штатах Америки. Теперь Дональд Трамп решил переименовать искусственный интеллект в суперинтеллект. Официально документ этот вступил в силу. Теперь этот термин будут использовать в официальных документах. Не первый раз уже Министерство обороны в Министерство войны было переименовано. Мексиканский залив в американский тоже. Ну, а решение переименовать ИИ в суперинтеллект Трамп принял по итогам встречи с руководителями крупнейших технологических компаний. Накануне в Белом доме они собирались для обсуждения ситуации с регулированием нейросетей.
2: Но никаких новых барьеров или правил игры для техногигантов по итогам ожидаемо не появилось, рассказала Ростиславу Мерецкому специальный корреспондент РБК Валентина Шварцман.
3: По итогам встречи Дональд Трамп объявил, что Белый дом пока не будет идти по пути какого-то жесткого государственного регулирования сферы искусственного интеллекта и делает ставку прежде всего на серьезное саморегулирование со стороны самих компаний, при этом сочетая его с уже имеющимися инструментами для точного контроля. В частности, он говорил о том, что в ситуации, если технологии искусственного интеллекта начнут создавать какие-то конкретные угрозы нас безопасности, в распоряжении государства уже есть Минюст, ФБР и другие ведомства, которые могут быть подключены к решению этой проблемы. Отдельного нового обязательного режима лицензирования или допуска модели к использованию по итогам встречи объявлено не было. Дональд Трамп, в общем-то, в условиях этой ожесточенной конкуренции сейчас не хочет каким-либо образом именно посредством государства ограничивать скорость развития этих компаний, американских, наоборот, он хочет дать полную свободу.
4: Границы-то какие-то все равно есть. Где эта свобода заканчивается?
3: Опять же, говорить о том, что вообще никакого контроля со стороны государства не будет, тоже не совсем корректно, потому что еще в июне Трамп уже подписал указ, который предусматривает такой закрытый, засекреченный механизм тестирования наиболее мощных и передовых моделей на предмет их возможности создавать угрозу национальной безопасности. И в рамках этого механизма компании на добровольной основе, правда, предоставляют государственным ведомствам доступ к этим самым системам примерно там на период до 30 дней до того, как эти модели попадут уже к их каким-то доверенным партнерам.
4: Почему проблема встала так? Остро

0: именно сейчас?
1: Тема искусственного интеллекта и его потенциальные экзистенциальные угрозы просто стала, наверное, одним из таких главных вообще заголовков мировых СМИ. Было очень много инцидентов с середины лета, с побегами этих моделей, неавторизованными действиями и взломами различных систем как внутри США, так и за их пределами. Она же была на повестке саммита Дональда Трампа с Си Цзиньпином. Да? Они обсуждали необходимость, может быть, какого-то сотрудничества в этой сфере. По итогам объявили о запуске двустороннего диалога. И здесь Дональду Трампу было важно показать, что на фоне довольно алармистских заявлений, показать, что все равно есть некое единство во взглядах у него и у этих самых компаний относительно того, как к этому вопросу надо подходить и как эти риски нужно купировать в дальнейшем.
0: Ну а ранее главы целого ряда техногигантов призывали замедлить разработку продвинутого искусственного интеллекта, и даже крестный отец ИИ, по крайней мере так его называют, нобелевский лауреат Джеффри Хинтон, говорил о возможных катастрофических последствиях создания сверхмощных систем ИИ.
2: Александр Аузан покинет пост декана экономического факультета МГУ 1 декабря, а после перейдет на должность президента факультета. Он сохранит руководство кафедрой прикладной институциональной экономики МГУ и также позицию в Институте национальных проектов, научно-исследовательском и консалтинговом центре. Напомним, это эксклюзив радио РБК. Аузан проработал в МГУ более 40 лет. Пост декана он занял в 2013-м. Он автор учебника по институциональной экономике и множество научных публикаций.
0: Сферы научных интересов Аузана охватывают, в частности, методологические проблемы экономической теории, модели индустриальных обществ, теорию потребительского поведения и теорию институциональной экономики. Его теория в том, что на экономическое развитие страны влияет также ее культурный код. Александр Аузан заявил радио РБК, что теперь займется тем, что ему по-настоящему интересно.
3: Это действительно так, и мы пришли к согласию с ректором, что с 1 декабря 2026 года я передаю позицию декана своему преемнику, а сам становлюсь президентом факультета. У меня будет замечательное право заниматься тем, что мне интересно, и не заниматься тем, что мне неинтересно. Управление большим факультетом – это довольно хлопотное занятие. Ученому совету я сказал, что я не устал, но я сделал все, что собирался сделать на факультете. В таких условиях правильнее молодой команде, которую мы взращивали, взять управление в свои руки, а мне заняться тем, что меня давно увлекало, в том числе, конечно, просветительскими проектами, надеюсь, что вместе с РБК.
2: Редакция радио РБК попросила выпускника экономфака МГУ рассказать, какое самое важное знание он приобрел благодаря своей альма-матер. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, например, поделился, что семинары по Карлу Марксу помогли ему заработать на джинсы.
4: Сашу Аузану знаю с студенческих лет. Я еще был студентом, уже аспирантом. Ну и мы пересекались, общались. Тогда уже помню, очень думчивый, умный и такой порядочный парень. Был очень рад, когда он стал деканом факультета. Взаимодействовал с ним, уже работая в Государственной Думе. Он меня приглашал для того, чтобы я выступал перед студентами. На мой взгляд, у нас получались очень хорошие профессиональные беседы. Ну а если вспоминать студенческие годы, я не могу сказать, что это один урок. Касались Карла Маркса. У нас тогда была плановая экономика, а я сталкивался с рынком, жил в сельской местности, относительно низкую заработную плату моих родителей мы компенсировали продажей того, что выращивали на своем участке. Так вот, Карл Маркс помогал мне как раз лучше, скажем так, постигать рыночную экономику, поскольку он писал о ней, напоминая мне о своей детстве, о рынке. Кстати, у меня возмущение не вызывало деятельность капиталиста, поскольку я понимал, что они действовали для того, чтобы заработать прибыль, поскольку благодаря этой прибыли я в свое время покупал себе джинсы, магнитофон, но капиталист покупал себе там дополнительные станки и так далее. Чем хорош МГУ, по крайней мере, экономический факультет, там работа велась системно, и обучение было очень глубоким.
2: Ну, любопытно, что Карл Маркс был критиком капитализма, а лекции помогли в покупке джинсов.
0: Ну, от каждого продукт по способностям, капитализма. Каждому по потребностям тоже можно вспомнить. Бывший министр экономического развития Андрей Нечаев заявил, что главное умение, которое ему дал экономфак МГУ, это подвергать все сомнению.
5: Не только знакомые, а просто друзья. Но поскольку он чуть младше меня, то особенных уроков он не давал, скорее наоборот. А вот он занимается в научном смысле очень интересной темой влияния национальной социальных традиций, менталитета, на

0: экономику. Практически он единственный из крупных ученых, кто эту тему развивает. Когда мы там с Лузаном учились, изучали марксизм, поэтому мне, например, очень легко дискутировать с современными коммунистами, потому что у меня классическое марксистское образование, в отличие от многих из них. Но что вообще дает университет, это вот известный тезис «все подвергает сомнению». Важны были не конкретные знания, которые мы там приобрели, ну, потому что вот я год был спецсеминар по капиталу, я учился экономической семиологике. Те, кто учился на политэкономии, все было гораздо хуже. Главный совет, который я могу дать с учетом состояния этической экономики, это просверлить еще одну дырочку на ремне, потому что его придется скоро еще раз затягивать.
1: Как выяснил РБК, деканом экономического факультета МГУ станет Александр Мальцев. Он работает в ВУЗе с 2020 года. Цикл лекций послезавтра с Александром Аузаном доступен на сайте и на всех подкаст-платформах радио РБК.
2: Но это утро вне конкуренции.
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети не могут сидеть спокойно и постоянно крутятся. Родители просят: не ерзай, сиди смирно, не вертись. А ребенок как будто не слышит. Но нейробиология объясняет нам, это не непослушание, это работа мозжечка и его связи с вестибулярным аппаратом. Мозжечок – всего 10% объема мозга, но больше половины всех нейронов находится именно там. Он отвечает за координацию, равновесие и тонус мышц, но также за скорость обработки информации. Когда мозжечок не получает достаточно сигналов от вестибулярного аппарата, он просит движений. Ребенок крутится, качается, вертится не чтобы разозлить вас, а чтобы стимулировать мозжечок и вестибулярную систему. Ему физически трудно сидеть неподвижно, потому что его мозжечок требует тонической активности. Инструкция к действию. Первое. Не запрещайте движение. Направляйте его. Качается. На стуле поставьте балансировочную подушку. Вертится. Дайте вращающееся кресло на несколько минут. Так вы даете мозжечку нужную стимуляцию, и он успокаивается. Второе. Встраивайте двигательные паузы. Каждые 15-20 минут занятий – это 2-3 минуты активного движения. Попрыгать, покрутиться, походить по линии – это не отвлекает, а перезагружает мозжечок и улучшает внимание. Третье. Вестибулярные игры. Качели, горки, кувырки, ходьба по бревну – это мощная тренировка для мозжечка. Четвертое. Не путайте двигательную активность с гиперактивностью. Если ребенок может сосредоточиться во время движения и успокаивается после 5-10 минут активности – это норма. Если он не может остановиться вообще, это повод сходить к неврологу. Пятое. Разрешите ерзание на месте. Легкое покачивание или кручение в руках – это самопомощь нервной системы. Не запрещайте, а дайте безопасное пространство для движения. Движение – это топливо для мозжечка, а мозжечок – это внимание, скорость реакции и эмоциональная регуляция. Чем больше вы разрешаете телу работать, тем лучше работает голова. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
4: РБК «Тренды».
6: Во французских школах запрещены торговые автоматы. В Нидерландах около касс выкладывают фрукты. А в Чили не изображают персонажей мультфильмов на упаковках вредной еды. Так правительства переходят от просвещения к жесткому регулированию рынка ультраобработанных продуктов. Вводят честную маркировку и ограничения на рекламу. Главная причина – критические расходы бюджетов на лечение заболеваний от несбалансированного рациона. Этот курс неизбежно перестроит пищевую индустрию. Ключевым трендом станет создание здоровой среды за счет уменьшения влияния корпораций на законы и мягкое подталкивание потребителей к осознанному выбору. Вмешательство властей будет усиливаться, меняя стратегию ритейла и формируя правильные привычки с самого детства.
7: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
6: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
4: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
9: По рекомендации я недавно прочел книгу Иов Йозефа Рота, австрийского писателя. Мне понравилось. Это про то, что иногда в жизни случаются хорошие вещи, независимо от того, верит человек в них либо нет. Очень светлая, хорошая книга.
8: Йозеф Рот. Иов. Зингер походил на человека, у которого было мало времени и много неотложных целей. Не возникало сомнений, что жизнь его всегда была тяжела, а подчас и мучительна. Он должен был одевать и кормить жену и троих детей, а четвертого она как раз вынашивала. Бог снабдил его чресло плодородием, сердце – равнодушием, а руки – бедностью.
4: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 8 часов утра. В студии с новостями Юлия Родина. Переговорный процесс США и Ирана зашел в тупик, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По их данным, усилия катарских посредников на этой неделе не принесли существенных результатов, стороны не готовы идти на уступки. Сложившаяся ситуация повышает вероятность возобновления военного конфликта. Штаты могут вновь начать боевые действия после промежуточных выборов в ноябре, отмечает издание. Порядка 30 беспилотников атаковали минувшей ночью Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В результате падения обломков в одном из районов загорелась сухая трава. Сейчас пожар потушен. В Самарской области из-за атаки повреждения получили частные дома. Пострадавших нет. Еще 31 БПЛА сбили в Воронежской области. Режим повышенной готовности введен в Забайкальском крае в связи с выходами медведей к населенным пунктам. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов. Главам округов поручили создать рабочие группы, а также предписали контролировать вывоз мусора, чтобы тот не привлекал животных. Всего в августе и сентябре нападения хищников на людей зафиксировали в 11 регионах России. Члены международного экипажа миссии Крю-13 провели заключительную подготовку к предстоящему запуску к МКС, сообщила НАСА. Пуск корабля планируется завтра в 18:10 по Москве. В пути он будет порядка 8 часов. На борту будут находиться астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делейни, астронавт канадского космического агентства Джошуа Кутрик и космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
3: Доброе утро. Прощаемся сегодня с сентябрем. 30 число. Сегодня

0: среда.
1: Кажется, впервые за 23 с половиной года можно будет сегодня сказать, что Соединенные Штаты окончательно ушли из Ирака. Вывод последних военных подразделений должен завершиться как раз сегодня. Вспомним, как началась иракская война в 2003 году и как оценивают ее итоги сейчас. Россияне забрали из боевых инвестфондов почти 3 миллиарда рублей в день введения налогов. Однако отток средств стал разовым, выяснил РБК, изучив данные инвестиционной компании «Эллер». Что произошло, будем разбираться менее чем через 10 минут. В Госдуме сегодня первое пленарное заседание нового созыва, 9-го созыва Нижней палаты парламента. Там работает наш корреспондент, узнаем у него все подробности и все же, ожидания от этого заседания. Ну а глава Минэкономразвития Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли G20 в США. Тоже разберемся в ожиданиях от этой встречи. Короткая ситуация на рынках.
0: В красной зоне индекс Мосбиржи на утренней торговой сессии, правда, совсем немного теряет, 0,07%. Вчера подрастал во второй половине основной торговой сессии на фоне статьи «Атлантик», где говорилось о том, что Трамп поддерживает смягчение антироссийских санкций при освобождении заключенных в России. Но для устойчивого оптимизма не хватило этого фактора. Сейчас индекс находится на отметке 2258 пунктов. Среди лидеров роста почти на процент дорожают обыкновенные акции ВТБ. Также подрастают бумаги полюса МТС банка, Руснефти. Среди лидеров падения Мечел, Сегежа, Распадская, ММК и ПИК. На межбанке рубль перешел к ослаблению. Сейчас доллар стоит 84 рубля 3 копейки, евро 95,24. Нефть падает в цене, 96 долларов 36 центов за баррель смеси Brent.
1: Итак, Соединенные Штаты окончательно уходят из Ирака. Вывод последних военных подразделений должен завершиться сегодня, спустя 2 года после заключения соответствующих договоренностей между Багдадом и Вашингтоном. Об этом говорят иракские власти. Американские силы оставались в стране, несмотря на то, что иракская война давным-давно завершилась, в рамках миссии международной коалиции против ИГИЛ. Напомним, что эта организация признана в России террористической и запрещена.
0: Напомним, иракская война началась в 2003 году еще при президенте Джорджа Буша-младшем. Уже целое поколение успело вырасти с тех пор. США подозревали президента Ирака Саддама Хусейна в наличии оружия массового поражения и поддержки терроризма. Давайте послушаем, как все начиналось.
2: My fellow citizens, at this hour...
3: Дорогие сограждане, в этот час американские и коалиционные силы приступили к военной операции, чтобы разоружить Ирак, освободить его народ и защитить мир от серьезной угрозы. По моему приказу, силы коалиции начали наносить удары по военным объектам, чтобы подорвать способность Саддама Хусейна вести войну. Это лишь начальный этап широкомасштабной и согласованной кампании. В этом конфликте Америка столкнулась с противником, не уважающим ни военных конвенций, ни правил морали. Мы пришли в Ирак с уважением к его гражданам, их великой цивилизации и религиозным верованиям, которые они исповедуют. У нас в Ираке нет иных амбиций, кроме как устранить угрозу и вернуть контроль над этой страной ее собственному народу. Наша страна вступает в этот конфликт вынужденно, но наша цель тверда. Народ Соединенных Штатов, наши друзья и союзники не будут жить под угрозой со стороны режима-нарушителя, который шантажирует мир оружием массового уничтожения. Мы встретим эту угрозу сейчас, силами нашей армии, чтобы не встречать ее позже армиями пожарных, полицейских и врачей на улицах наших городов. Теперь, когда конфликт начался, единственный способ сократить его продолжительность — применить решительную силу. И я заверяю вас, это не будет кампания полумер. Мы не примем никакого исхода, кроме победы.
1: Ну что же, именно так начиналась иракская война в 2003 году. Заявления, ну, отчасти напоминают и другие схожие заявления о начале подобных военных операций. Ну, а тем временем именно американское вторжение 2003 года, как полагают некоторые политологи, уничтожило Ирак как главный региональный противовес Тегерану. По крайней мере, такое мнение высказал американский почетный профессор факультета политологии Колумбийского университета Роберт Легволд.
0: В своей книге «Возвращение к холодной войне» и публикациях в журнале Foreign Affairs он писал, что кризис на Украине лишь столкнул

0: отношения России и США в пропасть. Но реальным катализатором стало вторжение в Ирак. Именно оно подорвало доверие к международным институтам, запустило цепную реакцию взаимных обид. По его мнению, политики так и не сделали никаких выводов из этого стратегического провала. С Робертом Легвардом беседовал Ростислав Мерецкий.
1: Сейчас очевидно, что та кампания с самого начала строилась на двух глубоко ошибочных идеях. Во-первых, ложными были сами предпосылки для вторжения. Утверждалось, будто Саддам Хусейн близок к созданию ядерного оружия. На деле это оказалось абсолютной неправдой, полным вымыслом. Во-вторых, была глобальная иллюзия, что свержение Хусейна разрушит авторитарный режим, и на его месте возникнет что-то похожее на демократию. А это, в свою очередь, повлечет за собой трансформацию всего Ближнего Востока и арабского мира. Обе эти установки оказались в корне неверными. Но, на мой взгляд, это была ошибка и с точки зрения долгосрочных последствий. Прежде всего, с карты исчез Ирак, который служил своеобразным противовесом Ирану. В итоге именно Иран стал главным, доминирующим исламским государством в регионе. Более того, это, вероятно, дало иранцам дополнительный стимул к созданию собственного ядерного оружия.
2: Как эта кампания отразилась на авторитете Соединенных Штатов на мировой арене?
1: Она заставила усомниться в качестве и разумности американской политики в регионе, и мы расхлебываем это до сих пор. Сегодня в мире все больше сомневаются в разумности и стабильности внешней политики США, причем сомневаются как наши союзники, так и, разумеется, наши противники. И я считаю, что семена этих сомнений были посеяны именно во время войны в Ираке.
2: Давайте выступим в роли адвоката дьявола. Есть ли хоть какие-то аргументы в оправдании кампании 2003 года?
1: Я постоянно провожу параллель с нынешней войной в Иране, считая ее огромной стратегической ошибкой с крайне негативными последствиями. Но ее сторонники говорят то же, что и защитники войны в Ираке. Они заявляют, пусть режим в Иране и устоял, мы обезглавили его верхушку и сильно его ослабили. Они уже не могут так активно спонсировать прокси-силы, их ядерная программа затормозилась, а угроза соседям снизилась. В Ираке было то же самое. Изначально расчет был такой, устранив Саддама Хусейна, мы создадим другой Ирак. Ирак, который не будет угрожать ядерным оружием ни своим соседям, ни международному сообществу. И тогда мы сможем сказать, что добились успеха. Но чтобы прийти к такому выводу сейчас, нужно закрыть глаза на весь причиненный Ираку ущерб.
2: На ваш взгляд, какой главный урок извлекли американские политики из этой кампании?
1: Увы, никакого урока они не извлекли. Они не усвоили уроки Афганистана и совершенно точно не усвоили уроки Иракской войны. Американцы просто не учатся на своих ошибках, особенно в этом регионе. Впрочем, США не единственная крупная держава, которая не делает выводов из своих прошлых провалов. Начнут ли, наконец, учиться будущие поколения, я не знаю.
3: Ну, в Афганистане, кстати, не только американцы были, Советский Союз тоже был представлен в Афганистане, и 10 лет длилась операция в Афганистане, закончилась она, мягко говоря, неудачно. Теперь правительство Ирака, в свою очередь, берет под полный контроль все военные объекты в стране, но остается один на один с тяжело вооруженными проиранскими группировками, полностью расформировать которые Багдад обещает лишь к лету 27 года.
0: Через полторы минуты в эфире радио РБК инвесторы просят властей смягчить налоги для паевых инвестфондов, и РБК выяснил, сколько же россияне забрали из ПИФов в день объявления новых налогов.
4: Реклама.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите

0: А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: 8:13 в Москве. Это утро вне конкуренции. В прямом эфире радио РБК встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Инвесторы просят власти смягчить налоги для паевых инвестфондов. Такое письмо Ассоциация институциональных и розничных инвесторов направила зампредседателя правительства Александру Новаку. РБК ознакомился с текстом. В нем предлагается сохранить действующий режим налогообложения для всех видов ПИФов, доступных для неквалифицированных инвесторов. Для ПИФов, что доступны только квалам, ассоциация предлагает ввести дифференцированный подход. Налог будет зависеть от характера, ликвидности активов, инвестгоризонта и экономической функции фонда.
2: Как выяснил РБК, изучив данные инвестиционной компании Эллер, в день объявления новых налогов россияне забрали из паевых инвестфондов почти 3 миллиарда рублей. Правда, отток средств стал разовым. Уже на следующий день инвесторы вновь понесли деньги обратно. Это было 25 сентября. Динамика оттока средств развернулась после заявления Банка России, рассказала Анжелике Протасовой финансовый обозреватель РБК Маргарита Мордовина.
3: За один день, 24 сентября, из фондов, это и открытые, и биржевые, и закрытые, и интервальные, инвесторы забрали 2,7 миллиарда рублей. В этот день Минфин объявил о налоговых ужесточениях в отношении в том числе и доходов по ПИФам. Это и пятиступенчатая налоговая шкала от 13% до 20% НДФЛ, и, собственно, налог на прибыль ПИФ, который не позволяет отложить уплату налогов с доходов по этому инструменту. Прямо в день, когда об этом объявили, многие управляющие компании высказывались, что такие меры могут сподвигнуть инвесторов забрать свои деньги из фондов.
4: Было ли такое ранее?
3: Здесь сложно сказать, потому что все-таки каждый день вот эту статистику подробно никто не отслеживает, потому что достаточно трудозатратная история. В основном это итоги понедельные или помесячные. Ну и тут, конечно, оттоки уже бывали. Вот, например, в июле у нас был рекордный отток из фондов облигаций. Мы тоже про это писали, потому что там Банк России ужесточил свою риторику, сократил шаг снижения ставки, и вот это вот все повлияло на фонды облигаций. Что касается притоков средств, здесь ситуация развернулась, притоки были уже на следующий день, 25 сентября, помогли этим притокам слова первого зампреда Владимира Чистюхина. Он сказал, что ЦБ предложил Минфину, что не нужно ужесточать налоги в отношении открытых и биржевых фондов для массового инвестора, для неквалифицированного инвестора. И, собственно, на этих новостях снова инвесторы понесли деньги в фонды, и в целом по неделе с 21 по 27 сентября были неплохие результаты у фондов, они вышли в плюс, но общие притоки за это время оказались на четверть меньше, чем неделю предыдущую. То есть, так или иначе, вот этот однодневный отток все равно оказал свое влияние. Возможно, даже в следующие дни инвесторы меньше вкладывали своих денег в этот инструмент, потому что непонятно, что все-таки будет с его налогообложением. И, собственно, экспертам тоже прогнозировать сложно, что будет в будущем, потому что пока и Банк России, и Минфин, они только высказали свои предложения. Какая будет конечная конструкция нового налогового механизма, здесь мы вот узнаем, когда уже бюджет будет утвержден.
4: Как отреагировали сами участники рынка?
3: Несмотря на то, что там выборка была большая у Эллера, то есть 389 фондов, сами управляющие компании не подтверждают, что у них были какие-то значимые оттоки именно на фоне новостей о новых налогах. Но они говорят о том, что в целом сейчас для ПИФов не очень благоприятная ситуация.
1: Всего с начала года общий приток в российские ПИФы составил более 1 триллиона рублей. Ну а с полной версией статьи о том, как инвестфонды пережили разовый отток средств на новостях о новых налогах, можно ознакомиться на сайте РБК. 8:17 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
2: Российская делегация вновь летит в США. В Милуоке состоится саммит министров G20. Интересы России будет представлять глава Минэкономразвития Максим Решетников. Это уже вторая подобная встреча. В августе на встрече двадцатки в Штатах летал министр финансов Антон Силуанов. Расскажем, как меняется роль этой площадки. Сегодня Госдума проведет первую пленарную сессию в новом составе. Девятый созыв начнет работу в 10:00 по Москве. За ходом дискуссии будет следить наш корреспондент. А еще братья Стругацкие возвращаются на экраны. Накануне

0: Сегодня вечером в Москве состоялась премьера сериала «Полдень». На пресс-показе была кинообозреватель Елена Фомина. Ее впечатление через полчаса в эфире радио РБК.
1: Для тех, кто планирует отпуск в бархатный сезон, сейчас информация, искупаться в Черном море в Анапе уже не получится, как минимум официально. Там сегодня закрывается купальный сезон. Еще перед его началом ательеры опасались, что пляжи не смогут открыть из-за последствий разлива нефтепродуктов. Туроператоры говорили, что если Анапа не подтвердит безопасность отдыха, туристы будут бронировать альтернативные направления Крым и Сочи. Но к тому же после провального прошлого года в этот сезон ательеры входили уже с убытком. Владельцы гостиниц просили моратории на банкротство, налоговые и кредитные каникулы, снижение страховых взносов и субсидии или беспроцентные кредиты на выплату зарплат.
0: Изменилась ли ситуация в этом году? Выясним на связи со студией владелец отеля «Пантелей» в Анапе, «Пантелей Азов». Пантелей, здравствуйте. Подведем итоги. С какими результатами этот сезон вы заканчиваете?
2: Результаты по сравнению с прошлым годом, конечно же, лучше. В принципе, люди поехали к нам. Море у нас, в принципе, нормальное, чистое было. С погодой немножко было прохладно, июнь-май провалилось. А так, в принципе, результаты намного лучше прошлого года. Люди увидели, поняли, что море и песок у нас, в принципе, в хорошем состоянии.
0: Эти результаты позволили компенсировать те убытки, что вы понесли в прошлом году?
2: Ну, еще нет. Думаю, что нет.
1: Если говорить о спросе со стороны туристов, как он изменился? Возвращается турист?
2: Да, спрос увеличился. Подвели нас только моменты с погодой и с бензином, а, в принципе, так люди хотели приехать в Анапу.
0: Итак, топливо и, получается, еще погода даже. Дождливо было сильно?
2: Ну, май-июнь, да, была очень плохая погода, и начало июля было холодное. Вот где-то с середины июня до конца августа и начало сентября была хорошая погода. А вот остальное все время были дожди, чуть ветрено, но, в принципе, люди все равно ехали.
1: Ну да, не отменять же отпуск из-за дождя. А как вся эта ситуация на ценах сказалась? Выросли, не выросли? Насколько в этом сезоне?
2: Я бы сказал, что цены в этом году где-то на уровне 2024 года, но, наверное, большая часть все равно понизили цены. Но они какие-то получились между 2024 и 2025.
0: Не очень помним цены в 2024 и 2025 году. Здесь вот как-то, может быть, в процентах или в сумме средней?
2: Ну, смотрите, если брать 2024 год, это были пиковые цены, то есть все отели поднимали цены, так как сезоны были до этого несколько лет хорошие. А в 2025 году цены занизили, можно сказать, на 70-80% от 2024 года, потому что не было людей. А в этом году из-за того, что не понимали, люди будут или нет, кто-то сразу ставил 2024 год, кто-то снижал ниже цены, ставил на 20%, кто-то на 30% снижал, кто-то на 50%. Но потом к сезону по чуть-чуть поднимали те, кто снижал.
1: Ну, короткий вопрос. А у вас вот сколько номер стоил в сезон за ночь?
2: У нас стоило 6 тысяч в сутки с проживанием, с питанием трехразовым.
1: Благодарим. Владелец отеля «Пантелей» в Анапе, «Пантелей Азов», был на связи со студией. Но мне понравилась формулировка, что цены были хорошими. Но, согласно данным Ассоциации туроператоров России, спрос на туры в Анапу в июле и августе увеличился вдвое в сравнении с прошлым годом.
0: Ну, а я хочу к новостям спорта переходим. Я хочу повозмущаться. Я вчера смотрел матч Лиги наций «Сан-Марино-Албания». Так вот, судья сначала не заметил километровый офсайд у футболиста «Сан-Марино», а затем, когда выполнялся штрафной, буквально через минуту, не заметил такой же километровый офсайд у игрока, который забил второй гол в этом матче за сборную Албании. Кажется, Сан-Марино убивают. Мне кажется, нужно обращать на это внимание. Ну а о менее скандальных матчах спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Спорт на РБК. Честно, никогда не думал, что мы начнем выпуск спортивных новостей вот с обсуждения матча сборной Сан-Марино. Конечно же, этой национальной команде желаем всяческих успехов, судейской благосклонности. Ну и о сборной России поговорим, которая накануне, в отличие от Сан-Марино, одержала победу. Наши обыграли Иран в товарищеском матче. Национальные команды встретились в

0: Казани. Один Головин хорошо, а два лучше. Вот с таким заголовком вышло сегодня издание «Советский спорт». Хавбек сборной России Александр Головин перед игрой немного так покритиковал состояние футбольного поля в Казани, но качество газона не помешало ему оформить дубль. На 21-й минуте Головин получил передачу от Алексея Батракова, пробил точно в касание, но на 36-й минуте игрок Монако мастерски исполнил штрафной, выстрелил точно в девятку. Очень уверенно сборная России провела первый тайм, полностью переиграла иранцев. Во втором тайме опасных моментов было меньше. Сборная Ирана в какой-то момент перехватила инициативу, но забить так и не сумела. В концовке арбитр назначил пенальти ворота гостей, но эпизоду предшествовал офсайд, поэтому пенальти отменили. Матч так и завершился уверенной победой сборной России со счетом 2-0.
1: Ну, вопрос здесь возникает лично у меня один. Товарищеский матч сборной России других и не играет в последние 5 лет. А насколько мотивированным или немотивированным был Иран, участник чемпионата мира, с твоей точки зрения?
0: Ну, иранцы неплохой футбол показали, у них были опасные моменты. Я считаю, что команда старалась. Ну, понятно, что товарищеский матч неофициальный, но в любом случае, я думаю, следует похвалить игроков сборной России в первую очередь.
1: Спасибо, спортивный обозреватель РБК Егор Белов. Это «Утро вне конкуренции».
2: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Магний – настоящий подорожник для души и главный спонсор мемов в духе «Пока мир полыхает, я в домике». Кажется, им предлагают лечить все неурядицы – от разбитого сердца до выгорания на работе. Но прежде чем вы побежите скупать аптечные запасы, давайте сверим часы. Магний действительно критически важен. Он участвует в работе мышц, нервной системы, сердца и кучи биохимических реакций. Однако баночка с таблетками едва ли станет магическим пультом управления вашим настроением или сном. Есть научные данные, что люди, которые получают больше магния с пищей, в среднем реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми и метаболическими проблемами. При этом нет уверенности, что дело исключительно в магнии. Обычно это просто часть более здорового образа жизни. Дальше самое любопытное. В добавках магний далеко не так всемогущ, как принято считать. Его эффект часто оказывается весьма умеренным и не всегда отличается от плацебо. Например, он может немного снизить давление или помочь при мигрени. Есть данные, правда, небольшие, о пользе при тревоге и проблемах со сном, но ученые осторожничают. Это точно не универсальное решение. Отдельная история – формы магния. Их довольно много, и часто можно услышать, что разные формы работают под разные задачи. Одни для сна, другие для мозга. Но железобетонных доказательств такой специализации просто нет. В конечном итоге в кровь попадает один и тот же ион магния, хотя скорость и полнота его всасывания могут различаться. Итак, кому имеет смысл задуматься о магниевых добавках? Ну, прежде всего, людям с дефицитом, при несбалансированном питании, проблемах с всасыванием, приеме некоторых лекарств и в пожилом возрасте. Там дефицит встречается чаще. Суточная потребность в магнии от 300 до 400 миллиграммов, и значительную часть можно получить из еды, поэтому тарелка с полезными продуктами – это ваш приоритет. Доказательная медицина не относит магний к добавкам, которые нужно принимать на всякий случай для спокойствия или сна. Его прием имеет больше смысла при дефиците или конкретных показаниях, и лучше это обсудить с врачом. С вами был Евгений Тиханович. Делайте ставку на сбалансированное питание и повышайте качество жизни на РБК.
2: Резать лося.
5: Лося.
2: Словарь биржевого сленга,
5: без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Джоны, амеры.
7: А теперь минутка ностальгии. Джоны, они же амеры. Это американские трейдеры. Их рабочий день начинается в 16:30 по Москве или в 17:30 при переходе на зимнее время. Термин был актуален до введения санкций против СПБ-биржи. Дело в том, что торги акциями США на этой площадке начинались гораздо раньше, чем основная сессия в Америке. Из-за этого россияне каждый раз пытались угадать то настроение, с которым джоны придут торговать. В целом, их не то чтобы очень любили, но без них стало гораздо скучнее. Эх, джоны, джоны, ну где же вы? Мы так по вам скучаем. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
1: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
3: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: РБК тренды.
3: Меньше значит больше. Современный аскетизм все меньше похож на монастырскую келью. Сегодня это капсульный гардероб, отказ от спонтанных покупок, цифровой детокс и сознательное ограничение социальных сетей. Причина проста. Проблемы современного человека часто не в дефиците, а в избытке вещей, информации, подписок, контактов и поводов отвлечься. Поэтому минимализм становится способом вернуть контроль над ресурсами. Меньше одежды – меньше ежедневных решений. Меньше покупок – меньше расходов и хранения. Ограничение соцсетей освобождает время и снижает количество постоянных переключений внимания. Эту логику давно использовали и известные предприниматели. Стив Джобс почти превратил черную водолазку и джинсы в униформу. Марк Цукерберг объяснял одинаковую одежду нежеланием расходовать энергию на несущественный выбор. Основатель IKEA Ингвар Кампрат десятилетиями подчеркивал ценность экономии и рационального потребления. Но парадокс современного аскетизма в другом. Добровольный отказ от части потребления все чаще становится не признаком нехватки, а способом подчеркнуть независимость от нее. В мире, где можно купить почти все, новой роскошью становится возможность сказать «мне достаточно».

0: 8:30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Вооруженные силы России ночью поразили коммуникационный центр в Киеве, объекты энергетической системы в области, а также порт Измаил, сообщила Минобороны. Служба по чрезвычайным ситуациям Украины заявила, что прошедшей ночью в Киеве один человек погиб, четверо пострадали. Над регионами России за этот период сбили 384 украинских БПЛА. В случае изоляции Калининградской области странами НАТО Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие. Такое сообщение публиковала пресс-служба российского посольства в Ирландии. Представители дипмиссии отметили, что в последние месяцы НАТО и страны ЕС наращивали военную активность вдоль западной границы России. В частности, с июня по сентябрь в Польше, Латвии, Литве, Норвегии, Финляндии и Балтийском море почти непрерывно проходили учения с антироссийскими сценариями. 7 человек пострадали в результате ДТП в Забайкальском крае. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Предварительно пассажирский автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом на трассе Чита-Иркутск. Проводится проверка. Минэнерго США объявило тендер на передачу из стратегического нефтяного резерва в 40 миллионов баррелей нефти при условии их последующего возврата. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства. Нефть будет передана из двух объектов – Билл Хилл и Брайан Маунт. Поставки в рамках одобренных сделок запланированы на ноябрь и декабрь. С лидером КНДР Ким Чен Ыном все будет хорошо, пока Дональд Трамп остается президентом США. Об этом заявил глава американской администрации, передает CBS. Трамп также назвал Ким Чен Ына своим другом, отвечая на вопрос о том, почему Северная Корея может обладать ядерным оружием, а Иран нет. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Восемь часов 8:32 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро среды 30 сентября. Сегодня у депутатов 9-го созыва Госдумы пройдет первое пленарное заседание. Всего ничего прошло с момента завершения голосования на выборах в Нижнюю палату парламента 20 сентября. Они завершились. И вот

0: заседание, на котором будет утверждена структура Нижней палаты, будет избран председатель, его заместители. Также будет определено руководство думскими комитетами.
1: Утро вне конкуренции.
2: По Конституции первое заседание Госдумы открывает старейший по возрасту парламентарий. В новом созыве это бывший первый вице-мэр Москвы, представитель «Единой России» Владимир Ресин, но он уступил это право Юрию Петрову. Ему, кстати, «Единая Россия» предложила возглавить новый комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству.
0: Кстати, забавно, что он только третий по возрасту, ведь есть еще Валентина Терешкова. Вероятно, она тоже отказалась. Петрову 79, достаточно молод.
2: Впервые Петров стал депутатом Госдумы в 2011 году, одним из самых резонансных законопроектов, за который он голосовал. Закон Димы Яковлева, напомним, он запрещает усыновлять детей из России для всех граждан США. Закон о наказании за фейки российской армии и законы об иноагентах.
0: По словам источников РБК, на первом заседании нового созыва также будет Владимир Путин. Последний раз он приезжал в Госдуму 10 марта 2020 года. В этот день депутаты обсуждали поправки к Конституции. Но на само заседание, именно на него, последний раз Путин приезжал только в 2016 году. На связи со студией спецкор РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Андрей Винокуров. Андрей, доброе утро. Итак, по Конституции должен старейший парламентарий открывать заседание, а открывает не старейший. Получается, первое заседание уже Конституцию нарушаем. Как так?
3: Да я думаю, на самом деле, ну, вообще действительно странно, интересное расхождение, что у нас первое заседание открывает не старейший депутат. С другой стороны, у нас есть понятие духа Конституции, да, все-таки это хотя и основной закон, да, его не будет часто трактовать наша политическая действительность как буквально руководство действия. Ну, в данном случае Владимир Ресин выступил, он уже не первый раз старейший депутат, и я думаю, что из этого была тоже сделана какая-то логика, что, ну, не все же одному человеку все время открывать.
2: А в целом, как будет проходить первое пленарное заседание? Все новые депутаты будут присутствовать со свежими корочками или, возможно, кто-то не посещает? Как вообще это все устроено? И что будет сегодня рассматриваться конкретно?
3: Нет, ну первое заседание, учитывая, что сюда придет президент, я думаю, постараются посетить всех, кто можно. Понятно.
2: 455 депутатов 400... из 450. Я говорю, что раз уж президент, то придут даже больше. Это была шутка, Олег, не смотри на меня так.
3: Но я думаю, что придут действительно практически все, конечно, там всякие могут быть форс-мажоры у людей, да, это тоже люди. Вот. Действительно интересно, что это впервые с 2016 года, когда на первое заседание приходит Владимир Путин. Вот понятно, в связи с этим есть определенные у депутатов ожидания. Они сдавали ПЦРы, насколько я знаю, вчера. Вот, ПЦР-тесты в честь визита. Вот, и все, конечно, внимание будет сегодня приковано именно к тому, что скажет президент. Вот, в прошлом, в 2016 году, насколько я помню, одним из самых резонансных заявлений это были отсылки на Столыпина в его выступлении. Вот, ну и вообще вот идея о том, что народный избранник, ему как бы интересы этой стороны общества должны быть выше личных амбиций.
0: Вот да, Андрей, здесь, если коротко только, вот выступление Путина сегодня, оно будет скорее напутствием на продуктивную работу или ждем все-таки каких-то программных заявлений, ну, наподобие послания Федеральному собранию?
3: Я вот как раз бы ждал каких-то программных заявлений наподобие послания, потому что у нас, напомню, в этом году послания не было. Вот. И здесь, в данном случае, я думаю, что будут сказаны какие-то такие важные мысли. Вот я внимательно следил, да, вот у нас пару дней назад была встреча с, собственно, руководителями политических партий, прошедших в парламент, что там может быть сказано, но встреча, ну, Владимир Путин, встреча прошла довольно спокойных тонах. Вот, я думаю, что очень важно зафиксировать итоги выборов. Я думаю, что будет сказано про легитимность, что этими выборами, да, там, я думаю, подтвердила свою легитимность. Это известно, да, и инсайдеры говорят, и публично было сказано, что, да, почему важны эти вообще выборы, важно подчеркнуть, что даже там в самых сложных условиях, в условиях военных действий, да, мы проводим процедуры, которые легитимизируют все виды нашей власти. Вот. Думаю, будет про это. Я не жду каких-то прям громких событий именно новостных, да, с связанных с какими-то кадровыми перестановками. Здесь я не могу никогда 100% говорить, потому что все это решение прерогатива президента.
0: Но, по крайней мере, он поддержал, например, в частности, выдвижение Вячеслава Володина вновь на пост председателя Госдумы. Здесь тоже это фиксируем. Спасибо.
2: Благодарим. Спецкор РБК был на связи со студией, автор программы «Пояснительная бригада» Андрей Винокуров. Но какие-то важные заявления и новости с первого пленарного заседания Госдумы вы узнаете в эфире радио РБК после 10 часов утра. Напомним, по итогам выборов в Думу «Единая Россия» получила 349 из 450 мандатов. Фракция выдвинула кандидатуры на посты председателей 20 из 34 думских комитетов. КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР 23, «Новые люди» 19, «Справедливая Россия» 17, «Родина» 1, ну и самовыдвиженцам достались 4 мандата.
0: Мандатов у «Единой России» больше 2/3, а комитетов меньше. Но это уже депутатское дело, как говорится. Ну а буквально через минуту еще одно политическое событие, за которым мы будем следить. Это встреча министров торговли G20 в США. И глава Минэкономразвития Максим Решетников возглавляет российскую делегацию. Чего здесь ждем? Разберемся подробнее. Это «Утро вне конкуренции».
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+. Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе? Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
2: 8:40 в Москве. Это «Утро вне конкуренции». В прямом эфире радио РБК встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Итак, глава Минэкономразвития Максим Решетников возглавит делегацию России на встрече министров торговли G20 в США. Она состоится в Милуоке в четверг. В ведомстве отметили, что участники обсудят вепонизацию торговли продовольствием, то есть превращение его в оружие. Кроме того, на G20 затронут темы прекращения использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хроническое перепроизводство.
0: В конце августа на встрече министров финансов G20 также в США приехал глава Минфина Антон Силуанов. Это было первое очное его участие в саммите за 4 года. Это вызвало определенное напряжение между американцами и европейцами, в частности. Будет ли такое напряжение? И что главное вот в этом визите Решетникова? Будем разбираться вместе с руководителем отдела экономики РБК и автором программы «Добавленная стоимость» Иваном Ткачевым. Иван, доброе утро. Итак, с твоей точки зрения, какие основные задачи стоят перед Решетниковым?
6: Доброе утро. Ну, начнем с того, что для России, как вы сказали, это уже не первый визит на форум G20 за последние буквально недели. Помимо Силуанова еще и представители Министерства энергетики там был.
0: Первый замминистра, да.
6: Да. И с одной стороны, это важно, потому что это, ну, участие в такой мировой дипломатии, в данном случае экономической, торговой дипломатии, и в некотором роде преодоление изоляции, да, которая все-таки была у нас и есть в предыдущие годы. С другой стороны, это возможность заявить позиции России по действительно волнующим сейчас глобальным вопросам. И действительно, вы назвали и продовольственную безопасность, и проблемы перепроизводства, но в данном случае у России, конечно, свои позиции, вот, и сложно будет прийти к компромиссу.
2: Заявить позиции России, а какие-то конкретные задачи Москва решает в рамках G20 на министерском уровне? Ждать ли вообще от этого визита содержательных новостей?
0: И преодоление, может быть, этой самоизоляции частичного?
6: Ну, давайте не забывать, что G20 – это возможность также провести какие-то двусторонние встречи, двусторонние консультации. Понятно, что G20 – очень разношерстный форум. Там есть и дружественные нам страны, есть недружественные среди дружественных. Это и Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия и так далее. Я думаю, что такие двусторонние встречи точно будут. Возможно, кстати, и с американским коллегой. А что касается содержательных тем, продовольственной безопасности. Это, безусловно, сейчас очень актуальная проблема. В принципе,

0: из-за этого.
1: Если коротко, вот такие министерские встречи предполагают больше декларации о намерениях или уже подписанные какие-то, может быть, соглашения? Тоже, чтобы понять, какие ожидания формировать.
0: Нет, ну, вы знаете, в последние годы G20 перестало быть таким местом, где действительно согласовываются какие-то решения. Мы знаем, что, в общем-то, и итоговые декларации с трудом согласовываются, потому что слишком разные интересы участников. Ну, вот даже продовольственный запас никто не хочет, чтобы люди в мире голодали, да, но позиции настолько разные, в том числе из-за санкций, из-за военных конфликтов, что невозможно прийти к согласию. Вот. Одна из тем – это как раз глобальное перепроизводство, но это так заявлено. На самом деле здесь речь идет о Китае, естественно, да, и здесь США прежде всего критикует Китай за вот эти вот самые избыточные мощности. Да. Китай сейчас их накопил огромное количество. Китай – это мировой экспортер. Экспортер по-прежнему достаточно дешевым ценам, да, естественно, западный мир, ну, в частности США, переживают за то, что этот самый китайский демпинг не дает развиваться собственным индустриям. Вот, но у России здесь позиция тоже двоякая, да. С одной стороны, где-то отчасти, может быть, китайское производство и задавливает наше импортозамещение. Но в основном мы, конечно, в этом плане Россия скорее благодарна Китаю, да, за то, что он заполнил какие-то ниши с точки зрения определенных товаров, и, наверное, несет нам такие даже дезинфляционные тренды на фоне все-таки нашей пока сохраняющейся достаточно высокой инфляции.
2: Ну, в общем, ждем интересных дискуссий на этом мероприятии. Благодарим руководителя отдела экономики РБК, автор программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев был на связи со студией.
1: Вот ты сказал дискуссии. Вот у меня пока складывается ощущение, что G20 и министерские встречи и саммиты – это дискуссионный клуб, это площадка для обмена мнениями. Ну, по крайней мере, если вот трактовать, может быть, частично слова Ивана Ткачева, что, наверное, тоже полезно. Обмениваться мнениями важно.
2: Конечно, конечно. И добавим еще, напомню, что на саммит группы 20, который пройдет в Майами в декабре, пригласили и президента России Владимира Путина. Американский госсекретарь Марк Рубио объяснил решение так. Цитата. «Чтобы решать проблемы, нужно встречаться с людьми, с которыми у вас есть разногласия или определенные трения». Ну, а Кремль, в свою очередь, сказал, что благодарен за это приглашение. И Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отметил, что приглашение будет рассмотрено, и Москва по соответствующим каналам поговорить с американцами, проговорит возможность им воспользоваться. 8:46 в Москве. О том, что важно сегодня.
1: Сегодня впервые за 23 года можно будет окончательно сказать, США вывели войска из Ирака. Какие уроки извлекла администрация и остались ли те, кто не считает вторжение ошибкой? Позвонили в Вашингтон и получили ответы. Все подробности в следующем часе. Еще одна новость из США. Дональд Трамп этой ночью встретился с главами технологических корпораций и заключил меморандум об искусственном интеллекте. Разработчиков обязали усилить меры внутреннего контроля за моделями. Впрочем, это обязательство носит не юридический, а моральный характер. Это цитата.
2: Стругацкие тем временем возвращаются на экраны. В Москве состоялась премьера сериала Клима Козинского «Полдень» по мотивам повести Стругацких «Жук в муравейнике». Действие происходит в 2278 году. В центре сюжета расследование исчезновения прогрессора Льва Абалкина. Главные роли сыграли Максим Матвеев, Юрий Колокольников, Юлия Снегирь и Леонид Ермольник. Каким получился «Полдень», чем удивила премьера, узнаем у кинообозревателя РБК Елены Фоминой. Она на связи со студией и была на премьере. Елена, доброе утро. Удалось занять лучшие места?
3: Да, удалось. На самом-самом краю. Было весело, тем не менее.
1: Хорошо. То, что ты увидела, как ты оценишь?
2: Ой, хоть и с краю.
3: Я оценю... Да, хоть и с краю, но тем не менее. С краю это имеется в виду вообще галерка вот эта студенческая.
2: Так на галерке обычно самые лучшие места считались в кино.
3: Да, но это если галерка находится не так удаленно от, собственно, кинозала и киноэкрана, когда ты не можешь увидеть действующих лиц, которые выходят представлять это кино, чтобы посмотреть им в глаза перед тем, как ты непосредственно будешь смотреть то, что они произвели. Вот, это нам не удалось сделать, но тем не менее. Что касаемо сериала, как я его оцениваю, если по 10-бальной шкале, то, наверное, довольно грустно, 5 из 10. Но, что я хочу сказать, зрители увидят неплохой визуал. Картинка, правда, очень симпатичная. Снимали многое на фоне LED-экранов, это у нас новейшая технология. Есть кинопарки, Москино специально используются для того, чтобы

0: создать, так сказать, искомый образ России будущего. Максим Матвеев, который играет Льва Абалкина, он неплохо действительно смотрится, очень такой активный персонаж, симпатично, правда, играет. Но есть, конечно, вопросики к этому сериалу. Во-первых, это не экранизация «Полдня, 22 век», как можно подумать из названия. Это вольная экранизация «Жука в муравейнике». Но назвали по всему циклу. Причем философский детектив, вот этот вот, что был в «Жуке в муравейнике», о страхе перед потенциальной угрозой, он переделан под sci-fi триллер. То есть там угроза абсолютно сразу понятна, кто конкретно нужно спасать. Максим Камерер в исполнении Юры Колокольникова, он не просто расследует дело и тайную жизнь, тайное прошлое Абалкина, он вообще спасает мир, который ему поручил спасать Сикорски. И это как-то, ну, странненько. Ну, можно на самом деле с этим свыкнуться, ну, ладно. Там, опять-таки, фоны и вот эти вот «Прекрасная Россия будущего» силами Института развития интернета, она, конечно, цветет и пахнет. Но иногда кажется, что она не в будущем, а в настоящем, например, несмотря на то, что это развитое общество с любовью к хождению в институты, все девочки ходят в мини-юбках. Ну, как бы этого даже сейчас не увидишь, что все ходят в мини-юбках, но там они есть.
1: Но вдруг это будет такая мода на ретро, что называется. Но вот ты оценила... Ты оценила сериал на 5 из 10, а публика в этом с тобой солидарна была?
0: Поскольку я сидела на самом верху, я видела, что уходило много людей и не возвращалось.
1: Даже так, то есть такая резкая реакция. Спасибо, кинообозреватель РБК Ирина Фомина была на связи со студией. Была она также на премьере сериала Клима Козинского «Полдень» по мотивам повести Стругацких. Сам сериал будет доступен к просмотру в онлайн на кинотеатрах уже с 1 октября.
2: Ну а теперь о сюжете, который, наверное, мало кого удивит. Зарплаты топов в России растут быстрее, чем у остальных. К такому выводу пришли аналитики HR-консалтинговой компании Regroup. С результатами исследования ознакомился РБК. И выяснилось, что доходы руководителей увеличиваются быстрее, чем у менеджеров среднего звена, и особенно у обычных работников. Тем не менее, в отдельных секторах линейный персонал и middle management обгоняют их по темпам роста. Разберемся, с чем это связано.
1: На связи со студией руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Илья, доброе утро. Менеджерам проще себе повышать зарплату, чем сотрудникам среднего звена?
3: Тут не совсем так. На самом деле уже несколько лет зарплаты топов, они росли очень медленно, потому что, наоборот, была высокая ротация. Например, еще в прошлом году каждого пятого гендиректора в компаниях российских сменили, да, и вознаграждения их росли очень небыстро, потому что непонятно было, какую эффективность они могут предложить вот в нынешних непростых условиях. А теперь выяснилось, что они снова растут быстрее, чем у, как бы, у среднего сотрудника. А раньше, помните, очень сильно выигрывал линейный персонал. Зарплаты у них были изначально не очень большие, но в связи с дефицитом кадров они быстро росли. А теперь вот это вот новое исследование Regroup, оно показало очень интересную тенденцию, то, что слабее всего растут зарплаты у самых квалифицированных сотрудников, то есть это какие-то ценные специалисты. И вот тут интересен вопрос, почему это происходит.
2: Ну вот, да, почему, во-первых, это происходит, и в каких сферах все-таки больше всего получают, а где тот самый упомянутый линейный персонал выигрывает? Ведь есть и такие сферы.
3: А вот линейный персонал больше всего выиграл в производстве, да, там вот эти вот складские, логистические рабочие, погрузчики, они выиграли не всего, там их очень не хватает, и поэтому компании готовы там быстро повышать зарплату, чтобы как-то обойтись без простоев. А вот квалифицированные сотрудники, почему их зарплаты растут медленнее всего, это очень интересный вопрос. Отчасти он связан с автоматизацией, с надеждами на ИИ. Российские компании, оказывается, поверили, что действительно в перспективе смогут заменить часть этих сотрудников, там, аналитиков каких-то даже, да, вот, и они не повышают зарплату, но на самом деле вот эта вот отдача от автоматизации, она может появиться только через несколько лет, а может вообще не появиться, и это как немножко самонадеянный шаг. А вот с топ-менеджером интересно, потому что на самом деле их очень мало, их круг ограничен, да, и сейчас собственники готовы им повышать зарплаты в надежде на то, что те смогут вытянуть бизнес, даже если бизнес

0: Спасибо. Руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев был на связи со студией. Подробнее с этой темой можно ознакомиться в подписке РБК. Это «Утро вне конкуренции».
1: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
2: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ – самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике, люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
4: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
5: Если темпы роста сохранятся...
6: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
5: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
2: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
4: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
2: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра!
7: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
8: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.

0: качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
1: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
2: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
1: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
0: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
0: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Конец BitMEX. Одна из старейших криптобирж BitMEX закрывается спустя 12 лет после запуска. Сегодня ее объемы невелики, но именно эта площадка во многом создала современный

0: рынок криптотрейдинга. В 2016 году BitMEX запустил первый массовый бессрочный фьючерс на биткоин. В отличие от обычного фьючерса, у такого контракта нет даты окончания. Позицию можно удерживать сколько угодно, пока хватает залога. Биржа также предложила кредитное плечо до 100 к 1. Это позволяло открыть сделку на $100,000, имея всего 1000. Но даже небольшое движение цены против трейдера могло полностью уничтожить его депозит. На пике в 2019 году BitMEX проводила сделки на $16 миллиардов в день. Годовой объем торгов превышал $1 триллион. Падение началось после обвинения властей США в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Биржа и ее основатели признали вину, а общая сумма штрафов превысила $200 миллионов. BitMEX так и не вернула прежнюю популярность, но созданные ею бессрочные фьючерсы стали одним из главных инструментов крипторынка.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 9 часов утра, в студии с новостями Юлия Родина. Средства ПВО минувшей ночью сбили над регионами России 384 беспилотника, отчитались Минобороны. В результате атаки повреждения получили частные дома в Самарской области. В Ростовской области горела сухая трава. Позже пожар потушили. Авиакомпании смогут включать пассажиров в черные списки, отказывать дебоширам в перевозке, обмениваться между собой такими данными. Поправки в законодательство поддержал Минтранс. При этом предусматриваются исключения, например, на безальтернативных маршрутах, сообщил представитель ведомства. Пакет поправок внесли на рассмотрение в Госдуму 28 сентября. Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа возобновить депортацию мигрантов в третьи страны, сообщает Reuters. С прошлого года в 29 стран были отправлены свыше 25 тысяч мигрантов. Депортации проводились в Мексику, Южный Судан, Уганду, Либерию, Экваториальную Гвинею, Центральноафриканскую Республику. Ирландия предложит документ по сокращению бюджета Евросоюза на более чем 100 миллиардов евро, пишет политика со ссылкой на источники. При таком сокращении бюджета будут урезаны субсидии для фермеров и часть региональных выплат. Против экономии выступает группа из 17 стран, в нее входят в том числе Италия, Испания и Польша. Медведи фиксируют в Подмосковье. Больше всего их на севере и северо-западе, в Можайском, Шаховском, Талдомском и Волоколамском округах, сообщили в общественном совете Росприроднадзора. Животные подходят ближе к дачным поселкам и СНТ в поисках пищи и из-за несанкционированных свалок. Всего в августе и сентябре нападения хищников на людей зафиксировали в 11 регионах. В Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Уже через минуту будем разбираться в причинах появления продуктовой тревожности у россиян. А через 6 минут обозреваем открытие основной торговой сессии на Московской бирже. 3 минуты, как она открылась. Коротко о некоторых показателях.
3: Ну, основной показатель — индекс Мосбиржи. Конечно, он сейчас в красной зоне. 0,1% теряет. 2260 пунктов отметка. И есть на краснеющем рынке все-таки и растущие бумаги. Например, более процента набирают сейчас обыкновенные акции ВТБ. Но об интересных движениях на рынке, об ожиданиях от сегодняшнего дня подробнее после 9 часов 9 минут.

0: Итак, россиян стали чаще беспокоить цены на мясо, кофе и колбасы. Также по данным опроса, который был проведен для Центробанка, проведители в сентябре стали часто отмечать подорожание сыров и сахара. А вот из-за стоимости фруктов, овощей и хлеба россияне переживали реже. Ну, возможно, сезон-то как раз вот такой продуктовый, фруктовый, овощной. Много их, наверное, на прилавках.
1: Не так тревожит рост цен, да, на эти категории. При этом дальнейшего роста цен ждут как люди со сбережениями, так и без них, отмечают аналитики. Как меняется потребительское поведение на прямой связи сооснователь исследовательской компании «Энтек» Дмитрий Трифонов.
0: Дмитрий, здравствуйте. А как меняет набор продуктовой корзины тревожность вот эта вот продуктовая?
2: Доброе утро. Да, мы действительно отмечаем, что потребитель стал крайне чувствителен к цене. При этом нельзя сказать, что сильно меняется именно набор продуктовой корзины. Мы видим на текущем этапе, что потребитель не отказывается от привычных ему продуктов, но при этом пытается найти более оптимальное предложение в той же самой категории, которую он покупает. То есть перетоков между категориями стало меньше, а вот движение внутри категории в сторону более экономичного предложения, либо зачастую он может перейти в магазин, который предлагает более интересную цену на тот же самый продукт, там, в той же самой весовке. Потребитель стал внимателен к цене, скажем так.
1: А если говорить по конкретным продуктам, что стали покупать чаще, возможно, от чего отказываются?
2: Такого вот глобального перемещения там за последние первые полугодия мы не видим, если мы говорим именно про цену. Чаще всего у нас готовую еду покупают, это уже как бы избитая история, это самая быстрорастущая категория. Как ни странно, готовую еду у нас опережает готовый кофе из «Пятерочки».
0: А почему именно этот набор все-таки взволновал россиян на мясо, кофе и колбасы? Вот здесь как-то особенно цены возросли?
2: Вы знаете, на самом деле я бы, наверное, сказал, что здесь больше волнения. Потому что если говорить про отдельные группы товаров, у нас есть более подорожавшие группы. Я сейчас просто не хочу прям по цифрам идти. Но потребитель, его ощущения и реальные изменения цен немного расходятся.
0: Понятно. Благодарим вас, сооснователь исследовательской компании «Энтек» в области товаров повседневного спроса. Дмитрий Трифонов был на связи со студией.
1: Ну, кстати, о стоимости продуктовой корзины. Самая высокая, по данным ассоциации «Руспродсоюз», на Чукотке цена на продуктовую корзину там 21 тысяча рублей. Ну, а самая дешевая в Мордовии продуктовая корзина стоит 6600.
0: Ну, возможно, все-таки какой-то есть иррациональный, может быть, подход. Как только взлетают цены, ну, даже на 5-6%, сразу ощущаешь, думаешь, что еще и дальше будут так расти. Ну, а в нашей студии тем временем уже ведущие программы «Рынки» на РБК Майя Нелюбина и Анна Лазарева. Майя, вот не риск ли это для ключевой ставки, вот такое волнение за цен?
3: Возможно, мы узнаем это уже на заседании в октябре. Оно, кстати, будет опорным. И мы узнаем новый среднесрочный прогноз Банка России. Я, кстати, напомню, что в целом в сентябре граждане ожидали, что цены вырастут в ближайшие 12 месяцев на 14,2%, а в августе 13,7%. Действительно, очень сильно повысились.
0: Да, вот чуть-чуть повысились. Программа «Рынки» через полторы минуты.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия.

0: по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Рынки утро.
2: Индекс Мосбиржи открылся небольшим снижением на основной сессии и находится около отметки 2260 пунктов. Накануне показатель прибавил 0,6% на фоне новостей о возможном ослаблении российских санкций. И вообще в индексе Мосбиржи на основной сессии, я бы сказала, что скорее очень около нулевая динамика, потому что сначала он был в минусе, сейчас уже в небольшом плюсе. Но из важного отмечу, что акции самолета на утро в утренних торгах продолжают снижаться после вчерашнего падения на 3%, а некоторые выпуски облигаций торгуются на 40% ниже номинала. Причина – вчерашнее сообщение депозитария о ненадлежащем исполнении обязательств по 20-му выпуску. Обязательно обсудим, как поступить владельцам облигаций, если не есть ли среди наших слушателей или телезрителей. И добавлю, что Центральный банк оставил официальный курс доллара на сегодня ниже 85 рублей. Американская валюта сегодня стоит 84 рубля 43 копейки, евро 90 рублей 6 копеек. Это совместный эфир радио РБК и телеканала РБК, программа «Рынки». И начну я с вопроса моим родийным коллегам. Олег, как ты считаешь, что для тебя сейчас самое важное вот из этих новостей?
3: Ты знаешь, не самое важное, наверное, скажу, а самое любимое вот на этой неделе, по крайней мере, на рынке, это вот ситуация вокруг Евротранса. И все-таки как вот на протяжении последних недель.
2: Наверное, не на этой неделе, а вообще в целом.
3: И вообще в целом. Ну, потому что даже вот на минувших выходных появились новости о том, что под внешнее управление может быть отправлена компания. И, безусловно, любопытно наблюдать за колебаниями, любопытно, что будет дальше и спасут ли ее от банкротства.
2: А еще интересно, что ситуация с самолетом, который я упомянула в самом начале, действительно немного напоминает то, что было с Евротрансом где-то год назад. Посмотрим, как будут развиваться события, но как идут торги.
4: Сейчас мы переместились в зеленую зону. Индекс Мосбиржи прибавляет более 1,1%, отметка 2263 пункта сейчас. И давайте пробежимся по основным секторам. Банковский сектор торгуется около нулевых отметок. ВТБ, правда, подрастает более чем на процент. Нефтяники наши также показывают разнонаправленную динамику. Лукойл прибавляет 0,8, Роснефть снижается на 0,1. В общем-то, каких-то заметных движений я сейчас не вижу. Газпром подрастает на 0,02%, Новатек прибавляет сразу 0,5%. Достаточно хорошо чувствуют себя золотодобытчики. Полюс растет на 1,2%. Черная металлургия, правда, в минусе. Распадская, Мичел, Северсталь минусуют на 0,5%. Ну и нефть у нас сейчас снижается на 0,6%. Выше отметки, правда, $103 за баррель. Золото 4175 долларов за тройскую унцию. Потери незначительные, 0,2%.
2: Но, тем не менее, мне кажется, ситуация на товарных рынках всех интересует. У нас в студии сегодня Роман Андреев, управляющий активами, который как раз пристальнее всего, насколько мне известно, следит за товарными рынками. Но, Роман, хочу спросить вас в целом, что сейчас для вас происходит самого важного на рынке?
5: Самого важного? Да, на самом деле на нашем рынке ничего не происходит. Самое важное, что надо уяснить инвесторам, это то, что идет специальная военная операция, а в ее время российский рынок может стоить сколько угодно. Может и 3 тысячи стоить, но это маловероятно, может и 1800, и 1300, это более вероятно, ну, учитывая ту ситуацию, которая сейчас происходит. Вот эти все пляски по поводу мир, переговоры и так далее, это все предвыборные танцы с бубнами. крупными, потому что выборы сейчас и в Соединенных Штатах, у нас, правда, уже отгремели, все, у нас теперь про мир, наверное, будут говорить меньше. На Украине тоже предстоит это все. Вот. Ну, вот поэтому все сейчас активно бегают, встречаются, челночат и так далее. Но закончится это, скорее всего, тем же, чем заканчивалось и до этого. Просто ни Соединенным Штатам, ни Европе невыгодно, чтобы Россия была крепкой и

0: заканчивала эту специальную операцию.
1: Давайте, нам-то с вами выгодно, чтобы российский рынок все-таки когда-то стал крепче, и я знаю, что вы все равно сейчас на российском рынке способны зарабатывать денег. Где вы зарабатываете, Роман?
0: Безусловно. Но это в основном спекулятивная операция, это как раз вот эти американские горки, мир и так далее. Вот техническая картина следующая. Индекс МВБ вчера сходил, протестировал поддержку сильную недельную, 2225. Оттуда он отскочил, и, в принципе, есть шанс, что вот на этих мирных парах может куда-нибудь там в район 2370-2435 доехать. Там сопротивление. Мы туда уже ходили, не прошли. В итоге у нас пока такой боковик с обозначенными уровнями.
1: То есть фьючерсом на индекс вы торгуете?
0: Ну, это единственное, чем сейчас, в принципе, есть смысл торговать. Все остальное...
1: Отдельные акции? За отдельными акциями вы сейчас не следите?
0: Ну, а какие? Ну, наверное, за ЗТ-банком можно посмотреть. Там хоть дивидендная доходность полугодовая хорошая, там где-то в районе 17 получается. Вот. Все остальное, дивиденды вообще абсолютно маленькие, микроскопические, и поэтому рынок-то и не интересен. Средняя доходность дивидендная рынка сейчас где-то в районе 9%, а УФЗ дальних 16,5%, и короткий там не сильно меньше. Поэтому и логика, и здравый смысл говорит, что надо идти в УФЗ, фонды денежного рынка, в кэш, в конце концов, в депозиты. А если хочется там побаловаться русским рынком акций, ну, вот есть фьючерс на индекс ММВБ, совершенно прекрасный.
1: А если посмотреть на сегодня, вот вы из нашего эфира выйдете, и что вы будете покупать и продавать? Может быть, золото или нефть?
0: Ну, во-первых, я еще раз похихикаю, простите за такой газ, трейдеры, они вообще бездушные люди. Но над компанией «Самолет» и вообще над всеми инвесторами в акции строительных компаний. Ну, а что касается покупать, сейчас присматриваюсь к золоту, серебру. Там должна быть еще одна небольшая волна вниз. В золоте, наверное, в район 400-430, там, наверное, будем формировать длинные позиции. Нефть, скорее всего, будет падать либо там на 91.
1: Длинные позиции в золоте, то есть вы верите в то, что оно дальше продолжит расти? Вот, например, на конец года, как вы считаете, сколько оно будет стоить?
0: Да, я верю в то, что золото дальше продолжит расти, потому что дальше продолжит обесцениваться доллар Соединенных Штатов. Относительно всех мировых валют индекс доллара это прекрасно наглядно демонстрирует. Ну и, соответственно, продолжится бегство инвесторов мировых в безриск, ну, или во что-то, в какие-то деньги, которые не являются долларом. Вот, фантазия здесь не сильно богатая у всех, это швейцарский франк, который всех не впустит, и это золото, инструмент, традиционно являющийся средством накопления и товарообмена уже несколько тысяч лет. Ну, вот, соответственно...
1: А ускорение мировой инфляции, о которой говорят аналитики, и, соответственно, повышение ставок в мире обычно же негативно влияет на цену на золото. Вы думаете, в этот раз это не сработает?
0: Обычно негативно влияет, но рынок, он движется не в сторону логики, а в сторону противоположную ожиданиям толпы. Ожидания толпы сейчас как раз таковы, что из-за гонки высоких ставок золото будет дешеветь, а на самом деле нет. Из-за разгона инфляции золото будет дорожать как раз. Вот, и из-за девальвации доллара оно будет дорожать, и из-за того, что там Базель 3, из-за того, что средства золотовалютных резервов мировые, они впервые стали больше золота, чем валютными, и доля доллара там значительно снизилась и будет продолжать понижаться. Поэтому я в золоте не тороплюсь. Прошу
2: прощения. Кстати, да, золото снижалось с утра на 0,2, сейчас растет, уже переместилось в зеленую зону, 4184 доллара.
0: Ну, это, скорее всего, подскок небольшой, потом, я говорю, еще раз вниз тюкнут, и вот уже можно брать.
1: А какие самые главные события сегодняшнего дня вы ждете? Зачем будете пристально следить?
0: Ну, я буду пристально следить за реакцией людей на недельную инфляцию. На сами данные я не буду смотреть и реагировать, потому что это просто белый шум. Вот. Но очень забавляет реакция толпы. Там недельные данные воспринимаются, как будто это, там, не знаю, какое-то откровение снизошедшее на русский рынок там, раз в десятилетие, и все тут же там побежали. Вот, кстати, буду следить за фьючерсом на ставку рефинансирования. Это оригинальный способ, в общем-то, президента линию по Центрального банка финансировать, точнее, монетизировать свои знания, вот, и в первую очередь, скорее всего, будут именно там этим пользоваться активно, но, с другой стороны, как инструмент

0: хеджа, в общем-то, непонятных порой решений Центрального банка, тоже, наверное, сгодится. Посмотрим за ликвидность.
1: Давайте как раз прямо сейчас все это подробно обсудим и остановимся на инфляции. Раз мы уже поговорили про инфляцию, и вы сказали, что недельные данные не так интересны, что же тогда самого главного? То есть какие данные все-таки интересны, если не недельные?
0: Ну, интересные скорректированные данные за август и за сентябрь, там, где прям мощный скачок инфляции наблюдается, и, скорее всего, ЦБ наш будет подтверждать свой прогноз в районе 6-7, МЭРТ уже выкатил свой прогноз, там, 6-85, если не ошибаюсь. Ну, и самое главное, что все готовятся к индексации тарифа ЖКХ октябрьскую и новым налоговым, не знаю даже, как это назвать, выкатом.
1: Инновациям.
0: Да, от нашего Минфина, которые просто дополнительно убьют наш фондовый рынок, скорее всего.
2: Ну вот, кстати, наших телезрителей интересует другой вопрос. И телезрители, и слушатели, конечно же. Наталья интересуется, коммунальные тарифы сильно повысят? За 3 года коммуналка подорожает почти на треть. Как сильно скакнет инфляция?
0: Инфляция, ну, я по моим прикидкам, это где-то 0,6% плюс к инфляции. И это самые такие хорошие прикидки. Вот. Так что нам надо готовиться к скачку инфляции, к 7% на конец года. Вот инфляционные ожидания уже скакнули, и, скорее всего, риторика Центрального банка на опорном заседании будет, ну, в общем, не в пользу ни рынка, ничего остального. Скорее всего, ставка будет оставаться достаточно долго на уровне 14%. Ну, повышать вряд ли, а оставят, да. Ну, и инфляция...
1: А в декабре? Вот у нас в октябре вы сказали, что оставят 14%, а в декабре тоже оставят 14%?
0: Ну, может быть, нам подарят в качестве новогоднего подарка еще там 0,25% или там 1/16. Вот, раз уж мы пошли, там, точнее, не мы, а Центральный банк пошел по таким долям бить. Вот, но существенного снижения нет, существенного снижения не жду. Очень много проинфляционных факторов, а дезинфляционных практически нет. Ну, вот единственное, курс доллара, может, упадет там с этих 85-87.
1: Да, и это очень сложный период для закредитованных компаний, например, для самолета. Конечно, не можем не обсудить ситуацию про самолеты, и про акции и про облигации.
2: Вот сейчас акции самолета снижаются на 0,2%, а облигации теряют от 4-5%.
1: Я хочу сказать, что вчера ситуация была гораздо, скажем так, острее, потому что акции потеряли 3%, а облигации до 40%. Потом, конечно, они вернулись к каким-то другим уровням, но, тем не менее, я посмотрела отдельные выпуски, их, кстати, сейчас 15, которые торгуются на московской бирже у компании «Самолет». Они торгуются вообще меньше на 40% от номинала, всего на 60%. Роман, как вы считаете, что делать нашим слушателям или зрителям, которые по-прежнему держат облигации самолета?
0: Ну, не знаю, можно рискнуть, конечно, досидеть в них до погашения. Оно, возможно, будет, если компанию спасут. Вот. Но если ее не спасут, вот тут тогда будет, я думаю, что кросс-дефолт еще и по другим некоторым облигациям строительных компаний и других, потому что это довольно значимый прецедент. Так что оцените свои риски, если ваши, если доля ваших инвестиций в компанию «Самолет» относительно общего портфеля не превышает 10%, а я очень надеюсь, что так оно и есть, потому что большая доля – это прям нарушение.
1: Это точно надо сокращать.
0: Да, нарушение всех рисков. Ну, если 10%, то, в принципе, можно рискнуть и попробовать досидеть до погашения.
1: Давайте еще только успеем, если это не длинные выпуски.
2: А
1: да.
2: Вопросы
1: да.
2: от зрителей и слушателей про недвижимость как раз. Когда будут дешеветь квартиры? Почему не снижаются цены, если жалуются застройщики?
0: Застройщики, они всегда будут жаловаться, это их обычная ситуация, они всегда ноют, что там дорогие стройматериалы, дешевые квартиры и так далее. Их если послушать, то наша квартира должна вообще стоить заоблачные цены, но, слава богу, застройщиков никто не слушает. Вот, квартиры, они, скорее всего, будут еще какое-то время дорожать, и даже, возможно, вопреки дорожающему рублю, потому что доллар будет продолжать девальвироваться, рубль укрепляться,

0: И в, ну, в среднесрочной перспективе это может действительно привести, но если не к снижению цен на квартиры, то, по крайней мере, к остановке. Цены на квартиры будут расти, пока у нас есть льготная ипотека, а это значит всю оставшуюся жизнь. Вот, вот если наше государство наконец-таки вот обрежет эту порочную пуповину, вот тогда у нас все будет хорошо.
1: А пока сейчас по-прежнему индекс в около нулевой динамике, около отметки 2263 пункта. Это был совместный эфир радио и телеканала РБК.
2: Ну и в радиоэфире программа «Утро вне конкуренции». Олег Овчаренко, Мария Пичугина. Я же благодарю ведущих программы «Рынки» Маю Нелюбину и Анну Лазареву. Итак, «Утро вне конкуренции». И на радио у нас эксклюзивный комментарий декана экономического факультета МГУ Александра Аузана. Он подтвердил, что уйдет со своего поста.
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
4: Автоньюз. Можете ли вы быть уверены, что ваш автомобиль действительно защищен? И я сейчас не про подушки безопасности, камеры и всевозможные электронные помощники. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, почему современные машины – настоящий подарок для хакеров. Австралийский специалист по кибербезопасности решил проверить, насколько уязвим его собственный BYD Shark 6, один из самых популярных пикапов на местном рынке. На то, чтобы взломать автомобиль, эксперту и его команде – потребовалось меньше 2 недель. После этого они смогли отслеживать местоположение машины в реальном времени и даже включить встроенный микрофон, чтобы слушать разговоры пассажиров. Но это еще не все. Используя Siri через автомобильную аудиосистему, исследователи смогли получить личные данные со смартфона, который находился внутри машины. В их распоряжении оказались, например, домашний адрес и дата рождения владельца. Кроме того, специалисты получили возможность дистанционно включать дворники и переключать фары. При этом до тормозов или рулевого управления хакеры не добрались. Но сам эксперимент показывает другую проблему. Подключенный к сети автомобиль потенциально может превратиться в устройство для слежки. Похожий эксперимент другая группа исследователей провела с другим китайским электромобилем – XPeng G6. Специалист в реальном времени видел GPS-координаты автомобиля, его скорость, угол поворота руля и даже положение сидений. Кроме того, он смог определить количество людей внутри машины. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произошло. Ну, увидел кто-то координаты автомобиля или включил фары. Но проблема в том, что многие современные машины изначально имеют функции удаленного управления. И для доступа к ним злоумышленнику даже не обязательно находиться рядом с автомобилем. Показательный пример произошел в Китае в начале этого года. Автомобильный блогер Сун Цзюнь смог дистанционно переместить свой BYD по парковке, находясь при этом во Вьетнаме. И вот здесь возникает уже совсем другой вопрос. Если автомобилем можно управлять на расстоянии, насколько далеко потенциально может зайти такой взлом? Теоретически, злоумышленнику уже не обязательно искать ключи или физически проникать в машину. Достаточно получить удаленный доступ к ее электронным системам и загнать на эвакуатор.
5: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. РБК в цифрах.
6: Первый сибирский водопровод запустили в Тюмени в 1864 году. Самое удивительное, что трубы были не металлическими. Их выдалбливали в том числе и вручную из 200-летних стволов лиственницы.
7: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
8: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые...

0: и движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать? И кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК.
1: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
2: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
3: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
0: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
3: В 2021 году британский Burger King приурочил к 8 марта диджитал-кампанию. Публикация открывалась фразой «Женщинам место на кухне». Подробности о фактической цели проекта, стипендиальной программе для женщин, приводились ниже в ветке обсуждения. Люди не дочитывали до конца и тут же обвиняли бренд в сексизме. Попытки урегулировать конфликт в комментариях усугубили ситуацию. Burger King экстренно удалил твит и принес извинения. Информации об убытках не было, но в сети все равно обсуждался репутационный ущерб, потеря лояльности молодой аудитории, посетителей ресторана быстрого питания.
0: Ошибка на миллион.

0: 9:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Федеральная антимонопольная служба России возбудила 58 дел против нефтяников и частных АЗС в рамках контроля ситуации с ценообразованием на бензин и дизтопливо. Выдано 91 предупреждение, сообщила пресс-служба ведомства. Большая часть нарушений допущена независимыми участниками рынка. В 15 регионах страны заключены соглашения с независимыми АЗС по стабилизации цен на топливо. Россияне стали чаще беспокоиться из-за роста цен на мясо, кофе и колбасы. При этом о росте цен на фрукты, овощи и хлеб респонденты сообщают реже. Это следует из данных Банка России. Медианная оценка инфляционных ожиданий россиян в годовом горизонте в сентябре выросла до 14,2%. По сравнению с августом она увеличилась на 0,5% пункта, а за год на 1,6%. Сильный ливень обрушился минувшей ночью на Владивосток. Затоплен оказался ряд улиц. Город сковали 7-бальные пробки. В воде на дорогах застряли 2 автобуса и несколько автомобилей. Позже их вытянули силами МЧС. В Приморье действует штормовое предупреждение. Прокуратура взяла на контроль устранение последствий непогоды. Климатическая зима в Москве в этом году может начаться позже из-за глобального потепления, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии Николай Терешонок. Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже нуля. Обычно это происходит в середине ноября. Однако сейчас эти сроки отодвигаются. Средняя температура воздуха зимой в столице в настоящее время составляет примерно 4-6 градусов мороза. Еще в 70-м году она была минус 8. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере Макс.
1: В Москве Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро среды 30 сентября. В Багдаде сейчас плюс 30, ясная погода. Правда, ожидается облачность, днем плюс 34, но все-таки облачность. Туманным выглядит и будущее Ирака после окончательного вывода войск Соединенных Штатов Америки из страны. И как раз этот вывод завершится сегодня.
2: Утро. Конкуренции.
3: И сегодня это спустя 2 года после заключения соответствующих договоренностей между Багдадом и Вашингтоном, заявил глава службы информации по вопросам безопасности Ирака генерал-лейтенант Саад Маан. Американские силы оставались в стране в рамках миссии международной коалиции против ИГИЛ. Это международная организация, признана террористической.

0: террористической запрещена в России. Напомним, что сама иракская война, или как ее называл президент Америки тогда, операция, началась в 2003 году при Джорже Буше-младшем. США подозревали президента Ирака Саддама Хусейна в наличии оружия массового поражения и поддержки терроризма.
1: Ну, давайте послушаем, как все начиналось.
2: My fellow citizens, at this hour...
3: Дорогие сограждане, в этот час американские и коалиционные силы приступили к военной операции, чтобы разоружить Ирак, освободить его народ и защитить мир от серьезной угрозы. По моему приказу, силы коалиции начали наносить удары по военным объектам, чтобы подорвать способность Саддама Хусейна вести войну. Это лишь начальный этап широкомасштабной и согласованной кампании. В этом конфликте Америка столкнулась с противником, не уважающим ни военных конвенций, ни правил морали. Мы пришли в Ирак с уважением к его гражданам, их великой цивилизации и религиозным верованиям, которые они исповедуют. У нас в Ираке нет иных амбиций, кроме как устранить угрозу и вернуть контроль над этой страной ее собственному народу. Наша страна вступает в этот конфликт вынужденно, но наша цель тверда. Народ Соединенных Штатов, наши друзья и союзники не будут жить под угрозой со стороны режима-нарушителя, который шантажирует мир оружием массового уничтожения. Мы встретим эту угрозу сейчас, силами нашей армии, чтобы не встречать ее позже армиями пожарных, полицейских и врачей на улицах наших городов. Теперь, когда конфликт начался, единственный способ сократить его продолжительность — применить решительную силу. И я заверяю вас, это не будет кампания полумер. Мы не примем никакого исхода, кроме победы.
1: И вот прошло 23 года с начала, еще ее называют, второй войны в Персидском заливе. Что теперь? Время, кажется, подвести какие-то итоги. Именно американское вторжение 2003 года уничтожило Ирак как главный региональный противовес Тегерану. Это не мое мнение, это мнение американского почетного профессора факультета политологии Колумбийского университета Роберта Легволда.
0: В своей книге «Возвращение к холодной войне» и публикациях в журнале Foreign Affairs он писал, что кризис на Украине лишь столкнул отношения России и США в пропасть, но реальным катализатором стало вторжение в Ирак. Именно оно подорвало доверие к международным институтам и запустило цепную реакцию взаимных обид. По его мнению, политики так и не сделали никаких выводов из этого стратегического провара. С Робертом Легволдом беседовал Ростислав Мерецкий.
4: Сейчас очевидно, что та кампания с самого начала строилась на двух глубоко ошибочных идеях. Во-первых, ложными были сами предпосылки для вторжения. Утверждалось, будто Саддам Хусейн близок к созданию ядерного оружия. На деле это оказалось абсолютной неправдой, полным вымыслом. Во-вторых, была глобальная иллюзия, что свержение Хусейна разрушит авторитарный режим, и на его месте возникнет что-то похожее на демократию. А это, в свою очередь, повлечет за собой трансформацию всего Ближнего Востока и арабского мира. Обе эти установки оказались в корне неверными. Но, на мой взгляд, это была ошибка и с точки зрения долгосрочных последствий. Прежде всего, с карты исчез Ирак, который служил своеобразным противовесом Ирану. В итоге именно Иран стал главным доминирующим исламским государством в регионе. Более того, это, вероятно, дало иранцам дополнительный стимул к созданию собственного ядерного оружия.
5: Как эта кампания отразилась на авторитете Соединенных Штатов на мировой арене?
4: Она заставила усомниться в качестве и разумности американской политики в регионе. И мы расхлебываем это до сих пор. Сегодня в мире все больше сомневаются в разумности и стабильности внешней политики США. Причем сомневаются как наши союзники, так и, разумеется, наши противники. И я считаю, что семена этих сомнений были посеяны именно во время войны в Ираке.
5: Давайте выступим в роли адвоката дьявола. Есть ли хоть какие-то аргументы в оправдании кампании 2003 года?
4: Я постоянно провожу параллель с нынешней войной в Иране, считая ее огромной стратегической ошибкой с крайне негативными последствиями. Но ее сторонники говорят то же, что и защитники войны в Ираке. Они заявляют, пусть режим в Иране и устоял, мы обезглавили его верхушку и сильно его ослабили. Они уже не могут так активно спонсировать прокси-силы, их ядерная программа затормозилась, а угроза соседям снизилась. В Ираке было то же самое. Изначально расчет был такой, устранив Саддама Хусейна, мы создадим другой Ирак. Ирак, который не будет угрожать ядерным оружием ни своим соседям, ни международному сообществу. И тогда мы сможем сказать, что добились успеха. Но чтобы прийти к такому выводу сейчас, нужно закрыть глаза на весь причиненный Ираку ущерб.
5: What was the, на ваш взгляд, какой главный урок извлекли американцы?

0: Политики из этой кампании.
1: Увы, никакого урока они не извлекли. Они не усвоили уроки Афганистана и совершенно точно не усвоили уроки Иракской войны. Американцы просто не учатся на своих ошибках, особенно в этом регионе. Впрочем, США не единственная крупная держава, которая не делает выводов из своих прошлых провалов. Начнут ли, наконец, учиться будущие поколения, я не знаю.
2: Теперь правительство Ирака берет под полный контроль все военные объекты в стране, но остается один на один с тяжеловооруженными проиранскими группировками, полностью расформировать которые Багдад обещает лишь к лету 27 года.
3: Через полминуты выясним. Росфинмониторинг предложил увеличить сроки давности по антиотмывочным статьям. Зачем вообще это понадобилось? Свяжемся с автором РБК.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: 10:40 минут в Москве, у микрофона Олег Овчаренко. Инициатива, о которой, и Мария Пичугина, инициатива, о которой стало известно буквально полчаса, час назад, на сайте РБК уже есть публикация. Росфинмониторинг предложил увеличить сроки давности по антиотмывочным статьям. Следует это из законопроекта ведомства, размещенного на сайте нормативных правовых актов. Предлагается увеличить этот срок вдвое, с 3 до 6 лет. И двух статей это коснется: для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. И вторая статья, она касается совершения в интересах юрлиц сделок или финансовых операций с деньгами или имуществом, полученным преступным путем. Такие достаточно официальные формулировки. Что за ними стоит, будем разбираться прямо сейчас.
3: Ну и зачем вообще понадобилось увеличение срока давности? На связи со студией заместитель редактора отдела финансов РБК Юлия Кошкина. Юлия, доброе утро. Итак, зачем это нужно и вообще что удалось выяснить?
5: Доброе утро, коллеги. Ну, изменения касаются двух статей действительно административного кодекса, которые могут применяться в основном к банкам. Они обе позволяют штрафовать банки за то, что те допустили проведение сомнительных операций своих клиентов, которые привели как раз к обналичиванию, размыванию денег, финансированию терроризма и так далее. То есть как сейчас устроена система финансового мониторинга? Есть множество субъектов, банки, расчетные организации, нотариусы и так далее, которые обязаны информировать Росфинмониторинг о сомнительных операциях клиентов. РФМ на основе этих данных проводит финансовые расследования, которые могут привести к уголовным делам. И вот после судов и прочего к ответственности могут привлечь еще и, например, банк, который это все допустил. И вот тут включается правило срока давности. Сейчас это 3 года, РФМ хочет 6 лет, чтобы, по сути дела, было больше времени, чтобы ретроспективно привлекать банки, например, те же самые к ответственности.
3: А банк, который это допустил, в частности, а кто-то еще есть, кого это может коснуться?
5: Ну, в сами статьи административного кодекса, они написаны расплывчато, да, то есть у нас есть как бы ответственность для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, да, но в России в основном это банки. Могут быть расчетные небанковские кредитные организации и так далее. Вторая статья касается, ну, она более широко описана, там просто совершение в интересах юридических лиц сделок и финансовых операций. Но все-таки в общей части, ну, обычно банки попадают под эти штрафы.
3: А к чему в итоге это может привести? Что эксперты говорят, если удалось с кем-то на эту тему пообщаться?
5: Ну, у экспертов мнение такое, что увеличение срока давности прежде всего даст больше времени именно для привлечения банков к ответственности по делам, связанным вот именно с уголовными вот этими расследованиями по обналичению, там, отмыванию денег и так далее. А для банков вот в практической плоскости это что означает? Что лучше лишний раз проинформировать Росфинмониторинг о какой-то сомнительной операции или, например, приостановить ее, то есть, ну, фактически заблокировать и так далее. То есть, ну, для банков, как обычно, увеличивается вот эта вот административная нагрузка, комплаенс-нагрузка, которая может косвенно как бы трансформироваться в то, как они взаимодействуют со своими клиентами. Стран чаще запрашивают клиентов, например.
3: Благодарю.

0: Пока это только данные неофициальные 12-го канала израильского телевидения. По его же данным, на борту находится около 180 пассажиров. Посадка в Израиле ему была запрещена. Завершил разворот Либана до Иордании, и был он перенаправлен в Саудовскую Аравию. И также утверждается, что военные истребители были отправлены на перехват. Пока никаких официальных сведений ни от властей Объединенных Арабских Эмиратов, ни от властей Дубая нет. Мы же тем временем пытаемся получить комментарий в армии обороны Израиля у пресс-секретаря, поскольку израильские СМИ, в частности, сообщают, что премьер Бенямин Нетаньяху проводит срочную консультацию с министром обороны. Мы пытаемся получить все подтверждения той информации, которая поступает сейчас на ленты информагентств.
1: Ну а прямо сейчас выпуск корпоративных новостей.
2: О чем говорят отрасли?
3: С обзором Юлия Родина. Wildberries запустил в тестовом режиме сервис для поиска частных специалистов для оказания услуг. На первом этапе размещение объявлений будет бесплатным, а оплату пользователи будут проводить напрямую друг другу вне платформы, сообщили РБК в пресс-службе компании. Пока через ВБ-услуги можно найти специалистов для ремонта квартир и домов, в дальнейшем появятся и другие категории услуг.
2: Финансы.
3: Россияне в августе оформили рекордное количество розничных кредитов за последние два года – 4,4 миллиона штук. В годовом выражении рост выдачи составил 23%, сообщили в Объединенном кредитном бюро. Всего за 8 месяцев года оформлено более 30 миллионов розничных кредитов на общую сумму почти 9 триллионов рублей. В структуре розничного кредитования на первом месте сегмент кредитов наличными, далее идут ипотечные и автомобильные кредиты. В топ-5 регионов по объему выдачи кредитов вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.
2: Строительство.
3: В России замедлились темпы роста цен на офисы для продажи, пишет «Коммерсант». На первичном рынке столицы средняя цена к концу года может увеличиться на 10% до 530 тысяч рублей за квадратный метр. Это ниже показателей прошлых двух лет, отмечает издание. Замедление темпов связывают с ростом предложения, охлажденным спросом на офисную недвижимость. Кроме того, часть компаний переориентируется на рынок аренды, выбирая более бюджетные бизнес-центры.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: В США сегодня состоится смертная казнь. Нет, это не метафора, не новость из 19 века. И в штате Теннесси сегодня действительно впервые за 200 лет казнят женщину. 50-летняя Криста Пайк была осуждена в 95 году, ей еще было тогда 18 лет, за убийство одноклассницы. Дело получило широкую огласку из-за жестокости. На груди жертвы обнаружили пентаграмму. Движение сатанизма, напомним, признано в России экстремистским и запрещено. И все ждали, что этой ночью в дело вмешается Верховный суд, заменит наказание на более гуманное, но буквально несколько часов назад в инстанции заявили, что акта милосердия ждать не стоит.
0: Ну а почему средневековая практика до сих пор сохранилась в США и как она выглядит сегодня? Герой программы «Да или нет» – адвокат по уголовным делам в США Аркадий Бух, которому удавалось уберечь доверителей от смертной казни. С ним беседовала Яна Ритунская.
2: «Да или нет».
4: В какой момент и почему вообще могут назначить смертную казнь? Каким должно быть преступление?
5: Это всегда дела, связанные с убийством, и всегда с отягчающими обстоятельствами. Массовое убийство, когда попытка каких-то террористических актов, в которых погибли люди или человек, ну и масса раненых. Это было у меня в деле с бостонскими взрывателями и так далее. Тоже там молодые ребята, 18, 19, 20 лет. С моего клиента удалось, так сказать, спасти от серьезного наказания, но, так сказать, другие были наказаны и таки приговорены к смертной казни. И причина была отягчающие обстоятельства, когда пострадало много людей и погибло несколько человек. Мой клиент извинился, отказался от джихада, причем настолько хорошо это было подготовлено, чтобы это поверил и судья, и прокуратура, и поэтому получили минимальный срок. В то время как с сатанистами обстановка была намного хуже. Да и достаточно религиозный штат тоже не мог и не хотел видеть себя в штате сатанистов, которые ведут к смерти жителей штата. похожая история была с трансгендерной женщиной и убийством 2003 года.
4: Здесь я также по требованию российского закона должна отметить, что движение сатанистов признано экстремистской организацией Верховным судом, так же, как и движение ЛГБТ. А может ли что-то случиться, чтобы, в принципе, избежать смертной казни, если ее назначили?
5: У нас в стране

0: Идет автоматическая апелляция. И эти апелляции идут до самого высшего суда, и оно происходит автоматически. Это то, почему между смертью, арестом и реальной смертной казнью проходит больше 20 лет в большинстве случаев, а не редко 30 и 40. У нас, в принципе, до 21 года очень часто малолетних классифицируют как несовершеннолетних, хотя, конечно, это старше 18 лет, для цели снижения срока. И это не вопрос в том, что за это не надо наказывать, так сказать, малолетних. Надо. Но смертной казнью ли?
1: А как часто вообще суды ошибаются? Есть ли какой-то процент общеизвестный?
0: С делами, связанных с насилием или убийством, обычно вероятность того, что это невиноватые люди, достаточно низкая.
1: Как выбирается способ осуществления смертной казни? Как вообще все это выглядит?
0: Есть основной способ — смертельная инъекция. С декабря 2024 года используется один препарат. Это пентобарбитал. Вместо прежней коктейль-смеси. Он считается самым гуманным, считается более гуманным, чем электрический стул, повешение или расстрел, хотя он по выбору существует еще во многих штатах. Но обычно большинство приговоренных предпочитают смертельную инъекцию.
1: То есть все-таки выбор остается в итоге за осужденным.
0: Совершенно верно.
1: Как вообще после этого может чувствовать себя судья?
0: Дело в том, что я считаю, что это настолько же трудно судье быть в этой позиции, настолько же, насколько отправлять людей на 20, на 30 и на 50 лет. И мне часто приходится работать с судьями. В Америке мы это называем, у них толстая кожа. То есть они привыкли, такая работа. Это как у врачей. Но иногда надо принимать тяжелые решения.
1: Но и адвокат тоже, который не сумел защитить своего подзащитного, и в итоге его таким образом осудили. Какие чувства испытывает в таком случае адвокат?
0: Конечно, адвокаты очень расстраиваются, когда клиент получает выше срок, чем сам адвокат рассчитывал. Это достаточно неприятное чувство. Я уверен, что любой опытный адвокат, так сказать, был в подобном состоянии. Так сказать, слава богу, у меня не было ситуации, когда мой клиент, так сказать, был приговорен к смертной казни. Но я представляю состояние этого адвоката, конечно, крайне неприятно.
1: Но после такого не уходят из профессии, не сдают лицензию свою?
0: Дело в том, что адвокаты, которые занимаются делами подобного уровня, обычно это в большинстве своем это бесплатные адвокаты, я бы сказал, 9,5 из 10, через которых проходит большое количество дел, которые практикуют обычно много десятков лет, и у которых, как говорится, тоже толстая кожа, и они тоже привыкли видеть, так сказать, человеческое горе, человеческую боль. И, в общем-то, привыкли к вот этим страданиям, к смертным казням и так далее.
1: Эта смертная казнь станет последней в Соединенных Штатах Америки, да или нет?
0: Нет, потому что большинство штатов ее практикуют, люди голосуют за это, особенно на юге. К сожалению, наша страна не собирается снимать. Это средневековый закон. И, похоже, мы достаточно долго еще будем в этом состоянии находиться здесь.
2: Да или нет?
3: 9.52 в Москве. Еще одно сообщение на ленте. Информагент, подавший сигнал о захвате самолета, может приземлиться в аэропорту Саудовской Аравии. Об этом сообщается со ссылками диспетчеров. Вести Израиля говорят, есть подозрение, что в самолете произошел инцидент с насилием, но не террористический захват. Сигнал самолета снова появился в приложении для отслеживания авиарейсов. Мы следим за этими тревожными новостями. Все последнее в нашем эфире. И в начале следующего часа также будем разбираться во всем происходящем.
4: Ну а прямо сейчас в студию пришел спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
2: Спорт на РБК.
5: Сборные Англии и Испании по футболу одержали победы в матчах Лиги наций. Англичане обыграли сборную Чехии 2-0, отличились Энтони Гордон и Гарри Кейн. Испанцы же разгромили хорватов. Ламин Ямаль вновь, как и в недавнем матче с Англией, забил уже на второй минуте. Дион Бельо сравнял счет, но сборная Испании быстро восстановила преимущество. Марк Пубиль забил с передачей того же Ямаля. Во втором тайме главный талант испанской сборной оформил дубль. У Ямаля 3 забитых гола в 2 матчах Лиги наций. Нико Уильямс установил окончательный счет 4-1, победа испанцев. Ну и о теннисе успею быстро рассказать. Карен Хачанов вновь обыграл Феликса Аже-Алисима. Вышел во второй круг теннисного турнира в Пекине. Канадец занимает 5-е место в рейтинге. Россиянин вне топ-20. Но Хачанов в отличной форме, что сейчас и доказал.
3: Хроники мирной спортивной борьбы от Егора Белова.
6: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно.

0: «Инфраброкер» – это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
1: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
2: Бешеные деньги.
1: Представьте, одна капля крови из пальца и маленький девайс тут же находят почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его iPod'ом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
2: Бешеные деньги. Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга,
3: без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Заливное.
5: Наша азбука инвестиций богата на гастрономические изыски. И это здорово. Так, в одном из выпусков мы рассказывали про котлету, а теперь вот про заливное. Заливное – это масштабный обвал котировок. Паника, хаос. Так говорят чаще всего, когда распродажи идут широким фронтом. Из мониторов в буквальном смысле льется кровь. По-настоящему неприятная ситуация. Также очень часто употребляются глаголы «лить» и «сливать», то есть избавляться от активов, закрывать позиции, спешно продавать. Добро пожаловать в наш ресторан. У нас новое блюдо – заливное.
4: Нет, спасибо. Я на диете.
5: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Хавейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Лис, гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
7: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
6: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
8: Что это было?
9: В эфире.
10: Сейчас основная проблема повышения автономности всех роботов – это сбор данных. Вот, например, в искусственном интеллекте для того, чтобы искусственный интеллект мог генерировать тексты, звуки, картинки и прочее, мы им скормили очень-очень-очень много картинок, звуков и так далее.
11: Весь интернет. Мы просто взяли
10: весь интернет туда вот взяли и дали. А у роботов такого нет. У нас нет базы данных того, как мы там перемещаем ручку, стакан, бутылку и прочее. А все эти разные предметы – это разные могут быть траектории движения, разный захват, по-разному мы берем эти предметы. И сейчас по всему Китаю есть центр сбора данных для того, чтобы потом уже на базе этих

0: данных создавать модели, которые будут уже управлять гуманоидными роботами. Вот. И сейчас все только-только в стадии развития и создания этих баз данных для того, чтобы потом эти роботы могли быть автономными.
1: Основатель компании «Робобизнес» Алиса Конюховская в программе «Технологии и тренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16.00.

Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 10 часов 1 минута. В студии с новостями Юлия Родина. Самолет «Дубай-Тель-Авив» благополучно приземлился в Саудовской Аравии. По данным израильских СМИ, сообщение о захвате самолета, который передал борт, могло быть связано с дракой, а не с террористическим захватом. На борту находится около 180 пассажиров. Отмечается, что перед подачей сигнала бедствия экипаж самолета вступил в контакт с диспетчерами из Саудовской Аравии, а после пропадал с радаров. Вооруженные силы России поразили тепловую электростанцию «Трипольская», которая обеспечивала объекты ВПК в южной части Киевской области, сообщила Минобороны. Ночью российские военные также нанесли удар по сухогрузу в Черном море, который доставлял в Одессу военное имущество для ВСУ. В эти минуты начинается первое заседание Госдумы 9-го созыва. На нем должны рассмотреть вопросы о регистрации фракции, избрании председателя парламента и его заместителей, а также составах комитетов Думы и избрании их председателей. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 25 сентября. Россия за 7 месяцев года экспортировала кондитерских изделий на 1,1 миллиард долларов. Это на 12% больше, чем годом ранее, сообщили в Федеральном центре агроэкспорт. В натуральном выражении экспорт превысил 315 тысяч тонн. В структуре поставок лидируют шоколадные кондитерские изделия. Среди стран-покупателей лидерами стали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. Подробности этих и других новостей слушайте далее в нашем эфире.
2: Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК, у микрофона Марии Пичугина. В ближайшее время будем разбираться во всем, что известно вокруг самолета авиакомпании Fly Dubai, который направлялся из Дубая в Тель-Авив и якобы подал код о захвате борта, но по последним данным приземлился в Саудовской Аравии благополучно. В общем, будем выяснять все подробности. Сейчас коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи перешел на положительную территорию. Сейчас он подрастает немного, но на 0,1% все-таки. Индекс находится на отметке 2265 пунктов. В лидерах роста прямо сейчас обыкновенные акции ВТБ, Озон, Полюс, Алроса, МТС, Банк и Россети. В лидерах падения МКБ, Распадская, Солерс и акции Мечела. Нефть продолжает снижаться. Сейчас $96.57 за бочку стоят фьючерсы на смесь Brent. А на межбанке рубль вновь перешел к снижению. Доллар 84 ровно рубля, евро 95 рублей 32 копейки. Код 7500. Самолет Fly Dubai, подавший сигнал захвата, приземлился в Саудовской Аравии. Это данные израильских СМИ. Как сообщает израильское издание YNET, Boeing выполнял

0: рейс FZ-1073 из Дубая в Тель-Авив. Он должен был приземлиться в аэропорту Бен-Гуриона около 9:30 утра. На борту находится около 180 пассажиров, включая 27 детей, большинство из них израильтяне. Самолет сначала, по данным СМИ, передал код 7720, он означает общую чрезвычайную ситуацию. Затем появился код 7520, он уже используется при возможном захвате воздушного судна. Правда, официального подтверждения от авиакомпании или от авиационных властей пока нет. Я подчеркну, что редакция радио РБК направила запрос в авиакомпанию Fly Dubai, и как только появится какой-то официальный ответ, вы обязательно его услышите в прямом эфире радио РБК. И самолет находился на территории Иордании, после чего развернулся, направился в сторону Саудовской Аравии. Это говорят мониторинговые сервисы. Тем не менее, израильские СМИ пишут, что инцидент может быть вовсе не связан с захватом. Ну а мы пока мало информации, она достаточно противоречивая. Попробуем разобраться в кодах. Что может еще означать код 7520? На прямой связи со студией радио РБК основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАНАВИА Андрей Патраков. Андрей, здравствуйте. В каких случаях применяется этот код?
1: Добрый день. Значит, непосредственно формулировка вот это незаконное вмешательство, условно в скобочках захват. Вот, это не задает прямых вопросов, там запрашивает только подтверждение кода. Когда это происходит, например, пилот может даже не иметь возможности вести переговоров, но он определенно именно означает, что это незаконное вмешательство. Это может быть просто кто-то зашел в кабину, да, или пытается входить в кабину, или уже вошел, да, и уже там что-то происходит. И вот, например, принципиальное отличие там, этого кода, он может быть введен по одной кнопке, чтобы не тратить время там, на поиск опций в компьютере, вот, в бортовом, вот, который управляет ответчиком, и выбирать вот этот код, там, как-то его вводить на клавиатуре. Есть несколько способов ввода этого кода. Еще раз говорю, на клавиатуре можно ввести, так, это достаточно затратный по времени способ, и там специальными джойстиками набрать его, так называемыми.
0: Андрей, вы сказали про одну кнопку, а только в отношении этого кода можно вот одной кнопкой запустить?
1: Ну, да, кнопка MR, так называть, emergency, это на многих пультах, так называемый мод S, там, вот эти ответчики ADS-B, вот, есть такая кнопка, она как раз позволяет мгновенно, условно, его ввести, а вот другие коды, они требуют такого, ну, пилота, чтобы он там зашел, там, выбрал опцию, там, и ввел этот
0: код. Можно ли сделать вывод, что это самый опасный код?
1: Да, тем более, что есть информация, да, что сначала был объявлен код 7700, это общая аварийная ситуация, она означает, что там некое бедствие или срочность, отказ двигателя, пожар или какой-то медицинский случай на борту, который требует там посадки, кому-то стало плохо, например. То есть она может по-разному трактоваться, но вот 7500 это именно захват. И то, что сначала было 7700, то есть какая-то возникла ситуация непонятная, да, пилоты уже об этом решили оповестить диспетчеров, а потом непосредственно 7500 какое подтверждение, что вмешательство идет, то вот это, конечно, очень означает. Особенно если даже обычно диспетчер запрашивает пилота подтверждение, причем он это делает через голосовую связь. Вот. Если пилот не отвечает, то считается, что код принят, то, что это подтверждение.
0: А возможно вот этот код 7500 было запустить в данном случае по ошибке, просто задев, условно говоря, эту кнопку?
1: Ну, к сожалению, да, это тоже возможно, как раз вот эта вот возможность его одной кнопкой ввести, не просто каким-то кодом, когда нужно несколько осмысленных последовательных действий делать, да, манипуляций, то, ну, теоретически это возможно, конечно, что просто задели ее, и вот так получилось.
0: А какие вообще есть протоколы для подобных ситуаций, вот для каждой? Если код 7500, что делают диспетчеры, что делают власти авиационные, а когда 7700?
1: Если 7700, то борту, например, присваивается там индивидуальный код, чтобы его можно было сопровождать, чтобы там не переключаться частоты, и все уже понимают, что, значит, с этим бортом что-то не в порядке, начинают ему помогать, условно, там. И пилоты рядом летящие начинают за ним присматривать и уступать ему дорогу, и диспетчер, условно, все готовить. Когда у нас идет 7500, то здесь уже включается другая там процедура, что считается самолет захваченным, и здесь вплоть до того, что диспетчер обязан уведомить средства ПВО, да, вот, или там взаимодействие условно с силовыми ведомствами, с военными, потому что потенциально самолет может быть захвачен, да, после 11 сентября вот эта процедура стала обязательной. И, соответственно, вот могут быть подняты

0: по команде истребители, которые как минимум могут попытаться визуально убедиться, а что происходит с самолетом, даже если у нас нет подтвержденной информации, что борт захвачен.
1: То есть сообщение Times of Israel, в частности, сообщало, что израильские истребители ВВС были подняты в воздух для сопровождения лайнера. Ему можно верить, этому сообщению, это могло произойти?
0: Да, да, да. По этой процедуре, повторюсь, да, после 11 сентября это стало уже как бы такой крайней мерой, да, но которая вот рассматривается вариант самый плохой. К сожалению, вот такой вариант, который подразумевает вплоть до сбития самолета, да, несмотря на то, что там пассажиры, вот, но после 11 сентября вот такой вариант в том числе рассматривается.
1: Но в данном случае этого, к счастью, не понадобилось. По информации СМИ, все-таки борт благополучно приземлился, правда, в Саудовской Аравии, но если он приземлился, то можно считать, что все в порядке?
0: Ну, я думаю, прежде всего, что самолет, по крайней мере, сейчас в меньшей опасности находится, потому что если в воздухе происходит что-то, да, он всегда может просто упасть, это самый вероятный неплохой исход, то на земле, то, по крайней мере, если борт уже, по крайней мере, снимается вот этот риск, сложно его там как-то испортить, находясь на земле. Если самолет еще, главное, заглушил двигатели, то быстро там его опять запустить и там куда-то поехать сложно будет. Вопрос, если там захват произошел, то, конечно, вопрос уже это как захваченный автобус или там какой-то там другой объект, даже наземный. Здесь уже вот такая вот опасность больше, если там действительно какой-то захват, и это угрожает пассажирам.
1: Ну, если какой-то захват, это в теории, но в данном случае, похоже, захвата не было, потому что буквально только что в эту минуту пришло официальное сообщение от авиакомпании Fly Dubai, и она подтвердила, что между пилотами рейса Дубай-Тель-Авив произошла драка на борту. Но это сообщается телеканалом Channel 12 со ссылкой, соответственно, на сообщение авиакомпании. Драка пилотов вообще, насколько часто такое случается, как будто бы нонсенс. А есть какой-то регламент на этот счет?
0: Так, ну, в принципе, здесь похожая история, в любом случае, там, аварийно, ведь даже есть случаи, к сожалению, были, когда пилот, один оставался, и самолет, условно, был разбит намеренно, да, и это был суицид для пилота с гибелью всех пассажиров, и после этого тоже процедуры были введены соответствующие. Здесь про драку пилота, к сожалению, тоже происходит, я вот на моей памяти могу сказать, что, возможно, где-то и в прошлом году такой случай был, и вообще случаи были, когда пилоты там даже из-за стюардессы там стали спорить, потому что, ну, видно, какие-то были чувства у обоих. Вот, из-за этого была драка. Это действительно привело к отмене рейса. Они сели и, после того, как стюардесса сказала, что я выберу кого-то из вас, да, когда вы сядем. Ну, в конце концов, она никого не выбрала и правильно сделала, наверное.
1: Какая драма. Ну, вроде как пилоты ежегодно проходят медкомиссию, включая и психолога, и психиатра.
0: Мало того, есть понятие crew resource management, которое подразумевает управление экипажами, чтобы пилоты были психологически совместимы. И это тоже все регламентировано и процедурно прописано, и все проходят тестирование, чтобы понять, что, может быть, два пилота, они могут быть идеальными пилотами, но они могут быть несовместимыми. Вот. И наоборот, да, вот кто-то может быть там лучше, кто-то хуже, да, но они вместе в паре хорошо работают, и это вот такая составляющая. Поэтому здесь по-хорошему вот какой-то будет сбой произошел, будут разбираться, почему это произошло. Для авиакомпании это, конечно, большой урон.
1: Большой урон, имиджевый в том числе. Что в таком случае может предпринять бортпроводник? Кто тогда вообще подает этот сигнал бедствия?
0: Ну, кроме как пилотов, из кабины пилота такой сигнал бедствия по умолчанию, по крайней мере, в базе не подается. То есть только вот условно с пульта, именно из кабины пилотов. Условно, если старший бортпроводник, который имеет доступ, например, к кабине пилотов, он может зайти и, в принципе, сам ввести этот код. Хотя я не уверен, что все по умолчанию как бы, ну, значит, умеют это делать. Хотя, я думаю, такая возможность есть. И как минимум старший бортпроводник технически это может сделать.
1: Последний короткий вопрос. Что грозит теперь пилотам? Только отстранение от работы или что-то еще?
0: Ну, как минимум, это очень серьезный инцидент, потому что он мог поставить под угрозу жизни не только экипажа, но и, прежде всего, пассажиров. Вот. И отстранение – это как минимум до выяснения причин, и оба пилота здесь могут быть наказаны, даже несмотря на то, что непонятно, кто из них там начал эту драку, если это все подтверждается. Вот. Ну, в любом случае, разбирательство будет серьезное, и я думаю, даже каким-то образом может повлиять на некую практику правил, да, вот как раз так называемый crew resource management, CRM, значит, подходов по управлению экипажами.
1: Благодарю. На связи со студией был основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН-Авиа Андрей

0: Патраков. И я добавлю, что радио РБК также обратилось за комментарием в Минобороны Израиля. И, в общем, по последней информации, все-таки рейс, который направлялся из Дубая в Тель-Авив и подал сигнал бедствия 7500, который используется при возможном захвате, благополучно приземлился в Саудовской Аравии. На борту находится 174 пассажира, в том числе 27 детей. И авиакомпания Fly Dubai официально подтвердила, что между пилотами произошла драка на борту. С этим и связан код, посланный уже на землю. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Мы будем следить за всей поступающей информацией. И чуть позже в нашем эфире свяжемся с пилотом Аэрофлота, с командиром самолета А320 Airbus. Узнаем тоже, возможно, он расскажет, как решаются подобные ситуации. Вообще, насколько часто такое может происходить. И такой действительно тревожный факт, что пилоты могут действительно драться. И что грозит им? Оставайтесь на радио РБК. Вернемся через пару минут.
1: Реклама. Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
3: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир вокруг нас. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
1: Команда ландшафтной студии «МОХ». «Визионеры». Категория «Дизайн». Когда другие воспринимали сад как финальный штрих к стройке, они увидели в нем живой организм со своим характером, ритмом и временем. К истории.
4: Дом можно построить, интерьер закончить. А сад невозможно просто сдать под ключ и забыть. Он растет, меняется, стареет, переживает сезоны и требует внимания. Именно так к ландшафту относятся основатели студии «МОХ» Дмитрий Голубев и Юрий Фоменко. Они открыли бюро в 2008 году в Петербурге и за годы работы спроектировали больше сотни садов по всей России и за ее пределами.
5: Мы не создаем красивую статичную картинку. Мы продумываем, как это будет жить, меняться, развиваться во времени, говорит Дмитрий Голубев.
4: Для команды «МОХ» сад начинается не с набора растений, а с контекста, архитектуры, места, климата и человека, который будет с этим садом жить. Поэтому их проекты могут быть совсем разными. От почти естественного леса у дома до тихого фрагмента природы внутри большого города. Так появились и самые заметные общественные проекты бюро. Сад трав на острове Новая Голландия и поп-ап-сад «Тишина» у музея «Гараж». Последний создавали как пространство для замедления. Маленькую лесную опушку посреди московского ритма. Со временем «МОХ» вырос из ландшафтного бюро в культурную экосистему. В московском пространстве проходят выставки, лекции, воркшопы, работает флористическая мастерская, библиотека и концепт-стор. А телеграм-канал «Изящное садоводство» и лекции на YouTube помогают формировать ту самую насмотренность, без которой садовая культура не может развиваться. В истории «МОХ» важны не только красивые сады. Важнее мысль о том, что природа рядом с человеком – это не фон, а пространство, которое может воспитывать вкус, менять настроение и учить терпению.
1: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
0: В Москве 10:19. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина.

0: инвесторы просят власти смягчить налоги для паевых инвестфондов. Такое письмо Ассоциация институциональных и розничных инвесторов направила зампредседателя правительства Александру Новаку. РБК ознакомился с текстом. В нем предлагается сохранить действующий режим налогообложения для всех видов ПИФов, доступных неквалифицированным инвесторам. Для ПИФов, что доступно только квалам, ассоциация предлагает ввести дифференцированный подход. Налог будет зависеть от характера, ликвидности активов, инвест-горизонта и экономической функции фонда. Как выяснил РБК, изучив данные инвестиционной компании «Эйлер», в день объявления новых налогов россияне забрали из паевых инвестфондов почти 3 миллиарда рублей. Однако отток средств стал разовым. Уже на следующий день, 25 сентября, инвесторы вновь понесли деньги обратно. Динамика оттока средств развернулась после заявления Банка России, рассказала Анжелике Протасовой финансовый обозреватель РБК Маргарита Мордовина.
1: За один день, 24 сентября, из фондов, это и открытые, и биржевые, и закрытые, и интервальные, инвесторы забрали 2,7 миллиарда рублей. В этот день Минфин объявил о налоговых ужесточениях в отношении в том числе и доходов по ПИФам. Это и пятиступенчатая налоговая шкала от 13% до 20% НДФЛ, и, собственно, налог на прибыль ПИФ, который не позволяет отложить уплату налогов с доходов по этому инструменту. Прямо в день, когда об этом объявили, многие управляющие компании высказывались, что такие меры могут сподвигнуть инвесторов забрать свои деньги из фондов.
2: Было ли такое ранее?
1: Здесь сложно сказать, потому что все-таки каждый день вот эту статистику подробно никто не отслеживает, потому что достаточно трудозатратная история. В основном это итоги понедельные или помесячные. Ну и тут, конечно, оттоки уже бывали. Вот, например, в июле у нас был рекордный отток из фондов облигаций. Мы тоже про это писали, потому что там Банк России ужесточил свою риторику, сократил шаг снижения ставки, и вот это вот все повлияло на фонды облигаций. Что касается притоков средств, здесь ситуация развернулась, притоки были уже на следующий день, 25 сентября, помогли этим притокам слова первого зампреда Владимира Чистюхина. Он сказал, что ЦБ предложил Минфину, что не нужно ужесточать налоги в отношении открытых и биржевых фондов для массового инвестора, для неквалифицированного инвестора. И, собственно, на этих новостях снова инвесторы понесли деньги в фонды, и в целом по неделе с 21 по 27 сентября были неплохие результаты у фондов, они вышли в плюс, но общие притоки за это время оказались на четверть меньше, чем неделя предыдущая. То есть так или иначе, вот этот однодневный отток все равно оказал свое влияние. Возможно, даже в следующие дни инвесторы меньше вкладывали своих денег в этот инструмент, потому что непонятно, что все-таки будет с его налогообложением. И, собственно, экспертам тоже прогнозировать сложно, что будет в будущем, потому что пока и Банк России, и Минфин, они только высказали свои предложения. Какая будет конечная конструкция нового налогового механизма, здесь мы вот узнаем, когда уже бюджет будет утвержден.
2: Как отреагировали сами участники рынка?
1: Несмотря на то, что там выборка была большая у Эйлера, то есть 389 фондов, сами управляющие компании не подтверждают, что у них были какие-то значимые оттоки именно на фоне новостей о новых налогах. Но они говорят о том, что в целом сейчас для ПИФов не очень благоприятная ситуация.
0: Всего с начала года общий приток в российские ПИФы составил более 1 триллиона рублей. Лидерами по привлечению средств инвесторов стали фонды облигаций. В них принесли более 535 миллиардов рублей. На втором месте фонды денежного рынка с притоком около 420 миллиардов. Аутсайдерами стали фонды акций. Чистый отток из них с начала года превысил 25 миллиардов рублей. Ну а с полной версией статьи о том, как инвестфонды пережили разовый отток средств, на новостях о новых налогах можно ознакомиться на сайте РБК. И вернемся к информации о рейсе авиакомпании Fly Dubai, который летел из Дубая в Тель-Авив и подал сигнал бедствия. Он, по последним данным, приземлился благополучно на территории Саудовской Аравии в аэропорту города Табук на северо-западе страны. И вот Fly Dubai сообщила, что планирует направить новый самолет в Саудовскую Аравию для совершения полета в Тель-Авив. Это передают израильские СМИ. Ну и вот, как стало известно недавно, что сигнал бедствия на самолете Boeing 737 авиакомпании Fly Dubai был активирован из-за драки пилотов на борту. Об этом, как сообщает израильский Channel 12, телеканал сообщила сама авиакомпания. Между пилотами судна возник конфликт, который перерос в драку, из-за чего был активирован сначала

0: Код 7700, после код уже 7500, который говорил о возможном захвате воздушного средства. На борту находятся 174 пассажира, в том числе 27 детей. Перед подлетом к Тель-Авиву самолет резко менял курс, начал отдаляться от города, и сообщали израильские СМИ, что ВВС Израиля поднимали в воздух истребители. Ну, в общем, к этой теме будем еще возвращаться в дальнейшем эфире радио РБК.
1: Технологии и тренды.
2: В гонке искусственного интеллекта появилась новая мера силы. Не только ум модели, но и ее цена. В один день Anthropic и OpenAI выпустили новинки, которые обещают почти флагманское качество за заметно меньшие деньги. Это технологии и тренды. Я Аркадий Глушенков. И сегодня о том, почему создатели самых дорогих нейросетей начали ценовую войну. Anthropic представила Claude Opus 5.5, а OpenAI две модели GPT-6, Sol и Luna. Новый Claude стоит на 20% дешевле прежнего. Более того, по словам Anthropic, типичная задача обходится ему примерно на 40% дешевле. Модель не только берет меньше денег за каждый токен, но и тратит их меньше. OpenAI ответила еще агрессивнее. Sol стоит в 5 раз дешевле флагманской модели Astra, а Luna еще дешевле, чем Sol. Между самым мощным и самым доступным предложением OpenAI теперь разница в цене в 100 раз. Для обычного пользователя это похоже на очередную смену тарифов. Просто можно сделать больше задачек за ту же цену подписки. А вот для бизнеса на смену правил. Когда нейросеть отвечает миллионы раз, пишет код или разбирает документы, даже небольшая разница в цене превращается в большую статью расходов. Поэтому компании все чаще сравнивают не рекорды моделей на тестах, а стоимость конкретной задачи. Давят на рынок, конечно, китайские модели с открытыми весами. Их можно дообучать, запускать на собственном оборудовании и не отправлять корпоративные данные американскому поставщику. Закрытым лабораториям вроде Anthropic и OpenAI приходится доказывать, что удобство их сервисов стоит переплаты. Для Anthropic ценовая война совпала с подготовкой к IPO. Инвесторы обсуждают оценку компании свыше $2 триллиона, а OpenAI, по данным Financial Times, отложила свое размещение как минимум до следующего года. В этом главный парадокс. Модели становятся все умнее, но продавать их как редкий и дорогой товар все труднее. Если почти флагманский интеллект за один релиз дешевеет на десятки процентов, дефицитом становится не сам ИИ. Настоящий дефицит — это умение встроить его в бизнес так, чтобы он действительно окупался.
1: Что это было? В эфире.
3: Редактирование генов, редактирование генома. Что такое предрасположенность? Когда вот мы вот слышим этот термин.
4: 50 на 50. То ли будет, а то ли нет. То ли случится событие. Это как вот спрашивают людей, какова вероятность встретить мамонта на улице. Те начинают читать, там с математики вычислять. Другие говорят нет. А блондинка говорит 50 на 50. То ли встречу, то ли нет. Иногда, конечно же, вероятность может предрасположенности повышаться. Становиться 60%. Это уже должно быть аргументировано, что вот мы можем встретить мамонта с больше или там 70%. То есть это то, что может произойти, а может и не произойти с определенной вероятностью.
1: Генетик, доктор биологических наук, профессор Сергей Киселев в программе НИИ Бейнаровича.
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
1: Как принимаются решения, от которых зависит бизнес? И чему учат ошибки? Траектория лидера. Программа об управлении и личном опыте первых лиц.
6: Как ты попал в финансы?
7: Случайным образом.
1: Вместе с главой Московской биржи Виктором Житковым поговорим о финансовом рынке, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя.
7: Это были очень большие деньги. Быстро они закончились. Мы хороший опыт предпринимательства получили. Что называется такое трушно?
1: В пятницу в 15:30 на радио РБК. Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
8: Thank you.
5: РБК Тренды.
1: Один кошелек, несколько банков. У цифрового рубля есть особенность, которой нет у обычного банковского счета. Цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Счет открывается один раз на платформе Банка России. При этом управлять цифровыми рублями можно через приложение

разных банков, при условии, что они подключены к платформе и в них открыт банковский счет. Например, если клиент обслуживается сразу в трех банках, один и тот же цифровой кошелек будет доступен через приложение каждого из них. Переводить цифровые рубли из одного банка в другой для этого не требуется. Деньги вообще не находятся на счетах этих банков. Есть и практическое преимущество. Если приложение одного банка временно недоступно, операции с тем же цифровым счетом можно проводить через другой подключенный банк. Таким образом, цифровой рубль отделяет сами деньги от банка, через который к ним получают доступ. Банк остается сервисом и интерфейсом, а счет и средства находятся на единой платформе Центробанка.

В Москве 10 часов 30 минут. В студии с новостями Юлия Родина. На борту самолета Fly Dubai подрались пилоты из России и Украины. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения. Авиакомпания Fly Dubai драку подтвердила. Ранее борт подал сигнал бедствия, а после благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Рейсы авиакомпании Fly Dubai в Дубай и Тель-Авив вылетают по расписанию. Это следует из онлайн-табло дубайского аэропорта. Управление аэропортов Израиля заявило, что воздушное пространство страны остается открытым, а полеты во всех аэропортах выполняются в обычном режиме. В России до 31 октября продлен запрет на экспорт дизтоплива для производителей, сообщило правительство. В начале сентября вице-премьер Александр Новак заявлял, что поставки дизеля за рубеж возобновятся по мере накопления запасов. По его словам, власти следят за тем, чтобы не допустить остановок НПЗ и затоваривания на рынке. Один человек погиб, еще один ранен в результате ударов дронов в ВСУ по Брянской области, сообщил губернатор Егор Ковальчук. За сутки силы ПВО сбили в регионе 83 беспилотника. Пожар на нефтебазе в Павловском районе Краснодарского края, возникший в результате атаки беспилотников 28 сентября, полностью ликвидирован. Об этом сообщил глава района Роман Парахин. По результатам замеров атмосферного воздуха, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за два вида нарушений – о легализации преступных доходов и финансированию терроризма – с 3 до 6 лет. В пояснительной записке к проекту указано, что увеличение срока давности по таким статьям необходимо из-за особенностей выявления подобных правонарушений. Суд в Москве приговорил блогера Дмитрия Портнягина к 5 годам колонии по делу об отмывании более 15 миллионов рублей. По этому же делу проходили также бизнес-партнер блогера и его супруга. По версии следствия, Портнягин дробил бизнес, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: отрасли.
1: Cloud.ru анонсировал новый выпуск облигаций. Провайдер облачных ИИИ-сервисов разместит второй выпуск биржевых облигаций на сумму не менее 10 миллиардов рублей. Срок обращения 2,5 года, тип купона плавающий. Ставка будет определяться как ключевая ставка Центробанка плюс премия не более 200 базисных пунктов. Сбор книги заявок ожидается 8 октября. Надежность эмитента подтверждают рейтинги AA от Акра и Эксперт.РА. Генеральный директор Cloud.ru Михаил Лоботский отметил, что компания диверсифицирует источники финансирования. По его словам, средства направят на развитие облачной ИИИ-инфраструктуры, расширение продуктовой линейки и запуск новых направлений.
0: РБК отрасли.
2: В Москве 10 часов 34 минуты. Это прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Возвращаемся к главной теме этого утра. Драка на борту. Авиакомпания Fly Dubai, чей самолет ранее подал сигнал захвата, подтвердила, что между пилотами рейса Дубай-Тель-Авив произошла потасовка.

0: Как сообщает израильское издание Ynet, во время полета в кабине пилоты начали спорить. Это переросло в драку. Добавлю, как сообщает израильский канал Channel 12, правда, без ссылки на источник, в состав экипажа входили российский пилот, и вторым пилотом был украинский. В результате один из пилотов потерял сознание, а тревожные коды, как полагают, были активированы непреднамеренно. Сначала экипаж передал общий сигнал бедствия 7700, а затем уже 7500, который используется при подозрении на захват или незаконное вмешательство в работу воздушного судна. Как вообще такое возможно? Разберемся на прямой связи со студией радио РБК. Командир Airbus A320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов. Андрей, здравствуйте. Прошу прощения, мне подсказывают, что у нас на связи Сергей Юдаков. Сергей, здравствуйте. Слышно студию радио РБК?
1: Да, здравствуйте. Слышно.
0: Хочется спросить вообще, как такое возможно, потому что в информационном поле такие случаи, точнее, кажется, как будто никогда не попадали. А бывали вообще в вашей практике такие истории?
1: Вы, наверное, перепутали спикера. Я к следующему комментарию должен был бы отвечать.
0: Да, прошу прощения, мы вернемся к этой теме. Благодарим Сергей Юдаков. Мы свяжемся с командиром судна воздушного Airbus A320, отличником Аэрофлота Андреем Литвиновым в самые ближайшие минуты. Я же сейчас добавлю всю последнюю информацию, которая известна об этой ситуации. Управление аэропортов Израиля заявило, что вопреки появившимся в некоторых СМИ сообщениям, воздушное пространство страны остается открытым. Полеты во всех аэропортах выполняются в обычном режиме. В ведомстве подчеркнули, что воздушное пространство Израиля не закрывалось во время инцидента с рейсом Fly Dubai, который следовал из Дубая в Тель-Авив, но приземлился в Саудовской Аравии. Чуть ранее он благополучно приземлился в городе Табук. Он находится на северо-западе страны. Напомним, борт временно пропадал с карт сайтов по отслеживанию полетов, и по данным от источников безопасности, на сопровождение самолета поднимали даже истребители ВВС Израиля, и на борту находились 174 пассажира, в том числе 27 детей. Повторюсь, борт благополучно приземлился, но информация о пострадавших, кроме самого пилота, который участвовал в потасовке, пока не поступала. Мы к этой теме вернемся далее в прямом эфире радио РБК.
2: РБК отрасли. На 11-м Восточном экономическом форуме подписано 328 соглашений на сумму 6,81 триллиона рублей. По линии Минвосток развития и Корпорации развития Дальнего Востока заключено 99 соглашений на 6,43 триллиона рублей. Что это значит для экономики макрорегиона, рассказал заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев.
3: Сегодня на Дальнем Востоке создан лучший в стране комплекс мер господдержки для инвесторов. С 2015 года в экономику Дальнего Востока уже привлечено 6,8 триллионов рублей частных инвестиций. Это больше 1100 новых предприятий и практически 200 тысяч новых рабочих мест. К 2030 году мы запланировали объем инвестиций в размере 12 триллионов рублей. Главный партнер на сегодняшний день — это Китай. И мы видим активный интерес китайских инвесторов именно в технологические проекты.
2: Ключевые направления — переработка полезных ископаемых, логистика и технологии. Крупнейшие проекты — транспортный коридор Мохэ-Найба в Якутии на 1,13 триллиона рублей, механизм развития Арктики и трансарктического коридора на 1 триллион рублей, глубоководный порт Индиго на 724 миллиарда рублей. Один из уже запущенных проектов — предприятие якорного резидента Тор-Находка, Находкинский завод минеральных удобрений. О технологиях и перспективах производства рассказал генеральный директор «Аурусхим» Эдуард Давыдов.
4: Это одна из самых высокотехнологичных производств в сфере переработки природного газа метана в метанол с высокой добавленной стоимостью. За данным метанолом выстроилась очередь. Это Китай, это Индонезия, это страны Юго-Восточной Азии. Все хотят заключать долгосрочные контракты. Примерно половину объема мы уже законтрактовали. Вторую половину мы планируем реализовывать самостоятельно через свои емкости в портах Китая.
2: Итоги Восточного экономического форума показывают смену приоритетов. На первый план выходят переработка, технологическое лидерство и привлечение иностранного капитала. Дальний Восток закрепляет статус площадки для производств с высокой добавленной стоимостью. РБК отрасли. Реклама.
5: Может ли обычный

0: «Вечная буханка» рассказать о целой эпохе.
1: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
0: 6+.
2: 10:39 в Москве. Прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Итак, по предварительным данным, сигнал бедствия на самолете Boeing 737 авиакомпании Fly Dubai, летевшем из Дубая в Тель-Авив, был активирован из-за драки на борту. Конфликт возник между пилотами воздушного судна, сообщает израильский телеканал Channel 12. И также, по данным телеканала, в состав экипажа входили два пилота из России и Украины. По этим данным, также версия угона самолета исключена. Сигнал о захвате был все-таки подан из-за конфликта между пилотами. Как вообще такое возможно? Будем разбираться на прямой связи со студией радио РБК. Командир Airbus A320, отличник Аэрофлота, пилот Андрей Литвинов. Андрей, здравствуйте. И нас, конечно, удивило очень эта история. Насколько часто вообще такие случаи в вашей практике что-то подобное бывало?
3: Да, здравствуйте. Бывало, да, бывало. И не раз. В моей личной практике было. Когда просто командир неадекватный был, я еще вторым пилотом летал. Это, понимаете, издержки современной авиации. Вот во времена Советского Союза, да, была система закрепленная система. То есть летали все одни и те же. Вот закрепленный экипаж, командир, второй пилот, штурман, бортинженер. И все летали в одном составе. Иногда меняли эти составы, но это очень редко. Сейчас, когда пилот приходит на работу, вот я приходил, я не знал второго пилота, я его впервые вижу, да, я с ним только познакомился вот 5 минут назад, и мне с ним лететь, выполнять рейс. Вот это считается технология, которая к нам пришла из-за рубежа, да, но на самом деле это неправильная технология, потому что люди, когда не знают друг друга, и они могут раздражать друг друга, они могут быть неадекватны друг другу, я имею в виду. Хотя там все проходят медкомиссию, проходят психологов, да, но тем не менее такие случаи были, и много случаев таких было. Например, там неадекватный второй пилот, там, мы знаем все это, когда направил в горы самолет, да, хотя он тоже там проходил медкомиссию и проходил там это, и все погибли. Поэтому вот эту систему надо пересматривать. И то, что люди несовместимы друг с другом, а если еще это один из России, а другой с Украины, ну, сажать таких людей в один экипаж, это просто безумие.
2: Но эта информация пока официально не подтверждена, только сообщения СМИ. Но ведь вся эта система неспроста тоже ведь сложилась, чтобы не складывались некие личные отношения, контекст, а просто люди пришли, поработали, разошлись и больше не увиделись много месяцев.
3: Да, вот именно так и рассуждают. Но, тем не менее, та система, которая была, закрепленная система, она не допускала таких вот... Я не помню, чтобы были вот в наше время такие вот конфликты, да. Ну, это какие-то мелкие там ссоры, там, но никогда конфликтов таких не было. Здесь же считается, вы правильно говорите, считается, что пришел ты на работу, ты должен выполнять все по технологии и должен сам, делать свое дело, скажем так. Но вот летая, допустим, с разными вторыми пилотами, да, мне с одними было очень комфортно летать, с моральной точки зрения, а с другими напряжно, потому что, ну, я вижу человека, он мне неприятен как человек, хотя я понимаю, что мне надо отработать и уйти домой спокойно, и все.
2: Но до драк все-таки не доходило наверняка.
3: До драк не доходило, да, но напряжение внутреннее ощущалось и как с его стороны, так и с моей стороны.
2: Андрей, хотелось бы еще чуть подробнее по сигналам бедствия разобраться. Вот есть информация, опять же, это только СМИ сообщают, что якобы сигналы были активированы непреднамеренно. Разве можно непреднамеренно подать общий сигнал бедствия? Там ведь нужно некий код ввести.
3: Ну, они сначала ввели код 7720, это сигнал бедствия, то есть это отказ какой-то техники или какая-то аварийная ситуация на борту. Потом они поменяли код на 7520, это код захват самолета, это в вмешивание в управление там, или посторонние лица на борту. Ну, не знаю, чем они мотивировали смену кода. И, ну, иногда эти коды ошибочно выставляют. Были и такие случаи. Вот. Но в любом случае дадут они объяснение, и командир, и второй пилот, и уже будет тогда понятно, можем будем обсудить дальше этот вопрос.
2: Не знаю, как устроена на Airbus'ах система, но вот у нас сегодня в эфире чуть ранее был авиаэксперт, он говорил, что код, который 75,

0: если происходит условно захват самолета или какая-то нештатная ситуация, как, например, драка?
1: Ну, драку, конечно, не учитывает. Наши документы не учитывают драку на борту. Между...
0: А похоже, зря.
1: Да, похоже, но тут, понимаете, когда выставляется код, он единственное, что дает этот код, что у диспетчера на локаторе высвечивается сигнал, что этот самолет подконтрольный, и теперь надо ему весь приоритет отдать этому самолету. То есть и незапланированная посадка, и внеочередной заход, и так далее, и так далее. То есть зеленый свет везде. А что там творится в кабине, это никто не может повлиять на.
0: Коротко, если что, грозит пилотам теперь?
1: Ну, увольнение, а может быть и судебное разбирательство.
0: И отстранение от работы, соответственно, тоже. Благодарим за комментарии. Экспертные на связи со студией «Радио РБК» был командир самолета Airbus А320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов. Но я добавлю, что пришел официальный ответ на запрос «Радио РБК» от авиакомпании «Fly Dubai». И авиакомпания в этом сообщении подтвердила официально, что во время выполнения рейса из аэропорта Дубая в аэропорт Бен-Гуриона в Израиле произошел инцидент. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Табук, это Саудовская Аравия. Все пассажиры находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает. И также другая информация, правда, не предоставлена, с чем связана эта посадка. И информации про драку, про потасовку, которая состоялась между пилотами, о чем сообщают многие СМИ, не подтверждает авиакомпания. И также про национальную принадлежность пилотов тоже ничего не сказано, но мы будем следить за всей информацией, и все, что официально подтверждается, обязательно озвучим в прямом эфире радио РБК. Росфинмониторинг предложил вдвое увеличить сроки давности по антиотмывочным статьям. Это следует из законопроекта ведомства на сайте нормативно-правовых актов. Срок предполагается увеличить с 3 до 6 лет по двум статьям административного кодекса. Как отмечает РБК, в основном их применяют к банкам. В результате у надзорных органов будет больше времени для привлечения кредитных организаций к ответственности за допущение сомнительных операций, в том числе отмыва денежных средств и финансирование терроризма. Что в случае принятия законопроекта изменится для банков, разберемся с автором телеграм-канала «Тот самый 115 ФЗ» Сергеем Юдаковым. На связи со студией, Сергей, здравствуйте. Итак, все-таки по теме. Зачем понадобилось увеличение срока давности?
2: Здравствуйте, коллеги. Ну, сроки давности требуется увеличить, так как эти статьи предусматривают, скажем так, наличие причинно-следственной связи. То есть нарушение банка повлекло за собой какие-то там отмывочные ситуации. Да? Обычно расследование таких дел, связанных с финансированием терроризма, с отмыванием денег, это достаточно долгий процесс, требует каких-то экспертиз, проверок и так далее. И порой в 3 года можно не уложиться. А это может быть и 3,5 года, и 4 года. Да? И тем самым получается, что дело как бы об отмывании финансирования терроризма, оно было завершено, а привлечь, скажем так, виновника, да, ну, из-за которого, кто запустил цепочку, что называется, вот это вот отмывочной истории, привлечь нельзя, потому что вышли сроки давности, которые сейчас составляют 3 года. Да? Поэтому Росфинмониторинг предлагает увеличить срок давности до 6 лет. Ну, такие дела не только Росфин рассматривает, но и прокуратура также.
0: Ну, то есть такие технические причины, можно сказать. А что теперь изменится для банков, как изменится их поведение?
2: Ну, банкам, конечно, не сладко придется, да. То есть, с одной стороны, сейчас у них была некая такая, ну, скажем так, лазейка, да, что можно было и подзатянуть сроки, и тогда и понадеяться на то, что сроки давности выйдут, их не привлекут. Сейчас, естественно, на это надеяться уже, ну, если поправки примут, нет смысла. 6 лет – это достаточно большой срок. Естественно, банки усилят свой внутренний контроль в части мониторинга клиентов. У банков есть очень много прав в рамках антиотмывочного законодательства, это как отказ в проведении операции, это приостановление операции, это заморозка денежных средств в случае, если

0: клиент является фигурантом перечня терроризма или экстремизма, да, он может там отключить дистанционное банковское обслуживание и так далее. Мероприятий банк может провести очень много. И, конечно же, в рамках перестраховки такая вероятность есть, банк будет применять чаще клиентам в случае там даже, скажем так, малейшего подозрения. Да, потому что, ну, лучше, как есть такая старая поговорка, да, лучше перебдить, чем не добдить. Вот здесь она как раз может быть применена.
1: А как вообще доказать причинно-следственную связь между нарушением банка и составом преступления, если возможно коротко?
0: Росфинмониторинг в банке рассылает перечень террористов. И банк при получении этого перечня должен там в очень короткий срок, там, меньше суток, он заморозить денежные средства на счета и не дать проводить операции. Допустим, банк этого не сделал. Значит, есть террорист, которому перевели большие деньги, или у которого были большие деньги на счетах. Он спокойно этим деньгами распоряжается, снял их наличными, профинансировал какую-нибудь нехорошую вещь. И вот она причинно-следственная связь. Банк должен был выполнить свои обязанности по заморозке средств и не допустить вывод денег терроризма в дальнейший оборот. Банк это сделал. Вот, собственно, да, он запустил ту самую цепочку нехороших вещей, нарушив, грубо нарушив антиотмывочный закон 115 ФЗ.
1: Благодарю. На связи со студией был автор телеграм-канала тот самый 115 ФЗ Сергей Юдаков. Росфинмониторинги, в свою очередь, РБК пояснили, что проект направлен на совершенствование выявления правонарушений, а увеличение срока давности необходимо из-за особенностей выявления тех самых правонарушений в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. Зарплаты топов в России растут быстрее, чем у остальных. К такому выводу пришли аналитики HR-консалтинговой компании Regroup. С результатами исследования ознакомился РБК. И аналитики выяснили, что доходы руководителей увеличиваются быстрее, чем у менеджеров среднего звена и особенно у обычных работников. Тем не менее, в отдельных секторах линейный персонал и middle management обгоняют их по темпам роста. С чем это связано, рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
2: На самом деле уже несколько лет зарплаты топов, они росли очень медленно, потому что, наоборот, была высокая ротация. Например, еще в прошлом году каждого пятого гендиректора в компаниях российских сменили. Вознаграждения их росли очень небыстро, потому что непонятно было, какую эффективность они могут предложить вот в нынешних непростых условиях. А теперь выяснилось, что они снова растут быстрее, чем у среднего сотрудника. Раньше, помните, очень сильно выигрывал линейный персонал. Зарплаты у них были изначально не очень большие, но в связи с дефицитом кадров, они быстро росли. А теперь вот это вот новое исследование Regroup, оно показало очень интересную тенденцию, то, что слабее всего растут зарплаты у самых квалифицированных сотрудников, то есть это какие-то ценные специалисты. И вот тут интересен вопрос, почему это происходит.
1: В каких сферах все-таки больше всего получают, а где тот самый упомянутый линейный персонал выигрывает? Ведь есть и такие сферы.
2: Вот линейный персонал больше всего выиграл в производстве, да, там вот эти вот складские, логистические рабочие, грузчики, они выиграли не всего. Там их очень не хватает, и поэтому компании готовы там быстро повышать зарплату, чтобы как-то обойтись без простоев. А вот квалифицированные сотрудники, почему их зарплаты растут медленнее всего, это очень интересный вопрос. Отчасти он связан с автоматизацией, с надеждами на ИИ. Российские компании, оказывается, поверили, что действительно в перспективе смогут заменить часть этих сотрудников, там, аналитиков каких-то даже, да, вот. И они не повышают зарплату. Но на самом деле вот эта вот отдача от автоматизации, она может появиться только через несколько лет, может вообще не появиться. И это как немножко самонадеянный шаг. А вот с топ-менеджерами интересно, потому что на самом деле их очень мало. Их круг ограничен, да, и сейчас собственники готовы им повышать зарплаты в надежде на то, что те смогут вытянуть бизнес, даже если бизнес убыточный.
1: Подробный разбор темы этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. Столько оборотов в минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня-пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи. Фокаччок, тартар из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастро-аттракцион. Форель с романа, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ФАП-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личи и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом окна, и перед тобой большой сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАП-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
6: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
7: Страной с наибольшим количеством часовых поясов является Франция. Благодаря отдаленным территориям страна занимает 12 часовых поясов. Для сравнения, Россия и США имеют 11 часовых поясов, а Великобритания – 9.
8: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
9: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
6: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
10: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
11: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
12: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
10: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
6: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
13: Халвинг. Так называется сокращение награды за добычу биткоина в 2 раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
6: Криптомания. По ту сторону цифры.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении.

0: там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 11:00. В студии с новостями Юлия Родина. Авиакомпания FlyDubai направит запасной самолет для возвращения израильтян из Саудовской Аравии после того, как рейс Дубай-Тель-Авив экстренно сел в саудовском Табуке, сообщил портал Ynet. Между пилотами произошла драка во время полета, это подтвердили в авиакомпании. По данным израильских СМИ, пилоты были из России и Украины. Власти Израиля держат ситуацию на контроле. Будут приняты меры для возвращения израильтян домой, заявили в канцелярии премьера Израиля Бениамина Нетаньяху. Соединенные Штаты и Иран в ходе непрямых переговоров перешли к согласованию гарантий механизма реализации плана урегулирования конфликта, сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник. По его данным, посредники уже передали министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи ответ Вашингтона. Главными вопросами в настоящее время стали порядок выполнения договоренности и то, какая из сторон начнет действовать первой. МАГАТЭ готова возобновить сотрудничество с Ираном, если получит соответствующий запрос, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Полноценная работа МАГАТЭ в Исламской Республике была прервана после ударов по ядерным объектам и решения Тегерана приостановить сотрудничество. Инспекторы МАГАТЭ были выведены из страны из соображений безопасности. Бывший глава Дагестана Сергей Меликов назначен сенатором от Брянской области. Это следует из указа губернатора региона Егора Ковальчука. Меликов ушел в отставку с поста главы республики в мае по собственному желанию. До этого он был членом Совета Федерации от Ставропольского края. В Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности в связи с выходами медведей к населенным пунктам. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов. В регионе создаются рабочие группы, ведется контроль за вывозом мусора, чтобы тот не привлекал животных. В августе-сентябре нападения хищников на людей зафиксировали в 11 регионах России. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Одиннадцать часов три минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на рынках. Директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева полагает, что рынок акций продолжит консолидироваться в узком диапазоне от 2200 пунктов до 2300 по индексу. Сейчас теряет индекс Мосбиржи почти 0,4%, 2255 пунктов. Нефть марки Brent 95 долларов 81 цент, также теряет 0,3%. О валюте на межбанке: доллар 83 рубля 97 копеек, евро 95 рублей 40 копеек, и юань к этой минуте 12 рублей 54 копейки. Все пассажиры севшего в Саудовской Аравии самолета FlyDubai находятся в безопасности. Авиакомпания FlyDubai, чей самолет ранее подал сигнал захвата, подтвердила, что на борту произошел инцидент, не уточняя, какой именно. Израильские СМИ, в свою очередь, пишут, что пилоты подрались. Так, издание Ynet сообщает, что во время полета пилоты начали спорить, что переросло в потасовку. Добавлю, канал N12 без ссылки на источник утверждает, что в состав экипажа входили российский пилот, вторым пилотом был украинский. В результате один из пилотов потерял сознание, а тревожные коды, как предполагается, были активированы непреднамеренно. Сначала экипаж передал общий сигнал бедствия 7720, а затем 7520, который используется при подозрении на захват либо незаконное вмешательство воздушного судна. Официальных подтверждений этой информации пока нет. На связи со студией главный редактор портала для авиапассажиров Frequent Flyers Илья Шатилин. Илья, приветствую вас. Пассажиры заметили потасовку? Вот как вам кажется?
3: Знаете, ну, смотря как это было, поскольку все-таки FlyDubai летает на самолет

0: с Boeing 737, где управление при помощи штурвалов происходит, да, соответственно, если в кабине драться, то штурвал можно задеть и как-то резко его в какую-нибудь сторону отклонить, например, да, там, от себя, например. Соответственно, самолет мог в какой-то момент там резко нырнуть вниз. Но это теоретически, как бы, я думаю, что не нужно спекулировать на этих историях. Глобально гадать нельзя.
1: Но, по крайней мере, мы точно убеждены в том, что в кабине пилотов довольно компактно все, поэтому действительно просто могли задеть штурвал. Вот, Илья, если из-за пассажира сажают самолет не в пункте назначения, то ему грозит штраф, по крайней мере, по российским законам. На него могут подать в суд и потребовать возмещения. А вот если подобная ситуация происходит по вине пилотов?
0: Пропадаете куда-то. В данном случае пилот, естественно, обоих уволят. Вот, наверное, еще какие-то будут тоже применены к ним административные. Тут нужно законный Эмиратов, я вам так вот сходу не скажу.
1: Нестабильная связь, Илья, но попробуем вот еще один вопрос. Да. На что могут рассчитывать пассажиры в такой ситуации? Могут ли они, ну, может быть, подать иск к авиакомпании, чтобы возместить ущерб?
0: Ну, то есть, смотрите, ситуация такая же, как при любом ходе на запасной аэродром, да, если вы в пункт назначения прилетите позже, чем положено, да, то у вас там, допустим, срываются стыковки, или вы куда-то опаздываете, соответственно, ситуация такая же, как при задержке рейса по вине авиакомпании. То есть стыковку вам должны обеспечить, да, если вы также понесли какой-то ущерб, который можете как-то доказать, да, допустим, там опоздали там на какой-нибудь другой вид транспорта или там самолет другой авиакомпании, то можно попытаться отсудить также вот эти вот потери, связанные с этой ситуацией. Вот в данном случае, если это произошло, допустим, там по метеоусловиям там или по коврам, или почему-нибудь еще, то это было бы сложнее. Здесь чистая вина авиакомпании, да, поэтому это будет достаточно просто разрулить в пользу пассажиров.
1: Благодарю. На связи со студией был главный редактор портала для авиапассажиров Frequent Flyers Илья Шатилин.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: Столица, 11 часов 8 минут, мы продолжаем прямой эфир. Сбербанк второй год подряд возглавил рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли. Топ составил Forbes. В 2025 году чистая прибыль компании выросла почти на 8% до 1 триллиона 700 миллиардов. Ранее Сбербанк вошел в рейтинг крупнейших компаний Европы по версии журнала Fortune, заняв 12-ю строчку. Какие еще компании попали в топ? В специальном материале РБК.
3: Второе место в рейтинге Forbes занял «Газпром». Чистая прибыль компании составила чуть менее 1,5 триллиона рублей, увеличившись на 2%. На третьем месте – «Роснефть». Компания за год опустилась со второго места на третье. Ее прибыль снизилась на 59% и составила 544 миллиарда рублей. Четвертое место – у ВТБ с чистой прибылью более 500 миллиардов рублей. Замыкает топ-5 компания «Полюс». Это крупнейший производитель золота в России и одна из 5 ведущих глобальных золотодобывающих компаний. Чистая прибыль – 314 миллиардов рублей. Также из первой десятки рейтинга выбыли «Сургутнефтегаз» и «Лукойл». По итогам прошлого года они получили убытки – более 250 миллиардов и чуть более триллиона рублей соответственно. Из рейтинга также выбыл «Магнитогорский металлургический комбинат». Он завершил год с убытком почти 15 миллиардов рублей. И «Металлоинвест». Прибыль компании сократилась более чем в 7 раз – до 11 миллиардов рублей. За год состав рейтинга обновился примерно на треть. В него вошли 25 новых компаний, еще 9 вернулись. Среди вернувшихся Россети, Яндекс и Меркурий Ритейл Холдинг. Крупнейшим новичком рейтинга стала Амур Минералс, горно-обогатительный комбинат в Хабаровском крае. Чистая прибыль компании в 2025 году выросла в 10 раз, почти до 70,5 миллиардов рублей, а выручка в 7,5 раз, до 183 миллиардов рублей.
1: Всего в рейтинге представлены 100 компаний. Финансовый сектор сохранил первое место по количеству участников. 22 компании в совокупности.

0: отчетности прибылью более 3,5 триллионов рублей. На нефтегазовый сектор пришлось 2 триллиона 300 миллиардов рублей прибыли, при этом число компаний отрасли сократилось с 11 до 6. Третье место по совокупной прибыли заняла цветная металлургия, включая добычу драгоценных металлов. Там сумма 831 миллиард рублей. Ну а теперь к теме продуктовой тревожности. Россиян стали чаще беспокоить цены на мясо, кофе и колбасы. Также, по данным опроса для Центробанка, потребители в сентябре стали часто отмечать подорожание сыров и сахара. А вот из-за стоимости фруктов, овощей и хлеба россияне переживали реже. При этом дальнейшего роста цен ждут как люди со сбережениями, так и без них, отмечают аналитики. Медианная оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте в сентябре выросла до 14%. Это более чем на 1,5 процентных пункта больше, чем годом ранее. Как меняется потребительское поведение, рассказал ранее в эфире Мария Пичугина и Олегу Овчаренко, сооснователь исследовательской компании «Энтек» в области товаров повседневного спроса Дмитрий Трифонов.
1: Да, мы действительно отмечаем, что потребитель стал крайне чувствителен к цене. При этом нельзя сказать, что сильно меняется именно набор продуктовых корзин. Мы видим на текущем этапе, что потребитель не отказывается от привычных ему продуктов, но при этом пытается найти более оптимальное предложение в той же самой категории, которую он покупает. То есть перетоков между категориями стало меньше, а вот движение внутри категории в сторону более экономичного предложения, либо зачастую он может перейти в магазин, который предлагает более интересную цену на тот же самый продукт, там, в той же самой весовке. Потребитель стал внимателен к цене, скажем так.
2: А если говорить по конкретным продуктам, что стали покупать чаще? Возможно, от чего отказываются?
1: Такого вот глобального перемещения там, за последние первые полугодия мы не видим, если мы говорим именно про цену. Чаще всего у нас готовую еду покупают, это уже как бы избитая история, это самая быстрорастущая категория. Как ни странно, готовую еду у нас опережает готовый кофе из «Пятерочки».
3: А почему именно этот набор все-таки узнавал россиян на мясо, кофе и колбасы? Вот здесь как-то особенно цены возросли?
1: Вы знаете, на самом деле я бы, наверное, сказал, что здесь больше волнения. Потому что если говорить про отдельные группы товаров, у нас есть более подорожавшие группы. Я сейчас просто не хочу по цифрам идти. Но потребитель, его ощущения и реальные изменения цен немного расходятся.
0: По данным ассоциации «Руспродсоюз», самая высокая стоимость продуктовой корзины на Чукотке. Цена на нее около 21 тысячи рублей. Самая дешевая продуктовая корзина в Мордовии. Там она стоит 6600 рублей. Ну а теперь перенесемся в Соединенные Штаты. Там сегодня состоится смертная казнь. Нет, это не метафора и не новость из 19 века. В штате Теннесси сегодня впервые за 200 лет казнят женщину. 50-летняя Криста Пайк была осуждена в 95-м за убийство одноклассницы. Дело получило широкую огласку из-за жестокости. На груди жертвы обнаружили пентаграмму. Движение сатанизма, напомню, признано в России экстремистским и запрещено. Все ждали, что этой ночью в дело вмешается Верховный суд и заменит наказание на более гуманное, но буквально 4 часа назад в инстанции заявили, что акта милосердия ждать не стоит. Почему средневековая практика до сих пор сохранилась в США и как она выглядит сегодня? Герой программы «Да или нет» — адвокат по уголовным делам в США Аркадий Бух, которому удавалось уберечь доверителей от смертной казни. С ним беседовала Яна Ритунская.
4: «Да или нет?»
2: В какой момент и почему вообще могут назначить смертную казнь? Каким должно быть преступление?
5: Это всегда дела, связанные с убийством, и всегда с отягчающими обстоятельствами. Массовое убийство, когда попытка каких-то террористических актов, в которых погибли люди или человек, ну и масса раненых. Это было у меня в деле с бостонскими взрывателями и так далее. Тоже там молодые ребята, 18, 19, 20 лет. С моего клиента удалось, так сказать, спасти от серьезного наказания, но, так сказать, другие были наказаны и таки приговорены к смертной казни. И причина была отягчающие обстоятельства, когда пострадало много людей и погибло несколько человек. Мой клиент извинился, отказался от джихада, причем настолько хорошо это было подготовлено, чтобы это поверил и судья, и прокуратура, и поэтому получили минимальный срок. В то время как с сатанистами обстановка была намного хуже, да и достаточно религиозный штат тоже не мог и не хотел видеть себя в штате сатанистов, которые ведут к смерти жителей штата. похожая история была с трансгендерной женщиной.

0: и убийством 2003 года.
1: Здесь я также по требованию российского закона должна отметить, что движение сатанистов признано экстремистской организацией Верховным судом, так же, как и движение ЛГБТ. А может ли что-то случиться, чтобы, в принципе, избежать смертной казни, если ее назначили?
0: У нас в стране идет автоматическая апелляция, и эти апелляции идут до самого высшего суда, и оно происходит автоматически. Это то, почему между смертью, арестом и реальной смертной казнью проходит больше 20 лет в большинстве случаев, а не редко 30 и 40. У нас, в принципе, до 21 года очень часто малолетних классифицируют как несовершеннолетних, хотя, конечно, старше 18 лет, для цели снижения срока. И это не вопрос в том, что за это не надо наказывать, так сказать, малолетних. Надо. Но смертной казнью ли?
1: А как часто вообще суды ошибаются? Есть ли какой-то процент общеизвестный?
0: С делами, связанных с насилием или убийством, обычно вероятность того, что это невиноватые люди, достаточно низкая.
1: Как выбирается способ осуществления смертной казни? Как вообще все это выглядит?
0: Перенести основной способ — смертельная инъекция. С декабря 2024 года используется один препарат. Это пентобарбитал. Вместо прежней коктейль-смеси. Он считается самым гуманным, считается более гуманным, чем электрический стул, повешение или расстрел, хотя он по выбору существует еще во многих штатах. Но обычно большинство приговоренных предпочитают смертельную инъекцию.
1: То есть все-таки выбор остается в итоге за осужденным.
0: Совершенно верно.
1: Как вообще после этого может чувствовать себя судья?
0: Дело в том, что я считаю, что это настолько же трудно судье быть в этой позиции, настолько же, насколько отправлять людей на 20, на 30 и на 50 лет. И мне часто приходится работать с судьями. В Америке мы это называем, у них толстая кожа. То есть они привыкли, такая работа. Это как у врачей. Но иногда надо принимать тяжелые решения.
1: Но и адвокат тоже, который не сумел защитить своего подзащитного, и в итоге его таким образом осудили. Какие чувства испытывает в таком случае адвокат?
0: Конечно, адвокаты очень расстраиваются, когда клиент получает выше срок, чем сам адвокат рассчитывал. Это достаточно неприятное чувство. Я уверен, что любой опытный адвокат, так сказать, был в подобном состоянии. Так сказать, слава богу, у меня не было ситуации, когда мой клиент, так сказать, был приговорен к смертной казни. Но я представляю состояние этого адвоката, конечно, крайне неприятно.
1: Но после такого не уходят из профессии, не сдают лицензию свою?
0: Дело в том, что адвокаты, которые занимаются делами подобного уровня, обычно это в большинстве своем это бесплатные адвокаты, я бы сказал, 9,5 из 10, через которых проходит большое количество дел, которые практикуют обычно много десятков лет, и у которых, как говорится, тоже толстая кожа, и они тоже привыкли видеть, так сказать, человеческое горе, человеческую боль. И, в общем-то, привыкли к вот этим страданиям, к смертным казням и так далее.
1: Эта смертная казнь станет последней в Соединенных Штатах Америки, да или нет?
0: Нет, потому что большинство штатов ее практикуют, люди голосуют за это, особенно на юге. К сожалению, наша страна не собирается снимать. Это средневековый закон. И, похоже, мы достаточно долго еще будем в этом состоянии находиться здесь.
2: Да или нет?
3: Далее, к другим темам. Александр Аузан покинет пост декана экономического факультета МГУ 1 декабря этого года, а после перейдет на должность президента факультета. Он сохранит руководство кафедрой прикладной институциональной экономики МГУ, а также позицию в Институте национальных проектов, научно-исследовательском и консалтинговом центре. Аузан проработал в МГУ более 40 лет, а пост декана занял еще в 2013 году. Он автор учебника по институциональной экономике и множества научных публикаций. Сферы его научных интересов охватывают, в частности, методологические проблемы экономической теории, модели индустриальных обществ, теорию потребительского поведения и теорию институциональной экономики. Его теория в том, что на экономическое развитие страны влияют также ее культурный код. Александр Аузан заявил радио РБК, что теперь займется тем, что ему по-настоящему интересно.
4: Это действительно так. И мы пришли к согласию с ректором, что с 1 декабря 2026 года я передаю позицию декана своему преемнику, а сам становлюсь президентом факультета. У меня будет замечательное право заниматься тем, что мне интересно, и не заниматься тем, что мне неинтересно. Управление большим факультетом – это довольно хлопотное занятие. Ученому совету я сказал, что я не устал, но я сделал все, что собирался делать на факультете. таких условиях правильнее молодой команде, которую мы взращивали, взять управление в свои руки, а мне заняться тем, что меня давно увлекало, в том числе

0: участие, конечно, просветительными проектами, надеюсь, что вместе с РБК.
1: Редакция радио РБК попросила выпускников экономического факультета МГУ рассказать, какое самое важное знание они приобрели благодаря своей альма-матер. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, например, поделился, что семинары по Карлу Марксу помогли ему заработать на джинсы.
2: Сашу Аузанова знаю с студенческих лет. Я еще был студентом, уже аспирантом. Ну и мы пересекались, общались. Тогда уже помню, очень вдумчивый, умный и такой порядочный парень. Был очень рад, когда он стал деканом факультета. Взаимодействовал с ним, уже работая в Государственной Думе. Он меня приглашал для того, чтобы я выступал перед студентами. На мой взгляд, у нас получались очень хорошие профессиональные беседы. Ну а если вспоминать студенческие годы, я не могу сказать, что это один урок. Касались Карла Маркса. У нас тогда была плановая экономика, а я сталкивался с рынком, жил в сельской местности. Относительно низкую заработную плату моих родителей мы компенсировали продажей того, что выращивали на своем участке. Так вот, Карл Маркс помогал мне как раз лучше, скажем так, постигать рыночную экономику, поскольку он писал о ней, ну, напоминая мне о своей детстве, о рынке. Кстати, у меня возмущение не вызывало деятельность капиталиста, поскольку я понимал, что они действовали для того, чтобы, ну, заработать прибыль, поскольку благодаря этой прибыли я в свое время покупал себе джинсы, магнитофон, но капиталист покупал себе там дополнительные станки и так далее. Чем хорош МГУ, по крайней мере, экономический факультет, там работа велась системно и обучение было очень глубоким.
1: А бывший министр экономического развития Андрей Нечаев заявил, что главное умение, которое дал ему экономический факультет МГУ, это подвергать все сомнению.
3: Не только знакомые, а просто друзья. Но поскольку он чуть младше меня, то особенных уроков он не давал, скорее наоборот. А вот он занимается в научном смысле очень интересной темой влияния национальных традиций, менталитета на экономику. Практически он единственный из крупных ученых, кто эту тему развивает. Когда мы там с Аузановым учились, изучали марксизм, поэтому мне, например, очень легко дискутировать с современными министрами, потому что у меня классическое марксистское образование. Отличаться многих из них. Но что вообще дает университет, это вот известный тезис, все подвергает сомнению. Важны были не конкретные знания, которые мы там приобрели, ну, потому что вот я год был спецсеминар по капиталу, я учился в экономической семиоретике. Те, кто учился на политэкономии, все было гораздо хуже. Главный совет, который я могу дать с учетом состояния этической экономики, это просверлить еще одну дырочку на ремне, потому что его придется скоро еще раз затягивать.
1: Как выяснил РБК, деканом экономического факультета МГУ станет Александр Мальцев. Он работает в ВУЗе с 2020 года. В 2010 году он получил медаль Кондратьева. Это награда, которая вручается по результатам международного конкурса раз в три года трем российским и трем зарубежным ученым за научные достижения в области общественных наук. Цикл лекций «Послезавтра» с Александром Аузановым доступен на сайте РБК и на всех подкаст-платформах радио РБК. Далее продолжаем экономический трек. Банк России при принятии решений по ключевой ставке смотрит не только на годовую инфляцию, но и на текущую динамику цен и их устойчивые компоненты. Об этом РГРУ рассказал советник председателя Центробанка Кирилл Тримасов. Годовая инфляция показывает, как изменились цены за последние 12 месяцев, но для регулятора важно понимать, с какой скоростью они растут сейчас. Поэтому Центробанк отдельно анализирует текущую инфляцию, месячный рост цен с поправкой на сезонность. И если пересчитать эти темпы в годовом выражении, то в июне и июле показатель превышал 11%, а в августе замедлился до 7%, рассказал Тримасов. Еще один ориентир – это устойчивая инфляция. Это в какой-то степени экспертная оценка, экспертное суждение Совета директоров на основании анализа полной информационной картины с использованием различных метрик, также объяснил Тримасов. По его словам, в начале лета всплеск инфляции во многом объяснялся разовыми факторами, в частности, ситуацией на топливном рынке. В июле-августе инфляционное давление начало нарастать уже в устойчивых компонентах.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Нечего на зумеров пенять, коли миллениальское кино выдохлось. Как-то так можно характеризовать ситуацию с голливудскими дебютами в 2026 году. Помните недавние «Обсессию» и «Закулисье реальности»? Так вот, их авторам нет 30 лет, но есть полумиллиардные доходы. Прямо сейчас в России прокатывают «Все закончится» Александра Улома. И ему только 27, а его кино уже обсуждает весь мир. Все это, конечно, хорроры. Начинающему режиссеру легче всего снять именно ужастик. Это бюджетно, концептуально, востребованно. Дальше везешь это на фестиваль, а там появляются полезные контакты, новые предложения. Так устроен процесс исторически. Но вот Кейн Парсонс, который снял «Закулисье реальности», вообще начинал на YouTube. А уже потом перевел интернет-феномен на язык кино. Продюсеры на него вышли. И Голливуд вдруг задумался, а кто же такие эти зумеры? Ах, это не только танцующие в ТикТоке коллекционеры мемов или странные ребята, которые не умеют общаться. Им тоже знакомо ощущение экзистенциального кризиса, лабиринтов из офисных коридоров или вот бесконечной дороги, как в фильме «Все закончится». Их тоже интересует разница между похотью и романтикой, как в «Обсессии». Они не изобретают велосипед для самих себя и хорошо умеют развить историю из одной мысли. А что если? О том, насколько их фильмы действительно стоящие, поразмышлял по моей просьбе кинокритик и автор телеграм-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев.
6: Думаю, что молодые и талантливые американские зумеры, которые снимают фильмы в формате хорроров за довольно скромные бюджеты, это интересный феномен, но далеко не каждый кассовый успех превращает хоррор-аттракцион в большое кино. Думаю, что настоящий талант начинается там, где жанровый крючок становится все-таки авторским высказыванием, а не просто вылизанной монетизированной идеей.
5: На мой скромный взгляд, с высказываниями у этих ребят все отлично. И с изобретательностью. Посмотрев их фильмы, зритель что-то достраивает, спорит, трактует по-своему, разгадывает. Такое было и с Линчем, и с Чарли Кауфманом, и с Лантимосом, даже с Бунюэлем. Крайне интересно наблюдать за новой зумерской волной авторского хоррора. Стоять у самого начала новой главы в истории кино. Присоединяйтесь и до встречи на радио РБК.
4: Кино с Еленой Фоминой. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.

0: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
1: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Кирилл Крок.
5: Вы знаете, я очень люблю поэзию Марины Ивановны Цветаевой. Для меня это лучший поэт всех времен и народов, который мне очень близок. У нее много сборников, которые вышли, есть и в библиотеках, слава богу, и переиздаются, и сейчас можно все это почитать, и разные издания. Там столько поэзии, особенно про Москву, про жизнь. Понимаете, там такие философские смыслы заложены в это во все, что можно просто в этом утонуть. Это очень здорово.
4: Марина Цветаева. Собрание сочинений. «Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети пробьется мое своеволье. Меня, видишь, кудри беспутные эти, земною не сделаешь солью. Дробясь о гранитное ваше колено, я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, веселая пена, высокая пена морская».
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: 11:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Пассажиры рейса Дубай-Тель-Авив авиакомпании Flight Dubai находятся в безопасности, заявили РБК в пресс-службе авиакомпании. После инцидента на борту самолет благополучно приземлился в саудовском аэропорту Табук. В самолете находились 174 пассажира, в том числе 27 детей. Власти Японии должны отказаться от попыток получить ядерное оружие. Международное сообщество повлиять на это решение. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Годзи Кунь. По его словам, правовые силы Японии все дальше следуют ошибочному пути и постоянно бросают вызов послевоенному международному порядку. Ранее японский глава Минобороны сделал заявление относительно обладания ядерным оружием и атомными подводными лодками. Почти все запасы графита в России находятся в двух регионах страны, в Еврейской автономной области и Красноярском крае, по 14% и 80% соответственно. Это следует из данных Министерства природы. Всего в стране насчитывается 12 месторождений этого полезного ископаемого, отмечают в ведомстве. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации в отношении главреда иноагента издания «Инсайдер» Романа Доброхотова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Доброхотову может грозить до 6 лет лишения свободы. Удостоверение учителя появится в России, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Подготовлено 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства. Ранее сообщалось, что за педагогами в стране закрепят особый статус. Он будет проявляться в доп. Поддержке и возможностях профессионального роста. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Столица, 11:32. Вы слушаете прямой эфир радио РБК, в студии Денис Абасов. Здравствуйте. Далее подробнее о происшествии с рейсом Fly Dubai. Появились первые комментарии пассажиров рейса Тель-Авив-Дубай авиакомпании, который подал сигнал бедствия. Подробности прямо сейчас. Итак, израильский 12-й канал приводит слова одного из пассажиров, который заявил, что слышал крики и видел кровь в кабине пилотов. Отмечу, что самолет приземлился в Саудовской Аравии. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что ситуация с рейсом находится под контролем. В пресс-службе перевозчика заявили, что на борту произошел инцидент без уточнения подробностей. Израильские СМИ тем временем пишут, что произошла драка между пилотами. Издание YNET сообщает, что во время полета пилоты начали спорить, что переросло в потасовку. Добавлю, канал N12, без ссылки на источник, утверждает, что в состав экипажа входили российский пилот, а вторым пилотом был украинский. В результате один из пилотов потерял сознание, а тревожные коды, как предполагается, были активированы непреднамеренно. Сначала экипаж передал общий сигнал бедствия 7720, а затем 7520, который используется при подозрении на захват либо незаконное вмешательство в воздушное судно. Официальных подтверждений этой информации пока нет. На связи со студией главный редактор портала Авиару, Роман Гусаров. Роман, приветствую. Вот что делать, если пилоты не в состоянии посадить самостоятельно самолет?
2: Здравствуйте. Ну, к сожалению, вот хочу сразу подчеркнуть, вот данный случай, он абсолютно выпадает из всего ряда возможных истории, которые и ранее могли бы и происходили в гражданской авиации. То есть, чтобы пилоты подрались во время полета, это просто, я даже не припомню подобного случая, потому что пилоты, они не просто так готовят, ну, экипаж формируется, а еще и оценивается и психологическая совместимость. Более того, пилоты, они вообще по-военному дисциплинированные люди, всегда знают грань, где надо, даже когда споры происходят, где, когда остановиться. А то, что сейчас произошло, это абсолютно ужасно, причем не предусмотрено никакими регламентами. Дело в том, что уже давних пор, можно сказать, в кабину пилота, вход в кабину пилота преграждает бронированная дверь. И если там, за этой дверью, что-то между пилотами происходит, никто не в состоянии вмешаться и как-то изменить ход событий. То есть здесь уже все пассажиры абсолютно в руках экипажа. Да, есть регламенты только на тот случай, если, допустим, пилоту стало одному плохо. Тогда заходит в кабину пилотов бортпроводник обязательно. То есть не должно быть одного человека в сознании, находящегося в кабине пилота. Обязательно должно быть двое. То есть один пилотирует, второй, даже если он не пилот, он контролирует ситуацию, контролирует состояние хотя бы пилота. В данном же случае вообще ничего предпринять физически невозможно. Хотя, судя по тем обрывкам информации, которые мы сейчас получаем, если пассажиры видели там кровь, то есть получается, что кто-то из пилотов изнутри открыл эту дверь. И экипаж, и пассажиры получили доступ в кабину пилотов. По некоторым информациям, они даже участвовали в процессе приведения в нормальный состояние.
1: Вот здесь поподробнее, Роман, потому что, да, ситуация действительно, мне кажется, она как-то за гранью даже абсурда оказалась. Вот, предположим, на борту находятся другие пилоты, которые, к примеру, ну, летят в командировку, предположим. Вот они могут посадить самолет? Они могут как-то попасть в кабину пилотов и взять управление судном на себя?
2: Ну, скажем так, самостоятельно попасть в кабину пилотов они никак не могут, поскольку все-таки дверь в кабину пилотов открывается только изнутри. Но если все-таки есть действительно летящий в командировку пилот, вот сейчас же в кабине пилотов, в пассажирском салоне есть пассажир, который является действующим пилотом, умеет управлять воздушным судном, в случае экстремальной, какой-то экстренной ситуации, конечно, он может взять управление на себя и при соответствующих навыках благополучно посадить самолет. Но главное ему преодолеть вот этот барьер в виде бронированной двери.
1: А как они могут ее, ну, скажем так, вынести, там, снять с петель? Как это вообще физически возможно?
2: Ну, на самом деле, такая дверь и была создана для того, чтобы физически невозможно было это сделать. Для того, чтобы после многократных случаев угонов самолетов подобное не могло произойти ни при каких условиях. То есть из пассажирского салона злоумышленник не мог бы пробиться в кабину пилотов. Поэтому дверь делается не простая, а бронированная, открывающаяся изнутри. Так что здесь, как говорится, пробиться в кабину пилотов никак невозможно.
1: Благодарю. На связи со студией был главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров. К этой теме еще вернемся в нашем дальнейшем эфире.
3: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: 11.38 в столице. Далее к международным событиям. Уже официально Дональд Трамп переименовал искусственный интеллект в суперинтеллект. Теперь этот термин будет использоваться в официальных документах. О переименовании названия заявил лично президент США, известный своей страстью к изменению названий. Такое решение Трамп принял по итогам встречи с руководителями крупнейших технологических компаний. Накануне они собрались в Белом доме для обсуждения ситуации с регулированием искусственного интеллекта. Участие в ней приняли генеральный директор Anthropic Дарио Амадеи, глава NVIDIA Дженсен Хуан и президент OpenAI Грег Брокман, а также другие. Они также подписали соглашение об ответственности за передовые технологии. Это почти как Конституция, ее подписали самые влиятельные люди в мире, заявил американский президент. Но никаких новых барьеров для правил игры для техногигантов ожидаемо не появилось, рассказал Ростиславу Мирецкому специальный корреспондент РБК Валентина Шварцман.
4: По итогам встречи Дональд Трамп объявил, что Белый дом пока не будет идти по пути какого-то жесткого государственного регулирования сферы искусственного интеллекта и делать ставку прежде всего на серьезное саморегулирование со стороны самих компаний, при этом сочетая его с уже имеющимися инструментами для точного контроля. В частности, он говорил о том, что в ситуации, если технологии искусственного интеллекта начнут создавать какие-то конкретные угрозы нас безопасности, в распоряжении государства уже есть Минюст, ФБР и другие ведомства, которые могут быть подключены к решению этой проблемы, отдельного нового обязательного режима лицензирования или допуска модели к использованию по итогам встречи объявлено не было. Дональд Трамп, в общем-то, в условиях этой ожесточенной конкуренции сейчас не хочет каким-либо образом именно посредством государства ограничивать скорость развития этих компаний, американских, наоборот, он хочет дать полную свободу.
5: Границы-то какие-то все равно есть. Где эта свобода заканчивается?
4: Опять же, говорить о том, что вообще никакого контроля со стороны государства не будет, тоже не совсем корректно, потому что еще в июне Трамп уже подписал указ, который предусматривает такой закрытый, засекреченный механизм тестирования наиболее мощных и передовых моделей на предмет их возможности создавать угрозу национальной безопасности. И в рамках этого механизма компании на добровольной основе, правда, предоставляют государственным ведомствам доступ к этим самым системам примерно там на период до 30 дней до того, как эти модели попадут уже к их каким-то доверенным партнерам.
5: Почему проблема встала так остро именно сейчас?
4: Тема искусственного интеллекта и его потенциальные экзистенциальные угрозы просто стала, наверное, одним из таких главных вообще заголовков мировых СМИ. Было очень много инцидентов с середины лета, с побегами этих моделей, неавторизованными действиями и взломами различных систем как внутри США, так и за их пределами. Она же была на повестке саммита Дональда Трампа с Си Цзиньпином. Да? Они обсуждали необходимость, может быть, какого-то сотрудничества в этой сфере. По итогам объявили о запуске двустороннего диалога. И здесь Дональду Трампу было важно показать, что на фоне довольно алармистских заявлений, показать, что все равно есть некое единство во взглядах у него и у этих самых компаний относительно того, как к этому вопросу надо подходить и как эти риски нужно купировать в дальнейшем.
1: Ранее глава Anthropic Дарио Амодеи призвал замедлить разработку продвинутого искусственного интеллекта. Его поддержали глава SpaceX Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман. О возможных катастрофических последствиях создания сверхмощных систем искусственного интеллекта также предупреждал и нобелевский лауреат Джеффри Хинтон, которого называют крестным отцом искусственного интеллекта. Другим темам. Соединенные Штаты окончательно уходят из Ирака. Вывод последних военных подразделений должен завершиться уже сегодня, спустя 2 года после заключения соответствующих договоренностей между Багдадом и Вашингтоном. Об этом заявил глава службы информации по вопросам безопасности Ирака генерал-лейтенант Саад Маан. Американские силы оставались в стране в рамках миссии международной коалиции против ИГИЛ. Эта международная организация признана террористической и запрещена в России. Иракская война началась еще в 2003 году при президенте Джорджи Буше-младшем. США подозревали президента Ирака Саддама Хусейна в наличии оружия массового поражения и поддержки терроризма. Давайте послушаем, как это все начиналось. My fellow citizens,
6: at this hour... Дорогие сограждане, в этот час американские и коалиционные силы приступили к военной операции, чтобы разоружить Ирак, освободить его народ и защитить мир от серьезной угрозы. По моему приказу, силы коалиции начали наносить удары по военным объектам, чтобы подорвать способность Саддама Хусейна вести войну. Это лишь начальный этап широкомасштабной и согласованной кампании. В этом конфликте Америка столкнулась с противником, не уважающим ни военных конвенций, ни правил морали. Мы пришли в Ирак с уважением к его гражданам, их великой цивилизации и религиозным верованиям, которые они исповедуют. У нас в Ираке нет иных амбиций, кроме как устранить угрозу и вернуть контроль над этой страной ее собственному народу. Наша страна вступает в этот конфликт вынужденно, но наша цель тверда. Народ Соединенных Штатов, наши друзья и союзники не будут жить под угрозой со стороны режима нарушителя, который шантажирует мир оружием массового уничтожения. Мы встретим эту угрозу сейчас, силами нашей армии, чтобы не встречать ее позже армиями пожарных, полицейских и врачей на улицах наших городов. Теперь, когда конфликт начался, единственный способ сократить его продолжительность — применить решительную силу. И я заверяю вас, это не будет кампания полумер. Мы не примем никакого исхода, кроме победы.
1: Именно американское вторжение 2003 года уничтожило Ирак как главный региональный противовес Тегерану, отмечает американский почетный профессор факультета политологии Колумбийского университета Роберт Легволд. В своей книге «Возвращение к холодной войне» и публикациях в журнале Foreign Affairs он писал, что кризис на Украине лишь столкнул отношения России и США в пропасть. Но реальным катализатором стало вторжение в Ирак. Именно оно подорвало доверие к международным институтам и запустило цепную реакцию взаимных обид. По его мнению, политики так и не сделали никаких выводов из этого стратегического провала. С Робертом Легволдом беседовал Ростислав Мирецкий.
7: Сейчас очевидно, что та кампания с самого начала строилась на двух глубоко ошибочных идеях. Во-первых, ложными были сами предпосылки для вторжения. Утверждалось, будто

что-то похожее на демократию. А это, в свою очередь, повлечет за собой трансформацию всего Ближнего Востока и арабского мира. Обе эти установки оказались в корне неверными. Но, на мой взгляд, это была ошибка и с точки зрения долгосрочных последствий. Прежде всего, с карты исчез Ирак, который служил своеобразным противовесом

0: Здание компании 2003 года. Я постоянно провожу параллель с нынешней войной в Иране, считая ее огромной стратегической ошибкой с крайне негативными последствиями. Но ее сторонники говорят то же, что и защитники войны в Ираке. Они заявляют, пусть режим в Иране и устоял, мы обезглавили его верхушку и сильно его ослабили. Они уже не могут так активно спонсировать прокси-силы, их ядерная программа затормозилась, а угроза соседям снизилась. В Ираке было то же самое. Изначально расчет был такой, устранив Саддама Хусейна, мы создадим другой Ирак. Ирак, который не будет угрожать ядерным оружием ни своим соседям, ни международному сообществу. И тогда мы сможем сказать, что добились успеха. Но чтобы прийти к такому выводу сейчас, нужно закрыть глаза на весь причиненный Ираку ущерб.
1: Вот на ваш взгляд, какой главный урок извлекли американские политики из этой кампании?
0: Увы, никакого урока они не извлекли. Они не усвоили уроки Афганистана и совершенно точно не усвоили уроки Иракской войны. Американцы просто не учатся на своих ошибках, особенно в этом регионе. Впрочем, США не единственная крупная держава, которая не делает выводов из своих прошлых провалов. Начнут ли, наконец, учиться будущие поколения, я не знаю.
2: Теперь правительство Ирака берет под полный контроль все военные объекты в стране, но остается один на один с тяжело вооруженными проиранскими группировками, полностью расформировать которые Багдад обещает лишь к лету 27-го года. Далее к автомобильной теме. Марки BMW и Mercedes стали лидерами штрафстоянок в Москве. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Что шутки про водителей BMW стали уже своего рода классикой. В основном они строятся вокруг того, что владельцы этой марки никогда не включают поворотники, любят агрессивное вождение и тратят огромные деньги на ремонт. Возвращаясь к статистике, с начала года, по данным Минтранса, эвакуаторы московского паркинга переместили на спецстоянки более 1500 машин без номеров или с подложными знаками. В топ-5 марок, помимо Mercedes и BMW, также вошли Geely, Toyota и Audi. Наш коллега, главный редактор Автоньюз, Роман Фарботко, который и сам водит BMW, развеял мифы о легкомысленных любителях этой марки. По его словам, основная причина, почему именно эти две модели машин чаще всего остаются без номеров, это любовь к красивым цифрам их владельцев, которые не всегда удается получить сразу.
3: Думаю, что причины здесь могут быть две. Обе связаны с особенностями автомобильного рынка. Дело в том, что машины брендов BMW и Mercedes чаще остальных привозят по каналам параллельного импорта. Соответственно, процесс постановки таких автомобилей на учет может занимать больше времени, чем у тех, которые куплены у официальных дилеров. Причина номер два заключается в красивых номерах, как бы парадоксально это ни звучало. Дело в том, что у премиальных автомобилей, это не секрет, чаще встречаются красивые номера. Так вот, при перепродаже такого автомобиля на вторичном рынке чаще предыдущий собственник оставляет красивые номера на хранении в ГИБДД. Соответственно, новый собственник какое-то время ездит без номеров. Это все в рамках закона. Закон предписывает в течение 10 дней поставить такую машину на учет. Соответственно, нужно помнить о том, что есть особенности эксплуатации машин в контексте платных парковок на территории Москвы.
2: За январь-август этого года в Россию везли через Белоруссию более 16 тысяч легковых автомобилей. Это на 8,4% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат». Среди новых автомобилей в основном дорогие европейские кроссоверы премиальных марок. В пятерку самых популярных моделей вошли сразу две модели BMW. Это BMW X5 и BMW X7, также Mercedes-Benz G-класса, а еще Range Rover и Porsche Cayenne. Ассортимент автомобилей с пробегом более широкий и простой здесь в топ 5 вошли Peugeot 5208, Peugeot 3208, Volkswagen Passat, а также Renault Megane. Вячеслав Володин избран спикером Государственной Думы. За него проголосовали 406 депутатов, сообщает пресс-служба президента России. Вторым кандидатом был Дмитрий Новиков от Компартии России. Он набрал 36 голосов. Росфинмониторинг предложил вдвое увеличить сроки давности по антиотмывочным статьям. Это следует из законопроекта ведомства на сайте нормативно-правовых актов. Срок предлагается увеличить с 3 до 6 лет. В ведомстве пояснили РБК, что это необходимо для совершенствования выявления правонарушений, так как в сфере отмывания денег и финансирования терроризма они обладают особенной спецификой. В результате у надзорных органов будет больше времени для привлечения кредитных организаций к ответственности за допущение сомнительных операций. операций.

0: Изменения касаются двух административных статей, которые в основном применяются к банкам, рассказала автор РБК Юлия Кошкина.
1: Сами статьи административного кодекса, они написаны расплывчато, у нас есть ответственность для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. Но в России в основном это банки. Могут быть расчетные небанковские кредитные организации и так далее. Вторая статья более широко описана. Там просто совершение в интересах юридических лиц сделок и финансовых операций. Но все-таки в общей части обычно банки попадают под эти штрафы за то, что те допустили проведение сомнительных операций своих клиентов, которые привели как раз к обналичиванию, размыванию денег, финансированию терроризма и так далее. То есть как сейчас устроена система финансового мониторинга? Есть множество субъектов, банки, расчетные организации, нотариусы и так далее, которые обязаны информировать процессный мониторинг о сомнительных операциях клиентов. РФМ на основе этих данных проводит финансовые расследования, которые могут привести к уголовным делам. И вот после судов и прочего к ответственности могут привлечь еще и, например, банк, который это все допустил. И вот тут включается правило срока давности. Сейчас это 3 года, РФМ хочет 6 лет, чтобы было больше времени.
0: Обычно расследование дел об отмыве денежных средств и финансировании терроризма занимает довольно много времени. Собственно, по этой причине срока давности в 3 года было недостаточно для установления полной причинно-следственной связи. Это отмечают эксперты, опрошенные РБК. Вероятнее всего, банки, в свою очередь, будут усиливать контроль над операциями клиентов, чтобы перестраховаться и не нарваться на штраф. Об этом рассказал автор телеграм-канала, тот самый 115-й ФЗ Сергей Юдаков.
2: Сроки давности требуется увеличить, так как эти статьи предусматривают наличие причинно-следственной связи. Нарушение банка повлекло за собой какие-то там отмывочные ситуации. Обычно расследование таких дел, связанных с финансированием терроризма, с отмыванием денег, требует каких-то экспертиз, проверок и так далее. Порой в 3 года можно не уложиться. Это может быть и 3,5 года, и 4 года. Тем самым получается, что дело об отмывании или финансировании терроризма, оно было завершено, а привлечь виновника, кто запустил цепочку, привлечь нельзя, потому что вышли сроки давности. Банкам, конечно, не сладко придется. С одной стороны, сейчас у них была некая такая лазейка, что можно было и подзатянуть сроки, и понадеяться на то, что сроки давности выйдут, их не привлекут. Сейчас, естественно, на это надеяться уже, если поправки примут, нет смысла. 6 лет – это достаточно большой срок. Банки усилят свой внутренний контроль в части мониторинга клиентов. У банков есть очень много прав в рамках антиотмывочного законодательства. Отказ в проведении операции, приостановление операции, заморозка денежных средств. Конечно же, в рамках перестраховки банк будет применять чаще, в случае даже малейшего подозрения.
0: К этой теме обязательно вернемся в нашем дальнейшем эфире. Оставайтесь на частоте РБК.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Теперь в Москве владение элитной недвижимостью стало заметно дороже. После новой кадастровой оценки годовой налог на самые дорогие квартиры вырос с сотен тысяч до десятков миллионов рублей. На это обратила внимание компания «Метриум». С 2025 года в налоговый кодекс внесены поправки, позволяющие регионам устанавливать ставку налога на имущество до 2,5% для объектов с кадастровой стоимостью выше 300 миллионов рублей. Это налог на роскошь. Для объектов с кадастровой стоимостью ниже 300 миллионов рублей ставки остаются прежними – 0,3% для жилья, 0,5% для апартаментов и 2% для помещений в многофункциональных комплексах. Одновременно в столице прошла очередная переоценка, результаты которой действуют с 2026 года. Итак, в элитном сегменте столицы сегодня 42% объектов предлагаются по цене от 300 миллионов рублей и выше. Медианная цена таких лотов – 490 миллионов. У большинства из них кадастровая стоимость также превысила 300 миллионов рублей с этого года. Аналитики «Метриума» изучили 20 конкретных элитных квартир в Хамовниках, Замоскворечье, на Пресне и Патриарших прудах. Речь идет не о домах целиком, а об отдельных лотах в знаковых жилых комплексах. Совокупная кадастровая стоимость Выборки при этом выросла с 3,3 до 7 миллиардов рублей. Например, квартира на Плющихе подорожала в кадастровой оценке на 400%, а годовой налог по ней вырос с 269 тысяч до 11 миллионов рублей. В Гранатном переулке кадастровая стоимость конкретной квартиры превысила 1,2 миллиарда, а платеж вырос с 6 до 29 миллионов рублей. Отдельного внимания заслуживает ситуация на границе 300 миллионов. Две квартиры с сопоставимой рыночной ценой могут получать разную кадастровую оценку из-за формальных критериев – локации и года постройки, без учета ремонта. В результате один собственник платит по ставке 0,3%, а другой – по 2,5%, что означает разницу в десятки миллионов рублей в год.

0: РБК «Тренды».
1: Цифровой рубль и зарплата. С сентября зарплату можно будет получать не только на обычный банковский счет, но и в цифровых рублях. Для этого счет цифрового рубля должен быть открыт и у сотрудника, и у работодателя. Переход добровольный. Работник сам выбирает такую форму выплаты и передает работодателю реквизиты счета. При этом всей компании переходить на цифровой рубль не потребуется. Часть сотрудников сможет получать зарплату в новой форме, остальные, как и раньше, на банковские счета. Полученные цифровые рубли не обязательно хранить в цифровом кошельке. Их можно бесплатно перевести через банковское приложение в обычные безналичные рубли, а при необходимости затем снять наличные. Отдельный интерес – экономика для работодателя. До конца 2026 года перечисление зарплаты в цифровых рублях бесплатно. С 2027 года тариф составит 1 рубль за каждую выплату, но не менее 15 рублей за реестр. То есть для сотрудника это еще один способ получать зарплату, а для компании – потенциально более дешевый канал ее перечисления. Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням. В 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
2: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
0: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
1: Что это было? В эфире.
3: Когда вы сказали про то, что Россия пытается сохранить репутацию надежного поставщика, я вас уверяю, что многие российские бы эксперты похихикали бы над вами и стали бы иронизировать. А я не буду, потому что я с вами согласен полностью. Я говорил, что это не только аргумент вопроса заработка. Я говорил о том, что на глобальном юге, как у нас принято говорить, внимательно смотрят за поведением России с точки зрения выполнения контрактов. Тот же «Газпром» не нарушал контрактов. Да. Европейские покупатели сами отказались от покупки газа в таких отношениях, как «Нефтегаз», где речь идет о контрактах, которые выполняются десятилетиями, это действительно вопрос крайне принципиальный. В целом, статистика показывает, что у нас объем экспорта нефтяного не проседает.
1: Политолог Константин Симонов в программе «Таманцев. В итоге».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.
4: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 12:00. В студии с новостями Юлия Родина. Эмиратская авиакомпания Fly Dubai сотрудничает с компетентными органами после инцидента на рейсе Дубай-Тель-Авив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика. После экстренной посадки в Саудовской Аравии за пассажирами прибудет запасной самолет. Всего на борту находились 174 человека, в том числе 27 детей. Обновление Госдумы по итогам выборов состоялось на 41%. Избраны 184 новых депутата, заявил вновь избранный спикер парламента Вячеслав Володин. 2 часа назад началось первое заседание нового созыва. В эти минуты на лентах информагентств появилась информация, что Госдума избрала 9 вице-спикеров. Ирина Яровая от фракции «Единая Россия» и Иван Мельников от КПРФ избраны первыми зампредседателя. Минпросвещение вместе с педагогами сформирует положение о статусе учителя и вынесет его на общественное обсуждение, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее такого положения в стране еще не было. Кроме того, по словам Кравцова, у учителей должны появиться удостоверения. Подготовлены 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства. Премьер Ирака Али Аз-Зейди официально объявил об окончании миссии Международного альянса во главе с США на территории страны. По его словам, вывод сил коалиции из Ирака, цитата, «не означает окончание борьбы с терроризмом, но говорит о начале нового этапа суверенной страны». Сотрудничество с членами коалиции будет продолжаться. Сегодня Штаты официально завершили операцию под названием «Непоколебимая решимость в Ираке» и вывели силы и технику с авиабазы «Эрбиль». Военная кампания длилась 12 лет и была направлена на борьбу с запрещенной в России организацией ИГИЛ. Потери экономики Украины за час воздушной атаки составляют около 45 миллионов долларов, сообщает газета «Гардиан» со ссылкой на министра экономики Александра Кравченко. По его словам, общие потери страны в результате взрывов и пожаров на различных объектах в этом году уже достигли 10 миллиардов. Во время воздушной тревоги украинские предприятия прекращают свою работу, при этом тревоги могут продолжаться несколько часов в день. Больше новостей читайте на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Часов 3 минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. Российский рынок акций торгуется сегодня в боковом диапазоне. В первой половине дня, по крайней мере, индекс Мосбиржи выходит то в плюс, то в минус. Так, в 11.20 по Москве индикатор прибавлял 0,12%, доходил до отметки в 2262 пункта. Сейчас теряет 0,2%, 2258. Причина тому все та же геополитическая неопределенность. Нефть марки Brent $96.39 за бочку. И о валютах на межбанке. Доллар 84 рубля 3 копейки, евро 95 рублей 48 копеек и юань к этой минуте 12 рублей 51 копейка. Все пассажиры севшего в Саудовской Аравии самолета Fly Dubai находятся в безопасности. Авиакомпания, чей самолет ранее подал сигнал бедствия, подтвердила, что на борту произошел инцидент, не уточняя, какой именно. Боинг выполнял рейс FZ-1073 из Дубая в Тель-Авив. Он должен был приземлиться в аэропорту Бен-Гурион около 9 часов 30 минут утра по местному времени. На борту находилось около 180 пассажиров, включая 27 детей, большинство израильтяне. В момент подачи сигнала бедствия самолет пролетал над территорией Иордании, после чего развернулся и направился в сторону Саудовской Аравии. Одна из пассажирок Боинга рассказала международному израильскому телеканалу I-24, как все происходило.
3: Я расскажу коротко, потому что мы сейчас все еще на связи с полицией. Примерно за час или два до посадки мы услышали крики в самолете. Кто-то начал кричать, люди звали на помощь. Затем открыли дверь в кабину пилотов и увидели много крови. Через несколько минут самолет полностью потерял управление. Мы почувствовали, что сейчас разобьемся. Я уже начала читать молитву и говорила, что не могу умереть, что хочу к маме и что не могу с ней так поступить. Израильтяне, которые были в самолете, обезвредили нападавшего. Хабаровского. Здесь также были медсестра и врач, и они оказали пилоту первую помощь. К счастью, среди пассажиров оказались несколько пилотов. Они взяли управление самолетом на себя, и в итоге мы совершили экстренную посадку в Саудовской Аравии.
4: Я хочу спросить тебя еще раз. Ты говоришь, что на борт действительно проник террорист?
3: Мы пока этого не знаем. Возможно, это был кто-то из членов экипажа. Мы не знаем точно. По крайней мере, я не знаю, хотя сидела достаточно близко.
4: То есть сначала вы услышали крики?
3: Да, мы услышали крики и призывы о помощи.
4: Где вы сейчас, после посадки?
3: Мы сейчас в Саудовской Аравии, только что приземлились. Пилоту, который получил травмы, оказывают первую помощь. Я не очень понимаю, в каком он состоянии, но, насколько я вижу, ему плохо. Мы ждем и пытаемся понять, что же будет дальше.
2: Израильский 12-й канал приводит слова одного из пассажиров, который заявил, что слышал крики и видел кровь в кабине пилотов. Кроме того, СМИ публикуют фотографии пассажиров, одежда одного из которых была в крови. Однако, что именно произошло на борту, пока не ясно. В свою очередь, израильское издание Ynet сообщает, что во время полета пилоты начали спорить, а затем это переросло в потасовку. В результате один из пилотов потерял сознание, а тревожные коды, как предполагается, были активированы непреднамеренно. Официального подтверждения этой информации нет. Что известно точно, сначала экипаж передал общий сигнал бедствия 7720, затем 7520, который используется при подозрении на захват или незаконное вмешательство. Пилотам грозит увольнение, считает командир А-320, отличник аэрофлота Андрей Литвинов.
5: В моей личной практике было, когда просто командир неадекватный был, я еще вторым пилотом летал. Это, понимаете, издержки современной авиации. Вот во времена Советского Союза, да, была закрепленная система. То есть летали все одни и те же. Вот закрепленный экипаж, командир, второй пилот, штурман, бортинженер. И все летали в одном составе. Иногда меняли эти составы, но это очень редко. Сейчас, когда пилот приходит на работу, приходил, я не знал второго пилота, я его впервые вижу, да, я с ним только познакомился. Вот 5 минут назад, и мне с ним лететь, выполнять рейс. Вот это считается технологией, которая к нам пришла из-за рубежа, но на самом деле это неправильная технология, потому что люди, когда не знают друг друга, они могут раздражать друг друга, они могут быть неадекватны друг другу, я имею в виду. Хотя там все проходят медкомиссию, проходят психологов, да, но тем не менее такие случаи были. Они сначала ввели код 7720, это сигнал бедствия, то есть это отказ какой-то техники или какая-то аварийная ситуация на борту. Потом они поменяли код на 7520, это код захват самолета, вмешивание в управление там или посторонние лица на борту. Ну, не знаю, чем они мотивировали смену кода. Ну, иногда эти коды ошибочно выставляют. Были и такие случаи. Но в любом случае дадут они объяснение, командир и второй пилот, и уже будет тогда понятно. У диспетчера на локаторе высвечивается сигнал, что этот самолет подконтрольный, и теперь надо приоритет отдать этому самолету.
2: Как правило, пилоты проходят серию тестов на когнитивные способности. Речь здесь идет в том числе об анализах памяти, внимания, психомоторики и личностных качествах, а также тест на совместимость, рассказал авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов RAN-AVIA Андрей Патраков.
6: Есть понятие crew resource management, которое подразумевает управление экипажами, чтобы пилоты были психологически совместимы. И это тоже регламентировано и процедурно прописано. И все проходят тестирование, чтобы понять, что, может быть, два пилота, они могут быть идеальными пилотами, но они могут быть несовместимыми. И наоборот, это может быть там лучше, кто-то хуже, да, но они вместе в паре хорошо работают, и это вот такая составляющая. Поэтому здесь по-хорошему вот какой-то будет сбой произошел, будут разбираться, почему это произошло. Компания, это, конечно, большой урон. Кроме как пилотов, кабины пилота, такой сигнал бедствия по умолчанию, по крайней мере, в базе не подается. То есть только вот условно с пульта именно из кабины пилотов. Условно, если старший бортпроводник, который имеет доступ, например, к кабине пилотов, он может зайти и, в принципе, сам ввести этот код. Хотя не уверен, что все по умолчанию как бы значит, умеют это делать. Как минимум, это очень серьезный инцидент, потому что он мог поставить под угрозу жизни не только экипажа, но и прежде всего пассажиров. И отстранение это как минимум до выяснения причин. И оба пилота здесь могут быть сказаны, даже несмотря на то, что непонятно, кто из них там начал эту драку, если это все подтверждается.
2: Сейчас все пассажиры находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает, подтвердил представитель Fly Dubai в комментарии для радио РБК. При этом они могут требовать компенсацию за произошедшее. Всю ответственность несет авиакомпания. Об этом заявил главный редактор портала для авиапассажиров Frequent Flyers Илья Шатилин.
7: В данном случае, естественно, обоих уволят. Наверное, еще какие-то будут тоже применены к ним административные. Но тут нужны законные меры, так я вам так вот сходу не скажу. Ситуация такая же, как при любом уходе на запасной аэродром. Да, если вы в пункт назначения прилетите позже, чем положено, то у вас срываются стыковки или вы куда-то опаздываете. Соответственно, ситуация такая же, как при задержке рейса по вине авиакомпании. То есть стыковку вам должны обеспечить. Да, если вы также понесли какой-то ущерб, который можете как-то доказать, опоздали там на какой-нибудь другой вид транспорта или там самолет другой авиакомпании, то можно попытаться отсудить также вот эти вот потери, связанные с этой ситуацией. Если это произошло, допустим, там по метеоусловиям там, или по коврам, или почему-нибудь еще, то это было бы сложнее. Здесь чистая вина авиакомпании, да, поэтому это будет достаточно просто разрулить в пользу пассажиров.
2: Инцидент уже привлек внимание высших властей страны. Как утверждает 12-й канал Израиля, премьер-министр Бенимин Нетаньяху созвал срочное оперативное совещание. В израильской армии заявили, что вслед за поступившими сообщениями начальник генерального штаба Цахала провел совещание по оценке обстановки с участием командующего ВВС Израиля, начальника оперативного управления, а также начальника управления военной разведки и других командиров. Впрочем, даже спустя 2 часа после посадки самолета к этой истории возникает довольно много вопросов, говорит главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
8: Данный случай, он абсолютно выпадает из всего ряда возможных историй, которые и ранее могли бы и происходили в гражданской авиации. То есть, чтобы пилоты подрались во время полета, это просто, я даже не припомню подобного случая, потому что пилоты, они не просто так готовят, экипаж формируется, а еще и оценивается и психологическая совместимость. Более того, пилоты, они вообще по-военному дисциплинированные люди, всегда знают грань, где надо, даже когда споры происходят, где, когда остановиться. А то, что сейчас произошло, это абсолютно ужасно, причем не предусмотрено никакими регламентами. Вход в кабинет преграждает бронированная дверь. И если там, за этой дверью, что-то между пилотами происходит, никто не в состоянии вмешаться и как-то изменить ход событий. Хотя, судя по тем обрывкам информации, которые мы сейчас получаем, если пассажиры видели там кровь, то есть получается, что кто-то из пилотов изнутри открыл эту дверь.
2: Премьер-министр Бенимин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац направят в Саудовскую Аравию самолеты, чтобы забрать пассажиров, это пишет Айнет. Израильская авиакомпания Эль-Ай заявила о готовности оказать помощь. Флай Дубай также сообщила, что отправит резервный борт для возвращения пассажиров.
9: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7 агент. УГРН 124-770-063-8575-70. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: 12:13 в столице. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. Инвесторы просят власти смягчить налоги для паевых инвестфондов. Такое письмо Ассоциация институциональных и розничных инвесторов направила зампредседателю правительства Александру Новаку. РБК ознакомился с текстом. В нем предлагается сохранить действующий режим налогообложения для всех видов ПИФов, доступных неквалифицированным инвесторам. Для ПИФов, что доступно только квалам, ассоциация предлагает ввести дифференцированный подход. Налог будет зависеть от характера, ликвидности активов, инвестгоризонта и экономической функции фонда. Как выяснил РБК, изучив данные инвестиционной компании «Эйлер», в день объявления новых налогов россияне забрали из паевых инвестфондов почти 3 миллиарда рублей. Однако отток средств стал разовым. Уже на следующий день, 25 сентября, инвесторы вновь понесли деньги обратно. Динамика оттока средств развернулась после заявления Банка России, рассказала Анжелике Протасовой финансовый обозреватель РБК Маргарита Мордовина.
13: За один день, 24 сентября, из фондов, это и открытые, и биржевые, и закрытые, и интервальные, инвесторы забрали 2,7 миллиарда рублей. В этот день Минфин объявил о налоговых ужесточениях в отношении в том числе и доходов по ПИФАМ. Это и пятиступенчатая налоговая шкала от 13% до 20% НДФЛ, и, собственно, налог на прибыль ПИФ, который не позволяет отложить уплату налогов с доходов по этому инструменту. Прямо в день, когда об этом объявили, многие управляющие компании высказывались, что такие меры могут сподвигнуть инвесторов забрать свои деньги из фондов.
1: Было ли такое ранее?
13: Здесь сложно сказать, потому что все-таки каждый день вот эту статистику подробно никто не отслеживает, потому что достаточно трудозатратная история. В основном это итоги понедельные или помесячные. Ну и тут, конечно, оттоки уже бывали. Вот, например, в июле у нас был рекордный отток из фондов облигаций. Мы тоже про это писали, потому что там Банк России ужесточил свою риторику, сократил шаг снижения ставки, и вот это вот все повлияло на фонды облигаций. Что касается притоков средств, здесь ситуация развернулась, притоки были уже на следующий день, 25 сентября, помогли этим притокам слова первого зампреда Владимира Чистюхина. Он сказал, что ЦБ предложил Минфину, что не нужно ужесточать налоги в отношении открытых и биржевых фондов для массового инвестора, для неквалифицированного инвестора. И, собственно, на этих новостях снова инвесторы понесли деньги в фонды, и в целом в понедельник с 21 по 27 сентября были неплохие результаты у фондов, они вышли в плюс, но общие притоки за это время оказались на четверть меньше, чем неделя предыдущая. То есть, так или иначе, вот этот однодневный отток все равно оказал свое влияние. Возможно, даже в следующие дни инвесторы меньше вкладывали своих денег в этот инструмент, потому что непонятно, что все-таки будет с его налогообложением. И, собственно, экспертам тоже прогнозировать сложно, что будет в будущем, потому что пока и Банк России, и Минфин, они только высказали свои предложения. Какая будет конечная конструкция нового налогового механизма, здесь мы вот узнаем, когда уже бюджет будет утвержден.
1: Как отреагировали сами участники рынка?
13: Несмотря на то, что там выборка была большая у Эйлера, то есть 389 фондов, сами управляющие компании не подтверждают, что у них были какие-то значимые оттоки именно на фоне новостей о новых налогах. Но они говорят о том, что в целом сейчас для ПИФов не очень благоприятная ситуация.
2: Всего с начала года общий приток в российские ПИФы составил более 1 триллиона рублей. Лидерами по привлечению средств инвесторов стали фонды облигаций. В них принесли более 535 миллиардов рублей. На втором месте фонды денежного рынка с притоком около 420 миллиардов. Аутсайдерами стали фонды акций. Чистый отток из них с начала года превысил 25 миллиардов рублей. С полной версией статьи о том, как инвестфонды пережили разовый отток средств, на новостях о новых налогах можно ознакомиться на сайте РБК. Сегодня агентство Say Agency, организатор концертов Kanye West в России, должно официально объявить, будет ли выступление рэпера в Петербурге на Газпром-арене или все же нет. Как минимум, такое обещание компания давала 25 сентября. Накануне же стало известно, что концерт Kanye West в России все же не состоится. Об этом в социальных сетях сообщило американское агентство Access Opera, которое выступает концертным партнером рэпера. Источник РБК, близкий к городской администрации, подтвердил, что договоренности о проведении концерта нет. Однако собеседник из концертной отрасли не исключил, что на официальном уровне речь может пойти о переносе мероприятия. РБК направил запрос в Say Agency. Это компания, которая занималась организацией мероприятий в Санкт-Петербурге. По каким причинам могли отменить концерт, разбиралась Лиза Майнгард.
14: Концерты рэпера должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». И, как рассказал один из источников РБК, близкий к администрации президента, изначальная идея приезда артиста в Россию пользовалась поддержкой, ну, в том числе из-за положительных высказываний рэпера в адрес президента. Однако в ходе подготовки концерта, цитата, была допущена ошибка. Вот таким мнением поделился уже другой собеседник РБК. По его информации, мероприятие не согласовали с властями Санкт-Петербурга и губернатором города Александром Бегловым. Против концерта после словам источника, выступили также представители силового крыла. Главным аргументом стали высказывания Канье Уэста о Гитлере и использовании запрещенной символики. Естественно, пока шли заявления с двух сторон, «Газпром-арена» нас убеждала, что концерта не будет, а «Сайдженси» — это организатор концерта в России, что будет. Покупатели билетов начали обращаться в суды с требованиями вернуть деньги. Например, москвичка Анна потратила 80 тысяч рублей на билеты на всю семью и пока не понимает, получит ли она их обратно.
15: У нас было куплено 3 билета на меня, моего мужа и нашего сына-подростка. С учетом комиссии, которую взяла площадка, которая продавала билеты, получилось больше 80 тысяч. И для меня сейчас самая главная проблема, что это моя рабочая неделя, и я специально под этот концерт брала выходной. Мне пришло письмо от площадки, которая продавала билеты. Там были написаны условия возврата этих билетов. И мой акционный, который попал вот под эту волшебную акцию, которую мы все, конечно же, не подозревали, которая была прописана в условиях оферты, что якобы возврат будет только в том случае, если концерт официально будет отменен, тогда деньги организаторы вернут, но я, честно говоря, немножко сомневаюсь, отменят ли его официально.
14: Я напомню, что самые дорогие билеты доходили до 160 тысяч рублей. Позднее Анна в беседе со мной добавила, что в случае, если агентство добровольно не захочет возвращать деньги за билеты, то она намерена обращаться в суд, как, впрочем, и другие несостоявшиеся зрители. Для процедуры возврата денег за билеты именно российский организатор должен заявить официально, что концерт отменен. Пока таких заявлений не было. Но вот в таком случае тем, кто купил билеты до 23 августа, если все-таки такие доказательства официальной отмены будут, они должны автоматически вернуться. Ну, по крайней мере, так ранее заявляли в Сайдженси, когда только пошли первые слухи об отменных концертах. Вот с возвратом всех понесенных затрат на билеты, на самолет или кто-то, допустим, там отпрашивался куда-то, дела обстоят сложнее. Во-первых, в российской судебной практике нет единого правила решения таких вопросов, и каждый случай будет рассматриваться отдельно. Во-вторых, тот, кто приобрел билет, должен предоставить доказательство, что случился именно форс-мажор с отменой, а не сам человек отказался от поездки по каким-либо там своим личным причинам. В таком случае можно будет рассчитывать на возврат понесенных издержек, но шансы невелики. Таким мнением поделилась юрист и кандидат юридических наук Ирина Лин.
16: Если концерт официально отменен, зритель вправе требовать возврата полной стоимости билета. Ждать, пока организатор сам перечислит деньги, не нужно. Юридический срок возврата привязан именно к предъявлению требования потребителя. Такое требование лучше подать письменно или через форму возврата на сайте, сохранив подтверждение отправки. По закону о защите прав потребителей денежные средства должны быть возвращены в течение 10 дней с момента предъявления требования. Поэтому чем раньше человек зафиксирует свое обращение по возврату денежных средств, тем раньше начнет исчисляться эта сумма.
14: Ранее Сайдженси пообещала раскрыть всю информацию по поводу концертов Уэст в России 30 сентября. Цитата «Ни раньше, ни позже, пожалуйста, наберитесь терпения».
2: В том, на что могут рассчитывать покупатели билетов на концерт Канье Уэста, разбиралась Лиза Майнгард. Зарплаты топов в России растут быстрее, чем у остальных. К такому выводу пришли аналитики HR-консалтинговой компании Regroup. С результатами исследования ознакомился РБК. Они выяснили, что доходы руководителей увеличиваются быстрее, чем у менеджеров среднего звена, особенно у обычных работников. Тем не менее, в отдельных секторах линейный персонал и middle management обгоняют их по темпам роста. С чем это связано, рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
17: На самом деле уже несколько лет зарплаты топов, они росли очень медленно, потому что, наоборот, была высокая ротация. Например, еще в прошлом году каждого пятого гендиректора в компаниях российских сменили. Вознаграждения их росли очень небыстро, потому что непонятно было, какую эффективность они могут предложить вот в нынешних непростых условиях. А теперь выяснилось, что они снова растут быстрее, чем у среднего сотрудника. Раньше, помните, очень сильно выигрывал линейный персонал. Зарплаты у них были изначально не очень большие, но в связи с дефицитом кадров, они быстро росли. А теперь вот это вот новое исследование Regroup, оно показало очень интересную тенденцию, то, что слабее всего растут зарплаты у самых квалифицированных сотрудников, то есть это какие-то ценные специалисты. И вот тут интересен вопрос, почему это происходит.
18: В каких сферах все-таки больше всего получают, а где тот самый упомянутый линейный персонал выигрывает? Ведь есть и такие сферы.
17: Вот линейный персонал больше всего выиграл в производстве, да, там вот эти вот складские, логистические рабочие, грузчики, они выиграли не всего. Там их очень не хватает, и поэтому компании готовы там быстро повышать зарплату, чтобы как-то обойтись без простоев. А вот квалифицированные сотрудники, почему их зарплаты растут медленнее всего, это очень интересный вопрос. Отчасти он связан с автоматизацией, с надеждами на ИИ. Российские компании, оказывается, поверили, что действительно в перспективе смогут заменить часть этих сотрудников, там, аналитиков каких-то даже, да, вот. И они не повышают зарплату. Но на самом деле вот эта вот отдача от автоматизации, она может появиться только через несколько лет, а может вообще не появиться. И это немножко самонадеянный шаг. А вот с топ-менеджерами интересно, потому что на самом деле их очень мало. Их круг ограничен, да, и сейчас собственники готовы им повышать зарплаты в надежде на то, что те смогут вытянуть бизнес, даже если бизнес он убыточный.
2: Подробный разбор темы этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК.
11: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
19: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я Московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально Московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала «Ю-Магазин» и члена экспертного совета «Московской недели моды».
20: А показ – это всегда центральная часть на любой неделе моды, Московской неделе в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующей программе показа. Еще дополнительно две программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после Московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства, нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов Московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
19: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Зарядье. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
11: Резать лося.
21: Лося.
11: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
21: Лангусты и шортисты.
22: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. «У меня вот такая прибыль! А у меня вот такие дивиденды! Иди сюда, научу тебя шортить! Сам иди за лонг, ответишь?» Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
23: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
24: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
25: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
26: Почему разгон автомобилей чаще всего измеряют временем, за которое машина достигает 100 км в час или 60 миль в час? И почему эта метрика стала популярной?
25: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
11: РБК-тренды.
25: Цифровой рубль для банков. Цифровой рубль меняет привычную роль банков в платежах. Обычные безналичные деньги находятся на счетах коммерческих банков. Цифровые рубли устроены иначе. Они хранятся на единой платформе Банка России. Коммерческие банки при этом остаются частью системы. Через их приложение можно открыть счет цифрового рубля и проводить операции. Но сам счет не принадлежит конкретному банку. Если клиент пользуется несколькими банками, подключенными к платформе, через их приложение можно получить доступ к одному и тому же счету цифрового рубля. Это меняет привычную платежную модель. Коммерческий банк остается интерфейсом для клиента, но расчеты цифровыми рублями проходят через инфраструктуру Центробанка. При этом вклады, кредиты и другие финансовые продукты остаются за коммерческими банками. Поэтому цифровой рубль меняет их роль в расчетах, но не заменяет банковскую систему.

0: столице 12:30. В студии Татьяна Калинина. Пилотами самолета Fly Dubai, подавшего сигнал о возможном захвате, были граждане Омана и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщают израильские 9 и 14 каналы. Самолет экстренно приземлился в Саудовской Аравии. На его борту находились 174 человека. Следователи проверяют, мог ли один из пилотов намеренно попытаться разбить самолет, захватив управление. По данным израильских СМИ, его действие удалось пресечь второму пилоту с помощью пассажиров. 14 канал телевидения Израиля сообщил, что виновником инцидента мог быть пилот из Омана. Глава Генштаба армии обороны Израиля Эйаль Замир отменил визит в Вашингтон в связи с ситуацией в сфере безопасности в Израиле. Замир должен был встретиться с главой Центрального командования вооруженных сил США. Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о признаках готовящегося нападения на еврейское государство перед парламентскими выборами. Они пройдут в конце октября. Соединенные Штаты вывели последние войска из Ирака после 23 лет военного присутствия. Пентагон официально завершил операцию «Непоколебимая решимость». Соответствующее заявление опубликовал пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл. Операцию начали в 2014 году. Сегодня Штаты вывели последнюю технику с авиабазы «Эрбиль» и заявили о разгроме ИГИЛ, запрещенной в Российской Федерации. Пентагон ожидает, что Ирак теперь возьмет на себя все вопросы обеспечения безопасности в регионе. Вячеслав Володин избран председателем Госдумы 9-го созыва. Он стал первым спикером Думы, который будет занимать этот пост более двух сроков подряд. За кандидатуру Володина проголосовали 90% депутатов. Его соперник-коммунист Дмитрий Новиков получил 8% голосов. Депутаты также утвердили заместителей спикера Думы. Первыми вице-спикерами стали Ирина Яровая от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ. Климатическая зима в столице может начаться позже из-за глобального потепления, сообщает Российское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Впрочем, синоптики прогнозируют первые заморозки в Москве в конце недели. В ночь на 4 октября температура опустится до минус 3. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Столица 12:32. Вы слушаете прямой эфир радио РБК, студия Дениса Абасова. Здравствуйте. И далее подробнее о переизбрании Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы. За его кандидатуру в новом 9-м созыве проголосовало 406 из 442 депутатов, это 90%. За его единственного конкурента, члена КПРФ Дмитрия Новикова, проголосовали 36 человек. До избрания председателя Палаты парламента заседание проводил депутат от «Единой России» Юрий Петров. Свою речь Володин начал с благодарности, цитата, «старейшинам» и определения слова «демократия». Конец цитаты. За пленарным заседанием следил наш корреспондент Владимир Сераухов. Он на связи со студией. Владимир, приветствую. Итак, какие заявления прозвучали?
2: Да, коллеги, добрый день. Я начну с того, что по регламенту первое заседание Думы нового созыва должен вести старейший депутат, то есть Владимир Ресин, которому сейчас 90 лет. Однако по согласованию с ним и другими ветеранами парламента Геннадием Зюгановым и Валентиной Терешковой заседание вел поначалу представитель «Единой России» Юрий Петров. И вот после одного из важнейших событий сегодняшнего дня, избрания председателя Государственной Думы, на котором победил Вячеслав Володин, уже Вячеслав Володин занял место в президиуме. В своем выступлении он заявил, что в Государственной Думе 9-го созыва 41% новых депутатов, то есть 184 человека. Заметил, что это стало больше профессионалов, которые прошли работу в федеральных органах власти, в правительстве, регионов. И важно задействовать их потенциал, а задача председателя – максимальная реализация каждого депутата. Дальше отмечу, что после того, как переизбрали заместителей председателя Государственной Думы, они тоже заняли свое место в президиуме. И вот было сегодня несколько перерывов, в которых мне удалось пообщаться с руководителями фракции Государственной Думы и с теми, кто, в принципе, сегодня присутствовал на пленарном заседании. Вот Геннадий Зюганов, в частности, лишний раз подчеркнул, что он недоволен результатами выборов, хотя я отмечу, что Владимир Путин пообещал Зюганову разобраться в результатах партии КПРФ в некоторых в спорных регионах. Ну вот Геннадий Зюганов также отметил то, что у его партии есть свое видение на экономическое развитие страны. Новые люди, лидер их Алексей Нечаев, заявил, что его партия гораздо больше в этом году будет, в этом созыве будет представлена в профильных комитетах. 20 депутатов, и раньше они занимали сразу несколько позиций в разных комитетах, сейчас будут более детально посвящать свое время конкретным темам. Они также, новые люди, представили трех кандидатов на должность председателей профильных комитетов. И также скажу, что сегодня пообщался и с представителями бизнеса, которые здесь есть. Это и Александр Калинин, руководитель «Опоры России», а также Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Вот он заявил, что в Думе в непростых условиях нужно будет найти средства на поддержку приоритетных направлений промышленности, придется держать руку на пульсе как правительству, так и парламенту и самим бизнесменам. И вот что обязательно нужна балансировка между жесткой бюджетной политикой и жесткой денежной кредитной политикой. Баланс нужно искать через схемы, когда Центробанк будет давать определенные послабления, например, по проектам технологического лидерства через инструмент таксономии. Ну и еще скажу, что в Госдуме сегодня пленарное заседание продолжается, и Госдума пригласила президента Владимира Путина, поэтому многие журналисты и парламентарии ждут его приезда. Коллеги.
1: Да, благодарю. На связи со студией был корреспондент Владимир Сыроухов. Действительно, мы продолжаем следить за первым заседанием 9-го созыва Госдумы и ждем выступления Владимира Путина. Все детали далее в нашем эфире.
3: РБК отрасли.
4: Форум GISDAYS 2026 пройдет в двух городах. В этом году он посвящен оптимизации решений в сфере IT и кибербезопасности. Форум стартовал 30 сентября в Санкт-Петербурге и завершится 2 октября в Москве. В центре программы реальные кейсы кибератак, управление рисками и реагирование на инциденты. Организатор – компания «Газинформсервис». Первый день в Петербурге посвящен эффективности расходов на IT и информационную безопасность. Второй день отведен молодым специалистам. В программе командное соревнование по кибербезопасности на киберарене форума. В Москве уже 2 октября эксперты разберут сценарии кибератак в двух параллельных треках. Среди участников – директора по кибербезопасности Сбертеха, Аэрофлота, Почты России, ПСБ, Газпромбанка и другие, а также 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
3: РБК отрасли. Реклама.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
1: 12:39 в столице. Мы продолжаем прямой эфир. И появляются подробности об инциденте с самолетом Fly Dubai. Граждан России, по предварительной информации, нет на этом рейсе, сообщают РИА Новости. Это со ссылкой на Генконсульство России в Дубае. Ну, а прямо сейчас смотрю на индекс Мосбиржи. Он сегодня разнонаправленно двигается. Вот сейчас замедляет движение вниз, переходит отметку в 2260 пунктов, 2262. Подробнее о ситуации на рынках расскажет финансовый обозреватель РБК Майя Нелюбина.
3: Рынки на РБК.
0: Действительно, индекс Мосбиржи то в небольшом плюсе, то в небольшом минусе сегодня. Я бы объединила это отметкой в 2260 пунктов. Ходим целый день вокруг нее. Перспективы возможного смягчения ограничений поддерживает рынок, но, с другой стороны, давят инфляционные, бюджетные риски и технические дефолты облигаций самолета, о котором стало известно вчера. На карте рынка сегодня тоже разнонаправленные движения. И из отдельных движений с большим объемом торгов можно отметить акции «Озон» и «Самолета». Но если акции «Озон» растут на 2%, то «Самолета» падают на 2%. А вчера они падали на 3%. То есть совокупное падение за сутки около 5%. Это реакция рынка на вчерашний технический дефолт по облигациям застройщика 20-й серии. Полная сумма погашения была 2,5 миллиарда рублей. Накануне, в середине дня, от депозитария появилась информация о неполном погашении облигаций. Далее стало известно, что в итоге выпуск был погашен полностью, но с технической задержкой. Сегодня облигации самолета тоже продолжают падать, и даже сильнее, чем акции, тоже примерно на 3%, но по факту за сутки они потеряли около 40% стоимости. Я сейчас говорю про длинные выпуски с погашением в 28-29 годах. Вообще ситуация у застройщика сложная, потому что в 2027 году предстоит погасить около 46 миллиардов рублей, и придется пик погашений. А в целом следующее погашение, за которым мы будем следить, должно произойти ровно через месяц, 30 октября, но там объем чуть-чуть поменьше, 1,5 миллиарда рублей. И в стоимости теряют не только облигации самолет, но и других застройщиков. И вообще в целом облигационный рынок, особенно у тех заемщиков, у которых высокий уровень долга, сильно теряет в котировках. Например, теряют облигации почти 3% группы «Эталон» и «Делимобили».
1: Ну и я смотрю сейчас на металлы. Акции «Полюса» отскакивают после снижения в начале недели на фоне роста цен на золото. Сейчас золото выше отметки в 4215 долларов за тройскую унцию, прибавляет 0,9%.
0: Да, да, но не такой большой объем, как в тех акциях, о которых я сказала, и отмечу, что вообще в целом, вот продолжу историю про облигационный рынок, его ждет сегодня важное событие. Минфин проведет аукционы ОФЗ 26-228 с погашением в 30-м году, и Росстат в 19:00 опубликует недельную инфляцию. Также финансовый результат компании в январе-июле и деловую активность организаций в сентябре. И еще буквально за полчаса до нашего эфира стало известно, что «Мать и дитя» опубликовала информацию о том, что будут дивиденды, дивидендная доходность примерно 3%. Последний день для покупки акций под дивиденды 16 октября. И 38 рублей на акцию будет выплачено. Котировки акции «Мать и дитя» реагируют небольшим, но ростом на 0,1%.
1: Как говорится, мелочь, а приятно, да, доходность чуть менее 3%. Ну и добавлю про нефть. Brent торгуется сегодня в минусе на уровнях ниже 96 долларов. Опускалась в моменте. Вот сейчас коррекция небольшая происходит. 97 долларов 30 центов за бочку.
0: Да, действительно, но у нас каждый день здесь достаточно волатильная ситуация, и в целом российские акции как раз нефтедобытчиков не очень сильно уже реагируют на котировки, и динамика разнонаправленная. То есть, например, акции «Лукойла» прибавляют 0,3%, а «Роснефти» снижаются на 0,8%. Я бы еще отметила, конечно же, и небольшое, но все равно укрепление в рубле. Мы сейчас видим котировку юань-рубль 12 рублей 52 копейки. Напомню, что сегодня официальный курс юаня 12 рублей 57 копеек. Наверное, на завтра будет этот курс ниже. 84 рубля 43 копейки сегодня стоит доллар, и 96 рублей 25 копеек стоит
8: евро. И, наверное, еще отмечу из вчерашних событий две новости, которые продолжают влиять на наш рынок. Это то, что все инструменты РУ проведет обратный выкуп акций на 500 миллионов рублей. Рынок ждал, видимо, более крупный выкуп, поэтому акции подешевели после решения совета директоров, и период выкупа акций достаточно длинный. И также стало известно, что Яндекс изменит подход к размещению акций для программы мотивации. Раньше выпуск был ежеквартальным, а сейчас утверждена дополнительная эмиссия в районе 3% от капитала.
1: Благодарю. С последними новостями рынков в студии была финансовый обозреватель РБК Майя Нелюбина. Двенадцать человек, в том числе 7 студентов, пострадали при атаке ВСУ про Трубчевску в Брянской области. Враг нанес удар с помощью БПЛА. Один из ребят в тяжелом состоянии.

0: реальных обществ, теорию потребительского поведения и теорию институциональной экономики. Его теория в том, что на экономическое развитие страны влияют также ее культурный код. Александр Аузан заявил радио РБК, что теперь займется тем, что ему по-настоящему интересно.
1: Это действительно так. И мы пришли к согласию с ректором, что с 1 декабря 2026 года я передаю позицию декана своему преемнику, а сам становлюсь президентом факультета. У меня будет замечательное право заниматься тем, что мне интересно, и не заниматься тем, что мне неинтересно. Управление большим факультетом – это довольно хлопотное занятие. Ученому совету я сказал, что я не устал, но я сделал все, что собирался делать на факультете. В таких условиях правильнее молодой команде, которую мы взращивали, взять управление в свои руки, а мне заняться тем, что меня давно увлекало, в том числе, конечно, просветительскими проектами, надеюсь, что вместе с РБК.
0: Редакция радио РБК попросила выпускников экономического факультета МГУ рассказать, какое самое важное знание они приобрели благодаря своей альма-матер. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, например, поделился, что семинары по Карлу Марксу помогли ему заработать на джинсы.
2: Сашу Аузану знаю с студенческих лет. Я еще был студентом, уже аспирантом. Ну и мы пересекались, общались. Тогда уже помню, очень думчивый, умный и такой порядочный парень. Был очень рад, когда он стал деканом факультета. Взаимодействовал с ним, уже работая в Государственной Думе. Он меня приглашал для того, чтобы я выступал перед студентами. На мой взгляд, у нас получались очень хорошие профессиональные беседы. Ну а если вспоминать студенческие годы, я не могу сказать, что это один урок. Касались Карла Маркса. У нас тогда была плановая экономика, а я сталкивался с рынком, жил в сельской местности, относительно низкую заработную плату моих родителей мы компенсировали продажей того, что выращивали на своем участке. Так вот, Карл Маркс помогал мне как раз лучше, скажем так, постигать рыночную экономику, поскольку он писал о ней, ну, напоминая мне о своей детстве, о рынке. Кстати, у меня возмущение не вызывало деятельность капиталиста, поскольку я понимал, что они действовали для того, чтобы, ну, заработать прибыль, поскольку благодаря этой прибыли я в свое время покупал себе джинсы, магнитофон, но капиталист покупал себе там дополнительные станки и так далее. Чем хорош МГУ, по крайней мере, экономический факультет, там работа велась системно, и обучение было очень глубоким.
0: Бывший министр экономического развития Андрей Нечаев заявил, что главное умение, которое дал ему экономический факультет МГУ, это подвергать все сомнению.
3: Не только знакомые, а просто друзья. Но поскольку он чуть младше меня, то особенных уроков он не давал. Скорее наоборот. А вот он занимается в научном смысле очень интересной темой. Влияние национальных традиций, менталитета на экономику. Практически он единственный из крупных ученых, кто эту тему развивает. Когда мы там с Аузаном учились, изучали марксизм, поэтому мне, например, очень легко дискутировать с современными министрами, потому что у меня классическое марксистское образование, в отличие от многих из них. Но что вообще дает университет, это вот известный тезис, все подвергает сомнению. Важны были не конкретные знания, которые мы там приобрели, ну, потому что вот я год был спецсеминар по капиталу, я учился в экономической семионалитике. Те, кто учился на политэкономии, мне все было гораздо хуже. Главный совет, который я могу дать с учетом состояния российской экономики, это просверлить еще одну дырочку на ремне, потому что его придется скоро еще раз затягивать.
0: Как выяснил РБК, деканом экономического факультета МГУ станет Александр Мальцев. Он работает в ВУЗе с 2020 года. В 2010-м он получил медаль Кондратьева. Это награда, которая вручается по результатам международного конкурса раз в 3 года трем российским и трем зарубежным ученым за научные достижения в области общественных наук. Цикл лекций «Послезавтра» с Александром Аузаном доступен на нашем сайте, а также на всех подкаст-платформах радио РБК. Стругацкие возвращаются на экраны. В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фантастического сериала «Полдень» по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Режиссером выступил Клим Казинский. Сериал состоит из 6 эпизодов. Действие происходит в 2278 году. В центре сюжета расследование исчезновения прогрессора Льва Абалкина. Главные роли сыграли Максим Матвеев, Юрий Колокольников, Юлия Снегирь и Леонид Ермольник. Каким получился «Полдень» и чем удивила премьера, рассказала кинообозреватель РБК Елена Фомина. Она была на премьере.
4: Если по 10-бальной шкале, то, наверное, довольно грустно.

0: грустно, 5 из 10. Но, что я хочу сказать, зрители увидят неплохой визуал. Картинка, правда, очень симпатичная. Снимали многое на фоне LED-экранов. Это у нас новейшая технология. Есть в кинопарке Москино, специально используется для того, чтобы создать, так сказать, искомый образ России будущего. Максим Матвеев, который играет Льва Абалкина, он неплохо действительно смотрится. Очень такой активный персонаж. Симпатично, правда, играет. Но есть, конечно, вопросики к этому сериалу. Во-первых, это не экранизация «Полдня 22 век», как можно подумать из названия. Это вольная экранизация «Жука в муравейнике». Но назвали по всему циклу. Причем философский детектив, вот этот вот, что был в «Жуке в муравейнике», о страхе перед потенциальной угрозой, он переделан под sci-fi триллер. То есть там угроза абсолютно сразу понятна, кто конкретно нужно спасать. Максим Камерер в исполнении Юры Колокольникова, он не просто расследует дело и тайную жизнь, тайное прошлое Абалкина. Он вообще спасает мир, который ему поручил спасать Сикорски. И это как-то, ну, странненько. Ну, можно, на самом деле, с этим свыкнуться, ну, ладно. Там, опять-таки, фоны и вот эти вот «Прекрасная Россия будущего» силами Института развития интернета, она, конечно, цветет и пахнет. Но иногда кажется, что она не в будущем, а в настоящем. Например, несмотря на то, что это развитое общество с любовью к хождению в институты, все девочки ходят в мини-юбках. Ну, как бы этого даже сейчас не увидишь, что все ходят в мини-юбках.
1: Но вдруг это будет такая мода на ретро, что называется. Ты оценила сериал на 5 из 10, а публика в этом с тобой солидарна была?
0: Поскольку я сидела на самом верху, я видела, что уходило много людей и не возвращалось.
2: Премьера в онлайн-кинотеатрах пройдет уже 1 октября. Выйдут сразу 2 серии, остальные будут появляться еженедельно по четвергам. Далее появляются очередные подробности ситуации с рейсом Fly Dubai. Напомню, сегодня причиной инцидента стала драка 2 пилотов. Так вот, по сообщению Генконсульства России в Дубае, среди пилотов этого борта, который подавал сигналы бедствия, россиян не было, и это официальная информация.
3: Качество жизни. Привет, это Евгений Тихонович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Слышали когда-нибудь про прокрастинацию сна из мести? Это когда вы весь день были взрослым, ответственным человеком, переделали кучу дел, а перед сном решили вдруг взбунтоваться и лечь спать позже, чем надо, потому что днем у вас на себя совсем не было времени. И вот вы не спите, листаете рилсы, смотрите сериал и торжественно отыгрываете у жизни свой законный час времени. Это и есть прокрастинация сна из мести. Такие ночные бунты особенно любят сверхзанятые люди с нехваткой личного времени. А еще, конечно, совы, которые по тем или иным причинам вынуждены жить по расписанию жаворонков. Уже в сам этот термин «прокрастинация сна из мести» заложено что-то из серии «Назло маме отморожу уши». Ночью вы чувствуете свободу, а утром наступает физиологическая расплата. Наука в этом разговоре да нельзя скучна, предсказуема и неумолима. Недосып бьет по вниманию, памяти, эмоциональной устойчивости и способности принимать решения. Получается замкнутый круг. Чем чаще вы отвоевываете себе еще один вечер, тем труднее остановиться в следующий раз. Что с этим делать, спросите вы? Ну, как минимум, не надо героически кляться, что с завтрашнего дня у вас отбой в 22:30. И суд чести себе тоже не нужно устраивать. С высокой долей вероятности это не сработает. Куда лучше попробовать встроить личное время в рабочий день. И я знаю, что вы мне ответите. Посмотри на мой календарь, там нет свободного окна даже на обед. Но штука в том, что даже при сверхзанятости мы вполне способны найти немного времени на себя. Не подумайте, что я великий тайм-менеджер. Сам регулярно совершаю эту ошибку и забываю перезагружаться. Но кажется, что выделить 20-30 минут на личные дела может каждый. Ну, например, можно потратить обеденный перерыв строго на себя, без смартфонов, ноутбуков и прочего. Можно устроить микроперерыв 10-15 минут без экрана и задач. А можно выйти на улицу и пробежаться или пройтись пару кварталов. Но главная сложность, как мне кажется, вовсе не в расписании. Мы почему-то виним себя за каждую секунду без действия. Как будто короткая пауза способна что-то разрушить. Не способна. С вероятностью около 100% мир от вашей паузы не рухнет. С вами был Евгений Тихонович. Помните не только про дела, но и про себя. И повышайте качество жизни на РБК.
4: У у Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
4: Нет, согласен.
5: Это за полгода, а годовых это уже получается 40.
6: Хэш и кэш.

0: Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
0: Деньги – это аплодисменты, которые вы получаете от рынка за ценность, которую вы приносите. Боб Бёрк.
2: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
3: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
2: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
0: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
0: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: Каждую ночь, пока ваш ребенок спит, в его голове идет грандиозная работа. Вы можете напрямую влиять на ее качество.
0: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день в эфире радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Цифровой просчет. В 1975 году инженер Kodak Стив Сассон собрал первую в мире цифровую камеру. Она весила почти 4 килограмма, записывала черно-белый снимок с разрешением всего 0,1 мегапикселя, а его сохранение занимало 23 секунды. В Kodak понимали, что технология однажды изменит фотографию, но был риск. Цифровые камеры могли уничтожить главный источник дохода компании – фотопленку и ее проявку. Вместо того, чтобы развивать собственное изобретение, Kodak еще долгие годы делала ставку на привычный бизнес. За это время цифровая фотография стала массовой, а лидерство постепенно перешло к конкурентам. В начале 90-х Kodak оставалась одной из самых дорогих компаний США, а ее рыночная стоимость превышала 30 миллиардов долларов. Спустя два десятилетия, в 2012 году, компания подала заявление о банкротстве. Kodak первой увидела будущее фотографии, но зарабатывать продолжала на ее прошлом.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 13 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Граждан России, по предварительной информации, не было на рейсе Fly Dubai, который сегодня экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Об этом сообщили РИА Новости в Генконсульстве в Дубае. В ДИП-представительстве также опровергли сообщение о том, что один из пилотов самолета был россиянином. По данным израильских СМИ, вторым пилотом, который пытался захватить рейс Fly Dubai, оказался гражданин Омана, а командиром экипажа был пилот из Эмиратов. Как пишет израильская Yediot Ахронот, на борту самолета среди пассажиров находился дополнительный экипаж пилотов. Именно они взяли контроль над самолетом, стабилизировали его и благополучно приземлили. Как сообщили источники РБК, власти Израиля рассматривают сегодняшний инцидент как попытку теракта. Премьер Израиля Нетаньяху отменил поездку на юг страны после инцидента с самолетом Fly Dubai. Он направился на срочное совещание по вопросам безопасности. 12 человек ранены в результате атаки беспилотников в Трубчевске Брянской области. Среди пострадавших есть дети, сообщил губернатор Егор Ковальчук. По его словам, семеро пострадавших студенты, один из них находится в тяжелом состоянии. Госдума.

0: на первом пленарном заседании 9-го созыва избрала Андрея Макарова председателем комитета по бюджету и налогам. Макаров является депутатом Госдумы с 2003 года. Думский комитет по бюджету и налогам он возглавляет с 2011 года. Сегодня же Госдума утвердила Петра Толстого на пост главы комитета по международным делам. Александр Аузан покинет должность декана экономического факультета МГУ. В интервью радио РБК он подтвердил эту информацию. Аузан также сообщил, что покинет пост 1 декабря и займет пост президента факультета. Деканом экономического факультета станет завкафедрой политэкономии нынешний замдекана Александр Мальцев. Подтвердить учетную запись на госуслугах теперь можно в салонах операторов связи, а не только в банках, МФЦ и госорганах, сообщила Минцифры. Соответствующее постановление подписало правительство. Это необходимо для пользователей из отдаленных населенных пунктов, где рядом нет МФЦ или банков. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 3 минуты точное московское время. Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Аббасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на рынках. Сегодня российский рынок акций торгуется в боковом диапазоне. Индекс Мосбиржи выходит то в плюс, то в минус. Сейчас в символическом плюсе 0,03%, 2263 пункта. В лидерах роста Озон, группа Позитив, ВТБ, Полюс, Новатек. Ну а среди аутсайдеров Мосбиржа, МТС, МКБ, Роснефть и Сбербанк. Что касается нефти марки Brent, она переходит отметку в $97 за бочку, в плюсе почти на процент. И о валютах на межбанке: доллар 83,89, евро 95,29, юань к этой минуте 12 рублей 53 копейки. Ну а далее возвращаемся к главной теме дня, инциденту с самолетом авиакомпании Fly Dubai. Напомню, сегодня утром Боинг, выполнявший рейс FZ-1073 из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия. Он должен был приземлиться в аэропорту Бен-Гурион около 9 часов 30 минут утра по местному времени, но сел в итоге в Саудовской Аравии. Авиакомпания Fly Dubai подтвердила, что произошел инцидент, не уточняя, какой именно. На борту самолета находилось около 180 пассажиров, включая 27 детей, большинство из них израильтяне. Одна из пассажирок рассказала международному израильскому телеканалу i24, как все происходило.
2: Я расскажу коротко, потому что мы сейчас все еще на связи с полицией. Примерно за час или два до посадки мы услышали крики в самолете. Кто-то начал кричать, люди звали на помощь. Затем открыли дверь в кабину пилотов и увидели много крови. Через несколько минут самолет полностью потерял управление. Мы почувствовали, что сейчас разобьемся. Я уже начала читать молитву и говорила, что не могу умереть, что хочу к маме и что не могу с ней так поступить. Израильтяне, которые были в самолете, обезвредили нападавших. Здесь также были медсестра и врач, и они оказали пилоту первую помощь. К счастью, среди пассажиров оказались несколько пилотов. Они взяли управление самолетом на себя, и в итоге мы совершили экстренную посадку в Саудовской Аравии.
3: Я хочу спросить тебя еще раз. Ты говоришь, что на борт действительно проник террорист?
2: Мы пока этого не знаем. Возможно, это был кто-то из членов экипажа. Мы не знаем точно. По крайней мере, я не знаю, хотя сидела достаточно близко.
3: То есть сначала вы услышали крики?
2: Да, мы услышали крики и призывы о помощи.
3: Где вы сейчас, после посадки?
2: Мы сейчас в Саудовской Аравии, только что приземлились. Пилоту, который получил травмы, оказывают первую помощь. Я не очень понимаю, в каком он состоянии, но, насколько я вижу, ему плохо. Мы ждем и пытаемся понять, что же будет дальше.
1: Израильский 12-й канал приводит слова другого пассажира, который заявил, что слышал крики и видел кровь в кабине пилотов. Кроме того, СМИ публикуют фотографии находившегося на борту мужчины, одежда которого была в крови. По данным Flightradar, уже на территории Саудовской Аравии самолет резко начал терять высоту. Он снизился с 34 тысяч футов до 16,5 менее чем за минуту. При этом связь с пилотами была потеряна на некоторое время. Израиль даже поднял в воздух истребители. Некоторые израильские СМИ сообщали, что пилотом были россиянин и украинцы. Официального подтверждения этой информации нет. Более того, некоторые издания ее опровергают. Среди них и главный редактор русскоязычного израильского сайта «Девятый канал» Роман Янушевский.
4: Капитан корабля – гражданин Эмиратов, а напавший на него второй пилот – гражданин Омана. Израильская разведка помогает Саудовской расследовать этот инцидент, и Эмиратам тоже. Пока та информация, которая доступна, кстати, на этом фоне, выросла стоимость акций израильских авиакомпаний «Эль-Аль» и «Исраэр». Они подорожали на 5%.

0: просто потому, что в израильских авиакомпаниях традиционно очень и очень строгие меры безопасности.
1: Официально версии произошедшего пока нет. Что известно точно, то, что сначала экипаж передал общий сигнал бедствия 7720, затем 7520, который используется при подозрении на захват или незаконное вмешательство. Израильское издание Ynet сообщает, что во время полета пилоты начали спорить, затем это переросло в потасовку. В результате один из пилотов потерял сознание, а тревожные коды, как предполагается, были активированы непреднамеренно. Официального подтверждения этой информации нет. Драка пилотов во время полета происходит не в первый раз, говорит командир Аэробус 320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
2: В моей личной практике было, когда просто командир неадекватный был, я еще вторым пилотом летал. Это, понимаете, издержки современной авиации. Вот во времена Советского Союза, да, была закрепленная система. То есть летали все одни и те же. Вот закрепленный экипаж, командир, второй пилот, штурман, бортинженер. И все летали в одном составе. Иногда меняли эти составы, но это очень редко. Сейчас, когда пилот приходит на работу, приходил, я не знал второго пилота, я его впервые вижу, да, я с ним только познакомился. Вот 5 минут назад, и мне с ним лететь, выполнять рейс. Вот это считается технологией, которая к нам пришла из-за рубежа, но на самом деле это неправильная технология, потому что люди, когда не знают друг друга, они могут раздражать друг друга, они могут быть неадекватны друг другу, я имею в виду. Хотя там все проходят медкомиссию, проходят психологов, да, но тем не менее такие случаи были. Они сначала ввели код 7720, это сигнал бедствия, то есть это отказ какой-то техники или какая-то аварийная ситуация на борту. Потом они поменяли код на 7520, это код захват самолета, вмешивание в управление там или посторонние лица на борту. Ну, не знаю, чем они мотивировали смену кода. Ну, иногда эти коды ошибочно выставляют. Были и такие случаи. Но в любом случае дадут они объяснение, командир и второй пилот, и уже будет тогда понятно. У диспетчера на локаторе высвечивается сигнал, что этот самолет подконтрольный, и теперь надо приоритет отдать этому самолету.
1: Как правило, пилоты проходят серию тестов на когнитивные способности. Речь идет в том числе об анализах памяти, внимания, психомоторики и личностных качествах, а также тест на совместимость, пояснил авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.
3: Есть понятие crew resource management, которое подразумевает управление экипажами, чтобы пилоты были психологически совместимы. И это тоже регламентировано и процедурно прописано. И все проходят тестирование, чтобы понять, что, может быть, два пилота, они будут быть идеальными пилотами, но они могут быть несовместимыми. И наоборот, это может быть там лучше, кто-то хуже, да, но они вместе в паре хорошо работают, и это вот такая составляющая. Поэтому здесь по-хорошему вот какой-то будет сбой произошел, будут разбираться, почему это произошло. Компания, это, конечно, большой урон. Кроме как пилотов, с кабины пилота такой сигнал бедствия по умолчанию, по крайней мере, в базе не подается. То есть только вот условно с пульта, именно из кабины пилотов. Условно, если старший бортпроводник, который имеет доступ, например, к кабине пилотов, он может зайти и, в принципе, сам ввести этот код. Хотя не уверен, что все по умолчанию как бы значит, умеют это делать. Как минимум, это очень серьезный инцидент, потому что он мог поставить под угрозу жизни не только экипажа, но и прежде всего пассажиров. И отстранение это как минимум до выяснения причин. И оба пилота здесь могут быть наказаны, даже несмотря на то, что непонятно, кто из них там начал эту драку, если это все подтверждается.
1: Сейчас все пассажиры находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает, подтвердил представитель FlyDubai в комментарии для радио РБК. При этом они могут требовать компенсацию за произошедшее. Всю ответственность несет авиакомпания, говорит главный редактор портала для авиапассажиров Frequent Flyers Илья Шатилин.
4: В данном случае, естественно, обоих уволят. Наверное, еще какие-то будут тоже применены к ним административные. Но тут нужны законные меры, так я вам так вот сходу не скажу. Ситуация такая же, как при любом коде на запасной аэродром. Да, если вы в пункт назначения прилетите позже, чем положено, то у вас срываются стыковки или вы куда-то опаздываете. Соответственно, ситуация такая же, как при задержке рейса по вине авиакомпании. То есть стыковку вам должны обеспечить. Да, если вы также понесли какой-то ущерб, который можете как-то доказать, опоздали там на какой-нибудь другой вид транспорта или там самолет другой авиакомпании, то можно попытаться отсудить также вот эти вот потери, связанные с этой ситуацией. Если это произошло, допустим, там по метеоусловиям там, или по коврам, или почему-нибудь еще, то это было бы сложнее. Здесь чистая вина авиакомпании, да, поэтому это будет достаточно просто разрулить в пользу пассажиров.
1: Инцидент уже привлек внимание высших властей Израиля. Как утверждает местный 12-й канал, премьер-министр Бенямин Нетаньяху созвал срочное оперативное совещание. В израильской армии заявили, что начальник генерального штаба Цахала провел совещание по оценке обстановки с участием командующего ВВС Израиля, начальника оперативного управления, начальника управления военной разведки и других командиров. Впрочем, даже спустя несколько часов после посадки самолета к этой истории возникает много вопросов, отметил главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
5: Данный случай, он абсолютно выпадает из всего ряда возможных историй, которые и ранее могли бы и происходили в гражданской авиации. То есть, чтобы пилоты подрались во время полета, это просто, я даже не припомню подобного случая, потому что пилоты, они не просто так готовят, ну, экипаж формируется, а еще и оценивается и психологическая совместимость. Более того, пилоты, они вообще по-военному дисциплинированные люди, всегда знают грань, где надо, даже когда споры происходят, где, когда остановиться. А то, что сейчас произошло, это абсолютно ужасно, причем не предусмотрено никакими регламентами. Вход в кабинет преграждает бронированная дверь. И если там, за этой дверью, что-то между пилотами происходит, никто не в состоянии вмешаться и как-то изменить ход событий. Хотя, судя по тем обрывкам информации, которые мы сейчас получаем, если пассажиры видели там кровь, то есть получается, что кто-то из пилотов изнутри открыл эту дверь.
1: Премьер-министр Бенямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац направят в Саудовскую Аравию самолеты, чтобы забрать пассажиров, пишет Айнет. Израильская авиакомпания «Эль-Аль» заявила о готовности оказать помощь. «Флайдубай» также сообщила, что отправит резервный борт для возвращения пассажиров. Глава Минэкономразвития Максим Решетников возглавит делегацию России на встрече министров торговли G20 в США. Она состоится в городе Милуоки уже в четверг. В ведомстве отметили, что участники обсудят вепонизацию торговли продовольствием, то есть превращение его в оружие. Кроме того, на G20 затронут темы прекращения использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращения избыточных мощностей и хроническое перепроизводство. В конце августа на встречу министров финансов и управляющих центробанками G20 в США приехал глава Минфина Антон Силуанов, что вызвало напряжение между американцами и европейцами. В своем выступлении он назвал основные вызовы для мировой экономики. Это рост государственных долгов и геополитическое разделение, которое мешает свободному движению капитала, технологий и товаров. Чего ждать от встречи завтра, рассказал руководитель отдела экономики РБК, автор программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев.
6: Ну, начнем с того, что для России, как вы сказали, это уже не первый визит на форум G20 за последние буквально недели. Помимо Силуанова еще и представители Министерства энергетики там был.
7: Первый замминистра, да.
6: Да. И с одной стороны, это важно, потому что это, ну, участие в такой мировой дипломатии, в данном случае экономической, торговой дипломатии и в некотором роде преодоление изоляции, да, которая все-таки была у нас и есть в предыдущие годы. С другой стороны, это возможность заявить позиции России по действительно волнующим сейчас глобальным вопросам. И действительно, вы назвали и продовольственную безопасность, и проблемы перепроизводства, но в данном случае у России, конечно, свои позиции, вот, и сложно будет прийти к компромиссу.
8: Заявить позиции России, а какие-то конкретные задачи Москва решает в рамках G20 на министерском уровне? Ждать ли вообще от этого визита содержательных новостей?
6: Давайте не забывать, что G20 это возможность также провести какие-то двусторонние встречи, двусторонние консультации. И понятно, что G20 очень разношерстный форум. Там есть и дружественные нам страны, есть недружественные. Среди дружественных это и Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия и так далее. Я думаю, что такие двусторонние встречи точно будут. Возможно, кстати, и с американскими коллегами. Ну, а что касается содержательных тем, продовольственной безопасности, это, безусловно, сейчас очень актуальная проблема. В принципе, цены, мировые цены на продовольствие весь 2026 год растут и будут расти, скорее всего, до конца года. Можно сказать, что мы оказались в таком идеальном шторме, да, с точки зрения фактора, который воздействуют на эти цены. Это, естественно, и военные конфликты, парализация поставок из Азовско-Черноморского бассейна, с одной стороны, зерна. С другой стороны, естественно, ситуация в Армузском проливе, да. Ну и плюс еще, понятное дело, санкции. Естественно, здесь Россия будет заявлять, что санкции в данном случае являются, ну, таким тоже торговым оружием, да. И, в общем-то, от них страдает весь мир, потому что цены на продовольствие растут отчасти как раз из-за этого.
7: Если коротко, вот такие министерские встречи предполагают больше декларации о намерениях или уже уже подписанные какие-то, может быть, соглашения?
6: Нет, вы знаете, в последние годы G20 перестало быть таким местом, где действительно согласовываются какие-то решения. Мы знаем, что, в общем-то, и итоговые декларации с трудом согласовываются, потому что слишком разные интересы участников.
1: На саммит группы 20, который пройдет в Майами в декабре, пригласили Владимира Путина. Американский госсекретарь Марко Рубио объяснил решение так. Чтобы решать проблемы, нужно встречаться с людьми, с которыми у вас есть разногласия или определенные трения. Это цитата.

0: Сбербанк второй год подряд возглавил рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли. Топ составил Forbes. В 2025 году чистая прибыль компании выросла почти на 8% до 1 триллиона 700 миллиардов. Ранее Сбербанк вошел в рейтинг крупнейших компаний Европы по версии журнала Fortune, заняв 12-ю строчку. Какие еще компании попали в топ в специальном материале РБК?
1: Второе место в рейтинге Forbes занял «Газпром». Чистая прибыль компании составила чуть менее 1,5 триллиона рублей, увеличившись на 2%. На третьем месте – «Роснефть». Компания за год опустилась со второго места на третье. Ее прибыль снизилась на 59% и составила 544 миллиарда рублей. Четвертое место – у ВТБ с чистой прибылью более 500 миллиардов рублей. Замыкает топ-5 компания «Полюс». Это крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний. Чистая прибыль – 314 миллиардов рублей. Также из первой десятки рейтинга выбыли «Сургутнефтегаз» и «Лукойл». По итогам прошлого года они получили убытки более 250 миллиардов и чуть более триллиона рублей соответственно. Из рейтинга также выбыл Магнитогорский металлургический комбинат. Он завершил год с убытком почти 15 миллиардов рублей. И «Металлоинвест». Прибыль компании сократилась более чем в 7 раз, до 11 миллиардов рублей. За год состав рейтинга обновился примерно на треть. В него вошли 25 новых компаний, еще 9 вернулись. Среди вернувшихся Россети, Яндекс и Меркурий Ритейл Холдинг. Крупнейшим новичком рейтинга стала Амур Минералс, горно-обогатительный комбинат в Хабаровском крае. Чистая прибыль компании в 2025 году выросла в 10 раз, почти до 70,5 миллиардов рублей, а выручка в 7,5 раз, до 183 миллиардов рублей.
0: Всего в рейтинге представлены 100 компаний. Финансовый сектор сохранил первое место по количеству участников. 22 компании с совокупной прибылью более 3,5 триллионов рублей. На нефтегазовый сектор пришлось 2 триллиона 300 миллиардов рублей прибыли. При этом число компаний отрасли сократилось с 11 до 6. Третье место по совокупной прибыли заняла цветная металлургия, включая добычу драгоценных металлов. Там цифра 831 миллиард рублей. Далее переместимся в США. Там сегодня состоится смертная казнь. И нет, это не метафора и не новость из 19 века. В штате Теннесси сегодня впервые за 200 лет казнят женщину. 50-летняя Криста Пайк была осуждена в 95 году за убийство одноклассницы. Дело получило широкую огласку из-за особой жестокости. На груди жертвы обнаружили пентаграмму. Движение сатанизма, напомню, признано в России экстремистским и запрещено. Все ждали, что этой ночью в дело вмешается Верховный суд и заменит наказание на более гуманное, но буквально через 4 часа назад в инстанции заявили, что акт милосердия ждать все-таки не стоит. Почему средневековая практика до сих пор сохранилась в США и как она выглядит сегодня? Герой программы «Да или нет» — адвокат по уголовным делам в США Аркадий Бух, которому удавалось уберечь доверителей от смертной казни. С ним беседовала Яна Ритунская.
2: «Да или нет».
3: В какой момент и почему вообще могут назначить смертную казнь? Каким должно быть преступление?
4: Это всегда дела, связанные с убийством, и всегда с отягчающими обстоятельствами. Массовое убийство, когда попытка каких-то террористических актов, в которых погибли люди или человек, ну и масса раненых. Это было у меня в деле с бостонскими взрывателями и так далее. Тоже там молодые ребята, 18, 19, 20 лет. С моего клиента удалось, так сказать, спасти от серьезного наказания, но, так сказать, другие были наказаны и таки приговорены к смертной казни. И причина была отягчающие обстоятельства, когда пострадало много людей и погибло несколько человек. Мой клиент извинился, отказался от джихада, причем настолько хорошо это было подготовлено, чтобы это поверил и судья, и прокуратура, и поэтому получили минимальный срок. В то время как с сатанистами обстановка была намного хуже, да и достаточно религиозный штат тоже не мог и не хотел видеть себя в штате сатанистов, которые ведут к смерти жителей штата. Похожая история была с трансгендерной женщиной и убийством 2003 года.
3: Здесь я также по требованию российского закона должна отметить, что движение сатанистов признано экстремистской организацией Верховным судом, так же, как и движение ЛГБТ. А может ли что-то случиться, чтобы, в принципе, избежать смертной казни, если ее назначили?
4: У нас в стране идет автоматическая апелляция, и эти апелляции идут до самого высшего суда, и оно происходит автоматически. Это то, почему между смертью, арестом, и реально смертной казни проходят больше 20 лет, в большинстве случаев они редко 30 и 40. У нас, в принципе, до 21 года очень часто малолетних классифицируют как несовершеннолетних, хотя, конечно, это старше 18 лет, для цели снижения срока. И это не вопрос в том, что за это не надо наказывать, так сказать, малолетних. Надо. Но смертной казнью ли?
3: А как часто вообще суды ошибаются? Есть ли какой-то процент общеизвестный?
4: С делами, связанных с насилием или убийством, обычно вероятность того, что это невиноватые люди, достаточно низкая.
3: Как выбирается способ осуществления смертной казни? Как вообще все это выглядит?
4: Перенести основной способ – смертельная инъекция. С декабря 2024 года используется один препарат. Это пентобарбитал. Вместо прежней коктейль смеси. Он считается самым гуманным, считается более гуманным, чем электрический стул, повешение или расстрел, хотя он по выбору существует еще во многих штатах. Но обычно большинство приговоренных предпочитают смертельную инъекцию.
3: То есть все-таки выбор остается в итоге за осужденным?
4: Совершенно верно.
3: Как вообще после этого может чувствовать себя судья?
4: Дело в том, что я считаю, что это настолько же трудно судье быть в этой позиции, настолько же, насколько отправлять людей на 20, на 30 и на 50 лет. И мне часто приходится работать с судьями. В Америке мы это называем, у них толстая кожа. То есть они привыкли, такая работа. Это как у врачей. Но иногда надо принимать тяжелые решения.
3: Но и адвокат тоже, который не сумел защитить своего подзащитного, в итоге его таким образом осудили. Какие чувства испытывает в таком случае адвокат?
4: Конечно, адвокаты очень расстраиваются, когда клиент получает выше срок, чем сам адвокат рассчитывал. Это достаточно неприятное чувство. Я уверен, что любой опытный адвокат, так сказать, был в подобном состоянии. Так сказать, слава богу, у меня не было ситуации, когда мой клиент, так сказать, был приговорен к смертной казни. Но я представляю состояние этого адвоката, конечно, крайне неприятно.
3: Но после такого не уходят из профессии, не сдают лицензию свою?
4: Дело в том, что адвокаты, которые занимаются делами подобного уровня, обычно это в большинстве своем это бесплатные адвокаты, я бы сказал, 9,5 из 10, через которых проходит большое количество дел, которые практикуют обычно много десятков лет, и у которых, как говорится, тоже толстая кожа, и они тоже привыкли видеть, так сказать, человеческое горе, человеческую боль. И, в общем-то, привыкли к вот этим страданиям, к смертным казням и так далее.
3: Эта смертная казнь станет последней в Соединенных Штатах Америки, да или нет?
4: Нет, потому что большинство штатов ее практикуют, люди голосуют за это, особенно на юге. К сожалению, наша страна не собирается снимать. Это средневековый закон. И, похоже, мы достаточно долго еще будем в этом состоянии находиться здесь.
2: Да или нет? Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как работает детская интуиция. Ребенок вдруг говорит: «Мне кажется, этот человек плохой, что-то тут не так, я не хочу туда идти». Мы отмахиваемся: «Глупости, ты просто боишься». Но наука предупреждает нас. Интуиция – это работа островковой доли и ее связи с вегетативной нервной системой. Островковая доля, или по-другому инсула, внутренняя часть коры, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов. Сердцебиение, дыхание, напряжение мышц. Она не анализирует логически. Она интегрирует миллионы сигналов из тела в единое ощущение. Хорошо или плохо. Опасно или безопасно. Это происходит на досознательном уровне, быстрее, чем префронтальная кора успевает включить логику. Ребенок, особенно до 7 лет, больше живет этим телесным знанием, чем абстрактным рассуждением. Его островковая доля еще не перекрыта логическими фильтрами, поэтому он может чувствовать то, что взрослые уже разучились чувствовать. Что важно знать? Не обесценивайте. Глупости, выдумываешь. Это подавление островковой доли. Ребенок учится не доверять своему телу. Скажите: «Ты чувствуешь, что здесь что-то не так? Расскажи, что именно». Учите слушать свое тело. Не говорите «не бойся». Лучше спросите: «Что чувствует твой живот? Какое у тебя дыхание?» Это учит ребенка осознавать сигналы островковой доли. Ни в коем случае не навязывайте свои ощущения. Тебе не страшно, ты просто устал. Это интервенция. ситуация. Ребенок перестает доверять себе. Лучше ты говоришь, что тебе страшно. Я тебя слышу. Давай разберемся в этом вместе. Обязательно различайте интуицию и тревогу. Если ребенок боится идти в гости к тете, которую он знает, это может быть тревога. Если он боится конкретного человека, никогда не заставляйте его обниматься или оставаться наедине. Его островковая доля может сигналить о реальной угрозе. Важно знать, что детская интуиция – это не магия. Это работа миллионов телесных сигналов, которые взрослые уже научились игнорировать.

0: игнорировать. Не отучайте ребенка слушать свое тело. Это его главный защитный механизм. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
2: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. РБК в цифрах.
4: Формально в Петербурге находится только один объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Но на самом деле это весь исторический центр, а еще дворцово-парковые ансамбли, десятки усадеб, памятников, дорог и ландшафтов.
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
4: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

столице 13:30, в студии Татьяна Калинина. В России нет каких-либо политических заключенных, поэтому тема их освобождения в обмен на смягчение санкций не обсуждалась. Такое заявление сделал сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он указал, что в таком ключе этот вопрос не мог обсуждаться. Песков также сказал, что спецслужбы продолжают регулярные контакты по обмену заключенными. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отменяет поездку в сектор Газа из-за инцидента на борту рейса Fly Dubai. Израиль рассматривает инцидент в том числе как попытку теракта. Сегодня самолет Fly Dubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Лайнер экстренно приземлился в Саудовской Аравии. По данным израильских СМИ, вторым пилотом, который пытался захватить рейс, оказался гражданин Омана, а командиром экипажа был гражданин Эмиратов. Граждан России, по предварительной информации, информации на борту самолета не было, сообщили в генконсульстве в Дубае. Прокуратура Брянской области проконтролирует оказание помощи пострадавшим от атаки беспилотников в Трубчевске. Ранее губернатор Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали мирных жителей в Трубчевске. Пострадали 12 человек, из них 9 студенты. Еще один фигурант появился в уголовном деле о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Подозреваемый задержан. Действия фигуранта

0: гранта в 2023 году привели к завышению стоимости работы и установки некачественных зубов дракона. Россияне смогут видеть свои согласия на обработку персональных данных на госуслугах. Это предложение содержится в рамках третьего пакета мер против кибермошенников. Минцифры также предлагает сотовым операторам продавать сим-карты только с нулевым балансом. Школьное телевидение появится во всех российских школах в следующем году. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Там будут различные обучающие фильмы и ролики. Их будут показывать на переменах и после уроков. Этот проект стартует в пилотном формате в 15 регионах. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: РБК отрасли.
2: Альфа-банк расширил функционал сервиса «Единый остаток». Теперь корпоративные клиенты могут просматривать в нем счета, открытые в других банках, и отслеживать ликвидность всей группы в одном интерфейсе. Новая возможность работает через технологию открытых API. Сервис объединяет средства компаний-холдинга в единый пул, помогает закрывать кассовые разрывы и консолидирует ликвидность на главном счете. Решение автоматизирует финансовые потоки холдингов с центральным казначейством. Продукт доступен в системе «Альфа-бизнес онлайн». Старший вице-президент Альфа-банка Александр Горинов отметил, что сервис дает бизнесу целостную картину о совокупной ликвидности группы для принятия управленческих решений. Ранее просмотр счетов в других банках появился в приложении Альфа-бизнес благодаря сервису «Мультибанк».
1: РБК отрасли.
3: 13 часов 33 минуты, точное московское время. Мы продолжаем прямой эфир. Как сообщает израильский телеканал Ynet, еще один рейс из Дубая повторил свой маршрут. Причина не ясна. Этот рейс ФЗ-1081 из Дубая в Тель-Авив, который возвращается обратно. Причина этого возвращения пока неизвестна. Подробности в нашем дальнейшем эфире. Вячеслав Володин переизбран на пост председателя Госдумы в третий раз. Его кандидатуру в новом девятом созыве, за его кандидатуру проголосовали 406 из 442 депутатов, это 90%. За его единственного конкурента, члена КПРФ Дмитрия Новикова, проголосовали 36 человек. До избрания председателя Палаты парламента заседание проводил депутат от «Единой России» Юрий Петров. Свою речь Володин начал с благодарности, цитата, «старейшинам» и определения слова «демократия», конец цитаты. За пленарным заседанием следил наш корреспондент Владимир Сераухов. Ему удалось поговорить с представителями партии и бизнеса.
4: Я начну с того, что по регламенту первое заседание Думы нового созыва должен вести старейший депутат, то есть Владимир Ресин, которому сейчас 90 лет. Однако по согласованию с ним и другими ветеранами парламента Геннадием Зюгановым и Валентиной Терешковой заседание вел поначалу представитель «Единой России» Юрий Петров. После одного из важнейших событий сегодняшнего дня, избрания председателя Государственной Думы, на котором победил Вячеслав Володин, уже Вячеслав Володин занял место в президиуме. В своем выступлении он заявил, что в Государственной Думе 9-го созыва 41% новых депутатов, то есть 184 человека. Заметил, что стало больше профессионалов, которые прошли работу в федеральных органах власти, в правительстве, регионах. И важно задействовать их потенциал, а задача председателя – максимальная реализация каждого депутата. Дальше отмечу, что после того, как переизбрали заместители председателя Государственной Думы, они тоже заняли свое место в президиуме. И было сегодня несколько перерывов, в которых мне удалось пообщаться с руководителями фракции Государственной Думы и с теми, кто, в принципе, сегодня присутствовал на пленарном заседании. Геннадий Зюганов, в частности, лишний раз подчеркнул, что он недоволен результатами выборов, хотя я отмечу, что Владимир Путин пообещал Зюганову разобраться в результатах партии КПРФ в некоторых спорных регионах. Геннадий Зюганов также отметил то, что у его партии есть свое видение на экономическое развитие страны. Новые люди, лидер их Алексей Нечаев, заявил, что его партия гораздо больше. В этом созыве будет представлена в профильных комитетах 20 депутатов, и раньше они занимали сразу несколько позиции в разных комитетах, сейчас будут более детально посвящать свое время конкретным темам. Новые люди представили трех кандидатов на должность председателей профильных комитетов. И сегодня пообщался и с представителями бизнеса, которые здесь есть. Это Александр Калинин, руководитель «Опоры России», а также Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Вот он заявил, что в Думе в непростых условиях нужно будет найти средства на поддержку приоритетных направлений промышленности. промышленности придется держать руку на пульсе как правительству, так и парламенту и самим бизнесменам, что обязательно нужна балансировка между жесткой бюджетной политикой и жесткой денежной кредитной политикой. Баланс нужно искать через схемы, когда Центробанк будет давать определенные послабления.

0: например, по проектам технологического лидерства через инструмент таксономии.
1: Первыми замами Володина стали член «Единой России» Ирина Яровая и член КПРФ Иван Мельников. Мы продолжаем следить за первым заседанием 9-го созыва Госдумы. Ожидается, что в ближайшее время на нем выступит Владимир Путин. Все детали будут далее в нашем эфире.
2: РБК отрасли.
3: Площадь дома в зависимости от региона превышает метраж квартиры в новостройке почти в 3,5 раза. А в пересчете на квадратный метр такое жилье почти всегда обходится дешевле первичного рынка. Такие данные содержатся в новом исследовании «Домклик» Сбербанка. В целом по России площадь дома по ИЖС превышает метраж квартиры в новостройке в 1,3-3,4 раза. И если типовая двушка в новом доме – это 40-50 квадратов, то собственный дом предпочитает площадью от 100 до 160. Самый большой разрыв наблюдается в республике Дагестан, на втором месте Санкт-Петербург, следом идут Московская и Ленинградская область. В ряде регионов Урала и Сибири разница между новостройкой и домом минимальна. Например, в Красноярском крае, Челябинской и Тюменской областях квартиры просторные, а дома редко превышают 90 квадратных метров. При сопоставлении стоимости аналитики выявили важную закономерность. В пересчете на квадратный метр ИЖС практически всегда обходится дешевле первичного рынка, иногда в 2 и даже в 4 раза.
2: РБК отрасли.
1: Продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. Росфинмониторинг предложил вдвое увеличить сроки давности по антиотмывочным статьям. Это следует из законопроекта ведомства на сайте нормативно-правовых актов. Срок предлагается увеличить с 3 до 6 лет. В ведомстве пояснили РБК, что это необходимо для совершенствования выявления правонарушений, так как в сфере отмывания денег и финансирования терроризма они обладают особенной спецификой. В результате у надзорных органов будет больше времени для привлечения кредитных организаций к ответственности за допущение сомнительных операций. Изменения касаются двух административных статей, которые в основном применяются к банкам, рассказала автор РБК Юлия Кошкина.
4: Сами статьи административного кодекса, они написаны расплывчато. У нас есть ответственность для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. Но в России в основном это банки. Могут быть расчетные небанковские кредитные организации и так далее. Вторая статья более широко описана. Там просто совершение в интересах юридических лиц сделок и финансовых операций. Но все-таки в общей части обычно банки попадают под эти штрафы за то, что те допустили проведение сомнительных операций своих клиентов, которые привели как раз к обналичиванию, размыванию денег, финансированию терроризма и так далее. То есть как сейчас устроена система финансового мониторинга? Есть множество субъектов, банки, расчетные организации, нотариусы и так далее, которые обязаны информировать Росфинмониторинг о сомнительных операциях клиентов. РФМ на основе этих данных проводит финансовые расследования, которые могут привести к уголовным делам. И вот после судов и прочего к ответственности могут привлечь еще и, например, банк, который это все допустил. И вот тут включается правило срока давности. Сейчас это 3 года, РФМ хочет 6 лет, чтобы было больше времени.
1: Обычно расследование дела об отмыве денежных средств и финансировании терроризма занимает много времени. По этой причине срока давности в 3 года было недостаточно для установления полной причины следственной связи, отмечают эксперты, опрошенные РБК. Вероятнее всего, банки, в свою очередь, усилят контроль над операциями клиентов, чтобы перестраховаться и не нарваться на штраф, рассказал автор телеграм-канала, тот самый 115-й ФЗ Сергей Юдаков.
5: Сроки давности требуется увеличить, так как эти статьи предусматривают наличие причинно-следственной связи. Нарушение банка повлекло за собой какие-то там отмывочные ситуации. Обычно расследование таких дел, связанных с финансированием терроризма, с отмыванием денег, требует каких-то экспертиз, проверок и так далее. Порой в 3 года можно не уложиться. Это может быть и 3,5 года, и 4 года. Тем самым получается, что дело об отмывании или финансировании терроризма, оно было завершено, а привлечь виновника, кто запустил цепочку, привлечь нельзя, потому что вышли сроки давности. Банкам, конечно, не сладко придется. С одной стороны, сейчас у них была некая такая лазейка, что можно было и подзатянуть сроки, и понадеяться на то, что сроки давности выйдут, их не привлекут. Сейчас, естественно, на это надеяться уже, если поправки примут, нет смысла. 6 лет – это достаточно большой срок. Банки усилят свой внутренний контроль в части мониторинга клиентов. У банков есть очень много прав в рамках антиотмывочного законодательства. Отказ в проведении операций, приостановление операций, заморозка денежных средств. Конечно же, в рамках перестраховки банк будет применять чаще, в случае даже малейшего подозрения.
1: Ответственность за первую статью – это штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок до 2 лет. Штраф для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 000 000 рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. За вторую статью предусмотрен также штраф. Его нижний порог не установлен, а вот верхний может достигать 3-кратной суммы денежных средств. Кроме того, имущество нарушителя может быть конфисковано, а сам он рискует столкнуться с приостановкой деятельности на срок до 30 дней. Далее к теме продуктовой тревожности. Россиян стали чаще беспокоить цены на мясо, кофе и колбасы. Также, по данным опроса для Центробанка, потребители в сентябре стали часто отмечать подорожание сыров и сахара. А вот из-за стоимости фруктов, овощей и хлеба россияне переживали реже. При этом дальнейшего роста цен ждут как люди со сбережениями, так и без них, отмечают аналитики. Медианная оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте в сентябре выросла до 14%. Это более чем на 1,5 процентных пункта больше, чем годом ранее. Как меняется потребительское поведение, рассказал ранее в эфире Мария Пичугина и Олегу Овчаренко, сооснователь исследовательской компании «Энтек» в области товаров повседневного спроса Дмитрий Трифонов.
6: Да, мы действительно отмечаем, что потребитель стал крайне чувствителен к цене. При этом нельзя сказать, что сильно меняется именно набор продуктовых корзин, но видим на текущем этапе, что потребитель не отказывается от привычных ему продуктов, но при этом пытается найти более оптимальное предложение в той же самой категории, которую он покупает. То есть перетоков между категориями стало меньше, а вот движение внутри категории в сторону более экономичного предложения, либо зачастую он может перейти в магазин, который предлагает более интересную цену на тот же самый продукт, там, в той же самой весовке. Потребитель стал внимателен к цене, скажем так.
7: А если говорить по конкретным продуктам, что стали покупать чаще, возможно, от чего отказываются?
6: Такого вот глобального перемещения там, за последние первые полугодия мы не видим, если мы говорим именно про цену. Чаще всего у нас готовую еду покупают, это уже как бы избитая история, это самая быстрорастущая категория. Как ни странно, готовую еду у нас опережает готовый кофе из Пятерочки.
8: А почему именно этот набор все-таки узнавал россиян на мясо, кофе и колбасы? Вот здесь как-то особенно цены возросли?
6: Вы знаете, на самом деле я бы, наверное, сказал, что здесь больше волнения. Потому что, если говорить про отдельные группы товаров, у нас есть более подорожавшие группы. Я сейчас просто не хочу по цифрам идти. Но потребитель, его ощущения и реальные изменения цен немного расходятся.
1: По данным ассоциации «Руспродсоюз», самая высокая стоимость продуктовой корзины на Чукотке. Цена за нее составляет около 21 тысячи рублей. Самая дешевая продуктовая корзина в Мордовии. Там ценник 6600 рублей. Соединенные Штаты окончательно уходят из Ирака. Вывод последних военных подразделений должен завершиться сегодня, спустя 2 года после заключения соответствующих договоренностей между Багдадом и Вашингтоном, заявил глава службы информации по вопросам безопасности Ирака генерал-лейтенант Саад Маан. Американские силы оставались в стране в рамках миссии Международной коалиции против ИГИЛ. Эта международная организация признана террористической и запрещена в России. Иракская война началась в 2003 году при президенте Джорджа Буша-младшем. США подозревали президента Ирака Саддама Хусейна в наличии оружия массового поражения и поддержки терроризма. Давайте послушаем, как все начиналось.
9: Дорогие сограждане, в этот час американские и коалиционные силы приступили к военной операции, чтобы разоружить Ирак, освободить его народ и защитить мир от серьезной угрозы. По моему приказу, силы коалиции начали наносить удары по военным объектам, чтобы подорвать способность Саддама Хусейна вести войну. Это лишь начальный этап широкомасштабной и согласованной кампании. В этом конфликте Америка столкнулась с противником, не уважающим ни военных конвенций, ни правил морали. Мы пришли в Ирак с уважением к его гражданам, их великой цивилизации и религиозным верованиям, которые они исповедуют. У нас в Ираке нет иных амбиций, кроме как устранить угрозу и вернуть контроль над этой страной ее собственному народу. Наша страна вступает в этот конфликт вынужденно, но наша цель тверда. Народ Соединенных Штатов, наши друзья и союзники не будут жить под угрозой со стороны режима-нарушителя, который шантажирует мир оружием массового уничтожения. Мы встретим эту эту угрозу сейчас, силами нашей армии, чтобы не встречать ее позже армиями пожарных, полицейских и врачей на улицах наших городов. Теперь, когда конфликт начался, единственный способ сократить его продолжительность — применить решительную силу. И я заверяю вас, это не будет кампания полумер. Мы не примем никакого исхода, кроме победы.

0: Во-первых, ложными были сами предпосылки для вторжения. Утверждалось, будто Саддам Хусейн близок к созданию ядерного оружия. На деле это оказалось абсолютной неправдой, полным вымыслом. Во-вторых, была глобальная иллюзия, что свержение Хусейна разрушит авторитарный режим, и на его месте возникнет что-то похожее на демократию. А это, в свою очередь, повлечет за собой трансформацию всего Ближнего Востока и арабского мира. Обе эти установки оказались в корне неверными. Но, на мой взгляд, это была ошибка и с точки зрения долгосрочной. Последствий. Прежде всего, с карты исчез Ирак, который служил своеобразным противовесом Ирану. В итоге именно Иран стал главным доминирующим исламским государством в регионе. Более того, это, вероятно, дало иранцам дополнительный стимул к созданию собственного ядерного оружия.
1: Как эта кампания отразилась на авторитете Соединенных Штатов на мировой арене?
0: Она заставила усомниться в качестве и разумности американской политики в регионе, и мы расхлебываем это до сих пор. Сегодня в мире все больше сомневаются в разумности и стабильности внешней политики США, причем сомневаются как наши союзники, так и, разумеется, наши противники. И я считаю, что семена этих сомнений были посеяны именно во время войны в Ираке.
1: Давайте выступим в роли адвоката дьявола. Есть ли хоть какие-то аргументы в оправдании кампании 2003 года?
0: Я постоянно провожу параллель с нынешней войной в Иране, считая ее огромной стратегической ошибкой с крайне негативными последствиями. Но ее сторонники говорят то же, что и защитники войны в Ираке. Они заявляют, пусть режим в Иране и устоял, мы обезглавили его верхушку и сильно его ослабили. Они уже не могут так активно спонсировать прокси-силы, их ядерная программа затормозилась, а угроза соседям снизилась. В Ираке было то же самое. Изначально расчет был такой, устранив Саддама Хусейна, мы создадим другой Ирак. Ирак, который не будет угрожать ядерным оружием ни своим соседям, ни международному сообществу. И тогда мы сможем сказать, что добились успеха. Но чтобы прийти к такому выводу сейчас, нужно закрыть глаза на весь причиненный Ираку ущерб.
1: На ваш взгляд, какой главный урок извлекли американские политики из этой кампании?
0: Увы, никакого урока они не извлекли. Они не усвоили уроки Афганистана и совершенно точно не усвоили уроки Иракской войны. Американцы просто не учатся на своих ошибках, особенно в этом регионе. Впрочем, США не единственная крупная держава, которая не делает выводов из своих прошлых провалов. Начнут ли, наконец, учиться будущие поколения, я не знаю.
2: Теперь правительство Ирака берет под полный контроль все военные объекты в стране, но остается один на один с тяжело вооруженным проиранскими группировками, полностью расформировать которые Багдад обещает лишь к лету 27-го года. Вчера на стадионе в Казани состоялся очередной матч, товарищеский матч сборной России против Ирана. Россия победила со счетом 2-0. Подробнее об этом и не только расскажет спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Спорт на РБК.
4: Действительно, сборная России по футболу обыграла Иран в товарищеском матче. Национальные команды встретились в Казани. Один Головин хорошо, а два лучше. Вот с таким заголовком вышло сегодня издание «Советский спорт». Хавбек сборной России Александр Головин, как мы помним, перед игрой немного так покритиковал состояние футбольного поля в Казани. Но качество газона не помешало ему оформить дубль. На 21-й минуте Головин получил передачу от Алексея Батракова. Пробил в Касание точно 1-0. На 36-й минуте игрок Монако мастерски исполнил штрафной. Очень красиво выстрелил, точно в девятку, и сразу вспомнился матч России-Саудовская Аравия на чемпионате мира 2018 года, когда тоже Головин очень красиво забил со штрафного. Уверенно наша национальная команда провела первый тайм, полностью переиграв иранцев. Во втором тайме опасных моментов было поменьше, команды так немножко успокоились, плюс много замен произвели главные тренеры сборной Ирана, в какой-то момент перехватила игровую инициативу, но забить так и не сумела. В концовке арбитр назначил пенальти в ворота гостей, но и эпизоду предшествовал офсайд, поэтому пенальти отменили, но в любом случае сборная России выиграла со счетом 2-0, и впереди у нас матчи с Намибией и Нигерией.
2: Ну, еще ряд интереснейших матчей вчера прошел в Лиге наций. Естественно, мы не обходим стороной Англию и Испанию. Они свои игры также выиграли.
4: Да, это были, наверное, самые такие топовые матчи с точки зрения, по крайней мере, уровня команд. Сборные Англии и Испании накануне одержали победы в матчах Лиги наций. Англичане, ну, так ожидаемо обыграли сборную Чехии 2-0. роли отличились Энтони Гордон и Гарри Кейн. Очередной гол забил Кейн, которого, кстати говоря, называют одним из главных претендентов, если не главным, на награду «Золотой мяч». Испанцы тоже, в общем-то, ожидаемо обыграли хорватов. Более того,

0: разгромили даже соперника. Ламин Ямаль вновь, как и в недавнем матче с Англией, забил уже на второй минуте. Дион Бельо сравнял счет, но сборная Испании быстро восстановила преимущество. Марк Пубиль забил с передачи того же Ямаля. Во втором тайме главный талант испанской сборной оформил дубль. У Ямаля уже 3 забитых гола в 2 матчах Лиги наций. Тоже он претендует на золотой мяч. Видимо, показывает очень достойную статистику. Нико Уильямс установил окончательный счет. 4-1 победа испанцев.
1: Ну да, такая обескровленная уже Хорватия, и Модрич не был в составе, хотя его ждали, видимо, ну, просто как-то не дошел из раздевалки. Шутка, конечно же. Ну и к хоккейной теме. Сегодня довольно много матчей в континентальной хоккейной лиге.
0: Следим, да, во-первых, начался сезон в национальной хоккейной лиге, тоже, конечно, следим, да, за североамериканским футболом, но и у нас тоже много интересных событий. Сегодня автомобилист «Лада», «Акбарс Барыс», хоккейный клуб «Сочи», «Салават Юлаев», шанхайские «Драконы», «Металлург». Вот здесь интересно, «Металлург» вообще лидирует сейчас в сводной таблице КХ. «Спартак Трактор», «Локомотив Сибири», «Локомотив действующий чемпион». Словом, будем смотреть, много интересных матчей сегодня нас ждет.
1: Ну да, естественно, отметим вот эту вот уже сформировавшуюся гонку между как раз-таки ярославским «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом». Как ты правильно сказал, Егор, «Металлург» лидирует. Но, правда, преимущество минимальное, всего в 1 очко, поэтому будет интересно наблюдать за развитием чемпионата. Благодарю. С новостями спорта в студии был Егор Белов.
2: Кто есть кто?
3: Есть машины, которые проектировали как универсалы. А есть Stellato S9T. Автомобиль, который посмотрел на огромный седан S9, подумал, что багажника маловато, и просто отрастил себе 5-ю дверь. Получилось примерно, как если бы китайский чиновник однажды пришел в офис в деловом костюме, но с туристическим рюкзаком на плечах. Название тоже прекрасное. Stellato звучит, будто это не марка автомобиля, а итальянское слово, которое придумал маркетолог из Шанхая после 3-го эспрессо. Но за этой почти космической вывеской скрывается вполне земная конструкция. И вот здесь начинается самое интересное, потому что универсал длиной больше 5 метров – это уже не семейный автомобиль, а семейное обстоятельство. В него можно загрузить коляску, чемоданы, велосипед, собаку и половину Ашана. При всем при этом S9T вполне элегантен. Низкий кузов, длинная крыша, вытянутая корма – это тот редкий случай, когда практичность не требует выглядеть так, будто вы работаете курьером. Скорее наоборот, машина напоминает представительский седан, который внезапно понял, что жизнь бывает не только в переговорной, но еще и на даче. Внутри китайцы, конечно, не смогли остановиться вовремя. Здесь огромный центральный экран, проекция, отдельный дисплей перед пассажиром, задний монитор, но главная фишка S9T – это, конечно, партнерство с компанией Huawei. Здесь установлена продвинутая система интеллектуального вождения, то есть машина буквально обвешана электроникой, чтобы однажды уверенно сообщить вам: «Я все вижу». Версии S9T несколько на выбор, но самая популярная у нас гибридная. У нее 1,5-литровый бензиновый мотор, который работает как генератор, и электродвигатель на 300 с лишним лошадей. Но главное разочарование – это привод, который в гибриде бывает только задним. При этом S9T совсем не пытается быть грубым спортсменом. Здесь пневмоподвеска, которая позволяет менять высоту кузова. Получается машина, которая утром может изображать представительский лайнер, а вечером немного приподняться и отправиться на загородную прогулку.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? S9T можно поставить рядом с универсалами вроде Mercedes E-класса, пятерки BMW и Audi A6. Но подход у китайцев здесь совершенно другой. Меньше поклонения традициям, зато больше экранов и чуть больше смелости. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: РБК «Тренды».
5: Промышленная роботизация долгое время ассоциировалась с автопромом. Механические манипуляторы сваривали кузова и выполняли рутинные операции на конвейере. Сегодня автоматика осваивает новые сферы – от металлообработки до добычи ископаемых и действий на опасных участках. Отдельный тренд – гуманоидные модели. Разработчикам еще предстоит доказывать их надежность и окупаемость, но главное преимущество уже очевидно. Они могут трудиться в пространствах, изначально созданных для человека, без перестройки предприятия. Как принимаются решения, от которых зависит бизнес, и чему учат ошибки. «Траектория лидера» – программа об управлении и личном опыте первых лиц.
6: Как ты попал в финансы?
7: Случайным образом.

0: Вместе с главой Московской биржи Виктором Житковым поговорим о финансовом рынке, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя.
1: Это были очень большие деньги. Быстро они закончились. Мы хороший опыт предпринимательства получили, что называется, такого трушного.
0: В пятницу в 15:30 на радио РБК.
2: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
3: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
4: Резать лося.
5: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Сидеть на заборе.
6: Если вы устали инвестировать и решили передохнуть, то этот термин точно для вас. Сидеть на заборе. Это значит быть вне рынка, все продать и наблюдать за происходящим со стороны. И это нормально. Дело в том, что не всегда рыночные циклы подходят для покупок. Тогда лучшая позиция – это кэш. Ну, или депозит в банке, что уж там. Также на заборе бывает полезно посидеть после убыточной сделки, чтобы отпустить ситуацию. Я все продал и сижу на заборе. Такой замес был, еле ноги унес. Фуф! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области. Трансляция первого заседания Государственной Думы 9-го созыва.
8: И суверенитета России. Так и будет, абсолютно в этом уверен. Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы. Поддержать защитников Родины, их семьи. В предыдущем созыве система таких мер в целом уже создана. Нужно и дальше ее совершенствовать. Одним из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие 3 года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы, исходя из текущих приоритетов и стратегических целей, наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами. Следует выделить достаточные средства на решение исключительно важных демографических задач, на улучшение жилищных условий, благосостояния российских семей, прежде всего, тех, где воспитывают детей. Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла. Специалисты, эксперты полагают, что предыдущий у нас завершился, многие программы выполнены, нужно дать новый импульс. Приведу только один пример конкретной задачи, которую нам предстоит решить. На Восточном экономическом форуме предложил запустить единый преференциальный режим для Дальнего Востока и Арктики. Это беспрецедентная по масштабам, по своему охвату система поддержки бизнеса, основанная на уже накопленном многолетнем опыте. И, кстати говоря, опыте положительном. Мы знаем ситуацию на Дальнем Востоке, в Арктике. Но нам удалось ситуацию нормализовать, развивать этот регион активно. Больше того, там многие показатели

выше, чем ключевые показатели, выше, чем в целом по стране. Надо обязательно поддержать эту тенденцию. Такая единая территория опережающего развития должна заработать с 1 января будущего года, уже через 3 месяца. Не сомневаюсь, что при рассмотрении этого и других важнейших вопросов повестки новый созыв Государственной Думы будет также конструктивно и тесно по-партнерски работать с правительством, федеральными ведомствами, региональными парламентами, институтами гражданского общества и экспертным сообществом. Такой деловой настрой вовсе не означает отсутствие споров. Конечно же, полемики и с исполнительной властью. Это все востребовано. Требуется вдумчивая оценка каждой нормы законодательной инициативы. Учет разных мнений и инициатив. Учет настроений народа. Наша общая цель – находить оптимальные, наиболее эффективные решения по каждому этому вопросу. Сроки, конечно, важны, затягивать ничего нельзя, но качество любого закона, его работоспособность еще важнее. Это касается, как я уже говорил, и закона о бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст. Мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное не допускать никаких ошибок. И подходить к решению задачи в этих чрезвычайно важных сферах ответственно. Нам нужно вместе укреплять законодательную базу страны, преимущества национальной юрисдикции, шаг за шагом идти к достижению лидерства по всем основным направлениям развития. Смелее убирать устаревшие нормативные регуляторные барьеры для предпринимательства, прорывных идей научного новаторского поиска. Дорогие друзья, на наших глазах жизнь страны и людей, как и во всем мире, существенно меняется. В эпоху стремительного развития технологий Россия должна быть в авангарде таких перемен. Все возможности, заделы, внутренние ресурсы у нас для этого имеются, есть. И наше законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее. Служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать талант, инициативу, творческую энергию нашего народа. Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны. Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала. Всех без исключения регионов. Вы представляете их жителей, многонациональный народ России в высшем представительном органе страны, в Государственной Думе. И в фокусе вашего внимания всегда должна быть задача повышения уровня и качества жизни наших граждан. Это занятость, здравоохранение, образование, экология и культура. Все, что важно для человека, ведь именно запросы, исполнение, точнее, запросов общества, наказов избирателей определяют эффективность власти, включая и законодательные органы. При этом ваша миссия, вы это, конечно, знаете, не только в принятии законов. Долг каждого депутата – держать постоянную связь с избирателями. Знать, что происходит на земле, знать нужды людей, быстро на них реагировать. Добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов. То есть быть действительно народными представителями. Уважаемые коллеги, позавчера мы обсуждали с лидерами парламентских партий результаты прошедших выборов. Их значение для страны, хочу повторить еще раз, и высокая явка, и итоги кампании вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы. Единство народа перед лицом исторических вызовов. Люди голосовали за свою страну, за Россию. Показали решимость бороться за Родину и за наше будущее.

0: Именно в этом заключается общая программа, программная база и прямое обязательство партий, представленных в Государственной Думе. Конечно, повышенная ответственность на фракции большинства. Уверен, «Единая Россия», как и прежде, будет следовать демократическим принципам, выстраивая диалог с коллегами из других фракций, за которыми тоже, хочу это подчеркнуть, голоса миллионов избирателей, миллионов наших граждан, и нужно относиться к ним с уважением. И, конечно, рассчитываю, что и в новом созыве ключевые решения, определяющие судьбу страны, нашего народа, будут приниматься при солидарной, консолидированной поддержке всех парламентских партий и депутатов. Потому что все мы единомышленники и соратники в главном стремлении к успеху, безопасности и процветанию нашего Отечества. Спасибо большое. Желаю вам плодотворной работы. Спасибо большое. Успехов.
1: Это было выступление президента России Владимира Путина на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Буквально через пару минут в программе «День главное» обсудим и речь президента, и новый состав Думы, и распределение комитетов и комиссий, и реакцию рынков. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
8: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
3: 6+.
9: Если брать историю вообще фитнеса не только в России, чем больше проникновение фитнеса в население, тем больше растет номинальное потребление. В России среднее проникновение фитнеса всего лишь 5% населения, так чтобы вы понимали, в США 25%. Ну то есть вот это разбег.
10: Панки бизнеса.
11: Программа о предпринимателях, которые не играют по правилам. Таня Маркевич и Даня Терентьев встречаются с героями, которые ломают шаблоны, не боятся рисковать и делают то, на что другие не решаются.
10: По средам в 21:00 на радио РБК. Рынки на радио РБК.
12: Ключевые события,
10: инсайты и прогнозы,
12: аналитика и комментарии экспертов.
10: Только проверенные данные
12: в прямом эфире.
10: По будням.
11: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
10: American Airlines. Один пассажир и многомиллионные проблемы.
12: Правила игры кажутся незыблемыми, пока кто-то не проявляет чудеса изобретательности или чудеса доброты. В 1987 году авиакомпания American Airlines придумала, как ей казалось, гениальный маркетинговый ход. Безлимитный пропуск за $250 000, с которым можно пожизненно летать первым классом. Расчет статистики был таким. В среднем крупные бизнесмены тратят на перелеты 10 тысяч в год, то есть за 10 лет 200 тысяч, а значит фирма в любом случае остается в плюсе. Спустя 2 десятилетия, не без помощи частных детективов, перевозчик еле-еле аннулировал билет финансиста Стивена Ротшильда. Его активность обошлась American Airlines в $21 000 000. Оказалось, предприимчивый пассажир бронировал несколько рейсов на один день, не зная, на какой успеет, что мешало продаже другим людям. Еще один пример упущенной выгоды для фирмы – налоги, сборы, питание, дополнительный пропуск для спутника за 150 тысяч. Данная опция тоже была, и Стив использовал ее для комфортного полета в одиночестве, просто резервируя соседнее место, например, под именем «Сумка Ротштейн». Но надо отдать должное, что часто он предлагал такой вариант случайным незнакомцам в аэропорту, тем, кто по разным причинам или не мог купить билет, или опаздывал на рейс. Именно эти добрые дела стали причинами отзыва безлимитного билета. American Airlines обвинила инициативного

0: финансиста в нарушении правил передачи пропуска третьим лицам.
1: Ошибка на миллион. Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает международный гроссмейстер, обладатель Кубка мира ФИДЕ и чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Корякин.
4: Из шахматной литературы я однозначно рекомендую книгу Юрия Вербаха «Путешествие в шахматное королевство». Она как раз для начинающих шахматистов, для детей, наверное, в первую очередь. И она учит основам игры. Я по ней занимался в детстве как раз. Книга написана на доступном, понятном языке. Детям интересно, увлекательно и познавательно. Я читал эту книгу, когда мне было лет 6-7. Можно сказать, что после этой игры у меня пошла самая настоящая тяга к шахматам.
2: Юрий Авербах, Михаил Бейлин. «Путешествие в шахматное королевство». 32 незатейливые на вид шахматные фигурки на 64-клеточном поле. Вот и все шахматное королевство. О множестве королевств, великих и малых, рассказывает история. О том, как королевства рождались, расцветали, становились все могущественнее и могущественнее. О том, как вели бесконечные войны, побеждали и терпели поражения. О том, как рано или поздно уходили в небытие. А маленькое шахматное королевство стоит незыблемо вот уже 1500 лет, и конца ему не видно.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: День главное.
1: Это «День главное». Программа одновременно выходит на телеканале и радио РБК. В студии Павел Демидович
2: и Елизавета Скопцова.
1: Обсудим во второй половине часа рост плановых тарифов ЖКХ. С завтрашнего дня в среднем по стране они вырастут на 11,6%. Насколько такая индексация обоснована и насколько чувствительной будет для граждан, спросим у наших гостей. А начнем с первого заседания новой Госдумы 9-го созыва. Несколько минут назад на нем выступил Владимир Путин. Он призвал депутатов к выполнению национальных задач, в этом числе повышение обороноспособности страны, поддержка семей, рост демографии и благосостояние граждан. Вот такие тезисы. А в целом есть уже результаты первые по составу Госдумы. Вячеслав Володин вновь на второй срок избран председателем, и главы комитетов, их в этот раз 34, а не 32, тоже назначены. Обсудим, что
2: и с нами ждет. В студии руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. Алексей, первое заседание новоизбранной Госдумы. Каковы ожидания и что наиболее индикативного услышали в выступлении президента?
3: Ну, первое заседание носит ритуальный характер, там, наверное, не ожидалось больших прорывов. Важна была тональность президента, который попытался совместить, ну, что, собственно, он всегда и делает, несколько векторов. А какой вектор из векторов будет выбран в тактическом горизонте, это все вопрос политической конъюнктуры. Один вектор модернизационный, новый инвестиционный цикл, который предполагает, конечно, определенную либерализацию рынка и регулирование. Второй посыл – высокий уровень национальной солидарности, сплоченность, важность того, чтобы фракции демонстрировали достаточно высокий уровень единодушия по ключевым моментам. А на самом деле в вопросах модернизации такой единодушие вопрос сложный, потому что когда мы говорим о модернизации, кто-то бежит быстрее, кто-то медленнее. Здесь Дума становится местом для дискуссий, как ни странно, и все такое. Но это, наверное, противоречит вот такой вот как бы посылу на солидарность. Ну и третий вектор – это, конечно, социальная справедливость, защищенность, которая тоже может в определенных ситуациях вступать в конфликт с задачами ускоренной модернизации. Ну вот, собственно, ну, президент постарался эти кубики как-то сложить, обыграть, дать такое завершенное, шарообразное целое, которое пока не вызывает никаких противоречий, никаких возражений ни в одной из сторон.
2: А вот из тех кубиков, о которых вы говорите, вот их финальную расстановку все же будет определять президент, либо законодатели? Или законодателям придется работать с тем, что есть?
3: Павел, мне кажется, это вопрос настолько риторичен, что даже неловко на него отвечать. Вот. Но важно восприятие власти со стороны населения. Я как социолог отвечу. Конечно, Дума не является с точки зрения

0: общества, как бы центром повышенной субъектности, вы так аккуратно бы это, я обтекаемо сказал бы, власть с точки зрения населения не разделяется ни на какие ветви, это некий единый организм, иерархичный организм, понятно, кто на вершине этой иерархии, а все остальное это некие машины, так сказать, инструменты, поэтому голосование за Думу это не выбор какой-то стратегии развития, а это либо жест солидарности с властью, либо попытка в той законодательной базе, основе, которая у нас есть, найти какую-то лазейку и продемонстрировать какую-то фронду, поголосуя, по крайней мере, за тех, кто с точки зрения электората не является в полном смысле приводным инструментом, приводным ремнем. Но вот ожидать того, что люди вчитываются в программы, ищут какие-то стратегии и так далее, наверное, пока преждевременно. От исполнительной власти, конечно, ждут большего, от президента, как одновременно, как бы человек, который консолидирует себе все ожидания, ждут максимально большего, а Дума это все-таки скорее такой ритуальный с точки зрения электората механизм.
1: В Госдуме два новых комитета по уголовному и административному законодательству и комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Исходя из этого, можно ли обозначить какие-то направления законотворчества новой Госдумы, как-то расширятся они или нет, сменится ли фокус, или это какие-то просто формальные административные перестановки?
0: По цифровому развитию искусственного интеллекта, да, это линия, которая находится на пике интереса модернизационного крыла, что ли, вот, можно сказать, в управлении государством, но и президента регулярно поднимает эту тему, и мы видим, насколько сейчас сложным становится общественный рельеф и общественная дискуссия вокруг искусственного интеллекта, поиск баланса между рисками и возможностями, это не только российская, это глобальная история, это возможность даже какого-то международного диалога, о чем там, например, некоторые бизнесмены российские стали призывать, давайте мы найдем общую как бы проблему не в России, Украине, там, а, скажем, в проблеме искусственного интеллекта, это я Мельниченко цитирую, вот, да, это как раз ожидаемая история. По уголовному законодательству это интересная история. То есть вот это очевидно, возможно, это некий пас предпринимателям РСПП, которая призывала развивать законодательство, снижать риски, связанные с инвестиционной деятельностью, с защитой собственности, с венчурными проектами и так далее. Возможно, это как раз вот история, связанная скорее с развитием, и мы это ожидаем. Ну, это гипотеза, конечно.
2: Да, посмотрим, как будет работать комитет, потому что, с одной стороны, он мог бы стать раздражителем для части силовых органов, с другой стороны, важен будет его состав и коммуникация с соответствующими министерствами и ведомствами. С нами на связи генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий, добрый день. Еще один из тезисов, который прозвучал в выступлении президента, о том, что федеральный бюджет должен быть сбалансированным и реалистичным, разрушающий популизм надо исключить. Это намек на кого, на какой популизм, какие силы его представляют?
3: Ну, намек это, безусловно, адресован левым силам. В ходе избирательной кампании и Коммунистическая партия, и Справедливая Россия, и отчасти ЛДПР выступали с жесткими инвективами по поводу проводимой бюджетной политики. Вот. И уже на встрече, кстати, президента с руководителями партий, прошедших в Думу, вот этот вот тезис о солидарной ответственности, он уже прозвучал. Но сегодня он, так сказать, усилен вот этой инвективой против популизма.
2: Дмитрий, а вот возвращаясь к солидарной ответственности, хотелось бы понять, содержательное наполнение этого тезиса, потому что формально есть доминирующая партия, которая для принятия ключевых решений голоса соседей по Думе вовсе не нужна.
1: Да, напомним, что у «Единой России» 349 мандатов, у всех остальных в сумме около 100.
3: Да, у «Единой России» есть конституционное большинство, и оно, несомненно, упрочилось по сравнению с 2021 годом. Вообще, доминирование более выражено, это несомненно. Но солидарная ответственность означает общую ответственность парламента и правительства за проводимую политику. Есть Курс, который планируют проводить, да, исполнительные

0: власть, он в базовых своих чертах обозначен вот на встрече с руководителями партий, обозначен президентом сегодня. И президент рассчитывает на поддержку Думы как института. Ну, ясно при этом, что в Думе есть конституционное большинство у партии большинства, да, у «Единой России». Вот, и, так сказать, для, цинично выражаясь, для голосования поддержки это не нужно, но нужна общая солидарная ответственность Думы как института. К этому президент и призывает. Дело не в том, что «Единая Россия» не может провести каких-то мер в сфере, допустим, налоговой, бюджетной или тарифной политики. Дело в том, чтобы остальные фракции понимали логику действий исполнительной власти и парламентского большинства и разделяли ее.
1: А вы какого голосования по бюджету ждете? Те же левые силы, вами упомянутые, могут ли какие-то прения в части налоговой донастройки инициировать? Я напомню, что анонсировано распространение прогрессии НДФЛ, например, на пассивные доходы, ну и другие тоже.
2: Ну да, и у нас еще нет пока полных данных по структуре расходов и доходов бюджета. Думаю, что с доходами здесь все менее прозрачно, а расходы всегда вызывают, ну, большее внимание и фокус.
1: Да, ждем прений или единогласно какого-то решения?
0: Я ожидаю следующего сценария. Значит, будет увеличена прогрессия налогообложения в целом, не только в том бюджетном законопроекте, который сейчас будет рассматриваться. Это тренд, который уже задан правительством, задан Министерством финансов. И, так сказать, это продиктовано теми вызовами, которые перед страной стоят, в том числе вызовами финансирования расходов в сфере оборонной безопасности. Вот, поэтому здесь, так сказать, обсуждать нечего. Что стоит обсудить? Каким образом бюджет будет поддержан? И это политика. Моя точка зрения, коммунистическая партия, как и всегда, ватировать бюджет не будет. И в этом проявится ее традиционная, так сказать, оппозиционная роль. Что касается новых людей, ЛДПР и «Справедливая Россия», то их позиция, мне кажется, может быть дифференцированной. Нельзя говорить о том, что, на мой взгляд, сегодня нельзя говорить о том, что голосование по бюджету будет консолидированным для всех фракций, кроме КПРФ. Я этого не ожидаю. Я ожидаю более дифференцированную картину в оппозиционных фракциях и то, что коммунистическая партия не поддержит, не ватирует бюджет.
1: Дмитрий, вас тоже хочется спросить про баланс влияния между законодательной и исполнительной властью. Вот Конституция 2020 года несколько расширила возможности Госдумы. Например, раньше президент согласовывал кандидатуру премьера с Госдумой, теперь там другой глагол, она эту кандидатуру утверждает. И то же самое с Кабмином. То есть утвержденный Госдумой премьер должен ей же принести имена потенциальных министров. Учитывая вот новый состав нового созыва, 9-го, может ли, опять же, какое-то влияние законодательная власть здесь иметь на исполнительную иное, чем прежде?
0: Я бы не говорил все-таки о Конституции 2020 года. Конституция-то у нас 93-го года. В 2020 году туда были внесены изменения. Ну, это просто замечание. Я полагаю, что действительно возможности влиять на кандидатуру премьера и на кандидатуры ведущих деятелей кабинета, вице-премьеров у Думы выше, чем в 2021 году, да, когда предыдущая такого рода процедура производилась. При этом я полагаю, что большинство, которым располагает «Единая Россия», не создаст каких-либо проблем президенту и правительству в, собственно, формировании кабинета и в проведении, значит, курса. Но, тем не менее, вот эти формальные, назовем их так, согласовательные процедуры и по кандидатуре премьера, и по кандидатурам ведущих деятелей кабинета, я считаю, что эти процедуры будут более продолжительными и более детальными, что ли. Вот этого я ожидаю.
2: Дмитрий, большое спасибо. К нам готова присоединиться эксперт по фондовому рынку компании БКС «Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Людмила, тезис про сдержанность части бюджетных расходов, насколько он соответствует взглядам инвестиционного сообщества и в целом те предложения по изменению налоговой нагрузки.

0: нагрузки и информация, которая появляется по бюджету. Что для вас кажется важным и какой информации вам пока не хватает? Зачем вы будете следить?
1: Добрый день. Да, действительно, те планы и параметры, которые пока были озвучены публично, они, конечно, вызвали негативную реакцию на рынке. В первую очередь мы это видим по динамике гособлигаций. Индекс гособлигаций RGBI у нас опустился в район июльских минимумов, панических распродаж. И что здесь отпугивает рынок? В первую очередь рост... Сам факт бюджетного дефицита отпугивает, да, потому что, возможно, он будет больше, чем планируется, да, как это было в предыдущем.
0: То есть рынок не выкупает дефицит в 2% в 2027 году?
1: Да, рынок может рассчитывать на то, что заявлена одна цифра, а по факту дефицит бюджета будет выше. Uh-huh. Второй момент – это проинфляционные факторы, которые заложены в бюджет. Это... более резкая индексация тарифов, это рост налогов, который в конечном итоге также скажется на конечном потребителе, на конечных ценах, и это вызовет определенный виток инфляции. Да? И вот это анализ оценки проинфляционных факторов вкупе с денежно-кредитной нашей политикой может давать негативную переоценку гособлигаций, потому что неизвестно, как на это отреагирует Банк России. Да, мы об этом узнаем лишь на предстоящем заседании октябрьском. Соответственно, вот это те опасения, которые присутствуют сегодня в рынке.
2: Людмила, а вот это предложение обложить ПИФ налогом на прибыль в размере 15%, конкретно вот сколько будет стоить инвесторам? Вижу новость, что уже ассоциация инвесторов попросила этого не делать.
0: Нет, сложно. Там на самом деле сложнее. Ассоциация попросила дифференцировать этот налог, да, в части кооперативных и рыночных фондов, закрытых паевых фондов и открытых. Там на самом деле более сложный.
2: В общем, есть ли, опять же, компромиссный сценарий, который готов инвесторов удовлетворить?
1: Ну да, насколько я понимаю, есть компромиссный сценарий в части открытых и закрытых ПИФов, да, то есть предлагается по закрытым ПИФам повысить налоги, а по открытым оставить ту налоговую оптимизацию, которая сегодня доступна инвесторам. Но, конечно, в целом все равно налоги на пассивные доходы – это негатив для рынка капитала, это может способствовать какому-то оттоку, это не способствует, так сказать, развитию фондового рынка. В целом.
0: Спасибо,
1: это довольно жесткие
0: меры. Спасибо, Дмитрий. Вот хотелось бы задать вопрос по новому составу Государственной Думы. Он обновился более чем на 40%. Какие-то изменения в работе Госдумы это повлечет, либо машина налажена?
3: Я считаю, что машина налажена. Действительно, депутатский корпус обновился очень существенно. И в наибольшей степени, кстати, обновился состав фракции «Единой России» благодаря процедуре праймерис, уникальной, в общем, процедуре. Вот. Но механизм, так сказать, налаженный, не стоит трогать налаженный механизм. Вот. При этом, на мой взгляд, была когда-то заложена очень разумная схема с определением председателя комитета, заместителя председателя по деловым качествам и способности к менеджерским решениям. Она, кстати, значит, этот принцип был подтвержден тоже на встрече с руководителями партии, подтвержден Владимиром Путиным. Вот, это, на мой взгляд, верная логика. Логика квотирования, которая до этого существовала, она, так сказать, в принципе, квотирование занятия постов глав комитетов и заместителей глав комитетов, она, в принципе, порочная. Вот та, которая существует, она конечно, лучше. Ну и те... так сказать, новые комитеты, которые появляются, они показывают, что парламент, наша Государственная Дума готова к серьезной детализации работы. Да? Ну, тут вычленяются, значит, это цифровое направление, вычленяются уголовное законодательство и административное отдельно. Вот. То есть детализация в работе, профессионализация в работе Государственной Думы усиливать. Если можно, реплику по поводу процентных расходов. Я полагаю, что... прошу прощения, процентных доходов. Я полагаю, что реакция рынков на усиление

0: налогообложение пассивных доходов, в том числе процентных, будет кратковременной. Системной, долгосрочной эта реакция не будет. Почему? Потому что, во-первых, это давно планировавшаяся мера, во-вторых, она инвестиционным сообществом, как я представляю, достаточно хорошо считывалась в правительственной политике, так сказать, поствыборной.
1: Да, так, Дмитрий, что, соглашусь, просто пока она выглядит фронтально, инвесторов будет. Это беспокоит. А Алексей, у нас это буквально одна минута.
2: Да, Дмитрий, скажите, а вот призыв в Государственную Думу большого слоя фронтовиков как-то повлияет и на риторику, и на политическую стилистику, и, может быть, на законодательные какие-то решения? Дадут ли им какую-то субъектность, что ли, этой группе?
1: Дмитрий, 40 секунд у нас осталось.
0: Я считаю, что субъектность у фронтовиков, у ветеранов, конечно же, есть. Но их сила не в квоте, и, собственно, они не по квоте прошли, а в способности принимать как раз решения в рамках тех компетенций, просто говоря, там, в рамках комитетов, да, отраслевых, в рамках которых они будут работать. Они востребованы, и эту востребованность мы, несомненно, будем наблюдать.
1: Большое спасибо. С нами были Людмила Рокотянская, Дмитрий Орлов, в студии Алексей Фирсов. Сейчас мы прервемся на рекламу, а затем про ЖКХ.
3: Сразу видно, холодная голова, расчетливый ум. Вот я думаю, из таких, как ты, на самом деле, и закалялась сталь.
4: Ага, из таких, как я, и зарабатывали все.
5: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10. Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?» Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
6: КВЛ, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанга, Рейдуа, Лисия, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. РБК тренды.
5: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса – принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.
6: Радио РБК. Решающий голос.
7: Каждую ночь, пока ваш ребенок спит, в его голове идет грандиозная работа. Вы можете напрямую влиять на ее качество.
5: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день в эфире радио РБК. Что это было? В эфире.
8: Вы отметили, что людям нужно вот прям уже неконтролируемого экстрима. То есть никогда это безопасно, там, прикормленная акула или контролируемое восхождение на условный Эверест. А вот прям, чтобы было по-настоящему хардкорно. Людям не хватает драйва в обычной жизни или что?
9: Я думаю, что это связано с тем, что многие такие популярные или хайповые локации, они на самом деле убирают весь элемент риска, а люди как раз хотят идти рисковать. И от этого появляются, скажем так, черные райдеры, которые пускаются по запретным склонам, зачастую никого об этом не уведомляя. Отсюда и дайвинг с превышением допустимой глубины, отсюда и катание на снегоходах зимой, потому что кажется, что вот это приближает тебя к той самой грани. Она сейчас довольно опасную тенденцию, кстати, приобретает, потому что зачастую, пытаясь угодить спросу, который очень высок, появляются организаторы, которые не гнут

0: внушаются предлагать услуги, расхваливать, делать огромную рекламную кампанию, при этом не нести никакой ответственности. И по факту это такой авантюризм до первого происшествия.
1: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: День главное.
1: Это «День главное». Программа одновременно выходит на телеканале и радио РБК. В студии Павел Демидович.
2: И Елизавета Скопцова.
1: И с нами по-прежнему руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. Алексей, спасибо, что сегодня с нами. Обсудим повышение тарифов ЖКХ. С завтрашнего дня в среднем по стране они вырастут на 11,6%. В каких-то регионах на 8%, в каких-то на 22%. Разброс существенный. С начала года в январе тарифы уже повышались на 1,7%. То есть суммарно 2026 нам дает прибавку в 13,3%. Ну и стоит добавить, что обычно эта плановая индексация происходит в июле. В этот раз ее перенесли на период после выборов в Госдуму.
2: Ну, если исходить вот из моей такой внутренней социологии как журналиста, то тема, связанная с ЖКХ, всегда вызывает у нас наибольшее число отзывов. И что говорит о том, что тема... Не то чтобы по-прежнему, но всегда является острой. Или да, острота спадает?
3: Да, конечно, потому что, ну, понятно, что эта цифра более-менее коррелирует с инфляцией, но одно дело, когда растут цены в магазинах, и у покупателя формально есть выбор, купить, не купить, поискать дешевле. А ЖКХ – это та сфера, где выбора, собственно, нет. Вот ему пришла платежка, он хочет, не хочет, но должен платить. И в этой ситуации ощущение болезненнее, тревожнее, потому что у него нет свободы, вот его просто поставили перед фактом.
1: Угу. В этом плане перенос на октябрь будет более или менее чувствительным. Летом-то платим меньше, то есть менее заметен рост.
3: Ну, здесь все объяснимо. Действительно, выборы в Госдуму и какие-то раздражители максимально снимались, как бы переносились. В общем-то, да, наверное, здесь адаптация такая быстро не произойдет. Но вот что поделаешь.
1: Послушаем наших гостей. На связи юрист и председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин. Константин, приветствуем. Расскажите, насколько обоснованно и как считалось, насколько отличается от предыдущих лет индексация 2026-го, вот нынешняя?
4: Здравствуйте. Я по цифрам хотел добавить, что вообще-то предельный индекс, который утвердило федеральное правительство, это 18%. Регионы могут в определенных случаях превышать его. Например, Ставрополье известный кейс, когда 22% утверждено и есть право увеличить в два раза. Есть регионы, как Удмуртия, там 30%. И очень важно, мы сейчас говорим в среднем о среднем индексе по всем видам коммунальных услуг. То есть даже внутри этого среднего предельного индекса по отдельным видам коммунальных услуг повышение может быть как больше, так и меньше. Вот Москва, самый крупный бюджет, отметилась тем, что вместо 15 предельных средний индекс будет 12%. То есть повышение все-таки выше, чем 11%. 11% предельный индекс был в 2025 году, и по статистике получилось так, что повышение в целом составило 18%. Если экстраполировать данные прошлого года, если так будет происходить реальное начисление или утверждение тарифных решений в регионах, то тогда можно предположить, что вот этот предельный индекс 18, он даст нам реальное повышение около 20-22% в среднем. Повторюсь, в определенных регионах это повышение меньше, в определенных выше. Но если брать в среднем температуру по больнице, как говорится, то тогда надо готовиться где-то вот 18-20%. Это реальный рост тарифа, который сегодня в этом году, вот с 1 октября, будет.
2: Константин, вот если говорить о темпах роста стоимости тех или иных услуг, холодная, горячая вода, водоотведение, отопление, вот вы указали на то, что темпы очень существенно разнятся, иногда наполовину. А есть ли экономическое обоснование, почему? Там стоимость горячей воды вырастает на 15%, а одновременно, предположим,

0: Положим, посмотрим отопление на 10. Экономика там прослеживается?
1: Значит, тут есть объективные и субъективные факторы. Объективные факторы заключаются в том, что большему росту подвержены те виды коммунальных услуг, которые в конкретном регионе недофинансированы, и это влияет на качество, надежность, безопасность и так далее. Ну, например, у нас традиционный недооцененный вид коммунальных услуг – это водоснабжение и водоотведение. И в прошедшем году, и в текущем летом это было фокус внимания, потому что были аварии в крупных областных центрах, таких как Екатеринбург, Бадабо, значит, населенный пункт был отключен от водоснабжения. То есть состояние труб и сетей водоснабжения самое плохое. Поэтому там ожидается больший рост, но надо понимать, что в весе платежки, например, вода занимает в силу низкой базы не такое большое значение. Самое большое вес – это, конечно, отопление. Поэтому повышение даже на 10% по отоплению дает суммарно больший рост платежки, чем, допустим, по воде. Поэтому мы ожидаем так, что отопление будет меньше всего относительно вида коммунальных услуг. Электричество будет в среднем, оно на нормальном состоянии, в хорошем состоянии, если так можно выразиться, в худшем положении у нас водоснабжение. Поэтому в процентном отношении мы ожидаем большего роста именно по водоснабжению.
0: Алексей, спасибо. Алексей, просто когда мы говорим о жилищно-коммунальном хозяйстве, мы часто вот спускаемся на уровень платежки, хотя на самом деле в любом крупном городе жилищно-коммунальное хозяйство – это не только коммунальная сеть, но общественное пространство, парки.
2: Вот на этом уровне у нас... Подъезды, дворы.
0: Вроде бы неплохо.
2: Да. Парки, наверное, не так входят, в общем-то. А вот, конечно, придомовые пространства и все прочее. У нас вот интересно, что вообще происходило с городами за последнее время. Они действительно сделали очень хороший рывок, очень многие территории в плане благоустройства, внешнего благоустройства. Появились симпатичные улицы, пешеходные пространства, скверы, блоки, набережные. Да, все это строилось. Это такая внешняя, очень комфортная для, и для власти... История, которую можно предъявить, из которой можно сделать, ну, хорошую подачу, картинку и так далее. А вот вглубь и социальные инвесторы, и власть лезть особенно не торопились, потому что там черт ногу сломит. Там состояние сетей, состояние труб, ну, и так далее, и так далее. Но Москва пошла по особому пути, она создала ГБУ «Жилищник», и это, конечно, датируемая история, спорная, но, может быть, для Москвы это оказалось оптимальным моделью, но применимо только к одному региону, к сожалению. Вот. А в остальных это оказалось такой темной зоной. И вот сейчас, вот чем больше это будет откладываться, мне так кажется, тем больше будет формироваться потенциал роста в будущем. Потому что деградация происходит. Внимание этой сфере уделялось гораздо меньше. Платить все равно рано или поздно придется. Вопрос нам или нашим детям.
3: Ну да, не хочется упрощать, но как будто отремонтировать подъезды легче, чем переложить трубы. У нас износ примерно в 40% оценивался именно сетей ЖКХ в России. И обычный человек думает, как ему тариф повышает, все это на благоустройство, обновление сетей. Ну, пока у нас редкий декабрь обходится без новостей о том, что где-то что-то прорвало, как только похолодало.
0: Жилищно-коммунальное хозяйство очень капиталоемкая история. Частный бизнес туда приходит без особой охоты. Ну, механизм мы пытаемся создать на протяжении десятилетий, но эффект не особо значим. С нами на связи директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики Илья Долматов. Илья, добрый день.
4: Да, добрый день, коллеги.
0: Илья, с вашей точки зрения, жилищно-коммунальное хозяйство, вот на протяжении многих лет мы обсуждали в этой студии в том числе возможность привлечения частного бизнеса в этот сектор экономики. Не могу сказать, что были бы видны какие-то особые успехи. Почему?
4: Ну, на самом деле, то, с чего вы начали, что заниженные тарифы и довольно-таки такая сдерживающая политика на их увеличение в последние годы, собственно, пожалуй, это ключевой ответ, почему частные...
0: Илья, сразу же парирую вот из нашего чата, извините, вот Владимир написал, почему тарифы поднимаются выше уровня инфляции, и такое будет продолжаться дальше? Видите, как это воспринимается?
4: Нет, ну смотрите, вот еще раз, давайте вернемся лет на 10 назад. Вот на протяжении последних 10 лет у нас тарифы в целом, в среднем, росли ниже инфляции. Что это означает? Это означает, что, по сути, в реальном выражении тарифы снижались. Вот, это как бы первое.

0: находится на там, среднем уровне по экономике. Когда мы говорим сейчас, переходим, по сути, к тарифной политике инфляции плюс, то и обосновываем, да, и органы власти обосновывают это в первую очередь тем, что действительно нам нужны инвестиции в модернизацию, в развитие инфраструктуры, которая действительно за последние годы довольно-таки сильно обветшала и требует ну, таких кардинальных мер. Была ставка на бюджетное финансирование, но она не оправдалась. С бюджетом у нас, к сожалению, есть определенные сложности. Ну и где-то раза в три, как минимум, те, скажем так, ожидания от бюджетных вливаний, они там существенно снизились. Сейчас, ну, еще ситуация как-то ухудшается. Поэтому здесь чудо не произошло, и сейчас, ну, государство действительно, мне кажется, поэтапно, не так резко, но пытается ситуацию изменить и, ну, включает в тарифы на, там, тепловую энергию, на водоснабжение, там, инвестиционную составляющую, с тем, чтобы у предприятий был источник для проведения модернизации. И, соответственно, это, на мой взгляд, ну, должна в какой-то степени сказаться и на, ну, более таком благоприятном отношении инвесторов в эту сферу. Но еще раз говорю, одномоментно этого не произойдет.
1: Да, Илья, нынешнего повышения, учитывая, что у него некий такой догоняющий характер, как вы сказали, достаточно, чтобы обновлять сети настолько, чтобы это было заметно, чтобы меньше происходило аварии, поддержания, да, какого-то.
0: Ну, смотрите, еще раз подчеркну, там, за 1-2 года, конечно, чудо не произойдет, да, сети там не обновятся и так далее. Это, на мой взгляд, может, опять-таки, в среднем по стране переломить ситуацию с деградацией сетей, то есть когда у нас все-таки ветшает меньше, чем обновляется, да, нам нужно этот тренд переломить, сейчас у нас ветшает больше сетей, чем их обновление идет. Ну, вот опять в цифрах, например, у нас сейчас сети меняются в размере 1%, хотя в стратегии ЖКХ написано, что нам нужно достичь 2,5%, а лучше 5% замены сетей в год. Да? То есть, еще раз подчеркну, просто прочувствуйте масштаб. То есть, 2,5 раза, а лучше в 5 раз увеличить темпы обновления сетей в год. Это вот задача, нереально, которая, ну, на государственном уровне стоит. Соответственно, отсюда и вытекает экономика, что это нужно. Но тарифы так не растут. Ни в 2 раза, ни в 5 раз. Такого не происходит. Поэтому, конечно, ожидать чуда за там, год-два не получится. Это первое. И второе, нужно смотреть на конкретные коммунальные предприятия, потому что их тысячи в стране, и ситуация у всех, в общем-то, разная.
1: Спасибо, Илья, спасибо. У нас еще один гость ждет, руководитель группы по аналитике в энергетике консалтинговой компании КЭПТ Сергей Роженко. На связи. Сергей, приветствуем.
2: Добрый день.
1: Как вам мнение коллег? Согласны ли вот с тем, что нынешнее повышение меньше, чем могло было быть? Это я интерпретирую. И в целом, насколько оно чувствительно для потребителей и как скажется на состоянии системы нашей?
2: Опять здесь, наверное, скажу в двух ипостасях. Как, с одной стороны, как эксперт, а с другой стороны, как простой житель многоквартирного дома, конечно, любое увеличение тарифов, оно болезненно воспринимается, очевидно. И, ну, как просто сам житель, скажу, что, конечно, хотелось бы эту динамику всегда удерживать как минимум ниже, чем растут реальные доходы. Но сейчас ситуация, к сожалению, не такая. С точки зрения энергетиков, ну, энергетика, как и вся коммунальная сфера, как и любая другая, это сфера, где также работают люди, которые тоже получают зарплату, и очевидно, что вот это повышение тарифов, оно в определенной мере назрело. Вопрос, здесь подытоживая, о чем говорят коллеги, важно, наверное, понимать, что вот это повышение имеет две причины. Одна – это просто реальная инфляция в стране, которая там по отдельным категориям, очевидно, выше, чем номинальные значения. Приходится это учитывать, чтобы просто не остановить ремонтные кампании. А вторая, вот, более важная история, когда мы сейчас находимся в таком под двойным давлением. С одной стороны, высокая инфляция в стране, а с другой стороны, накладывается потребность к ускоренной модернизации инфраструктуры. И мы таким двойным ударом, который нас заставляет вот, ускоренными темпами эти тарифы так или иначе наращивать. Вот о чем коллеги говорят, например, если мы говорим про замену сетей, то в среднем, например, труба отопления живет 30 лет. Это что значит, что там, условно, один делишь на 30, получаешь 3,3%, надо каждый год менять. И вот эти проценты, о которых коллеги говорят, Если мы говорим, что у нас, мы меняем 1% в год, ну, мы тогда предполагаем, что труба должна жить 100 лет, а очевидно, что она столько не живет. И вот

0: В этой несложной математике мы видим, что просто чтобы стоять на месте, нам нужно двигаться гораздо быстрее, более высокими темпами обновления инфраструктуры. Здесь, ну, наверное, подытожу еще, что я хочу сказать, что у нас очень неравномерная ситуация по России. Где-то коммунальное хозяйство в лучшем состоянии, просто оно более новое, в него инвестировать, а где-то оно сильно запущенное. Поэтому важны не только сами проценты, а и ну, от той базы, которая инфлировалась.
1: Спасибо большое, Сергей. Да, ЖКХ – непростая тема. Напомню, что у нас в студии был Алексей Фирсов. С вами работает Елизавета Скопцова.
2: И Павел Демидович.
1: Оставайтесь на РБК.
3: Автоньюз. Можете ли вы быть уверены, что ваш автомобиль действительно защищен? И я сейчас не про подушки безопасности, камеры и всевозможные электронные помощники. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, почему современные машины – настоящий подарок для хакеров. Австралийский специалист по кибербезопасности решил проверить, насколько уязвим его собственный BYD Shark 6, один из самых популярных пикапов на местном рынке. На то, чтобы взломать автомобиль, эксперту и его команде потребовалось меньше 2 недель. После этого они смогли отслеживать местоположение машины в реальном времени и даже включить встроенный микрофон, чтобы слушать разговоры пассажиров. Но это еще не все. Используя Siri через автомобильную аудиосистему, исследователи смогли получить личные данные со смартфона, который находился внутри машины. В их распоряжении оказались, например, домашний адрес и дата рождения владельца. Кроме того, специалисты получили возможность дистанционно включать дворники и переключать фары. При этом до тормозов или рулевого управления хакеры не добрались. Но сам эксперимент показывает другую проблему. Подключенный к сети автомобиль потенциально может превратиться в устройство для слежки. Похожий эксперимент другая группа исследователей провела с другим китайским электромобилем – XPeng G6. Специалист в реальном времени видел GPS-координаты автомобиля, его скорость, угол поворота руля и даже положение сидений. Кроме того, он смог определить количество людей внутри машины. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произошло. Ну, увидел кто-то координаты автомобиля или включил фары. Но проблема в том, что многие современные машины изначально имеют функции удаленного управления. И для доступа к ним злоумышленнику даже не обязательно находиться рядом с автомобилем. Показательный пример произошел в Китае в начале этого года. Автомобильный блогер Сун Цзюнь смог дистанционно переместить свой BYD по парковке, находясь при этом во Вьетнаме. И вот здесь возникает уже совсем другой вопрос. Если автомобилем можно управлять на расстоянии, насколько далеко потенциально может зайти такой взлом? Теоретически злоумышленнику уже не обязательно искать ключи или физически проникать в машину. Достаточно получить удаленный доступ к ее электронным системам и загнать на эвакуатор.
4: Сразу видно, холодная голова, расчетливый ум. Вот я думаю, из таких, как ты, на самом деле, и закалялась сталь.
5: Ага, из таких, как я, и зарабатывали все.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
7: Рынки на радио РБК.
6: Ключевые события,
7: инсайты и прогнозы,
6: аналитика и комментарии экспертов.
7: Только проверенные данные
6: в прямом эфире
7: по будням.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник
7: в 16:10 на радио РБК.
6: Что это было? В эфире.
9: Интеллект – это маркетинговое название. Нет там интеллекта. Там есть быстрая двухзнаковая переработка всего блока больших данных информации.
4: И компиляция.
9: Да, с такой скоростью, что человек на это не способен. Но у человека есть ряд преимуществ, и именно эти люди

0: никогда не потеряют работу, они могут начинать работать в другой области, но для них и не страшен. Это вот то, что я говорила, который умеет мыслить непривычно, который умеет делать случайные выводы, который не боится совершать новых ошибок, но не повторяет старых. Это люди, у которых есть эмоциональный интеллект, понятие эмпатии, у которых развито критическое мышление.
1: Бизнес-спикер, писатель Ирина Хакамада в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома – в умных колонках. В дороге – в FM-диапазоне. В офисе – на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 15 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенным, заявил сегодня в Госдуме президент Владимир Путин. Он приехал на первое пленарное заседание Палаты 9-го созыва. Глава государства отметил, что все социальные обязательства перед россиянами в новом бюджете должны быть выполнены. При этом, по словам президента, бюджет России должен быть сбалансированным и реалистичным. Глава государства потребовал исключить из бюджета разрушающий популизм. Власти Саудовской Аравии начали расследование инцидента на борту самолета авиакомпании Fly Dubai. Борт приземлился в саудовском аэропорту Табука. Саудовские власти координируют отправку резервного борта, сообщил оператор аэропортов королевства. Власти Израиля рассматривают инцидент на борту как теракт. По данным израильских СМИ, второй пилот, гражданин Омана, нанес ножевое ранение командиру судна, гражданину Эмиратов, и попытался захватить управление. Нападавшего обезвредили пассажиры. Члены экипажа посадить самолет в Табуке помогли находившиеся на борту пилоты. Москва не обсуждала с Вашингтоном смягчение американских санкций в обмен на освобождение политических заключенных. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в России нет каких-либо политических заключенных, поэтому в таком ключе этот вопрос не мог обсуждаться. Владельцы туроператора «Аникс Тур» задержали в Турции по делу о наркотиках и проституции. Нишет Качкар стал одним из 18 подозреваемых. Их задержали в Анталии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ. Всего ордера выданы на 20 человек. Нишет Качкар владеет «Аникс Туризм Групп», сетью отелей и авиакомпанией. Мосгорсуд оставил в СИЗО председателя Совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова. Он находится под стражей по обвинению в хищении топлива у МВД. Сегодня же суд арестовал принадлежащие Мартышову 44% акций «Евротранса». Как сообщает РБК, стоимость пакета превышает 1,5 миллиарда рублей. Шестикратный чемпион Франции «Бордо» продан за 1 евро. Французский футбольный клуб купил английский инвестфонд «Парк Бенч», сообщила пресс-служба команды. Покупатель берет на себя все долговые обязательства «Бордо». Летом 2024 года из-за финансовых проблем «Бордо» был лишен профессионального статуса. В июле этого года команду отправили в 6-й дивизион Франции. Больше новостей на сайте РБК.
2: Пятнадцать часов три минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. Акции Евротранса подскочили на 8,2% сегодня, 30 сентября. На пике котировки достигали 24,5 рублей за бумагу. К 14 часам 40 минутам по Москве рост замедлился до 1,8%.

0: процента до отметки в 23,05 рубля за акцию. Сегодня стало известно, что Савеловский районный суд Москвы по ходатайству следователя МВД наложил арест на 70 миллионов обыкновенных акций Евротранса, принадлежащих председателю совета директоров компании Игорю Мартышову, а это 44% акций компании. Суд 30 сентября рассмотрел жалобу на арест предпринимателя и оставил его под стражей. Индекс Мосбиржи к этой минуте теряет более 0,5%, 2252 пункта прямо сейчас. Нефть марки Brent торгуется в районе отметки $98 за бочку в плюсе на 1,8%. И о валютах на межбанке: доллар 83,07 рубля, евро 94,34 и юань 12,39 рублей. Ну а далее возвращаемся к главной теме дня — инциденту с самолетами авиакомпании Fly Dubai. Сегодня утром Боинг, выполнявший рейс ФЗ-1073 из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия. Он должен был приземлиться в аэропорту Бен-Гурион около 9 часов 30 минут утра, но сел в итоге в Саудовской Аравии. Авиакомпания Fly Dubai подтвердила, что произошел инцидент, не уточняя, какой именно. На борту самолета находилось около 180 пассажиров, включая 27 детей. Большинство из них израильтяне. Одна из пассажирок рассказала международному израильскому телеканалу I-24, как все происходило.
1: Я расскажу коротко, потому что мы сейчас все еще на связи с полицией. Примерно за час или два до посадки мы услышали крики в самолете. Кто-то начал кричать, люди звали на помощь. Затем открыли дверь в кабину пилотов и увидели много крови. Через несколько минут самолет полностью потерял управление. Мы почувствовали, что сейчас разобьемся. Я уже начала читать молитву и говорила, что не могу умереть, что хочу к маме и что не могу с ней так поступить. Израильтяне, которые были в самолете, обезвредили нападавших. Здесь также были медсестра и врач, и они оказали пилоту первую помощь. К счастью, среди пассажиров оказались несколько пилотов. Они взяли управление самолетом на себя, и в итоге мы совершили экстренную посадку в Саудовской Аравии.
2: Я хочу спросить тебя еще раз. Ты говоришь, что на борт действительно проник террорист?
1: Мы пока этого не знаем. Возможно, это был кто-то из членов экипажа. Мы не знаем точно. По крайней мере, я не знаю, хотя сидела достаточно близко.
2: То есть сначала вы услышали крики?
1: Да, мы услышали крики и призывы о помощи.
2: Где вы сейчас, после посадки?
1: Мы сейчас в Саудовской Аравии, только что приземлились. Пилоту, который получил травмы, оказывают первую помощь. Я не очень понимаю, в каком он состоянии, но, насколько я вижу, ему плохо. Мы ждем и пытаемся понять, что же будет дальше.
0: Израильский 12-й канал приводит слова другого пассажира, который заявил, что слышал крики и видел кровь в кабине пилотов. Кроме того, СМИ публикуют фотографии находившегося на борту мужчины, одежда которого была в крови. По данным Flightradar, уже на территории Саудовской Аравии самолет резко начал терять высоту. Он снизился с 34 тысяч футов до 16,5 менее чем за минуту. При этом связь с пилотами была потеряна на некоторое время. Израиль даже поднял в воздух истребители. Некоторые израильские СМИ сообщали, что пилотами были россияне на украинец. Официального подтверждения этой информации нет. Более того, некоторые издания ее опровергают. Среди них главный редактор русскоязычного израильского сайта «Девятый канал» Роман Янушевский.
3: Капитан корабля, гражданин Эмиратов, а напавший на него второй пилот, гражданин Омана. Израильская разведка помогает Саудовской расследовать этот инцидент, и Эмиратам тоже. Пока та информация, которая доступна, кстати, на этом фоне, выросла стоимость акций израильских авиакомпаний «Эль-Аль» и «Исраэр», они подорожали на 5%, просто потому, что в израильских авиакомпаниях традиционно очень и очень строгие меры безопасности.
0: Официальной версии произошедшего пока нет. Что известно точно, это то, что сначала экипаж передал общий сигнал бедствия 7720, затем 7520, который используется при подозрении на захват или незаконное вмешательство. Израильское издание Ynet сообщает, что во время полета пилоты начали спорить, а затем это переросло в потасовку. В результате один из пилотов потерял сознание, а тревожные коды, как предполагается, были активированы непреднамеренно. Официального подтверждения этой информации нет. Драка пилотов во время полета происходит не в первый раз, говорит командир аэробуса А-320, отличник аэрофлота Андрей Литвинов.
4: В моей личной практике было, когда просто командир неадекватный был, я еще вторым пилотом летал. Это, понимаете, издержки современной авиации. Вот во времена Советского Союза, да, была закрепленная система. То есть стали все одни и те же. Вот закрепленный экипаж, командир, второй пилот, штурман, бортинженер. И все летали в одном составе. Иногда меняли эти составы, но это очень редко. Сейчас, когда пилот приходит на работу, приходил, я не знал второго пилота, я его впервые вижу, да, я с ним только познакомился. Вот 5 минут назад, и мне не с ним лететь, выполнять рейс. Вот это считается технологией, которая к нам пришла из-за рубежа, но на самом деле это неправильная технология, потому что люди, когда не знают друг друга, они могут раздражать друг друга, они могут быть неадекватными.

0: ватные друг к другу, я имею в виду. Хотя там все проходят медкомиссию, проходят психологов, да. Но, тем не менее, такие случаи были. Они сначала ввели код 7720, это сигнал бедствия, то есть это отказ какой-то техники или какая-то аварийная ситуация на борту. Потом они поменяли код на 7520, это код захват самолета, вмешивание в управление там или посторонние лица на борту. Ну, не знаю, чем они мотивировали смену кода. Ну, иногда эти коды ошибочно выставляют. Были и такие случаи. Но в любом случае дадут они объяснение, командир и второй пилот, и уже будет тогда понятно. У диспетчера на локаторе высвечивается сигнал, что этот самолет подконтрольный, и теперь надо приоритет отдать этому самолету.
1: Как правило, пилоты проходят серию тестов на когнитивные способности. Речь здесь идет в том числе об анализах памяти, внимания, психомоторики и личностных качествах, а также тест на совместимость, пояснил авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
2: Есть понятие crew resource management, которое подразумевает управление экипажами, чтобы пилоты были психологически совместимы. И это тоже регламентировано и процедурно прописано. И все проходят тестирование, чтобы понять, что, может быть, два пилота, они могут быть идеальными пилотами, но они могут быть несовместимыми. И наоборот, это может быть там лучше, кто-то хуже, да, но они вместе в паре хорошо работают, и это вот такая составляющая. Поэтому здесь по-хорошему вот какой-то будет сбой произошел, будут разбираться, почему это произошло. Компания, это, конечно, большой урон. Кроме как пилотов, кабины пилота, такой сигнал бедствия по умолчанию, по крайней мере, в базе не подается. То есть только вот условно с пульта именно из кабины пилотов. Условно, если старший бортпроводник, который имеет доступ, например, к кабине пилотов, он может зайти и, в принципе, сам ввести этот код. Хотя не уверен, что все по умолчанию как бы умеют это делать. Как минимум, это очень серьезный инцидент, потому что он мог поставить под угрозу жизни не только экипажа, но и прежде всего пассажиров. И отстранение это как минимум до выяснения причин. И оба пилота здесь могут быть связаны, даже несмотря на то, что непонятно, кто из них там начал эту драку, если это все подтверждается.
1: Сейчас все пассажиры находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает, подтвердил представитель Fly Dubai в комментарии для радио РБК. При этом они могут требовать компенсацию за произошедшее. Всю ответственность несет авиакомпания, говорит главный редактор портала для авиапассажиров Frequent Flyers Илья Шатилин.
3: В данном случае, естественно, обоих уволят. Наверное, еще какие-то будут тоже применены к ним административные. Но тут нужны законные меры, так я вам так вот сходу не скажу. Ситуация такая же, как при любом коде на запасной аэродром. Да, если вы в пункт назначения прилетите позже, чем положено, то у вас срываются стыковки, или вы куда-то опаздываете. Соответственно, ситуация такая же, как при задержке рейса по вине авиакомпании. То есть стыковку вам должны обеспечить. Да, если вы также понесли какой-то ущерб, который можете как-то доказать, опоздали там на какой-нибудь другой вид транспорта или там самолет другой авиакомпании, то можно попытаться отсудить также вот эти вот потери, связанные с этой ситуацией. Если это произошло, допустим, там по метеоусловиям там, или по коврам, или почему-нибудь еще, то это было бы сложнее. Здесь чистая вина авиакомпании, да, поэтому это будет достаточно просто разрулить в пользу пассажиров.
1: Инцидент уже привлек внимание высших властей Израиля. Как утверждает местный 12-й канал, премьер-министр Бенямин Нетаньяху созвал срочное оперативное совещание. В израильской армии заявили, что начальник генерального штаба Цахала провел совещание по оценке обстановки с участием командующего ВВС Израиля, начальника оперативного управления, начальника управления военной разведки и других командиров. Впрочем, даже спустя несколько часов после посадки самолета к этой истории возникает довольно много вопросов, отметил главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
4: Данный случай, он абсолютно выпадает из всего ряда возможных историй, которые и ранее могли бы и происходили в гражданской авиации. То есть, чтобы пилоты подрались во время полета, это просто, я даже не припомню подобного случая, потому что пилоты, они не просто так готовят, экипаж формируется, а еще и оценивается и психологическая совместимость. Более того, пилоты, они вообще по-военному дисциплинированные люди, всегда знают грань, где надо, даже когда споры происходят, где, когда остановиться. А то, что сейчас произошло, это абсолютно ужасно, причем не предусмотрено никакими регламентами. Вход в кабинет преграждает бронированная дверь. И если там, за этой дверью, что-то между пилотами происходит, никто не в состоянии вмешаться и как-то изменить ход событий. Хотя, судя по тем обрывкам информации, которые мы сейчас получаем, если пассажиры видели там кровь, то есть получается, что кто-то из пилотов изнутри открыл эту дверь.
1: Премьер-министр Бенямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац направят в Саудовскую Аравию самолеты, чтобы забрать пассажиров, пишет Айнет. Израильская авиакомпания Эль-Аль заявила о готовности оказать помощь. Fly Dubai также сообщила, что отправит резервный борт для возвращения пассажиров. Израильские СМИ узнали подробности драки, произошедшей на борту этого которого

0: самолета второй пилот, гражданин Омана, напал на командира самолета с ножом и криками «Аллаху Акбар», передает агентство «Израиль National News». Что такое способность к партнерствам и почему эта компетенция важна не только предпринимателям, но и бизнес-лидерам? Буквально через минуту в нашем эфире. Слушайте об этом в программе «Soft Skills». Оставайтесь на частоте РБК.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+. Soft Skills.
2: Выстраивание партнерств – одна из самых востребованных надпрофессиональных компетенций как в мировом, так и в российском контексте. К примеру, почти две трети руководителей утверждают, что развитие партнерских навыков повысило их лидерскую эффективность. Меня зовут Игорь Тростников, это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о том, что такое способность к партнерствам и почему эта компетенция важна не только предпринимателям и бизнес-лидерам. В студии РБК соосновательница компании SenseMakers, академический директор программы «Тандемократия» школы управления Сколково Виктория Михайлова. Виктория, здравствуйте.
3: Добрый день, Игорь. Добрый день, слушатели.
2: Способность к партнерству – это про умение договариваться, находить компромиссы, поступать с амбициями. Как вы это определяете?
3: Я определяю это так, что качество, которое отличает в принципе человека от нечеловека. Сейчас мы используем популярное слово «компетенции» как некий навык, который позволяет человеку быть эффективным, зарабатывать. И мы немножко забываем в этом во всем любовь. Так вот.
2: Партнерство про любовь?
3: Конечно, партнерство – это про любовь. Партнерство – это про созидание. Партнерство – это не только про совладение. Партнерство – это не только про то, чтобы собраться, чтобы, извините, запилить какой-то проект, чего-то получить и достичь. Партнерство, в принципе, это наша способность не в одиночестве, а в таком творческом, интересном, союзе продолжать жить нашу жизнь и что-то создавать. Я в бизнесе не знаю ни одного человека, который бы сделал бизнес, и вот он один такой сам по себе. Большая организация – это партнерство. Какое-то дело, в котором нужен другой человек – это партнерство. Взаимодействие двух компаний – это тоже партнерство. Взаимодействие государства, частного бизнеса – это тоже партнерство. Мы с вами живем в партнерствах, и, к сожалению, мы перестали видеть ценность этих партнерств. Очень долго, будучи сфокусированными на индивидуальных качествах лидера, руководителя, человека.
2: Что партнерства дают бизнесу?
3: Партнерства дают бизнесу очень много. Во-первых, они ускоряют развитие бизнеса.
2: Почему?
3: Потому что это сложение компетенций, это сложение знаний, это усиление себя, если говорить о людях, другим партнерам, который точно не такой, как вы.
2: Самые знаменитые партнерства Apple, Стив Джобс и Стив Возник, да, Хьюлетт-Паккард, братья Дуровы. Много можно таких примеров привести. Что вот важно в партнерстве?
3: В партнерстве важно то, чтобы два человека были взаимодополняющими, их что-то объединяло. И вот это очень интересное сочетание такой асимметрии горизонтальной, в которой вроде вы должны не совпасть, и при этом совпасть, делает как раз-таки партнерство тонкой конструкции. Братья Дуровы. Прекрасный пример. Один из них, можно сказать, прекрасный лидер, организатор. Второй прекрасный программист.
2: Визионер,
3: да. Второй прекрасный программист, прекрасный технарь. Я читала их интервью. Они заявляли примерно одно и то же, что их объединяет вот эта вот любовь к свободе, к независимости и любовь к тому, чтобы делать вещи красиво. Можно сказать, это такие художники в IT.
2: То есть важно, что есть какие-то еще взаимодополняющие компетенции. Помимо желания работать вместе, помимо каких-то общих ценностей, помимо общего взгляда на стратегию, еще важны какие-то взаимодополняющие компетенции.
3: Абсолютно.
2: На что еще надо обращать внимание, когда вы строите партнерство? Что надо принимать во внимание? Заходить вообще вот в это партнерство или нет?
3: Очень важно иметь ощущение того, что действительно с партнером вы становитесь сильнее. Это прекрасное чувство того, что, во-первых, и партнер вас усиливает. Вам с ним хорошо, вы окрыленный. Что-то происходит внутри вас. То же самое должно происходить и с партнером, и внутри вот этого союза возникает

0: эти пространства, вы становитесь уже единым организмом, и этот организм начинает жить своей собственной жизнью. На что нужно уделить внимание, это, конечно, вот эти вот внутренние ощущения, и если мы говорим о бизнесе, затем сопоставить их с прагматическими, рациональными пониманиями того, насколько долго, четко, в согласии с правильным распределением обязанностей, ответственности, ролей, власти в том числе, и с умением коммуницировать, вы сможете сделать такой проект, для которого нужно время, где будут препятствия, и вы сможете действительно пойти далеко.
1: Вы бы какой совет дали? Вот с чего надо начать партнерство? Какие договоренности принципиально надо достичь, например?
0: Принципиально нужно согласовать, во-первых, зачем вы делаете что-то вместе. Есть исследования, которые говорят о том, что хорошие партнерства – это те, в которых люди разделяют, буквально я цитирую, единую жизненную миссию. То есть должен быть смысл, должно быть единое видение, та картинка прекрасного будущего, которую вы строите вместе. Конечно же, согласованность по целям. И дальше уже начинается самое интересное, что занимает время. Это согласованность психологического контракта, это согласованность того, как вы взаимодействуете профессионально, как вы работаете. Ну и, соответственно, есть самое простое, это административный контракт. Чаще всего это документ, который фиксирует на бумаге ваши договоренности о том, что вы делаете, как вы делаете, кто что дает, и как вы делите прибыль и потери, которые могут возникнуть в результате этого проекта.
1: Про ценности как договариваться? Мне кажется, вообще это принципиальная вещь, чтобы люди совпадали по ценностям и могли бы в результате какую-то новую ценность формировать.
0: Нет ничего лучше, на мой взгляд, для того, чтобы договориться по ценностям, нежели прожить совместно опыт. Потому что можно декларировать все, что угодно, а вот совместный опыт проживания какой-то ситуации уже показывает действительно, что вы делаете и что вы говорите. У нас есть тоже исследование компании Gallup, которая исследовала успешные партнерства, и обнаружила то, что доверие возникает как результат такой основной ценности, то, что люди говорят, что они будут делать, они делают то, что они сказали, и они коммуницируют на предмет того, что было сделано. И очень часто, ну, это кажется таким, можно сказать, абсолютно очевидным для любого человека правилом, об этом просто забывают. И что-то, если здесь не работает, в этой формуле возникает недоверие. Недоверие приводит к мискоммуникации, мискоммуникация приводит к конфликтам, конфликты приводят к эмоциям неприятным, и эмоции приводят к предательству, а вот предательство уже никак не лечится.
1: Доверие – интересная субстанция. Как она формируется, по-вашему?
0: Доверие формируется на общем опыте и на общем понимании того, как себя нужно вести в разных ситуациях. В основном в ситуациях, подразумевающих непростой этический выбор. В России очень интересно, люди достаточно легко оказывают доверие, и мы видим, что очень много партнерств, совладения фактического в бизнесе существует без какой-то формализации отношений в виде партнерского договора.
1: А это правильно?
0: Скажем так, что это культурная особенность нашего менталитета.
1: Лучше все-таки, чтобы была формальная договоренность, юридически закрепленная?
0: Лучше, чтобы была, конечно, формальная договоренность. Может быть, она будет не юридически закрепленная, а понятийной, но сам факт того, что эта договоренность где-то зафиксирована, позволяет людям не забыть по ходу пьесы того, о чем они договаривались. И зафиксированный договор является гарантией того, что в этом партнерстве будут сохраняться отношения «я окей, ты окей». То есть я имею ценность, ты имеешь ценность. Мы не манипулируем, мы не подтасовываем факты, мы не говорим, что от этого не было, что ты этого не говорил. Поэтому, конечно, очень важно фиксировать. Так вот, возвращаясь к вопросу доверия. Что же такое доверие в нашем менталитете? Это представление того, что другой человек поведет себя по совести в тот момент, когда у него будет выбор по совести себя не повести. И вот здесь начинается очень интересная дискуссия на предмет того, что же такое совесть. На программе «Тандемократия» к нам приезжает прекрасный преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, доктор философских наук Андрей Николаевич Муравьев, и за полтора часа нам рассказывает с позиции классической философии, что такое совесть.
1: Финансовый вопрос. Насколько важно? Вот насколько четко надо договориться о том, как делится прибыль, бизнес, если что, и так далее.
0: Конечно, нужно договариваться достаточно четко.
1: Говорят, надо сразу прям договориться. Первое, о чем надо договориться?
0: Первое, о чем нужно договориться, это не о прибыли, сразу скажу. Первое, о чем нужно договориться, это о психологическом контракте и о совести. Почему? Потому что именно там начинаются проблемы.
1: О доверии.
0: О доверии. Второе. Нужно договориться действительно о каких-то общих пониманиях того, что вы вкладываете, что вы хотите из этого извлечь, и каким образом вы делите горести, если ваш проект будет сложным, потеряете деньги, будет какое-то давление на вас, как вы будете это все переживать. И здесь я дополню в психологическом контракте интересное положение, это как часто и по каким случаям вы можете передоговариваться. Потому что проблема договоренности на берегу заключается в том, что с берега очень сложно предугадать все проблемы, которые будут возникать.

0: как ты дальше поплывешь.
1: Да, как ты дальше поплывешь. И, знаете, есть эта модель форминг, шторминг, норминг, перформинг, модель групповой динамики. Так вот, ошибочно считать, что в тандеме, в партнерстве, не должно быть шторминга. Шторминг является очень необходимым этапом развития партнерства, потому что когда вы чего-то не предусмотрели, получилось так, что есть новая задача, за это никто не отвечает. Вам нужно ее решать, если вы хорошо поругаетесь, поговорите по душам, сядете и научитесь вот такие ситуации решать, то, безусловно, вы вырастете вместе как партнеры.
0: К конфликтам как надо в партнерстве относиться?
1: Я считаю, что к ним нужно относиться спокойно, как к части нашей жизни и как возможности роста и развития. Что такое, по сути, конфликт? Когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, в которой есть две полярности, и, возможно, нет единого правильного решения. То есть, если вы не поспорите, вы не можете найти интересное решение. Если вы всегда кто-то прогибается, кто-то подстраивается под другого партнера, скажем так, что это компромисс, это хорошо, возможно, в определенный период жизни для психического здоровья и согласия, но это очень плохо для решения проблем, по сути.
0: То есть, партнеры должны уметь и свою точку зрения тоже отстаивать. И это должно быть обсуждением.
1: Конечно.
0: А не один подстраиваться под другого или два под третьего и так далее.
1: Абсолютно так.
0: Но смотрите, компания McKinsey нам говорит, что на самом деле только четверть партнерства демонстрирует результат на уровне или выше ожиданий. Остальные партнерства скорее неудачные. Почему?
1: Потому что в начале партнерств очень редко ожидания являются, во-первых, объективными, во-вторых, выраженными, высказанными и осознанными. Например, на программе «Тандемократия» первый модуль мы как раз-таки посвящаем тому, чтобы каждый из партнеров осознал, что он за партнер и с какими ожиданиями он заходит в партнерство.
0: А к вам партнеры приходят только?
1: В основном партнеры, и очень даже хорошо, когда они приходят вместе, семейными партнерствами, бизнес-партнерствами, совладельцы или же коллеги в каких-то больших корпорациях.
0: Хорошо, так что же все-таки убивает партнерство? Можете назвать три, например, вещи, принципиально губительные для партнерства?
1: Я могу даже назвать только одну.
0: Давайте.
1: Это мискоммуникация. Это неспособность коммуницировать из позиции «я имею ценность, ты имеешь ценность», и выдерживать вот эту вот позицию, слышать, слушать друг друга, видеть
0: здесь... Разговор двух взрослых людей.
1: Разговор двух взрослых людей. И в этом есть сложности. Какие сложности? Потому что мы все люди, поэтому у нас возникает стресс. Определение стресса – это потеря доступа к трезвому мышлению. Когда мы не мыслим трезво, мы уже не перестаем слышать и себя, и другого человека. Вторая сложность – это умение доводить одну мысль до финала, то есть не слетать на какую-то другую тему, не переключаться. И вот, наверное, если есть коммуникация и если есть отношение к партнерству как к дисциплине, как к спорту, вы каждый день занимаетесь спортом, да, пропустили, уже не можете так эффективно быть. То же самое, как к дисциплине, где вы не можете себе позволить быть подлым, вы не можете себе позволить быть ленивым и так далее, но вы можете себе позволить быть честным, открытым, говорить, договариваться, обсуждать. Тогда партнерство может быть жизнеспособным, жизнестойким, стрессоустойчивым и, конечно, сталкиваясь со сложностями, в коммуникации находить решение.
0: То есть партнерство – это про общие цели, про общие ценности, про умение договориться изначально, про умение эти договоренности корректировать и, конечно, разговаривать в любых сложных или тем более конфликтных ситуациях.
1: Точно так.
0: Партнероспособность, кажется, что это такая большая, ну, действительно, метакомпетенция. Что там внутри? Если я хочу развивать в себе эту партнероспособность, на какие soft skill мне обратить внимание в первую очередь? Что вот под капотом, как говорят?
1: Под капотом метакомпетенции партнерства лежат четыре домена, четыре такие сферы с разными компетенциями. Первая сфера – это, конечно же, умение быть хорошим партнером. Это компетенция самообладания, эмоционального саморегулирования, рефлексии и понимания своей собственной динамики.
0: Эмоциональный интеллект.
1: Эмоциональный интеллект, можно так сказать. Вторая компетенция – это компетенция коммуникации. Уметь сохранять позицию «окей-окей», уметь говорить, уметь понимать и принимать другого человека с его особенностями, спецификой коммуникации и уметь поднимать сложные вопросы и их решать. Третья компетенция – это компетенция выстраивать профессиональные отношения. Договариваться, структурировать, записывать, делить власть, совместно принимать решения. И, конечно же, доверять партнеру в тех местах, где в бизнесе он может принимать решения самостоятельно. Не стремиться все всегда обсуждать для того, чтобы каждый чувствовал ответственность за свою зону. И последняя компетенция – это умение развивать партнерство. То есть стратегировать вместе, проводить время вместе, развлекать друг друга, вкладывать туда, наверное, способность мыслить ролями не только инвестора или не только операционного партнера, но еще и человека, который приносит свою личность, свои желания, свои вкусы, свои новые знания в это

0: партнерство?
1: Вот зачем мне про все про это знать, если у меня нет партнера? Почему партнерство и партнероспособность вообще важны не только в бизнесе, когда, ну, действительно есть партнер? А если я один компанию создал? А если я вообще не владелец компании?
0: Наверняка у вас есть партнеры в жизни. То есть у вас есть муж, жена, дети, родители. И в каком-то смысле все эти люди ваши партнеры. У вас с ними есть общие проекты, и часто это проекты длиной во всю жизнь.
1: Коллеги по работе.
0: Коллеги по работе, конечно.
1: Совет директоров.
0: Совет директоров. У вас есть соседи, в конце концов, в вашем ЖК, с которыми тоже нужно уметь налаживать партнерство. Это очень хороший тренажер для выстраивания партнерских отношений.
1: То есть партнероспособность – это вообще-то про жизнь, а не только про бизнес. Наверное, поэтому исследование Высшей школы экономики говорит о том, что среди работодателей и студентов в России именно партнерство и сотрудничество. Основательница компании SenseMakers Виктория Михайлова о том, что партнероспособность – это не обязательно навык для тех, у кого есть партнер. Партнерство – это про совместное создание и развитие ценностей. Навык выстраивания продуктивных отношений с любой стороной, от которой зависит ваш результат. До встречи!
2: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
4: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
5: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
4: По будням на радио РБК.
6: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
7: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
8: РБК в цифрах.
4: В Москве находятся три объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь Вознесения в Коломенском, первый каменный шатровый храм на Руси, ансамбль Новодевичьего монастыря и, конечно, Кремль с Красной площадью.
9: Реклама.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: В столице 15:32, в студии Татьяна Калинина. Израиль готовится направить военный самолет в Саудовскую Аравию для эвакуации израильтян после инцидента с самолетом Fly Dubai, сообщила армейское радио Галей Цахал. Сегодня утром самолет Дубай-Тель-Авив подал сигнал бедствия и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. По данным израильских СМИ, второй пилот, гражданин Омана, нанес ножевое ранение командиру судна гражданину Эмиратов и пытался захватить управление. Нападавшего обезвредили. Посадить самолет в саудовском аэропорту Табука помогли находившиеся на борту пилоты. Их гражданство устанавливается. В Генконсульстве России в Дубае заявили, что среди пилотов рейса Fly Dubai россиян не было. Вопрос перемещения российских систем С-400 из Турции в одну из дружественных стран есть на повестке дня. По нему ведется соответствующая работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, спецслужбы России

0: и США продолжают контакты по теме обмена заключенными. Однако никаких политических заключенных в России нет, утверждает пресс-секретарь Кремля. Объемы подозрительных операций по обналичиванию и выводу денег за рубеж по итогам первого полугодия 2026 года уменьшились на 35% в году и составили 20 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. При этом, по данным регулятора, наиболее существенно в два раза сократилось обналичивание в банковском секторе через счета физлиц. Услуги СМС-рассылок в России могут оказывать только операторы связи. Эта мера предусмотрена в третьем пакете против кибермошенников, сообщила Минцифры. Там отметили, что сейчас деятельность агрегаторов массовых рассылок находится в серой зоне. Ведомство также предлагает ввести запрет на продажу предоплаченных сим-карт. МВД России объявила в розыск лидера группы Little Big иноагента Илью Прусикина. По какой именно статье его разыскивают, в базе МВД не указывается. Прусикин включен в реестр иностранных агентов в 2023 году. Правительство Великобритании рассматривает возвращение страны в Евросоюз. Об этом заявил премьер страны Энди Бёрнем. По его словам, действующее соглашение по Брекситу принесло больше вреда, чем пользы. Глава британского кабинета считает, что возвращение в ЕС не единственный вариант развития отношений с Европой. В числе других вариантов – возвращение в таможенный союз с Евросоюзом. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Столица, 15 часов 35 минут. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников возглавит делегацию России на встрече министров торговли G20 в США. Она состоится в городе Милуоки уже в этот четверг. Подробности далее. Ведомстве отметили, что участники обсудят вепонизацию торговли продовольствием, то есть превращение его в оружие. Кроме того, на G20 затронут темы прекращения использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращения избыточных мощностей и хроническое перепроизводство. В конце августа на встречу министров финансов и управляющих центробанками G20 в США приехал глава Минфина Антон Силуанов, что вызвало напряжение между американцами и европейцами. В своем выступлении он назвал основные вызовы для мировой экономики – это рост государственных долгов и геополитическое разделение, которое мешает свободному движению капитала, технологий и товаров. Чего ждать от встречи завтра, рассказал руководитель отдела экономики РБК, автор программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев.
2: Ну, начнем с того, что для России, как вы сказали, это уже не первый визит на форум G20 за последние буквально недели. Помимо Силуанова еще и представители Министерства энергетики там был.
3: Первый замминистра, да.
2: Да. И, с одной стороны, это важно, потому что это, ну, участие в такой мировой дипломатии, в данном случае экономической, торговой дипломатии и в некотором роде преодоление изоляции, да, которая все-таки была у нас и есть в предыдущие годы. С другой стороны, это возможность заявить позиции России по действительно волнующим сейчас глобальным вопросам. И действительно, вы назвали и продовольственную безопасность, и проблемы перепроизводства, но в данном случае у России, конечно, свои позиции, вот, и сложно будет прийти к компромиссу.
4: Заявить позиции России, а какие-то конкретные задачи Москва решает в рамках G20 на министерском уровне? Ждать ли вообще от этого визита содержательных новостей?
2: Давайте не забывать, что G20 это возможность также провести какие-то двусторонние встречи, двусторонние консультации. И понятно, что G20 очень разношерстный форум. Там есть и дружественные нам страны, есть недружественные. Среди дружественных это и Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия и так далее. Я думаю, что такие двусторонние встречи точно будут. Возможно, кстати, и с американскими коллегами. Ну, а что касается содержательных тем, продовольственной безопасности, это, безусловно, сейчас очень актуальная проблема. В принципе, цены, мировые цены на продовольствие весь 2026 год растут и будут расти, скорее всего, до конца года. Можно сказать, что мы оказались в таком идеальном шторме, да, с точки зрения фактора, который воздействуют на эти цены. Это, естественно, и военные конфликты, парализация поставок из Азовско-Черноморского бассейна, с одной стороны, зерна. С другой стороны, естественно, ситуация в Армузском проливе, да. Ну и плюс еще, понятное дело, санкции. Естественно, здесь Россия будет заявлять, что санкции в данном случае являются, ну, таким тоже торговым оружием, да. И, в общем-то, от них страдает весь мир, потому что цены на продовольствие растут отчасти как раз из-за этого.
3: Если коротко, вот такие министерские встречи предполагают больше декларации о намерениях или уже уже подписанные какие-то, может быть, соглашения?
2: Нет, вы знаете, в последние годы G20 перестало быть таким местом, где действительно согласовываются какие-то решения. Мы знаем, что, в общем-то, и итоговые декларации с трудом согласовываются, потому что слишком разные интересы участников.
1: На саммит группы 20, который пройдет в Майами в декабре, пригласили и Владимира Путина. Американский госсекретарь Марко Рубио объяснил решение так. Чтобы решать проблемы, нужно встречаться с людьми, с которыми у вас есть разногласия или определенные трения. Это цитата. Правительство России рассмотрит возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида для регулирования популяции, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Также Кабмин России готовит ряд мер в связи с нападением медведей и формирует перечень регионов, которым выделит дополнительное финансирование для регулирования численности медведей, также заявил Патрушев. Росфинмониторинг предложил вдвое увеличить сроки давности по антиотмывочным статьям. Это следует из законопроекта ведомства на сайте нормативно-правовых актов. Срок предлагается увеличить с 3 до 6 лет. В ведомстве пояснили РБК, что это необходимо для совершенствования выявления правонарушений, так как в сфере отмывания денег и финансирования терроризма они обладают особенной спецификой. В результате у надзорных органов будет больше времени для привлечения кредитных организаций к ответственности за допущение сомнительных операций. Изменения касаются двух административных статей, которые в основном применяются к банкам, рассказала автор РБК Юлия Кошкина.
5: Сами статьи административного кодекса, они написаны расплывчато. У нас есть ответственность для организаций, осуществляющих операции денежными средствами. Но в России в основном это банки. Могут быть расчетные небанковские кредитные организации и так далее. Вторая статья более широко описана. Там просто совершение в интересах юридических лиц сделок и финансовых операций. Но все-таки в общей части обычно банки попадают под эти штрафы за то, что те допустили проведение сомнительных операций своих клиентов, которые привели как раз к обналичиванию, размыванию денег, финансированию терроризма и так далее. То есть как сейчас устроена система финансового мониторинга? Есть множество субъектов, банки, расчетные организации, нотариусы и так далее, которые обязаны информировать Росфинмониторинг о сомнительных операциях клиентов. РФМ на основе этих данных проводит финансовые расследования, которые могут привести к уголовным делам. И вот после судов и прочего к ответственности могут привлечь еще и, например, банк, который это все допустил. И вот тут включается правило срока давности. Сейчас это 3 года, РФМ хочет 6 лет, чтобы было больше времени.
1: Обычно расследование дела об отмыве денежных средств и финансировании терроризма занимает много времени. По этой причине срока давности в 3 года было недостаточно для установления полной причинно-следственной связи, отмечают эксперты, опрошенные РБК. Вероятнее всего, банки, в свою очередь, усилят контроль над операциями клиентов, чтобы перестраховаться и не нарваться на штраф, рассказал автор телеграм-канала «Тот самый 115-й ФЗ» Сергей Юдаков.
2: Сроки давности требуется увеличить, так как эти статьи предусматривают наличие причинно-следственной связи. Нарушение банка повлекло за собой какие-то там отмывочные ситуации. Обычно расследование таких дел, связанных с финансированием терроризма, с отмыванием денег, требует каких-то экспертиз, проверок и так далее. Порой в 3 года можно не уложиться. Это может быть и 3,5 года, и 4 года. Тем самым получается, что дело об отмывании или финансировании терроризма, оно было завершено, а привлечь виновника, кто запустил цепочку, привлечь нельзя, потому что вышли сроки давности. Банкам, конечно, не сладко придется. С одной стороны, сейчас у них была некая такая лазейка, что можно было и подзатянуть сроки, и понадеяться на то, что сроки давности выйдут, их не привлекут. Сейчас, естественно, на это надеяться уже, если поправки примут, нет смысла. 6 лет – это достаточно большой срок. Банки усилят свой внутренний контроль в части мониторинга клиентов. У банков есть очень много прав в рамках антиотмывочного законодательства. Отказ в проведении операции, приостановление операции, заморозка денежных средств. Конечно же, в рамках перестраховки банк будет применять чаще, в случае даже малейшего подозрения.
1: Ответственность за первую статью, штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок до 2 лет. Штраф для юридических лиц от 500 тысяч до 1 000 000 рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. За вторую статью также предусмотрен штраф, его нижний порог не установлен, а верхний может достигать 3-кратной суммы денежных средств. Кроме того, имущество нарушителя может быть конфисковано, а сам он рискует столкнуться с приостановкой деятельности на срок до 30 дней. Сбербанк второй год подряд возглавил рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли. Топ составил Forbes. В 2025 году чистая прибыль компании выросла почти на 8% до 1 триллиона 700 миллиардов. Ранее Сбербанк вошел в рейтинг крупнейших

0: крупнейших компаний Европы по версии журнала Fortune, заняв 12-ю строчку. Какие еще компании попали в топ в специальном материале РБК?
1: Второе место в рейтинге Forbes занял «Газпром». Чистая прибыль компании составила чуть менее 1,5 триллиона рублей, увеличившись на 2%. На третьем месте – «Роснефть». Компания за год опустилась со второго места на третье. Ее прибыль снизилась на 59% и составила 544 миллиарда рублей. Четвертое место – у ВТБ с чистой прибылью более 500 миллиардов рублей. Замыкает топ-5 компания «Полюс». Это крупнейший производитель золота в России и одна из 5 ведущих глобальных золотодобывающих компаний. Чистая прибыль – 314 миллиардов рублей. Также из первой десятки рейтинга выбыли «Сургутнефтегаз» и «Лукойл». По итогам прошлого года они получили убытки более 250 миллиардов и чуть более триллиона рублей соответственно. Из рейтинга также выбыл Магнитогорский металлургический комбинат. Он завершил год с убытком почти 15 миллиардов рублей. И «Металлоинвест». Прибыль компании сократилась более чем в 7 раз, до 11 миллиардов рублей. За год состав рейтинга обновился примерно на треть. В него вошли 25 новых компаний, еще 9 вернулись. Среди вернувшихся «Россети», «Яндекс» и «Меркурий Ритейл Холдинг». Крупнейшим новичком рейтинга стала «Амур Минералс» – горно-обогатительный комбинат в Хабаровском крае. Чистая прибыль компании в 2025 году выросла в 10 раз, почти до 70,5 миллиардов рублей, а выручка – в 7,5 раз, до 183 миллиардов рублей.
0: Всего в рейтинге представлены 100 компаний. Финансовый сектор сохранил первое место по количеству участников. 22 компании с совокупной прибылью более 3,5 триллионов рублей. На нефтегазовый сектор пришлось 2 триллиона 300 миллиардов рублей прибыли. При этом число компаний отрасли сократилось с 11 до 6. Третье место по совокупной прибыли заняла цветная металлургия, включая добычу драгоценных металлов. Там 831 миллиард рублей. В США сегодня состоится смертная казнь. И нет, это не метафора и не новость из 19 века. В штате Теннесси сегодня впервые за 200 лет казнят женщину. 50-летняя Криста Пайк была осуждена в 95 году за убийство одноклассницы. Дело получило широкую огласку из-за жестокости. На груди жертвы обнаружили пентаграмму. Движение сатанизма, напомню, признано в России экстремистским и запрещено. Все ждали, что этой ночью в дело вмешается Верховный суд и заменит на наказание на более гуманное, но буквально 4 часа назад в инстанции заявили, что акта милосердия ждать все же не стоит. Почему средневековая практика до сих пор сохранилась в США и как она выглядит сегодня? Герой программы «Да или нет» – адвокат по уголовным делам в США Аркадий Бух, которому удавалось уберечь доверителей от смертной казни. С ним беседовала Яна Ритунская.
2: «Да или нет».
3: В какой момент и почему вообще могут назначить смертную казнь? Каким должно быть преступление?
4: Это всегда дела, связанные с убийством, и всегда с отягчающими обстоятельствами. Массовое убийство, когда попытка каких-то террористических актов, в которых погибли люди или человек, ну и масса раненых. Это было у меня в деле с бостонскими взрывателями и так далее. Тоже там молодые ребята, 18, 19, 20 лет. С моего клиента удалось, так сказать, спасти от серьезного наказания, но, так сказать, другие были наказаны и таки приговорены к смертной казни. И причина была отягчающие обстоятельства, когда пострадало много людей и погибло несколько человек. Мой клиент извинился, отказался от джихада, причем настолько хорошо это было подготовлено, чтобы это поверил и судья, и прокуратура, и поэтому получили минимальный срок. В то время как с сатанистами обстановка была намного хуже, да и достаточно религиозный штат тоже не мог и не хотел видеть себя в штате сатанистов, которые ведут к смерти жителей штата. Похожая история была с трансгендерной женщиной и убийством 2003 года.
3: Здесь я также по требованию российского закона должна отметить, что движение сатанистов признано экстремистской организацией Верховным судом, так же, как и движение ЛГБТ. А может ли что-то случиться, чтобы, в принципе, избежать смертной казни, если ее назначили?
4: У нас в стране идет автоматическая апелляция, и эти апелляции идут до самого высшего суда, и оно происходит автоматически. Это то, почему между смертью, арестом и реальной смертной казни проходят больше 20 лет в большинстве случаев, а не редко 30 и 40. У нас, в принципе, до 21 года очень часто малолетних классифицируют как несовершеннолетних, хотя, конечно, это старше

0: самым гуманным, считается более гуманным, чем электрический стул, повешение или расстрел, хотя он по выбору существует еще во многих штатах. Но обычно большинство приговоренных предпочитают смертельную инъекцию.
1: То есть все-таки выбор остается в итоге за осужденным?
0: Совершенно верно.
1: Как вообще после этого может чувствовать себя судья?
0: Дело в том, что я считаю, что это настолько же трудно судье быть в этой позиции, настолько же, насколько отправлять людей на 20, на 30 и на 50 лет. И мне часто приходится работать с судьями. В Америке мы это называем, у них толстая кожа. То есть они привыкли, такая работа. Это как у врачей. Но иногда надо принимать тяжелые решения.
1: Ну и адвокат тоже, который не сумел защитить своего подзащитного, и в итоге его таким образом осудили. Какие чувства испытывает в таком случае адвокат?
0: Конечно, адвокаты очень расстраиваются, когда клиент получает выше срок, чем сам адвокат рассчитывал. Это достаточно неприятное чувство. Я уверен, что любой опытный адвокат, так сказать, был в подобном состоянии. Так сказать, слава богу, у меня не было ситуации, когда мой клиент, так сказать, был приговорен к смертной казни. Но я представляю состояние этого адвоката, конечно, крайне неприятно.
1: Но после такого не уходят из профессии, не сдают лицензию свою?
0: Дело в том, что адвокаты, которые занимаются делами подобного уровня, обычно это в большинстве своем это бесплатные адвокаты, я бы сказал, 9,5 из 10, через которых проходит большое количество дел, которые практикуют обычно много десятков лет, и у которых, как говорится, тоже толстая кожа, и они тоже привыкли видеть, так сказать, человеческое горе, человеческую боль. И, в общем-то, привыкли к вот этим страданиям, к смертным казням и так далее.
1: Эта смертная казнь станет последней в Соединенных Штатах Америки, да или нет?
0: Нет, потому что большинство штатов ее практикуют, люди голосуют за это, особенно на юге. К сожалению, наша страна не собирается снимать. Это средневековый закон. И, похоже, мы достаточно долго еще будем в этом состоянии находиться здесь.
2: Да или нет?
3: Далее к другим новостям из мира кино. Стругацкие возвращаются на экраны. В Московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фантастического сериала «Полдень» по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Режиссером выступил Клим Казинский. Сериал состоит из 6 эпизодов. Действие происходит в 2278 году. В центре сюжета расследование исчезновения прогрессора Льва Абалкина. Главные роли сыграли Максим Матвеев, Юрий Колокольников, Юлия Снегири, Леонид Ермольник. Каким получился «Полдень» и чем удивила премьера, рассказала кинообозреватель РБК Елена Фомина. Она была на премьере.
4: Если по 10-бальной шкале, то, наверное, довольно грустно, 5 из 10. Но, что я хочу сказать, зрители увидят неплохой визуал. Картинка, правда, очень симпатичная. Снимали многое на фоне LED-экранов. Это у нас новейшая технология. Есть кинопарки Москино, специально используются для того, чтобы создать, так сказать, искомый образ России будущего. Максим Матвеев, который играет Льва Абалкина, он неплохо действительно смотрится. Очень такой активный персонаж. Симпатично, правда, играет. Но есть, конечно, вопросики к этому сериалу. Во-первых, это не экранизация «Полдня 22 век», как можно подумать из названия. Это вольная экранизация «Жука в муравейнике». Но назвали по всему циклу. Причем философский детектив, вот этот вот, что был в «Жуке в муравейнике», о страхе перед потенциальной угрозой, он переделан под sci-fi триллер. То есть там угроза абсолютно сразу понятна, кто конкретно нужно спасать. Максим Камерер в исполнении Юры Колокольникова, он не просто расследует дело и тайную жизнь, тайное прошлое Абалкина. Он вообще спасает мир, который ему поручил спасать Сикорски. И это как-то, ну, странненько. Ну, можно, на самом деле, с этим свыкнуться, ну, ладно. Там, опять-таки, фоны и вот эти вот «Прекрасная Россия будущего» силами Института развития интернета, она, конечно, цветет и пахнет. Но иногда кажется, что она не в будущем, а в настоящем. Например, несмотря на то, что это развитое общество с любовью к хождению в институты, все девочки ходят в мини-юбках. Ну, как бы этого даже сейчас не увидишь, что все ходят в мини-юбки.
5: Но вдруг это будет такая мода на ретро, что называется. Ты оценила сериал на 5 из 10, а публика в этом с тобой солидарна была?
4: Поскольку я сидела на самом верху, я видела, что уходило много людей и не возвращалось.
3: Премьера в онлайн-кинотеатрах пройдет уже 1 октября. Выйдут сразу 2 серии, остальные будут появляться еженедельно по четвергам.
6: В
3: Подольске ввели карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Документ опубликован на сайте правительства Московской области. Установить неблагополучным пунктом по бешенству территории города Подольск городского округа Подольск Московской области, говорится в документе.

0: Эпизодический очаг установлен в границах территории дома номер 3 на улице Высотная, также следует из постановления. На этой территории запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, а также ввоз и вывоз животных. В городе также запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, предполагающих перемещение и скопление восприимчивых животных. Кроме того, запрещается отлов диких восприимчивых животных для последующего вывоза в зоопарке. В России основными источниками возбудителя бешенства являются домашние собаки и кошки. Ну а среди диких животных это лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки и енотовидные собаки. Это вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему человека и вызывает энцефаломиелит и паралич. Без своевременной медицинской помощи болезнь заканчивается смертью в 100% случаев.
1: Технологии и тренды.
2: В гонке искусственного интеллекта появилась новая мера силы. Не только ум модели, но и ее цена. В один день Anthropic и OpenAI выпустили новинки, которые обещают почти флагманское качество за заметно меньшие деньги. Это технологии и тренды. Я Аркадий Глушенков. И сегодня о том, почему создатели самых дорогих нейросетей начали ценовую войну. Anthropic представила Claude Opus 5.5, а OpenAI две модели GPT-6, Sol и Luna. Новый Claude стоит на 20% дешевле прежнего. Более того, по словам Anthropic, типичная задача обходится ему примерно на 40% дешевле. Модель не только берет меньше денег за каждый токен, но и тратит их меньше. OpenAI ответила еще агрессивнее. Sol стоит в 5 раз дешевле флагманской модели Astra, а Luna еще дешевле, чем Sol. Между самым мощным и самым доступным предложением OpenAI теперь разница в цене в 100 раз. Для обычного пользователя это похоже на очередную смену тарифов. Просто можно сделать больше задачек за ту же цену подписки. А вот для бизнеса на смену правил. Когда нейросеть отвечает миллионы раз, пишет код или разбирает документы, даже небольшая разница в цене превращается в большую статью расходов. Поэтому компании все чаще сравнивают не рекорды моделей на тестах, а стоимость конкретной задачи. Давят на рынок, конечно, китайские модели с открытыми весами. Их можно дообучать, запускать на собственном оборудовании и не отправлять корпоративные данные американскому поставщику. Закрытым лабораториям вроде Anthropic и OpenAI приходится доказывать, что удобство их сервисов стоит переплаты. Для Anthropic ценовая война совпала с подготовкой к IPO. Инвесторы обсуждают оценку компании свыше 2 триллионов долларов, а OpenAI, по данным Financial Times, отложила свое размещение как минимум до следующего года. В этом главный парадокс. Модели становятся все умнее, но продавать их как редкий и дорогой товар все труднее. Если почти флагманский интеллект за один релиз дешевеет на десятки процентов, дефицитом становится не сам ИИ. Настоящий дефицит — это умение встроить его в бизнес так, чтобы он действительно окупался.
3: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
4: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
5: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
6: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
9: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял по книге из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно Джек Лондон. «Время не ждет». Как можно преобразиться, как можно перестроить себя для начинающего предпринимателя. Победитель шел вперед, добывал, добивался. В итоге пошел вниз, начал спиваться, начал все терять. И сумел себя перестроить, сумел найти себя. Сегодня для предпринимателя это такая частая ситуация, когда ты чего-то добился, и все. Вроде как бы победы все были уже позади, и ты просто ничего не делаешь. Ты куда-то скатываешься. Надо суметь превозмочь себя и пойти снова вперед.
7: Джек Лондон. «Время не ждет». Казалось, самый воздух стал другим, вобрав в себя его бьющую через край жизненную энергию. Посетители, входя с улицы, сразу чувствовали это, и в ответ на их вопросы официанты кивали на соседнюю комнату и многозначительно

0: значительно говорили: «Время не ждет, гуляет». И посетители не спешили уходить, располагались надолго, заказывали виски.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.
2: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: В Москве 16 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Правительство России готовит ряд мер в связи с нападениями медведей на людей. Кабинет министров рассмотрит возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида для регулирования популяции, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, правительство сформирует список регионов, им выделят дополнительное финансирование для регулирования численности медведей. Самолет из Объединенных Арабских Эмиратов приземлился в Саудовской Аравии, чтобы забрать израильских пассажиров рейса компании Fly Dubai. Ранее Air Riyadh отказала в разрешении на посадку израильских самолетов в стране. В саудовском аэропорту Табука приземлился еще один лайнер авиакомпании Fly Dubai. Он выполнит эвакуационный рейс в Израиль. Ранее самолет Fly Dubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. По данным израильских СМИ, второй пилот, гражданин Омана, нанес ножевое ранение командиру судна, гражданину Эмиратов, и попытался захватить управление. Нападавшего нейтрализовали. В самолет посадили два пассажира, которые оказались пилотами. Россиян на борту лайнера не было. 22 многоквартирных дома в Кубринске получили серьезные повреждения в результате ЧП на производстве пиротехники. Взрывная волна повредила кровлю и окна, сообщил ярославский губернатор Михаил Евраев. Сейчас комиссия обследует все дома в селе Кубринск. Пожар произошел 28 сентября. Погибли 14 человек. Сегодня в регионе день траура. Задержание в Турции владельца «Аникс-Тур» Нишета Качкара не повлияет на работу компании в России, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии. Напомню, Качкар оказался среди задержанных в рамках расследования прокуратуры Анталии. Дело касается торговли наркотиками и организации проституции. Соединенные Штаты вывели последние войска из Ирака после 23 лет военного присутствия. Пентагон официально завершил операцию «Непоколебимая решимость». Операцию начали в 2014 году. Сегодня Штаты вывели последнюю технику с авиабазы «Ирбиль» и заявили о разгроме ИГИЛ, запрещенной в Российской Федерации. Пентагон ожидает, что власти Ирака теперь возьмут на себя обеспечение безопасности страны. Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину «Аллигарда» против аллергии на пыльцу березы, сообщили в пресс-службе ведомства. Разработка и производство прививки полностью организовано в России. Больше новостей на сайте РБК.
4: Часов 3 минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи прямо сейчас замедляет движение вниз, теряет чуть более 0,1%, 2260 пунктов к этой минуте. Нефть марки Brent переходит отметку в 98 долларов за бочку. Сегодня в моменте опускалась ниже 96, сейчас прибавляет почти 2%. И о валюте на межбанке: доллар 82 рубля 89 копеек, евро 94 рубля 29 копеек и юань к этой минуте 12 рублей 37 копеек. Российская экономика чувствует себя уверенно, так заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на первом заседании Госдумы 9-го созыва. Глава государства отметил, что все социальные обязательства перед россиянами в новом бюджете должны быть выполнены. По его словам, законы должны быть качественными, без популизма и ошибок, а Россия не нуждается в подачках.
5: Требуется вдумчивая оценка каждой нормы законодательной инициативы, учет разных мнений и инициатив, учет настроений народа. Наша общая цель – находить оптимальные, наиболее эффективные решения по каждому этому вопросу. Сроки, конечно, важны, затягивать ничего нельзя, но качество любого закона, его работоспособность еще важнее. Это касается, как я уже говорил, и закона о бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно.
4: Девятый созыв Госдумы официально приступил к работе. Его депутаты провели свое первое пленарное заседание. Согласно регламенту, первое заседание Госдумы нового созыва открывает старейший по возрасту депутат. В Думе девятого созыва это бывший первый вице-мэр Москвы, представитель «Единой России» Владимир Ресин. Однако по согласованию со старейшими депутатами собрание открыл депутат от фракции «Единой России» Юрий Петров. Председателем Госдумы вновь стал Вячеслав Володин. Посты первых заместителей председателя заняли Ирина Яровая от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ. В ходе своего выступления Володин заявил, что в Думе стало больше профессионалов, и их потенциал нужно направить на пользу гражданам.
6: В нынешнем составе стало больше профессионалов, которые прошли работу и в федеральных органах исполнительной власти, в правительстве Российской Федерации, в регионах, в других структурах. И, конечно, когда мы говорим о работе, нам необходимо думать в первую очередь о стране, о наших гражданах, отстаивать их права, уходить от демагогии популизма, которые, как вы знаете, разрушительны. Когда говорят о Государственной Думе, надо понимать, и это хочу подчеркнуть, какие мы, такая и Дума. Мы будем более эффективны, будет более эффективной Государственная Дума. Вот задача председателя постараться сделать все для того, чтобы была максимальная самореализация каждого депутата.
4: В девятом созыве у «Единой России» 349 мандатов, у КПРФ 37 мандатов, у ЛДПР 23, у «Новых людей» 19, у «Справедливой России» 17. Еще один мандат у представителя партии «Родина», 4 мандата получили самовыдвиженцы. Буквально через 3 минуты слушайте в нашем эфире программу «Технологии и тренды». Оставайтесь на частоте РБК.
1: Реклама. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru. 16+.
1: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
8: Команда проекта «Страдающее средневековье». «Визионеры». Категория «Культура». Когда прошлое привыкли объяснять через даты, имена и большие события, они увидели в нем живые человеческие эмоции – тревогу, усталость, раздражение и смех. К истории.
9: Как часто вы думаете о Средневековье? А если мы скажем, что его события и персонажи на самом деле сильно напоминают нашу ленту новостей? Именно с этого узнавания началось страдающее Средневековье. паблик во ВКонтакте, который студенты-историки Юрий Сапрыкин-младший и Константин Мефтахудинов завели в 2014 году. Сначала для своих выкладывали средневековые миниатюры с кринжовыми зайцами, незадачливыми

0: рыцарями и подписями, в которых 14 век вдруг становился очень похож на 21-й и отражал современные чувства – беспокойство, раздражение, абсурдность происходящего. Потом аудитория стала расти, а вместе с тем задаваться вопросами, откуда эти странные картинки. Так мемный паблик постепенно стал способом говорить о гуманитарных науках без входного билета. В 2018 году вышла книга «Страдающее средневековье», написанная историками Михаилом Майзульсом, Сергеем Зотовым и Дильшат Харман. А дальше вокруг проекта появились новые форматы – от подкастов и настольных игр до образовательной платформы «Страдариум». Проект изначально строился как диалог, где пользователи не только реагируют, но и участвуют в создании контента. Присылают увиденные ими странные или смешные изображения из путешествий, предлагают идеи подписей и дополняют шутки, говорит Юрий Сапрыкин-младший. В этом и есть сила страдающего средневековья. Оно не упрощает историю до набора шуток, а открывает дверь туда, куда многие боялись заходить, и показывает, что прошлое может быть не скучной датой в учебнике, а опытом, в котором легко узнать себя.
1: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
2: Этим летом на рынке российского ИИ случился, можно сказать, скандал. Герман Греф заявил в Совете Федерации: полностью отечественная ИИ-модель в стране осталась одна, у нас, у Сбера. А Яндекс, по его словам, дообучает китайский Квен. А в сентябре Яндекс за 10 дней выложил в открытый доступ сразу две модели и оба раза подчеркнул: обучены с нуля. Сбер в ответ назвал их компактными. Получился спор уже не о том, чья модель, а о том, какого она размера и кто может позволить себе большую. Об этом сейчас и поговорим.
3: Технологии и тренды.
2: Я Аркадий Глушенков, и со мной в студии Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса. Привет, Саша.
4: Привет.
2: Давай одной фразой для слушателя, который про искусственный интеллект Яндекса знает только то, что у него Алиса стоит на кухне. Вы выложили две модели. Вот одной фразой про каждую. Что это за модельки?
4: Ну, первая модель, которую мы выложили, это модель, сделанная специально для поиска. Она относительно небольшая, она на 35 миллиардов параметров. Еще пару лет назад мы бы про это говорили, как огромная большая, фронтирная, да? Модель. Да, а сейчас она прям небольшая. Что это такое? Современный искусственный интеллект, он когда отвечает на вопросы, он так же, как и мы, ходит за ответами в интернет. Угу. Ну, потому что только там есть какая-то свежая информация, потому что вообще там информации сильно больше. И в этой ситуации кажется, что не так много нужно знать, нужно просто уметь находить, суммаризировать. И вот наша маленькая модель, она умеет делать именно это. Она умеет очень хорошо что-то искать и суммаризировать это. Причем это не значит, что она умеет ходить в интернет. Просто мы-то все-таки поисковая компания, мы хорошо понимаем, что такое модель, которая в интернет ходит. Но часто в бизнес-приложениях иногда нужно искать по какой-то внутренней базе документов или еще в каких-то определенных источниках. И вот для реализации такого сценария, когда искусственный интеллект отвечает на вопросы не из собственной памяти, а анализируя какие-то источники, эта модель подходит замечательным образом. Она в таком сценарии не уступает или практически не уступает очень большой модели, но при этом работает очень быстро, и ее относительно легко развернуть в каком-то
2: своем контуре. Ну и дешевле получается.
4: А следующая модель, которую мы, опять же, недавно выложили, это модель на 80 миллиардов параметров, и мы перед собой поставили амбициозную задачу постараться относительно небольшой модели, потому что, конечно, она там в несколько раз меньше, чем самые большие современные модели, постараться выбить похожее качество. И в общем случае на всех сценариях это не получается, конечно, ну, было бы странно, если бы получилось, но на некоторых таких, в некоторых более-менее узких доменах, там, например, на доменах математики или каких-то инженерных задач, получается вполне себе. То есть это модель, которая при маленьком размере не уступает большой. И вот это прям сложное такое инженерное искусство, как это сделать. И то, что мы выложили, это не то, что может там обычный человек взять, пойти и этим воспользоваться. Нет. Это скорее такой сырой материал для разработчиков. То есть другие разработчики могут брать, применять это в своих продуктах, как-то доводить до такого состояния, что это можно встраивать в свои продукты и решать как-то, но это такой вот исходный материал.
2: Правильно я понимаю, что вот этот первый этап, он вообще довольно дорогой, и сам факт того, что вы это открываете, это вообще-то большая помощь компаниям, у которых нет огромных сумм денег на вот это вот то, что называется притрейн, обучение изначальное

0: этих моделек.
1: Все так, абсолютно верно. Вот эта стадия претрейна, она действительно очень-очень затратная вычислительно, и ну, немногие себе могут позволить ее сделать. Я вообще хочу сказать, что выкладывание чего-либо в открытый доступ – это очень важная вещь, потому что мы все, все человечество не оказались бы там, где мы оказались с точки зрения развития технологий, если бы не open source. Какой продукт ни возьми, хоть от американских, хоть от китайских, хоть от наших компаний, копнее выяснится, что он там на 95, если не больше процентов, состоит из того, что находится в открытом доступе. Это может быть и код, это могут быть и данные, это могут быть какие-то научные работы и публикации. В общем, все используют то, что есть в открытом доступе. И Яндекс тоже. И так же, как и все остальные, ну, ведущие мировые компании, по крайней мере, мы вносим лепту в этот мировой open source, выкладываем свое, то, что мы делаем, туда. Но здесь я, хочу, кстати, хочу сказать, что не доблесть выложить просто что-то в open source. Так, в общем, каждый может, это не очень сложно. Очень важно, когда тем, что ты выложил, пользуются. Вот мы, когда наши модели выкладывали, мы с трепетом, с замиранием сердца смотрели, что там будет, какая судьба будет, и просто прям очень-очень рады тому, что мы видим, как на это откликнулось международное комьюнити, как нам, нас хвалят и благодарят из разных стран мира, и разные небольшие компании, которые не в состоянии сами такие модели делать, ну, или там не только небольшие компании, уже начали применять и использовать это в своих каких-то продуктах.
0: Про это очень хочется спросить. Но немножко хочу посвятить время вот этому конфликту, вообще нетипичному, да, для российского IT, надо сказать. Вот эти релизы, это прям ответ Грефу, попытка показать, что, ребята, у нас тоже свое есть, мы можем поделиться?
1: Ну, конечно, конечно, нет. Я в Яндексе работаю относительно недавно, 16 лет, и вот все это время, пока я работаю, мы обучаем какие-то модели. Если копнуть в историю, мне кажется, это примерно года с 27-го, это никогда не останавливалось. Сейчас это большие языковые модели, ну, не только языковые, и так называемые VLM, Visual Language Models, но, в общем, это обучение идет всегда постоянно и непрерывно. Вот прямо сейчас мы с тобой разговариваем, а там учатся модели. Если говорить про, например, про последнюю модель на 80 миллиардов параметров, то цикл такой разработки такой модели, но я даже затрудняюсь, сколько сказать, ну, наверное, больше года, потому что с учета всех экспериментов, всего того, что делаешь, а это очень много подходов, это очень много попыток, и мы, вот в случае этой модели мы стартовали с типовых мировых архитектур, это, ну, то есть это некое описание того, как должна выглядеть модель, но в процессе мы сильно от них отошли, все переделали, потому что на них не получался тот результат, который должен был бы быть. И там, что очень важно, это не просто своя стадия обучения, там вся так называемая архитектура, она тоже полностью своя. И, опять же, точку отсчета поставить тяжело, но ну, год, например, это заняло точно, может быть, больше в сумме. И там, с момента...
0: Ну, я понял, ты говоришь, что за два месяца было... невозможно.
1: Конечно. Да. За два месяца, это значит, что у тебя уже в очень близкой к стадии к готовности к публикации.
0: Давай я вот что еще хочу...
1: Я тут еще, знаешь, какую штуку добавлю, чтобы, ну, для понимания, мотивация этим заниматься. Мы очень хотим, это наша амбиция яндексовская, быть в числе мировых лидеров. У нас когда-то это получилось с поиском, у нас это получилось с райтехом, с нашими сервисами, у нас это получается с нашими self-driving автомобилями, ну, в общем, много где. И в EA амбиция ровно такая. И это не какой-то там ответ на местный, на, ну, на локальном рынке или еще что-то. Мы хотим быть в числе мировых лидеров. Это невероятно тяжело. Не факт, что получится, но мы очень стараемся. Вот мы целимся туда. Что же касается, возможно, нашей реакции на заявление, например, Сбербанка, я прекрасно отношусь к Сбербанку, крайне уважаемый, ну, как, у нас это самый большой банк страны, который в этом году отмечает юбилей 185 лет, и максимум уважения к такому замечательному банку. Но никакое заявление даже такого уважательного банка не является для нас достаточной мотивацией к делу ничего-либо. У нас существует мотивация гораздо больше.
0: Смотри, я вот про что еще хотел спросить. Если говорить про свое, не свое, вот если я тебя правильно слышу, то в принципе разговор про то, что свое, что не свое в мире современных технологий, уж в ИИ в частности, он несколько невозможен как будто бы. Ну, потому что вот если я тебя правильно слышу, ты говоришь, все берут какие-то мировые подходы, все у всех это перезаимствуют, поскольку это во многом исследовательская штука, это во многом эксперимент. И если ты говоришь, мы будем экспериментировать только у себя, то ты себе как будто крылья подрезаешь очень сильно.
1: Все так, абсолютно верно.
0: А ну, если говорить про то, что должно быть твоим, вот в твоем взгляде, что нужно оставлять у себя, и нужно ли что-то оставлять у себя и говорить, что только данные только наши, или там какие-то методы только наши?

0: наши. Или, наоборот, какие-то тесты для проверки и должны быть наши.
1: Ну, опять же, здесь никому не хочется ничего навязывать. У каждого свой путь, у каждого какая-то своя история. Свой точно должен быть продукт. Вот свой продукт, свои пользователи. Вот это должно быть свое.
0: Ну и данные пользователей, я так понимаю, вот это вот в своем контуре стоит оставлять.
1: Ну, конечно, да. То есть, как бы они, данные пользователи, это то, что ты должен защищать и охранять, да. Но, в общем, это должен быть какой-то твой продукт. А дальше, что там внутри, где своего должно быть, это такой хороший открытый вопрос. У нас в Яндексе есть две темы, которые, ну, и связаны, и не связаны друг с другом. В первую очередь, конечно, мы делаем продукт, и наша задача сделать конкурентоспособный продукт. Но, если посмотреть на всю историю Яндекса, то все наши успехи и достижения связаны с тем, что была какая-то очень важная основополагающая своя технология. Вот мы что-то придумали. Сами, когда... Ну, мне не очень нравится слово «придумали», опять же, потому что в современном мире, мне кажется, слово «придумал» нужно заменять на слово «до меня тоже дошло». Но имеется в виду, что мы делали какую-то свою технологию или там свою версию какой-то технологии. Это было, в общем, всегда. И мы продолжаем это делать, и в случае искусственного интеллекта тоже. Ну, то есть это у нас прям, не знаю, как в нашем ДНК. Мы не можем не делать свою какую-то технологию, которая потом будет использоваться в продукте. Но при этом нету такого, что только наши используем, и все остальное больше никак. Нет, конечно. И под капотом продукта есть много всего, и в случае искусственного интеллекта есть очень много разных моделей, есть как бы система, которая выбирает и решает, какая именно модель сейчас должна использоваться в зависимости от запроса, и там есть и какие-то open-source модели, и модели, которые обучены нами с нуля, и модели, которые изначально там брали какой-то open-source и его дообучали. Там полный большой зоопарк. В случае, когда мы делаем продукт, мы кажется, что мы не должны выбирать там наше или не наше. Мы должны обеспечить максимальное качество. Это вот амбиция с точки зрения продукта. А с точки зрения технологии амбиции сделать, ну, такую модель искусственного интеллекта, такую компоненту, которую мы будем использовать не потому, что она наша, а потому, что она лучше. Может быть, не всем чем-то, но она обладает какими-то свойствами, из-за которых ты ее используешь.
0: Если я тебя правильно слышу, то ты бы разделял, да? Если мы строим продукт, то мы выбираем лучшее, а если мы разрабатываем сами, то, соответственно, понятно, мы пытаемся сделать что-то сами. Ну, потому что мы ради этого эксперимент проводим.
1: Конечно.
0: Все, я тебя понял. Еще хочется поговорить про размеры моделей, потому что с одной стороны, сейчас действительно гонку задают и темп в ней гиганты. Можно ли с маленькими модельками чего-то добиться? И если да, то чего?
1: Это хороший вопрос, ответ на который вот вся индустрия сейчас ищет, и мы в том числе. Потому что можно, конечно, попытаться поучаствовать в этой гонке кошельков, потому что когда это очень большие модели, огромные модели, то это в первую очередь нужно понимать, это сумасшедшие вычислительные ресурсы и на создание таких моделей, и на их применение. И это невероятно дорого. Это супердотируемая область. Яндекс же там, не привлекает каких-то больших внешних инвестиций для этого. Мы делаем это все на то, что зарабатываем сами. И с одной стороны. А с другой стороны, у нас же очень много пользователей. И мы видим, что растет количество использования искусственного интеллекта. И не только на поиске, хотя он есть и отвечающий прямо на поиске, на поисковой выдаче, а людей, которые переходят на вкладку «Алиса и я» и туда прямо обращаются для чатов, тоже очень-очень много, и число постоянно растет. И нужно сделать так, чтобы относительно небольшими ресурсами, без потери качества, удовлетворять. Вот это прям сложнейшая задача. И не то, чтобы один Яндекс этим занимается очень много компаний. То есть компании, у которых фокус и борьба друг с другом, давайте делать больше моделей пока, до тех пор, пока размер увеличивает
0: качество. Ну, OpenAI и какой-нибудь Anthropic, китайцы, там та же самая Alibaba.
1: Даже с китайцами уже не столь очевидно, потому что если посмотреть китайцев, на что выстрелил DeepSeek, на том, что давайте мы с помощью меньшего количества вычислительных ресурсов сделаем там большее качество. И, ну, понятное дело, что тут не просто такое прям черно-белое, что одни делают размер, а другие качество. Все пытаются делать и то, и другое, но мы сейчас все-таки больше сконцентрированы на том, что мы умеем делать лучше. Мы все-таки компания технологическая, и там, в отличие, не знаю, каких-то там финансовых компаний, для нас нам больше свойственно делать какое-то, находить красивые инженерные решения, нежели находить суперогромные инвестиции для того, чтобы играть вот в эту бесконечную
0: гонку кошельков. Очень коротко хочется у тебя спросить. Греф говорил, что в стране нужно 5-6 разработчиков своих моделей, а это возможно вообще? Есть ли смысл?
1: Ну, я так скажу,

0: что для того, чтобы иметь шансы на какой-то успех, сделать модель, которая в моменте окажется лучшей в мире, нужно делать большое количество экспериментов. И для того, чтобы делать большое количество экспериментов, у тебя может быть несколько вариантов. У тебя может быть несколько команд, которые это делают внутри одной компании, или несколько компаний, как угодно. Но точно нужно проводить большое количество экспериментов и не в рамках одной компании, потому что должны быть разные инженерные культуры и конкуренции.
1: Хороший финал. Спасибо большое. Это был Александр Крайнов, директор по развитию ИИ в Яндексе. Спасибо.
0: Спасибо.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Татуин. Это ресторан «Кантина», придуманный как межпланетный бар на затерянной планете. Основатель проекта Эдуард Карапетян здесь явно строил не концептуальное место, а настоящее убежище для гастрономических путников. Здесь все собрано из песка, глины и камня. Вино стоит на полках, будто вырезанных прямо в скале. На стенах светятся руны древнего народа. Сквозь песчаные перегородки проходит мягкий странный свет. Под потолком то восточные фонари, то футуристические световые соты. И вся эта вселенная не скатывается в дешевый аттракцион. Она работает как убежище, как место, где тебе дают возможность поставить время на паузу. Концепция «Татуин» проста. Еда здесь не для развлечения, а для восстановления сил. Поэтому в центре живой огонь и кухня, вдохновленная кочевыми традициями, Кавказом и Ближним Востоком. За кухню отвечает Бесочи Ченов, и меню звучит как записки путника. Даем слово шефу.
3: Состоит из двух направлений. Это кухня кочевых народов России и кухня народов пустыни. Мы сплели эти два направления, создали наше новое, третье космическое направление, которое мы называем авторским взглядом.
2: Есть межкусия, сезонные овощи и тартар из мраморной телятины с вагю. Есть бедуинский суп с ягненком, каштаном, нутом и сливой. А дальше блюда на открытом огне. Утка магре, адана кебабы и корнеплоды с курдюком. И это не кухня по мотивам. Продукты здесь выбирают всерьез. Мясо везут из Карачаева-Черкесии, молочные продукты со склонов Эльбруса, овощи отбирают с почти научной тщательностью. Карта чая и кофе растянулась на пару десятков позиций. Логично, ведь без правильного топлива выжить сложнее. Есть колд-брю со смородиной, матча-латте с белым шоколадом и маракуйей, церемониальные китайские чаи. Итог. Татуин – это не просто ресторан, а красивое убежище для тех, кто устал от внешнего шума и хочет ненадолго выпасть в другую, вкусную реальность. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
4: РБК «Тренды».
5: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь – от лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
8: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник
9: в 16:10 на радио РБК.
10: «Качество жизни». Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
11: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
12: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
4: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
13: Существует синергия между коммерческим успехом и художественным самовыражением. Большие студийные фильмы, собирающие полные залы, финансируют всю экосистему кино. Я всегда чувствую огромную ответственность за то, чтобы вернуть студии вложенные деньги, потому что это дает мне свободу снимать следующий оригинальный фильм. Кристофер Нолан.

0: столице 16 часов 30 минут. В студии Татьяна Калинина. Следственный комитет выступает за запрет использования электросамокатов детьми до 16 лет, а также предлагает запретить езду на электросамокатах по тротуарам и пешеходным зонам. Об этом сегодня в Совете Федерации сообщил представитель ведомства Дмитрий Осташкин. Кроме того, следком выступает за введение необходимого требования о получении прав для управления электросамокатами. Следственный комитет также предлагает оснащать электросамокаты характерными звуковыми сигналами. 17-летний парень, получивший тяжелое ранение в результате атаки беспилотников в Трубчевске Брянской области, будет перевезен в Москву, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Ранения получили 7 студентов техникума. Гендиректору предприятия по производству пиротехники в Кубринске Ярославской области, где погибли люди, дополнительно вменили статью о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в Следственном комитете. Его задержали накануне. Пожар произошел в понедельник. Погибли 14 человек. В Ярославской области сегодня день траура по погибшим в Кубринске. Правительство России прорабатывает изменения в нормативную базу. Они позволят регионам оперативно принимать дополнительные решения для регулирования популяции бурых медведей, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он отметил, что за последние 30 лет численность бурых медведей в России выросла более чем в два раза и превысила 300 тысяч особей. Суд арестовал 44% акций Евротранса, принадлежащих председателю совета директоров компании Игорю Мартышову. Стоимость пакета превышает 1,5 миллиарда рублей. Как передает РБК, сегодня суд рассмотрел жалобу на арест предпринимателя и оставил его под стражей. Он обвиняется в хищении моторного топлива, предназначенного для нужд подмосковной полиции. Роджер Линч покидает пост гендиректора Condé Nast после 7,5 лет работы. Как сообщает Vogue Business, он возглавит Mattel. Роджер Линч пришел в компанию в 2019 году и занимался объединением американского и международного бизнеса Condé Nast. При нем число ключевых мероприятий Condé Nast в США увеличилось в 9 раз. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: РБК отрасли.
2: Сегодня поговорим о том, куда на самом деле ведет путь, который многие до сих пор считают запасным. В Москве 75% вакансий – это рабочие специальности, и рынок уже не просто ждет выпускников, а напрямую участвует в их подготовке. Насколько сегодня образование и запрос рынка идут в ногу, и что это значит для тех, кто сейчас выбирает свой путь? Я Андрей Семибратов, в рубрике «Свое» поговорим об этом с Еленой Сумаковой, заместителем директора Московского центра развития профессионального образования. Елена, как уже сказал, 75% вакансий в Москве – рабочие специальности. Отвечает ли система профессионального образования на этот запрос?
3: У нас идет масштабная трансформация системы профессионального образования, и в рамках этой трансформации нам помогают, и ключевую роль играют наши партнеры-работодатели, которые вместе с нами понимают востребованность рынка труда и вместе с нами занимаются переработкой образовательных программ и оснащением лабораторий и мастерских. У нас таких партнеров уже более 3800, их достаточно много. Это крупные промышленные предприятия, это предприятия сервиса, ресторанные холдинги, IT-компании и разные профессиональные ассоциации.

0: ассоциации, что действительно нам помогают вместе с ними работать в партнерстве и пересобирать всю систему среднего профессионального образования. И основная задача колледжей на сегодняшний день — это готовить ребят, чтобы они приступили к полноценной работе уже сразу после выпуска.
1: Давайте поговорим про программы, как они разрабатываются, кто определяет, чему учить.
0: При обновлении всех наших образовательных программ мы пересобрали и профессиональные модули, и, соответственно, сценарии лабораторных и практических работ. И определяем мы это вместе с нашими партнерами, вместе с отраслевыми экспертами. Мы разработали и отраслевой такой профиль нашего профессионала-специалиста, который востребован будет на рынке труда, и, соответственно, занимаемся обновлением разных программ. Но и мы переработали программу таким образом, что у ребят есть возможность получить не только одну квалификацию за время обучения, а квалификаций может быть несколько, от 3 до 5, и что дает ребятам возможность, уже начиная с первого курса, быть востребованными.
1: Какую часть времени студенты посвящают практике, и для чего это нужно, и как выстроен процесс?
0: Практика — это самое большое направление, которое у нас занимает обучение, поэтому 70% практики учебного времени у нас отводится для ребят уже начиная с первого курса, чтобы каждый смог попробовать поработать и в лабораториях мастерских современного колледжа, и на профильных предприятиях партнеров. У нас стартовала большая трансформация именно наших площадок колледжей. Более 1500 лабораторий мастерских уже переоснастили высокотехнологичным оборудованием, и до конца 2027 года их будет переоснащено более 2000 лабораторий. Мы также построили отдельные центры практической подготовки коллективного пользования. Это центр на площадке Руднева и центр машиностроения в Печатниках, где ребята из разных колледжей по этим направлениям приходят и отрабатывают свои навыки.
1: Растет ли спрос среди молодежи? Что делать, чтобы ребята выбирали профессиональное образование?
0: Спрос растет. С 2023 года мы открыли комплексную программу профориентационной работы. Она включает в себя несколько этапов. Первый этап — это тестирование и консультации в центре профессии будущего. Второй этап — это уже профессиональные пробы в колледжах для того, чтобы попробовать сделать что-то своими руками. Фестивали в каникулярный период, форум колледжей, экскурсии к партнерам работодателей, ну и, конечно же, в течение всего года это дни открытых дверей, которые дают возможность и родителям, и ребятам познакомиться подробнее с колледжами. Кроме того, сейчас приближаются каникулы, мы будем проводить большой фестиваль колледжа города Москвы, где каждый сможет найти интересное направление по душе. Уже 2 года подряд весной проходит масштабный форум колледжей в Гостином дворе. Будущие абитуриенты получают уникальную возможность познакомиться сразу же в одном месте с 10 отраслями экономики и сделать свой осознанный выбор.
1: Что бы вы сказали школьникам, которые все еще сомневаются, стоит ли идти в колледж или поступать в вуз?
0: Самое главное, что я могу сказать, ребята, прислушивайтесь к себе. Что вам по-настоящему интересно, к чему у вас лежит душа? Не бойтесь пробовать. Посещайте профессиональные пробы, неоткрытых дверей в колледжах, принимайте участие в фестивалях профессий и просто пробуйте. В Москве у школьников открыты, ну, действительно, все пути для выбора. Сравнивайте, ищите свое, и вы обязательно найдете то дело, которое вам будет по душе. Ну, а мы с удовольствием поможем вам с консультацией. Центр поддержки школьников работает постоянно. У нас есть отдельная телефонная линия, и консультации происходят, плюс атлас профессий колледжей Москвы, где на сайте можно получить всю подробную информацию.
1: О том, как колледжи готовят востребованные кадры вместе с работодателями, мы поговорили с Еленой Сумаковой, заместителем директора Московского центра развития профессионального образования. Это были «Отрасли» на РБК. Будьте в курсе, слушайте главное.
2: РБК «Отрасли». Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
3: 18+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает.

0: помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕЙ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕЙ-Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asiedefisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Первая команда. Важное решение.
2: Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому.
1: Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
3: 16:40, точное московское время. Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. Российское генконсульство в Дубае сообщило, что россиян не было на борту самолета Fly Dubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив. Самолет, напомню, подал сигнал бедствия сегодня утром. Позже выяснилось, что подрались пилоты. Подробности далее. Израильский 12-й канал сообщал, что между пилотами возник конфликт, который перерос в драку. По данным СМИ, второй пилот нанес ножевое ранение командиру судна и попытался захватить управление. Израильские издания со ссылкой на властей сообщают, что посадить самолет помогли два пилота, граждане России и Украины, которые были пассажирами на рейсе. Авиакомпания Fly Dubai подтвердила, что произошел инцидент, не уточняя, какой именно. Сейчас все пассажиры в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщил представитель Fly Dubai в комментарии для радио РБК. На борту самолета находилось около 180 пассажиров, включая 27 детей, большинство из них израильтяне. Одна из пассажирок рассказала международному израильскому телеканалу i24, как все происходило.
4: Я расскажу коротко, потому что мы сейчас все еще на связи с полицией. Примерно за час или два до посадки мы услышали крики в самолете. Кто-то начал кричать, люди звали на помощь. Затем открыли дверь в кабину пилотов и увидели много крови. Через несколько минут самолет полностью потерял управление. Мы почувствовали, что сейчас разобьемся. Я уже начала читать молитву и говорила, что не могу умереть, что хочу к маме и что не могу с ней так поступить. Израильтяне, которые были в самолете, обезвредили нападавших. Здесь также были медсестра и врач, и они оказали пилоту первую помощь. К счастью, среди пассажиров оказались несколько пилотов. Они взяли управление самолетом на себя, и в итоге мы совершили экстренную посадку в Саудовской Аравии. Пилоту, который получил травмы, оказывают первую помощь. Я не очень понимаю, в каком он состоянии, но, насколько я вижу, ему плохо. Мы ждем и пытаемся понять, что же будет дальше.
3: По данным сервиса FlightRadar, уже на территории Саудовской Аравии самолет резко начал терять высоту. Он снизился с 34 тысяч футов до 16,5 менее чем за минуту. При этом связь с пилотами была потеряна на некоторое время. Израиль поднял в воздух истребители. Некоторые израильские СМИ сообщали, что пилотами были россиянин и украинец, но Генконсульство России в Дубае заявило, что информация о российском гражданстве пилота не соответствует действительности. От израильских СМИ также появлялась информация о том, что экипаж состоял из резидентов Омана и Арабских Эмиратов. Такую версию поддерживает главный редактор русскоязычного израильского сайта «Девятый канал» Роман Янушевский.
5: Капитан корабля, гражданин Эмиратов, а напавший на него второй пилот, гражданин Омана. Израильская разведка помогает Саудовской расследовать этот инцидент, и Эмиратам тоже. Пока та информация, которая доступна, кстати, на этом фоне, выросла стоимость акций израильских авиакомпаний «Эль-Аль» и «Исраэр», они подорожали на 5%, просто потому, что в израильских авиакомпаниях традиционно очень и очень строгие меры безопасности.
3: Как правило, пилоты проходят серию тестов на когнитивные способности, речь здесь идет в том числе об анализах памяти, внимания, психомоторики и личностных качествах. А также тест на совместимость, пояснил основатель сервиса безопасности полетов «РанАвиа» Андрей Патраков.
6: Есть понятие crew resource management, которое подразумевает управление экипажами, чтобы пилоты были психологически совместимы. И это тоже регламентировано и процедурно прописано. И все проходят тестирование, чтобы понять, что, может быть, два пилота, они могут быть идеальными пилотами, но они могут быть несовместимыми. Компания — это, конечно, большой урон. Кроме как пилотов, с кабины пилота такой сигнал бедствия по умолчанию, по крайней мере, в базе не подается. То есть только вот условно с пульта именно из кабины пилотов. Условно, если старший бортпроводник, который имеет доступ, например, к кабине пилотов, он может зайти и, в принципе, сам ввести этот код, хотя не уверен, что все по умолчанию как бы умеют это делать.
3: Находившиеся на борту пассажиры вправе требовать компенсацию за произошедшее. Всю ответственность несет авиакомпания, говорит главный редактор портала для авиапассажиров Frequent Flyers Илья Шатилин.
7: В данном случае

0: если, естественно, обоих уволят, ситуация такая же, как при любом уходе на запасной аэродром, да, если вы в пункт назначения прилетите позже, чем положено, то у вас срываются стыковки, или вы куда-то опаздываете, соответственно, ситуация такая же, как при задержке рейса в ходе не авиакомпании. То есть стыковку вам должны обеспечить, да, если вы также понесли какой-то ущерб, который можете как-то доказать, опоздали там на какой-нибудь другой вид транспорта или там самолет другой авиакомпании, то можно пытаться отсудить также вот эти вот потери, связанные с этой ситуацией. Если это произошло, допустим, там по метеоусловиям там, или по коврам, или почему-нибудь еще, то это было бы сложнее. Здесь чистая вина авиакомпании, да, поэтому это будет достаточно просто разрулить в пользу пассажиров.
1: Инцидент уже привлек внимание высших властей Израиля. Как утверждают местные СМИ, премьер-министр Беньямин Нетаньяху созвал срочное оперативное совещание. В столице 16 часов 45 минут. Прямо сейчас обзор основных корпоративных событий.
2: О чем говорят отрасли?
3: Студия Татьяна Калинина. Здравствуйте. Регистрация предприятий в сфере заготовки древесины упала в России почти на 20%. Число ликвидаций выросло почти на 10% за 8 месяцев с начала года. Как пишет Коммерсант, рост ликвидации отражает отложенный эффект, так как многие предприятия работали в надежде восстановить спрос, но потом запас прочности исчерпался. Для новых инвесторов лесной бизнес перестает быть интересен из-за высокого финансового порога.
2: Ритейл.
3: X5 сообщила о росте выручки всех форматов с начала года, несмотря на замедление рынка, сообщил гендиректор компании Игорь Шехтерман. За 8 месяцев магазины «Пятерочка» прибавили 9% в году, супермаркеты «Перекресток» 7%, дискаунтеры «Чижик» 31%. Самый заметный рост показала франшиза «Около». У нее выручка увеличилась на 61% к году.
2: Туризм.
3: На курорте «Роза Хутор» в Сочи появится новая зона катания. Пик – отметка 1800, продлит горнолыжный сезон на курорте до 150 дней, сообщила пресс-служба курорта. Кататься там можно будет с начала декабря до мая. Планируется строительство новой канатной дороги с двумя подъемниками и 5 трассами. В этом году закончатся проектные работы. Строительство нового горнолыжной инфраструктуры начнется в следующем году.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: Далее к теме продуктовой тревожности. Россиян стали чаще беспокоить цены на мясо, кофе и колбасы. Также, по данным опроса для Центробанка, потребители в сентябре стали часто отмечать подорожание сыров и сахара. А вот из-за стоимости фруктов, овощей и хлеба россияне переживали реже. При этом дальнейшего роста цен ждут как люди со сбережениями, так и без них, отмечают аналитики. Медианная оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте в сентябре выросла до 14%. Это более чем на 1,5 процентных пункта больше, чем годом ранее. Как меняется потребительское поведение, рассказал ранее в эфире Мария Пичугина и Олегу Овчаренко, сооснователь исследовательской компании «Энтек» в области товаров повседневного спроса Дмитрий Трифонов.
4: Да, мы действительно отмечаем, что потребитель стал крайне чувствителен к цене. При этом нельзя сказать, что сильно меняется именно набор продуктовых корзин. Мы видим на текущем этапе, что потребитель не отказывается от привычных ему продуктов, но при этом пытается найти более оптимальное предложение в той же самой категории, которую он покупает. То есть перетоков между категориями стало меньше, а вот движение внутри категории в сторону более экономичного предложения, либо зачастую он может перейти в магазин, который предлагает более интересную цену на тот же самый продукт там, в той же самой весовке. Потребитель стал внимателен к цене, скажем так.
5: А если говорить по конкретным продуктам, что стали покупать чаще? Возможно, от чего отказываются?
4: Такого вот глобального перемещения там, за последние первые полугодия мы не видим, если мы говорим именно про цену. Чаще всего у нас готовую еду покупают, это уже как бы избитая история, это самая быстрорастущая категория. Как ни странно, готовую еду у нас опережает готовый кофе из «Пятерочки».
6: А почему именно этот набор все-таки узнавал россиян на мясо, кофе и колбасы? Вот здесь как-то особенно цены возросли?
4: Вы знаете, на самом деле я бы, наверное, сказал, что здесь больше волнения, потому что если говорить про отдельные группы товаров, у нас есть более подорожавшие группы, я сейчас просто не хочу по цифрам идти, но потребитель, его ощущения и реальные изменения цен немного расходятся.
1: По данным ассоциации «Руспродсоюз», самая высокая стоимость продуктовой корзины на Чукотке, цена на нее там составляет около 21 тысячи рублей. Самая дешевая продуктовая корзина в Мордовии, там она стоит 6600 рублей.

0: и опытный руководитель разведструктур. С 2012 года он был тесно связан с сербской прогрессивной партией. С 2015 по 2021 год он отвечал за переговоры по Косово, а в 2021 году был направлен послом в Азербайджан. Российский теннисист обыграл соперника из топ-5 мирового рейтинга, стартовал новый сезон в Национальной хоккейной лиге, а главный тренер сборной России по футболу высказался о том, какой состав команды считает оптимальным на сегодняшний день. Егор Белов о главных новостях из мира спорта.
1: Спорт на РБК. Карен Хачанов вновь обыграл Феликса Ожеальесима и вышел во второй круг теннисного турнира в Пекине. Канадец занимает 5-е место в рейтинге, россиянин вне топ-20. Но Хачанов сейчас в отличной форме. На недавнем US Open дошел до 1/2 финала и продолжает играть на высочайшем уровне. Он победил канадца в двух сетах 6-3, 6-3. И в той и в другой партии сделал быстрый брейк и преимущество не потерял. На недавнем мейджоре в Нью-Йорке Хачанов также обыграл Ожеальесима и теперь повторил успех. Призовой фонд турнира в Пекине составляет 4 миллиона долларов. Победитель получит 1 миллион. В турнире помимо Хачанова принимают участие и другие россияне: Даниил Медведев, Роман Сафиулин и Андрей Рублев. Карлос Алькарас в этом году на турнире в Пекине не выступит. Он приехал в Токио, где будет защищать прошлогодний титул. На пресс-конференции перед началом турнира испанец вспомнил, как побеждал на местных кортах.
2: Я чувствую себя очень хорошо. С запястьем и предплечьем полный порядок. Я качественно тренируюсь. С каждым днем набираю форму. В прошлом году для меня было здорово впервые сыграть в Японии. Это был отличный турнир. Я впервые здесь выступал и сразу смог поднять трофей над головой. Это было потрясающе. С нетерпением жду возможности вернуться на корт и попытаться защитить титул в этом году. И мне не терпится снова увидеть всех японских болельщиков.
1: Начался новый сезон в Национальной хоккейной лиге. В первом матче сыграл действующий чемпион Каролина Харрикейнс. Встреча с Флоридой Пантерс получилась напряженной. Голов в основное время команды так и не забили. В овертайме Густав Форслинг принес Флориде победу со счетом 1-0. Для футбольного клуба Манчестер Сити должно быть самое строгое наказание, заявил глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас. Ранее независимая комиссия подтвердила нарушение английским клубом правил финансового фэрплей. Манчестер Сити признали виновным в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги в период с 2009 по 2018 год. Подчеркивается, что горожане искусственно увеличивали в своих отчетах доходы клуба и сокращали расходы более чем на 900 миллионов фунтов. Теперь клубу грозит серьезное наказание – крупный денежный штраф, снятие очков или даже исключение из высшего дивизиона. У Манчестер Сити есть право обжаловать вердикт независимой комиссии. Крайний срок для подачи апелляции – 2 октября. Вылет клуба из премьер-лиги вполне реальный сценарий, уверен эксперт, глава спортивного отдела Маккартни Деннинг Стефан Борнсон.
3: Я думаю, что если это решение не будет отменено по апелляции, вылет, безусловно, станет одним из потенциальных последствий для Манчестер Сити. Мы говорим об огромной сумме. С учетом всех данных, они могли фальсифицировать информацию о доходах в 1 000 000 000 фунтов. Примерно 830 миллионов из них приходится на спонсорскую помощь. Конечно, последствия для клуба обязательно будут. И я говорю не только о вылете, но и о штрафах и дальнейших расследованиях.
1: Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что в недавнем товарищеском матче с Ираном играл оптимальный на данный момент состав российской команды. Накануне Россия победила в Казани со счетом 2-0. Дубль оформил хавбек Александр Головин. Карпин сообщил, что именно так сейчас выглядит основа сборной. Слова тренера приводит пресс-служба национальной команды. Впереди у россиян еще 2 матча с Намибией в Екатеринбурге и с Нигерией в Нижнем Новгороде.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Нечего на зумеров пенять, коли миллениальское кино выдохлось. Как-то так можно характеризовать ситуацию с голливудскими дебютами в 2026 году. Помните недавние «Обсессию» и «Закулисье реальности»? Так вот, их авторам нет 30 лет, но есть полумиллиардные доходы. Прямо сейчас в России прокатывают «Все закончится» Александра Улома. И ему только 27, а его кино уже обсуждает весь мир. Все это, конечно, хорроры. Начинающему режиссеру легче всего снять именно ужастик. Это бюджетно, концептуально, востребованно. Дальше везешь это на фестиваль, а там появляются полезные контакты, новые предложения. Так устроен процесс

0: исторически. Но вот Кейн Парсонс, который снял «Закулисье реальности», вообще начинал на YouTube, а уже потом перевел интернет-феномен на язык кино. Продюсеры на него вышли. И Голливуд вдруг задумался, а кто же такие эти зумеры? Ах, это не только танцующие в ТикТоке коллекционеры мемов или странные ребята, которые не умеют общаться. Им тоже знакомо ощущение экзистенциального кризиса, лабиринтов из офисных коридоров или вот бесконечной дороги, как в фильме «Все закончится». Их тоже интересует разница между похотью и романтикой, как в «Обсессии». Они не изобретают велосипед для самих себя и хорошо умеют развить историю из одной мысли. А что если? О том, насколько их фильмы действительно стоящие, поразмышлял по моей просьбе кинокритик и автор телеграм-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев.
1: Думаю, что молодые и талантливые американские зумеры, которые снимают фильмы в формате хорроров за довольно скромные бюджеты, это интересный феномен, но далеко не каждый кассовый успех превращает хоррор-аттракцион в большое кино. Думаю, что настоящий талант начинается там, где жанровый крючок становится все-таки авторским высказыванием, а не просто вылизанной, монетизированной идеей.
0: На мой скромный взгляд, с высказываниями у этих ребят все отлично. И с изобретательностью. Посмотрев их фильмы, зритель что-то достраивает, спорит, трактует по-своему, разгадывает. Такое было и с Линчем, и с Чарли Кауфманом, и с Лантимосом, даже с Бунюэлем. Крайне интересно наблюдать за новой зумерской волной авторского хоррора. Стоять у самого начала новой главы в истории кино. Присоединяйтесь и до встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.

0: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача – не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
1: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
2: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алиса, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Деньги на блокчейне. Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock переносит часть своих европейских фондов денежного рынка на блокчейн. Речь не о новой криптовалюте. Каждый токен будет соответствовать обычной доле в фонде, который вкладывает деньги в краткосрочные и относительно низкорисковые инструменты, например, государственные облигации и коммерческие бумаги. Главное отличие – такую долю можно будет переводить между одобренными цифровыми кошельками круглосуточно, не дожидаясь открытия банков или расчетных систем. BlackRock запускает токенизированные версии фондов в долларах, евро и фунтах. Совокупно сами эти фонды управляют активами примерно на 311 миллиардов долларов. Для традиционных финансов блокчейн здесь нужен не ради спекуляций, а чтобы быстрее перемещать деньги и залоги между компаниями. При этом фонд, в отличие от обычного стейблкоина, еще и приносит инвестору доход. Именно поэтому токенизация постепенно становится способом соединить две системы – привычные финансовые активы и инфраструктуру, которую раньше ассоциировали прежде всего с криптовалютами.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 17 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Пилот Fly Dubai, ударивший напарника ножом во время рейса в Тель-Авив, арестован властями Саудовской Аравии. Уже идет его допрос. Об этом заявил премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Авиакомпания Fly Dubai пока не может раскрыть причину конфликта между пилотами самолета. Fly Dubai направила в саудовский аэропорт Табука два резервных самолета за пассажирами и экипажем, сообщила пресс-служба авиакомпании. Контроль над экстренно севшим самолетом Fly Dubai взяли находившиеся на борту члены экипажа, сообщили в авиакомпании. Лайнер летел из Дубая в Тель-Авив. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху поручил службам безопасности готовиться к дополнительным потенциальным угрозам после инцидента на борту самолета компании Fly Dubai. Решение об аресте судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене обжаловано в судебном порядке. Рассмотрение дела по существу ожидается в октябре-ноябре. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Правительство России продлило до 31 октября включительно запрет для производителей на экспорт дизельного топлива, сообщила пресс-служба Кабинета министров. Там отметили, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Европейская конфедерация волейбола допустила российские сборные до соревнований. Об этом сообщается на сайте организации. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга начали доследственную проверку на предмет возможного мошенничества со стороны организатора отмененных концертов рэпера Канье Уэста. По данным «Коммерсанта», в ближайшее время материалы будут переданы в Москву и к проверке подключится центральный аппарат МВД. В нескольких российских городах к организаторам уже поданы иски с требованием вернуть деньги, закупленные билеты и транспортные издержки. Больше новостей на сайте РБК.
2: Столица, 17 часов 2 минуты. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. И в начале часа коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи выходит в символический плюс, прибавляет 0,03%, 2263 пункта прямо сейчас. Нефть марки Brent в плюсе более чем на 2,5%, $98.64 за бочку. И о валютах на межбанке. Доллар 83.12, евро 94.38, юань к этой минуте 12 рублей 37 копеек. Далее к теме того, что Минцифры подготовила и представила на общественное обсуждение третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками, сообщила пресс-служба ведомства. Подробности прямо сейчас. Законопроект полностью запрещает продажу предоплаченных и предактивированных номеров. Карты будут выдавать строго с нулевым балансом и только через прямых дилеров, то есть юрлиц, у которых есть агентский договор с оператором. Кроме того, массовые смс-рассылки полностью отдадут операторам связи и больше никаких посредников. Как эти изменения повлияют на операторов связи и конечных потребителей, разберем с генеральным директором ТМТ консалтинг Константином Анкиловым. Он на связи с нашей студией. Константин, приветствую. Вот в текущей схеме смс-рассылок сколько забирали операторы, а сколько посредники?
3: Скажем так, это очень большой бизнес на самом деле. Его объем превышает 150 миллиардов, и в основном это, конечно же, деньги операторов. Посредники, каждый из них имеет оборот, выручку, ну, так скажем, единицы миллиардов рублей, как правило. Ну, вот можете сопоставлять. То есть рынок где-то на 4/5 был операторский, но это если мы деньги складываем, так скажем, в одну кучку, при том, что там, по сути дела, мы говорим о задвоении выручки, ну, то есть деньги берет агрегатор, затем значительно большую часть суммы он передает в конечном итоге оператору, вот, поэтому здесь их складывать не абсолютно правомерно, но, тем не менее, где-то вот 15%, наверное.
2: Ну да, цифры приличные, Константин. А вот для операторов это скорее новая головная боль или все-таки источник прибыли? Вот нет ли рисков, что из-за, скажем так, монополизации они просто возьмут и взвинтят цены для бизнеса?
3: вы знаете и то, и другое. С одной стороны, вроде бы это начинает предполагать, что все деньги будут полностью брать операторы. С другой стороны, вот эти вот агрегаторы, они были не просто, они являются, вернее, не были, я надеюсь, что все-таки сохранится их бизнес, они были не просто посредниками. Они давали и дают конкретную добавленную стоимость. Они используют СМС лишь как один из инструментов. Они, есть понятие такое, унифицированных коммуникаций и предполагающее использование разных каналов доставки информации. Это могут быть социальные сети, это могут быть звонки и так далее, и так далее. Их задача как раз работать тонко с клиентом и предлагать ему, ну, вот конкретное решение. Поэтому они здесь, в этой экосистеме, выполняют полезную функцию. Понятно, что речь здесь о том, что с кем-то из них могут взаимодействовать, эксплуатировать их мошенники, но с этим действительно нужно разбираться.
2: Вот про мошенников, кстати говоря, по вашей оценке, насколько запрет на сим-карты с положительным балансом и отсев вот этих мелких дилеров реально отрежет мошенников от связи?
3: Дело в том, что это же одна из целой цепи мер по отрезанию от мошенников от нас, как от абонентов. Это уже там третья волна вот в пакетах антифрод-мер, а мер этих было на самом деле больше. Скажем так, когда мы стартовали, это были многие миллионы неподконтрольных сим-карт, которые продавались. Ну, в частности, помните, да, вот эти вот возле вокзалов товарищи стояли, которые с рук продавали сладков каких-то и так далее, и так далее. Вот это все постепенно исчезает. Мы сейчас приходим к минимизации вот этого вот многомиллионного оборота, который как раз для операторов был таким вынужденным злом, что ли. Тут теория игр очень хорошо это описывает. Каждому приходилось с этим мириться, потому что если он этого не будет делать, то часть абонентов перетечет к тому, кто это будет делать. И вот нужно было влияние внешней стороны в виде регулятора, в виде министерства, которое эту практику начало закрывать так, что все в итоге принимают эти правила игры, надеемся, что будут дальше принимать. Просто иначе это был кусок рынка, который постоянно требовал затрат от операторов, потому что они платили за привлечение абонентов. Были абоненты с невысокой лояльностью. И это была расходная часть, но операторам приходилось играть в эту игру. Вот здесь, конечно, хорошая новость.
2: Благодарю. На связи со студией был директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов. Анкилов, напомню, что уже третий пакет мер Минцифры по защите граждан от киберпреступников. Первый власти приняли еще в 2025 году. Второй из 20 инициатив заработал с 1 июля уже этого года. В дополнение к телеком мерам, которые мы обсудили, новый проект также вводит базу пособников мошенников в системе антифрод тех, кто предоставил свои номера. Также появится платформа «Согласие на госуслугах». Это единый пульт управления персональными данными, где любой гражданин сможет отозвать решение на их использование просто одним кликом. Еще Минцифра предложила ввести уголовную ответственность за дроперство, которое было совершено группой лиц или по предварительному сговору. Через минуту в нашем эфире программа «Рынки. Главное». Оставайтесь на частоте РБК.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе? Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
4: Вам есть что добавить?
1: Задавайте свои вопросы в чат-боте

0: Рынки главные.
1: Рубль перешел в атаку и вплотную приблизился в моменте к уровню 12.30 за юань. Это «Рынки главные», в студии Максим Орловский и Александра Панфилова. Вместе с нами наш любимый эксперт из Дом РФ Алексей Пудовкин.
2: Привет,
1: всех приветствую.
2: Добрый день, Александр.
3: Добрый день. Ну что, индекс Мосбиржи в текущей минуте прибавляет 0,2%. Прямо сейчас уже 0,5% за минуту все изменилось. 2270 пунктов прямо сейчас мы наблюдаем. В лидерах роста, если голубые фишки берем, то это акции Озон плюс 2%. Если широкий рынок брать, то в моменте в лидеры роста вышел Евротранс. Но вот сейчас рост на 8% замедлился до 3%. Суд арестовал 44% акций Евротранса, принадлежащих председателю совета директоров компании. В лидерах падения снова самолет. Второй день подряд бумаги теряют 3,5%. Обе эти истории будем обсуждать чуть попозже во второй части, а пока что рынок госдолга. Индекс RGBI сегодня показывает такой небольшой отскок, 0,02 в рамках погрешности. Но вот с момента нашего последнего с тобой эфира потерял больше 1 пункта. Доходности по длинным ФЗ уже 16,75%. И сегодня у Минфина, еще отмечу, были планы провести аукцион по размещению одного выпуска короткого с фиксированным купоном. В итоге он не состоялся. Не было заявок по приемлемым для Минфина ценам. Максим, ОФЗ закладывает повышение ставки или нет? Или тут что-то другое виновато? Потому что если мы смотрим на рынок свопов, то он говорит о другом. То есть ожидания на год вперед, тут ставки даже немного снизились. В чем дело?
1: Слишком много было левериджа, наверное, на рынке. И после того, как мы увидели с тобой закрытие апогеем, которая была распродажа там 17 июля, рынки не восстановились. Ты видишь, какие высокие доходности на валютных облигациях. Если мы говорим про рынок госдолга, то после некоторого релифа мы опять увидели вот эти минимальные цены, максимальные доходности. Ну и, конечно же, люди очень сильно беспокоятся по поводу того, что мы увидим завтра. Бюджет, насколько он будет вообще инфляционным, проинфляционным, и новые налоги. Это тоже есть определенная проблема. Что касается, наверное, настроений, то за год они кардинально изменились на внутреннем долге. Если раньше все ожидали, вспомнят, я еще один наш любимый эксперт, это Дмитрий Полевой, да, мега-оптимист России, который делал ставку на то, что мы увидим даже 10, ключевую ставку на конец этого года. Да. Ничего этого не произошло, и все истории, связанные с игрой на понижение ставки, закончились.
3: Действительно, вот бюджет завтра мы узнаем подробности, но в четверг Минфин внес его на рассмотрение коллег мы увидели предварительные цифры. Вот эти предварительные цифры по дефициту, по там все эти налоговые инновации, учитывая все прогнозы по заимствованию, которые мы можем сделать, исходя по прогнозам структурного первичного дефицита, как ты оцениваешь этот бюджет в контексте ставки и дальнейшей траектории ее?
1: Пока это все ведет нас к тому, что до конца года, возможно, ставка и не изменится. Вот так. И, опять же, не забываем, было очень много позитивных вещей от Трампа с призывами не бить по энергоструктуре, но это все оказалось словами. И правильно, вот представитель ЦБ очень правильно говорит, Заботкин правильно подчеркивает, что вопрос наличной мощностей. Если мощности выбывают, у нас возникает дефицит. Дефицит приводит к инфляции. Что такое стоимость энергии, теперь знают люди во всем мире. Инфляция в Испании 5%. Инфляция во Франции 3,6%. И везде говорят о том, что высокие цены на топливо, прежде всего сейчас, проникают в обычную жизнь. Все.
3: Это правда. Но вот, тем не менее, все тоже вокруг оценивают бюджет, и банки в том числе. ВТБ вчера отметили, что текущий бюджет – это несомненный позитив с точки зрения своего дезинфляционного характера, но для снижения ставки в октябре этого недостаточно. Алексей, согласны ли вы с этим, и какие прогнозы по ставке вы в своих моделях закладываете?
2: Ну, наверное, скорее согласны. Мы, в принципе, ждем, что ставка будет где-то вблизи

0: тех уровней, на которых она сейчас находится, да, возможно, одно понижение к концу года, и для нас, для нашей бизнес-модели это, ну, это приемлемый сценарий. Я бы, наверное, сказал, что важно не ближайшее какое-то вот движение, да, или решение, а все-таки траектория. Вот мы в начале сюжета затронули тему с доходностями. Да, они же, ну, по сути, отражают настроение того, как рынок был сначала уверен в одной траектории, потом разуверовался, теперь как-то, ну, ищет новую точку опоры, да, во что поверить. И вот здесь, наверное, основной вызов – это, ну, чтобы рынок все-таки снова стал верить в траекторию снижения, которая по прогнозу Банка России никуда не делась. Да? Ну да, там поднялся горизонт, да? Ну, другие стали цифры на конце, но тем не менее направление, оно же оно туда. И вот мне кажется, вот сегодня это главное, и мне кажется, что траектория, она сохранится.
1: Ну, на данный момент мы видим определенную паузу, да, а то, что изменился наклон кривой, это как раз и говорит, что горячие головы, которые ожидали более быстрого снижения ставки, тем более те, которые сидели в этих позициях еще и с левериджем, вся статистика есть, вы можете посмотреть, как размотало и ЦКБ, и Астру на всех этих движениях. Все это привело к тому, что мы увидели премию, риск-премию, да, процентную, которая реализовалась на длинном конце. Вот и все.
2: Так и, Максим, и что делать тогда с этой риск-премией? То есть ты оцениваешь текущий вход как хорошую точку входа в бумаги? И с какой дюрацией? Потому что Егор Сутин, который приходил в четверг обсуждать проект бюджета, сказал, что после вот этих публикаций этих цифр он купил длинные УФЗ. А вот ты как?
1: И немножечко оценишь? Уже попал.
2: Ну,
1: такое тоже
2: что
1: бывает.
2: Что ты думаешь про
1: смотри,
2: длинные УФЗ?
1: Смотри, мне кажется, что здесь... Правильно вот говорят эксперты о том, что Минфин все время представляет очень хороший бюджет. Он исходит из хороших, наверное, предпосылок о первичном отсутствии первичного дефицита. Да? Это все хорошо, это прекрасно, это дезинфляционные все вещи. Вопрос исполнения этого бюджета. Правильно?
2: Да, это правда.
1: И мы каждый раз мы видим, что это все пересматривается. Сейчас время такое, события такие, что ты не можешь смотреть на бумажки. Ты должен смотреть, что происходит в жизни. И если во всем мире топливный кризис, то он, в принципе, у нас точно так же наблюдается, правильно?
2: Так точка входа хорошая? Коротко, да или нет?
1: Она, конечно же, лучше, чем некоторое время тому назад. Но нужно ли сейчас бежать или нет, нам покажет только доигрывание этого всего процесса. Пока мы видим с собой обострение. Если раньше, когда там наш ПВО спокойно справлялись с налетом 300 дронов, это было одно. А когда у тебя летит 1500, это совсем другое.
2: Ну, ФЗ мы кратко обсудили. Вот на рынке корпоративного долга тоже по-прежнему неспокойно. Вчера самолет погасил свой выпуск облигаций. НРД сопроводил эту информацию статусом надлежащего исполнения. Сам застройщик объяснил это задержкой по тех причинам, но это уже не первый случай, когда самолет задерживает выплаты. В мае это были выплаты купонов. Алексей, на ваш взгляд, это частная история или вы в этом видите системный риск для сектора и в том числе для Дома РФ?
0: На мой взгляд, это уникальная история, да, она не характерна для большинства компаний. Более того, наверное, ну, мы сейчас и не видим вот кого-то второго в похожем положении дел. Я отмечу, что ситуация ведь вызвана все-таки не ситуацией, связанной со снижением продаж, да, или вот с...
2: Хотя они тоже есть.
0: Основным бизнесом, скажем так, да, вот как ключевым бизнесом, который создает ценность, а все-таки с, ну, в широком смысле управленческой моделью. Да, и здесь это скорее вот такой вопрос самого верхнего менеджмента. Мы не видим, чтобы вот такой же моделью пользовались многие компании сектор. Да, поэтому здесь вот скорее так. Конечно, ситуация усугубилась тем, что мы видим снижение продаж, да, но она вызвана совершенно не этим. А для нас, честно говоря, вот мы каких-то и системных рисков не видим ни для компании с точки зрения ее ответственности за те цифры по итогам года или там следующего, которым мы опубликовали, мы в них абсолютно уверены. Эта ситуация никак...
1: Ты сейчас попробуй. Ты говоришь про Дом РФ.
0: Да, я про...
1: Про Дом РФ, не про самолет.
0: Да, про нашу компанию Дом РФ. Вот.

0: Эти цифры, конечно, никак не могут быть затронуты любым развитием событий в этой ситуации. Ну, конечно, мы работаем в этом секторе, и ну, как участнику сектора нам бы, конечно, хотелось, чтобы в секторе было больше позитива, но это тоже, мне кажется, очевидно. А в нашей части я напомню, что вот с этой компанией мы занимаемся только проектным финансированием, да, то есть мы не занимались корпоративным кредитованием, которое ну, в большей степени будет сейчас под стрессом, опять же, там, по понятным причинам, потому что денежный поток будет рождаться только в проектном финансировании. Вот. Но мы следим за развитием событий.
1: И проектное финансирование, как ты уже говорил, это защищенная история.
0: Оно изолировано. Да.
1: И если у тебя есть несколько проектов, и один из которых не перформит, как правило, банки обязывают застройщика вначале исполнить все обязательства перед собой, прежде чем выводить деньги аут.
0: Ну да, это же такая логичная конструкция в рамках отношений, да, между двумя юридическими лицами, хоть и проекты все изолированы. Да, как правило, банки стараются очередность вывода денежных средств, конечно, увязать, чтобы в первую очередь все обязательства перед компанией были погашены.
1: Как много вообще проектного финансирования вы давали самолету?
0: Ну, мы точно не топ-1, а не топ-2. Ну, причем мы эту информацию знаем из публичных источников. Я тут хочу отметить, да, все-таки уже все деловые издания, мне кажется, на эту тему высказались. Вот если судить по тем цифрам, которые мы видим, наверное, даже где-то в среднем поменьше, чем наша доля рынка относительно, да, но где-то близко. Я думаю, что может быть около 10%, вот примерно наша доля, но это только проектный долг.
1: Это речь идет примерно о 70 миллиардах рублей. Примерно такая же величина, 70 миллиардов рублей, это корпоративный долг, который находится, сейчас торгуется на бирже. То, что последний день обвалилось, потеряло от 20 там, до 40% своей стоимости. Вот, собственно говоря, интрига-то в чем. Люди боятся, облигации сбрасывают, и мы увидели подобную динамику и в других бумагах других застройщиков. Это, прежде всего, конечно же, АПРИ, где, ну, можно сказать, что для этих эмитентов рынок уже закрывается. Мы увидели подобную схожую динамику в Глораксе и последний, наверное, Эталон. Там чуть меньше движения, но все доходности просто зашкаливают. Скажи, пожалуйста, вы как банк покупали ли или покупаете необеспеченные облигации на свой баланс застройщиков?
0: Мы не обеспеченным кредитованием, повторюсь, не занимаемся ни в форме облигаций, ни в форме кредитов. Да? Но мы участвуем в размещении, да, у нас могут быть широкие партнерские отношения. Мы часто выступаем организатором таких выпусков. Да? То есть мы находим инвесторов.
1: Ну, это инвестбанковский, да, бизнес обычный, да, который вы просто разместили облигации, не взяли себе на баланс. Ну, прекрасно, здесь для вас никакого риска, в отличие от тех, кто торгует облигациями на московской бирже.
2: Еще один фактор риска – это с 1 октября ужесточается программа семейной ипотеки. Давайте это тоже обсудим. Да, вот вы в прошлый раз говорили, что доля рыночной ипотеки растет, и этот риск, он, ну, как бы смягчается, нивелируется, но все равно 46% выдачи ипотеки в августе – это семейная ипотека. Поэтому, ну, вот неудивительно, что многие эксперты прогнозируют падение продаж, сокращение рынка. Как вы оцениваете, какие прогнозы у вас по выдачам, и как это на вас отразится?
0: Ну, первое, все-таки этого решения рынок ждал, да, и мы, конечно, его тоже ждали, и наш план на год, финансовый план ПАО «ДОМРФ», он, конечно, предполагал, что это решение будет принято. И, опять же, те цифры по финансовому результату, по чистой прибыли, прибыли на акцию, которые мы давали по итогам 6 месяцев, они, конечно, опять же, включали в себя то, что это событие произойдет. Поэтому здесь не в этом году, да, эффекта на финансовый результат впрямую мы не увидим, не в следующем. Повторюсь, мы планируем, что в следующем году рост и бизнеса в плане активов и чистой прибыли, он тоже будет двузначным, да, то есть больше 10%. Мы это сейчас уже видим, но точные цифры мы дадим дадим традиционно при презентации годовой отчетности в начале года, где-то в середине февраля. А при этом, конечно, косвенное влияние будет, да, в первую очередь с точки зрения проектного финансирования, потому что, наверное, основная точка влияния вообще ипотеки для группы Дом РФ – это наполнение счетов эскроу. Вторым влиянием является ипотечный рынок в целом, как база для ипотечной секьюритизации на нашего флагманского продукта, одного из ключевых, который очень бурно развивается. У нас вот спрос от всех банков есть на секьюритизацию этих портфелей, он растет.
2: 455 миллиардов рублей объемы секьюритизации бьют рекорды, это да.
0: Это уже, да. У нас еще весь последний квартал, и традиционно бизнес разгоняется. То есть мы ждем, что в этом году мы поставим абсолютный рекорд в объеме секьюритизированных ипотечных кредитов. Это будет большая цифра. Ну и надеемся, что в следующем году мы этот рекорд побьем. То есть это очень такой долгосрочный бизнес, основанный на, ну, и на длительных отношениях с контрагентами, и все-таки на эффектах, потому что эффекты от секьюритизации ипотеки, они долгосрочные для каждого банка, и они одновременно и на процесс управления капиталом, и на процесс управления ликвидностью. То есть это такие, ну, структурные эффекты, а мы видим, что и в части ликвидности, и в части регулирования потребления капитала банковским сектором, да, со стороны Банка России идет целый ряд изменений, инноваций, которые, благодаря которым мы уверены, что спрос только повысится на секьюритизацию. Вот. И ипотека, да, как банковский продукт, она же все равно растет, да, то есть думаю, что в этом году объем выдач будет сопоставим с прошлым годом, может быть, немножко больше, может быть, немножко меньше, но ипотечный портфель вырастет, опять же, процентов на 10. И то, что вот мы видим, что год к году прирост ипотечного портфеля продолжается, это, наверное, основной вывод, и эта тенденция вряд ли нарушится, несмотря на изменения. А вот что касается наполненности эскроу, там, конечно, влияние будет более прямое. Льготные программы ипотечные занимают порядка 35-40% всех продаж. Если брать вот статистику продаж в новостройках, примерно 35-40%. Зависимость падает, это очень хороший признак, несколько лет. Ну, то есть мы вот года... Это третий год, когда мы видим, что каждую квартальную отсечку доля льготных программ в структуре продаж уменьшается. Это позитивная часть, да, но она большая, она все равно 35-40%, и, конечно, думаю, что процентов, наверное, 15-20% от этой части, да, может быть под вопросом, да, так скажу. Почему под вопросом? Потому что, несмотря на отдельные элементы ужесточения программы, да, в ней же есть и элементы улучшения. По отдельным категориям мы видим, что и сумма предельная выше, да, семьям с большим количеством детей получится, ставка ниже. Конечно, пока, к сожалению, с точки зрения демографической политики, больше семей с одним ребенком берут ипотеку, да, поэтому, конечно, прямое влияние будет в первую очередь на них, но...
2: Но впоследствии перераспределение спроса какое-то может случиться.
0: Оно будет, да, поэтому тут действительно надо понаблюдать за ситуацией, мы ждем, что какое-то, да, снижение этого сегмента в рамках продаж продолжится, но вряд ли будет большое влияние на 26-й год, оно скорее проявится уже по итогам следующего года, 27-го.
1: Ну и в конце у нас осталась одна минута. Поделись, пожалуйста, какое количество вот из текущей ипотеки на балансах, которая была выдана, было секьюритизировано, и насколько может еще возрасти вот этот ваш бизнес?
0: Мы и верим в этот бизнес, и видим все основания, все перспективы для того, чтобы он рос, ну, кратно быстрее рынка, то есть темпами по 20-30-40% в год. Мы в данный момент от всего накопленного ипотечного портфеля банковской системы секьюритизировали всего около 8-9%. Наверное, часть ипотечных...
1: Это около 2 триллионов рублей.
0: Это, да, 2 с небольшим триллиона рублей, действительно. Конечно,

0: конечно, часть выданной ипотеки банками, она не подходит, она не соответствует нашим стандартам. Да, это тоже надо понимать.
1: Мы прервемся на новости и включимся, наверное, уже через 5 минут.
2: В 17.30 в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Авиакомпания Fly Dubai впервые прокомментировала инцидент на борту рейса в Тель-Авив. Представитель перевозчика подтвердил ТАСС, что в кабине пилотов произошел конфликт, но не раскрыл его причину. Между тем, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что пилот, ударивший напарника ножом, арестован властями Саудовской Аравии. Сейчас его допрашивают. В Минобороны Израиля назвали инцидент попыткой теракта с целью уничтожить самолет. Следственный комитет предложил ужесточить правила использования электросамокатов. Речь идет о запрете на вождение детьми до 16 лет, а также на езду по тротуарам и пешеходным зонам. СК также выступил за обязательное получение прав для управления любыми средствами индивидуальной мобильности. Сербия до конца года продлила договор с «Газпромом» о поставках газа на прежних льготных условиях. Об этом заявил глава компании «Сербиагаз» Душан Баятович. Срок действующего договора истекал сегодня и с начала года уже неоднократно продлевался. Согласно контракту, Россия ежегодно поставляет Сербии 2,5 миллиарда кубометров газа. Майкла Джордана ушла с молотка за 12 миллионов 300 тысяч долларов. Это абсолютный рекорд для игровой формы в истории Национальной баскетбольной ассоциации. В этой майке Джордан играл в третьем матче финальной серии плей-офф сезона 97-98 годов против Юты Джаз. Ту серию Чикаго Буллс выиграли со счетом 4-2. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК. РБК «Тренды».
1: Цифровая старость. Мы привыкли говорить о цифровой зависимости подростков. Но теперь та же проблема все чаще касается пожилых людей. В Сингапуре смартфон давно стал обязательной частью повседневной жизни пенсионеров. Через него записываются к врачу, оплачивают счета, пользуются госуслугами и общаются с близкими. Но вместе с удобством пришла и новая зависимость. Многие пожилые проводят часы за просмотром коротких видео, хуже спят, реже участвуют в семейных разговорах и постепенно заменяют живое общение экраном. Эксперты объясняют это теми же механизмами, что работают у молодых пользователей. Бесконечная лента рекомендаций, дофаминовое подкрепление и отсутствие естественной точки, где можно остановиться. Разница лишь в том, что у пожилых к этому часто добавляются одиночество и недостаток общения, а значит, смартфон становится не просто развлечением, а эмоциональной опорой. Поэтому Сингапур уже меняет подход к цифровой грамотности. Теперь пенсионеров учат не только пользоваться технологиями, но и контролировать экранное время, делать перерывы и сохранять баланс между онлайн и офлайн жизнью. Если раньше государство учили пожилых пользоваться смартфонами, то теперь им приходится учить пользоваться ими без вреда для здоровья. Похоже, цифровая гигиена становится такой же необходимой частью долголетия, как физическая активность или правильное питание.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу, Джейсон энд Партнерс консалтинг от 1 октября 2025 года.

0: В зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Как принимаются решения, от которых зависит бизнес? И чему учат ошибки? Траектория лидера. Программа об управлении и личном опыте первых лиц.
3: Как ты попал в финансы?
4: Случайным образом.
2: Вместе с главой Московской биржи Виктором Житковым поговорим о финансовом рынке, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя.
4: Это были очень большие деньги. Быстро они закончились. Мы хороший опыт предпринимательства получили. Что называется такое трушно?
2: В пятницу в 15:30 на радио РБК.
5: Рынки главное.
6: Это «Рынки главные». В студии Максим Орловский, Александр Панфилова и наш гость Юрий Новиков из РСХБ. Это тот человек, который непосредственно своими руками размещает вам, нам, всем облигации на рынке. Юр, привет.
7: Да, здравствуйте, коллеги.
6: Мы тебя решили пригласить, поскольку все уже привыкли к тому, что акции падают 7-й месяц подряд, слезы уже у всех кончились, но вот тут обострение произошло на рынке долго. Монополий было мало, после евротрансов все у нас повалилось, и, наверное, последнее время мы наблюдаем большие движения именно там. Последний ты видел самолет, некоторые выпуски опустились до 50%, кто-то даже меньше номинала. Все застройщики, наверное, пошли по цепочке, большинство из них, наверное, некоторые ЛСР, ПИК, они стоят как-то особняком. Ну и, конечно же, истории вот с лизинговыми компаниями и high leverage такими компаниями типа Полипласта, они вызывают вопросы. Может быть, ты слышал, в прошлый раз мы обсуждали с представителем компании Балтлизинг, пытались разобраться, есть тема или нет. Не убедились, за неделю бумаги потеряли около 10%. Вот, какое твое мнение, какой твой взгляд сейчас на рынок? Открыт он, не открыт? Или, может быть, ты поделишься нам, действительно, где-то, может быть, мы что-то переоцениваем какие-то риски?
7: Ну, действительно, с одной стороны, многие компании, которые чувствуют себя довольно неплохо, незаслуженно получили, вот, ну, я имею в виду в этой раздаче, то есть их бумаги продавали. Но вот если говорить о том, что на что есть спрос хороший, то это на заемщиков первого эшелона.
6: Это понятно.
7: В первую очередь на флоутеры, и это то, что мы в основном размещаем. Действительно, компании, которые имеют высокую нагрузку, как ты уже сказал, с ними есть определенные сложности. Я думаю, что в ближайшее время, наверное, я рекомендовал бы им воздержаться от новых выпусков, и это, может быть, немножко бы остудило вторичку.
6: Ну что ж, я тебя, безусловно, поддержу. Более того, если у кого-то остались возможности привлечь там банковское финансирование относительно недорогое, имел бы смысл выйти с интервенциями на рынок, с выкупами какими-то, да. Но вот представитель как раз Балтлизинга удивил всех тем, что сказал, что не собирается использовать банковские кредиты для того, чтобы выкупать собственные облигации с доходностью 50%. Но инвесторы подумали, раз они не берут под 50%, почему должны это делать мы.
8: Где еще кроется опасность? Вот из тех, у кого большой долг и впереди погашение, как вот Балтийского лизинга.
7: Ну, так.
8: Нет таких пока что, чтобы пришло.
7: Ну, вы знаете, тут можно сказать какое-то слово и спровоцировать какое-то движение в компании абсолютно ненужное, поэтому...
8: Хорошо, на что смотреть надо?
7: Я, знаете, как бы частным инвесторам, может быть, не рекомендовал бы в настоящий момент покупки вот именно этих заемщиков третьего эшелона, потому что, может быть, еще немножко рано. Вот давайте посмотрим еще несколько кейсов, как бы, может быть, тогда будет более хорошая цена. Потому что пока там, если посмотреть, ну кроме вот отдельных названных выше имен, ну, там 20-я доходность. Если сравнить с надежной бумагой, которая дает 16-17, не знаю, вот, там, допустим, размещение группы дела сегодня было, да, 17-й купон, дабл-А рейтинг. Ну и, соответственно, можно купить там эмитента потенциально, который будет испытывать некоторые сложности с доходностью 20. Зачем?
6: Нет, в этом, безусловно, сейчас нет никакого смысла, тем более мы действительно с тобой видим, что движение вниз идет только потому, что

0: инвесторы распродают эти бумаги. В большинстве случаев это компании, которые не имеют значительного рейтинга, то есть это то, что не очень хорошо ложится на банковские балансы, на балансы там страховых компаний, поэтому в основном это среди широкой массы инвесторов. Вот. И страхи, конечно, ведут сейчас рынок. Страхи.
1: Я немножко дополню здесь, знаете, важный момент, почему может быть немножко рано. Значит, у институциональных инвесторов, которые покупали тех же заемщиков, не знаю, категории Single A, есть декларация. Если рейтинговое агентство, сейчас посмотрев несколько случаев, начнут действовать более активно, вполне возможно, институциональным инвесторам придется принять решение ликвидировать позицию, кто-то может оставить, но кто-то может ликвидировать. Если вот эти объемы выйдут на рынок, тогда мы можем увидеть цены значительно ниже, даже, может быть, порой незаслуженно. С точки зрения инвестиций физлиц, здесь, наверное, если человек себя чувствует специалистом в строительном секторе или в лизинговом, вот он разбирается и как бы тонко чувствует, наверное, он может действительно сделать эту ставку, но в основном, наверное, надо все-таки оставлять этот выбор за кредитными аналитиками и банками, и пусть они в настоящий момент думают, что спасти и подобрать. А наши инвесторы, они все-таки почувствуют тот момент, когда это вот будет...
0: Поглядим, видишь, если там подходить с теоретических каких-то соображений, recovery ratio и прочее, ну, у нас не так много компаний, и структура займов, особенно вот если мы говорим про девелоперов, она выглядит многоступенчатой, и облигации здесь, корпоративные, выпущенные на бирже, скорее носят признаки субординированного инструмента. Mm-hmm. Ты получаешь в последнюю очередь. Все уже заложено, перезаложено. И история с Евротрансом говорит о том, что там рекавери, кажется, нет.
1: Ну, есть такое ощущение у меня.
0: Вот, и, соответственно, там компания, которая находилась рядышком, Oil Resource, тоже ничего там не получено. Там история с монополией, вот все, что мы проходили, пока там мало чего где-то было, что-то вернулось инвесторам.
1: Вот на месте инвесторов я бы, вот, может быть, на такой фактор еще посмотрел. Если вы видите, что эмитент размещается очень часто, и в последнее время начинает платить прямо какой-то великолепный купон, то, может быть, вот в этот момент стоит задуматься, как бы, в чем необходимость, потому что долговой рынок, он значительно дешевле для хороших эмитентов и значительно дороже для проблемных. Если компания имеет возможность привлечь банковский кредит,
0: она обычно привлекает
1: в какой-то момент кредит. Он должен стать дешевле.
2: Да, все-таки Евротранс подробнее обсудим, и говоря о кредитных рейтингах, там тоже был постфактум смена рейтингов, поэтому не всегда на это можно смотреть. Но вот акции, если говорить про акции, то к текущей минуте рост замедлился до 3%. Напомню, что районный суд Москвы наложил арест уже 2%, арест на 70 миллионов акций, принадлежавших председателю совета директоров, это срок 4% акций Евротранса. И мы попросили председателя правления Ассоциации институциональных и розничных инвесторов Илью Херсонцева объяснить, вот что этот арест акций мажоритария крупного может означать для розничных инвесторов?
3: Прямого значения для миноритариев этот арест акций не имеет. Это обеспечительная мера в рамках уголовного дела, сделана по ходатайству МВД. Там нанесен ущерб, по мнению следователя, и, соответственно, для покрытия этого ущерба арестованы как обеспечительная мера акции. Для миноритариев более важным является текущее финансовое состояние компании и будут ли крупнейшие кредиторы банкротить компанию. Если банкротства не будет и будет реструктуризация, вот тогда для компании и для миноритариев будет несомненный плюс. А арест акций мажоритарного акционера, ну, максимум, что дает, это некую гарантию, что эти акции не будут продаваться через биржевой стакан и давить на цену.
2: Максим, ты согласен, что этот арест особо ничего не меняет для миноритариев?
0: Ну, последняя фраза была в точку. Если мы с тобой опять же посмотрим на ньюсмейкера самолет, ведь именно там продажа пакета, когда-то принадлежавшего Кеннину, привела к падению котировок в разы. Так и здесь. Вот эти 44%, мы теперь понимаем, что они не выльются на рынок. Теоретически могли оказаться и там. Да, акции же живут до тех пор, пока их не отменят. Банкротство, пока они есть, это все торгуется. И здесь что для миноритариев? Ваш уже это, как, собственно говоря, развели.
2: Тут еще интересная история происходит, пока мы сидим с бумагами в УШ, тоже эмитент не только на рынке акций, но и на долговом рынке. Следственный комитет предложил ввести права для электросамокатов. Акции сразу упали, но вот сейчас падение сократилось до процента. Сначала Максим спрошу, потом вас. Какой-то позитив

0: уши. Ты видишь, возможно, или мы нет, даже пока обсуждать, не вижу. Обсуждать нет смысла? Нет,
1: абсолютно не вижу. Ты сама помнишь, как компания с Браво воды выходила, какие цены были, текущие котировки нам уже показывают там семикратное падение. Вряд ли у тебя там было счастье. Да? Компания, не, скажем так, обращалась с долгом ненадлежащим образом. И на текущий момент у них, как мне видится, у них могут быть очень большие проблемы. С нетерпением ждем отчетности за 9 месяцев. С нетерпением, дрожью, но без наличие акций или облигаций вообще в портфелях. Что ты скажешь по поводу ВУШа?
2: Ну, значит, смотрите, мне кажется, это не первая инициатива по поводу прав на электросамокаты. Вот. Ну, как-то раньше все обходилось, и я, в принципе, как вот... Мне нравятся электросамокаты. Мне кажется, это хорошо как бы для города. Поэтому вполне возможно, эта инициатива пройдет. Понятно, что компания использует не самый там легкий период, так как его конкуренты в основном там они интегрированы в большие платформы. Ну, я, насколько я знаю, ранее к этой компании тоже проявляли интерес другие игроки. Может быть, по там, какой-то новой цене акций она станет интересной. Такие соображения.
1: Ну, здесь большой долг. Главное, сейчас, наверное, для рынка в целом вообще не важно, что будет с акциями, что будет с долгом. Сможет ли она компанию обслуживать? Текущая доходность, там, более 30%, уже говорит, наверное, нам о том, что без внутренних ресурсов и специальных условий вряд ли можно будет рефинансировать это все.
2: Ну, из хорошего нету движения какого-то у нее дальнейшего на снижение. То есть она один раз упала, кто-то распродал. И, как мне кажется, ну, насколько я вижу эти бумаги, они примерно там и остались в этом промежутке. Значит, инвесторы не решили, что надо продавать дальше или, наоборот, подбирать.
1: Ну, это так сильно все упало.
0: В Дальмобиле риски тоже большие? Коля, мы уж обсуждаем этот такой сектор.
2: Знаете, там из особенностей, наверное, есть парк определенный, да, который Делимобиль может заложить. Может быть, они чуть меньше, хотя, наверное, леверидж он выше, чем в ВУШ. Поэтому, да, эта бумага такая остается очень человека, который обладает экспертизой в конкретной отрасли.
0: Мы тут вначале затронули рынок государственного долга. Я предлагаю тоже его обсудить. Ваш взгляд, доходности по длинному ФЗ, как я уже говорила, выше 16,75%. В чем, на ваш взгляд, причина, только ли в ожиданиях повышения ставки и хороший ли сейчас момент для входа?
2: Мне кажется, значит, в первую очередь вопрос, что будет в дальнейшем, какую структуру будет предлагать Минфин с точки зрения дальнейших заимствований. Соответственно, если он будет предлагать флоутер, и, не знаю, мне кажется, у них есть возможность определенно взять паузу сейчас там с выпусками с фиксированной ставкой. Если они будут предлагать больше флоутер, то, наверное, эта ситуация не продолжит развиваться. В целом, исходя как бы из наших прогнозов, наверное, УФЗ останется примерно в этом же диапазоне. И, скорее всего, можно еще даже подождать и там условно сделать покупку ближе к концу года, потому что сейчас я не вижу какого-то момента, что прям нужно купить именно сейчас. Но в целом, как бы, да, доходность интересная.
0: А с какой дюрацией?
2: Но она становится все еще интереснее вот с каждой неделей.
1: Это факт.
0: С какой дюрацией покупку совершить в конце года?
1: Подожди. Придет конец года, в начале декабря, и нужно будет спросить. Здесь главное не ждать до последних чисел декабря, да? Как правило, в этот момент приходит Дед Мороз, и все становится хорошо. Но самое большое напряжение мы, конечно же, всегда видим в первую декаду декабря.
0: Давайте еще валютные облигации.
2: Знаете, коротко. Из особенностей, может быть, если к УФЗ вернуться. Значит, в чем момент? Доходность действительно интересная, и кажется, что надо покупать. Но вот именно проблема в том, что есть постоянное предложение со стороны Минфина. И вот здесь вот спрос сталкивается с предложением, и именно из-за этого динамики позитивной мы не видим.
1: Да, и мы видим с тобой, что Минфин не добирает даже вот такие сладкие доходности, Минфин не добирает. И, конечно же, в конечном итоге все придет к тому, что флоутеры придут на рынок. Завтра мы, я надеюсь, увидим новые параметры бюджетные, увидим много интересного, в том числе и сколько Минфин будет занимать.
2: Да, я думаю, это ключевой фактор, потому что если говорить если говорить о тех параметрах бюджета, которые мы знаем из июльского доклада ЦБ, соответственно, там принципиально ничего нового не видим. А ключевой вопрос именно для инвесторов – это какая будет структура заимствований от Минфина, и, наверное, это будет основной фокус.
0: Да, на прошлой неделе все оценивали как позитив для рынка УФЗ, поскольку навес будет минимальным. Валютные облигации коротко обсудим. Юань на Мосбирже сейчас теряет 0,8%. Доллар на межбанке больше процента теряет.

0: давно.
1: Согласны?
2: Да, я согласен. Вот смотрите, если говорить больше об институциональных инвесторах, какого-то спроса большого сейчас мы не видим.
0: Абсолютно.
2: На валютные бумаги. Они в первую очередь сконцентрированы, наверное, это в какой-то в сегменте там, условно высокообеспеченных физических лиц или, может быть, каких-то фондов. Видим, что сокращаются сроки новых выпусков. И видим, что, соответственно, выходят только качественные заемщики, там ближайшие, соответственно, Фосагро. Видим рост ставок. Ну, вот я смотрю на вторичку, мне кажется, там достаточно идей, там не менее интересных.
0: Однозначно.
1: А
0: ты видишь, вот Русалов отменил свое размещение.
2: Да. Я думаю, оно состоится, но, наверное, недели позже.
1: Каких
2: они
1: идей?
2: Хотят пропустить Фосагро. Да, знаете, по широкому кругу здесь, в принципе, можно смотреть в какие-то моменты. Здесь же есть определенная зависимость от того, как двигается курс. Можно в некоторые дни видеть и 10,5, там,
0: пановато,
2: допустим, доходность, ну, там, одному из самых надежных заемщиков.
0: Да, да, смотри, государственные бумаги у тебя торгуются 9+.
2: В целом, видите, валютным инвесторам не удалось, соответственно, переиграть рублевых. Тем гениальным управляющим, которые ставили только на, соответственно, длину и говорили, что нам не нужен кредитный риск, а нужен только рыночный, они тоже как бы не оказались победителями.
0: Ну, в целом, валютные облигации вышли лидерами по классу активов, если мы берем лето.
1: Угу.
0: Сейчас курс немножечко снижается по сравнению с тем, что мы видели там в августе. Ну, это лично у меня это очень приятный был навесок.
2: Ну, то, что касается курса и вообще вот динамики, наш взгляд на ближайший месяц, например, такой, что, наверное, мы можем видеть какое-то краткосрочное укрепление валюты, что связано, наверное, с... Ну, опять же, мы услышим, сколько будет приобретать Минфин. Мы полагаем, что в октябре он будет приобретать достаточно много. Вопрос на то, как быстро будет идти выручка экспортеров, приходить по этим высоким ценам. Да? Если будет какой-то лаг, то мы можем на какой-то период увидеть укрепление. Но когда эта выручка вот по дорогой нефти придет, я думаю, что мы опять вернемся примерно на текущий уровень. Поэтому вот здесь...
0: Время покупать.
2: Большого потенциала нет, можно вот как бы еще какое-то время, опять же, подождать. Ну, такое предложение.
1: Но пространства для ослабления тоже нет.
2: Да.
1: Как многие ожидают.
0: Так что, кажется, время ловить, да? Мы ждем некоторого укрепления, и если доходности останутся здесь, то можно выходить с покупками.
1: Коротко еще у тебя 10 секунд. ВТБ отчитался вчера, хороший в целом отчет, но как ты оцениваешь результаты? Как неплохие, но без подробностей по сделке с РВБ недостаточно для переоценки акций?
0: Это другая история, это рыночная немножко. Все интересуются, будет ли вот эта продажа по 87 рублей, обещанная и так далее. Это очень важная вещь. А что касается отчета, то мы с тобой видели, что регулярные вещи выросли сильно. Чистые процентные, комиссионные доходы. Да, прибыль за 8 месяцев упала, но в прошлом году мы видели с тобой 44 кредит налоговые, а здесь был 80 миллиардов вычет. То есть все было хорошо. И это были рынки главные на радио и телеканале РБК.
3: РБК отрасли.
4: Площадь дома в зависимости от региона превышает метраж квартиры в новостройке почти в 3,5 раза. А в пересчете на квадратный метр такое жилье почти всегда обходится дешевле первичного рынка. Такие данные содержатся в новом исследовании «Дом-клик» Сбербанка. В целом по России площадь дома по ИЖС превышает метраж квартиры в новостройке в 1,3-3,4 раза. И если типовая двушка в новом доме – это 40-50 квадратов, то собственный дом предпочитает площадью от 100 до 160. Самый большой разрыв наблюдается в республике Дагестан. На втором месте Санкт-Петербург, следом идут Московская и Ленинградская область. В ряде регионов Урала и Сибири разница между новостройкой и домом минимальна. Например, в Красноярском крае, Челябинской и Тюменской областях квартиры просторные, а дома редко превышают 90 квадратных метров. При сопоставлении стоимости аналитики выявили важную закономерность. В пересчете на квадратный метр ИЖС практически всегда обходится дешевле первичного рынка, иногда в 2 и даже в 4 раза.
3: РБК отрасли. Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает президент Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности Евгений Уфимцев.
6: Книга называется «Черный обелиск». Эрих Мария Ремарк,

0: Иногда просто вот хочется прочитать какую-то книгу, которая вроде как просто о жизни, просто о людях, о простых. Там нет какого-то выдающегося такого закрученного сюжета. Но при этом, когда ты читаешь ее, ты сопереживаешь с тем персонажем, который там есть. Мне эта книга действительно показалась очень интересной для того, чтобы как-то по-другому, может, посмотреть на какие-то обычные жизненные ситуации. Там описывается после Первой мировой войны ситуация в Германии. Да, вроде как простая, обычная судьба, несколько там, небольшой период времени, значит, жизни обычного человека, молодого того времени, который рассказывает о том, как он на своей шкуре испытывает все сложности, которые возникали в послевоенной Германии. У Ремарка очень интересно, когда в конце потом читаешь, что же произошло с теми персонажами через определенный период времени. Кто-то погибли, кто-то там, значит, наоборот, сделал какую-то карьеру, поменялся или стал каким-то другим новым человеком. Поэтому это такая жизненная книга.
1: Эрих Мария Ремарк «Черный обелиск». После обедни больничные сестры кормят меня завтраком, состоящим из яиц, холодной закуски, бульона, хлеба и меда. Это входит в мой договор. Благодаря такому завтраку я легко обхожусь без обеда, ибо по воскресеньям талоны Эдуарда недействительны. Кроме того, я получаю 1000 марок, как раз ту сумму, на которую я могу, если захочу, проехать сюда и отсюда в трамвае. Я ни разу не потребовал повышения оплаты. Почему, и сам не знаю. А за уроки у сапожника Карла Бриля или за репетирование сына книготорговца Бауэра я добиваюсь прибавок, как упрямый козел.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
3: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
4: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
6: Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
2: «Ошибка на миллион». Краткое руководство «Как испортить все».
7: Подарок, который не просили. В 2019 году производитель домашних велотренажеров «Пелотон» выпустил рекламу. По сюжету муж дарит жене дорогой тренажер. Она благодарит его и целый год записывает короткие видео своих тренировок. А в финале показывает мужу ролик со словами «Спасибо, это изменило меня». Маркетологи рассчитывали вдохновить аудиторию историей личной трансформации. Но зрители увидели совсем другое. В соцсетях начали шутить, что муж намекает жене «пора худеть». Другие говорили о контроле и навязанных стандартах красоты. Реклама мгновенно стала вирусной, но не совсем так, как рассчитывала компания. За несколько дней акции «Пелотон» заметно снизились, а рыночная стоимость компании сократилась более чем на $1 миллиард. Сам ролик пришлось фактически убрать из коммуникации. Этот случай стал одним из самых известных примеров того, как одна рекламная идея может быть прочитана совершенно иначе, чем задумывали ее авторы. В эпоху социальных сетей именно интерпретация аудитории нередко определяет судьбу компании.
2: «Ошибка на миллион».

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 18 часов в столице.
4: Пристегнитесь, взлетаем.
2: Час. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК в эфире ЧЕС. Никита Гмыза, Оксана Гречинюк. Мы подводим итоги этого дня. Наш первый час будет информационным. Расскажем о картине дня, сформируем ее вместе с вами. Конечно, одна из главных тем – это ситуация с самолетом Fly Dubai, который летел в Тель-Авив из Дубая, судя по всему, был захвачен. По крайней мере, такие сигналы подавались с борта. Да, попытка захвата на данный момент. Трагедии избежать удалось. Тем не менее, много вопросов остается. Подробно поговорим в эфире о том, как вообще такое могло произойти и нужно ли менять систему авиабезопасности?
4: Ну да, еще ненадолго задержимся на Ближнем Востоке. Американские войска окончательно покинули Ирак спустя 23 года после начала операции против Саддама Хусейна. На кого оставили американцы Ирак? Что сейчас будет происходить в регионе? Ждать ли, что у нас появится новая горячая точка на карте?
3: И, наконец, в этом часе поговорим о третьем пакете антифрод мер. Подготовил его Минцифры. Что это значит для каждого из нас? Может, наконец, перестанут проходить спам-звонки, хотя сейчас их, надо сказать, стало меньше. И навязчивые звонки от банков тоже. Интересно, что с ними будет. По крайней мере, надеемся на какое-то решение проблемы. И наш сегодняшний интерактив. Спрашиваем вас, какой у вас есть опыт взаимодействия с телефонными мошенниками? Клюнули ли вы на их удочку?
4: Может быть, много раз.
3: Если такой опыт у вас есть, к сожалению, поделитесь с нами. Пишите в Telegram бот Радио РБК. Прямо в поисковике набирайте в Телеграме Радио РБК бот. Пишите, и сообщения сразу попадают в прямой эфир, и мы их прочитаем.
4: Да, попробуем такую среднюю температуру по больнице собрать. Работают ли антифрод меры властей и банков вот сейчас? Такие у нас первые темы в первом часе. Ну, прежде чем начнем, конечно, с новостями. Никита не любит. Никит, сколько денег мошенникам ты отдавал? Ну, конечно, специально.
5: Очень был близок к тому, чтобы отдать большую сумму. Вот как-то они так умеют подкрадываться, какие-то такие струны дергать человеческой души, что вот рука сама невольно тянется к кошельку. Но нет, слава богу, миновала меня эта участь. Сейчас в последнее время действительно, вот как Оксана сказала, меньше, намного меньше стало и звонков, и смс. Так что вроде как меры работают, но хорошо, если будет еще больше этих вот ограничительных.
3: Хорошо, если прямо сейчас нам
5: еще новости расскажешь. Обязательно. Минтранс Израиля потребовал приостановить рейс авиакомпании Fly Dubai в Тель-Авив. В ведомстве заявили, что перевозчик нарушил соглашение, назначив на рейс в еврейское государство пилота из Омана, с которым у Израиля нет дипломатических отношений. В Минобороны страны квалифицировали инцидент как попытку теракта с целью уничтожить самолет. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху сообщил, что пилот, ударивший напарника ножом, арестован властями Саудовской Аравии. Ну и вот буквально несколько минут назад диспетчерские службы сообщили, что пассажиры самолета Fly Dubai уже вылетели в Тель-Авив на резервном борту. Суд в Ярославской области арестовал директора завода пиротехники, где погибли люди. Гендиректору компании «Салют Юг» Алексею Пронину предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности. Он заключен под стражу на 2 месяца. Вину бизнесмен не признал. Пожар на предприятии в поселке Кубринск произошел позавчера. Жертвами стали 14 человек. Правоохранительные органы Петербурга начали доследственную проверку в отношении концертного агентства Say Agency. Компанию организатора гастролей Kanye West'а проверяют на мошенничество. В ближайшее время материалы будут переданы в центральный аппарат МВД в Москве, пишет Коммерсант. Концерты рэпера, напомню, должны были состояться 10 и 11 октября на «Газпром-арене», однако российские промоутеры, как выяснилось, не договорились с площадкой. Европейская конфедерация волейбола допустила сборной России до соревнований. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол, сообщили во Всероссийской федерации этого вида спорта. Ближайший международный турнир, в котором россияне смогут принять участие, это Лига наций. Он стартует летом следующего года. Компания «Анекс-Тур», несмотря на задержание ее владельца, продолжает работу в обычном режиме. Все обязательства перед клиентами с уже купленными путевками будут выполнены, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Накануне полиция задержала в Анталии владельца компании «Анекс-Тур» Нешета Качкара. Его подозревают в организации проституции и распространении наркотиков. Apple впервые выходит на рынок устройств для умного дома. Уже в следующем месяце компания представит гаджет, который сейчас носит кодовое название J490. Источники агентства Bloomberg сообщают, что это 6-дюймовый дисплей с обновленным голосовым помощником Siri на борту. Устройство станет первым крупным расширением аппаратной линейки Apple под руководством нового гендиректора Джона Тернуса. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о сегодняшнем инциденте на рейсе авиакомпании Fly Dubai.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
0: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Час. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК, ну и, конечно же, начнем с одной из основных тем этого дня. Ситуация вокруг рейса Fly Dubai, который летел из Дубая в Тель-Авив.
4: Буквально меньше минуты назад стало известно о том, что пассажиры экстренно севшего в Саудовской Аравии самолета вылетели в Тель-Авив. Они практически целый день ожидали этого вылета в аэропорту, и вот, наконец, это случилось.
3: Ну, мне кажется, надо правильно начать с хронологии событий, что произошло, а потом уже поговорим о том, как устроена система безопасности и найма экипажа в авиакомпаниях. Ну, для начала, да, это был рейс Fly Dubai, который выполнял перелет из Дубая в Тель-Авив. Он утром подал сигналы бедствия.
4: Их сначала... было два сигнала бедствия. Сначала 7700, код, это общая чрезвычайная ситуация на борту. Затем код 7500, а вот он уже используется для оповещения о возможном захвате самолета. И, насколько я поняла, это запускается вообще с одной кнопки, как объясняют авиаэксперты. То есть не нужно какую-то комбинацию цифр выбирать специально.
3: Здесь не уверен. Я послушал в нашем эфире, эксперты говорили, что все-таки нужно набрать это вручную, но тем не менее, после подачи сигнала бедствия связь с бортом прервалась на несколько минут, и он развернулся на территории Саудовской Аравии и полетел в другую сторону, на юг. И вот, судя по данным Flight Radar, за считанные секунды рейс снизился с высоты около 9000 метров до 5000. Вот для понимания нашим слушателям, в этот момент самолет испытал предельные нагрузки, то есть он буквально мог развалиться в воздухе.
4: Сложно представить, что было с пассажирами в этот момент, да и с экипажем тоже. Израильские ВВС поднимали истребители для сопровождения самолета. В Тель-Авив борт уже не пускали, садиться пришлось в Саудовской Аравии, как мы говорили, это город Табук. 174 пассажира, которые были на борту, не пострадали. И что точно известно на данный момент, что причина в драке между пилотами в кабине экипажа.
3: Но здесь начинается самое интересное, потому что много версий. Первая версия, что драка была между якобы российскими и украинскими пилотами. Далее СМИ писали, что за штурвалом были пилоты из Эмиратов и Омана. И вот последний якобы с ножом напал на другого пилота. До сих пор еще какой-то конкретики нет, но известно, что Израиль рассматривает произошедшее как попытку теракта. Ну, мы для начала попробуем разобраться, как вообще устроена система безопасности у авиакомпании и система найма пилотов. У нас в студии наш обозреватель Ольга Зуева. Оль, почему авиакомпания смогла согласовать экипаж для рейса в Тель-Авив, в котором есть арабский пилот? Неужели они не учитывают этот момент?
5: Вообще учитывают. И я сейчас подробно про это расскажу, но на самом деле формируют экипаж и состав экипажа программа компьютерная. Так обычно происходит. Но для начала, вообще в 80-е появилась такая методика, она называется CRM. Ее главная цель — сделать так, чтобы в кабине пилотов работала такая единая команда, а не иерархия, не иерархическая структура, где мнение командира вообще никак не обсуждается. Вот она помогает взаимодействовать с пилотом, исключать человеческий факт и предотвращать катастрофы. Она появилась в ответ на одну из главных проблем авиации. Даже хорошо подготовленный экипаж может допустить ошибку. И это просто факт. Поэтому акцент там делается на взаимоотношении членов команды в одной кабине. Ну и поменялось все после крупнейшей авиакатастрофы на Тенерифе в 1977 году. Ну, собственно, после этого нас провело семинар по безопасности полетов и признали, что более 70% аварий происходит происходит из-за ошибки в коммуникации, иногда ссор пилотов между собой. И вместе с этим была создана, так скажем, ротация членов экипажа. Туда стали включать управление нагрузкой, стрессом, брифинги, принятие решений. Об этом рассказал основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН-Авиа Андрей Патраков.
6: Понятие crew resource management, которое подразумевает управление экипажами, чтобы пилоты были психологически совместимы. И это тоже все регламентировано и процедурно прописано. И все проходят тестирование, чтобы понять, что, может быть, два пилота, они будут быть идеальными пилотами, но они могут быть несовместимыми. И наоборот, кто-то может быть там лучше, кто-то хуже, да, но они вместе в паре хорошо работают, и это вот такая составляющая. Старший бортпроводник, который имеет доступ, например, к кабине пилотов, он может зайти и, в принципе, сам ввести этот код. Хотя не уверен, что все по умолчанию умеют это делать. Такая возможность есть, и как минимум старший бортпроводник технически это может сделать.
5: Ну и, собственно, я уже сказала, что вот этот CRM, он создал ротацию членов экипажа между собой, и сегодня списки экипажа составляют не люди, а вот как раз компьютерная программа.
3: Я правильно понимаю, это создано для того, чтобы не было каких-то межличностных отношений, да, чтобы они не усложнялись, не было романов на работе и так далее?
5: Ну, в некотором смысле так. В ранней гражданской авиации, включая там советскую систему отрядов, пилоты работали в таких устойчивых составах в рамках одного воздушного судна чаще всего, и таким образом они старались сформировать пул людей, которые хорошо знают друг друга, уже сумели сработаться. Ну, а вот сейчас это такой, повторюсь, пазл, который проверяет сотни правил для каждого пилота, учитывая психологические факторы.
4: Совместимость, в том числе психологическую,
5: да.
4: Адекватность.
5: Да, и это к вопросу о том, почему допустили пилота из Омана на этот рейс. Видимо, система здесь не сработала. Вот если между какими-то пилотами или бортпроводниками ранее возник какой-то там конфликт, который был зафиксирован, или профессиональное разногласие, система внесет их вот в такой список несовместимости, но вообще это создает некоторые риски, говорит командир А-320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
7: Была закрепленная система. Летали все одни и те же. Вот закрепленный экипаж, командир, второй пилот, штурман, бортинженер. Иногда меняли эти составы, но это очень редко. Сейчас приходил, я не знал второго пилота, я его впервые вижу. С ним только познакомился вот 5 минут назад, и мне с ним лететь, выполнять рейс. Вот это считается технология, которая к нам пришла из-за рубежа. Но на самом деле это неправильная технология. Потому что люди, когда не знают друг друга, они могут раздражать друг друга. Они могут быть неадекватны друг другу, я имею в виду. Хотя там все проходят медкомиссию, проходят психологов, да, но тем не менее такие случаи были.
5: Ну и, собственно, да, большинство полетов происходит, большинство катастроф происходит из-за вот таких ошибок в коммуникации, ошибок между, ну, вот этими пазлами, как составить одного пилота, со вторым пилотом договориться и как-то все это обсудить.
3: Все-таки система все-таки дает сбой, но я так понимаю, пока еще каких-то разговоров о том, чтобы поменять регламенты, правила для экипажей после вот этого инцидента, об этом еще говорить рано, все-таки нужно дождаться официальных каких-то данных, официальных заявлений и версий.
5: Как минимум окончание расследования, потому что пока мы видим только израильскую сторону.
4: Это была Ольга Зуева, и мы к этой теме обязательно сегодня еще вернемся. После 20:00 будем как раз складывать вот этот пазл в единую картину, как происходит тестирование пилотов и каким образом система определяет, могут ли они лететь в одной кабине. Разберемся с нашими экспертами, которые придут к нам в студию.
0: Час. Что это значит?
4: Но сейчас к другим темам этого дня. Госдума провела первое заседание, прошло оно в новом составе.
3: Вот как в новом, я вот хотел с тобой поспорить. Да, в новом старом. Возглавил созыв вновь Вячеслав Володин. Он, кстати, первый спикер, который занимает этот пост 2 раза подряд. И также Владимир Путин обратился к депутатам на первом заседании и призвал их выполнить социальные обязательства перед россиянами. Первое заседание, в принципе, такой важный этап. На нем выбирают председателя Думы, формируют различные комиссии и комитеты. Вот с каким настроением депутаты начинали заседание, с каким покидали здание Думы, мы спросим нашего корреспондента Владимира Сераухова, он как раз сегодня работал в здании на Охотном ряду. Володь, давай начнем с речи президента. Как на нее реагировали депутаты? Обсуждали потом в кулуарах?
8: Да, конечно. И мне показалось, что депутатам явно близки тезисы, которые Владимир Путин сегодня озвучил с трибуны. Они очень часто прерывали его аплодисментами. Президент отметил, что выборы состоялись, несмотря на очень сложные условия, заявил, что сплоченность общества – это залог безопасности страны, и даже имея разные политические позиции, фракции Думы могут и должны работать на общий результат, а также, конечно, поддерживать партнерские отношения с правительством, что немаловажно. Также президент отметил, что финансирование национальных

0: проектов нужно обеспечить, сохраняя макроэкономическую стабильность. Но я предлагаю послушать отрывок из выступления речи президента.
1: Требуется вдумчивая оценка каждой нормы законодательной инициативы, учет разных мнений и инициатив, учет настроений народа. Наша общая цель – находить оптимальные, наиболее эффективные решения по каждому этому вопросу. Сроки, конечно, важны, затягивать ничего нельзя, но качество любого закона, его работоспособность еще важнее. Это касается, как я уже говорил, и закона о бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно.
2: Это был отрывок из выступления Владимира Путина на первом заседании нового состава Государственной Думы. Володя, ну вот новый состав, он моложе, чем прежний, обновлен почти наполовину, а депутаты-старожилы, которые уже несколько созывов в кресло Госдумы, нет ли у них опасений, что с молодыми коллегами они не сработаются?
0: Нет, опасений нет, но, по крайней мере, у тех депутатов-старожилов, с которыми я успел пообщаться, они все без исключения считают, что, ну, так скажем, свежая кровь, наоборот, повысит эффективность работы Думы. И об этом мне говорил и Алексей Нечаев от «Новых людей», Анатолий Аксаков, депутат «Справедливой России». Вот они почти в унисон об этом говорят. И Вячеслав Володин, кстати, депутат от «Единой России» сегодня тоже высказался на эту тему. По его мнению, профессионалов в Думе стало даже больше, и очень важно вот раскрыть потенциал каждого депутата.
3: В нынешнем составе стало больше профессионалов, которые прошли работу и в федеральных органах исполнительной власти, в правительстве Российской Федерации, в регионах, в других структурах. И, конечно, когда мы говорим о работе, нам необходимо думать в первую очередь о стране, о наших гражданах, отстаивать их права, уходить от демагогии популизма, которые, как вы знаете, разрушительны. Когда говорят о Государственной Думе, надо понимать, и это хочу подчеркнуть, какие мы, такая и Дума. Мы будем более эффективны, будет более эффективной Государственная Дума. Вот задача председателя постараться сделать все для того, чтобы была максимальная самореализация каждого депутата.
0: Ну вот о том, что задачу законодательной сложной, сегодня парламентарии говорили и в кулуарах, и на самом пленарном заседании. И вот тему популизма довольно часто поднимали, вот, в том числе депутат от «Новых людей» Сардар Авксентьева тоже затронула эту тему сегодня.
4: Впереди действительно непростой созыв, и главный вызов, который в ближайшие дни перед нами уже стоит, это бюджет на следующий год. Мы во время выборной кампании слышали много популистских обещаний, и ипотека под 3%, и повышение пенсии, и повышение всех социальных выплат. Но мы с вами все прекрасно понимаем, что на все эти популистские обещания денег нет, и предстоит очень тяжелый вопрос повышения тарифов ЖКХ.
5: Володь, если тезисно, какие направления работы для себя выделил новый состав Госдумы?
0: Ну, в первую очередь, конечно, сбалансированный и реалистичный бюджет, поддержка бизнеса, приоритетных отраслей промышленности, которые создают технологический суверенитет, выполнение всех социальных обязательств, решение демографических задач, улучшение жилищных условий и поддержка финансовой устойчивости регионов.
5: Ну, это получается такой новый состав, задачи плюс-минус как будто бы те же.
2: Но на новом уровне.
5: Но на новом уровне, да. Володь, спасибо большое. Владимир Сераухов, наш корреспондент, рассказал о том, как проходило первое заседание Госдумы в новом составе. Идем дальше.
6: Час. Что это значит?
2: Еще вот буквально пару дней назад мы говорили о том, что экспорт дизеля могут продлить, запрет на экспорт дизеля, вернее, из России. И вот его продлили еще на месяц, об этом сообщили в правительстве. То есть на данный момент до 31 октября будет действовать это ограничение, а вообще оно действует уже целый год, с сентября 25-го. Изначально касался этот запрет трейдеров НПЗ с объемом производства до 1 000 000 тонн в год. В начале июля его распространили уже на всех производителей.
5: Да, но у меня мне кажется, топливные ограничения и проблемы с доступностью топлива на себе ощутили этим летом большинство россиян. К нам сейчас присоединяется наш обозреватель Яна Ритунская. Ян, вот вроде бы проблем с дизелем нет, он есть на заправках, а тут его запрещают экспорт его вновь. В чем причина?
7: Ну, для начала я скажу информацию, которую стоит знать и нам с вами.

0: нами, коллеги, и нашим слушателям тоже. Согласно указу президента, который вышел в этот понедельник, сейчас доступ и использование части информации о топливном секторе стали ограниченными. То есть, как мне говорят мои собеседники, эксперты топливные, сейчас можно говорить условно о топливном кризисе, топливном рынке, скорее в общих чертах. Цифры, производители, поставки просто запрещены к разглашению. И, надо сказать, это, конечно, внесло нюансы в подготовке этой темы. Но, говоря о дизеле, конечно, решение о продлении запрета принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Об этом заявили в правительстве. И общий запрет на экспорт топлива в России, в принципе, действует до 31 января следующего года. Но сейчас, как говорят аналитики, запрет на экспорт дизеля скорее не ультимативная мера. То есть она была принята не из-за того, что вынуждены сохранять дизель внутри страны, а для того, чтобы быть уверенными в том, что рынок будет насыщен, и в случае, если произойдет какие-то некие сбои, было чем его насытить. Так считает замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии Александр Фролов.
1: Данный запрет не носит характер вынужденный. То есть это не ситуация, когда в случае, если мы возобновим экспорт дизельного топлива, на внутреннем рынке его не станет, и внутренний рынок его лишится. Скорее, как мне представляется, мы продолжаем накапливать запас ввиду того, что у нас до сих пор есть в этом некоторая потребность и свободные мощности, которые позволяют часть производимых объемов направлять не на внутренний рынок, а отправлять вот в эти накопления.
0: Ну, Александр Фролов также вспомнил опыт 23-го года. Тогда тоже вводили запрет на экспорт дизеля буквально в сентябре. Но потом, спустя примерно месяц, его снимали, ослабляли. Именно потому, что увидели некое затоваривание рынка. То есть были уверены, что все получится насытить.
2: Но тут уже зима скоро. Зимнее дизельное топливо нужно будет производить. Или уже пора его производить. А как мы знаем, для него нужен еще и керосин, который необходим авиации. Авиакомпании будут конкурировать за ресурс с потребителями дизельного топлива?
0: Ну вот как мне ответили на этот вопрос эксперты, такой проблемы не встанет. Ну вот опять выражаясь словами моих собеседников, держа в голове указ президента о запрете на распространение части информации, если до сих пор дизеля и авиакеросина в стране хватало, и мощности производства также полностью удовлетворяли рынок, то нет причин думать, что эта ситуация изменится. Но также собеседники наши говорили, что кризис топливный сойдет на нет ближе к осени, и надо сказать, что эти прогнозы по большей мере сохраняются. То есть действительно, несмотря на то, что запрет на экспорт введен, несмотря на то, что многие видят сложности с заправкой своих автомобилей, то есть буквально сложности на АЗС, то, как считают мои собеседники, все же совсем скоро, к ноябрю, снизится потребление, как, причем, уборочная кампания совершенно завершится и уже не будет потребности в дизеле, так и поездок по стране тоже станет меньше, сократится туризм и сократится, можно сказать, паника на рынке. Так что примерно к ноябрю эксперты ждут, что обострение кризиса пойдет на нет.
3: Ну, судя по всему, да, мы видим, что сейчас наблюдается новый виток топливного кризиса. Осенью, зимой станет легче, тогда посмотрим, конечно, как оно пойдет.
2: Ты думаешь, все-таки будет так?
3: Я
2: оптимист. Очень жду начала октября. Некоторые эксперты, их было несколько в наших эфирах, говорили о том, что как раз в октябре полегчает немножко, а все это произойдет. Вы слушаете ЧЕС, оставайтесь с нами.
4: Кто есть кто? Hi-Fi X – это автомобиль, который будто проектировали не инженеры, а режиссер фантастического фильма и архитектор музея современного искусства. Причем оба были уверены, что скучные машины человечеству больше не нужны. Поэтому Hi-Fi X получился странным. Пока остальные производители думали, как бы сделать еще один кроссовер, Hi-Fi решил создать технологический перформанс на колесах. Начинается все с дверей. Передние открываются как обычно, задние против входа. А сверху распахиваются еще и секции крыши. В итоге посадка в автомобиль выглядит так, будто вы не собираетесь ехать в супермаркет за хлебом, а готовитесь как минимум выйти на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Главное, чтобы вокруг было достаточно места, иначе вся эта красивая хореография закончится знакомством дверей со стеной или с соседней машиной. В общем, снаружи Hi-Fi X напоминает концепт-кар, который кто-то случайно пустил в серию. Внутри два электромотора, полный привод и почти 600 лошадей. Разгон до сотни около 4 секунд, и здесь снова возникает ощущение, что физика немного растерялась. Потому что что огромный семейный кроссовер ускоряется так, будто его только что толкнули с орбиты. Но главная магия Hi-Fi X вовсе не динамика, а в ощущении, что в

0: Вы управляете устройством из 2055 года. Здесь почти все электронное. Кажется, если дать машине еще пару обновлений, она сама начнет выбирать ресторан на вечер. Салон выглядит как дорогой технологический шоу-рум. Огромный дисплей, премиальная кожа, настоящее дерево, кресло с массажами и вентиляцией. На втором ряду вообще можно забыть, что находишься в машине. Оснащение настолько богатое, что перечислять его можно дольше, чем читать инструкцию к телевизору. И все это временами вызывает легкое чувство тревоги. Но главный недостаток в другом. Hi-Fi X не умеет быть незаметным. Это автомобиль, который постоянно требует внимания. Если вы интроверт, готовьтесь регулярно отвечать на дурацкие вопросы от незнакомцев.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Hi-Fi X — это смесь Tesla Model X, Mercedes EQS и смелого дипломного проекта. Он эффектнее большинства премиальных электромобилей и смелее практически всего, что сегодня выпускает серийно. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Хочешь больше вовлеченности и контроля? Плати. Производители делают механическую коробку привилегией для тех, кто по-настоящему любит управлять автомобилем.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
4: РБК в цифрах.
5: 4 базовых ингредиента, около 35 сантиметров в диаметре и минута на выпекание. Так выглядит строгий регламент настоящей неаполитанской пиццы. На ее родине с 1738 года работает старейшая пиццерия в мире. В 2017 году ЮНЕСКО внесла традиционное искусство местных мастеров в список нематериального культурного наследия человечества.
6: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
9: Что это было? В эфире.
10: Ничего не изменилось в этом смысле со времен старых промышленных революций. Ну, как бы, наверное, все наши там слушатели знают историю, что когда появились автомобили, то, например, в Лондоне в один момент был издан такой закон, что перед машиной должен идти человек.
11: Да-да-да.
10: Перед машиной, да, как бы, и там каким-то флажком размахивать, значит, предупреждая, что за ним едет машина.
11: Потому что машина слишком опасна, и нужно,
10: она,
11: значит,
10: опасна, должен быть человек, который говорит, на самом деле, очень похоже, как бы, в существенной мере на том, на тактах развития искусственного интеллекта. То есть, когда искусственный интеллект какого-то агента внедряет в компанию, то все вначале говорят, давайте впереди пустим этого человека с флажком, который будет говорить, за мной идет агент искусственного интеллекта, да? Ничего не изменилось, потому что человек боится неизвестного, человек боится непонятного.
6: Старший вице-президент Сбера Андрей Белевцев в программе «ИИ в деле».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: Что это значит?
1: 18.30 в столице, в студии по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречнюк, ЧЕС, и вот что мы расскажем в ближайшие полчаса. Минцифры представил третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Мы расскажем, что поменяется для простых россиян, удастся ли действительно свести на ноль количество спам-звонков и звонков от мошенников. Ну и напоминаем вам о нашем интерактиве. Пишите нам в наш чат-бот, чат-бот радио РБК, попадались ли вы сами на удочку мошенников и сколько денег потеряли.
2: Американские военные покинули Ирак.

0: Так, что это значит и для Ирака, и для региона? Будем разбираться вместе с нашими обозревателями и попрощаемся с летом.
1: Подведем итоги туристического сезона, посмотрим на данные АТОР, куда россияне летали, куда еще полетят. Ну, это мы, конечно, про уже новогодний туризм. Будем с оптимизмом смотреть вперед. Ну, а сейчас о последних новостях расскажет Никита Нелюбин.
2: Добрый вечер. Пострадавшим пилотом авиакомпании Fly Dubai оказался гражданин Индии. Его доставили в больницу, в каком он состоянии пока неизвестно, сообщают источники издания Hindustan Times. Второго летчика, который напал на своего напарника с ножом, арестовали. Минобороны Израиля назвали инцидент попыткой теракта. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности на рейсах в Израиль для всех авиакомпаний. В полицию поступили заявления с просьбой проверить организаторов концерта Kanye West в Петербурге. Речь идет о компании Say Agency, которая не смогла договориться с Газпром-ареной, где в октябре должны были пройти выступления американского рэпера. Источники РБК знакомы с ситуацией, сообщили, что два обращения перенаправлены в Москву по месту регистрации компании-организатора. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников прибыл на совещание G20 в США. Министерская встреча двадцатки по вопросам экономического развития проходит в Милуоке. Там планируется обсудить широкий круг вопросов, которые касаются торговли. Минфин России выплатил купон по евробондам с погашением в 2030 году на 4 миллиарда 800 миллионов рублей. В эту сумму также входит часть номинала по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах. Национальный расчетный депозитарий уже получил средства, сообщили в пресс-службе Минфина. Сразу двое российских хоккеистов вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков сезона НХЛ. Пятое место в этом рейтинге занял нападающий Миннесоты Кирилл Капризов. Его доход составил 19 миллионов 400 тысяч долларов. Девятым по этому показателю стал вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин с 16 миллионами. На первой же строчке оказался шведский нападающий Анахайма Лео Карлсон. В этом сезоне он заработал чуть больше 21 миллиона долларов.

0: Итак, Минцифра представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Называется он «Антифрод 3.0». И надо подчеркнуть, что это пока все-таки не действующий закон, а такой набор законодательных инициатив. Сейчас его вынесли на общественное обсуждение. Там всего около 20 предложений.
1: Одно из них – это создать на госуслугах единый раздел, где можно будет увидеть все выданные согласия на обработку персональных данных. Вот кто-то из наших слушателей, мы спрашивали в Telegram-бот, сталкивались ли вы с телефонными мошенниками, чем это закончилось, как раз писал о том, что не понимает, откуда данные
0: у них.
1: Да, вот можно будет, одно из предложений, можно будет увидеть все это в госуслугах. Что еще поменяется для простых россиян и для бизнеса, узнаем у Ростислава Мерецкого, он разбирался в этой теме. Ростислав, планируется создать вот эту единую платформу согласия, о которой мы только что сказали, и можно будет отозвать эти персональные данные, которому ты когда-то случайно или не случайно дал. На бумаге все хорошо, но есть ли какие-то подводные камни?
2: Камня два. Во-первых, если вы от всего откажетесь, не будет никаких персональных предложений в рассылках и пушах, то есть скидки, промокоды на день рождения, 8 марта и так далее, они пропадут. Во-вторых, в целом, это вот эти рассылки, пуши, это важнейший канал связи для предпринимателей, его потеря — это еще один удар по бизнесу, и помимо этого, сейчас взаимодействие по обмену персональными данными между госуслугами и бизнесом, его нет, говорит основатель компании АВГ Александр Хачиян, который как раз занимается интеграцией таких систем для бизнеса, и за нее тоже придется всем заплатить.
3: Технически реализовать это сложно, но возможно. Скорее всего, потребуется некая синхронизация с централизованной системой. Стоить может по-разному. Как правило, все наши интеграции с госсистемами в среднем 1 000 000 рублей. Где-то меньше, где-то больше, зависит от масштаба бизнеса. И чего я опасаюсь, что в массе люди начнут выделить все и отказать. Когда ты отказываешься от того, чтобы тебя обрабатывали, это значит, я не могу попасть в некий сегмент того пользовательского сегмента, который может получать релевантное для меня предложение. В перспективе это может сказаться на прибыльности этого бизнеса.
2: Еще одна мера затрагивает смс-рассылки, в которых бизнес как раз мог сообщать о персональных скидках. Теперь этими рассылками их могут осуществлять только операторы связи, то есть без агрегаторов и посредников.
0: Ну вот это должно, по идее, сократить риски отправки сообщений с нарушением законодательства.
2: По идее, да. Перераспределения доходов здесь не будет. 85% здесь и так забирали операторы связи, не агрегаторы или посредники. Но

0: для бизнеса это еще одна главная боль, поскольку посредники подстраивались под конкретных клиентов, их запросы. И как это будет работать с операторами связи, неясно, отмечает генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
1: Это очень большой бизнес на самом деле. Его объем превышает 150 миллиардов, и в основном это, конечно же, деньги операторов. Агрегаторы, они являются не просто посредниками, они давали конкретную добавленную стоимость. Их задача как раз работать тонко с клиентом и предлагать ему конкретное решение. Они в этой экосистеме выполняют полезную функцию.
0: Еще две меры направлены на зачистку телекома от серых посредников, больше никаких предоплаченных предактивированных номеров, плюс реализация сим-карт только через прямых дилеров.
2: То есть юрлиц, у которых есть агентский договор с оператором, так получается? А вот как это поможет в борьбе с мошенниками?
0: Так как посредников не будет, пропадет анонимность. Будет проще идентифицировать реального пользователя услуг, если это необходимо. Другой вопрос, насколько эта мера релевантна. Генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Кусков говорит, что мера запоздалая.
3: Это практически не повлияет на ситуацию. Цены и продажи, если какие-то есть, то они делаются напрямую у операторов связи. Раньше дилеры, им на них приходилось чуть ли там 90% подключений в свое время. Они получали значительное вознаграждение за само подключение, потом за активность пользователя и так далее. Сейчас на подобные дилерские сети идет меньше 10%. Это, конечно, улучшит ситуацию, но глобально это нужно было сделать гораздо раньше.
0: В итоге для бизнеса эти меры новая главная боль, новые расходы для России. Две опции. Если вам не нравились рассылки от магазинов и бизнеса, поздравляю, новость позитивная. Если скидки все-таки были интересны, персональные, то, наверное, нет.
4: Ростислав, спасибо. Я вот, наверное, среди тех россиян, которые будут все-таки рады тому, что закончились эти рассылки. Ростислав Мирецкий рассказал нам детали нового антифрод-пакета. Напомню, уже третий пакет мер Минцифры по защите граждан от киберпреступников. Это в дополнение к телеком-мерам, которые мы обсудили. Еще и новый проект вводит базу пособников, мошенников в вот этой системе антифрод. То есть те, кто предоставлял свои номера для того, чтобы их потом их использовали для спам-рассылок и так далее.
2: То есть получается, что мы, например, сможем увидеть, кто в эту базу попал и как-то себя предостеречь, но только странно, как это сделать, когда тебе уже звонят. Нужно будет быстренько сначала зайти посмотреть, а потом уже принимать решение.
4: Да, одну секунду, подождите сейчас.
2: Да. Дальше у нас реклама, а после этого будем обсуждать, чем чревато и что будет после вывода американских войск из Ирака.
5: Реклама. Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий. А значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка ПСБ, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: ЧЕС. Что это значит?
4: Вы слушаете радио РБК, все еще в студии Никита Гмыза, Оксана Гречинюк. 20 лет американского присутствия в Ираке закончились. Штаты выводят свои войска, окончательно завершив операцию «Непоколебимая решимость». По данным информагентства, страну покинули боевые подразделения, персонал, который занимался обеспечением тыла. В последние годы в Ираке находилось на около 2500 американских военных.
2: И впервые вводили США войска в 2003 году. Это было сделано для свержения Саддама Хусейна. В 11-м контингенте вывели, и потом в 14-м вернули уже для борьбы с Исламским государством, которое признано террористическим и в России запрещено. Что вывод войск означает и для самого Ирака, и для региона, мы обсудим с обозревателем РБК Яном Милкумовым. Ян Яныч,
9: добрый вечер.
2: Здравствуйте. Покинули американцы Ирак. В каком состоянии сейчас регион они оставляют?
9: Ну, в состоянии близком, в определенных местах близком к военным жарким столкновениям, а в других местах в состоянии некоторой тревоги. Но, во-первых, вы совершенно справедливо сказали, что это уже второй вывод, потому что с 11 по 14 войск не было, и кончилось это тем, что Исламское государство, которое признано террористическим, запрещено не только в России, но и в большинстве других стран мира, захватило почти треть территории. Тогда это объяснили неким вакуумом безопасности. Вот примерно о таком же вакууме безопасности сейчас беспокоятся иракцы, потому что иракцы, с одной стороны, иракская армия провела даже парады и в Багдаде, и в Наджафе, по поводу вывода американских войск, и говорят, да,

0: Мы очень рады, мы живем теперь, наконец, окончательно свободной жизнью, мы стали полноценным государством и так далее. Но почти все, кто это говорит, во всяком случае, Reuters пишет именно об этом, и официальные лица, и просто прохожие на улице говорят, да, это все замечательно, но хорошо бы теперь все вооруженные милиции, и суннитские, и шиитские, сложили бы оружие, чтобы государство стало единственным и главным, собственно говоря, обеспечителем безопасности, потому что... Как вспоминают, в 2014 году, когда исламское государство захватило Мосул, солдаты иракской армии, которые тогда должны были отстаивать Мосул, они просто бросали оружие, переодевались, сбрасывали себе военную форму, одевались в гражданскую одежду и расходились, разбегались. Ну и вот сейчас высказываются некоторые сомнения по поводу того, что не может ли произойти то же самое. Тем более, как бы перед глазами, ну не совсем перед глазами, но относительно недавний пример, это Афганистан. Я специально посмотрел, только на поддержку вооружения и обучения афганских войск и сил безопасности за 20 лет американцы истратили от 83 до 89 миллиардов долларов. Это абсолютно не помешало этим войскам, так сказать, быстро и эффективно разбежаться перед лицом.
1: Получается, как бы для Пентагона конкретно и для Трампа теперь, получается, у них освобождаются силы на противостояние с Ираном. Можно ли на это с этой точки зрения посмотреть?
0: Это вряд ли, просто потому, что те... Ну, вернее, в каком-то смысле, да, я не думаю, правда, что это будет что-то такое кардинально отличающееся. Дело в том, что, собственно говоря, иракские базы были одной из целей иранских дронов. Я имею в виду американские базы в Ираке, потому что есть такая цифра из официально подтвержденных 18 погибших американских военных в ходе иранской войны, Epic Fury, которую называют Epic Folly, то есть не, ну, я имею в виду, так сказать, в качестве иронии такой, вместо эпической ярости называют эпической глупостью. Так вот, из 18 погибших, официально признано погибших в ходе этой операции, 7 человек погибли именно в Ираке, то есть на американских базах в Ираке. И вывод этих войск сейчас, ну, насколько это, так сказать, поможет ли американцам сосредоточиться на Иране, большой-большой вопрос. Ну, плюс к этому высказываются, так сказать, определенно. Там есть три типа рисков. Во-первых, это все оно связано с новым периодом возможной нестабильности. Да, и, кстати сказать, за все время, просто раз уж заговорили о погибших, за все время пребывания, за 23 года, вернее, 23 минус 3, получается 20 лет.
1: 20 лет, да.
0: Да, погибло в американских военных около 4500. Это вдвое больше, чем в Афганистане. А вот иракских гражданских лиц, по данным проекта Iraq Body Count, около 200 тысяч человек. То есть соотношение, конечно, потрясающее и совершенно ужасное. Так вот, возникают риски нестабильности трех видов. Первое – это все вспоминают про то, что есть спящие, вероятно, есть, потому что точно это подтвердить довольно сложно, вероятно, есть спящие ячейки ИГИЛ.
1: То есть я правильно понимаю, извините, Ян Янович, то есть правильно понимаю, что за вот эти 2014 года, да, да, разгромить ИГИЛ, запрещенное в России?
0: ИГИЛ вроде бы разгромили к 2017 году, но есть подозрение, что ИГИЛ остался. Потому что, ну, я напомню просто, что в Ираке, во-первых, очень смешанное население, примерно две трети – это шииты, 60-65%, а где-то треть, 32-37% – это сунниты. Исламское государство, запрещенное повсюду, это в основном суннитские формирования, это бывшие в значительной степени чиновники или служащие правительства Саддама Хусейна, которые, собственно говоря, и составляли основные боевые силы исламского государства. Есть шиитская милиция, которая должна им противостоять, есть иракские вооруженные силы, которые тем более должны противостоять. Но если они проснутся, не повторится ли история с Мосулом, этого никто не знает. Кроме того, есть шиитская милиция, про которую уже несколько раз сказано, как союзники Ирана, и предполагается, что если теперь американцев нету, то возникающий вот этот самый пресловутый вакуум безопасности или новый период нестабильности может побудить их к обострению вооруженных столкновений и с суннитским населением и, возможно, активизировать их удары по другим проамериканским целям в заливе. Ну и, наконец, есть еще курды в Эрбиле. Собственно говоря, из Эрбиля, с военной базы в Эрбиле как раз и эвакуировались последние американские войска. А Эрбиль – это один из больших нефтеносных районов Ирака. Другое дело, что он полуавтономный, но практически почти автономный, то есть он очень мало зависит от центрального правительства. Но если вдруг начнутся какие-то столкновения между арабами и курдами, то это вполне может оказать влияние на нефтяные цены, потому что в этом случае какие-то поставки нефти из Ирана, из Ирака, прошу прощения, могут быть нарушены. Ну и в этом смысле, так сказать, возможные последствия для мировых рынков нефти и для цен на нефть тоже не исключены. Поэтому все немножко в опасениях. Хотя, как я уже сказал, официальные иракцы выражают радость. И, ну вот один из отставных иракских генералов буквально сказал следующее. Одним из самых плохих сценариев – это если исламское государство получит вооруженные дроны откуда-нибудь, потому что у Ирака нет средств защиты от этих дронов. У нас плохо укомплектованы системы противовоздушной обороны.
2: То есть в плане безопасности все будет не очень хорошо.
0: Пока что выглядит так.
2: Ян Милкумов, обозреватель РБК, был вместе с нами.
3: ЧЕС. Что это значит?
2: Другим темам этого дня нужно подвести итоги летнего сезона. Пора бы уже.
1: Скоро поговорим о приятном.
2: Скоро зима, да, немножко отвлечемся от сложных тем. Россияне этим летом чаще выбирали соседние регионы для отдыха. Об этом сообщили по итогам сезона в Ассоциации туроператоров России. По словам экспертов, каждое пятое бронирование отеля и посуточного жилья летом было домашним. Как хорошо это звучит. То есть неподалеку от региона проживания семьи. То есть такие туры выходного дня, по сути.
1: Да, съездили, быстро вернулись. Июль и август все-таки остаются главными месяцами для внутреннего туризма. Ну и путешествия россиян стали короче и спонтаннее, собственно, о чем мы сейчас с тобой и говорили. То есть средняя глубина бронирования сократилась с 65 дней до 30, а продолжительность поездки сократилась в среднем на 1.5 дня. Какие места для отдыха выбирали россияне этим летом? Давайте узнаем у нашего обозревателя Лизы Майнгарта. Она сейчас с нами в студии. Лиз, давай с внутреннего туризма начнем. Сколько денег нужно было потратить на отдых с семьей в этом году? У меня есть свой опыт отдыха с семьей, так скажем. Хочется понять, насколько он релевантен.
4: Ну, давайте приведу оценки от туроператоров. В среднем около 105 тысяч рублей на человека для того, чтобы отдохнуть в России этим летом. Краснодарский край – это до 108 тысяч рублей. Регион Кавказских минеральных вод – до 140 тысяч рублей. А Крым бы обошелся этим летом до 110 тысяч. Тысяч рублей
2: это
4: на человека.
2: За какой период?
4: На человека за 10 дней.
1: За 10 дней. В целом,
4: да.
1: Согласен.
4: Так? Да. Сочи, кстати, стал лидером среди российских курортов по стоимости туров. Я не знаю, как вы накопили уже на Сочи или нет, я все еще коплю. Туда же купили самую дорогую путевку. Она обошлась в 2,5 миллиона рублей. Это 20-дневное путешествие в 5-звездочный отель для группы отдыхающих из 4 человек. А вот Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по количеству самостоятельных путешественников. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
5: Туроператоры также фиксируют увеличение количества туристов, которые ездят в ближние регионы, в свой регион, либо в соседний. И, конечно, в этом смысле Москва, Санкт-Петербург имеют определенные большие количественные показатели. Но пятерка лидеров в организованном туризме выглядит несколько иначе, чем в самостоятельном сегменте. Краснодарский край, безусловно, лидирует. На втором месте у нас Кавказские минеральные воды, Ставропольский край. Потом Москва, Санкт-Петербург и Крым. Кроме того, в десятке по спросу в организованном сегменте также Казань, Дагестан, регионы Золотого кольца.
4: Ну вот эксперт особенно подчеркнул рост популярности городов Золотого кольца. Так, например, вот спрос на отдых в Тверской области подскочил почти на 30%, ну и в лидерах оказались Нижегородская и Ярославская области.
2: Так, 100 тысяч рублей в среднем на человека за 10 дней, 2,5 миллиона за 20 дней на четверых. Путевка такая, разброс такой достаточно большой.
1: Жаль, наши слушатели не видели, как сейчас у тебя вот эти вот формулы математически над головой появляются.
2: У меня прям цифры в глазах были, да, я подозреваю тоже это. Что с внешним туризмом, Лиза? Аналитики в нашем эфире много говорили о том, что сильно подорожали Турция и Египет этим летом, и даже были такие цифры, что Египет стал дешевле, чем Турция.
4: Да, такие цифры были, их, впрочем, подтверждают и представители АТОРа, и РСТ. В целом сезон показал рост зарубежного туризма из России на 8% по сравнению с прошлым годом. Но основные направления, естественно, это Турция и Египет, они же, собственно, и прибавили больше всех в цене. Как рассказали турагенты, фактическая стоимость тура увеличилась в среднем на 20%, это в Турцию, а в Египет примерно на 15%. Заметно увеличился также интерес к Китаю и Вьетнаму. Спрос на последний вырос более чем на 50%, ну и в стабильном плюсе, естественно, Китай. К тому же эксперты подчеркнули особенно, что растет интерес россиян к Грузии, Японии, Узбекистану и Азербайджану. Вот по итогам этого лета. Последние одни из самых бюджетных зарубежных направлений. Там смело можно уложиться в сумму менее чем 100 тысяч рублей на человека за 2 недели.
1: И вот я слышал, что в АТОР как раз отмечаешь, что сильно изменился сам подход к туризму. То есть бронируют либо сильно заранее, либо за день до вылета. Вот две таких крайности. А у нас впереди зимний новогодний туризм. На этот период уже что-то купили? Если да, то куда?
4: Ну, по российским турам я повторяться не буду, там в целом все то же самое, что и летом.

0: все это, прежде всего, там тот же самый Таиланд, тот же самый Вьетнам, тот же самый Китай, но еще возвращается Ближний Восток. То есть мы видим уже, что и Эмираты те же самые у нас бронируют, и иногда Катар, Оман, ну и, конечно, наверное, самое люксовое направление на Новый год – это Мальдивские острова.
1: Это мы прошлись по популярным, а вот из самых необычных направлений на эту зиму эксперт отметил Индию, Мадагаскар, Занзибар и Арктику. Как мы помним, на последнюю спрос вырос почти в 2 раза за несколько месяцев всего лишь.
2: Ты смотрела уже, что там предлагают?
1: Там предлагают погулять, значит, по вот этим, да, арктическим просторам. Ну и, собственно, если повезет, полюбоваться на белых медведей.
2: Это была Лиза Майнгард с заманчивыми предложениями по зимним путешествиям. Мы итоги летнего сезона мы подвели, и зарубежные поездки, и внутри России тоже были актуальны.
3: Час. Что это значит?
4: Ну и вот о чем мы уже поговорили в нашем эфире. Одна из главных тем – это, конечно, ЧП на самолете Fly Dubai. Мы до сих пор ждем каких-то официальных подробностей, прежде всего, от израильских властей касательно того, что произошло на борту. Но вот пока известно, что была драка между пилотами, пассажирам удалось остановить зачинщика, и то, что власти Израиля считают произошедшее терактом.
2: Да, кстати, пока мы обсуждали эту тему, эвакуационный рейс с пассажирами Fly Dubai уже прибыл в Израиль из Саудовской Аравии, и израильская служба внешней разведки Моссад, сообщается на лентах информагентств, завершила проверку анкет экипажа вот этого эвакуационного рейса, вылет одобрил, и приземление прошло благополучно. И еще предложение по дизелю. Не предложение, а уже решение.
4: Уже не предложение,
2: да. Ситуация с дизелем в стране. Мы обсудили ее, и власти продлили ограничения на вывоз еще на месяц, до 31 октября текущего года они будут действовать, а в целом действуют уже год.
4: И мы пришли к выводу, что, скорее всего, в осенне-зимний период, вот поговорили с нашим обозревателем Яной Ритунской, что, скорее всего, в этот период все, что называется, должно устаканиться. Ну и, наконец, поговорили про третий пакет антифрод мер Минцифры. У россиян появится опция отозвать разрешение на использование своих персональных данных через госуслуги. Они будут собирать данные по всем сервисам, которые так или иначе их используют.
2: И интерактив, напоминаем, это наша основная тема сегодня. Сталкивались ли вы с мошенничеством телефоном и сколько потеряли?
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети не могут сидеть спокойно и постоянно крутятся. Родители просят: не ерзай, сиди смирно, не вертись. А ребенок как будто не слышит. Но нейробиология объясняет нам, это не непослушание, это работа мозжечка и его связи с вестибулярным аппаратом. Мозжечок – всего 10% объема мозга, но больше половины всех нейронов находится именно там. Он отвечает за координацию, равновесие и тонус мышц, но также за скорость обработки информации. Когда мозжечок не получает достаточно сигналов от вестибулярного аппарата, он просит движений. Ребенок крутится, качается, вертится не чтобы разозлить вас, а чтобы стимулировать мозжечок и вестибулярную систему. Ему физически трудно сидеть неподвижно, потому что его мозжечок требует тонической активности. Инструкция к действию. Первое. Не запрещайте движение. Направляйте его. Качается. На стуле поставьте балансировочную подушку. Вертится. Дайте вращающееся кресло на несколько минут. Так вы даете мозжечку нужную стимуляцию, и он успокаивается. Второе. Встраивайте двигательные паузы. Каждые 15-20 минут занятий – это 2-3 минуты активного движения. Попрыгать, покрутиться, походить по линии – это не отвлекает, а перезагружает мозжечок и улучшает внимание. Третье. Вестибулярные игры. Качели, горки, кувырки, ходьба по бревну – это мощная тренировка для мозжечка. Четвертое. Не путайте двигательную активность с гиперактивностью. Если ребенок может сосредоточиться во время движения и успокаивается после 5-10 минут активности – это норма. Если он не может остановиться вообще, это повод сходить к неврологу. Пятое. Разрешите ерзание на месте. Легкое покачивание или кручение в руках – это самопомощь нервной системы. Не запрещайте, а дайте безопасное пространство для движения. Движение – это топливо для мозжечка, а мозжечок – это внимание, скорость реакции и эмоциональная регуляция. Чем больше вы разрешаете телу работать, тем лучше работает голова. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

0: складывается впечатление, что США бьют наших.
1: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
2: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Ваш доход растет только тогда, когда вы готовы выйти из зоны комфорта и рискнуть совершить ошибку. Ти Харв Экер. Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алис, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Домашний взлом крипты. Один из самых необычных конфликтов теперь в суде. В Великобритании мужчина обвинил бывшую жену в краже более 2000 биткоинов. Сегодня это около 170 миллионов долларов. По его версии, схема была простой. Женщина якобы подсмотрела через домашнюю камеру фразу для восстановления доступа к криптокошельку. Этого достаточно, чтобы полностью восстановить доступ даже без устройства и пароля. Речь идет о кошельке, где безопасность строится именно на так называемой сид-фразе, наборе из 24 слов. Потерял ее, потерял все. Средства были выведены несколькими транзакциями и распределены по десяткам адресов. Интересно другое. Суд отказался рассматривать это как кражу в классическом смысле. Причина – юридическая. В британском праве этот термин традиционно применяется к физическому имуществу, а не к цифровым активам. Но дело все равно продолжится, уже по другим основаниям. И это важный сигнал. В криптомире защита активов – это не только технологии, но и банальная операционная безопасность. Иногда главный риск – не хакер, а человек рядом.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: А вот уже и 19 часов стали.
0: ЧЕС. Что это значит?
2: И 19 часов в столице, да, нужно предъявить ваши права. Студия Никита Гмызова, Оксана Гречнюк, это ЧЕС, и второй час нашего эфира. Мы объясняем, что события этого дня означают для каждого из нас, и наши коллеги на телеканале РБК тоже в эти минуты начинают знакомить зрителей с тем, что произошло сегодня.
1: Да, ну давайте немного про вот эту фразу «предъявите ваши права». Объясню, в чем дело. В Следственном комитете предлагают распространить статусы водителя на электросамокатчиков и обязать их получить права. Как отслеживать нарушителей, насколько реально выполнима эта инициатива, и что будет с кикшерингом, мне кажется, основной вопрос.
2: Налоговая начала рассылать уведомления. Заплатить, чтобы спать спокойно, нужно до 1 декабря. Сумма порой неожиданная. Об этом наши слушатели уже сегодня сообщали. В чем дело? Будем разбираться, откуда берутся такие цифры и за что приходит начисление.
1: Ну и завтра самозанятые

0: ограничат лимитом на работу, и эти изменения коснутся прежде всего платформенной занятости, мы выясним, что они значат. Ну а еще напоминаем, что в Минцифры подготовили третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками, и мы вас спрашиваем на протяжении всего нашего эфира, приходилось ли вам сталкиваться с телефонными мошенниками, чем это закончилось, привело ли к потерям, или вам действительно удалось, что называется, отбиться. Пишите ваши сообщения, мы их периодически зачитываем в нашем эфире в телеграм-боте радио РБК. Ждем ваших историй, ждем вашего опыта.
1: Никита Нелюбин уже пришел в студию с новостями. Никит, прежде чем ты расскажешь, что произошло к этой минуте, спросим тебя про налоговую. Ты получил уже уведомление? Ничему не удивился?
2: Пока еще нет, ничего не получил. Хотя, может быть, уже что-то пришло. По идее, сейчас они, я не знаю, автоматически присылают эти уведомления.
1: Если у тебя есть аккаунт на госуслугах, да, и подтвержденная учетная запись, то туда должно прийти.
2: Мне пока ничего не пришло. Ждем.
1: Счастливый человек.
2: А прямо сейчас новости. Индекс потребительских цен в России с 22 по 28 сентября составил 100,12%. По данным Росстата, больше всего за этот период, почти на 2%, подорожали куриные яйца, чуть меньше процента прибавили крупы и мороженая рыба. Цены на бензин практически не изменились, а вот на дизельное топливо даже снизились на 0,6%. Инфляция по итогам прошлой недели составила 0,12% после 0,6% недели ранее. НАТО получило предупреждение России о готовности использовать ядерное оружие в случае блокады Калининградской области. Генсек Альянса Марк Рютте подтвердил получение письма, подчеркнув, что не воспринимает это предупреждение всерьез, сообщает Рейтер. Ранее посольство России в Ирландии предостерегло НАТО от попыток изоляции Калининграда. Украина полностью остановила производство стали. Об этом сообщили в Федерации металлургов страны. Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о массовом простое крупных металлургических предприятий, которые из-за полученных повреждений теперь требуют значительных средств на восстановление. Военный суд в Москве арестовал еще одного фигуранта по делу о фортификациях в Курской области. Под стражу отправлен начальник отдела управления инженерных войск Ленинградского военного округа полковник Александр Баринов. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Он частично признал вину. Суд в США приостановил казнь Кристы Пайк. Она должна была стать первой за 200 лет женщиной, казненной в штате Теннесси. Адвокаты апеллировали к тому, что суд не принял во внимание насилие, которому Пайк подвергалась в детстве. В итоге казнь приостановили буквально за несколько часов до приговора. В 95 году Пайк на почве ревности жестоко убила свою однокурсницу. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о том, что Следственный комитет предложил ужесточить правила пользования электросамокатами.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: Час. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, Никита Гмыза, Оксана Гречинюк. Мы все еще здесь, мы все еще с вами. Итак, тех, кто передвигается на электросамокатах, вероятно, ждут изменения. Они будут, ну, действительно глобальными. Следственный комитет предложил запретить детям до 16 управлять такими средствами индивидуальной мобильности. И вот что еще, по мнению представителей ведомства, нужно сделать.
1: Да, среди инициатив запретить передвижение по пешеходным зонам и тротуарам на электросамокатах. Еще и водительские права ввести для управления электросамокатами. И оснащать такие средства передвижения звуковыми сигналами.
0: Вот особенно непонятно мне, что будет с сервисами кикшеринга. И вот как раз на фоне этих новостей акции ВУШ подешевели на 4% за несколько минут. Ну, впрочем, в самой компании нам сообщили, что обсуждают с властями регулирование средств индивидуальной мобильности. И пока вводить права для всех самокатов не планируется. Мера затронет только симы с высокой мощностью, рассказал пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
5: По имеющейся у нас информации, вопрос прав для управления арендными самокатами все-таки не рассматривается, поскольку по мощности они не превышают 250 Вт. При этом для мощных электросамокатов, которые

0: которые развивают скорость более 25 км в час, которые весят более 35 кг. Введение отдельной категории в правила дорожного движения, которая по сути своей будет соответствовать категории мопед, и запрет для них передвижения по тротуарам выглядит вполне оправданным. На данный момент в правила дорожного движения допускается поездка на частном электросамокате лиц, достигших 14-летнего возраста. Повышение до 16 лет кажется вполне оправданным. Подростки не всегда знают правила дорожного движения, не всегда осознают свою ответственность.
1: Обсуждение этих новых мер сегодня было в Совете Федерации, и представитель МВД тоже отреагировал на них. Планируют выстроить регистрацию электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, этих самых СИМов, по аналогии с транспортными средствами, то есть через запись на госуслугах. И вот представитель МВД добавил, что после того, как будут разделены понятия СИМ, мопед, для них установят определенные правила движения, и особых проблем в МВД в этом не видит, и в том, как будет надзор проводиться за участниками движения, и фото-видеофиксация камеры тоже будут использоваться, как и для контроля за движением автомобилей, например, или мотоциклистов.
2: Да, и вот представитель МВД еще отметил, что ведомство в целом не разделяет разграничение полномочий по контролю за электросамокатами между федеральным центром и региональными властями. Надо сказать, что еще в марте прошлого года были аналогичные предложения от Следственного комитета, и вот, получается, разговор возобновился. В чем причина? Причина в статистике. По данным Следственного комитета, число погибших в авариях с участием электросамокатов растет, увеличилось на 25%, но при этом почти все сервисы аренды они не допускают до управления несовершеннолетних и требуют авторизацию через госуслуги, могу это подтвердить. Я заядлый самокатчик, можете кидаться мне помидоры. Но,
1: а права есть у тебя?
2: Прав у меня нету. Вот я, знаешь, очень сильно переживаю, как я буду пользоваться кикшерингом. Это мой любимый вид транспорта с весны по начало осени.
1: Я подозреваю, что ты все-таки серьезный человек и не допускаешь каких-то нарушений. И, кстати, где ты ездишь? По тротуарам или по проезжей части?
2: По тротуарам. По проезжей части все-таки, честно скажу, боязно. Мне поэтому самому лично интересно, если эти меры будут приняты, как это все на практике будет работать. Я думаю, ответ на этот вопрос мы сейчас попробуем получить. С нами на связи капитан полиции в отставке, основатель общественного проекта «Подслушано» у ДПС Валентин Ильинов. Валентин, здравствуйте. Объясните, куда вот таких самокатчиков, как я, выгнать с тротуаров? Неужели на дороге? Там страшно, там машины.
3: Знаете, я думаю, никто никого выгонять не будет. Здесь не совсем понятная инициатива. Термин СИМ, вот это средство индивидуальной мобильности, он так не так давно был введен. Да? У нас была категория мопед, у нас есть средство индивидуальной мобильности. Если мы разговариваем, как вот как раз представитель кишеринговой компании сказал, СИМы, то есть электросамокаты, всякие электровелосипеды, которые как раз-таки превышают 250 ватт, они уже подходят под определение мопеда. Соответственно, являются мопедами по своей сути. То есть на них как раз-таки нужно водительское удостоверение категории М. У них есть другие требования к передвижению, в отличие от средств индивидуальной мобильности. А как раз-таки средства индивидуальной мобильности, они специально им разрешили двигаться по тротуарам аккуратно, то есть, ну, не создавая помех людям, пешеходам. Потому что выгонять их на дорогу, это, ну, мое мнение, это неадекватно, потому что это только спровоцирует рост дорожно-транспортных происшествий с ними.
1: Адекватно ездить со скоростью, например, 25-30 километров в час и между пешеходами лавировать? Ну, как будто бы сдают змейку вот эту, которую, ну, при получении прав нужно сдать на практике, но сдают ее в реальном времени на дороге.
3: Совершенно верно. Ну, смотрите, у нас именно поэтому идет разговор, что нужно организации инфраструктуры под эти транспортные средства. Это уже вопрос к местным администрациям, органам власти, которые должны временно вводить ограничения, запреты, где-то можно использовать эти транспортные средства. Здесь, допустим, на каких-то набережных хороших оборудованиях, где есть возможность, это очень удобный вид транспорта. Тоже туристические города, где большие, ну, пространства, которые хотелось бы посмотреть, но пешком это очень долго делать. То есть для таких случаев это очень удобно. Я соглашусь, сам пользовался. А в каких-то местах это, ну, плохая идея. Просто это не нужны, это нужно, ну, ограничивать. Вопрос немножко в другом. Те же вот несовершеннолетние, до 16 лет, запрет повести можно, а толку-то с него, если до 16 лет у нас несовершеннолетние не подлежат административной ответственности никакой. Здесь больше вопрос к родителям и ответственности тех, кто выдает им эти электросамокаты. И сейчас до сих пор это есть вопрос, что там у нас ответственность за неисполнение родительских обязанностей в районе что-то 1000 рублей штраф. Она несерьезная, она смешная. То есть нужно поднимать вопрос вот этот. То есть кто им дает эти электросамокаты мощностью там сумасшедшей, которые разгоняются по 100 км в час, они носятся между машин, там, ну, можно действительно разбиться насмерть, и они разбиваются регулярно. Кто им предоставляет эту технику? Ее нужно изымать, нужно, чтобы люди несли серьезную ответственность, и тогда люди не будут им передавать этот транспорт.
1: Это речь идет о кикшеринговых компаниях и о самокатах, у которых есть номер.

0: А если эта техника частная и номера нет никакого?
1: Совершенно верно. Мы поэтому и говорим, что меры обеспечения, которые сотрудники ГИБДД, например, кто еще должен контролировать транспорт, только ГИБДД и контролирует, по сути, они должны иметь меры воздействия на этих лиц и на тех, кто им передает этот транспорт. То есть сейчас мы даже говорим, что, как правильно, он может бросить и убежать, а сотрудник ГИБДД даже не имеет полномочий изъять эту технику, задержать ее на стоянку, потому что статья за неуполнение требования об остановке такой меры обеспечения не содержит. То есть нужно отдавать инструменты надзорным органам, которые, чтобы они могли работать.
2: Валентин, я вас даже дополню, потому что сами кикшеринговые сервисы, они вводят большие штрафы, они больше, чем штрафы, которые вводят власти, в районе там 100 тысяч рублей, если взрослые передают свой самокат детям. В контексте того же ГИБДД, да, в контексте инструментов, вот если эта идея будет как-то пытаться реализована, нагрузка на ГИБДД в плане приема экзаменов, это же сколько людей захотят пойти сдать на права? ГИБДД готова к такому наплыву людей?
1: Ну, я думаю, что нет. Изначально, во-первых, даже вопрос не в ГИБДД, вопрос в обучении.
0: Да, и кто этим будет заниматься? Автошколы, либо какие-то другие организации появятся?
1: Тем более, автошколы тоже сейчас ввели определенные требования, расширенные по педагогическому образованию в плане инструкторов с определенного момента. То есть это тоже у них свои сейчас есть определенные сложности с этим. Переучение, переобучение, вот это все. Тут просто, понимаете, каждого, ну, вот эти вводить права, ну, вот как говорят, вести на мощные электросамокаты права. Так они уже фактически, если есть судебная практика, и она достаточно обширная, что все, что превышает 250 ватт, это мопед. На мопед нужны права. Соответственно, все применяется, сотрудники их ловят, сотрудники их оформляют, задерживают. Вопрос немножко не в этом. Там очень большой вопрос тем, кто продает, кто переделывает шильды на этих электросамокатах. То есть специально ставят туда поддельные шильды, что они не превышают 250 ватт. То есть вопрос вот к контролю распространения этой техники. То же самое, что касательно питбайков вот этих, которые уже замучили города всех, мне кажется, всей страны, носиться по улицам с диким ревом, вот эти мотоциклы, которые тоже якобы продаются, на которые не нужна регистрация в ГАИ, не нужны водительские удостоверения, продавцы рассказывают именно так.
0: Или вот электровелосипеды курьеров еще нам слушатели пишут в телеграм-бот радио РБК. Давайте оставим уже в покое электросамокаты и возьмемся за электровелосипеды курьеров. Очень они мешают на тротуарах. Вот здесь сложно не согласиться. Мало того, что мешают, еще и пугают очень.
2: Потому еще
0: что...
2: и ездят не по правилам.
0: Да, ездят не по правилам тоже.
1: Да, и здесь, видите, тоже, опять же, вот я общался с сотрудниками ГИБДД неоднократно, когда они задерживали такой транспорт, на них переделанные шильды, на них непонятно приносят документы, которые якобы им выдали в магазине, что якобы это не транспортное средство, что ему ничего не нужно. Фактически, когда начинают доходить до экспертиз, там мощность по 500, по 600 ватт, и все на него нужно. Вопрос еще, говорю, в этом.
2: Валентин, вот еще хотел тогда уточнить, раз не эта инициатива, раз это не совсем рационально, если коротко, какие у вас идеи по тому, как это зарегулировать? Потому что все-таки статистика 25% увеличения числа погибших в авариях с участием электросамокатов. А что делать? Запрещать модернизацию электросамокатов или как?
1: Нет, здесь должно у нас, знаете, как вот кикшеринговые компании борются с вот этими всеми передвижениями вдвоем, передача транспорта, там огромнейший штраф. Ну просто вот правда.
2: То есть просто штрафами, по большому счету. Валентин, спасибо вам большое. Валентин Ильинов, капитан полиции в отставке, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС», был сейчас с нами на связи, обсуждали новую идею МВД и Следственного комитета касательно запрета детям до 16 управлять средствами мобильности. Честно, мне кажется, эта инициатива не приживется, потому что, ну как, это достаточно удобный транспорт, особенно в городе. Я больше говорю про кикшеринговые сервисы. А вот все-таки ограничивать людей, которые сами покупают себе самокаты большой мощности, с большой скоростью, ну, это действительно надо, потому что они ездят опасно и ездят пугающе.
0: Хотела сказать, что не поддержу тебя, но на самом деле поддержу, да, и все должно быть регламентировано, и правила безопасности должны соблюдаться и на дороге, и на тротуарах, и все должны ими владеть, то есть понимать вообще, что происходит и каким образом нужно себя вести. В студии к нам присоединилась финансовый обозреватель РБК Александра Панфилова с новостями рынков этого дня.
3: Рынки итоги. Индекс Московской биржи по итогам основной сессии сегодня прибавил 4%. Сегодня, напомню, последний день сентября и по итогам первого месяца осени ключевой индикатор российского рынка акций вырос почти на 7%. Отмечу, что покупки наблюдались на фоне более высоких цен на нефть. Brent торгуется по-прежнему дороже $100 за бочку, ну а также надежда на улучшение геополитического фактора.

0: фона, вот мы регулярно наблюдали эмоциональную реакцию рынка, но конкретных шагов пока что не видно, не слышно, поэтому об устойчивом росте российского рынка акций говорить не приходится. Впрочем, зависит все не только от геополитики, у нас два столпа нашего рынка, поэтому также от денежно-кредитной политики. Банк России сегодня отправил в Госдуму проект основных направлений ДКП на ближайшую трехлетку. Напомню, что в базовом сценарии средняя ставка в следующем году будет находиться в диапазоне от 10,5% до 12,5%. Ну, в общем-то, это те же самые цифры, что мы видели в среднесрочном прогнозе ЦБ в июле. Ну, вот впереди в октябре опорное заседание Центробанка, поэтому все еще может поменяться. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов вчера допустил ультражесткое октябрьское заседание и новогодний сюрприз в декабре в виде снижения ставки на 0,25 пункта. Но вот по его мнению, параметры бюджета, которые мы увидели в прошлый четверг, предварительные, могут быть позитивно восприняты регулятором, Центробанком, но вот чтобы продолжить снижать ставку уже в октябре, этого все-таки маловато. Но вот ждем завтра проекта бюджета, который Кабмин направит в Госдуму, и можно будет уже обсуждать это детальнее. Регулярно выходят данные, через которые мы пытаемся спрогнозировать грядущее решение Центробанка. Вот буквально перед эфиром Росстат традиционно опубликовал свои данные по недельному росту потребительских цен. Рост этот ускорился до 0,12% с 0,06% недели ранее. Ну, в общем-то, это достаточно ожидаемо. Сезон дешевых овощей и фруктов подходит к концу, подошел к концу. Вот в августе именно они вместе с туристическими услугами приводили к недельной дефляции. Ну и вот важно, что рост устойчивых компонентов, он сохраняется. Ну вот разве что сахар подешевел. И все это несмотря на снижение цен на топливо. Перспективы снижения ключевой ставки достаточно туманны. Эксперты все чаще допускают даже ее повышение. Ну, впрочем, как и сам рынок. Особенно рынок госдолга. Индекс УФЗ по итогам дня прибавил 0,04%. Ну вот на этом рынке в целом, в отличие от рынка акций, движение гораздо скромнее. Но даже вот такие движения, это совсем уж в рамках погрешности. Сегодня у Минфина были планы провести аукцион по размещению одного короткого выпуска УФЗ с фиксированным купоном. В итоге не состоялся этот аукцион, не было заявок по приемлемым для Минфина ценам. Квартальный план в итоге выполнен на 84% всего, но вот годовой уже на 75%. Пожелания Минфина и ожидания участников долгового рынка, они разошлись. Инвесторы требуют более высоких доходностей, ведомства идти на это не готовы. И, в общем-то, то, что оно не готово, это тоже отчасти неплохо, потому что согласие Минфина на слишком большую премию могло бы быть воспринято рынком негативно. Доходности по длинным УФЗ сегодня уже 16,75%. Это неприлично высокие доходности. Вот ровно такие же мы видели, когда ключевая ставка была 21%. И вот много мы говорим о том, что это такое, там, ожидание повышения ставки. Или, как вчера выразился мой коллега, это рыночная неэффективность. Потому что если мы посмотрим на рынок свопов, то он, например, не предполагает повышение ключа. Старший стратег по рынкам облигаций, ставок и валют Тейлер Виталий Наумов согласен с тем, что вряд ли рынок госдолга закладывает повышение ставки.
1: Министерство готово жертвовать возрастающими доходностями ради исполнения программы заимствований. Налоговые новации, также бюджетные поправки, они, на наш взгляд, позитивны для рынка ОФЗ, но были встречены рынком прохладно, не смогли развернуть направление котировок. При этом отдельно мы выделяем вот эпизод понедельника, когда мы видели распродажи, довольно сильную ценовую динамику на сравнительно невысоких объемах. Думаем, что это связано с тем, что инвесторы могли изымать свои средства из ПИФов, не разобравшись, какие именно ПИФы попадают под более высокую ставку. Не думаем, что рынок закладывает повышение ключевые ставки в широком консенсусе.
0: Ну вот, безусловно, рынок также ждет официальные планы по заимствованию Минфина, поэтому тут у нас снова в фокусе проект бюджета. Именно эти цифры могут снять опасения рынка или, наоборот, их усилить. Но вот, собственно, из-за высокой степени неопределенности, несмотря на такие высокие доходности, эксперты не советуют закупаться бумагами прямо сейчас. Отмечу, что на рынке корпоративного долга тоже в целом по-прежнему неспокойно. Вчера самолет погасил свой выпуск облигаций. НРД сопроводил эту информацию статусом ненадлежащее исполнение. Сам за застройщик объяснил это задержкой по техническим причинам, но вот напомню, что не первый это случай, когда самолет задерживает свои выплаты. В мае это были выплаты купонов. Естественно, это породило много опасений держателей бумаг. Доходность по некоторым бумагам к погашению выше 300%. Аналитики, опрошенные РБК инвестициями, осторожно оценивают дальнейшие перспективы акций облигаций самолета. И те падают. Вот так

0: акций сегодня в лидерах падения минус 4% по итогам основной торговой сессии. Динамика облигаций и акций тут схожа, а вот у Евротранса динамика и в акциях, облигациях разная. Ну, понятно, что облигации длинно не падают, но вот в акциях тут вечно творится что-то невероятное. Вообще-то такая наша российская мем-акция. Вот котировки Евротранса ходят в течение дня на десятки процентов вверх или вниз. В понедельник они взлетали на 10%. Поводом стало субботнее сообщение РБК со ссылкой на источники о том, что Минэнерго предложило рассмотреть возможность внешнего управления для сети АЗС Трасса по новому указу о критической инфраструктуре. Но вот повод для радости не особо очевиден. Все-таки внешнее управление активами не предполагает обязанности управляющего платить по дефолтным бондам. И также сегодня акции взлетали на 8% после выхода сообщения о том, что районный суд Москвы наложил арест на 70 миллионов акций, принадлежащих председателю Совета директоров. Это 44% акций Евротранса. И вот председатель правления Ассоциации институциональных розничных инвесторов Илья Херсонцев считает, что арест акций влияет на миноритариев лишь по касательной.
1: Прямого значения для миноритариев этот арест акций не имеет. Это обеспечительная мера в рамках уголовного дела, сделана по ходатайству МВД. Там нанесен ущерб, по мнению следователя, и, соответственно, для покрытия этого ущерба арестованы как обеспечительная мера акции. Для миноритариев более важным является текущее финансовое состояние компании и будут ли крупнейшие кредиторы банкротить компанию. Если банкротства не будет и будет реструктуризация, вот тогда для компании и для миноритариев будет несомненный плюс. А арест акций мажоритарного акционера, ну, максимум, что дает, это некую гарантию, что эти акции не будут продаваться через биржевой стакан и давить на цену.
0: Ну, последняя фраза, в общем-то, объясняет такую реакцию в бумагах, но искать объяснение таким движением котировок бессмысленно. Торгуют ими сейчас спекулянты. Вот и по итогам основной сессии рост акций замедлился до 2% с лишним.
2: Саш, ну далеко не отходя от темы того, что происходит на рынках, конкретно мы уже упомянули про то, что ВУШ, акции оператора кикшеринга ВУШ упали на новость о том, что СК предложил ввести вот эти вот права на электросамокаты, 4% потеряли. Насколько это сильно?
0: 4% это для таких не самых ликвидных акций не так уж и много. Ну и напомню, вы тут, наверное, уже обсуждали, что подобные предложения обсуждаются не впервые, поэтому это могла быть спекулятивная такая реакция эмоциональная в моменте, потому что в итоге по итогам основной сессии акции потеряли всего 2%.
2: Ну, у тебя в портфеле они есть?
0: Нет, у меня в целом сейчас есть только голубые фишки. И также ВУШ часто обсуждается в контексте долгового рынка. Это такая тоже спекулятивная бумага. Но нет, я не рискую.
3: Это была Александра Панфилова. Вы слушаете «Час».
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.

0: проходят почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его айподом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
1: Бешеные деньги.
2: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
4: РБК в цифрах.
3: Компания SpaceX уже вывела на орбиту более 10 тысяч спутников Starlink. А к 2020

0: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
1: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
3: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
4: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
5: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. РБК Тренды.
3: Первые элементы умного дома появились еще в 2000-х годах. Сегодня рынок предлагает десятки недорогих решений. От дистанционного управления светом и кондиционером до использования голосовых помощников и датчиков безопасности. Однако такая экосистема по-прежнему критически зависит от сети, и сбой Wi-Fi может временно парализовать технику. Параллельно с этим, на фоне климатических изменений и роста тарифов, автоматизация быта превращается в инструмент жесткой экономии энергии и воды. На стыке факторов рождается главный тренд будущего – переход от ручного контроля отдельных приборов к автономному дому, который сам предугадывает потребности человека и регулирует процессы без его участия.

0: это значит.
1: 19 часов 30 минут в Москве.
2: В ближайшие полчаса объясним, почему суммы налогов в уведомлениях от Федеральной налоговой службы могут отличаться от ожидаемых. Оплатить начисления необходимо, как обычно, до 1 декабря.
1: Ну, с завтрашнего дня меняются правила для самозанятых. Для них вводят лимит на работу с одним заказчиком. Разберемся в нюансах этих нововведений.
2: И продолжаем наш интерактив. Минцифры подготовили третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Это главная тема сегодняшнего дня. Мы спрашиваем вас, приходилось ли вам сталкиваться вот с такими мошенниками, чем это за кончилось, привело ли к потерям, а может, у вас есть какие-то средства защиты от них, пишите в телеграм-бот радио РБК. А сейчас с новостями Никита Нелюбин.
3: Здравствуйте. В Израиль из Саудовской Аравии прибыл рейс авиакомпании Fly Dubai. Буквально несколько минут назад самолет приземлился в аэропорту Бен-Гурион. На борту 174 пассажира. Все граждане Израиля, их встречают родственники, передает ТАСС. Они летели рейсом из Дубая, когда во время полета один из пилотов напал с ножом на второго члена экипажа и попытался разбить самолет. Нападавшего арестовали, а раненый летчик находится в больнице. Годовая инфляция в России на 28 сентября составила 6,26%. ВВП в августе вырос в годовом выражении на 0,8%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития. По данным Росстата, за прошлую неделю инфляция составила 0,12% против 0,6% недели ранее. Отмечается, что доля убыточных предприятий в стране за первое полугодие выросла почти до 33,5%. Это примерно на 3% больше год к году. Число жертв наводнений в Таиланде выросло с 23 до 40 человек. Паводки охватили территорию общей площадью около 2700 квадратных километров, пишет издание «Бангкок-Пост» со ссылкой на офис премьер-министра королевства. Несколько дней назад на Таиланд обрушились сильнейшие муссонные ливни. В столице страны введен режим чрезвычайной ситуации. Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от аллергии. Препарат под названием «Аллергарда» предназначен для лечения риноконъюнктивита, который провоцирует березовая пыльца, а также сопутствующей пищевой аллергии. По словам создателей вакцины, в ней нет природного аллергена, что делает ее более безопасной. Прямо сейчас в программе «Что это значит?» о том, что налоговая служба начала через госуслуги рассылать уведомления за прошлый год.
1: Слушайте радио РБК, Никита Гмыза, Оксана Гречнюк, ЧЕС. Итак, налоговая служба рассылает письма счастья, хочется сказать. Рассылает уведомления за 2025 год. С этого года квитанции по выплате НДФЛ больше не приходят. По почте их направляют в ваш личный кабинет на госуслугах. Это касается всех, у кого есть там подтвержденная учетная запись.
2: То есть... У кого нет, тот получает по почте. И если еще нет личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы, такая опция тоже доступна. Те, кто получил опыт, безусловно, у каждого свой. Мне, кстати, тоже пришло, тебе приходило?
1: Честно говоря, не проверял. Сейчас после эфира, наверное, пойду смотреть.
2: А у меня вопросы есть. Да, ну вот что рассказала наша слушатель Алина про свой опыт.
4: Открыла сегодня госуслуги и увидела там уведомление о том, что мне начислен налог. Для меня это дело привычное, потому что налоги я плачу, все необходимые отчисления за меня выполняет работодатель. Поэтому я примерно понимаю ту сумму, за которую я там ежегодно должна отчислять. Но каково было мое сильнейшее просто удивление, какая сумма мне пришла сейчас. Я к этому не была готова. Но что остается как будто бы делать? Да, приходится платить, ведь теперь у нас ставка 15%, да, которые я должна выплачивать за свою работу, на которой я, кстати, не работаю меньше, я, наоборот, работаю больше.
1: Ну, можно также и получить бумажную версию налогового уведомления, но тогда придется подать заявление лично уже в налоговую или в МФЦ. Ну и, собственно, заплатить налоги надо до 1 декабря. Наш слушатель Алексей уже успел разобраться с полученным им уведомлением.
5: Да, я сегодня получил уведомление от налоговой до начисления 24% НДФЛ за 2025 год. Но я связывался с имикадрами, мне сказали, что в целом это нормальная ситуация, потому что я менял работу в прошлом году, увольнялся с одной компании, переходил в другую.

0: и якобы там в налоговой базе обнуляются ставки НДФЛ при переходе, но так как общая сумма заработка превышает 24 миллиона, они доначисляют просто вот эту историю. Это разово. Ничего там такого сильно страшного в этом нет, просто такой технический момент. Неприятно, конечно, получить письмо кнопкой «Оплатить».
1: Неприятно, но придется это сделать все-таки, то есть оплатить до 1 декабря и получить. Нужно внимательно смотреть, проверять госуслуги, электронную почту, предмет вот этих уведомлений. Ну, нужно разобраться на самом деле, за что приходят вот эти налоги, потому что слушатели наши не понимают, как мы выяснили, да, честно говоря, я и сама не очень понимаю, за что какие-то конкретные налоги пришли, плюс еще имущество перепутали. Будем разбираться во всех вопросах вместе с независимым налоговым консультантом Натальей Кордюковой. Она на связи с нашей студией.
2: Да, Наталья, кому-то вот приходят налоги на доход физлиц за прошлый год по прогрессивной шкале. То есть работодатель, получается, в прошлом году их не платил, а в этом налогоплательщик задним числом оказался должен. Все правильно мы понимаем?
3: На самом деле все правильно. Во-первых, в принципе, что нужно понимать, что в первый раз именно физические лица в этом году получают налоговые уведомления по прогрессивной шкале, то есть та, которая у нас теперь от 13% до 22%. А бизнес, собственно, существует в этой реальности с 2022 года, потому что у них отчетность поквартальная, ну или, в крайнем случае, погодовая, поэтому там уже все поняли. Вот. А физические лица, это действительно такой закон, они получают уведомления за 2025 год, фактически, когда уже кончается 2026. То есть в конце 2025 года собираются все данные. Потом у налоговой есть более полугода до осени все это сформировать, посчитать. Там, если мы говорим, например, про доходы от банков, то запросить и получить, сверить информацию от них, сверить информацию работодателей. И вот с осени уже следующего года налоговая начинает рассылать письма счастья. Погасить это письмо счастья необходимо до 1 декабря.
2: Хорошо, а что делать, если, например, вот по имуществу, как вот Оксана сейчас сказала, да, что-то неправильно посчитали, указали там не тот перечень, объекты не те, а все это в одной квитанции, что делать?
3: Нужно непосредственно обжаловать это в налоговый орган. Справедливости ради могу сказать, что, в принципе, таких технических ошибок стало меньше, то есть вот там несколько лет назад их вообще было очень много. Однако базы, вот, безусловно, они встречаются. Если вы видите, что у вас что-то вот не сходится с вашим имуществом, с транспортом, со ставками, с чем-то еще, вы имеете право писать налоговый орган. Соответственно, это обычная жалоба, не связанная с проверкой, вы можете отправить ее либо непосредственно в кабинете личном кабинете налогоплательщика. Если вы его используете, либо придя в налоговый, либо по Почте России, до сих пор это, в принципе, не запрещено. Хотя, конечно, авторитет личного кабинета.
1: Еще что-то удивительное можем мы увидеть?
2: Какие-то подводные камни, да.
3: Я бы сказала, что самое удивительное, как раз это именно то, о чем слушатели говорят, хотя несколько путаются в ставках и терминах, я так краем глаза услышала. Вот, краем глаза увидела. Вот. То есть самое, наверное, основное, кто это получит, это вот именно люди, у которых есть обычная заработная плата, но она больше, чем 2,4 миллиона. Почему? Потому что так и работает. То есть работодатель, он исчисляет, как правило, по 13%. Потому что есть другие работодатели, есть подработки, есть другие работы. И вот они все собираются в общий котел, и потом он в течение полугода следующего года налоговые считает. А дальше там действительно может вырасти, ну, как правило, растет до 15%, но может вырасти до 20, даже до 22. И это вот довольно неожиданный момент. Казалось бы, у тебя уже все забрали, но нет, работодатель по умолчанию не проверяет, сколько всего дохода было. То есть эту общую картину ее соберет потом налоговая и посчитает. И там будет, да, может быть, действительно очень отлично от этого
2: суммы. Мне нравится фраза «общий котел» в контексте налоговой. Наталья, спасибо вам большое. Наталья Кордюкова, налоговый консультант, независимо, была сейчас с нами на связи.
1: Да, мы сейчас прервемся на рекламу, а сразу после этого будем говорить про лимит для самозанятых. Завтра 1 октября, много что поменяется, и вот самозанятых тоже изменения коснутся, какие будем выяснять.
4: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru по телефону 03-21-0+.
2: Итак, с 1 октября меняется лимит на работу самозанятых. Они смогут трудиться с одним заказчиком не более 60 часов. И мера эта, прежде всего, коснется, конечно, работодателей, ну и направлена она на борьбу с практикой оформления постоянных сотрудников как самозанятых. Мне кажется, объяснять, для чего это делается, не надо, но, тем не менее, да, для экономии на налогах и для экономии на социальных выплатах.
1: И появится четкий лимит для тех, кто получает заказы у одного и того же клиента через агрегатор, например, или какие-то биржи. Что изменится конкретно для бизнеса и для

0: их самозанятых. Обсудим с кадровым экспертом, основателем агентства по подбору персонала «Трудовые резервы» Ильей Варакиным. Как изменения отразятся на самозанятых бизнесе, спросим еще и у исполнительного директора Института экономики роста имени Столыпина Антона Свириденко. Он с нами на связи. Коллеги, приветствуем вас. Илья, вам вопрос. Насколько часто сейчас работодатели требуют оформить самозанятость?
1: Добрый день, коллеги. Во-первых, хотел поблагодарить, что сегодня по радио, это очень интересный опыт для меня. Значит, что меняется? Раньше, конечно, вся эта практика считалась черной, после того, как дали возможность оформлять самозанятость или упростили оформление ИП, многие работодатели, естественно, начали просить своих сотрудников, непостоянных или экспертных, или привлекаемых на какие-то процессы, оформиться через ИП, оформиться через самозанятость. С одной стороны, это для этого и делалось, да, чтобы вот такие взаимоотношения из черного формата НАЛа перешли в формат какого-то обеления. Но мы должны правильно понимать, что есть буква закона, есть дух закона. Да, вот дух закона, он нам велит, чтобы любые взаимоотношения переходили в правильную юридическую плоскость, а государство уж старается давать эти форматы, как-то их упрощать, видоизменять, давать более понятные айтишные какие-то инструменты и налоговые льготы. Но, естественно, что ничто человеческое нашим предпринимателям не чуждо, они пытаются это использовать для себя, для оптимизации. Ну, вот как бы это противоборство, это дерби, постоянная борьба государственного и частного, оно проходит и в этой плоскости. Поэтому, да, практика существует, да, государство дает все новые форматы и при этом учится по-новому с этим бороться, и да, формат самозанятости, скорее всего, будет потихонечку переходить в полностью полноценное такое, что-то более ИП-шное, когда обороты дойдут до нужного уровня.
2: Вопрос сейчас к Антону. Антон, добрый вечер. А что это значит для самих самозанятых с точки зрения налогов? Как они будут теперь высчитываться, если тут какие-то нюансы?
3: Ну, это достаточно. Вот помните работу прошлой Думы, там в конце ее озвучилось, сколько принято было законопроектов, особенно на последней волне, да, и точно так же под эти законы, значит, работает правительство, и вот это результат того, что не очень заметно, а сейчас вступило в силу, да, вот такое новое правило о том, что самозанятые не могут работать больше 60 часов на одного работодателя через платформы. Значит, это достаточно широкий сегмент, да, это и такси, и там сборка заказов, такие массовые виды деятельности, но это самое малое, конечно, что может сделать сейчас государство в отношении самозанятых, потому что еще огромный пласт – это договора, это там не до конца декларируемая выручка. Но, тем не менее, проблема того, что у нас неравномерность такая, да, это вот когда, значит, работники полноценные платят у нас НДФЛ и страховые взносы, а самозанятые, ну, частенько такое, да, стали замечать, они мигрируют как бы мимикрируют под самозанятых, на самом деле работают на полноценную компанию, значит, соответственно, да, действительно есть такая проблема, частая проблема, и, в общем-то, и бизнес иногда указывал на это, да, на то, что вот получается, что не очень он конкурентен, если одни используют вот схемы с самозанятыми, а другие по полной.
2: Антон, а вот это больше мера по обелению экономики или это скорее защита прав работников все-таки? О ком в первую очередь думают власти?
0: Антон, вы с нами?
3: Да нет, ну это, конечно, выравнивание условий и обеление экономики. Я с вами, да-да-да. Я здесь. Вы слышите меня?
2: Да, слышим, конечно. Как только про налоги заговорили, сразу же у нас какие-то проблемы со связью. Вопрос все тот же. Это для обеления экономики или для защиты прав работников?
3: Это, безусловно, больше для обеления экономики. И, соответственно, если вы не можете работать как самозанятый, ну, а хотите работать с этим работодателем, то, соответственно, вот вам надо будет принять полные условия, либо трудовой договор заключить, либо гражданско-правовой договор, где у вас там то же самое, да, те же самые 30% взносов и 13-15% НДФЛ, или вы можете работать как ИП, но в ИП там есть один нюанс, да, это когда, собственно говоря, вот, вы должны платить фиксированный, если вы индивидуальный ИП, фиксированный страховой взнос за себя. Но и то, ИП тоже налоговая отслеживает, чтобы

0: ИП, так скажем, не был формой ухода от таких законных трудовых отношений. Поэтому здесь это первая цель, конечно, обеления экономики, чтобы выровнять условия. Вот такая проблема существует, и в 28-м году режим самозанятости заканчивается, да? Вообще надо думать, каким должен быть налог. Может, действительно нужен один режим, вот как наш институт
1: вот предлагал. Судя по всему, власти как раз об этом и задумываются. Илья, при этом, я так понимаю, действует, есть какая-то маленькая лазейка, может быть, поправите меня, может, она и не лазейка, что если хотя бы в одном из 6 месяцев человек отработает на одного клиента меньше 60 часов, то вот этот полугодовой отчет, он обнуляется, и можно начинать заново. То есть, фактически, получается, просто нужно будет переоформлять договоры, и не более того.
2: Нет, но мы пока еще не столкнулись со всей правоприменительной практикой. Может и так, может не так, потому что налоговая сейчас стала отслеживать не только то, что трактуется, но и какие-то свои так называемые флажки у них есть. Да? То есть, например, если один работодатель работает более чем с 8 самозанятыми или там, с 10 самозанятыми, то налоговый флажок. То есть, ей как бы не запрещено, но у налоговой появляется вопрос к такому работодателю, почему у тебя больше 8 самозанятых с тобой сотрудничают. И по этому закону тоже будут какие-нибудь такие флажки. Поэтому про лазейки вы зря думаете. Здесь как бы налоговая делает все так, чтобы ей было проще нас отследить, проще дать возможность всем социальным слоям по-разному принимать участие в экономике на разных ролях. Даются какие-то временные допущения относительно налогового времени или, по крайней мере, платежей в соцстрах, но потом все равно это потихонечку перерастет в другое русло. Вот сам этот эксперимент с самозанятыми, это был гигантский подарок. Я прям не ожидал, что налоговая пойдет на такое вообще, что можно будет, никуда не ходя, просто установить приложение на телефон, и все. И ты уже вот полноценный самозанятый. То есть ты счета можешь выставлять, и налоги платить, и никуда тебе звонить не надо, никуда за бумагами. Очень, да. Это потрясающе.
3: А если с другой стороны на это посмотреть, насколько часто самозанятые разочаровываются вот в этой системе и приходят за тем, что их рабочую силу работодатель использует на полную, а заключать трудовой договор с ним не хочет. Вот в вашей практике были такие случаи?
2: Не, ну, конечно, когда человек приходит за самозанятостью, это значит, человек имеет некоторое «но». То есть он либо не может работать в найме, либо он не хочет работать в найме, либо он увидел какой-то цимус в том, чтобы работать сразу на много клиентов. То есть сам формат, на него обидеться нельзя. Он нам упростил и дал более понятные, простые инструменты, работая с крупными клиентами. Но с точки зрения обидеться, не обидеться, человек просто сам начинает думать, в каком формате он будет работать на этом рынке. Как кто? Как ИП, как самозанятый, как подрядчик, как штатный сотрудник или как ГПХшник. То есть столько форматов, что просто вот глаза разбегаются. Поэтому мы рады, что налоговая это делает. Да, мы понимаем, что эта пляска скоро уйдет, и что мы все превратимся в ИПшников, но тем не менее, как бы, даже про ИП стало очень технологично и удобно, и не надо очень много документов. Даже бухгалтер не надо свой иметь, если у тебя там небольшие обороты и понятные услуги.
3: Если вы говорите, пляска скоро уйдет, и все превратятся в ИПшников, а не превратятся ли все опять в такую серую зону?
2: А это как экономика у нас будет. То есть, на самом деле, русский человек, как бы, ему нравится делать хорошо и просто, если есть такая возможность. Но сейчас экономика у нас сушится, очень сильно сушится, большое количество идет оптимизации производства, то есть сокращение штатов, большое количество идет трудовых споров у моих клиентов со своими сотрудниками по надуманным причинам, потому что люди не знают, как сократить, не выплачивая большое количество денег. Очень большое количество просто банкротств идет. Поэтому мы сейчас больше радеем не за то, какой формат выбрать, а то, чтобы хотя бы сохранить свой бизнес, как-то его оптимизировав, чтобы потом можно было расширить. То есть мы очень ждем, когда ставка налогов наконец сократится, и можно будет побыстрее обратно из спящего состояния вернуться.
3: Вот еще есть такое мнение у самозанятых, это уже к Антону Середенко вопрос. Они говорят о том, что вообще почему мы должны платить какие-то налоги государству. Мы же сами на себя работаем, сами себя обеспечиваем, государство нам ничего не дает, никаких социальных гарантий, по сути, нет. И вообще, почему с нас берут налоги? Это правильная точка зрения, как вы считаете?
0: Вы знаете, налогов не было в Советском Союзе, но там была и другая система в целом, и оплаты труда, и устройство компании, и прибыли, и формирование бюджета. Здесь как бы принцип такой классической налоговой системы, в том, что, в общем, ваша оплата всегда тарифицируется каким-то налогом, да, потому что государство, ну, формально, оно предоставляет все-таки вам общие некие блага, да, там вот вы все равно получаете страховую пенсию, Все равно это вот вопросы там безопасности, вопросы обустройства городов там, и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, если вы что-то получаете, то вы должны отчислить бюджет. В целом налоговая система, то вы понимаете, она связана только с тем, что...
1: И вот мы и не узнаем, с чем же связана налоговая система.
3: Говорили про налоговую систему и проблемы со связью, да, что-то прям тенденция.
1: Попробуем еще с Антоном, конечно, связаться. Илья, тогда вот вам вопрос.
2: Вот... Можно я на этот же вопрос отвечу? Я дико не согласен с предыдущим оратором. Почему? Ну вот вы выходите на улицу, вы идете по классной дороге асфальтированной, это же наши налоги. Вы идете в больницу, там вас принимают бесплатно по ОМС, это наши налоги. Я просто сейчас начал работать вот с разными странами по привозу персонала, да, то есть я работаю там с Кыргызстаном, с Казахстаном, а вот сейчас с Африкой немножко начали контактировать. Вот когда вот один раз в командировочку слетаешь куда-нибудь туда, вот, и вот ну, как бы отпадает понимание, отпадает желание спорить, что для нас делает наше государство. То есть там ты находишься в такой зоне, что понимаешь, вот тут точно налоги не платятся и не собираются, и как бы никаких гарантий. А тут сейчас, ну, как бы мы живем в более-менее... безопасном состоянии, в быту, в социальном, в городских условиях хорошего окружения. Есть куча условий от государства, которые мы даже не знаем, что оно может для нас сделать, если заявки подавать через госуслуги. Ну, то есть, как бы налоги точно применяются для населения. Может быть, не суперэффективно, как было бы в идеальном обществе, в идеальном мире, но все-таки очень много социальных благ прямо на нас очень тратится.
1: Антон, давайте попробуем сейчас с вами вновь восстановить связь. Если вы слышали вопрос, давайте... К нему вернемся, а в остальном, Антон, давайте проверим, вы нас слышите, вы с нами?
0: Да-да-да. Если это был вопрос, который ко мне, да, то я частично на него, наверное, успел ответить до того, как связь...
1: У вас...

как бы ставки-то минимальные, там очень по-божески вообще условия, и действительно это очень лайт режим. Я, кстати, напомню о том, что ничего странного в этом режиме не было, он обсуждался там несколько лет подряд, это было такое бизнес-движение, понимаете, для выхода из тени, там было много обсуждений где-то на заре 16-17 годов, и все-таки он выжил этот. Выскочил режим, чему все очень радовались. У него есть действительно много проблем, но тем не менее он вполне приемлемый. То есть когда совсем ничего не платить, но это такая позиция, так скажем, она немножко нигилистическая, да, то есть когда вы ничего никому, никто не... Когда нет бюджета, значит, соответственно, нету никаких госуслуг, а классическое вообще построение там сейчас рыночной экономики предполагает, что из-за того оборота денежного, который есть, для того, чтобы государство могло осуществлять свои публичные полномочия, безусловно, оно должно изымать определенную массу денег каждый год и также возвращать их в оборот, потому что, ну хорошо, там не люди, а государство, деньги-то остаются в обороте. Вот, потому что если оно, так скажем, будет печатать деньги бесконечно в таком объеме, в какие их нужно для бюджета, то действительно это там приведет к очень высокой инфляции. Но от налогов в этом плане никуда не деться. Вот здесь людям, конечно, очень важно это объяснить.

0: советской практикой. Поэтому платить, конечно, надо, а вот как и сколько...
1: И переживать не надо. Платить надо, переживать не надо. Атон, спасибо вам большое. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Атон Свириденко был с нами по связи. А у нас в студии сейчас Илья Варакин, кадровый эксперт, основатель агентства по подбору персонала «Трудовые резервы». Илья, спасибо вам большое.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Магний – настоящий подорожник для души и главный спонсор мемов в духе «Пока мир полыхает, я в домике». Кажется, им предлагают лечить все неурядицы – от разбитого сердца до выгорания на работе. Но прежде чем вы побежите скупать аптечные запасы, давайте сверим часы. Магний действительно критически важен. Он участвует в работе мышц, нервной системы, сердца и кучи биохимических реакций. Однако баночка с таблетками едва ли станет магическим пультом управления вашим настроением или сном. Есть научные данные, что люди, которые получают больше магния с пищей, в среднем реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми и метаболическими проблемами. При этом нет уверенности, что дело исключительно в магнии. Обычно это просто часть более здорового образа жизни. Дальше самое любопытное. В добавках магний далеко не так всемогущ, как принято считать. Его эффект часто оказывается весьма умеренным и не всегда отличается от плацебо. Например, он может немного снизить давление или помочь при мигрени. Есть данные, правда, небольшие, о пользе при тревоге и проблемах со сном, но ученые осторожничают. Это точно не универсальное решение. Отдельная история – формы магния. Их довольно много, и часто можно услышать, что разные формы работают под разные задачи. Одни для сна, другие для мозга. Но железобетонных доказательств такой специализации просто нет. В конечном итоге в кровь попадает один и тот же ион магния, хотя скорость и полнота его всасывания могут различаться. Итак, кому имеет смысл задуматься о магниевых добавках? Ну, прежде всего, людям с дефицитом, при несбалансированном питании, проблемах с всасыванием, приеме некоторых лекарств и в пожилом возрасте. Там дефицит встречается чаще. Суточная потребность в магнии от 300 до 400 миллиграммов, и значительную часть можно получить из еды, поэтому тарелка с полезными продуктами – это ваш приоритет. Доказательная медицина не относит магний к добавкам, которые нужно принимать на всякий случай для спокойствия или сна. Его прием имеет больше смысла при дефиците или конкретных показаниях, и лучше это обсудить с врачом. С вами был Евгений Тиханович. Делайте ставку на сбалансированное питание и повышайте качество жизни на РБК.
2: Резать лося.
4: Лося.
2: Словарь биржевого сленга,
4: без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Хомяк. Самое обидное слово нашего трейдерско-русского словаря – это, конечно, хомяк. Хомяками называют новичков, которые совершают хаотичные сделки, часто без глубокого анализа, просто прочитав пост в Телеграме или новость в интернете. Хорошо, если хомяк вообще понимает, что делает. В основном он торгует на эмоциях и идет за толпой. Побрить хомяка – это когда, прокатившись на волне роста, из актива выходят умные игроки, а хомяки, наоборот, покупают его и в результате теряют деньги. Видишь хомяка? Нет, вот и я не вижу. А он есть. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
7: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
8: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
2: Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц.
10: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит?
11: Я бы отметил Сергея Лукьяненко. Полагаю, что одним из лучших его произведений является книга «Спектр», которая сочетает в себе совсем небольшой элемент фантастики, очень много бытового юмора, и очень красиво она завершена, глубокая философия заложена, легко читается, есть аудиовариант. Рекомендую.
9: Сергей Лукьяненко. «Спектр».
8: Мартин выбрал из списка землю. Раскрылось второе меню. 14

0: 20 врат, доставшихся человечеству. Мартин выбрал Москву. Нажал «Вот». Выскочила последняя предупреждающая надпись, и Мартин нажал «Вот» повторно. Дисплей потемнел и отключился. А больше ничего и не изменилось. Ничего, кроме планеты, на которой он находился. Мартин подхватил с пола рюкзак и пошел к дверям. За его спиной компьютерная консоль плавно исчезла в полу, уступая место совсем уж архаичной конструкции. Сотням цветных рычажков на трех наборных барабанах из черного лакового эбонита. Это значило, что к вратам шел чужой. И Мартин совершенно случайно даже знал, какой именно.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.
2: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Гости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 20 часов в столице.
2: Первым делом самолеты.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Студия Никита Гмыза и Оксана Гречинюк. Третий час информационного марафона на радио РБК. Это программа ЧЕС. Немножко замедлимся сейчас и попробуем разложить по полочкам, что происходит сегодня, обсудить все это, что известно прежде всего о ЧП с самолетом Fly Dubai, который подал сигнал о возможном захвате. Версий там несколько, есть официальные данные, но вопросов все равно много остается, по крайней мере, на этот момент. И один из главных, как, судя по всему, несовместимые пилоты оказались в одной кабине.
2: Да, ну и что происходит сейчас с рынком экстремального туризма? Поговорим вот об этом. Средний сегмент просел. С чем это связано? Неужели россияне стали меньше? Не хватает экстрима в жизни россиян. Давай вот так. Ну и напоминаем, что у нас сегодня так сквозная тема нашего эфира. Это Минцифры предложила третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Антифрод 3.0. Ну а мы, соответственно, спрашиваем вас и просим присылать в наш чат-бот ваши истории. Приходилось ли вам как-то сталкиваться с мошенниками? Какое-то взаимодействие у вас возникало. Нам абсолютно разные вещи вот сегодня за несколько часов нашего эфира уже написали. И про то, что с мошенниками любят поболтать. И то, что, да, несколько раз попадались на их удочки и так далее. Пишите, конечно, и сколько вы потеряли, если это не секрет, если не стыдно, давай уж так скажем, действительно.
1: Да что ж тут постыдного? Изощренные способы придумывают и обманывают. Здесь ничего стыдного. Пишите правду, в общем. Никита Нелюбин пришел к нам с новостями. Никита, про экстремальный туризм хочется тебя спросить. Был ли у тебя опыт экстремального туризма и как все прошло?
2: Ты не похож на человека, который любит так.
3: Серьезно? Нет. Вот вы удивитесь, но вообще не моя тема. Мне кажется, что экстрима нам и так в жизни хватает без всякого туризма, к сожалению.
2: Особенно человека из новостей это хорошо слышать, я его прекрасно понимаю.
3: Сейчас расскажу последние новости. МИД России вызвал посла Дании Рольфа Холмбоя. Дипломату заявили протест в связи с провокационными действиями датского военного вертолета, который опасно сблизился с российским боевым кораблем. Инцидент произошел 2 недели назад в нейтральных водах Балтийского моря. В ведомстве предупредили, что повторение подобных инцидентов может привести к эскалации. Минфин США продлил лицензию на работу сербской энергокомпании НИС до 30 октября. Это позволит ей работать в условиях санкций, которые вступили в силу год назад. Срок действия текущего разрешения истекал сегодня. В Минэнерго Сербии ранее заявили о сложной ситуации в стране из-за роста цен на энергоносители и низкого уровня воды в Дунае. Компания «Анекстур» продолжает работу в обычном режиме. Все обязательства перед клиентами будут выполнены, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Накануне полиция задержала в Анталье владельца компании «Анекстур» Нешета Качкара. Его подозревают в организации проституции и распространении наркотиков. Футбольный клуб «Манчестер Сити» могут исключить из

0: английской премьер-лиги. Об этом заявила глава Минспорта Великобритании Лиза Нэнди. Ранее независимая комиссия провела проверку команды и обнаружила серьезные финансовые нарушения, связанные с публикацией данных о доходах. Также установлено, что руководство Ман-Сити не соблюдало правила лицензирования УЕФА. Всемирная организация здравоохранения призвала повысить налоги на табак, алкоголь и сахаросодержащие напитки. Эксперты обратили внимание, что в странах, которые пошли на такие меры, потребление вредной продукции заметно снизилось. В качестве положительных примеров ВОЗ привела Филиппины, Индию и Пакистан, где распространенность курения после повышения налогов на табак упала в среднем на треть. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о главном происшествии дня инциденте на борту самолета «Fly Dubai».
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7 нет. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Час. Что это значит?
4: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Продолжаем наш, как ты сказала, информационный марафон. Ну и, конечно, сейчас обсудим тему, мне кажется, одну из главных тем этого дня. Это рейс Fly Dubai, который летел из Дубая в Тель-Авив, и ЧП, которое там произошло. Напомню, предварительно один из пилотов пытался намеренно устроить катастрофу. Сначала был передан код об общей чрезвычайной ситуации, после этого уже передали код 7520, а это значит незаконное вмешательство или захват.
5: Ну, в тот момент, как следует из данных Flightradar24, лайнер снижался резко, причем он это делал, затем развернулся, направился в сторону Саудовской Аравии. Власти Израиля рассматривают этот инцидент как попытку теракта. Кстати, пассажиры уже прибыли до места, другой борт их забрал, пилотов дополнительно проверили, и все в порядке с ними. Но, ты знаешь, это уже шестой вообще случай подобный за последние 8 лет вот такого характера, когда инцидент в самолете происходит. Но здесь другое интересно. Как в кабине пилота вообще два человека оказались, которые едва эту катастрофу не устроили, и 174 пассажира были на борту. Все живы. Ну, мне кажется, это такая счастливая случайность, что вот так вот все произошло, и оперативно отреагировали.
4: Ну, и надо учитывать, мне кажется, да, что все-таки учитывать, что раз это был рейс в Тель-Авив, значит, скорее всего, было много бывших военных на борту. Я думаю, так или иначе, бывшие военные ЦХЛ могли оказать какую-то помощь в том, чтобы нейтрализовать эту угрозу. У нас коллеги на сайте РБК написали статью «Теракт или драка пилотов. Главное произошедшее на борту Fly Dubai». Там можно подробно прочитать о деталях произошедшего, и хронологии, и версии, и так далее. Ну а сейчас давайте обсудим конкретно авиационную безопасность, о том, как готовят пилотов, что такое действительно психологическая совместимость капитана судна и второго пилота. Об этом поговорим с главным врачом авиакомпании «Азур Air» Андреем Зиновьевым. И также к нам подключается экс-капитан воздушного судна Александр Романов. Андрей, Александр, приветствуем вас. Давайте первый вопрос все-таки Андрею. Хочется поговорить про вот эту психологическую совместимость и слаженность экипажа. Я, честно говоря, до сегодняшнего дня даже не задумывался об этом. Это действительно есть такой момент, и как вот эту психологическую слаженность вычисляют?

0: Андрей, вы нас слышите?
1: Может быть, тогда можем переадресовать этот вопрос Александру. Давайте попробуем с Александром поговорить. Александр Романов, экс-капитан воздушного судна. Александр, вы с нами на связи? Видимо, все еще нет. Ну, вот, знаешь,
0: давай попробуем еще раз. Сейчас попросим наших коллег еще раз попробовать соединиться с нашими экспертами. Андрей Зиновьев, Александр Романов. Будем выяснять, каким образом пилотов тестируют и тестируют ли вообще перед тем, как они сядут вместе в кабину пилота.
1: Как выясняют их вот этот психологический профиль, да, чтобы они были совместимы, чтобы не возникало конфликтов на пустом месте.
0: Наша коллега Ольга Зуева сегодня, когда рассказывала в эфире нам о том, что произошло на борту самолета, как раз говорила о том, что существует определенная система, которая...
1: CRM, да.
0: Да, CRM она называется, и как раз она помогает определить и пилотов как-то совместимы по психотипу, по другим каким-то критериям для того, чтобы максимально безопасным и максимально слаженным был полет. Нам подсказывают, что экс-капитан воздушного судна Александр Романов с нами на связи. Александр, расскажите нам, нашим слушателям, пожалуйста, каким образом тестируют пилотов на психологическую совместимость, например, как формируется экипаж?
2: Добрый вечер. Я экс-командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов. И процесс подготовки пилотов очень длительный, глубокий, трудозатратный, поэтому подготовка идет, начиная с курсантской среды, потому что отбор происходит только после прохождения специальных проф-тестов, значит, психологических тестов, поэтому должно быть стрессоустойчиво и много-много другое. Поэтому в процессе работы, конечно, уже формируется характер данного пилота, опыт, но это идет в процессе всей жизни, всего полета, продолжительности летной работы. Вот. Поэтому, но самое интересное, что в советское время у нас были стабильные экипажи, значит, были, то есть командиры и второй пилот, радист и штурман, борт-инженер, они были постоянный экипаж, и они не сменялись. А сейчас у нас такой раскрепощенный метод в современной авиации, что каждый день, каждый полет командир может летать с новым вторым пилотом или с другими членами экипажа. Поэтому с этим экипажем можно несколько месяцев не встречаться снова. Но практически такого тестирования не происходит. Если у кого-то там были какие-то размолвки или там напряженности, стараются такие экипажи вместе не ставить.
1: Александр, вот у нас, да, многие действительно эксперты в эфире говорили, не только в эфире нашего радио и в том числе и телеканала, о том, что была старая советская система, сейчас она новая. Вопрос тогда к Андрею Зиновьеву, он сейчас присоединяется к нашему эфиру, главный врач авиакомпании «Азур-Эр». Андрей, может быть, вы расскажете, как часто проходят пилоты проверки на адекватность, на их психологическое состояние? Есть какой-то регулярный медосмотр у них?
3: Да, коллеги, здравствуйте. Доброе время суток. Значит, у нас в России до сих пор существует трехзвеневая система медицинского обеспечения полетов. И спешу вас сразу заверить, что, ну, в России практически такое невозможно, которое произошло на Fly Dubai.
1: Нас... Так, тогда, а может быть, вы тогда скажете, что могло произойти на Fly Dubai? Где нарушили какую-то систему или просто не придали значения?
3: В России у нас происходит медицинское ежегодное свидетельствование пилотов. Перед каждым рейсом проверяется, есть предрейсовый медицинский осмотр. И в течение года есть такое динамическое наблюдение, где за всеми пилотами наблюдают врачи. Кроме того, введен недавних времен в Российской Федерации профотбор пилотов в авиакомпании, в каждую авиакомпанию. И пропустить такого пилота, таких пилотов конфликтных, ну, практически в Российской Федерации это невозможно.
0: Ну, хорошо. Вот смотрите, ситуация просто какая-то банальная. Был дома, например, или поговорил с кем-то по телефону, прошел уже медосмотр, после этого разговор состоялся после, и, например, этот разговор был неприятным. Каким образом отследить вот эту ситуацию? Или был дома, случился какой-то конфликт, пришел, провели медосмотр, а потом у него началось, вот что-то в голове происходит, и дальше уже предсказать невозможно. Или я не права.
3: Медицинского осмотра, они уходят на брифинг, общаются.

0: уходят уже на борт, там они уже с полностью
1: пилоты. Попробуем еще раз с Андреем связаться. Все-таки какие-то неполадки со связью у нас есть. Зададим тот же вопрос. Пока, Александр, вам тогда вам вопрос касательно международных экипажей. Был ли у вас такой опыт, что у вас в команде, да, вторым пилотом был не россиянин, да? Как, и насколько часто такая ситуация? Как составляются такие вот экипажи?
2: Да, у меня был богатый опыт. Я летал много лет капитаном в импортных компаниях. Я знаю, как это происходит. Поэтому, значит, ну, в некоторых компаниях, вот арабы, они очень такие, немножко с характером, они очень любят, немножко, так сказать, с амбициями. Но если ты спокойно ведешь себя, без всяких претензий, не требуешь ничего лишнего, то у меня таких инцидентов не было. То есть все это делаем, как вы говорите, по CRM, но CRM небезопасности для того, чтобы полет был эффективнее.
1: Может быть, скажете, с кем у вас тогда сложились самые хорошие отношения? Может быть, были те, с кем вам прям было отлично в удовольствие летать?
2: Я не знаю. У меня во всех компаниях, где я был, у меня было такое, значит, меня называли капитан, мягкая посадка называется. Поэтому с удовольствием летал со всеми, в хороших отношениях было. У меня, в принципе, неплохой английский, поэтому у меня было работать, удовольствие доставляло работа.
3: А мне интересно, а есть время поговорить? Вы говорите, что если ничего лишнего не просишь во время полета, то все нормально и никаких проблем быть не должно. А есть время на что-то другое, помимо обсуждения того, как летит самолет или каких-то таких рабочих вещей?
2: Нет, я имел в виду то, что, значит, вот особенно арабские пилоты, они, так сказать, молодые, эмоциональные, и они хотят, вот, чтобы им полностью доверяли для того, чтобы вот дай то, дай все, дай посадить в сложных условиях. И часто, когда это вы не делаешь, они вот обижаются немножко, когда подсказываешь, что-то исправляешь в этом плане. А так, значит, когда ты профессионал, кстати, медицина говорит о том, что если пилота налет более 10 тысяч часов, у него появляется эффект птицы, и он может самолет посадить с любой конфигурацией, скоростью, ветрами, и все происходит так. Поэтому люди подготовленные, пилоты, и работают с удовольствием, хотя работа сильно мужская и тяжелая.
3: Это как у автомобилиста, когда уже определенное количество километров наезжаешь, уже все на автомате, в принципе, делаешь, можешь, ну, практически с закрытыми глазами ехать, хотя, да, конечно, делать этого не надо, да.
1: Да, у нас сейчас, я думаю, присоединился к нам вновь Андрей Зиновьев, главный врач авиакомпании «Азур Эйр». Андрей, вновь вас приветствую. Надеюсь, сейчас со связью у нас проблем не будет. Хотелось поговорить про подготовку пилотов в контексте того, что вот этих международных экипажей, да, все-таки люди разные бывают. У всех разный менталитет, разный опыт, даже разное обучение. Как-то это на каком-то этапе сглаживается? Специально проходят какие-то курсы для того, чтобы, ну, вместе работалось лучше?
0: Да, надеюсь, связь будет стабильная. Да, совершенно вы правы. Во всех авиакомпаниях Российской Федерации внутри компании проводятся и профотборы, проводится проверка на совместимость, проводится беседа с пилотами. Да, вплоть до того, что есть опросные листы, с кем бы он предпочтел летать или не захотел летать. Если не захотел, то почему? К этому подключается психолог. То есть в каждой авиакомпании сейчас существует психолог, или же с кем-то они работают, с каким-то организацией, где есть психолог, и психологи общаются и работают с пилотами. И допустить такой нонсенс, который произошел сегодня, он в Российской Федерации практически невозможен. Более того, если вы вспомните, был такой немецкий пилот, который психически был нездоровый. И потому что 5 врачей его наблюдали в течение года, и ни один из врачей не сообщил, не уведомил авиационные медицинские власти о том, что больной пилот.
3: Но это уже преступление, это даже уже не нарушение какое-то общественной
0: безопасности. Да, есть, в Российской Федерации есть законодательство, и оно очень строго выполняется. Если пилот имеет изменения в состоянии здоровья, он сразу же отстраняется от полетов до разбирательства и выяснения. Даже возьмем с вами элементарно листок нетрудоспособности. Если пилот закрывает его, он потом идет к врачу авиационной медицины и принимается решение о его допуске.
1: Хорошо, что сейчас будет происходить с пилотами Fly Dubai вот уже постфактум, да, они приземлились, будет идти разбирательство, а конкретно с ними как с пилотами, что сейчас будет?

0: будет происходить? Это психологическая оценка их состояния, их действий на борту? Какой там регламент?
1: И ретроспективно, можно ли восстановить картину событий? Что вообще произошло с человеком в то время, когда
0: будут ли слушать черные ящики, в конце концов, в таких случаях?
2: Но если мы берем медицинскую часть безопасности полетов, то вот наша ассоциация авиационных врачей, врачей авиационной медицины, мы это разбираем и проводим всегда последствия, что было, чьи причины следствия, да, пытаемся разобраться. Если бы это произошло у нас, мы их бы сейчас отправили бы и к психиатрам, и к психологам, разбирали бы, смотрели. Ведь, ну, сейчас это свежий случай, а вспоминаю немецкого пилота, там это было выяснено спустя только год, что, оказывается, он наблюдался у врачей. Сейчас, скорее всего, тоже будут подключаться все службы и будут проверять вообще, что у них с психикой, нормально, анонимально, обращались ли они к врачам, не обращались. У нас это контролируется, ведется, и если вдруг есть отклонение и по состоянию здоровья, или психическому состоянию здоровья, то их сразу отстраняют, проводят лечение, обследование. Но, поверьте, это минимум год он не будет летать, будет обследоваться.
0: Ну а как это выявить? Пилоты же, многие действительно могут скрывать до последнего все свои проблемы со здоровьем, с психикой, потому
1: чтобы работу не потерять.
0: Чтобы не потерять работу, в конце концов.
2: Для этого ежегодно они проходят обследование у психиатра и тестирование. Специальные существуют тесты, да и поверьте, их не обмануть.
0: А вот давайте сейчас уточним этот момент. Александр, если вы слышали ответ Андрея Зиновьева, действительно нельзя обмануть эти тесты, которые выявляют проблемы со здоровьем и с психикой?
3: Ну, я не буду, так сказать, спорить с уважаемым врачом, но здесь у меня немножко другое мнение. То есть, к сожалению, врачи, они считают, что они такие не обманывают. Я знаю, что, к сожалению, у нас многие пилоты часто скрывают свои проблемы, и здесь уже другая тема. Ну, естественно, не такая, которая, значит, уже влияет на психическое состояние. Вот я за всю жизнь, ни разу, за всю свою карьеру, 36 лет командиром пролетал, у меня не было ни одного больничного листа.
1: Поэтому... Вы работали на износ и скрывали?
3: Нет, не скрывал, просто, значит, так получалось, что, значит, таких особенно болезней не было, но я просто знаю, как это происходит в других случаях, поэтому все бывает уже в этой жизни.
1: А как быть уверенным в том, что ты садишься в самолет и что все в кабине пилота происходит адекватно, спокойно, и что ты в итоге долетишь до места назначения? Вот я когда, например, на личном опыте, когда я вижу командира корабля при входе в самолет, мне как-то спокойнее становится, потому что можно ему в глаза посмотреть, видеть, как он поздоровался, а когда он не выходит, уже здесь такая загадка. Кот в мешке фактически.
3: Нет, дело в том, что перед каждым полетом, кроме, как сказал уважаемый врач, мы проходим все и квартальные, полугодовые и все прочее, перед рейсом мы тоже проходим такой фельдшерский контроль, где опытным взглядом посмотрит на человека состояние, усталость, там глаза покраснели, пульс, давление могут проверить. И если что, могут даже и не пустить. Но, в принципе, значит, ну... Пилоты такие стойкие оловянные солдатики, которые очень быстро восстанавливаются даже перед многодневными рейсами, усталостью. Вот. Но, к сожалению, очень часто бывает, в наше время летают в состоянии хронической усталости. Это такая другая беда, о которой мы когда-нибудь в другом месте поговорим.
1: Экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов с нами на связи и главный врач авиакомпании «Азур Эйр» Андрей Зиновьев. Андрей, вопрос вам. Как быть уверенным? Вот тот же самый вопрос. Как быть уверенным в том, что за штурвал самолета садятся люди адекватные, не уставшие, не измученные?
0: В нормальном состоянии.
2: Да, коллеги, я послушал выступление пилота, тоже хотел бы встретиться с ним на других площадках, поговорить. Но смотрите, мы говорим сейчас с вами о психическом и психологическом состоянии пилота. И мой стаж в авиационной медицине более 26 лет. Я не припомню, я пытался, слушая пилота, понять, психические, психологические проблемы у пилотов, я не слышал таких, чтобы они попали на рейс. То есть, ну, простыл, заболел или что-то произошло, мы в ГТУ все что угодно может произойти, естественно. Но допуск после всего этого только через врача. Этого нету за границей. Это главная проблема. То есть медицинские свидетельствования и медицинские осмотры, которые осуществляются у нас, и контроль за состоянием здоровья, в том числе и психического состояния здоровья,

0: пилотов в Российской Федерации. Такого за границей нет. Они ушли давным-давно от этого, но вот неоднократно, как вы уже сказали, более 8 случаев произошло. Вот.
1: Ну и надо все-таки, наверное, подчеркнуть, что здесь включается ошибка выжившего, да, то есть если мы начинаем обсуждать такие истории, надо понимать, что это исключение, а не правило, вот то, что произошло сегодня на рейсе Fly Dubai. С нами на связи был сейчас Андрей Зиновьев, главный врач авиакомпании Azur Air и экс-капитан воздушного судна Александр Романов.
2: Технологии и тренды. В гонке искусственного интеллекта появилась новая мера силы. Не только ум модели, но и ее цена. В один день Anthropic и OpenAI выпустили новинки, которые обещают почти флагманское качество за заметно меньшие деньги. Это технологии и тренды. Я Аркадий Глушенков. И сегодня о том, почему создатели самых дорогих нейросетей начали ценовую войну. Anthropic представила Claude Opus 5.5, а OpenAI две модели GPT-6, Sol и Luna. Новый Claude стоит на 20% дешевле прежнего. Более того, по словам Anthropic, типичная задача обходится ему примерно на 40% дешевле. Модель не только берет меньше денег за каждый токен, но и тратит их меньше. OpenAI ответила еще агрессивнее. Sol стоит в 5 раз дешевле флагманской модели Astra, а Luna еще дешевле, чем Sol. Между самым мощным и самым доступным предложением OpenAI теперь разница в цене в 100 раз. Для обычного пользователя это похоже на очередную смену тарифов. Просто можно сделать больше задачек за ту же цену подписки. А вот для бизнеса на смену правил. Когда нейросеть отвечает миллионы раз, пишет код или разбирает документы, даже небольшая разница в цене превращается в большую статью расходов. Поэтому компании все чаще сравнивают не рекорды моделей на тестах, а стоимость конкретной задачи. Давят на рынок, конечно, китайцы. Китайские модели с открытыми весами, их можно дообучать, запускать на собственном оборудовании и не отправлять корпоративные данные американскому поставщику. Закрытым лабораториям вроде Anthropic и OpenAI приходится доказывать, что удобство их сервисов стоит переплаты. Для Anthropic ценовая война совпала с подготовкой к IPO. Инвесторы обсуждают оценку компании свыше $2 триллионов, а OpenAI, по данным Financial Times, отложила свое размещение как минимум до следующего года. В этом главный парадокс. Модели становятся все умнее, но продавать их как редкий и дорогой товар все труднее. Если почти флагманский интеллект за один релиз дешевеет на 10%, дефицитом становится не сам ИИ. Настоящий дефицит — это умение встроить его в бизнес так, чтобы он действительно окупался.
3: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15.10 на радио РБК. РБК в цифрах.
4: 3 века истории и рекордные 143 килограмма веса в 2023 году. Таков масштаб кондитерской славы тульского пряника. В 1896-м, коронации Николая II, мастера вырезали уникальную печатную форму с профилем императора. Ее использовали ровно один раз, после чего уничтожили, чтобы никто не смог повторить такой шедевр.
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10.
7: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
4: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
7: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
4: По будням на радио РБК.

0: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: В 2017 году полицейские департамента авиации Чикаго силой вывели из салона самолета пожилого человека, отказывавшегося уступать место экипажу United Airlines. Видео инцидента мгновенно стало вирусным. Генеральный директор перевозчика сначала выпустил сухое заявление, назвав действия силовиков переразмещением. А уже во внутреннем письме, которое утекло в сеть, обвинил пассажира в дебоширстве. Циничность ситуации вызвала ярость в соцсетях и призыв к бойкоту. Акции материнской компании упали на 4%, что сократило ее рыночную стоимость на 1 миллиард 400 миллионов долларов.
0: Ошибка на миллион.

0: 20:30 в Москве. Вы слушаете программу ЧЕС. Мы подводим итоги этого дня. И в студии Никита Гмыза и Оксана Гречнюк. У нас с новостями сейчас Никита Нелюбин. Последняя информация к этой минуте.
1: Добрый вечер. Российское концертное агентство Say Agency подтвердило отмену концертов Kanye West в Петербурге. Возможность вернуть деньги за билеты откроется 12 октября. Правила и условия возврата будут опубликованы чуть позже. Об этом сообщается в телеграм-канале организатора. Сегодня стало известно, что в правоохранительные органы поступило заявление о проверке Say Agency на предмет мошенничества. Израиль не намерен приостанавливать рейсы авиакомпании Fly Dubai. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на неназванного израильского чиновника. Ранее Минтранс Израиля потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху приостановить рейсы Fly Dubai в страну до выяснения всех подробностей сегодняшнего инцидента на борту самолета, который летел из Дубая в Тель-Авив. Латвия готова в случае необходимости разместить у себя ядерное оружие. Это произойдет, если НАТО примет такое коллективное решение. Об этом заявил президент республики Эдгар Ринкевич, подчеркнув, что в законах Латвии нет юридических препятствий для размещения ядерного оружия на территории страны. Аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию. В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании и посоветовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло. Временные ограничения также введены в аэропорту Калуги. По последним данным Минобороны, за день ПВО сбили над российскими регионами и над Черным морем 123 дрона. После короткой рекламы в программе ЧС о том, что среди россиян резко вырос спрос на экстремальный туризм.
2: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru по телефону 03-21-0+.
4: Может ли обычная буханка рассказать о целой эпохе?
5: Выставка «Хлеб» в центре Зотов рассказывает историю 20 века через призму главного продукта страны. Шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить.
4: 6+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
7: ЧЕС. Что это значит?
8: Это радио РБК. В студии все еще Никита Гмыза, Оксана Гречинюк. Продолжаем наш информационный марафон, тоже своего рода экстремальный вид спорта. Можем как раз и поговорить на эту тему, о том, что спрос на экстрим-туризм у россиян за год вырос на 10%, но надо сразу оговориться,

0: что это данные Российского союза туриндустрии.
1: О которых рассказали радио РБК. Да. Да. Одни из самых популярных видов такого отдыха – трекинг и путешествия к вулканам на Камчатку, отмечают эксперты. Среди востребованных направлений – при Эльбрусе, Алтай и Карелия. Ох, как я хочу поехать в Карелию. Все никак не доберусь, но не экстремально, а так по-спокойному.
0: Главное, не зимой. Ужасно там сложно, а зимой.
1: Да, мне советовали коллеги, которые оттуда родом, что лучше всего это делать весной или осенью, когда
0: очень красиво.
1: Красиво.
0: Да.
1: Организаторы подобных туров отмечают другой тренд. Они видят стагнацию именно в среднем ценовом сегменте, из-за чего вся индустрия туров впечатлений в ближайший год может пойти на спад.
0: Какой есть экстремальный отдых в России, узнаем у нашего обозревателя Лизы Майнгард. Лиз, что бронируют россияне чаще всего, какие направления?
2: Все, что связано с Камчаткой. Неважно, восхождение к вулканам или сопкам, или заброс туда вертолетом, или рафтинг, или серфинг. Камчатка освоила все, что связано с экстримом, поэтому и притягивает к себе любителей адреналина со всей России. Почти на 40% за последние несколько лет также вырос спрос на туры в Арктику. Это сплавы по северным рекам на байдарках, катамаранах или надувных лодках. Это также путешествия на ледоколах и наблюдение за белыми медведями в их естественной среде обитания. Мы тут несколько... уже много раз в эфире обсуждали, что часть России у нас бегает от бурых, а кто-то едет смотреть на белых. Да. Но если брать не по направлениям, а по видам отдыха, то на первом месте среди россиян находится трекинг. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
3: Приключенческий туризм, именно такой вид туризма, развивается и набирает популярность. С каждым годом прирост мы наблюдаем точно от 10% и выше. В первую очередь направление, конечно же, это трекинговые походы. Набирают популярность как Кавказ, Эльбрусе, так и в последнее время пользуются популярностью далеко от Москвы Камчатка.
2: Экстремалы-профессионалы, конечно, не всегда согласны с тем, что трекинг или вот такие полеты вокруг вулкана можно отнести к реально рискованным путешествиям. Они считают, что настоящий экстрим – это восхождение на восьмитысячники, длинные сложные сплавы в диких условиях или многодневные экспедиции с элементом сурового духа. Например, спелеотуризм в глубоких пещерах или подледный переход по Байкалу зимой. Если рассматривать именно эту категорию экстрима, то там рынок, конечно же, складывается иначе. По словам организаторов таких туров, у них сегодня востребованы два сегмента. Первый – это дешевые туры на выходные. Это до 20 тысяч рублей на человека, естественно, без учета перелета. Например, вот по диким местам Карелии. Оксана, присмотрись. Второй – сверхдорогие эксклюзивные предложения. Вот круиз на двоих на атомном ледоколе на Северный полюс. Там туда входит еще купание в море в гидрокостюме. Спуск на лодках к китам – это минимум 3,5 миллиона рублей на двоих за такую программу.
0: Оксана, присмотрись.
1: Я записываю.
2: А вот средний ценовой сегмент экстрим-туров слишком сильно просел. Ну, так это или нет, и предлагаю поговорить об этом позднее. Вот, кстати, еще один вопрос к вам. Как вы считаете, ежедневная работа в прямом эфире – это экстремальное занятие?
0: Я хочу сказать, что да, но при этом, знаешь, такая стрессоустойчивость вырабатывается, с ума сойти просто.
1: Как у пилотов самолетов, которых мы сегодня обсуждали.
0: Все вокруг да около, да, этого происходит. Тем не менее, давайте подробнее поговорим про рынок экстремального туризма. Да, Лиза, спасибо. Лиза Майнгард, наш обозреватель, была сейчас с нами. Что происходит с рынком? В стадии стагнации или это какие-то отдельные его сегменты, что происходит, что мешает его развитию, может быть, об этом мы поговорим сейчас. У нас в студии Сергей Ковалев, директор по развитию альп-индустрии, инструктор по альпинизму, скалолазанию и дайвингу. Сергей, приветствую вас.
1: Покоритель Эвереста.
0: Добрый вечер. И, между прочим, покоритель Эвереста. Это надо в каждый, мне кажется, титр добавлять, да. И Николай Хруженко, основатель и руководитель компании «Странник», туроператор активного туризма в России. Николай, приветствую вас.
4: Добрый вечер.
1: Сергей, вы вернулись... из поездки из Тибета, насколольмы знаем.
4: Да,
1: это экстремальный тур был?
4: Я ходил с большой группой Кору вокруг Кайласа. Это такой экстремально познавательно-духовный, что ли, тур, назовем его так.
1: А что экстремального было в нем?
4: Ну, Кора вокруг Кайласа, это, чтобы вы понимали, это обойти гору нужно по кругу. И в процессе этого обхода там перевал высотой 5-600 метров, на всякий случай, это как высота Эльбруса. Поэтому, конечно...
1: И как вы себя сейчас чувствуете? Ночью вернулись и пришли к нам в эфир.
4: Ну, я чувствую себя прекрасно. То есть человек, спустившийся с высоких гор, он от избытка кислорода, от нормального давления, он чувствует подъем сил. В ближайшие пару недель я буду работать как не в себя.
1: Как здорово. Ну, вот я сейчас это услышала, и подумала, что надо бы, наверное, освоить это, вот этот инстинкт самосохранения, куда-нибудь подальше убрать.
0: И хоть ты хочешь полететь в Непал, в Тибет, обходить горы вокруг.
1: Я все хочу, если честно.
0: Давай сначала поговорим.
1: Но что-то мешает развитию туризма, судя по тому, что нам Лиза рассказывала, все-таки такой эффект стагнации сейчас есть. Что происходит, Сергей, по-вашему? Почему не

0: не так активно.
1: Ну, я не совсем соглашусь, поскольку тут разные сегменты. Ну, если мы говорим, например, о сегменте там, приключенческого туризма, это восхождение на Эльбрус, классическое такое в нашем сегменте, в котором мы работаем, каждый год людей на Эльбрус поднимается все больше и больше и больше. И сдерживает, собственно, развитие этого туризма только отсутствие инфраструктуры и качественной спасательной службы.
0: Николай, а что вы тогда предлагаете туристам в плане активного отдыха? Инфраструктура страдает. Есть определенные, наверняка, проблемы с гидами, с организованным туризмом.
2: Ну, у нас конкретно в компании одна из самых больших команд гидов. И вообще в активном экстремальном приключенческом туризме практически все зависит от того, кто сопровождает группу. Вот это вот прям отец, наставник, ну или мать, наставник, да, то есть это лидер, который тебя ведет, через которого ты узнаешь тот или иной регион, от него зависит очень многое.
3: Это шерпа называется, да, если
2: речь про горы, нет? Я говорю именно про гида. Ага. В России сейчас есть такое понятие, как инструктор-проводник, то есть это человек, который может безопасно провести тебя по экстремальному маршруту, во-первых, но, во-вторых, он, конечно же, должен быть еще и неплохим экскурсоводом-рассказчиком. Он должен быть и отличным организатором, и компанейским парнем, который организует тебе вечерний досуг, чтобы все познакомились. Потому что, ну, как правило, это сборные группы, и многие приезжают поодиночке, и в конце, там, через неделю поездки, они уже становятся такой классной, дружной компанией.
0: То есть человек профессионально подготовленный, прежде всего, знающий маршрут, человек психологически подготовленный и еще и коммуникабельный обязательно.
2: Да, и еще любящий и знающий свой регион. И вот что касается инфраструктуры. Когда мы говорим про активные приключенческие туры в России, и когда вот про организованные именно, в том есть основная ценность компаний, они... как наша компания, мы создаем большое путешествие, показывающее этот регион в отсутствии инфраструктуры.
3: То есть дикий туризм, по сути.
2: Ну, мы... людям интересно прикоснуться к диким уголкам природы, да, посмотреть там, где нет толп туристов, потому что, ну, нет ничего интересного туда, куда можно приехать самому на машине и просто выйти и посмотреть, да. Как раз вот за одну поездку проехаться и по всему региону, да, плыть где-то на катере, где-то заброситься на ГАЗе 66, где-то на Буханке, где-то бывает там, не знаю, целая комбинация, да, когда мы где-то едем на джипах, где-то на катере, где-то на поезде. Все это в одно путешествие. К сожалению, мы, конечно, привязываемся к объектам размещения. Там, где их нет, мы строим свои базовые лагеря, кемпинги, где-то юрты. Стараемся им там создать уют как раз в отсутствии этой инфраструктуры, чтобы вот в рамках этой поездки, которая в среднем ценовом сегменте, вот из того, что приводили пример, ну, это где-то порядка 100-150 тысяч на человека. То есть это и не 2 с лишним миллиона, но и не 20 тысяч. Эта группа получает весь сервис в сопровождении гида, огромный спектр эмоций, нового опыта, как от знакомства с природой, так и от знакомства с новыми людьми в дикой природе, и возвращается счастливая, довольная, с вот этими новыми...
3: наполненные впечатлениями.
2: Безумные.
3: Николай, вопрос. Вот я просто, когда мы говорим про экстремальный туризм, у меня сразу же все из новостные случаи про какие-то, ну, про несчастные случаи, да, про проблемы. Туристы застряли на Эвересте в крымских пещерах. Вот буквально накануне произошло это. Вот такие вещи, они меняют рынок как-то? Они меняют правила того, как все устроено? Может быть, власти начинают сразу активнее приглядывать за тем, как организовываются такие туры?
2: Тоже, те примеры, которые привожу я, они не совсем экстремальные вот в чистом виде. Все-таки экстрим – это действительно восхождение на гору, погружение в какую-то новую неизведанную пещеру или сплав по какой-то реке, где до этого никто не сплавлялся. Для приключенческого коммерческого туризма выбираются трекинги, маршруты, которые, кстати говоря, согласно закону, должны быть сначала пройдены гидами, исследованы на безопасность, и только потом там ведутся люди, чтобы это, ну, чтобы коммерческая услуга была безопасная. Конечно, как только что-то происходит, да, где-то выходят медведи или где-то застревает какая-то группа из-за непогоды, да, усиливают контроль. Мы 18 лет, вот нам исполнится буквально через пару дней, нам исполнится 18 лет, уже, конечно, работаем только в легальном правовом поле со всеми лицензиями и всегда перестраховываемся, но, к сожалению, есть авантюрные организаторы, которые где-то сами впервые проходят.
3: То есть вот я правильно понимаю, что... Давайте тогда вот вопрос Сергея. Во-первых, у вас такой же опыт, да, что вот действительно несчастные случаи, они немного могут повлиять на, в моменте на ваши туристические поездки, но, тем не менее, это больше про каких-то совсем авантюрных, диких, так скажем, экскурсоводов?
1: Ну, я не совсем с коллегой согласен, потому что нужно с терминологией определиться, потому что действительно есть приключенческий туризм, есть, наверное, все-таки экстремальный туризм. Он как-то краями немного в законодательном поле у нас проходит, поскольку действительно после каждого несчастного случая происходят какие-то изменения в законодательстве, и, собственно, все, что сейчас у нас произошло, там сертификация, например, инструкторов, проводников, это все следствие, собственно, трагедии на Сиамозере, если вы помните, когда утонули дети, то есть там в Карелии наш президент дал поручение, ну, как бы разобраться с этим вопросом, и вот мы проделали огромную работу вместе с нашими правительством, с нашим, и создали вот, собственно, целый ряд законов и стандартов, что ли, для того, чтобы именно обезопасить людей, для того, чтобы вывести, так сказать, всех игроков этого рынка на чистую воду, то есть в легальное поле. Но, тем не менее, существует сегмент туризма, в котором безопасность невозможно сделать, убрать вообще, то есть, ну, опасность убрать вообще и сделать его абсолютно безопасным. Ну, природа и горы, например, и пещеры там, и море, это всегда не на 100% предсказуемо. И всегда могут возникнуть обстоятельства, которые могут привести к несчастному случаю независимо от действий ни организаторов, ни, то есть, участников этой экспедиции. Просто стихия. Иногда ее трудно, невозможно предсказать и трудно вот, обезопасить людей. Да, несчастные случаи могут случаться, и это и делает это привлекательно для участников подобных приключений.
0: Адреналин.
1: Ну, я бы по-другому все-таки назвал. Ну, наша компания занимается больше все-таки альпинизмом, и в альпинизм это все-таки больше философия, нежели гонка за адреналином. То есть в отличие от руферов, например, каких-нибудь, или бейсеров, или еще чего-то. Это немножко разное.
3: Мне кажется, тут каждый все-таки свое что-то находит.
1: Безусловно, конечно. То есть, ну, мир экстрима, он настолько разнообразен, что здесь есть место, собственно, любым мотивациям. То есть человек может развиваться совершенно в разные стороны.
0: Николай, а что изменить нужно прямо сейчас, по вашему мнению, чего не хватает индустрии для того, чтобы все было в правовом поле, чтобы туристы были максимально защищены? Вы говорили о том, что многое изменилось. Но вот по-вашему, какие изменения еще должны быть внесены?
2: Ну, к сожалению, контроль. Действительно, соглашусь с Сергеем, за последние 4 года вместе с Минэкономразвития, при поддержке рабочих групп от Федерации альпинизма, от Федерации спортивного туризма, Российской союз туристической индустрии, мы вырабатывали ряд законов, который действительно может эту отрасль сделать более безопасной. Сейчас остается только контроль. Вот об этом сейчас все говорят. Ну, и я здесь совершенно согласен с коллегой. Есть действительно сфера альпинизма. Она во многом непредсказуема из-за погоды. Я сказал скорее больше про свою сферу, где у нас такой более трекинговый, активный, приключенческий формат. Здесь... Вот в моей сфере последних лет, как правило, это недоработка организаторов, где-то там шли, потерялись, не увидели тропу, там поставили там, где нельзя ставить палатки, их смыло рекой, река разлилась.
0: Это уже непогодные условия, непредсказуемые, а какие-то другие вещи.
2: Это предсказуемые условия, которые нужно предусматривать в рамках
3: просто
2: подготовки маршрута.
3: Да, что называется. А как в таком случае, раз про контроль заговорили, а вот запрет на самостоятельные походы, например, в там, горы или в самостоятельный сплав по горным рекам, как вы к такому относитесь? То есть только в группе, только там в составе какого-то туристического...
2: Я считаю, что если человек чувствует все силы, если у него есть опыт... Пожалуйста, он может идти. Но вот если он честно себе говорит, что ай да, я просто сэкономлю и будет классно, все-таки лучше примкнуть к какому-то турклубу, может быть, некоммерческому. То есть, если вопрос стоит в деньгах, то здесь лучше обратиться ну, найти каких-то специалистов, с которыми это будет безопасней. Хотя я сам турист, выходец из спортивного туризма, и очень часто хожу в походы сам. И у меня друзья точно так же, я отлично отношусь к самостоятельному туризму, но в любом случае...

0: ты должен быть подготовлен для того, чтобы получить удовольствие. Технически, физически, морально. Это...
1: То есть все-таки не надо проходить этот опыт в одиночку, надо все-таки кому-то обратиться за помощью, за советом, за гид. Нужен наставник, нужен гид, банально.
2: Да, Сергей, к вам вопрос. Вы инструктор по альпинизму, скалолазанию и дайвингу. Как часто вам встречаются самонадеянные туристы, которые говорят, ну, сначала берут, например, покупают услугу вашу, просят обучить, а потом приходят на место и говорят, что да мы сами лучше все знаем, давайте мы как-нибудь самостоятельно.
3: Ну, поскольку у нас культура, собственно, общения с гидом, с инструктором, проводником, как сейчас профессия звучит, только начинает складываться, и этот вид отдыха набирает популярность, конечно, попадаются, так сказать, случайные люди в нашем деле, но здесь очень важен профессионализм именно гида, инструктора-проводника, насколько он способен организовать процесс обучения, убедить, не заставить, поскольку человека заставить невозможно, он купил услугу, убедить в том, что определенные действия необходимы для безопасности, собственно, и для успеха этого мероприятия. Поэтому здесь, конечно, квалификация гида, она определяет.
1: Вопрос у меня последний, наверное, касательно сегментов рынка. Вот начнем, наверное, с вас, Сергей. Есть дешевые туры, да, есть туры дорогие. Вот мы называли стоимость 3,5 миллиона рублей. А можно ли как-то оценить, насколько я тут переплачиваю за вот это удовольствие, которое я получу, за те эмоции, впечатления и так далее? Может быть, надо как-то этот ценовой сегмент, ну, остановить?
3: Ну, понимаете, сейчас можно искусственному интеллекту задать просто вопрос, и он вам сделает раскладочку. То есть, а так, собственно, вы можете всегда смотреть верхнюю цену на этот, на похожий тур и нижнюю цену и выбирать что-то среднее. Но, конечно, о качестве будет говорить только репутация компании и отзывы других людей. На сегодняшний день какой-то, скажем, оценки, как в гостиницах, там 5 звезд, 3 звезды, к сожалению, пока не выстроено. Возможно, когда рынок будет развиваться, какая-то квалификация такая, рейтинг какой-то появится, и тогда можно будет на него ориентироваться.
2: Главный совет от вас тем, кто собирается в экстремальный поход, в экстремальный тур, что нужно сделать первым делом?
3: Нужно внимательно слушать организаторов и их советы, и следовать этим советам, и тогда все будет хорошо.
2: Это Сергей Ковалев, директор по развитию альп-индустрии, инструктор по альпинизму, скалолазанию и дайвингу, и покоритель Эвереста. Николай, вам тот же вопрос, что нужно сделать прежде всего, если собираешься вот таким видом отдыха заняться?
0: Подготовка. Действительно, нужно слушать организаторов. Любой организатор заинтересован, чтобы к нему приехал подготовленный турист по одежде, морально, чтобы он знал
1: сложности. А вот что-то конкретное купить, какую-то вот одну вещь, которую обязательно надо вот с собой взять. Огниво, давайте, буду набрасывать.
0: В ноже. В коммерческом туризме, как правило, все подготовлено, и здесь вот есть такой базовый набор от непогоды, вот я вот так назову. Ну, как правило, это что-то от дождя, от солнца.
1: Дождевик и сапоги, чтобы ноги не намокли.
0: Хорошая обувь.
1: Спасибо вам большое, Николай Хоруженко, основатель и руководитель компании «Странник», туроператор активного туризма в России. И ранее вы с нами был Сергей.

0: спойлер, для нас уже готовит эксклюзивный комментарий.
1: Спойлер, тизер, я бы сказал.
0: Тизер?
1: Да.
0: Ну, хорошо.
1: Также вступает в силу закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в России. Он запрещает самозанятым работать на одного заказчика больше 60 часов в месяц, 6 месяцев подряд. Мы тоже это, кстати, немного в нашем эфире обсуждали. Marketplace Wildberries начнет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали из-за атак беспилотников. Вот, собственно, это начнет происходить уже с завтрашнего дня.
0: И на Мальдивах вступит в силу закон, который обяжет иностранных туроператоров, турагентства и систем онлайн-бронирования регистрироваться в налоговой службе республики и платить туристический налог. Ни много ни мало, 17% с продажи услуг на архипелаге.
1: Да, много. Мы наслышаны уже про эти 17%, насколько это нереализуемо, все туроператоры говорят. Ну и, наконец, у Всемирного банка сменится главный экономист. Им станет лауреат Нобелевской премии по экономике Майкл Крэмер.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ – самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике. Люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
4: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
5: Если темпы роста сохранятся...
6: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
5: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
3: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
4: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
3: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Риск приходит от незнания того, чем вы занимаетесь. Если вы понимаете бизнес, если вы понимаете экономику процесса, если вы знаете людей, которые им управляют, и если цена является разумной, вы не рискуете. Инвестору не нужно делать необычайные вещи, чтобы получить необычайный результат. Достаточно просто делать обычные вещи, но избегать совершения крупных катастрофических глупостей. Уоррен Баффет.
2: Хавейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Али, Аваркафе. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Сложность майнинга. Один из ключевых терминов в биткоине – сложность майнинга. Звучит технически, но на деле все довольно просто. Чтобы новые транзакции попали в сеть биткоина, их нужно объединить в блок и записать в общий реестр – блокчейн. Этим занимаются майнеры. Но сеть не доверяет автоматически.

0: автоматически. Чтобы получить право добавить блок, майнер должен решить вычислительную задачу. По сути, подобрать правильный цифровой код. Это похоже на лотерею. Компьютеры перебирают миллионы вариантов в секунду и проверяют, подходит ли результат под заданные условия. Кто первый нашел правильный вариант, получает награду в биткоинах. Сложность майнинга – это мера того, насколько трудно найти такой правильный вариант. Чем выше сложность, тем больше попыток нужно сделать, прежде чем появится новый блок. Зачем это нужно? Чтобы новые блоки появлялись стабильно, примерно раз в 10 минут. Если майнеров становится больше, и они работают быстрее, сеть автоматически повышает сложность. Если меньше — снижает. Это делает систему саморегулируемой. Раньше для майнинга хватало обычного компьютера. Сегодня нужны специальные устройства. ASIC-майнеры способны выполнять триллионы операций в секунду. Еще один важный показатель — хешрейт. Это суммарная мощность всех майнеров в сети. Чем он выше, тем безопаснее работает биткоин и тем сложнее его атаковать. Итог простой. Сложность майнинга — это встроенный механизм защиты и стабильности, благодаря которому биткоин продолжает работать без единого центра управления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Банк России ожидает нормализации ситуации на топливном рынке до конца текущего года. Такой базовый сценарий прописан в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на ближайшую трехлетку. Аналитики регулятора также предполагают, что влияние ситуации с топливом на цены других товаров и услуг будет ограниченным. Возврат билетов на концерты Kanye West в Петербурге откроется с 12 октября. В запланированные даты мероприятие не состоится, сообщили в компании Say Agency, которая занималась организацией гастролей рэпера в России. Выяснилось, что промоутеры не договорились с «Газпром-ареной», где должны были пройти концерты. В правоохранительные органы уже поступило заявление о проверке Say Agency на мошенничество. Военный суд в Москве арестовал еще одного фигуранта по делу о фортификациях в Курской области. Под стражу отправлен начальник отдела управления инженерных войск Ленинградского военного округа полковник Александр Баринов. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Он частично признал вину. Сербия до конца года продлила договор с «Газпромом» о поставках газа на прежних льготных условиях. Об этом заявил глава компании «Сербиагаз» Душан Баятович. Срок действующего договора истекал сегодня и с начала года уже неоднократно продлевался. Кроме того, сегодня Минфин США продлил лицензию на работу сербской энергокомпании «НИС» до 30 октября. Федеральная торговая комиссия США начала масштабную проверку разработчиков ИИ. Расследование затронет в том числе компании Anthropic и OpenAI. Специалисты должны будут определить потенциальные риски, которые нейросети могут представлять для потребителей, сообщает Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника ведомства. Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии. Это произошло после того, как главный тренер национальной команды Жорже Жезуш оставил Роналду на скамейке запасных в завтрашнем матче группового этапа Лиги наций против Дании. Ранее 41-летний футболист заявлял, что пока что не планирует завершать карьеру в сборной. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: Человек всю жизнь находится в движении. Куда-то идет, куда-то спешит. В этом непрерывном потоке важно помнить, что путь – это не только перемещение из точки А в точку Б. Это целая жизнь.
1: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас, наш досуг, наши привычки и наше общество.

0: пятницу в 14:10 на радио РБК.
1: Богатый человек – это тот, который, если прямо сейчас закончатся все источники финансирования, сможет прожить на том же уровне жизни минимум 5 лет. Неважно, сколько заработаешь – миллион рублей или миллион долларов.
2: Рынки. Главное.
0: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
2: По будням в 17:10 на радио РБК.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
0: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
2: РБК «Визионеры». Библиотека людей и идей, которые меняют мир вокруг нас. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
0: Арина Хаустова и Сергей Пономарев. Основатели «Арша Студио» в Коломне. «Визионеры». Категория «Путешествия». Когда сувенир часто становится дежурной покупкой из туристической лавки, они увидели в нем продолжение путешествия. Предмет, который помогает городу оставаться с человеком. К истории.
5: Представьте типичный сувенир из русского города. Магнит, кружка, открытка, надпись «С любовью». Его покупают почти автоматически и также быстро забывают. Арина Хаустова и Сергей Пономарев решили, что Коломна заслуживает большего. Вещь, которую хочется не просто увести с собой, а использовать. И каждый раз вспоминать путешествие и свои ощущения в нем.
6: Сувенир – это не про город, это про тебя в этом городе, про то, как ты его прожил и как хочешь его помнить, говорит Арина.
5: «Арша Студия» появилась весной 2022 года. Арина – коломчанка, выпускница художественной школы и бывшая студентка школы дизайна НИУФШЕ. Сергей – арт-инженер. Бизнес они не планировали, просто почувствовали, что у Коломны нет своего современного сувенира. Первыми объектами стали тарелки – понятная вещь, которая не пылится на полке, а остается в быту. Коломну не иллюстрировали в лоб, вместо этого искали сюжеты в городских мифах, легендах, архивах и вышивках. Так появились коломенские сюжеты, истории на блюдечке с золотой каемочкой и даже пукающий зверь – выдуманный символ, который стал частью нового мифотворчества города.
7: Мы специально не используем визуальные коды Коломны. Это осознанная дистанция от классического сувенира, объясняет Сергей.
5: Сегодня «Арша Студио» – это шоурум и открытая мастерская в арт-квартале «Патефонка», где посетители видят, как создаются предметы из фарфора, воска, дерева и текстиля. А еще команда выпускает собственные путеводители по Коломне, чтобы сувенир становился не финалом поездки, а поводом вернуться туда, где было хорошо.
0: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
8: Всем привет, панки здесь. Я Таня Маркевич, я идейный вдохновитель и руководитель предпринимательского класса РБК. Со мной мой соведущий Даня Теретьев, тренер по сложным переговорам. В этой программе вообще мы говорим о предпринимателях, и сегодня у нас суперважная тема. Бизнесы все чаще создают для детей не просто вещи и развлечения, а целый опыт, эстетику, атмосферу, воспоминания. И они делают аксессуары, которые могут стать частью семейной истории, которые знакомят малышей с музыкой, с какими-то элементами искусства, которые вводят их, собственно, во взрослую жизнь.
0: Банки бизнеса.
8: Как понять, что действительно нужно современным родителям? Как сохранить коммерческую эффективность проекта? И как в этом проекте сохранить любовь к детям? Поговорим с Марковой Светланой, основателем и идейным вдохновителем бренда «Эда», и Дашей Кмышенковой, предпринимателем, основателем проекта «Моцарт для детей». У каждого из вас совершенно разный подход к детству, к философии, к эстетике. Но оба бренда создают какую-то определенную атмосферу, комьюнити. Давайте разбираться, в чем соль, что особенного в ваших бизнесах.
9: Наверное, смысл и идея вообще проекта моего в том, чтобы показать родителям, да и детям, что можно делать что-то совместное, это может быть интересное и полезное. И если мы говорим как раз-таки про задачу родителей, то мне кажется, сейчас в целом очень такая повестка дня, на родителей возлагается очень много всяких функций. Да, если раньше они все-таки распространялись как на бабушку, дедушку, тетю, дядю, то сейчас как-то вот мама, папа. И, естественно, в этой, можно сказать, гонке за лучшим из лучшего для своих детей родителям хочется еще и самим как-то поддерживаться в социуме, быть классными, интересными. И вот как раз-таки на этой волне появился мой проект, основная цель которого — это привить любовь, да, детей и, да и взрослых к классической музыке и показать, что на самом деле классическая музыка — это скорее способ и инструмент на долгие-долгие годы для того, чтобы понимать, кто ты, что ты, и уметь проживать свои чувства, эмоции.
8: Даш, вы отталкивались от собственного опыта и от отсутствия поддержки, например, там, в семье, там, бабушек, дедушек. И сразу мне такой вопрос.
9: Сейчас моя свекровь подумает, та-та-та.
8: И почему возникла идея знакомить детей с классической музыкой? Это какой-то ваш опыт, исследование, личное впечатление, что вот так легче, так лучше, там так нужно?
9: Ну, это мой личный опыт, потому что я сама дирижер академического хора по образованию, я закончила Княгининскую академию музыки, и, собственно, когда я только вот попала в декрет, я поняла, что очень интересный период начался, очень интересный, и в нем нужно как существовать, но и самой хочется как-то дальше продолжать реализовываться. Собственно, на этой волне и появилась идея организовывать сначала концерты для своих подруг и соседок с детьми в своем районе, а потом как-то это классно все поддержали и сказали, давай еще. Ну и так вот один концерт в месяц, два концерта в месяц, а потом уже как-то понеслось, и ты такой, ну надо уже делать из этого что-то серьезное.
10: Класс. Светлана, а как вы добивались внимания родителей?
11: Не секрет, наверное, что мы работаем сейчас в такой нише, то есть 0+, и в этой нише мы в большей степени не про детей, а про родителей, потому что дети еще слишком малы, чтобы что-то выбирать, и поэтому выбирают именно мамы. Я согласна вот с Дашей на то, что, в принципе, сейчас мы живем в настолько безумном ритме, что ты должна быть прекрасной матерью, прекрасной женой, прекрасной хозяйкой, еще и успевать на работе, и вообще
9: нутрициологом, медсестрой,
11: вообще
9: врачом.
11: Кем только угодно ты должна быть. И на самом деле мамы, когда они беременеют или вот когда они только рожают первого ребенка, они поступают в какой-то стресс, потому что непонятно, правильную ли ты выбрал тарелку, неправильную ты выбрал тарелку. А тут одни говорят одно, другие другое. Я сама прям пребывала в каком-то таком состоянии, что ты не понимаешь, что ты должен делать, что ты не должен делать. И мы, когда создавали наш бренд, мы изучили все лучшее, что есть на рынке, причем не только там в России, во всем мире, и пытаемся сделать и делаем такие товары, которые помогали бы маме сделать вот этот осознанный выбор, чтобы она была стопроцентно уверена, что то, что она покупает для своего ребенка, ну, не обязательно это мама, это может быть и папа. Сейчас очень много классных пап, которые тоже участвуют в жизни ребенка. Я сама маркетолог по образованию и больше 10 лет работала в маркетинговых исследованиях. Это по жизни мне очень сильно помогает вообще в принципе разбираться, кому что надо и кому что не надо. Поэтому, когда мы создавали наш проект, то я, конечно, изучала и свой опыт, и опыт других мам, пап и так далее. Но и очень много ты изучаешь технологии, что происходит во всем мире. Потому что мир не стоит на месте. Появляются много новых материалов, появляется много каких-то прикольных штук, которые ты можешь в свой товар имплементировать, и получится вообще крутой продукт. Поэтому это все как-то складывается.
8: А у вас российское производство?
11: К сожалению, нет. Мы, когда делаем свои продукты, мы в основном делаем их с нуля. То есть у нас есть отдел разработки, отдел дизайна, который их разрабатывает.
8: И вы действительно влияете на технологию, на состав и так далее. Но все производство вы размещаете...
11: Да, мы размещаем в Китае. Мы работаем больше с 30 фабриками, потому что они делают всякие разные вещи. И ну, это происходит в силу обстоятельств. Мы не можем себе позволить. Конечно, есть очень крутые, большие там, пластиковые фабрики в России. Но, например, силиконовых фабрик в России вообще в принципе не существует. Поэтому какие-то вещи мы вынуждены делать в Китае. Если грамотно и правильно подходить к выбору фабрики,

0: фабрики и контролировать прямо каждую секунду их работы, то, конечно, все хорошо.
1: А с точки зрения дизайна, коллекции, это здесь происходит?
0: Это все полностью наше.
1: И они делают под ключ то, что вы им скажете.
0: Да.
1: А тогда вот выбор дизайна и так далее, вы ориентируетесь, опять же, на аудиторию, это бежевые мамы, или кто это?
0: Ну, знаете, бежевые мамы ничем не плохи, как и все остальные мамы. Я вообще против вот этой ярлыков навешивания. Одна мама может быть сегодня бежевая, а завтра она уже не бежевая. Просто у нее другое настроение. Поэтому, в принципе, у нас такой больше немножко скандинавский дизайн, да, но, как я говорю, с русской душой. Потому что у нас очень минималистичный в какой-то степени, и такие цвета немножко приглушенные, но есть и яркие принты, или, например, яркие цвета. У нас там желтый, ярко-желтый, это точно уж не про бежевых мам. Поэтому каждая мама, каждый папа, ну вот каждая семья может выбрать именно то, что подходит им под настроение, под их ощущения, под все что угодно. Под, я не знаю, дизайн кухни или под то, что их ребенку нравится черника. Поэтому здесь такой момент.
2: Так услышал, что у Светланы сразу это был как бизнес, как-то бизнес-проект, а у Дарьи это был сначала, да, такой для души, и то, что именно вот как некий такой не коммерческий проект, а как произошел переход, да, в какой момент это стало бизнесом, и что изменилось?
3: Надо начать с того, что изначально я, поскольку не вкладывала туда ничего, ни рубля, то есть мы работали всегда в ноль. И так продолжалось первые 2 года. Я не предприниматель, ну, как бы по образованию, поэтому я называю себя предпринимателем-самоучкой. Мне приходилось одновременно разбираться в бизнес-процессах, в налогах, в юридических вопросах, еще параллельно работать иногда ведущей, администратором. В общем, я была всем. Да, я была всем реально. Любую профессию, которая сейчас есть в моем проекте, я могу работать кем угодно. И СММ-специалистом я сама ввела 3 года соцсети. Я не знаю, вот я сейчас оборачиваюсь назад и думаю, когда я это успевала. Но на самом деле тогда 5 лет назад, видимо, я была моложе, и казалось, что отвечать 10 часов вечера клиенту – это нормально. Это сейчас я такая, нет-нет-нет, после 7 я никому не отвечаю.
2: А вы одна по-прежнему? Это...
3: Я все одна, да, представьте, я все
2: и
3: это делаю. Нет-нет-нет, сейчас у меня прекрасная есть команда из моих прекрасных 7 фей, которые все это делают.
1: Даша, давайте продолжим эту тему. Вот мы поговорили с вами, со Светой, о том, что за каждым бизнесом стоит идея. Но про деньги-то мы тоже не можем забывать.
3: Да,
1: когда бизнес стал прибыльным?
3: Где-то через год я приняла решение, что нужно как-то это выводить на какой-то плюс. И тогда мы вот собрались с моей командой, с небольшой, из 3 человек, и решили, что да, нужно как-то это переформатировать. Тогда мы поменяли бизнес-план, ну, посчитали, как нам вообще, куда там выходить, какая должна быть маржа и так далее, и так далее. И спустя год мы начали уже выходить в плюс. То есть изначально проект ничего не приносил, зарабатывали, то есть там музыканты, администраторы, вот это все. Я ничего не зарабатывала, все остальные зарабатывали.
0: Обычно.
3: Да-да-да. Ну, стандартная такая история для малого бизнеса, мне кажется. Ну, вот где-то со 2 года мы начали потихонечку зарабатывать, и сейчас это действительно устойчивая бизнес-модель, устойчивый проект, который может себе много уже что позволить.
2: А вы как были первопроходцы в своем?
3: Да, я, мне кажется, тогда мне некогда было, знаете, опираться на чей-то опыт, не было времени, надо было просто в моменте решать. Я вот в моменте открывала статью какую-нибудь, читала, такая, так, фин-модель должна быть такой. Я такая, окей, понял, принял, пошел делать.
1: Свет, а у вас, вот если разобрать путь, вот, фабрики до конечного пользователя. Как складывается цена? Где наибольшие затраты? Что влияет вообще на цену продукта для конечного?
0: Ну, смотрите, маркетинг, конечно, в современном мире сжирает огромное количество денег, и тут никуда от этого не уйти. Я была бы счастлива, если бы мы произвели на заводе и сразу все купили, и там не вкладывалось бы ничто в маркетинг. Но мир таков, что маркетинг – это огромный пласт всех затрат, и ты здесь, ну, вынужден это делать. Даша, вообще, очень крутая история. Я очень хорошо понимаю, потому что 10 лет назад, когда мы организовывали нашу компанию с мужем, у нас примерно была такая же схема. Причем он еще и работал и приносил деньги, чтобы хоть как-то мы за что-то ели. Но когда мы делали уже бренд Эда, он просто не первый бренд в нашем портфеле, поэтому он уже был осознанный. То есть это не ребенок, который ты рожаешь в 18, а ребенок, который ты рожаешь уже ближе к 40, когда ты уже подумал, обдумал и понял, что ты хочешь от этого мира. Поэтому Брентеда, он именно вот уже такой ребенок.
1: Осознанный и желанный. Да. И больше всего жрает маркетинг, потому что...
0: Ну, на самом деле сейчас еще в этом году особенно очень много еще съедают налоги, повышенные аренды, все вот эти вот затраты, которые просто кардинально выросли даже по сравнению с прошлого года. Нам пришлось менять даже ценовую политику.
1: А чем вы жертвуете? Ну, вы же не можете пожертвовать качеством?
0: Мы жертвуем.

0: можете?
1: Мы жертвуем собой. Вот кто-то не получает зарплату годами, кто-то не получает дивиденд. Ну что, что здесь? Ну это, конечно, шутки шутками. Но на самом деле мы просто повышаем цену, потому что качеством я пожертвовать не могу. Потому что это основа нашего бренда. Поэтому мамы должны понимать, что либо ты покупаешь дороже за такую цену, но это 100% проверено, все наши, у нас все настоящие сертификаты, то есть мы проводим все тестирования, мы выбираем лучшее. Ну, либо тогда
0: и вы на каждом этапе отслеживаете, да, вот это качество, безопасность?
1: Абсолютно. У нас было, что мы заворачивали партии. Вот произвели большое количество партий, мы проводим выборочное тестирование, оно не совпадает по тем параметрам, которые нам нужны, мы просто не принимаем эту партию.
2: А у меня вопрос к Дарине. А изменилось вот в связи с какими-то, не знаю, непростыми временами интерес родителей вот, к образованию детей, вот, к искусству, культуре как-то вообще поменялось или нет?
3: Надо сказать, что интерес только растет, это точно. И вообще вот этот год, да, я понимаю, что очень большое количество проектов и бизнесов действительно непростой год. Интересный, но нас он никак не коснулся, наверное, потому что у нас нет ничего на Wildberries, и мы ничего как бы такого физического не продаем. И вот сейчас Светлана говорила про маркетинг, а я скажу, что мы не тратим деньги на маркетинг, потому что родительство очень часто завязано на сарафанном радио.
1: Да.
3: И, собственно, мы так и живем. Все эти 5 лет мы совсем мало закладываем денег на рекламу. Практически, какой-то вообще там, может, 1% от прибыли. А все остальное – это просто вот сарафанное радио, которое родители рекомендуют друг другу, и, соответственно, мы так и
2: развиваемся. А у вас больше кто, родители или бабушки-дедушки?
3: Не-не-не, конечно, вообще мамы. Мамы вообще двигатели процесса, ну, прогресса. Это определенно точно. Я вообще уверена, что даже не только в нашей нише, а вообще в целом женщины, мамы, они как бы вот им надо, понимаете? Они все что угодно сделают за своих
1: но
3: детей.
1: Но папа тоже подтягивается.
3: Все что угодно. Да, извините. Но мамы, папы и бабушки, и дедушки приходят, но, конечно, как бы выбор делает мать.
2: Светлана, у вас
1: Света, у вас. Я все время пытаюсь, видите, защищать пап. Простите. У меня очень осознанный муж, который очень много понимает, и я вижу...
2: И он будет смотреть, да?
1: Да, он будет смотреть.
0: И слушать.
2: Мы
0: не должны проколоться, конечно.
1: Я не должна проколоться. Но на самом деле, правда, появляются папы, которые вместе с мамами наравне начинают расти детей, но их, конечно, очень мало. И абсолютно точно, что мама точно двигатель прогресса и основной человек, который совершает выбор.
0: Свет, когда вы говорите про маркетинг, вы выбираете каких-то мам-амбассадоров, может быть, известных мам? Как вы вообще продвигаетесь?
1: Слушайте, ну вот тут нужно понять, что у нас немножко разные сферы, потому что в сфере услуг это одна история. А мы как раз, вот у нас есть Wildberries, Озон, вот мы товарный, да, бизнес. И в товарном бизнесе мы много денег тратим на рекламу. Мы же тоже считаем рекламу, которая тратится на Wildberries и на Озоне. Мы же не должны забывать, что там, если ты не тратишь деньги на рекламу, у тебя ничего там не происходит. Поэтому у нас там большой блок. Что касается инфлюенсеров и мам, то у нас тоже очень много действует сарафанное радио, и здесь мы как раз не тратим, ну, как бы самих денег, но мы даем, например, продукты на тестирование, товары на тестирование, а это мы тоже закладываем в затраты на маркетинг, то есть не надо думать о том, что ты подарил там что-то, и, о, классно, это бесплатно. Это не бесплатно, потому что ты подарил продукт, и продукт тоже стоит денег. Вот, поэтому, если все это совместить...
0: Вот Wildberries Озон, во-первых, ну, два вопроса сразу. Первое, качественная продукция там хорошо себя чувствует? Ну, то есть для меня маркетплейс – это конкуренция цены, и вы там объективно проиграете. И
1: абсолютно.
0: Второй момент – это пострадали ли вы, ну, в связи со всей ситуацией со складами, и как выходили из этой ситуации?
1: Ну, давайте отвечу на первый вопрос про цену. Ну, однозначно, мы в самом дорогом сегменте там находимся, тут это
0: и
1: правда.
0: За ним не идут на маркетплейсы, кажется, или идут?
1: Мир сейчас такой, что, в принципе, все покупают на маркетплейсах, но, несмотря на то, что у нас есть собственный сайт, ну, давайте будем честными, положа руку на сердце, все покупают на маркетплейсах, это удобно. Это правда удобно. И в этом случае, да простит меня Wildberries, в Озоне более платежеспособная аудитория, но Wildberries тоже прекрасно себя чувствует, и иногда топ-селлеры совершенно разные, никогда не угадаешь, какие. Но смысл в том, что да, мы там одни из самых дорогих товаров, но люди понимают, что зато это качественно. зато это красиво, потому что у нас такой микс но красоты и качества.
0: Это мысль же надо как-то донести до аудитории, что это качественно, это красиво.
1: Ну, мы доносим это через другие каналы, то есть через тех же инфлюенсеров, те же соцсети. Люди видят товар, куда они идут? Они идут сразу в Wildberries, Озон. Именно там они ищут. Сейчас уже, мне кажется, не Яндекс, не Google, уже как поисковики. Я вот смотрю на своих там племянников, подростков, они уже даже и не гуглят ничего. Уже и такого термина, может быть, скоро не будет. Они все

0: идут уже в ИИшки и там начинают искать. Поэтому это тоже такая большая сфера для маркетинга, которую следует тоже развивать.
1: А с контрафактом сталкивались?
0: Ну, по нашей продукции очень много китайцев, которые просто лепят картинку, как у нас, но если заказать там продукцию, это приходит совершенно не то. Не ведитесь. Это не то.
2: Дарья, а вот как вообще сейчас люди объясняют себе ценность образования с классической музыкой? Это что в первую очередь? Это эмоции, там, эстетика, или это какие-то, наоборот, очень прагматичные люди? Как это вообще?
3: Мне кажется, тут опять, это в первую очередь интеллигентные люди, наверное, так можно всех их назвать, да, основную аудиторию. Это людям, которым важна внутренняя составляющая, да, того, куда они пришли, что они получили, качество. Да, вот у нас играют профессиональные музыканты, я об этом всегда говорю, и, возможно, это является тоже таким лид-магнитом для нашего клиента, потому что у нас играют те же люди, которые играют в филармонии, в концертном зале, консерватории, на больших крупных площадках. И вы их можете встретить и там, и там. И даже основная идея, так скажем, нашего проекта, чтобы ваши дети, условно, пришли к нам сейчас, познакомились со всеми с этими музыкантами, потом пришли в филармонию и вот так пальчиком тыкнули, сказали: «О, это же Кристина! Тебе привет!» Ну, понятно, что они не помашут ручкой. Ну, в общем, наша глобальная цель – это просто прививать постепенно культуру, аккуратно, бережно, но при этом познавательно. И мне кажется, именно это ценят люди, то, что ты можешь получить качественный продукт, закрыть свою потребность, наградить себя значком «очень хороший родитель», и сам при этом оккультуриться.
2: А детям как? Бывает, что ребенок не хочет, а родители...
3: Вот. Слушайте, вот интересный вопрос. Вообще такого не замечала. Потому что мы делаем, собственно, все для того, чтобы детям было интересно.
2: О, а вот как? Да, вот чем концерт для детей отличается?
3: Дело в том, что у нас всегда есть ведущая, чудесная ведущая, которая завлекает детей и направляет их, поэтому родителям нужно, главное, расслабиться и отпустить ребенка вот в эту вот немножечко вакханалию, в какой-то момент, но она у нас контролируемая, скажем так.
1: Свет, скажите, а я все-таки хотела вернуться к вопросу с ПВЗ. Вы на него не ответили, а мы все-таки вернемся. Как это сказалось на вашем бизнесе, на логистических процессах?
0: Честно говоря, не знаю ни одного предпринимателя, кто торгует на Wildberries и Озоне, кого это не коснулось. Поэтому, конечно же, ответ «да». Коснулось, ну, что делать? Как говорится, идем дальше.
3: Поплакали.
0: Ну, а что делать? Ну, пошли дальше.
1: Ну, будете как-то пересматривать логистическую модель?
0: Мы уже все пересмотрели, всю логистическую модель. Но понятное дело, что ты здесь ничего абсолютно поделать не можешь, не вывести ничего. Поэтому ты просто идешь дальше. Плакать уже бесполезно.
1: И ты принимаешь это как свои расходы,
0: ну,
1: как свои издержки.
0: Как было сказано, что это издержки
1: дальше
0: предпринимателей, угу. Ты просто идешь дальше. Вот, слава богу, у нас бизнес очень диверсифицированный, у нас много товара, который продается через дистрибьюторскую сеть, потому что мы работаем с очень большим количеством детских магазинов и так далее. Это очень круто. И мы работаем на всех маркетплейсах. Это тоже нам помогло выжить, можно так сказать. Но, конечно, это печально, да, то есть, понятное дело, мне очень жалко всегда, что такой труд пропадает.
1: А какой-то совет предпринимателям вот вы можете дать, которые столкнулись с этой ситуацией вот сейчас? Не знаю, какую-то финансовую подушку иметь или какие-то резервные каналы дистрибуции?
0: Очень банальный совет, и он вообще полезен во все времена, это не класть яйца в одну корзину. Он очень банальный, но это факт.
1: И всегда работает, да?
0: И он всегда работает, что бы ни происходило. Нужно всегда иметь варианты.
1: Напомню, у нас сегодня потрясающие гости. Камышенкова Дарья, предприниматель, основатель проекта «Моцарт для детей», и Маркова Светлана, основатель и идейный вдохновитель бренда «Эда». И мы с вами вернемся через небольшую паузу.
4: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
5: РБК «Тренды». Новый старт.
6: Искусственный интеллект меняет не только рабочие задачи, но и саму логику карьерного роста. Раньше начинающий специалист получал простую работу, набирался опыта и постепенно переходил на следующий уровень. Теперь многие рутинные задачи – сбор информации, подготовка черновиков и первичный анализ данных – выполняет искусственный интеллект. Поэтому стартовые позиции не исчезают, но требования к ним растут. От молодых сотрудников все чаще ждут навыков, которые раньше были нужны специалистам среднего уровня. Умение самостоятельно принимать решения, общаться с заказчиком и понимать цели бизнеса. Ценность смещается от выполнения задачи к способности правильно ее поставить, проверить результат и оценить качество. Для компании это создает парадокс. Искусственный интеллект позволяет выполнять проекты быстрее и меньшими

командами. Но именно простые повторяющиеся задачи раньше помогали выращивать будущих экспертов и руководителей. Если этот учебный уровень сократится, бизнесу придется создавать новые способы подготовки сотрудников. Меняется и экономика компаний. Большой штат исполнителей, закрытая экспертиза и сложные технологии уже не всегда защищают от конкурентов. С помощью ИИ один специалист иногда может сделать работу, для которой раньше требовалась целая команда. Поэтому компаниям важно понять, какие процессы можно автоматизировать, какие навыки останутся ценными и как будет устроен карьерный рост без привычной корпоративной пирамиды. Искусственный интеллект поднимает планку входа в профессию, но главный вопрос теперь в другом. Кто и как будет готовить специалистов, способных принимать сложные решения через 5 или 10 лет?

Половина десятого вечера в Москве, с новостями в студии Никита Нелюбин. Власти Саудовской Аравии начали расследование по факту экстренной посадки самолета компании Fly Dubai. Следователи собирают улики и выясняют все обстоятельства инцидента, сообщили в Национальном центре транспортной безопасности. Сегодня премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что саудовские правоохранительные органы арестовали пилота, который во время рейса напал на своего коллегу с ножом и собирался разбить самолет. 7 человек, в том числе 4 детей, пострадали в ДТП под Волгоградом. На трассе в Среднеохтубинском районе столкнулись легковые «Шкода» и «Лада Гранта». Всех пострадавших госпитализировали. На месте работают сотрудники госавтоинспекции, сообщили в региональном МВД. Латвия готова в случае необходимости разместить у себя ядерное оружие. Это произойдет, если НАТО примет соответствующее коллективное решение. Об этом заявил президент республики Эдгар Ринкевич, подчеркнув, что в законах Латвии нет юридических препятствий для размещения ядерного оружия на территории страны. Дональд Трамп подтвердил полный выход американских войск из Ирака. На своей странице в соцсети Truth Social президент США назвал операцию, цитата, «очень дорогостоящей вылазкой в ад». В августе 2014 года Соединенные Штаты и их союзники начали военную кампанию под названием «Непоколебимая решимость против исламских террористов». Московский арбитражный суд отказал бельгийскому банку Евроклир в приостановке взыскания 18 триллионов рублей в пользу Банка России. Согласно опубликованному определению, рассмотрение кассационной жалобы назначено на 22 октября. Евроклир, напомню, пытается оспорить иск ЦБ о взыскании убытков из-за блокировки российских активов. В Ассоциации туроператоров России назвали самую дорогостоящую путевку этого лета. Тур на 27 ночей на 10 человек в Анталию с перелетом и питанием обошелся почти в 30,5 миллионов рублей. По словам исполнительного директора АТОР Майла Мидзе, в минувшем сезоне все самые дорогие путевки впервые пришлись исключительно на Турцию. Средний чек на поездку в эту страну вырос на 4% до 250-300 тысяч рублей. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: Реклама. Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
1: А мы продолжаем. Я Дани Терентьев, со мной Таня Маркевич. И у нас в гостях Даша Камышенкова, основатель проекта «Моцарт для детей», Светлана Маркова, основатель бренда «Эдда».
0: Банки бизнеса.
1: И вот в первой части мы упомянули про искусственный интеллект в маркетинге. Мне очень интересно, вот пробовали, Светлана, ли вы что-то с этим связано, и можно ли чату GPT просто написать, там, выдавай мой бренд всем, кто интересуется детскими товарами? Или это так не работает?
2: Ну, к сожалению, так не работает, хотя было бы, наверное, хорошо. Конечно, мы тоже работаем в этом направлении. Я считаю, что за этим будущее, в том числе, конечно же, не умрет поисковик и так далее, но это то, где современное молодое поколение уже начинает что-то искать, а они в скором времени станут мамами и папами. Поэтому нам нужно подстраиваться уже сейчас, как они будут себя действовать и где они будут искать эту информацию. Поэтому это, конечно, такой интересный момент. Ну, а что касается ИИ, мы очень много ИИ используем в аналитике. У нас, вот как у вас здесь в студии, много мониторов, у нас тоже очень красивые таблицы, которые анализируют все наши показатели на всех маркетплейсах или не маркетплейсах, и мы в моменте знаем все, что происходит, и это очень круто, и это благодаря, конечно же, мозгам людей, которые это сделали, но и в том числе.
3: Даша, а у вас? Работаете ли вы с искусственным интеллектом?
4: Я вот в программе, сижу и наблюдаю в соцсетях, думаю, как классно, вот это красота у людей. У нас немножко по-другому. Дело в том, что есть человек отдельный. Надо, наверное, сразу пояснить, да, из-за того, что у нас локальный бренд, проект, он непосредственно находится в Москве, и мы организовываем концерты именно в Москве. Поэтому, собственно, мы свою аудиторию щупаем и находим вот эти все метрики и так далее, прямо вот вживую, в моменте, здесь сейчас. Вот здесь сейчас администратор получает обратную связь от родителя, здесь сейчас он видит, как проходит концерт, как себя чувствуют дети. В моменте там может ведущая перестроиться, если видит, что, ну, как-то ребенок, ну, что-то не идет он на контакт. Окей, значит, мы его не трогаем. То есть это все такое очень живое, поэтому мы, конечно, сверяемся с метриками на сайте, там вот с соцсетями и так далее, но они, скажем так, не ключевые. Наверное, вернее то, какую прямую обратную связь нам дает клиент непосредственно вот на мероприятии. Вот с этим вот мы работаем. Но я, конечно, преклоняюсь перед людьми, у которых вот это все вот настроено вот так вот классно. Это, конечно, супер, но у нас совсем все по-другому.
3: А какие-то исследования не аккумулируете через нейронные сети? Исследования там психологические какие-то, лайфхаки и так далее?
4: Вот давайте, наверное, еще раз надо пояснить, что я предприниматель, самоучка, у меня малый бизнес, и я вообще музыкант. И я всегда вот этим прикрываюсь, хочу сказать, что типа та-та-та, а я тут типа просто красиво сижу. Но на самом деле есть человек в нашем проекте, который этим занимается. Вот, наверное, его надо было сегодня позвать и у него уточнить. А я вот ему полностью доверяюсь.
1: Ну, может быть, для репертуара вы используете? Или играете музыку, написанную искусственным интеллектом?
4: Ой, нет, вот это вообще, это такой зашквар, если честно. Я прям боюсь, честно. Это вот все, когда говорят...
1: Я надеялся на этот ответ, если
4: честно. Но все, когда говорят, что ну вот, искусственный интеллект сейчас выместит людей, я думаю, ну не, ребят, нам вообще можно не переживать. Потому что люди всегда будут ходить на живые концерты классической музыки, и живое исполнение никогда, ничто не переплюнет, никакая ИИшка, ни какой-то там робот. Потому что, ну, я всегда рыдаю на концертах классической музыки. Но я не могу сдержать эмоции. Я высокоэмоциональный, эмпатичный человек, и я когда слышу вот это все, что там написал композитор, ну как можно это проигнорировать? Как?
1: У меня вопрос еще такой из высших сфер к приземлению. Вы говорите локальный бренд. А есть вообще идеи, планы как-то его расширять, масштабировать или вот нравится и устраивает то, как есть сейчас?
4: Идеи, конечно, есть, да. Нам хочется выходить и в регионы, потому что я понимаю, что если даже тут в Москве мама приходит и говорит, что нам некуда пойти с ребенком 0+, от 0 до 3, ну, некуда, объективно некуда пойти, даже в игровую, даже почитать книжку, даже еще куда-нибудь, тебя нигде никто не ждет, тем более еще с распростертыми объятиями, и никто не собирается на тебя, перед тобой тут плясать, грубо говоря. А мы как раз не готовы и плясать, и коврик постелить, и песенку сыграть, и ребенку дать еще попробовать потрогать флейту, виолончель и скрипку. И, конечно же, даже если здесь, в Москве, для людей это вау-эффект, то что уж говорить про регионы. Вот я сама из города Рязани. Ну, там вообще как бы люди даже не мечтают о таком.
3: А есть противоположное мнение, что дети сейчас очень перегружены, и очень много занятий, и у них драм-кружок.
4: Начиная с 3-5 лет они очень загружены.
3: То есть у вас уникальная ниша, уникальный продукт.
4: У нас вообще никого там нет, мы там одни. Нам чудесно, понимаете? Ну, то есть в театры готовы детей со скольких лет видеть? Желательно с 7. Ну, как бы, ну ладно, есть детские постановки с пометкой 0+, но желательно, когда ребенок уже сам ходит, сам уже все понимает, точно с лестницы не упадет, вот тогда мы его ждем. А если он еще не ходит, и вы пришли с коляской, ну, это как бы вообще, не знаю.
3: Светлана, у меня к вам вопрос. Вы тоже работаете с аудиторией 0+, и с мамами, и я услышала в первой блоке программы, что на самом деле основной ваш фокус, наверное, на психологический комфорт мамы, да, на то, чтобы ее немножко успокоить. И вот в этом есть какая-то общая, да, у вас черта. Вы уникальны в этой нише, вот 0+, или достаточно много хороших товаров 0+, и как тогда вы привлекаете аудиторию, или чем вы уникальным отличаетесь для этой аудитории?
2: Ну, я бы, конечно, соврала вам, сказав, что мы тут такие одни прекрасные. Это не так. Конечно же, есть очень много брендов, причем есть много и европейских брендов, которые я лично вот сама пользовалась в большей степени, и ими, когда у меня ребенок был маленьким, когда у нас еще не было нашего бренда. И есть и российские бренды, есть много китайских брендов, которые я вообще, честно говоря, вот зашкваром считаю. А почему? Потому что никто вообще не задумывается, что там тебе придет за тарелка, какие у него были тестирования или не были. Всем все равно. Но, например, там же может выделяться там, метанол при нагревании этой тарелки. Никто об этом вообще не задумывается. Поэтому здесь, помимо того, что я уже сказала, на что мы еще делаем свою ставку? Я воспринимаю наш бренд как бренд с осознанным дизайном. Что я под этим подразумеваю? В чем осознанность и в чем дизайн? Да? То есть, во-первых, дизайн. Мы, как у нас есть такой слоган негласный, как «Поэзия счастливого детства». Немножко перекликается, да, с музыкой.
3: Вам нужно подумать про коллаборацию.
2: Я уже, да, галочки уже поставлены.
4: Я думаю, что маркетинг.
3: Результаты нашей программы должны быть классные новые коллаборации, вот честно.
2: И, соответственно, вот этот дизайн – это основа основ, потому что все сейчас в нашем мире хотят видеть что-то красивое рядом. Не хочется видеть что-то агли или что-то некрасивое. Что ты хочешь, чтобы все было эстетично и прекрасно. И мы закрываем вот эту вот нишу. Естественно. А второе, что мы закрываем, это осознанность. То есть мы, когда производим товар, мы понимаем, из чего мы его производим, для чего мы его производим, как этот товар будет использоваться в реальных условиях, и что с этим товаром будет после. И вот в этом состоит наша осознанность. Я вот считаю, что это одна из ключевых отличий нашего бренда от остальных, и мамы это чувствуют. Они понимают, что мы подумали за них, подумали ради них и подумали для них.
3: У меня вопрос к обеим гостям. Как вы оцениваете вот эту емкость этой ниши?
2: Мы не считали, вы понимаете, да? Но тут надо понимать, что когда мы считали, мы сделали, извините, мой тавтология, свой осознанный выбор в сторону более премиального продукта, чем в сторону более масс-маркета. В масс-маркете денег больше. Правда. Ниша там сильно больше, денег больше, оборачиваемость больше. И если ты хочешь заработать больше денег, иди туда. У нас не стоит цель заработать все деньги мира. Они нам, в принципе, все деньги мира не нужны. Потому что их невозможно потратить все деньги. Мы будем честными. И нам интересно делать тот продукт, который самим нам очень нравится.
4: Ой, ну тут правда. Я прям со Светой, вот прям вот так же я мыслю, потому что мы тоже не хотим делать нон-стопом маленькие концерты для малышей, загонять их в какие-то некрасивые локации, делать там, не знаю, в подвальных помещениях. Нам тоже очень важно, чтобы себя... Человек юный, да, и совсем маленький, и в этом нежном возрасте себя чувствовал комфортно, поэтому выбираем отдельные локации, чтобы они были комфортны, и чтобы коляску можно было ставить, и чтобы светло было, и чтобы маме было комфортно, и чтобы в целом от мероприятия осталось классное, позитивное ощущение, а не такое, что ты пришел, как-то чувствуешь зажатым вот это все. Поэтому я прям тут со Светой согласна, что действительно мы тоже сделали выбор такого не средне- и премиального уровня, не потому что мы такие снобы, потому что нам хочется действительно это делать красиво, уютно, и, к сожалению, это стоит денег.
2: Это стоит денег, это абсолютно верно.
1: У меня назрел вопрос. Как-то мы сегодня мало говорили про комьюнити, сообщество, потому что, мне кажется, само собой подразумевается, что у ваших компаний, проектов точно есть плотное, тесно связанное сообщество. И как будто это сообщество не очень может быть простым в коммуникации. Ну, потому что это дети, это очень тонкий такой вопрос, очень чувствительный вопрос. И хотел спросить и Светлану, и Дарью, как выстраиваете коммуникацию? И, собственно, есть ли там место для тех самых сложных переговоров, по которым я специалист?
4: Не, на самом деле, вот с детьми у нас вообще никаких проблем. Ну, как бы с ними у нас проблем нет. Есть иногда действительно проблемы со взрослыми. Ну, как бы не то, что со взрослыми, то скорее, знаете, ожидание реальности от себя и от своего ребенка. Вот мы, конечно же, транслируем красивый контент, эстетику, вот это все. Мы, конечно же, снимаем на видео милых девочек в нежных платьях. Но я же, вот я мама сына. Я прекрасно понимаю, когда я иду с ним на концерт, я не буду ничего снимать. У меня не будет возможности что-либо снять. И, в принципе, это я никогда не выложу в контент, потому что скорее это отпугнет. Но я же делаю как бы свой осознанный выбор, что я ценю, что ребенок должен погружаться в эту эстетику, в мир искусства. И как бы ему там иногда скучно и неинтересно не было, но я сделала все для того, чтобы было максимально ему интересно в данных условиях, так, чтобы было безопасно для других участников, и я как бы вообще не досижу до конца концерта. Я, скорее всего, уйду через 30 минут, но мне будет достаточно, и ему тоже. И здесь как бы действительно каждый родитель должен с пометочкой, да, идти на мероприятие, должен понимать, какой у него ребенок, что они могут из этого максимум выжить, да. Это сложно принять, понимаете, потому что, опять-таки, есть очень высокие рамки, завышенные ожидания того, каким должен быть твой ребенок в обществе.
1: У меня вот такое впечатление, да, что если Дарья прямо непосредственно контактирует со своей аудиторией, да, вот вживую, то у Светланы, наверное, это как-то происходит опосредованно через интернет-коммуникацию, вот, или... Два вопроса в одном. Первый, контактируете ли вы со своей аудиторией вживую, проводите ли какие-то, может быть, для них, там, не знаю, клубные вечера? Если нет, то как в интернете с коммуникацией с родителями, с мамами?
2: Ну, смотрите, я тоже мама 4-летней прекрасной дочери, которая тоже не всегда сидит на месте, мягко скажем, иногда похуже, чем мальчики. Тут еще неизвестно, кто кого поборет в этом вопросе. Ну вот мы с мужем тоже всем говорим, что наша дочь – это главный тестировщик нашего бренда. Она прошла все стадии. Именно поэтому мы очень сильно расширяемся, потому что наши продукты 0+, ей уже неинтересны. Вот, поэтому, конечно, мы растем. Все мои друзья, очень многие пользуются нашими брендами, причем иногда я об этом узнаю постфактум. Они не просят у меня там скидочку или еще что-то такое, просто узнаю, что действительно они это купили, и это круто. Понятное дело, что мы... Вот лично я читаю все отзывы на маркетплейсах. Вот
3: а
2: все.
3: Вы думали про какую-то линейку, может быть, не премиум-сегмента, а там up-middle-сегмента, чтобы, ну, расширить аудиторию, чтобы сделать качество более доступным? И
2: думали,
3: вообще, возможно ли это?
2: Но по деньгам не сходится. Поэтому такой момент, что мы, в принципе, стараемся все наши продукты сделать как можно более доступными. Но тут вступает в борьбу то, что ты тоже должен что-то заработать, заплатить за офис и всем людям, которые у тебя работают. Да, то есть это же тоже важный момент, что все хотят кушать. И качество. То есть вот это противоборство. И наша цена, которая сейчас есть, это честная цена. То есть у нас там нет X10 какой-то там цены, даже X5 нет, извините, пожалуйста.
4: Вот мои любимые, знаете, комментарии. Да, да, да. Почему так дорого? Почему ваш
2: обожаю
4: концерт
2: вот для
4: стоит 5000 рублей?
1: Бесплатно, я говорю, можно в переходе
4: да,
1: послушать.
4: Я спрашиваю, а как бы сколько должен, по-вашему, заработать сейчас музыкант, который вот сейчас из консерватории пришел? Да. Ну вот сколько он должен заработать? Ну,
2: абсолютно.
4: Как бы, у вас 10 человек перед нами.
3: Как
4: сидит?
3: Вы работаете даже 10? С такими отзывами?
4: Я не работаю с этими отзывами.
3: А вы сказали,
2: я приглашаю экспертов, которые...
4: И что дальше?
2: Я отвечаю, в том числе, кстати, на очень положительные отзывы я люблю отвечать, потому что иногда ты маме подсказываешь что-то еще, что может ей быть полезно. Но и негативно я тоже отвечаю, но их не так много на самом деле, и это очень круто. То есть нам, когда предлагают там какую-то специальную ишку, которая будет отвечать на ваши негативные, я говорю, нам не надо, у нас их так мало, что, в принципе, это занимает мало времени. Вот, но это такой момент. Мы стараемся устраивать какие-то офлайн истории. Мы делаем разные коллаборации, мы делаем коллаборации с кафе. Да, то есть мы видим, как в реальной жизни происходят эти какие-то продукты. Мы недавно делали спа-день. То есть у нас есть такая продукция, как ванны, горки для купания, кошики, пеленальные маты. Мы устраивали среди мам, блогеров такой спа-день, куда они приходили, и мы устраивали такую классную спа-вечеринку с их малышами. То есть это прям, я считаю, было очень прикольно. Это было недавно, поэтому...
1: Повторите.
2: Мы обязательно повторим, потому что нам очень понравилось, и всем мамам тоже очень понравилось. Это, может быть, даже, я не знаю, бывает, это вот эта мысль для бизнеса, да, то есть бывает спа для мам, вот надо спа для малышей тоже делать. Может быть, это тоже очень круто.
3: У вас был прям малышовый спа.
2: Да, малышовый спа. Ну, то есть там было то есть совместное такое, кто же коллаборация. Мы сделали такое, ванночки наши поставили, нагрели водичку, ковшечки, всякие вот эти вот приятные полотенчики. И мамы туда приходили, и вместе там еще были лекции специальные для мамы, рассказывали. То есть это очень такая интересная история. Вот, ну и в целом мы, когда делаем какой-либо продукт, мы его всегда тестируем, в том числе и на детях. На своих и не на своих тоже. Потому что нам тоже нужно, и нам, и на родителях, то, что вот мы, когда, например, делали ложку, мы делали ее 1.5 года, потому что нам нужно было понять, как эта ложка лежит в руке папы, как лежит в руке мамы, как лежит в руке ребенка. И это может быть разные просто, как вам сказать, конфигурации. И мы пытались создать такую ложку, чтобы она была удобна практически всем, что сложно. Поэтому мы так вот...
3: То есть вы двигаетесь, если говорить про развитие бренда, то вы двигаетесь в сторону создания каких-то дополнительных линеек для мам, дополнительных продуктов?
2: Да.
3: Или вы рассматриваете, ну, условно, масштабирование бизнеса для себя как создание другого бренда, например?
2: Другой бренд я уже не потяну, у нас их и так несколько. Вот поэтому нет, другой бренд мы точно не будем делать, но мы начинали с посуды и прикорма. Ну, скажем так, это была наша первая тема. Потом мы пошли в гигиену, да, то есть и мытье. Но так получилось, что была затронута тема, она связана тоже с такими семейными историями, с темой материнства, да, то есть для мам оказалось тоже не так много классных вещей, то есть там после родов и восстановление после родов оказалось, что это рынок вообще никакущий. И мы тоже сделали отдельную линейку, вот мы этим летом ее назвали «Эда мама», поэтому у нас мы развиваемся в этом направлении. Ну, естественно, как я уже сказала, мой ребенок растет, ей срочно нужны новые игрушки, вот, и мы развиваемся еще и в направлении игрушек. Мы начали делать. Но мы развиваемся медленно, потому что у нас нет такой задачи, что взять что-то из Китая, поставить свой логотип, развести коровку и продать. Да, вот мы сейчас уже сейчас разрабатываем игрушки, которые будут готовы только к следующему году.
3: Даша, а у вас, ну, какой план? Какие-то другие города, возможно, или какая-то франшиза?
4: Ну, я тестировала свой родной город. Это было не очень. И в Рязани это не имело такого большого успеха, но из-за того, что все связано, наверное, по большей части с логистикой. В Москве все-таки попроще передвигаться с коляской, с машиной и так далее. Даже если есть проблемы с парковкой, то все-таки ты на такси можешь добраться. В регионах проблема реально логистическая, потому что если мы, допустим, организовываем концерт в одном районе, мама из другого района уже не доберется. Ну, то есть она не поедет с коляской на троллейбусе, на трамвае, на автобусе или на маршрутке. Ну, вот как бы, вот если мы берем конкретный город Рязань. Поэтому там мы не смогли, ну, просто не смогли дальше развиваться. Мы провели пару концертов, поняли, что это как бы не совсем устойчивая модель.
3: А как вы рассказывали аудитории про эти концерты? Вот, в принципе, у меня возникла идея. Вот вы сейчас на радио. Вы
2: не приходите на концерты срочно.
3: Медиа, да, для анонса концерта.
4: Тогда мы были еще маленький, но теперь, конечно... Не, вообще у нас есть идея, да, зайти сначала в Питер, а потом уже пойти в какие-то другие города. Как мы рассказывали, но чаще всего мы работаем всегда в партнерских условиях с детскими садами, с детскими клубами, с детскими какими-то школами, и, собственно, через них мы и находим свою первую аудиторию, скажем, в новом городе, в каком-то новом месте. Но, опять-таки, я говорю, это был у нас единичный случай. Нам бы, конечно, хотелось и дальше развиваться, но, опять-таки, это не так быстро. Вот Света говорит, это через год. Я думаю, ничего себе, это всего лишь через год. Как бы. Потому что найти профессиональных музыкантов, чудесных ведущих, это не так-то и просто, тем более в регионе, потому что они все приезжают почему-то в Москву и в Питер.
3: Даша, а вот если к вам придет человек из любого другого города, из Рязани, из Твери, и скажет, Даш, дайте мне франшизу или там разрешите мне делать это под своим брендом, что вы ответите?
4: Я скажу, надо подумать, потому что таких людей, правда, они приходят с какой-то регулярностью. Раз в полгода кто-нибудь да приходит. Но, опять-таки, очень много «но». Должно прям очень много совпасть, потому что, опять-таки, сейчас у меня устойчивая бизнес-модель, это связано с тем, что у нас много концертов. Но когда это на начальном этапе, и когда ты говоришь человеку, через что ему придется пройти, почему-то как-то энтузиазма подубавляется. Ну, то есть все думают почему-то, что если ты купил франшизу, то все, типа, через пару месяцев у тебя должно все классно работать. Ну, или там, ну, через полгода уж точно ты должен выйти в плюс. А я не могу этого спрогнозировать, потому что это очень такой тонкий лед, да, работа с родителями. Я не знаю, как непосредственно этот человек будет работать с этой аудиторией вот непосредственно вместе. А тут живой контент, это примерно, ну, 99%.
3: Это важнее, успех, чем регламент, да, прописано.
4: Да. Да.
3: Света, а у меня к вам вопрос по поводу классических медиа. А вы думали, ну, как-то масштабировать рекламную кампанию, вот использовать какие-то классические медиа-платформы для рассказа, для построения бренда прежде всего, да?
2: Честно?
3: Честно.
2: Очень дорого.
3: Понятно.
2: Это прям честный ответ. Честный ответ. Поэтому сейчас ты всегда, когда выбираешь, да, куда потратить деньги, естественно, ты смотришь, что каждый твой рубль принесет тебе.
4: И как быстро.
2: И как быстро он тебе принесет. И сейчас, ну, как бы печально это не было, классические медиа стоят дорого, а принесут ли они что-либо вообще, это большой-большой вопрос. Поэтому, ну, есть совершенно другие способы в современном мире, как ты можешь получить свою аудиторию, поэтому... Вот, к сожалению, это так.
1: Я вообще в полном восторге от сегодняшнего нашего вот этого эфира, потому что почему-то я очень прочувствовал, как хорошо сюда ложится вот это название нашей передачи «Панки бизнеса». Внезапно. Не мог бы даже подумать, что вот предприниматели, основатели из такой ниши 0-3 совсем маленьких детей могут оказаться действительно панками бизнеса в такой непростой нише, сложной сфере и... Ну, класс. Что класс? Вот расскажите, как это вообще на вас лично повлияло? Вот.
4: Ой, я прошла, мне кажется, очень много трансформаций со своим бизнесом. Ну, как бы ты, в принципе, каждые полгода, мне кажется, уже трансформируешься вместе со своим бизнесом. Ты вынужден это делать, иначе дальше дело не пойдет. Особенно, когда, ну, вот в моем случае, очень маленький бизнес. И если я не перепрошиваю свой мозг, не перенастраиваю себя, я не могу креативно мыслить, я не могу быть в теме, я не понимаю аудиторию, и я от нее отрываюсь. Поэтому мне все время как бы аудитория мной движет, а я движу аудитории, и мы вот все время в такой вот синергии. Потому что если ты чуть-чуть вот как бы вот отошел в стороночку, как бы все, ты такой, что происходит? Где они? Что произошло? Почему у нас нет коннекта?

0: сложно все совмещать.
1: Давайте такой последний общий вопрос.
2: Позитивный, да?
1: А что делает вас вот панками? Что дает этот заряд энергии?
0: Гражданская оборона.
2: Да, это я сейчас стильно выгляжу, вы не видели меня.
1: Так, ну, Даша.
2: Да я даже не знаю, что там ответ защитный.
1: Не добавить, не прибавить, собственно. Супер, спасибо. Сегодня у нас в гостях были Светлана Маркова, основатель и идейный вдохновитель бренда «Эда», и Даша Камышенкова, предприниматель и основатель бренда проекта «Моцарт для детей». Эти продукты очень разные, но у них очень похожая задача – сделать детей и их родителей счастливыми. И кажется, что мы здесь вытащили основные вводные, да, для того, чтобы масштабировать, развивать. И я вам желаю больших успехов, потому что это просто настолько классные продукты,
2: спасибо,
1: что хочется, чтобы их было больше.
2: Спасибо большое.
3: Это были «Панки бизнеса». С вами были Даниил Терентьев и Таня Маркевич.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. Столько оборотов в минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня и пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи. Фокаччи к тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастроаттракцион. Форель с романа, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ФАБ-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личи и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом у окна, и перед тобой большой Сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАБ-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
6: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
7: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
8: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
9: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
10: 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи –

0: атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК. Пропустили программу? Бывает. Слушайте, когда вам удобно. На сайте rbk.ru.
2: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
3: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
4: 10 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. В Кузбассе приостановили работу шахты «Распадская». Об этом сообщили в региональном МЧС. Минувшей ночью в демонтажной камере шахты произошел пожар. На поверхность вывели больше 300 работников. Никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются. Добавлю, «Распадская» является крупнейшей угольной шахтой в России. Израиль не намерен приостанавливать рейсы авиакомпании «Fly Dubai». Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на неназванного израильского чиновника. Ранее Минтранс Израиля потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху приостановить полеты «Fly Dubai» в страну до выяснения всех подробностей сегодняшнего инцидента на рейсе в Тель-Авив. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение Великобритании в Евросоюз. Ранее британский премьер Энди Бёрнам допустил, что отмена Брекзита может стать одним из вариантов развития двусторонних отношений с ЕС. По словам Макрона, если британцы хотят вернуться, это хорошая новость как для самой страны, так и для европейцев. Напомню, Великобритания официально вышла из Евросоюза в январе 2020 года. Футбольный клуб «Манчестер Сити» могут исключить из английской премьер-лиги. Об этом заявила глава Минспорта Великобритании Лиза Нэнди. Ранее независимая комиссия провела проверку команды и обнаружила серьезные финансовые нарушения, связанные с публикацией данных о доходах. Также установлено, что руководство «Ман-Сити» не соблюдало правила лицензирования УЕФА. Синоптики предупредили о первых заморозках в московском регионе. Уже ближайшей ночью температура воздуха местами может опуститься до минус 1 градуса. Также завтра в Москве и области будет объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана, который продержится с полуночи до 9 часов утра. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
5: Вы слушаете РБК, в студии Никита Гмыза. В ближайшее время обзор ключевых событий среды 30 сентября.
3: Радио РБК. Картина дня.
5: Пилот авиакомпании Fly Dubai, который летел из Дубая в Тель-Авив, вероятно, намеренно пытался разбить самолет. Он арестован властями Саудовской Аравии. Его допрашивают, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Власти страны рассматривают инцидент как попытку теракта.
6: Граждане Израиля, во время полета, при приближении к стране, один из пилотов ударил ножом другого пилота. По всей видимости, он пытался разбить самолет вместе с пассажирами. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии. Все пассажиры находятся в безопасности. Пилот, который совершил атаку, арестован. В настоящее время он допрашивается саудовскими властями. Мы поддерживаем постоянный контакт с соответствующими органами для обеспечения безопасности пассажиров и гарантирования их скорейшего возвращения домой.
5: В среду утром пассажирский Boeing 737 подал аварийный сигнал и экстренно сел на северо-западе Саудовской Аравии. Инцидент произошел, когда самолет находился в воздушном пространстве Иордании. Сначала Boeing сообщил код, который обозначает общую чрезвычайную ситуацию.

0: ситуацию. Затем появился сигнал, который может означать захват воздушного судна или вмешательство в работу экипажа. Связь с пилотами была потеряна на некоторое время. Авиакомпания Fly Dubai заявила, что между пилотами произошел конфликт. Отметили, что еще расследуют причины произошедшего. Всего на борту находились 174 человека, в том числе 27 детей. Граждан России не было среди пассажиров. Об этом заявили в российском генконсульстве в Дубае. Как формируются протоколы безопасности, разбиралась Ольга Зуева.
1: В 80-е появилась такая методика, она называется CRM. Ее главная цель — сделать так, чтобы в кабине пилотов работала такая единая команда, а не иерархия, где мнение командира вообще никак не обсуждается. Вот она помогает взаимодействовать с пилотом, исключать человеческий фактор и предотвращать катастрофы. Появилась в ответ на одну из главных проблем авиации. Даже хорошо подготовленный экипаж может допустить ошибку. И это просто факт. Поэтому акцент там делается на взаимоотношении членов команды в одной кабине. Ну и поменялось все после крупнейшей авиакатастрофы на Тенерифе в 1977 году. Собственно, после этого нас провело семинар по безопасности полетов и признали, что более 70% аварий происходит из-за ошибки в коммуникации, иногда ссор пилотов между собой. Туда стали включать управление нагрузкой, стрессом, брифинги, принятие решений. Об этом рассказал основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RAN-AVIA Андрей Патраков.
2: Понятие crew resource management, которое подразумевает управление экипажами, чтобы пилоты были психологически совместимы. И это тоже все регламентировано и процедурно прописано, и все проходят тестирование, чтобы понять, что может быть, два пилота, они могут быть идеальными пилотами, но они могут быть несовместимыми. И наоборот, кто-то может быть там лучше, кто-то хуже, да, но они вместе в паре хорошо работают, и это вот такая составляющая. Старший бортпроводник, который имеет доступ, например, к кабине пилотов, он может зайти и, в принципе, сам ввести этот код, хотя не уверен, что все по умолчанию умеют это делать. Такая возможность есть, и как минимум старший бортпроводник технически это может сделать.
1: В ранней гражданской авиации, включая советскую систему отрядов, пилоты работали в таких устойчивых составах в рамках одного воздушного судна чаще всего. И таким образом они старались сформировать пул людей, которые хорошо знают друг друга, уже сумели сработаться. Ну, а вот сейчас это такой пазл, который проверяет сотни правил для каждого пилота. Это создает некоторые риски, говорит командир А-320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
3: Была закрепленная система. Летали все одни и те же. Вот закрепленный экипаж, командир, второй пилот, штурман, борт-инженер. Иногда меняли эти составы, но это очень редко. Сейчас приходил, я не знал второго пилота, я его впервые вижу. С ним только познакомился вот 5 минут назад, и мне с ним лететь, выполнять рейс. Вот это считается технология, которая к нам пришла из-за рубежа, но на самом деле это неправильная технология. Потому что люди, когда не знают друг друга, они могут раздражать друг друга, они могут быть неадекватны друг другу, я имею в виду. Хотя там все проходят медкомиссию, проходят психологов, да, но тем не менее, такие случаи были.
1: CRM учитывает и психологический блэклист. Если между какими-то пилотами или бортпроводниками ранее возник зафиксированный конфликт или профессиональное разногласие, их внесут в список несовместимых. Компьютерная программа просто не сможет объединить их в один ротационный экипаж.
0: В том, как устроена система CRM, разбиралась Ольга Зуева. А сейчас за минуту о том, что правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Распоряжение о внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. За основу проекта федерального бюджета взяли базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Он предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 году динамика ускорится до 2,4%. Ключевыми приоритетами нового трехлетнего бюджета обозначали выполнение социальных обязательств перед гражданами, включая поддержку семей с детьми, развитие здравоохранения, образования, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение национальных целей, в том числе обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Согласно проекту, в 2027 году расходы составят 48,8 триллионов рублей, доходы 43,3. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 триллионов и 53,9 триллионов рублей. Доходы 45,8 и 48,6 триллионов рублей соответственно.
4: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий. Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
0: Недельная инфляция ускорилась в два раза в сравнении с показателем за предыдущие 7 дней. 0,12% против 0,06%. Это свежие данные Росстата.

0: Основной вклад в рост цен внесло продовольствие и импортные товары, которые дорожают из-за падения курса рубля. Годовая инфляция немного ускорилась до 6,26%. Неделю назад она составляла 6,22%. В октябре вклад в рост цен внесет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, но он будет незначительным, рассказал Александре Кудрявцевой начальник Центра рыночных стратегий «Газпромбанка» Егор Сусин.
1: Мы выходим, на самом деле, с сезонного дезинфляционного периода, поэтому очевидно, что мы уже в ближайшие недели и в последующие недели будем видеть более высокий темп прироста цен. В целом, наверное, текущая картинка по инфляции, она все-таки говорит о том, что рост цен остается повышенным.
2: Повышение тарифов с 1 октября, скорее всего, это ударит и по инфляции, и по инфляционным ожиданиям. Какого эффекта можно ждать?
1: Эффект на инфляцию мы увидим уже в начале октября, наверное, основной эффект первой половины октября, тарифный, скажем так, эффект, который, наверное, может транслироваться в инфляцию, он оценивается в районе 0,7-0,8% пункта. В октябре увидим рост годовой инфляции в направлении 6-9-7%. Но большой вопрос будет относительно того, какие будут вторичные эффекты, потому что все-таки мы уже несколько месяцев подряд находимся в ситуации высоких инфляционных ожиданий. Здесь нужно учитывать, что с точки зрения самих инфляционных ожиданий мы все-таки повышение тарифов увидим в них не в октябре, а в ноябре.
2: Ждать ли нам, что Центробанк больше не пойдет на снижение ставки, в принципе, в этом году, не только на октябрьском заседании, но и на декабрьском тоже?
1: В октябре, да, наверное, мало поводов ожидать снижения ставки. В декабре, я думаю, что еще ситуация, ну, как бы не полностью закрыто это окно. Наверное, мы можем увидеть снижение влияния топливного фактора, с одной стороны. С другой стороны, все-таки ситуация в экономике, она может и по более низкой траектории, чем сейчас прогнозе Банка России. Бюджетный фактор и бюджетный стимул во второй половине года, он будет очень незначительным. Учитывая текущие проектировки бюджета, все-таки дефицит до конца года существенно ниже, чем в первой половине года. В общем-то, мы в конце года можем видеть определенное движение вниз по ставке.
0: По данным Росстата, топливный фактор сейчас остается нейтральным. Цены на бензин за неделю не изменились. На дизель снизились примерно на 0,5%. Центробанк ожидает нормализацию на рынке топлива до конца года. Это базовый сценарий в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года. Регулятор уже не раз сообщал, что влияние ситуации с дефицитом бензина на цены других товаров и услуг будет ограниченным. После стабилизации рынка устойчивая инфляция возобновит снижение, прогнозируют в Центробанке. Аналитики, в том числе в нашем эфире, оценивали, что топливный фактор стал основным драйвером роста инфляционных ожиданий в сентябре. Сейчас они на уровне 14,2%, то есть более чем вдвое выше годового роста цен. Девятый созыв Госдумы официально приступил к работе. Его депутаты провели свое первое пленарное заседание. Согласно регламенту, открывает его старейший по возрасту депутат. В Думе девятого созыва это бывший первый вице-мэр Москвы, представитель «Единой России» Владимир Ресин. Однако, по согласованию с депутатами-старожилами, собрание открыл депутат от фракции «Единая Россия» Юрий Петров. Ему 79 лет. Председателем Госдумы вновь стал Вячеслав Володин. Посты первых заместителей председателя заняли Ирина Яровая от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ. В первый день работы новой Думы к депутатам обратился и президент Владимир Путин. Чем еще запомнился первый день работы девятого созыва, разбирался наш корреспондент Владимир Сераухов.
3: Мне показалось, что депутатам явно близки тезисы, которые Владимир Путин сегодня озвучил с трибуны. Они очень часто прерывали его аплодисментами. Президент отметил, что выборы состоялись, несмотря на очень сложные условия. Заявил, что сплоченность общества – это залог безопасности страны. И даже имея разные политические позиции, фракции Думы могут и должны работать на общий результат. А также, конечно, поддерживать партнерские отношения с правительством, что немаловажно. Также президент отметил, что финансирование национальных проектов нужно обеспечить, сохраняя макроэкономическую стабильность, но я предлагаю послушать отрывок из выступления речи президента.
4: Требуется вдумчивая оценка каждой нормы законодательной инициативы, учет разных мнений и инициатив, учет настроений народа. Наша общая цель – находить оптимальные, наиболее эффективные решения по каждому этому вопросу. Сроки, конечно, важны, затягивать ничего нельзя, но качество любого закона, его работоспособность еще важнее. Это касается, как я уже говорил, и закона о бюджете. бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно.
5: Володя, ну вот новый состав, он моложе, чем прежний, обновлен почти наполовину, а депутаты-старожилы, которые уже несколько созывов в кресло Госдумы, нет ли у них опасений, что с молодыми коллегами они не сработаются?
3: Нет, опасений нет, но, по крайней мере, у тех депутатов-старожилов, с которыми я успел пообщаться, они все без исключения считают, что, ну, так скажем, свежая кровь, наоборот, повысит эффективность работы Думы, и об этом мне говорил Алексей Нечаев от «Новых людей», Анатолий Аксаков, депутат «Справедливой России», вот они почти в унисон об этом говорят, и Вячеслав Володин, кстати, депутат от «Единой России», сегодня тоже высказался на эту тему. По его мнению, профессионалов в Думе стало даже больше, и очень важно вот раскрыть потенциал каждого депутата.
6: В нынешнем составе стало больше профессионалов, которые прошли работу и в федеральных органах исполнительной власти, в правительстве Российской Федерации, в регионах, в других структурах. И, конечно, когда мы говорим о работе, нам необходимо думать в первую очередь о стране, о наших гражданах, отстаивать их права, уходить от демагогии популизма, которые, как вы знаете, разрушительны. Когда говорят о Государственной Думе, надо понимать, и это хочу подчеркнуть, какие мы, такая и Дума. Мы будем более эффективны, будет более эффективной Государственная Дума. Вот задача председателя постараться сделать все для того, чтобы была максимальная самореализация каждого депутата.
3: Ну вот о том, что задачу законодательной сложной сегодня парламентарии говорили и в кулуарах, и на самом пленарном заседании. И вот тему популизма довольно часто поднимали, вот в том числе депутат от «Новых людей» Сардар Авксентьева тоже затронула эту тему сегодня.
7: Впереди действительно непростой созыв, и главный вызов, который в ближайшие дни перед нами уже стоит, это бюджет на следующий год. Мы во время выборной кампании слышали много популистских обещаний, и ипотека под 3%, и повышение пенсии, и повышение всех социальных выплат. Но мы с вами все прекрасно понимаем, что на все эти популистские обещания денег нет, и предстоит очень тяжелый вопрос повышения тарифов ЖКХ.
0: Володь, если тезисно, какие направления работы для себя выделил новый состав Госдумы?
3: В первую очередь, конечно, сбалансированный и реалистичный бюджет, поддержка бизнеса, приоритетных отраслей промышленности, которые создают технологический суверенитет, выполнение всех социальных обязательств, решение демографических задач, улучшение жилищных условий и поддержка финансовой устойчивости регионов.
0: В том, как прошел первый рабочий день Госдумы, разбирался Владимир Сераухов. Налоговая служба рассылает уведомления за 2025 год. С этого года квитанции по выплате НДФЛ больше не приходят по почте, их направляют в личный кабинет на госуслугах. Это касается всех, у кого есть подтвержденная учетная запись. Ну, а почтой уведомления получают только те, у кого нет учетной записи на госуслугах и личного кабинета на сайте ФНС. Наша слушательница Алина поделилась своими эмоциями от полученного уведомления.
8: Открыла сегодня госуслуги и увидела там уведомление о том, что мне начислен налог. Для меня это дело привычное, потому что налоги я плачу, все необходимые отчисления за меня выполняет работодатель. Поэтому я примерно понимаю ту сумму, за которую я там ежегодно должна отчислять. Но каково было мое сильнейшее просто удивление, какая сумма мне пришла сейчас. Я к этому не была готова. Но что остается как будто бы делать? Да, приходится платить, ведь теперь у нас ставка 15%, да, которые я должна выплачивать за свою работу, на которой я, кстати, не работаю меньше, я, наоборот, работаю больше.
0: При этом можно также получить бумажную версию налогового уведомления, но придется подать заявление лично в налоговой или МФЦ. Заплатить налог нужно до 1 декабря. Наш слушатель Алексей подчеркнул, что данная практика входит в норму.
9: Да, я, кстати, получил и давление от налоговой до начисления 24% НДФЛ за 2025 год. Но я связывался с этими кадрами, мне сказали, что в целом это нормальная ситуация, потому что я менял работу в прошлом году, увольнялся с одной компании, переходил в другую, и якобы там в налоговой базе обнуляются ставки НДФЛ при переходе, но так как общая сумма заработка превышает 24 миллиона, они доначисляют просто вот эту историю. Это разово. Ничего там такого

0: сильно страшного в этом нет. Просто такой, да, технический момент. Неприятно, конечно, получить письмо кнопкой «Оплатить».
1: Общая сумма начислений по имущественным налогам составила 452,8 миллиарда рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы. Начисления могут вырасти в сумме на 20%, рассказала независимый налоговый консультант Наталья Кордюкова.
2: В конце 2025 года собираются все данные. Потом у налоговой есть более полугода до осени все это сформировать, посчитать. Мы говорим, например, про доходы от банков, попросить и получить, сверить информацию от них, сверить информацию работодателей. И вот с осени, уже следующего года, налоговая начинает рассылать письма счастья. Погасить это письмо счастья необходимо до 1 декабря. Если вы видите, что у вас что-то вот не сходится с вашим имуществом, с транспортом, со ставками, с чем-то еще, вы имеете право обзывать налоговый орган. Есть подработки, есть другие работы. И вот они все собирается в общий котел, и потом в течение полугода следующего года налоговый счет. А дальше там действительно может вырасти. Ну, как правило, растет до 15%, но может вырасти до 20%, даже до 22%. И это вот довольно неожиданный момент. Казалось бы, у тебя уже все забрали, но нет, работодатель по умолчанию не проверяет, сколько всего дохода было. Эту общую картину налоговая посчитает.
1: Если не перечислить деньги до установленного срока, на едином налоговом счете гражданина образуется задолженность, на которую будут начисляться пени. Минцифра представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством – «Антифрод 3.0». Пока это не действующий закон, а набор законодательных инициатив, которые вынесены на общественное обсуждение. Всего в него входит около 20 предложений. Например, одно из них – создать на госуслугах единый раздел, где можно будет увидеть все выданные согласия на обработку персональных данных, а также отказаться от их использования бизнесом одним кликом. В других мерах, а также к чему приведет отзыв персональных данных, разбирался Ростислав Мерецкий.
3: Во-первых, если вы от всего откажетесь, не будет никаких персональных предложений в рассылках и пушах, то есть скидки, промокоды на день рождения, 8 марта и так далее, они пропадут. Во-вторых, в целом, рассылки, пуши — это важнейший канал связи для предпринимателей, его потеря — это еще один удар по бизнесу. И помимо этого, сейчас взаимодействие по обмену персональными данными между госуслугами и бизнесом, его нет, говорит основатель компании АВГ Александр Хачиян, который как раз занимается интеграцией таких систем для бизнеса, и за нее тоже придется всем заплатить.
4: Технически реализовать это сложно, но возможно. Скорее всего, потребуется некая синхронизация с централизованной системой. Стоить может по-разному. Как правило, все наши интеграции с госсистемами в среднем 1 000 000 рублей. Где-то меньше, где-то больше, зависит от масштаба бизнеса. И чего я опасаюсь, что в массе люди начнут выделить все и отказать. Когда ты отказываешься от того, чтобы тебя обрабатывали, это значит, я не могу попасть в некий сегмент того пользовательского сегмента, который может получать релевантное для меня предложение. В перспективе это может сказаться на прибыльности этого бизнеса.
3: Еще одна мера затрагивает смс-рассылки, в которых бизнес как раз мог сообщать о персональных скидках. Теперь их могут осуществлять только операторы связи, то есть без агрегаторов и посредников.
1: Ну вот это должно, по идее, сократить риски отправки сообщений с нарушением законодательства.
3: По идее, да. Перераспределения доходов здесь не будет. 85% здесь и так забирали операторы связи, не агрегаторы или посредники. Но для бизнеса это еще одна головная боль, поскольку посредники подстраивались под конкретно клиентов, их запросы. И как это будет работать с операторами связи, неясно, отмечает генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
5: Это очень большой бизнес на самом деле. Его объем превышает 150 миллиардов, и в основном это, конечно же, деньги операторов. Агрегаторы, они являются не просто посредниками, они давали конкретную добавленную стоимость. Их задача как раз работать тонко с клиентом и предлагать ему конкретное решение. Они в этой экосистеме выполняют полезную функцию.
3: Еще две меры направлены на зачистку телекома от серых посредников, больше никаких предоплаченных, предактивированных номеров, плюс реализация сим-карт только через прямых дилеров.
6: То есть юрлиц, у которых есть агентский договор с оператором. Так получается. А вот как это поможет в борьбе с мошенниками?
3: Так как посредников не будет, пропадет анонимность. Будет проще идентифицировать реального пользователя услуг, если это необходимо. Другой вопрос, насколько эта мера релевантна. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков говорит, что мера запоздалая.
7: Это практически не повлияет на ситуацию. Основные продажи, если какие-то есть, то они делаются напрямую у операторов связи. Раньше дилеры, и на них приходилось чуть ли там 90% подключений в свое время. Они получали значительное вознаграждение за само подключение, потом за активность пользователей и так далее. Сейчас на подобные субдилерские сети идет меньше 10%. Это, конечно, улучшить ситуацию, но глобально это нужно было сделать гораздо раньше.
3: В итоге для бизнеса эти меры новая главная боль, новые расходы. Для россиян две опции. Если вам не нравились рассылки от магазинов и бизнеса, поздравляю, новость позитивная. Если скидки все-таки были интересны, персональные, то, наверное, нет.
1: Ростислав Мерецкий рассказал детали нового антифрод-пакета. Напомню, это уже третий пакет мер Минцифры по защите граждан от киберпреступников. В дополнение к телеком-мерам, которые мы обсудили, новый проект вводит базу пособников в системе антифрод, тех, кто предоставлял свои номера мошенникам.
8: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
9: Нечего на зумеров пенять, коли миллениальское кино выдохлось. Как-то так можно характеризовать ситуацию с голливудскими дебютами в 2026 году. Помните недавние «Обсессию» и «Закулисье реальности»? Так вот, их авторам нет 30 лет, но есть полумиллиардные доходы. Прямо сейчас в России прокатывают «Все закончится» Александра Улома. И ему только 27, а его кино уже обсуждает весь мир. Все это, конечно, хорроры. Начинающему режиссеру легче всего снять именно ужастик. Это бюджетно, концептуально, востребованно. Дальше везешь это на фестиваль, а там появляются полезные контакты, новые предложения. Так устроен процесс исторически. Но вот Кейн Парсонс, который снял «Закулисье реальности», вообще начинал на YouTube. А уже потом перевел интернет-феномен на язык кино. Продюсеры на него вышли. И Голливуд вдруг задумался, а кто же такие эти зумеры? Ах, это не только танцующие в ТикТоке коллекционеры мемов или странные ребята, которые не умеют общаться. Им тоже знакомо ощущение экзистенциального кризиса, лабиринтов из офисных коридоров или вот бесконечной дороги, как в фильме «Все закончится». Их тоже интересует разница между похотью и романтикой, как в «Обсессии». Они не изобретают велосипед для самих себя и хорошо умеют развить историю из одной мысли «А что если?». О том, насколько их фильмы действительно стоящие, поразмышлял по моей просьбе кинокритик и автор телеграм-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев.
10: Думаю, что молодые и талантливые американские зумеры, которые снимают фильмы в формате хорроров за довольно скромные бюджеты, это интересный феномен, но далеко не каждый кассовый успех превращает хоррор-аттракцион в большое кино. Думаю, что настоящий талант начинается там, где жанровый крючок становится все-таки авторским высказыванием, а не просто вылизанной, монетизированной идеей.
9: На мой скромный взгляд, с высказываниями у этих ребят все отлично. И с изобретательностью. Посмотрев их фильмы, зритель что-то достраивает, спорит, трактует по-своему, разгадывает. Такое было и с Линчем, и с Чарли Кауфманом, и с Лантимосом, даже с Бунюэлем. Крайне интересно наблюдать за новой зумерской волной авторского хоррора. Стоять у самого начала новой главы в истории кино. Присоединяйтесь и до встречи на радио РБК.
8: Кино с Еленой Фоминой. РБК «Тренды».
11: Биотехнологии постепенно выходят из лабораторий в сферу промышленных решений. Сегодня они рассматриваются как инструмент развития локальных производств, снижения логистических и геополитических угроз. Отдельно растущая категория – технологии устойчивости к изменениям климата. В тренды попадают генетика засухоустойчивых культур, биопрепараты для защиты растений, биологические методы сбережения влаги и платформы для аналитики погодных рисков. Аграрии по всему миру регулярно сталкиваются с экологическими вызовами, поэтому адаптация к ним становится залогом рентабельности бизнеса.
12: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
13: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
8: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
11: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
14: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
15: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
16: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартир

0: важных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор. Резать лося.
2: В инвесторских чатах, блогах и форумах часто встречается выражение «резать лося». Оно происходит от английского слова «loss», то есть «убыток». «Зарезать лося» означает зафиксировать убыточную позицию, продать ее, когда актив упал в цене. Несмотря на негативный смысл, выражение не имеет драматической окраски и применяется скорее иронично. «Я зарезал лося. Иду резать лося». И да, для всех блюстителей русского языка, я знаю, что правильное ударение лося, но на бирже так не говорят. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: 22:30 в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета. За основу взят базовый вариант прогноза, который предполагает, что в следующем году российская экономика вырастет на 1,4%. Расходы составят 48,8 триллиона рублей, а доходы будут на 5,5 триллионов меньше. Прожиточный минимум, МРОТ и страховые пенсии в 2027 будут проиндексированы на 6,8%. Одним из ключевых приоритетов обозначена помощь участникам СВО. Между тем, дефицит российского бюджета в этом году ожидается на уровне в 3,2% ВВП. Согласно материалам Минфина, основным источником финансирования дефицита будут государственные заимствования. В следующем году они планируются в объеме 7,7 триллиона рублей. Источник РИА Новости сообщает, что 5 октября в Совете Федерации пройдут слушания о параметрах проекта бюджета с участием главы Минфина Антона Силуана. Рейсы авиакомпании Fly Dubai в Израиль с 1 октября будут приостановлены на 6 дней. Полеты в Арабские Эмираты и обратно будут выполнять израильские перевозчики с усиленной охраной на борту. Меры приняты до завершения расследования сегодняшнего инцидента, сообщает 12-й канал телевидения Израиля. В городе Новокуйбышевск Самарской области загорелся многоквартирный жилой дом. У пятиэтажного здания на Молодежной улице горит кровля на площади в 1200 квадратных метров, сообщили в МЧС. Два человека в шоковом состоянии обратились за помощью к медикам. Информация о других пострадавших сейчас уточняется. Московский арбитражный суд отказал бельгийскому банку Евроклир в приостановке взыскания 18 триллионов рублей в пользу Банка России. Согласно опубликованному сегодня определению, рассмотрение кассационной жалобы назначено на 22 октября. Евроклир, напомню, пытается оспорить иск ЦБ о взыскании убытков из-за блокировки российских активов. Федеральная торговая комиссия США начала масштабную проверку разработчиков искусственного интеллекта. Расследование затронет в том числе компании Anthropic и OpenAI. Специалисты должны будут определить потенциальные риски, которые нейросети могут представлять для потребителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ведомства. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете РБК, в студии Никита Гмыза. В ближайшее время обзор ключевых событий среды 30 сентября.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Запрет на экспорт дизеля из России продлили еще на месяц, сообщили в правительстве, то есть до 31 октября. Действует он вот уже год, с сентября 25-го. Изначально касался трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. А в начале июля 26-го года его распространили уже на всех производителей. Значит ли это, что ситуация на топливном рынке остается напряженной, и когда ждать, что кризис сойдет на нет? В нашем эфире с Яной Ритунской это выясняла Оксана Гречанюк.
3: Для начала скажу информацию, которую стоит знать и нам с вами, коллеги, и нашим слушателям тоже. Согласно указу президента, который вышел в этот понедельник, сейчас доступ и использование части информации о топливном секторе стали ограниченными. То есть, как мне говорят мои собеседники, эксперты топливные, сейчас можно говорить условно о топливном

0: топливном кризисе, топливном рынке, скорее в общих чертах. Цифры, производители, поставки просто запрещены к разглашению. И, надо сказать, это, конечно, внесло нюансы в подготовке этой темы. Но, говоря о дизеле, конечно, решение о продлении запрета принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Об этом заявили в правительстве. И общий запрет на экспорт топлива в России, в принципе, действует до 31 января следующего года. Но сейчас, как говорят аналитики, запрет на экспорт дизеля скорее не ультимативная мера, то есть она была принята не из-за того, что вынуждены сохранять дизель внутри страны, а для того, чтобы быть уверенными в том, что рынок будет насыщен, и в случае, если произойдет какие-то некие сбои, было чем его насытить. Так считает замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов.
1: Данный запрет не носит характер вынужденный, то есть это не ситуация, когда в случае, если мы возобновим экспорт дизельного топлива, на внутреннем рынке его не станет, и внутренний рынок его лишится. Скорее, как мне представляется, мы продолжаем накапливать запас ввиду того, что у нас до сих пор есть в этом некоторая потребность и свободные мощности, которые позволяют часть производимых объемов направлять не на внутренний рынок, а отправлять вот в эти накопления.
0: Ну, Александр Фролов также вспомнил опыт 23-го года. Тогда тоже вводили запрет на экспорт дизеля буквально в сентябре. Но потом, спустя примерно месяц, его снимали, ослабляли. Именно потому, что увидели некое затоваривание рынка. То есть были уверены, что все получится насытить.
2: Но тут уже зима скоро. И зимнее дизельное топливо нужно будет производить. Или уже пора его производить. А как мы знаем, для него нужен еще и керосин, который необходим авиации. Авиакомпании будут конкурировать за ресурс с потребителями дизельного топлива?
0: Ну вот как мне ответили на этот вопрос эксперты, такой проблемы не встанет. Ну вот опять выражаясь словами моих собеседников, держа в голове указ президента о запрете на распространение части информации, если до сих пор дизеля и авиакеросина в стране хватало, и мощности производства также полностью удовлетворяли рынок, то нет причин думать, что эта ситуация изменится. Но также собеседники наши говорили, что кризис топливный сойдет на нет ближе к осени, и надо сказать, что эти прогнозы по большей мере сохраняются. То есть действительно, они несмотря на то, что запрет на экспорт введен, несмотря на то, что многие видят сложности с заправкой своих автомобилей, то есть буквально сложности на АЗС, как считают мои собеседники, все же совсем скоро, к ноябрю, снизится потребление, поездок по стране тоже станет меньше, сократится туризм и сократится, можно сказать, паника на рынке. Так что примерно к ноябрю эксперты ждут, что обострение кризиса пойдет на нет.
3: Когда ждать ослабления топливного кризиса, выясняла Яна Ритунская. С 1 октября меняется лимит на работу самозанятых. Они смогут трудиться с одним заказчиком не более 60 часов. Мера, прежде всего, коснется работодателей. Власти говорят, что она направлена на борьбу с практикой оформления постоянных сотрудников, как самозанятых. Так делается ради экономии на налогах и соцвыплатах. Появляется четкий лимит для тех, кто получает заказы у одного и того же клиента через агрегаторы или биржи. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко подчеркнул, что это самое малое, что может сделать государство для самозанятых.
4: Самозанятые не будут работать больше 60 часов на одного работодателя через платформы. Достаточно широкий сегмент, да и такси, и там сборка заказов. Такие массовые виды деятельности, но это самое малое, конечно, что может сделать сейчас государство в отношении самозанятых, потому что еще огромный пласт — это договора, это там не до конца декларируемая выручка. Но, тем не менее, проблема того, что у нас неравномерность такая, значит, работники полноценные платят у нас НДФЛ и страховые взносы, а самозанятые, ну, частенько такое, да, стали замечать, они мигрируют, а самозанятых на самом деле работают на полноценную компанию, значит, соответственно, действительно есть такая проблема, частая проблема, и, в общем-то, и бизнес иногда указывал на это, если одни используют вот схемы с самозанятыми, а другие по полу. Это, безусловно, больше для обеления экономики, и, соответственно, если вы не можете работать как самозанятый, а хотите работать с этим работодателем, то, соответственно, вот вам надо будет принять полные условия, либо трудовой договор заключить, либо гражданско-правовой договор, где у вас там то же самое, да, те же самые 30% взносов и 13%, 13-15% НДФЛ, или вы можете работать как ИП, но в ИП там есть один нюанс, да, вы должны платить фиксированный, если вы индивидуальный ИП, фиксированный страховой взнос за себя. Но и то, ИП тоже налоговый отслеживает, чтобы ИП, так скажем, не был формой ухода от таких законных трудовых отношений. Поэтому здесь это первая цель, конечно, обеления экономики, чтобы выровнять условия. Вот такая проблема существует, и в 28-м году режим самозанятых заканчивается, да? Вообще надо думать, каким должен быть налог. Может, действительно нужен один режим. Ваша оплата всегда тарифицируется каким-то налогом, да, потому что государство, ну, формально, оно предоставляет все-таки вам общие некие блага, да, там вот вы все равно получаете страховую пенсию, все равно это вот вопросы там безопасности, вопросы обустройства городов там и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, если вы что-то получаете, то вы должны отчислить бюджет.
3: При этом трудовые гарантии у исполнителя не появляются, ведь закон не приравнивает платформенную занятость к работе по трудовому договору. Об этом пишет РБК. Концерты американского рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге не состоятся в запланированные даты. Об этом сообщил организатор концертов Say Agency. В публикации отмечено, что возможность вернуть средства за приобретенные билеты откроется в понедельник, 12 октября. Агентство пообещало чуть позже опубликовать подробную информацию о правилах и условиях возврата. Как рассказал адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов России Майя Шевцова, при возврате билетов необходимо апеллировать к закону о защите прав потребителей.
5: В этом случае уже будет действовать закон о защите прав потребителя. У нас есть достаточно известные кейсы, которые по аналогичным способам людям удавалось вернуть деньги. Это известное дело Стаса Михайлова в 2024 году, также когда концерт был отменен и люди массово обращались в Роспотребнадзор, и Роспотребнадзор сам вышел с коллективным иском в защиту прав этих потребителей. И тогда полностью, в том числе и сервисные сборы, стоимость билетов людям были возвращены. Люди могут и сами в частном порядке обращаться, и в Роспотребнадзор. И также хотела отметить то, что сейчас уже и в московском суде, и в региональных судах уже есть иски о возврате денежных средств за данный концерт Kanye West.
3: Напомню, как разворачивалась ситуация. В августе Say Agency объявила о двух концертах Kanye West в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Билеты по цене до 160 тысяч рублей поступили в продажу, но примерно через неделю площадка заявила, что договор аренды с организатором не заключен. 18 сентября концерты исчезли из расписания на сайте тура Kanye West. Глава Say Agency Анна Супчева объяснила это хаосом вокруг выступлений в России. Позже афиша пропала из сайта «Газпром-арены». Сама площадка сообщила, что в октябре концертов иностранных исполнителей у нее нет. В ответ Say Agency опубликовала документы, которые, по словам организаторов, подтверждали согласование аренды на 6-13 октября. Однако вскоре часть этих публикаций из телеграм-канала агентства исчезла, в том числе заверение, что концерт точно состоится. По данным ТАСС, Kanye West мог заработать на этих выступлениях более 1 миллиарда рублей. Двадцать лет американского присутствия в Ираке закончились. Штаты выводят свои войска, окончательно завершив миссию международной коалиции «Операция «Непоколебимая решимость» против ИГИЛ», напомню, признана запрещенной в Российской Федерации. По данным информагентств, страну покинули боевые подразделения и персонал тылового обеспечения. В последние годы в Ираке находилось около 2500 американских военнослужащих. Что вывод войск означает для Ирака и всего региона, ранее обсудили в нашем эфире с обозревателем РБК Яном Мелкумовым.
2: Покинули американцы Ирак. В каком состоянии сейчас регион они оставляют?
6: Состояние в определенных местах близком к военным жарким столкновениям, а в других местах в состоянии некоторой тревоги. Но, во-первых, вы совершенно справедливо сказали, что это уже второй вывод, потому что с 11 по 14 войск не было. И кончилось это тем, что Исламское государство, которое признано террористическим, запрещено не только в России, но и в большинстве других стран мира, захватило почти треть территории. Тогда это объясняли в неким вакуумом безопасности. Вот примерно в таком же вакууме безопасности безопасности сейчас беспокоятся иракцы. Потому что, с одной стороны, иракская армия провела даже парады и в Багдаде, и в Наджафе по поводу вывода американских войск. И говорят, да, мы очень рады, мы заживем теперь, наконец, окончательно свободной жизнью, мы стали полноценным государством и так далее. Но почти все, кто это говорит, говорят, да, это все замечательно, но хорошо бы теперь все вооруженные милиции, и суннитские, и шиитские, сложили бы оружие, чтобы государство стало единственным и главным, собственно говоря, обеспечителем безопасности, потому что, как вспоминают, в 2014 году, когда Исламское государство захватило Мосул, солдаты иракской армии, которые тогда должны были отстаивать Мосул, они просто бросали оружие, переодевались, сбрасывали себе военную форму, одевались в гражданскую одежду и расходились, разбегались. Сейчас высказываются некоторые сомнения по поводу того, что не может ли произойти то же самое. Тем более, относительно недавний пример – это Афганистан. Только на поддержку вооружения и обучения афганских войск и сил безопасности за 20 лет американцы истратили от 83 до 89 миллиардов долларов. А это абсолютно не помешало этим войскам быстро и эффективно разбежаться перед лицом
7: иранских сил. Получается, как бы для Пентагона конкретно и для Трампа теперь у них освобождаются силы на противостояние с Ираном.
6: В каком-то смысле, да. Я не думаю, правда, что это будет что-то такое кардинально отличающееся. Дело в том, что иракские базы были одной из целей иранских дронов. Я имею в виду американские базы в Ираке, потому что есть такая цифра: из официально подтвержденных 18 погибших американских военных в ходе иранской войны, из 18 погибших, официально признанно погибших в ходе этой операции, 7 человек погибли именно в Ираке, то есть на американских базах в Ираке. Вывод этих войск сейчас, ну, насколько это, так сказать, поможет ли американцам сосредоточиться на Иране, большой-большой вопрос. Ну, плюс к этому, там есть три типа рисков. Во-первых, все оно связано с новым периодом возможной нестабильности. Первое, про то, что есть спящие ячейки ИГИЛ.
7: Я правильно понимаю, извините, Ян Янович, да-да. То есть правильно понимаю, что с 2014 года, да,
6: да,
7: разгромить ИГИЛ, запрещенное в России?
6: ИГИЛ вроде бы разгромили к 2017 году, но есть подозрение, что ИГИЛ остался, потому что, ну, я напомню просто, что в Ираке, во-первых, очень смешанное население, примерно две трети это шииты, 60-65%, а где-то треть, 32-37% это сунниты. Исламское государство, запрещенное повсюду, это в основном суннитские формирования, это бывшие в значительной степени чиновники или служащие правительства Саддама Хусейна, которые, собственно говоря, и составляли основные боевые силы Исламского государства. Есть шиитская милиция, которая должна им противостоять, есть иракские вооруженные силы, которые тем более должны им противостоять. Но если они проснутся, не повторится ли история с Мосулом, этого никто не знает. Кроме того, есть шиитская милиция, про которую уже несколько раз сказано, как союзники Ирана, и предполагается, что если теперь американцев нету, то возникающий вот этот самый пресловутый вакуум безопасности или новый период нестабильности может побудить их к обострению вооруженных столкновений и с суннитским населением, и, возможно, активизировать их удары по другим проамериканским целям в заливе. Ну и, наконец, есть еще курды в Эрбиле. Собственно говоря, из Эрбиля, с военной базы в Эрбиле как раз и эвакуировались последние американские войска. Эрбиль – это один из больших нефтеносных районов в Ираке. Другое дело, что он полуавтономный, он очень мало зависит от центрального правительства. Но если вдруг начнутся какие-то столкновения между арабами и курдами, то это вполне может оказать влияние на нефтяные цены, потому что в этом случае какие-то поставки нефти из Ирака могут быть нарушены. Ну и в этом смысле возможные последствия для мировых рынков нефти и для цен на нефть тоже не исключены. Поэтому все немножко в опасениях, хотя официально иракцы выражают радость.
7: Впервые США ввели войска в страну в 2003 году для свержения Саддама Хусейна. В 2011 контингент был выведен, но в 2014 году США снова пришли в Ирак уже для борьбы с Исламским государством. Напомню, признано террористическим и запрещено в России. Доступ к электросамокатам могут ограничить. Следственный комитет предложил приравнять любителей такого вида транспорта к водителям и обязать их получать права. Кроме того, запретить детям до 16 управлять средствами индивидуальной мобильности, а также заблокировать пешеходные зоны и тротуары для проезда электросамокатов. На фоне этих новостей акции кикшеринга ВУШ подешевели на 4% за несколько минут. Впрочем, в самой компании нам сообщили, что обсуждают с властями регулирование СИМ. И пока вводить права для всех самокатов не планируется. Меры затронут только СИМы с высокой мощностью, рассказал пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
8: По имеющейся у нас информации, вопрос прав для управления арендными самокатами все-таки не рассматривается, поскольку по мощности они не превышают 250 Вт. При этом для мощных электросамокатов, которые развивают скорость более 25 км в час, которые весят более 35 кг, введение отдельной категории в правила дорожного движения, которая по сути своей будет соответствовать категории мопед, и запрет для них передвижения по тротуарам выглядит вполне оправданным. На данный момент в правила дорожного движения допускается поездка на частном электросамокате лиц, достигших 14-летнего возраста. Повышение до 16 лет кажется вполне оправданным. Подростки не всегда знают правила дорожного движения, не всегда осознают свою ответственность.
7: В прошлом году Следственный комитет уже предлагал нечто подобное, но в Минтрансе посчитали меру избыточной. Помимо новых запретов, нужно наделять надзорные органы большими полномочиями, отметил в нашем эфире капитан полиции в отставке, основатель общественного проекта «Подслушанного УДПС» Валентин Ильинов.
9: Симы, то есть электросамокаты, всякие электровелосипеды, которые как раз-таки превышают 250 ватт, они уже подходят под определение мопеда. На них как раз-таки нужно водительское удостоверение категории М, у них есть другие требования к передвижению, в отличие от средств индивидуальной мобильности. А как раз-таки средства индивидуальной мобильности, они специально им разрешили двигаться по тротуарам аккуратно, то есть, ну, если бы по пешеходам. Потому что выгонять их на дорогу, это, мое мнение, это неадекватно, потому что это только спровоцирует рост дорожно-транспортных происшествий с ними.
2: Адекватно ездить со скоростью, например, 25-30 километров в час и между пешеходами лавировать, ну, как будто бы сдают змейку вот эту, которую, ну, при получении прав нужно сдать на практике, но сдают ее в реальном времени на дороге.
9: Нужна организация инфраструктуры под эти транспортные средства, это уже вопрос к местным администрациям, органам власти, которые должны временно вводить ограничения, запреты, где-то можно использовать эти транспортные средства. Если, допустим, на каких-то набережных хороших оборудованиях, где есть возможность, это очень удобный вид транспорта. Это уже туристические города, где большие пространства, которые хотелось бы посмотреть, но пешком это очень долго делать. То есть для таких случаев это очень удобно, я соглашусь, сам пользовался. Вопрос немножко в другом. Те же вот несовершеннолетние до 16 лет запрет повести можно, а толку то с него, если до 16 лет у нас несовершеннолетние не подлежат административной ответственности никакой. Больше вопрос к родителям и ответственности тех, кто выдает им эти электросамокаты. И сейчас до сих пор это есть вопрос, что там у нас ответственность за неисполнение родительских обязанностей в районе что-то 1000 рублей штраф. Она несерьезная, она смешная. То есть нужно поднимать вопрос вот этот, то есть кто им дает эти электросамокаты мощностью сумасшедшей, которая разгоняются по 100 км в час, они носятся между машин, там, ну, можно действительно разбиться насмерть, и они разбиваются регулярно.
2: Это речь идет о кикшеринговых компаниях и самокатах, у которых есть номер, а если эта техника частная, и номера нет никакого?
9: Меры обеспечения, которые сотрудники ГИБДД, например, кто еще должен контролировать транспорт, только ГИБДД и контролирует, по сути, они должны иметь меры воздействия на этих лиц и на тех, кто им передает этот транспорт. То есть сейчас мы даже говорим, что, как правильно, он может бросить и убежать, а сотрудник ГИБДД даже не имеет полномочий изъять эту технику, задержать на стоянку, потому что статья за неуполнение требования об остановке такой меры обеспечения не содержит. То есть нужно отдавать инструменты надзорным органам.
7: Нагрузка на ГИБДД в плане приема экзаменов. Это же сколько людей захотят пойти сдать на права. ГИБДД готова к такому наплыву людей?
9: Ну, я думаю, что нет. Это же вопрос не в ГИБДД, вопрос в обучении.
2: Да, и кто этим будет заниматься? Автошколы либо какие-то другие организации появятся?
9: Тем более автошколы тоже сейчас ввели определенные требования в расширенном по педагогическому образованию в плане инструкторов с определенного момента. То есть это тоже у них свои сейчас есть определенные сложности с этим права. Так они уже фактически, если есть судебная практика, и она достаточно обширная, что все, что превышает 250 ватт, это мопед. На мопед нужны права. Соответственно, все применяется, сотрудники их ловят, сотрудники их оформляют, задерживают. Вопрос немножко не в этом. Очень большой вопрос тем, кто продает, кто переделывает шильды на этих электросамокатах. То есть специально ставят туда поддельные шильды, что они не превышают 250 ватт. То есть вопрос вот к контролю распространения этой техники.
7: Также в среду в МВД сообщили, что планируют регистрировать электросамокаты и другие симы по аналогии с транспортными средствами через запись на госуслугах. Спрос на экстрим-туризм у россиян за год вырос на 10%. Об этом радио РБК рассказали в Российском союзе туриндустрии. Одни из самых популярных видов такого отдыха – трекинг и путешествия к вулканам на Камчатку, отметили эксперты. Среди востребованных направлений оказались также Прельбрусье, Алтай и Карелия. Однако организаторы подобных туров подмечают и другой тренд. Они видят стагнацию в среднем ценовом сегменте, из-за чего вся индустрия туров впечатлений в ближайший год может пойти на спад, рассказал основатель и гендиректор компании Adventure Guide Алексей Юдин.
10: Популярно либо самое недорогое, это поездки на выходные в Карелию и в регионы Центральной России, это сплавы на байдарках, сплавы на рафтах по порожистым рекам, либо наоборот самое дорогое, это круизы на Северный полюс на атомном ледоколе, круизы на Чукотку, на Камчатку, на Курильские острова, туры по Камчатке, то есть наиболее пострадала середина, средний ценовой сегмент, где вот отпуск на человека стоил там от 50 где-то до 200 тысяч.
7: Еще одно серьезное препятствие в развитии отрасли реального рискового туризма – дороговизна оборудования для таких походов, а также необходимость высокого уровня физической подготовки, отметил руководитель и основатель проекта True Travel Александр Тишков.
11: самый существенный рост, ну, скажем так, в каких-то программах, которые сами по себе, может быть, не являются прям уж действительно такими сильно экстремальными, да, но которые к ним приближены. То есть это какие-то простые трекинги, простые экспедиции. Тот сегмент экстремального туризма, который максимально близок к обычному познавательскому туризму, там, экскурсионному и так далее. То есть вот растет максимально быстро, потому что многие люди, конечно же, и боятся, и физически не готовы к каким-то суперактивным и суперсложным мероприятиям. Какие-то вот восхождения на Эверест, например, это всегда будет уделом избранных и по цене, безусловно, потому что это дорого, и по физическим кондициям.
7: По прогнозам РСТ, в 2026 году ключевыми драйверами спроса станут экспедиционные форматы и эксклюзивные туры по России, ориентированные на опытных путешественников.
12: Недвижимость с Игнатом Бушмановым.

0: 42% объектов предлагаются по цене от 300 миллионов рублей и выше. Медианная цена таких лотов – 490 миллионов. У большинства из них кадастровая стоимость также превысила 300 миллионов рублей с этого года. Аналитики Метриума изучили 20 конкретных элитных квартир в Хамовниках, Замоскворечье, на Пресне и Патриарших прудах. Речь идет не о домах целиком, а об отдельных лотах в знаковых жилых комплексах. Совокупная кадастровая стоимость Выборки при этом выросла с 3,3 до 7 миллиардов рублей. Например, квартира на Плющихе подорожала в кадастровой оценке на 400%, а годовой налог по ней вырос с 269 тысяч до 11 миллионов рублей. В Гранатном переулке кадастровая стоимость конкретной квартиры превысила 1,2 миллиарда, а платеж вырос с 6 до 29 миллионов рублей. Отдельного внимания заслуживает ситуация на границе 300 миллионов. Две квартиры с сопоставимой рыночной ценой могут получать разную кадастровую оценку из-за формальных критериев – локации и года постройки, без учета ремонта. В результате один собственник платит по ставке 0,3%, а другой – по 2,5%, что означает разницу в десятки миллионов рублей в год.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
1: Нет, согласен.
2: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
4: РБК в цифрах.
3: 100 метров в секунду и более 10 километров обзора. Таков Сапсан. Самое быстрое живое существо на планете. В крутом пике он развивает скорость до 320 километров в час. Уникальное строение ноздрей позволяет дышать в мощном потоке воздуха, а третье веко заменяет защитные очки. Благодаря выносливости и умению адаптироваться, эти соколы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и все чаще выбирают для жизни крыши небоскребов.
5: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
6: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
4: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
9: Из того, что меня поразило и было особенно интересно в последнее время, это книга многолетнего главы компании Disney Боба Айгера, которая называется «Умение предвидеть». Я ее дважды уже читала, и, конечно, для меня, как руководителя «Союзмультфильма», там очень много инсайтов и очень много того, чем можно пользоваться в каждодневной работе и жизни.
7: Роберт Айгер. «Умение предвидеть». Чему я научился за 15 лет на посту главы Walt Disney. В те времена телеиндустрия была совсем иной. В определенном смысле условия были более благоприятными. Конкуренция не такая жесткая, мир не так разобщен. Безусловно, в основном все строилось на самых распространенных американских идеях и главенствовавших в обществе убеждениях. Однако во многих других отношениях те времена были не самыми лучшими для этой сферы. В частности, все безмолвно сносили проявляемое к ним неуважение, которое сегодня сочли бы неприемлемым.
4: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. На борту самолета авиакомпании Fly Dubai предотвращена попытка теракта. Инцидент произошел на рейсе из Дубая в Тель-Авив, на котором летели 174 человека. По предварительной версии, один из пилотов пытался покончить с собой и разбить самолет. Второй попытался ему помешать и получил ножевое ранение. Обезоружить нападавшего помогли пассажиры. На борту находился дополнительный экипаж, который и посадил самолет. Россия предупредила о готовности использовать ядерное оружие в случае изоляции Калининградской области странами НАТО. С таким заявлением выступили в пресс-службе российского посольства в Ирландии. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил получение письма. Однако, по его словам, непосредственной угрозы странам НАТО со стороны России нет. Следственный комитет предложил ужесточить правила использования электросамокатов. Речь идет о запрете на вождение детьми до 16 лет, а также на езду по тротуарам и пешеходным зонам. СК также выступил за обязательное получение прав для управления любыми средствами индивидуальной мобильности. Госдума 9-го созыва официально приступила к работе. Спикером Нижней палаты вновь избран Вячеслав Володин. Первым крупным и ключевым документом для рассмотрения станет проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Он уже внесен в Думу. Минцифры предложила 3-й пакет антифрод-мер. В нем еще около 20 инициатив, направленных на защиту россиян от кибермошенников. Например, продавать сим-карты смогут только прямые дилеры. При этом отдельная продажа предоплаченных симок будет запрещена. Кроме того, физлица и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов. Российское концертное агентство Say Agency подтвердило отмену концертов Kanye West в Петербурге. Возврат денег за билеты откроется 12 октября. Правила и условия будут опубликованы позднее, сообщается в телеграм-канале организатора. В среду стало известно, что в правоохранительные органы поступило заявление о проверке Say Agency на мошенничество. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, ну и, конечно же, начнем с одной из основных тем этого дня. Ситуация вокруг рейса Fly Dubai, который летел из Дубая в Тель-Авив.
3: Буквально меньше минуты назад стало известно о том, что пассажиры экстренно севшего в Саудовской Аравии самолета вылетели в Тель-Авив. Они практически целый день ожидали этого вылета в аэропорту, и вот, наконец, это случилось.
2: Ну, мне кажется, надо правильно начать с хронологии событий, что произошло, а потом уже поговорим о том, как устроена система безопасности и найма экипажа в авиакомпаниях. Ну, для начала, да, это был рейс Fly Dubai, который выполнял перелет из Дубая в Тель-Авив. Он утром подал сигналы бедствия.
3: Их сначала... было два сигнала бедствия. Сначала 7700, код, это общая чрезвычайная ситуация на борту. Затем код 7500, а вот он уже используется для оповещения о возможном захвате самолета. И, насколько я поняла, это запускается вообще с одной кнопки. Как объясняют авиаэксперты. То есть не нужно какую-то комбинацию цифр выбирать специально.
2: Здесь не уверен. Я послушал в нашем эфире, эксперты говорили, что все-таки нужно набрать это вручную, но тем не менее, после подачи сигнала бедствия связь с бортом прервалась на несколько минут, и он развернулся на территории Саудовской Аравии и полетел в другую сторону, на юг. И вот, судя по данным Flight Radar, за считанные секунды рейс снизился с высоты около 9000 метров до 5000. Вот для понимания нашим слушателям, в этот момент самолет испытал предельные нагрузки, то есть он буквально мог развалиться в воздухе.
3: Сложно представить, что было с пассажирами в этот момент, да и с экипажем тоже. Израильские ВВС поднимали истребители для сопровождения самолета. В Тель-Авив борт уже не пускали, садиться пришлось в Саудовской Аравии, как мы говорили, это город Табук. 174 пассажира, которые были на борту, не пострадали, и что точно известно на данный момент, что причина в драке между пилотами в кабине экипажа.
2: Но здесь начинается самое интересное, потому что

0: много версий. Первая версия, что драка была между якобы российскими и украинскими пилотами. Далее СМИ писали, что за штурвалом были пилоты из Эмиратов и Омана. И вот последний якобы с ножом напал на другого пилота. До сих пор еще какой-то конкретики нет, но известно, что Израиль рассматривает произошедшее как попытку теракта. Ну, мы для начала попробуем разобраться, как вообще устроена система безопасности у авиакомпании и система найма пилотов. У нас в студии наш обозреватель Ольга Зуева. Оль, почему авиакомпания смогла согласовать экипаж для рейса в Тель-Авив, в котором есть арабский пилот? Неужели они не учитывают этот момент?
1: Вообще учитывают. И я сейчас подробно про это расскажу, но на самом деле формируют экипаж и состав экипажа программа компьютерная. Так обычно происходит. Но для начала, вообще в 80-е появилась такая методика, называется CRM. Ее главная цель — сделать так, чтобы в кабине пилотов работала такая единая команда, а не иерархия, не иерархическая структура, где мнение командира вообще никак не обсуждается. Вот она помогает взаимодействовать с пилотом, исключать человеческий фактор и предотвращать катастрофы. Она появилась в ответ на одну из главных проблем авиации. Даже хорошо подготовленный экипаж может допустить ошибку. И это просто факт. Поэтому акцент там делается на взаимоотношения членов команды в одной кабине. Ну и поменялось все после крупнейшей авиакатастрофы на Тенерифе в 1977 году. Ну, собственно, после этого нас провело семинар по безопасности полетов и признали, что более 70% аварий происходит из-за ошибки в коммуникации, иногда ссор пилотов между собой. И вместе с этим была создана, так скажем, ротация членов экипажа. Туда стали включать управление нагрузкой, стрессом, брифинги, принятие решений. Об этом рассказал основатель сервиса безопасности полетов и сертификации РАН Авиа Андрей Патраков.
2: Понятие crew resource management, которое подразумевает управление экипажами, чтобы пилоты были психологически совместимы. И это тоже все регламентировано и процедурно прописано. И все проходят тестирование, чтобы понять, что, может быть, два пилота, они будут быть идеальными пилотами, но они могут быть несовместимыми. И наоборот, кто-то может быть там лучше, кто-то хуже, да, но они вместе в паре хорошо работают. И это вот такая составляющая. Старший бортпроводник, который имеет доступ, например, к кабине пилотов, он может зайти и, в принципе, сам ввести этот код. Хотя я не уверен, что все по умолчанию умеют это делать. Такая возможность есть, и как минимум старший бортпроводник технически это может сделать.
1: Ну и, собственно, я уже сказала, что вот этот CRM, он создал ротацию членов экипажа между собой, и сегодня списки экипажа составляют не люди, а вот как раз компьютерная программа.
0: Я правильно понимаю, это создано для того, чтобы не было каких-то межличностных отношений, да, чтобы они не усложнялись, не было романов на работе и так далее?
1: Ну, в некотором смысле так. В ранней гражданской авиации, включая там советскую систему отрядов, пилоты работали в таких устойчивых составах, в рамках одного воздушного судна чаще всего, и таким образом они старались сформировать пул людей, которые хорошо знают друг друга, уже сумели сработаться. Ну, а вот сейчас это такой, повторюсь, пазл, который проверяет сотни правил для каждого пилота, учитывая психологические факторы.
3: Совместимость в том числе, психологическую,
1: да.
3: Адекватность.
1: Да, и это к вопросу о том, почему допустили пилота из Омана на этот рейс. Видимо, система здесь не сработала. Вот если между какими-то пилотами или бортпроводниками ранее возник какой-то там конфликт, который был зафиксирован, или профессиональное разногласие, система внесет их вот в такой список несовместимости, но вообще это создает некоторые риски, говорит командир А-320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
4: Была закрепленная система. Летали все одни и те же. Вот закрепленный экипаж, командир, второй пилот, штурман, бортинженер. Иногда меняли эти составы, но это очень редко. Сейчас приходил, я не знал второго пилота, я его впервые вижу. С ним только познакомился вот 5 минут назад. И мне с ним лететь, выполнять рейс. Вот это считается технология, которая к нам пришла из-за рубежа. Но на самом деле это неправильная технология. Потому что люди, когда не знают друг друга, они могут раздражать друг друга. Они могут быть неадекватны друг другу, я имею в виду. Хотя там все проходят медкомиссию, проходят психологов, да, но тем не менее такие случаи были.
1: Ну и, собственно, да, большинство полетов происходит, большинство катастроф происходит из-за вот таких ошибок в коммуникации, ошибок между ну, вот этими пазлами, как составить одного пилота, со вторым пилотом договориться и как-то все это обсудить.
0: Все-таки система все-таки дает сбой, но я так понимаю, пока еще каких-то разговоров о том, чтобы поменять регламенты, правила для экипажей после вот этого инцидента, об этом еще говорить рано, все-таки нужно дождаться официальных каких-то данных, официальных заявлений и версий.
1: Как минимум окончания расследования, потому потому что пока мы видим только израильскую сторону.
3: Это была Ольга Зуева, и мы к этой теме обязательно сегодня еще вернемся. После 8 вечера будем как раз складывать вот этот пазл в единую картину, как происходит тестирование пилотов и каким образом система определяет, могут ли они лететь в одной кабине. Разберемся

0: со с нашими экспертами, которые придут к нам в студию.
1: Час. Что это значит?
0: Ну, сейчас к другим темам этого дня. Госдума провела первое заседание, прошло оно в новом составе.
2: В новом старом. Возглавил созыв вновь Вячеслав Володин. Он, кстати, первый спикер, который занимает этот пост два раза подряд. И также Владимир Путин обратился к депутатам на первом заседании и призвал их выполнить социальные обязательства перед россиянами. Первое заседание, в принципе, такой важный этап. На нем выбирают председателя Думы, формируют различные комиссии и комитеты. Вот с каким настроением депутаты начинали заседание, с каким покидали здание Думы, мы спросим нашего корреспондента Владимира Сераухова, он как раз сегодня работал в здании на Охотном ряду. Володь, давай начнем с речи президента. Как на нее реагировали депутаты? Обсуждали потом в кулуарах?
3: Да, конечно. И мне показалось, что депутатам явно близки тезисы, которые Владимир Путин сегодня озвучил с трибуны. Они очень часто прерывали его аплодисментами. Президент отметил, что выборы состоялись, несмотря на очень сложные условия, заявил, что сплоченность общества – это залог безопасности страны, и даже имея разные политические позиции, фракции Думы могут и должны работать на общий результат, а также, конечно, поддерживать партнерские отношения с правительством, что немаловажно. Также президент отметил, что финансирование национальных проектов нужно обеспечить, сохраняя макроэкономическую стабильность. Но я предлагаю послушать отрывок из выступления речи президента.
4: Требуется вдумчивая оценка каждой нормы законодательной инициативы, учет разных мнений и инициатив, учет настроений народа. Наша общая цель – находить оптимальные, наиболее эффективные решения по каждому этому вопросу. Сроки, конечно, важны, затягивать ничего нельзя, но качество любого закона, его работоспособность еще важнее. Это касается, как я уже говорил, и закона о бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно.
0: Это был отрывок из выступления Владимира Путина на первом заседании нового состава Государственной Думы. Володя, ну вот новый состав, он моложе, чем прежний, обновлен почти наполовину. Депутаты-старожилы, которые уже несколько созывов в кресло Госдумы, нет ли у них опасений, что с молодыми коллегами они не сработаются?
3: Нет, опасений нет, но, по крайней мере, у тех депутатов-старожилов, с которыми я успел пообщаться, они все без исключения считают, что, ну, так скажем, свежая кровь, наоборот, повысит эффективность работы Думы. И об этом мне говорил Алексей Нечаев от «Новых людей», Анатолий Аксаков, депутат «Справедливой России». Вот они почти в унисон об этом говорят. И Вячеслав Володин, кстати, депутат от «Единой России» сегодня тоже высказался на эту тему. По его мнению, профессионалов в Думе стало даже больше, и очень важно вот раскрыть потенциал каждого депутата.
5: В нынешнем составе стало больше профессионалов, которые прошли работу и в федеральных органах исполнительной власти, в правительстве Российской Федерации, в регионах, в других структурах. И, конечно, когда мы говорим о работе, нам необходимо думать в первую очередь о стране, о наших гражданах, отстаивать их права, уходить от демагогии популизма, которые, как вы знаете, разрушительны. Когда говорят о Государственной Думе, надо понимать, и это хочу подчеркнуть, какие мы, такая и Дума. Мы будем более эффективны, будет более эффективной Государственная Дума. Вот задача председателя постараться сделать все для того, чтобы была максимальная самореализация каждого депутата.
3: Ну вот о том, что задачу законодательной сложной, сегодня парламентарии говорили и в кулуарах, и на самом пленарном заседании. И вот тему популизма довольно часто поднимали, вот, в том числе депутат от «Новых людей» Сардар Авксентьева тоже затронула эту тему сегодня.
6: Впереди действительно непростой созыв, и главный вызов, который в ближайшие дни перед нами уже стоит, это бюджет на следующий год. Мы во время выборной кампании слышали много популистских обещаний, и ипотека под 3%, и повышение пенсии, и повышение всех социальных выплат. Но мы с вами все прекрасно понимаем, что на все эти популистские обещания денег нет, и предстоит очень тяжелый вопрос повышения тарифов ЖКХ.
2: Володь, если тезисно, какие направления работы для себя выделил новый состав Госдумы?
3: Ну, в первую очередь, конечно, сбалансированный и реалистичный бюджет, поддержка бизнеса.

0: приоритетных отраслей промышленности, которые создают технологический суверенитет, выполнение всех социальных обязательств, решение демографических задач, улучшение жилищных условий и поддержка финансовой устойчивости регионов.
1: Ну, это получается такой новый состав, задачи плюс-минус как будто бы те же.
2: Можешь... Но на новом уровне.
1: Но на новом уровне, да. Володь, спасибо большое. Владимир Сераухов, наш корреспондент, рассказал о том, как проходило первое заседание Госдумы в новом составе. Идем далее.
3: Час. Что это значит?
2: Еще вот буквально пару дней назад мы говорили о том, что экспорт дизеля могут продлить, запрет на экспорт дизеля, вернее, из России, и вот его продлили еще на месяц, об этом сообщили в правительстве, то есть на данный момент до 31 октября будет действовать это ограничение, а вообще оно действует уже целый год, с сентября 25-го. Изначально касался этот запрет трейдеров НПЗ с объемом производства до 1 000 000 тонн в год, в начале июля его распространили уже на всех производителей.
1: Да, но мне кажется, топливные ограничения и проблемы с доступностью топлива на себе ощутили этим летом большинство россиян. К нам сейчас присоединяется наш обозреватель Яна Ритунская. Ян, вот вроде бы проблем с дизелем нет, он есть на заправках, а тут его запрещают экспорт его вновь. В чем причина?
4: Ну, для начала скажу информацию, которую стоит знать и нам с вами, коллеги, и нашим слушателям тоже. Согласно указу президента, который вышел в этот понедельник, сейчас доступ и использование части информации о топливном секторе стали ограниченными. То есть, как мне говорят мои собеседники, эксперты топливные, сейчас можно говорить условно о топливном кризисе, топливном рынке, скорее в общих чертах. Цифры, производители, поставки просто запрещены к разглашению. И, надо сказать, это, конечно, внесло нюансы в подготовке этой темы. Но, говоря о дизеле, конечно, решение о продлении запрета принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Об этом заявили в правительства, и общий запрет на экспорт топлива в России, в принципе, действует до 31 января следующего года. Но сейчас, как говорят аналитики, запрет на экспорт дизеля скорее не ультимативная мера, то есть она была принята не из-за того, что вынуждены сохранять дизель внутри страны, а для того, чтобы быть уверенными в том, что рынок будет насыщен, и в случае, если произойдет какие-то некие сбои, было чем его насытить. Так считает замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии Александр МГИМО, вернее, еще добавлю, Александр Фролов.
5: Данный запрет не носит характер вынужденный. То есть это не ситуация, когда в случае, если мы возобновим экспорт дизельного топлива, на внутреннем рынке его не станет, и внутренний рынок его лишится. Скорее, как мне представляется, мы продолжаем накапливать запас ввиду того, что у нас до сих пор есть в этом некоторая потребность и свободные мощности, которые позволяют часть производимых объемов направлять не на внутренний рынок, а отправлять вот в эти накопления.
4: Ну, Александр Фролов также вспомнил опыт 23-го года. Тогда тоже вводили запрет на экспорт дизеля буквально в сентябре. Но потом, спустя примерно месяц, его снимали, ослабляли. Именно потому, что увидели некое затоваривание рынка. То есть были уверены, что все получится насытить.
2: Но тут уже зима скоро. И зимнее дизельное топливо нужно будет производить. Или уже пора его производить. А как мы знаем, для него нужен еще и керосин, который необходим авиации. Авиакомпании будут конкурировать за ресурс с потребителями дизельного топлива?
4: Ну вот как мне ответили на этот вопрос эксперты, такой проблемы не встанет. Ну вот опять выражаясь словами моих собеседников, держа в голове указ президента о запрете на распространение части информации, если до сих пор дизеля и авиакеросина в стране хватало, и мощности производства также полностью удовлетворяли рынок, то нет причин думать, что эта ситуация изменится. Но также собеседники наши говорили, что кризис топливный сойдет на нет ближе к осени, и надо сказать, что эти прогнозы по большей мере сохраняются. То есть действительно, несмотря на то, что запрет на экспорт введен, несмотря на то, что многие видят сложности с заправкой своих автомобилей, то есть буквально сложности на АЗС, то, как считают мои собеседники, все же совсем скоро, к ноябрю, снизится потребление, как, причем, уборочная кампания совершенно завершится и уже не будет потребности в дизеле, так и поездок по стране тоже станет меньше, сократится туризм и сократится, можно сказать, паника на рынке. Так что примерно к ноябрю эксперты ждут, что обострение кризиса пойдет на нет.
1: Ну, судя по всему, да, мы видим, что сейчас наблюдается новый виток топливного кризиса. Осенью, зимой станет легче, тогда посмотрим, конечно, как оно пойдет.
2: Ты думаешь, все-таки

0: будет так. Я очень жду начала октября. Некоторые эксперты, их было несколько в наших эфирах, говорили о том, что как раз в октябре полегчает немножко, все это произойдет. Вы слушаете ЧЕС, оставайтесь с нами. А мы сегодня еще обсуждаем тему третьего пакета антифрод мер, который появился у Минцифры. Много случаев мошенничества, в том числе телефонного, происходит, когда похищаются огромные суммы у людей. Вот сегодня новость была, что мошенники украли 172 миллиона из дома пенсионеров в Подмосковье. Ты улыбаешься, а человеку больно.
1: Мне, между прочим, грустно. Это ужасная история, да. Особенно когда крадут такие суммы у пенсионеров. Наверное, это, знаешь, запасы, которые формировались всю жизнь. Мы, соответственно, сегодня спрашиваем у вас, у наших слушателей, про ваш опыт встречи с мошенниками. Удавалось ли вам им вас обмануть? А может быть, и вам их обмануть тоже удавалось? Сколько вы теряли в деньгах? Может быть, у вас удавалось даже дважды вот так вот раскрутить? И тогда объясните, почему. Это вы в рамках эксперимента какого-то делали или просто доброй души человек?
0: У тебя личный опыт есть?
1: У меня есть личный опыт. Меня как-то мне позвонили мошенники, когда я буквально был, знаешь, вот в абсолютном состоянии. Как-то они ловят, действительно, Никита наш новостной обозреватель был прав, как-то ловят они это состояние, и я вот еще чуть-чуть, и я бы вот действительно все пароли госуслуг отдал, но, слава богу, принесло.
0: Ты просто вовремя остановился, или они поняли, что ты что-то понял?
1: Я вовремя остановился. Знаешь, почему? Меня одолела лень. Мне стало лень заходить на все эти порталы, смотреть эти сообщения. А вот что мне не лень, так это сейчас смотреть сообщения, которые вы пишете нам. У нас уже есть первые сообщения в чат-боте. Анна Истери пишет, что не попадалась на их уловки ни разу. Я люблю им подыгрывать и слушать, что на этот раз они хотят. И вообще удивляюсь, мои данные есть на всех этих сервисах, почему до сих пор они ничего на меня не повесили. Анна, да знаете, может быть, оно и к лучшему, что ничего не повесили. Вот некоторые люди расхлебывают эти последствия очень-очень долго. Вот, например, у нас Инна пишет из Москвы, что украли 100 тысяч, сверху взяли еще кредит. До сих пор, да, действительно разгребаю последствия. Ну, не завидую вам, Инна.
0: Лена из Подольска. Звонят часто из разных банков. Банки, слово в кавычках, написано. Слушаю пару секунд, кладу трубку. Отец чуть было не попал на очень крупную сумму. Кстати, вот звонков из банков, ну, по моему личному опыту, стало гораздо меньше, и маркировка появляется. А если вдруг звонок идет без маркировки, ну, соответственно, ты просто не поднимаешь трубку, потому что это подозрительно. Тему антифрода еще обсудим. Продолжайте писать нам в телеграм-бот радио РБК. Прямо в поисковике набирайте. А сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
1: Итак, Владимир Путин выступил на пленарном заседании в Госдуме. Президент призвал не допускать ошибок в экономике, дать новый импульс инвестициям. Также добавил, что российская экономика и финансовая система чувствуют себя уверенно, и теперь важно не допускать ошибок. Призвал обеспечить вот этот, да, новый импульс инвестиционному циклу. И также сказал, что все социальные обязательства, нацпроекты, федеральные программы, все это должно быть профинансировано и выполнено в полном объеме.
0: Следственный комитет выступил за введение необходимого требования о получении прав для управления электросамокатами. Формулировка вот такая официальная, но на самом деле она означает, что Следственный комитет выступает за то, чтобы у электросамокатчиков были водительские права. И ездить до 16 лет. Они говорят о том, что нельзя на электросамокатах. В МВД уже отреагировали. Эту тему тоже будем обсуждать сегодня в эфире.
1: Суд арестовал более 40% акций Евротранса. Стоимость их составила около 1,6 миллиардов рублей. А принадлежали председателю совета директоров компании Игорю Мартышову. Как передает наш корреспондент, об этом сообщает адвокат бизнесмена в здании Мосгорсуда. 30 сентября суд рассмотрел жалобу на арест предпринимателя и все-таки оставил его под стражей.
0: Тема освобождения заключенных в обмен на смягчение санкций не обсуждалась. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А накануне издание «Атлантик» со ссылкой на источники написало, что Дональд Трамп одобрил возможное смягчение американских санкций в обмен на освобождение заключенных. Издание называло их политическими заключенными.
1: Американские войска полностью выведены из Ирака. Об этом сообщает North Press Agency. И по его данным, представитель правительства Ирака сообщает, что все американские боевые подразделения и персонал тылового обеспечения покинули Ирак. Напомню, в сентябре 24-го еще года США и правительство Ирака договорились о том, чтобы завершить международные

0: Международную военную миссию коалиции «Непоколебимая решимость». Она была направлена на борьбу с группировкой «Исламское государство». Напомню, организация признана террористической и запрещена в России. И вот Госдепартамент США сообщал, что вывод войск планировалось завершить в течение 12 месяцев, но не позднее сентября 25-го.
1: Эту тему мы будем обсуждать еще в ближайшие полчаса.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Самое ожидаемое для меня событие этой недели – 7-я московская неделя моды. Событие, которое лишний раз доказывает, что мода не существует в изоляции. На этот раз здесь собрались представители 15 стран. Свои коллекции показывают дизайнеры из Казахстана, Китая и Турции. Но мне особенно интересно наблюдать за развитием российских марок и тем, как их вещи оживают на подиуме. Например, в финальный день 1 октября пройдет показ Виктории Андриановой. После долгого перерыва дизайнер не просто вернется на подиум, а устроит настоящий перформанс. В финале шоу прямо на модели трансформируют свою фирменную рубашку. Что глобально московская неделя моды значит для индустрии, узнала у Юрати Граускайте, основателя журнала «Юмэгазин» и члена экспертного совета «Московской недели моды».
4: А показ – это всегда центральная часть на любой неделе моды, московской неделе в особенности, когда становится таким самым эффективным маркетинговым инструментом для бренда. Он дает охват, внимание, звездность, охват, сопоставимый с полугодом по факту продвижения, сопутствующей программе показа. Еще дополнительно две программы «Маркет» и «Шоурум» превращают это внимание в продажи и оптовые заказы. Спрос и интерес после Московской недели моды заставляют бренды расширять свои производства, нанимать больше людей. И участие по факту конвертируется в рабочие места, что очень важно в текущих условиях развития индустрии моды, и загрузку российских фабрик. Для региональных брендов Московская неделя моды стала такой точкой входа в столичный и федеральный ритейл, когда предоставляются к услугам концепт-сторы, мультибрендовые пространства, собственные шоурумы в Москве и Санкт-Петербурге.
3: Кроме того, в рамках недели традиционно проходит международный форум БРИКС в Зарядье. Международные эксперты обсуждают новые тренды, как привлечь инвестиции, роли традиционных ремесел, использование искусственного интеллекта и технологичных тканей. Неделя проходит до 1 октября включительно в Манеже и становится площадкой, где можно показать себя, найти партнеров и новые возможности. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
6: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
5: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
6: По будням на радио РБК.
2: РБК в цифрах.
7: 10-20 книг в год в среднем читают россияне. При этом почти половина из них предпочитают бумажные версии. После прочтения книги хранят дома или отдают родственникам. 5% россиян отдают книги в буккроссинг.

0: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
1: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
3: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
4: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
5: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
3: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
2: РБК тренды.
3: Генеративный искусственный интеллект перестал быть игрушкой. Цифровые подделки

Фейки и дипфейки обеспечивают стремительный рост атак на финансовую идентификацию, из-за чего классическая поверхностная проверка документов теряет смысл. В ближайшие годы технологии сделают создание фальшивок еще доступнее, и бизнес окажется перед выбором – инвестировать в антифрод-системы нового поколения или нести убытки. На фоне этой угрозы зарождается технологический тренд – переход к оценке цифрового следа файла целиком от пиксельных шумов до метаданных, а не просто его визуальной части. Компании, которые уже сегодня внедряют многофакторную верификацию и интеллектуальный анализ, смогут защитить свои активы и клиентов от мошеннических схем с использованием нейросетей.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин, здравствуйте. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета. За основу взят базовый вариант прогноза, который предполагает, что в следующем году российская экономика вырастет на 1,4%. Расходы составят 48,8 триллиона рублей, а доходы будут на 5,5 триллионов меньше. Прожиточный минимум, МРОТ и страховые пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Годовая инфляция в России на 28 сентября составила 6,26%. ВВП в августе вырос в годовом выражении на 0,8%, говорится в обзоре Минэкономразвития. По данным Росстата, за прошлую неделю инфляция составила 0,12% против 0,6% недели ранее. Правительство России еще на месяц продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Эмбарго будет действовать до 31 октября. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что поставки дизеля за рубеж возобновятся по мере накопления запасов. Тем временем Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел против нефтяных компаний и частных АЗС. Речь идет о нарушении закона о защите конкуренции. Большая часть из них допущена независимыми участниками рынка. По данным ФАС, в 15 регионах России с ними уже заключены соглашения по стабилизации цен на топливо. Банк России ожидает нормализации ситуации на топливном рынке до конца года. Такой базовый сценарий прописан в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на ближайшую трехлетку. Аналитики регулятора также предполагают, что влияние ситуации с бензином на цены других товаров и услуг будет ограниченным. Суд в Москве арестовал почти 61% акций Евротранса. Арест наложен на активы, принадлежащие четырем топ-менеджерам компании, включая председателя совета директоров Игоря Мартышова. Он остается под стражей. Руководство Евротранса обвиняют в особо крупной растрате. Сербия до конца года продлила договор с «Газпромом» о поставках газа на прежних льготных условиях. Срок действующего контракта истекал в среду и с начала года уже неоднократно продлевался. Также Минфин США продлил лицензию на работу сербской энергокомпании «НИС» до 30 октября. Это позволит ей работать в условиях американских санкций, которые вступили в силу год назад. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире «Радио РБК». Повтор программы.
1: Итак, Минцифра представила третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Называется он «Антифрод 3.0». И надо подчеркнуть, что это пока все-таки не действующий закон, а такой набор законодательных инициатив. Сейчас его вынесли на общественное обсуждение. Там всего около 20 предложений.
2: Одно из них – это создать на госуслугах единый раздел, где можно будет увидеть все выданные согласия на обработку персональных данных. Вот кто-то из наших слушателей, мы спрашивали в Telegram-бот, сталкивались ли вы с телефонными мошенниками, чем это закончилось, как раз писал о том, что не понимает, откуда данные
1: у них.
2: Да, вот можно будет, одно из предложений, можно будет увидеть все это в госуслугах. Что еще поменяется для простых россиян и для бизнеса, узнаем у Ростислава Мерецкого, он разбирался в этой теме. Ростислав, планируется создать вот эту единую платформу согласия, о которой мы только что сказали, и можно будет отозвать эти персональные данные, которому ты когда-то случайно или не случайно дал. На бумаге все хорошо, но есть ли какие-то подводные камни?
3: Камня два. Во-первых,

0: если вы от всего откажетесь, не будет никаких персональных предложений в рассылках и пушах, то есть скидки, промокоды на день рождения, 8 марта и так далее, они пропадут. Во-вторых, в целом, это вот эти рассылки, пуши, это важнейший канал связи для предпринимателей, его потеря – это еще один удар по бизнесу, и помимо этого, сейчас взаимодействие по обмену персональными данными между госуслугами и бизнесом, его нет, говорит основатель компании АВГ Александр Хачиян, который как раз занимается интеграцией таких систем для бизнеса, и за нее тоже придется всем заплатить.
1: Технически реализовать это сложно, но возможно. Скорее всего, потребуется некая синхронизация с централизованной системой. Стоить может по-разному. Как правило, все наши интеграции с госсистемами в среднем 1 000 000 рублей. Где-то меньше, где-то больше, зависит от масштаба бизнеса. И чего я опасаюсь, что в массе люди начнут выделить все и отказать. Когда ты отказываешься от того, чтобы тебя обрабатывали, это значит, я не могу попасть в некий сегмент того пользовательского сегмента, который может получать релевантное для меня предложение. В перспективе это может сказаться на прибыльности этого бизнеса.
0: Еще одна мера затрагивает смс-рассылки, в которых бизнес как раз мог сообщать о персональных скидках. Теперь этими рассылками их могут осуществлять только операторы связи, то есть без агрегаторов и посредников.
2: Ну вот это должно, по идее, сократить риски отправки сообщений с нарушением законодательства.
0: По идее, да. Перераспределения доходов здесь не будет. 85% здесь и так забирали операторы связи, не агрегаторы или посредники. Но для бизнеса это еще одна головная боль, поскольку посредники подстраивались под конкретных клиентов, их запросы. И как это будет работать с операторами связи, неясно, отмечает генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
3: Это очень большой бизнес на самом деле. Его объем превышает 150 миллиардов, и в основном это, конечно же, деньги операторов. Агрегаторы, они являются не просто посредниками, они давали конкретную добавленную стоимость. Их задача как раз работать тонко с клиентом и предлагать ему конкретное решение. Они в этой экосистеме выполняют полезную функцию.
0: Еще две меры направлены на зачистку телекома от серых посредников. Больше никаких предоплаченных предактивированных номеров. Плюс реализация сим-карт только через прямых дилеров.
4: То есть юрлиц, у которых есть агентский договор с оператором. Так получается. А вот как это поможет в борьбе с мошенниками?
0: Так как посредников не будет, пропадет анонимность. Будет проще идентифицировать реального пользователя услуг, если это необходимо. Другой вопрос, насколько эта мера релевантна. Генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Кусков говорит, что мера запоздалая.
5: Это практически не повлияет на ситуацию. Основные продажи, если какие-то есть, то они делаются напрямую у операторов связи. Раньше дилеры, на них приходилось чуть ли там 90% подключений в свое время. Они получали значительное вознаграждение за само подключение, потом за активность пользователя и так далее. Сейчас на подобные субдилерские сети идет меньше 10%. Это, конечно, улучшит ситуацию, но глобально это нужно было сделать гораздо раньше.
0: В итоге для бизнеса эти меры новая главная боль, новые расходы для России. Две опции. Если вам не нравились рассылки от магазинов и бизнеса, поздравляю, новость позитивная. Если скидки все-таки были интересны, персональные, то, наверное, нет.
2: Ростислав, спасибо. Я вот, наверное, среди тех россиян, которые будут все-таки рады тому, что закончились эти рассылки. Ростислав Мирецкий рассказал нам детали нового антифрод-пакета. Напомню, уже третий пакет мер Минцифры по защите граждан от киберпреступников. Это в дополнение к телеком-мерам, которые мы обсудили. Еще и новый проект вводит базу пособников мошенников в вот этой системе антифрод. То есть те, кто предоставлял свои номера для того, чтобы их потом их использовали для спам-рассылок и так далее.
4: То есть получается, что мы, например, сможем увидеть, кто в эту базу попал и как-то себя предостеречь, но только странно, как это сделать, когда тебе уже звонят. Нужно будет быстренько сначала зайти посмотреть, а потом уже принимать решение.
2: Одну секунду, брать подождите сейчас.
6: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, все еще в студии Никита Гмыза, Оксана Гриченюк. 20 лет американского присутствия в Ираке закончились. Штаты выводят свои войска, окончательно завершив операцию «Непоколебимая решимость». По данным информагентства, страну покинули боевые подразделения, персонал, который занимался обеспечением тыла. В последние годы в Ираке находилось около 2500 американских военных.
4: И впервые вводили США войска в 2003 году. Это было сделано для свержения Саддама Хусейна. В 11-м контингенте контингент вывели и потом в 2014-м вернули уже для борьбы с Исламским государством, которое признано террористическим и в России запрещено. Что вывод войск означает и для самого Ирака, и для региона, мы обсудим с обозревателем РБК Яном Милкумовым. Ян Яныч,
7: добрый вечер.
4: Здравствуйте. Покинули американцы Ирак. В каком состоянии сейчас регион они оставляют?
7: Ну, в состоянии близком, в определенных местах близком к военным жарким столкновениям, а в других местах в состоянии...

0: некоторые тревоги. Но, во-первых, вы совершенно справедливо сказали, что это уже второй вывод, потому что с 11 по 14 войск не было, и кончилось это тем, что Исламское государство, которое признано террористическим, запрещено не только в России, но и в большинстве других стран мира, захватило почти треть территории. Тогда это объясняли в неким вакуумом безопасности. Вот примерно о таком же вакууме безопасности сейчас беспокоятся иракцы, потому что иракцы, с одной стороны, иракская армия провела даже парады и в Багдаде, и в Наджафе, по поводу вывода американских войск. И говорят, да, мы очень рады, мы живем теперь, наконец, окончательно свободной жизнью, мы стали полноценным государством и так далее. Но почти все, кто это говорит, во всяком случае, Reuters пишет именно об этом, и официальные лица, и просто прохожие на улице говорят, да, это все замечательно, но хорошо бы теперь все вооруженные милиции, и суннитские, и шиитские, сложили бы оружие, чтобы государство стало единственным и главным, собственно говоря, обеспечителем безопасности, потому что как вспоминают, в 2014 году, когда Исламское государство захватило Мосул, солдаты иракской армии, которые тогда должны были отстаивать Мосул, они просто бросали оружие, переодевались, сбрасывали себе военную форму, одевались в гражданскую одежду и расходились, разбегались. Ну и вот сейчас высказываются некоторые сомнения по поводу того, что не может ли произойти то же самое. Тем более, как бы перед глазами, ну не совсем перед глазами, но относительно недавний пример, это Афганистан. Я специально посмотрел только на поддержку вооружения и обучения афганских войск и сил безопасности, за 20 лет американцы истратили от 83 до 89 миллиардов долларов. Это абсолютно не помешало этим войскам, так сказать, быстро и эффективно разбежаться перед лицом.
1: Но, получается, как бы для Пентагона конкретно и для Трампа теперь, получается, у них освобождаются силы на противостояние с Ираном. Можно ли с этой точки зрения посмотреть?
0: Это вряд ли, просто потому, что в каком-то смысле, да, я не думаю, правда, что это будет что-то такое кардинально отличающееся. Дело в том, что, собственно говоря, иракские базы были одной из целей иранских дронов. Я имею в виду американские базы в Ираке, потому что есть такая цифра: из официально подтвержденных 18 погибших американских военных в ходе иранской войны, Epic Fury, который называют Epic Folly, то есть я имею в виду, так сказать, в качестве иронии такой, вместо эпической ярости называют эпической глупостью. Так вот, из 18 погибших, официально признано погибших в ходе этой операции, 7 человек погибли именно в Ираке, то есть на американских базах в Ираке. И вывод этих войск сейчас, насколько это, так сказать, поможет ли американцам сосредоточиться на Иране, большой-большой вопрос. Ну, плюс к этому высказываются, так сказать, определенно. Там есть три типа рисков. Во-первых, это все оно связано с новым периодом возможной нестабильности. Да, и, кстати сказать, за все время, просто раз уж заговорили о погибших, за все время пребывания, за 23 года, вернее, 23 минус 3, получается 20 лет.
1: 20 лет, да.
0: Да, погибло в американских военных около 4500. Это вдвое больше, чем в Афганистане. А вот иракских гражданских лиц, по данным проекта Iraq Body Count, около 200 тысяч человек. То есть соотношение, конечно, потрясающее и совершенно ужасное. Так вот, возникают риски нестабильности трех видов. Первое – это все вспоминают про то, что есть спящие, вероятно, есть, потому что точно это подтвердить довольно сложно, вероятно, есть спящие ячейки ИГИЛ.
1: То есть я правильно понимаю, извините, Ян Янович, то есть правильно понимаю, что за вот эти 2014 года, да, разгромить ИГИЛ, запрещенное в России?
0: ИГИЛ вроде бы разгромили к 2017 году, но есть подозрение, что ИГИЛ остался. Потому что, я напомню просто, что в Ираке, во-первых, очень смешанное население, примерно две трети – это шииты, 60-65%, а где-то треть, 32-37% – это сунниты. Исламское государство, запрещенное повсюду, это в основном суннитские формирования, это бывшие в значительной степени чиновники или служащие правительства Саддама Хусейна, которые, собственно говоря, и составляли основные боевые силы Исламского государства. Есть шиитская милиция, которая должна им противостоять, есть иракские вооруженные силы, которые тем более должны им противостоять. Но если они проснутся, не повторится ли история с Мосулом, этого никто не знает. Кроме того, есть шиитская милиция, про которую уже несколько раз сказано, как союзники Ирана, И предполагается, что если теперь американцев нету, то возникающий вот этот самый пресловутый вакуум безопасности или новый период нестабильности может побудить их к обострению вооруженных столкновений и с суннитским населением, и, возможно, активизировать их удары по другим проамериканским целям.

0: заливе. Ну и, наконец, есть еще курды в Эрбиле. Собственно говоря, из Эрбиле, с военной базы в Эрбиле как раз и эвакуировались последние американские войска. А Эрбиль – это один из больших нефтеносных районов в Ираке. Другое дело, что он полуавтономный, но практически почти автономный. То есть он очень мало зависит от центрального правительства. Но если вдруг начнутся какие-то столкновения между арабами и курдами, то это вполне может оказать влияние на нефтяные цены, потому что в этом случае какие-то поставки нефти из Ирана, из Ирака, прошу прощения, могут быть нарушены. Ну и в этом смысле, так сказать, возможные последствия для мировых рынков нефти и для цен на нефть тоже не исключены. Поэтому все немножко в опасениях. Хотя, как я уже сказал, официальные иракцы выражают радость. И, ну, вот один из отставных иракских генералов буквально сказал следующее. Одним из самых плохих сценариев – это если исламское государство получит вооруженные дроны откуда-нибудь, потому что у Ирака нет средств защиты от этих дронов. У нас плохо укомплектованы системы противовоздушной обороны.
1: То есть в плане безопасности все будет не очень хорошо.
0: Пока что выглядит так.
1: Ян Милкумов, обозреватель РБК, был вместе с нами.
2: Час. Что это значит?
1: К другим темам этого дня нужно подвести итоги летнего сезона. Пора бы уже.
3: Скоро поговорим о приятном.
1: Скоро зима, да, немножко отвлечемся от сложных тем. Россияне этим летом чаще выбирали соседние регионы для отдыха. Об этом сообщили по итогам сезона в Ассоциации туроператоров России. По словам экспертов, каждое пятое бронирование отеля и посуточного жилья летом было домашним. Как хорошо это звучит. То есть неподалеку от региона проживания семьи. То есть такие туры выходного дня, по сути.
3: Да, съездили, быстро вернулись. Июль и август все-таки остаются главными месяцами для внутреннего туризма. Ну и путешествия россиян стали короче и спонтаннее, собственно, о чем мы сейчас с тобой и говорили. То есть средняя глубина бронирования сократилась с 65 дней до 30, а продолжительность поездки сократилась в среднем на 1.5 дня. Какие места для отдыха выбирали россияне этим летом? Давайте узнаем у нашего обозревателя Лизы Майнгарта. Она сейчас с нами в студии. Лиз, давай с внутреннего туризма начнем. Сколько денег нужно было потратить на отдых с семьей в этом году? У меня есть свой опыт отдыха с семьей, так скажем. Хочется понять, насколько он релевантен.
4: Ну, давайте приведу оценки от туроператоров. В среднем около 105 тысяч рублей на человека для того, чтобы отдохнуть в России этим летом. Краснодарский край – это до 108 тысяч рублей. Регион Кавказских минеральных вод – до 140 тысяч рублей. А Крым бы обошелся этим летом до 110 тысяч. Тысяч рублей
1: это
4: на человека.
1: За какой период?
4: На человека за 10 дней.
3: В целом,
4: да.
3: Согласен. Так?
4: Да. Сочи, кстати, стал лидером среди российских курортов по стоимости туров. Я не знаю, как вы накопили уже на Сочи или нет, я все еще коплю. Туда же купили самую дорогую путевку. Она обошлась в 2,5 миллиона рублей. Это 20-дневное путешествие в 5-звездочный отель для группы отдыхающих из 4 человек. А вот Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по количеству самостоятельных путешественников. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
5: Туроператоры также фиксируют увеличение количества туристов, которые ездят в ближние регионы, в свой регион, либо в соседний. И, конечно, в этом смысле Москва, Санкт-Петербург имеют определенные большие количественные показатели. Но пятерка лидеров в организованном туризме выглядит несколько иначе, чем в самостоятельном сегменте. Краснодарский край, безусловно, лидирует. На втором месте у нас Кавказские минеральные воды, Ставропольский край. Потом Москва, Санкт-Петербург и Крым. Кроме того, в десятке по спросу в организованном сегменте также Казань, Дагестан, регионы Золотого кольца.
4: Ну вот эксперт особенно подчеркнул рост популярности городов Золотого кольца. Так, например, вот спрос на отдых в Тверской области подскочил почти на 30%, ну и в лидерах оказались Нижегородская и Ярославская области.
1: Так, 100 тысяч рублей в среднем на человека за 10 дней, 2,5 миллиона за 20 дней на четверых. Путевка такая, разброс такой достаточно большой.
3: Жаль, наши слушатели не видели, как сейчас у тебя вот эти вот формулы математически над головой появляются.
1: У меня прям цифры в глазах были, да, я подозреваю тоже это. Что с внешним туризмом, Лиза? Аналитики в нашем эфире много говорили о том, что сильно подорожали Турция и Египет этим летом, и даже были такие цифры, что Египет стал дешевле, чем Турция.
4: Да, такие цифры были, их, впрочем, подтверждают и представители АТОРа, и РСТ. В целом сезон показал рост зарубежного туризма из России на 8% по сравнению с прошлым годом. Но основные направления, естественно, это Турция и Египет, они же, собственно, и прибавили больше всех в цене. Как рассказали турагенты, фактическая стоимость тура увеличилась в среднем на 20%, это в Турцию, а в Египет примерно на 15%. Заметно увеличился также интерес к Китаю и Вьетнаму. Спрос на последний вырос более чем на 50%, ну и в стабильном плюсе, естественно, Китай. К тому же эксперты подчеркнули,

0: Оля, особенно, что растет интерес россиян к Грузии, Японии, Узбекистану и Азербайджану вот по итогам этого лета. Последние, одни из самых бюджетных зарубежных направлений, там смело можно уложиться в сумму менее чем 100 тысяч рублей на человека за 2 недели.
1: И вот я слышал, что ВАТОР как раз отмечает, что сильно изменился сам подход к туризму, то есть бронируют либо сильно заранее, либо за день до вылета. Вот две таких крайности. А у нас впереди зимне-новогодний туризм. На этот период уже что-то купили? Если да, то куда?
0: Ну, по российским турам я повторяться не буду, там в целом все то же самое, что и летом, это Краснодарский край, Крым и горнолыжный отдых, допустим, на Донбай или где-то еще, а вот по зарубежным направлениям самым быстрорастущим остается Китай. Все почему-то решили отметить Новый год именно там, по словам туроператоров. Весь премиум себе забрали Мальдивы, даже несмотря на имеющиеся сегодня проблемы вокруг них и бурные обсуждения. Ну и неожиданно на рынок вернулся Ближний Восток. Об этом рассказал основатель и генеральный директор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
2: Уменьшение глубины бронирования. То есть, если раньше туристы у нас бронировали там за пару месяцев, условно говоря, и мы считали, что российский рынок он last minute, то сейчас зачастую бронирование приходит там за 2 недели, за 1 неделю, иногда за 3 недели. То есть это уже last second. Среди приоритетов я бы, конечно, отметил бы Азию. Это, прежде всего, там тот же самый Таиланд, тот же самый Вьетнам, тот же самый Китай. Но еще возвращается Ближний Восток. То есть мы видим уже, что и Эмираты те же самые у нас бронируют, и иногда Катар, Оман. Ну и, конечно, наверное, самое люксовое направление на Новый год – это Мальдивские острова.
0: Это мы прошлись по популярным, а вот из самых необычных направлений на эту зиму эксперт отметил Индию, Мадагаскар, Занзибар и Арктику. Как мы поняли, на последнюю спрос вырос почти в 2 раза за несколько месяцев всего лишь.
3: Ты смотрела уже, что там предлагают?
0: Там предлагают погулять, значит, по вот этим, да, арктическим просторам. Ну и, собственно, если повезет, полюбоваться на белых медведей.
3: Это была Лиза Майнгард с заманчивыми предложениями по зимним путешествиям. Мы итоги летнего сезона мы подвели, и зарубежные поездки, и внутри России тоже были актуальны.
4: Час. Что это значит?
1: Ну и вот о чем мы уже поговорили в нашем эфире. Одна из главных тем – это, конечно, ЧП на самолете Fly Dubai. Мы до сих пор ждем каких-то официальных подробностей, прежде всего, от израильских властей, касательно того, что произошло на борту. Но вот пока известно, что была драка между пилотами, пассажирам удалось остановить зачинщика, и то, что власти Израиля считают произошедшее терактом.
3: Да, кстати, пока мы обсуждали эту тему, эвакуационный рейс с пассажирами Fly Dubai уже прибыл в Израиль из Саудовской Аравии, и Израильская служба внешней разведки Моссад, сообщается на лентах информагентств, завершила проверку анкет экипажа вот этого эвакуационного рейса, вылет одобрила, и приземление прошло благополучно. И еще предложение по дизелю. Не предложение, а уже решение.
1: Да,
3: ситуация с дизелем в стране. Мы обсудили ее, и власти продлили ограничения на вывоз еще на месяц, до 31 октября текущего года они будут действовать, а в целом действуют уже год. И
1: мы пришли к выводу, что, скорее всего, в осенне-зимний период, вот поговорили с нашим обозревателем Яной Ритунской, что, скорее всего, в этот период все, что называется, должно устаканиться. Ну и, наконец, поговорили про третий пакет антифрод мер Минцифры. У россиян появится опция отозвать разрешение на использование своих персональных данных через госуслуги. Они будут собирать данные по всем сервисам, которые так или иначе их используют.
3: И интерактив, напоминаем, это наша основная тема сегодня. Сталкивались ли вы с мошенничеством телефоном и сколько потеряли?
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети не могут сидеть спокойно и постоянно крутятся. Родители просят: не ерзай, сиди смирно, не вертись. А ребенок как будто не слышит. Но нейробиология объясняет нам, это не непослушание, это работа мозжечка и его связи с вестибулярным аппаратом. Мозжечок – всего 10% объема мозга, но больше половины всех нейронов находится именно там. Он отвечает за координацию, равновесие и тонус мышц, но также за скорость обработки информации. Когда мозжечок не получает достаточно сигналов от вестибулярного вестибулярного аппарата, он просит движений. Ребенок крутится, качается, вертится, не чтобы разозлить вас, а чтобы стимулировать мозжечок и вестибулярную систему. Ему

0: месте – это норма. Если он не может остановиться вообще, это повод сходить к неврологу. Пятое. Разрешите ерзание на месте. Легкое покачивание или кручение в руках – это самопомощь нервной системы. Не запрещайте, а дайте безопасное пространство для движения. Движение – это топливо для мозжечка, а мозжечок – это внимание, скорость реакции и эмоциональная регуляция. Чем больше вы разрешаете телу работать, тем лучше работает голова. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин.
4: Сейчас я пытаюсь осилить 800 страниц книжки про реформацию, так что это не художественное чтение, поэтому идет медленно. Это самое большое структурное изменение в истории Европы за последние 500 лет. Надо хорошо про него знать. У нас в школе про реформацию рассказывают хуже и в более усеченном виде, чем следовало бы. Прочитав половину, в этом глубоко убедился.
2: Дермот МакКаллах. «Реформация. Разделение Европейского дома в 1490-1700 годах». Слово «кризис» ведет свое происхождение из греческого языка, где оно означало «решение». Мы уже сталкивались с одним из важнейших решений, принятых в кризисные 1618-19 годы. Дордрехтский, или по-другому Дордский, синод закрепил за голландской реформаторской церкви приверженность радикальной версии кальвинистского учения о предопределении и утвердил ее в качестве стандарта для реформатских протестантских церквей в целом.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.
5: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
6: Но и мы не хомяки.
5: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
6: И на бирже тоже.
7: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
8: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
5: Что это было?
6: В эфире.
9: Сейчас искусственный интеллект настолько классно пишет письма от лица вымогателей, что человеку очень легко поверить. Ты можешь интегрировать туда какие-то актуальные новости, ты можешь интегрировать туда контекст компании. Если ты знаешь что-то про жертву, ты можешь хоть, не знаю, там, бабушку жертвы упомянуть, и он подумает, о, у бабули проблемы, надо срочно бежать спасать.
10: Все верно, все очень таргетировано, без ошибок грамматических, как раньше, да, если мы как люди ошибаемся.
9: Я нигерийская принц, пришли мне там миллион долларов.
10: Да, теперь уже искусственный интеллект таких ошибок не допускает. Скорее стоит смотреть, если уж очень красиво и хорошо написано.
9: Возможно, здесь, да, как кроется подвох. Хорошо.
5: Вице-президент лаборатории Касперского по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова в программе «ИИ в деле».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. На борту самолета авиакомпании

0: Fly Dubai предотвращена попытка теракта. Инцидент произошел на рейсе из Дубая в Тель-Авив, на котором летели 174 человека. По предварительной версии, один из пилотов пытался покончить с собой и разбить самолет. Второй попытался ему помешать и получил ножевое ранение. Обезоружить нападавшего помогли пассажиры. На борту находился дополнительный экипаж, который и посадил самолет. Россия предупредила о готовности использовать ядерное оружие в случае изоляции Калининградской области странами НАТО. С таким заявлением выступили в пресс-службе российского посольства в Ирландии. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил получение письма. Однако, по его словам, непосредственной угрозы странам НАТО со стороны России нет. Следственный комитет предложил ужесточить правила использования электросамокатов. Речь идет о запрете на вождение детьми до 16 лет, а также на езду по тротуарам и пешеходным зонам. СК также выступил за обязательное получение прав для управления любыми средствами индивидуальной мобильности. Госдума 9-го созыва официально приступила к работе. Спикером Нижней палаты вновь избран Вячеслав Володин. Первым крупным и ключевым документом для рассмотрения станет проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Он уже внесен в Думу. Минцифры предложила 3-й пакет антифрод мер. В нем еще около 20 инициатив, направленных на защиту россиян от кибермошенников. Например, продавать сим-карты смогут только прямые дилеры. При этом отдельная продажа предоплаченных симок будет запрещена. Кроме того, физлица и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов. Российское концертное агентство Say Agency подтвердило отмену концертов Kanye West в Петербурге. Возврат денег за билеты откроется 12 октября. Правила и условия будут опубликованы позднее, сообщается в телеграм-канале организатора. В среду стало известно, что в правоохранительные органы поступило заявление о проверке Say Agency на мошенничество. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, Никита Гмыза, Оксана Гриченюк. Мы все еще здесь, мы все еще с вами. Итак, тех, кто передвигается на электросамокатах, вероятно, ждут изменения. Они будут, ну, действительно глобальными. Следственный комитет предложил запретить детям до 16 управлять такими средствами индивидуальной мобильности. И вот что еще, по мнению представителей ведомства, нужно сделать.
3: Да, среди инициатив запретить передвижение по пешеходным зонам и тротуарам на электросамокатах. Еще и водительские права ввести для управления электросамокатами. И оснащать такие средства передвижения звуковыми сигналами.
2: Вот особенно непонятно мне, что будет с сервисами кикшеринга. И вот как раз на фоне этих новостей акции ВУШ подешевели на 4% за несколько минут. Ну, впрочем, в самой компании нам сообщили, что обсуждают с властями регулирование средств индивидуальной мобильности. И пока вводить права для всех самокатов не планируется. Меры затронет только симы с высокой мощностью, рассказал пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
4: По имеющейся у нас информации, вопрос прав для управления арендными самокатами все-таки не рассматривается, поскольку по мощности они не превышают 250 Вт. При этом для мощных электросамокатов, которые развивают скорость более 25 км в час, которые весят более 35 кг, введение отдельной категории в правила дорожного движения, которая по сути своей будет соответствовать категории мопед, и запрет для них передвижения по тротуарам выглядит вполне оправданным. На данный момент в правила дорожного движения допускается поездка на частном электросамокате лиц, достигших 14-летнего возраста. Повышение до 16 лет кажется вполне оправданным. Подростки не всегда знают правила дорожного движения, не всегда осознают свою ответственность.
3: Обсуждение этих новых мер сегодня было в Совете Федерации, и представитель МВД тоже отреагировал на них. Планируют выстроить регистрацию электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, этих самых СИМов, по аналогии с транспортными средствами, то есть через запись на госуслугах. И вот представитель МВД добавил, что после того, как будут разделены понятия СИМ, мопед, для них установят определенные правила движения, особых проблем в МВД в этом не видит и в том, как будет надзор проводиться за участниками движения, и фото-видеофиксация камеры тоже будут использоваться, как и для контроля за движением автомобилей, например, или мотоциклистов.
2: Да, но вот представитель МВД еще отметил, что ведомство в целом не разделяет разграничение полномочий по контролю за электросамокатами между федеральным центром и региональными властями. Надо сказать, что еще в марте прошлого года были аналогичные предложения от Следственного комитета.

0: комитета, и вот, получается, разговор возобновился. В чем причина? Причина в статистике. По данным Следственного комитета, число погибших в авариях с участием электросамокатов растет, увеличилось на 25%, но при этом почти все сервисы аренды, они не допускают до управления несовершеннолетних и требуют авторизацию через госуслуги, могу это подтвердить. Я заядлый самокатчик, можете кидаться мне помидорами, но...
1: А права есть у тебя?
0: Прав у меня нету. Вот я, знаешь, очень сильно переживаю, как я буду пользоваться кикшерингом. Это мой любимый вид транспорта с весны по начало осени.
1: Я подозреваю, что ты все-таки серьезный человек и не допускаешь каких-то нарушений. И, кстати, где ты ездишь? По тротуарам или по проезжей части?
0: По тротуарам, по проезжей части все-таки, честно скажу, боязно. Мне поэтому самому лично интересно, если эти меры будут приняты, как это все на практике будет работать. Я думаю, ответ на этот вопрос мы сейчас попробуем получить. С нами на связи капитан полиции в отставке, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. Валентин, здравствуйте. Объясните, куда вот таких самокатчиков, как я, вы гнать с тротуаров? Неужели на дороге? Там страшно, там машины.
2: Знаете, я думаю, никто никого выгонять не будет. Здесь не совсем понятна инициатива. Термин СИМ, это средство индивидуальной мобильности, он так не так давно был введен. Да? У нас была категория мопед, у нас есть средство индивидуальной мобильности. Если мы разговариваем, как вот как раз представитель кишерной компании сказал, СИМы, то есть электросамокаты, всякие электровелосипеды, которые как раз-таки превышают 250 ватт, они уже подходят под определение мопеда. Соответственно, являются мопедами по своей сути. То есть на них как раз-таки нужно водительское удостоверение категории М. У них есть другие требования к передвижению, в отличие от средств индивидуальной мобильности. А как раз-таки средства индивидуальной мобильности, они специально им разрешили двигаться по тротуарам аккуратно, то есть, ну, не создавая помех людям, пешеходам. Потому что выгонять их на дорогу, это, ну, мое мнение, это неадекватно, потому что это только спровоцирует рост дорожно-транспортных происшествий с ними.
1: Адекватно ездить со скоростью, например, 25-30 километров в час и между пешеходами лавировать? Ну, как будто бы сдают змейку вот эту, которую, ну, при получении прав нужно сдать на практике, но сдают ее в реальном времени на дороге.
2: Совершенно верно. Ну, смотрите, у нас именно поэтому идет разговор, что нужно организации инфраструктуры под эти транспортные средства. Это уже вопрос к местным администрациям, органам власти, которые должны временно вводить ограничения, запреты, где-то можно использовать эти транспортные средства. Здесь, допустим, на каких-то набережных хороших оборудованиях, где есть возможность, это очень удобный вид транспорта. То есть туристические города, где большие, ну, пространства, которые хотелось бы посмотреть, но пешком это очень долго делать. То есть для таких случаев это очень удобно. Я соглашусь, сам пользовался. А в каких-то местах это, ну, плохая идея. Просто это не нужно, это нужно, ну, ограничивать. Вопрос немножко в другом. Те же вот несовершеннолетние, до 16 лет, запрет повести можно, а толку, кто снимается до 16 лет, у нас несовершеннолетние, не подлежат административной ответственности никакой. Здесь большой вопрос к родителям и ответственности тех, кто выдает им эти электросамокаты. И сейчас до сих пор это есть вопрос, что там у нас ответственность за неисполнение родительских обязанностей в районе что-то 1000 рублей штраф. Она несерьезная, она смешная. То есть нужно поднимать вопрос вот этот. То есть кто им дает эти электросамокаты мощностью там сумасшедшей, которые разгоняются по 100 км в час, они носятся между машин, там, ну, можно действительно разбиться насмерть, и они разбиваются регулярно. Кто им предоставляет эту технику? Ее нужно изымать, нужно, чтобы люди несли серьезную ответственность, и тогда люди не будут им передавать этот транспорт.
1: Это речь идет о кикшеринговых компаниях и о самокатах, которые, у которых есть номер. А если эта техника частная, и номера нет никакого?
2: Совершенно верно. Мы поэтому и говорим, что меры обеспечения, которые сотрудники ГИБДД, например, кто еще должен контролировать транспорт, только ГИБДД и контролирует, по сути, они должны иметь меры воздействия на этих лиц и на тех, кто им передает этот транспорт. То есть сейчас мы даже говорим, что, как правильно, он может бросить и убежать, а сотрудник ГИБДД даже не имеет полномочий изъять эту технику, задержать ее на стоянку, потому что статья за невыполнение требования об остановке такой меры обеспечения не содержит. То есть нужно отдавать инструменты надзорным органам, которые, чтобы они могли работать.
0: Валентин, я вас даже дополню, потому что сами кикшеринговые сервисы, они вводят большие штрафы, они больше, чем штрафы, которые вводят власти, в районе там 100 тысяч рублей, если взрослые передают свой самокат детям. В контексте того же ГИБДД, да, в контексте инструментов, вот если эта идея будет как-то пытаться реализована, нагрузка на ГИБДД в плане приема экзаменов, это же сколько людей захотят пойти сдать на права? ГИБДД готова к такому наплыву людей?
2: Ну, я думаю, что нет. Изначально, во-первых, даже вопрос не в ГИБДД, вопрос в обучении.
1: Да, и кто этим будет заниматься? Автошколы, либо какие-то другие организации появятся?
2: Тем более автошколы тоже сейчас ввели определенные требования, расширенные по педагогическому образованию в плане инструкторов. с определенного момента. То есть это тоже у них свои сейчас есть определенные сложности с этим. Переучение, переобучение и вот это все. Тут просто, понимаете, каждого, ну, вот эти вводить права, ну, вот, как говорят, вести на мощные электросамокаты права. Так они уже фактически, если есть судебная практика, и она достаточно обширная, что все, что превышает 250 ватт, это мопед. На мопед нужны права. Соответственно, все применяется, сотрудники их ловят, сотрудники их оформляют, задерживают. Вопрос немножко не в этом. Там очень большой вопрос тем, кто продает, кто переделывает шильды на этих электросамокатах. То есть специально ставят туда поддельные шильды, что они не превышают 250 ватт. То есть вопрос вот контроля распространения техники. То же самое, что касательно питбайков, вот этих, которые уже замучили города всех, мне кажется, всей страны, носиться по улицам с диким ревом, вот эти мотоциклы, которые тоже якобы продаются, на которые не нужна регистрация в ГАИ, не нужны водительские удостоверения, продавцы рассказывают именно так.
1: Или вот электровелосипеды курьеров еще нам слушатели пишут в телеграм-бот радио РБК. Давайте оставим уже в покое электросамокаты и возьмемся за электровелосипеды курьеров. Очень они мешают на тротуарах. Вот здесь сложно не согласиться. Мало того, что мешают, еще и пугают очень.
0: Потому еще
1: что...
0: и ездят не по правилам.
1: Да, ездят не по правилам тоже.
2: Да, и здесь, видите, тоже, опять же, вот я общался с сотрудниками ГИИ неоднократно, когда они задерживали такой транспорт, на них переделаны шильды, на них непонятно приносят документы, которые якобы им выдали в магазине, что якобы это не транспортное средство, что ему ничего не нужно. Фактически, когда начинают доходить до экспертиз, там мощность по 500, по 600 ватт, и все на него нужно. Вопрос еще, говорю, в этом.
0: Валентин, вот еще хотел тогда уточнить, раз не эта инициатива, раз это не совсем рационально, если коротко, какие у вас идеи по тому, как это зарегулировать? Потому что все-таки статистика 25% увеличения числа погибших в авариях с участием электросамокатов. А что делать? Запрещать модернизацию электросамокатов или как?
2: Нет, здесь должно у нас, вот, знаете, как вот кикшеринговая компания борется с вот этими всеми передвижениями вдвоем, передача транспорта, там огромнейший штраф. Ну просто вот правда.
0: То есть просто штрафами, по большому счету. Валентин, спасибо вам большое. Валентин Ильинов, капитан полиции в отставке, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС», был сейчас с нами на связи, обсуждали новую идею МВД и Следственного комитета касательно запрета детям до 16 управлять средствами мобильности. Честно, мне кажется, эта инициатива не приживется, потому что, ну как, это достаточно удобный транспорт, особенно в городе. Я больше говорю про кикшеринговые сервисы, а вот все-таки ограничивать людей, которые сами покупают себе самокаты большой мощности, с большой скоростью, ну, это действительно надо, потому что они ездят опасно и ездят пугающе.
1: Хотела сказать, что не поддержу тебя, но на самом деле поддержу, да, и все должно быть регламентировано, и правила безопасности должны соблюдаться и на дороге, и на тротуарах, и все должны ими владеть, то есть понимать вообще, что происходит и каким образом нужно себя вести. В студии к нам присоединилась финансовый обозреватель РБК Александра Панфилова с новостями рынков этого дня.
3: Рынки, итоги.
4: Индекс Московской биржи по итогам основной сессии сегодня прибавил 4%. Сегодня, напомню, последний день сентября и по итогам первого месяца осени ключевой индикатор российского рынка акций вырос почти на 7%. Отмечу, что покупки наблюдались на фоне более высоких цен на нефть. Brent торгуется по-прежнему дороже $100 за бочку, ну а также надежда на улучшение геополитического фона. Вот мы регулярно наблюдали эмоциональную реакцию рынка, но конкретных шагов пока что не видно, не слышно, поэтому об устойчивом росте российского рынка акций говорить не приходится. Впрочем, зависит все не только от геополитики. У нас два столпа нашего рынка, поэтому то также от денежно-кредитной политики. Банк России сегодня отправил в Госдуму проект основных направлений ДКП на ближайшую трехлетку. Напомню, что в базовом сценарии средняя ставка в следующем году будет находиться в диапазоне от 10,5% до 12,5%. Ну, в общем-то, это те же самые цифры, что мы видели в среднесрочном прогнозе ЦБ в июле. Ну, вот впереди в октябре опорное заседание Центробанка, поэтому все еще может поменяться. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов вчера допустил ультражесткое октябрьское заседание и новогодний сюрприз в декабре в виде снижения ставки на 0,25 пункта. Но вот по его мнению, параметры бюджета, которые мы увидели в прошлый четверг, предварительные, могут быть позитивно восприняты регулятором, Центробанком, но вот чтобы продолжить снижать ставку уже в октябре, этого все-таки маловато. Но вот ждем завтра проекта бюджета, который Кабмин направит в Госдуму, и можно будет уже обсуждать это детальнее. Регулярно выходят данные, через которые который мы пытаемся спрогнозировать. Грядущее решение Центробанка. Вот буквально перед эфиром Росстат традиционно опубликовал свои данные по недельному росту потребительских цен. Рост этот ускорился до 12% с 6% недели ранее. Ну, в общем-то, это достаточно ожидаемо. Сезон дешевых овощей и фруктов подходит к концу, подошел к концу. Вот в августе именно они вместе с туристическими услугами приводили к недельной дефляции. Ну, и вот важно, что рост устойчивых компонентов, он сохраняется. Ну, вот разве что сахар подешевел. И все это несмотря на снижение цен на топливо. Перспективы снижения ключевой ставки достаточно туманны. Эксперты все чаще допускают даже ее повышение. Ну, впрочем, как и сам рынок, особенно рынок госдолга. Индекс УФЗ по итогам дня прибавил 0,04%. Ну, вот на этом рынке в целом, в отличие от рынка акций, движение гораздо скромнее. Но даже вот такие движения, это совсем уж в рамках погрешности. Сегодня у Минфина были планы провести аукцион по размещению одного короткого выпуска УФЗ с фиксированным купоном. В итоге не состоялся этот аукцион, не было заявок по приемлемым для Минфина ценам. Квартальный план в итоге выполнен на 84% всего, но вот годовой уже на 75%. Пожелания Минфина и ожидания участников долгового рынка, они разошлись. Инвесторы требуют более высоких доходностей, ведомство идти на это не готово. И, в общем-то, то, что оно не готово, это тоже отчасти неплохо, потому что согласие Минфина на слишком большую премию могло бы быть воспринято рынком негативно. Доходности по длинным УФЗ сегодня уже 16,75%. Это неприлично высокие доходности. Вот ровно такие же мы видели, когда ключевая ставка была 21%. И вот много мы говорим о том, что это такое. Там ожидание повышения ставки. Или, как вчера выразился мой коллега, это рыночная неэффективность. Потому что если мы посмотрим на рынок свопов, то он, например, не предполагает повышение ключа. Старший стратег по рынкам облигаций, ставок и валют Тейлер Виталий Наумов согласен с тем, что вряд ли рынок госдолга закладывает повышение ставки.
5: Министерство готово жертвовать возрастающими доходностями ради исполнения программы заимствований. Налоговые новации, также бюджетные поправки, они, на наш взгляд, позитивны для рынка ОФЗ, но были встречены рынком прохладно, не смогли развернуть направление котировок. При этом отдельно мы выделяем вот эпизод понедельника, когда мы видели распродажи, довольно сильную ценовую динамику на сравнительно невысоких объемах. Думаем, что это связано с тем, что инвесторы могли изымать свои средства из ПИФов, не разобравшись, какие именно ПИФы попадают под более высокую ставку. Не думаем, что рынок закладывает повышение ключевые ставки в широком консенсусе.
4: Ну вот, безусловно, рынок также ждет официальные планы по заимствованию Минфина, поэтому тут у нас снова в фокусе проект бюджета. Именно эти цифры могут снять опасения рынка или, наоборот, их усилить. Но вот, собственно, из-за высокой степени неопределенности, несмотря на такие высокие доходности, эксперты не советуют закупаться бумагами прямо сейчас. Отмечу, что на рынке корпоративного долга тоже в целом по-прежнему неспокойно. Вчера самолет погасил свой выпуск облигаций. НРД сопроводил эту информацию статусом ненадлежащее исполнение. Сам застройщик объяснил это задержкой по техническим причинам, но вот напомню, что не первый это случай, когда самолет задерживает свои выплаты. В мае это были выплаты купонов. Естественно, это породило много опасений держателей бумаг. Доходность по некоторым бумагам к погашению выше 300%. Аналитики, опрошенные РБК инвестициями, осторожно оценивают дальнейшие перспективы и акции облигаций самолета. И те падают. Вот акции сегодня в лидерах падения минус 4% по итогам основной торговой сессии. Динамика облигаций и акций тут схожа, а вот у Евротранс динамика и в акциях, облигациях разная. Ну, понятно, что облигации длинно не падают, но вот в акциях тут вечно творится что-то невероятное. Вообще-то такая наша российская мем-акция. Вот котировки Евротранса ходят в течение дня на десятки процентов вверх или вниз. В понедельник они взлетали на 10%. Поводом стало субботнее сообщение РБК со ссылкой на источники о том, что Минэнерго предложило рассмотреть возможность внешнего управления для сети АЗС Трасса по новому указу о критической инфраструктуре. Но вот повод для радости не особо очевиден. Все-таки внешнее управление активами не предполагает обязанности управляющего платить по дефолтным бондам. И также сегодня акции взлетали на 8% после выхода сообщения о том, что районный суд Москвы наложил арест на 70 миллионов акций, принадлежащих председателю совета директоров. Это 44% акций Евротранса. И вот председатель правления Ассоциации институциональных розничных инвесторов Илья Херсонцев считает, что арест акций влияет на миноритариев лишь по касательной.
6: прямого значения для миноритариев этот арест акций не имеет. Это обеспечительная мера в рамках уголовного дела, сделана по ходатайству МВД. Там нанесен ущерб, по мнению следователя, и, соответственно, для покрытия этого ущерба арестованы как обеспечительная мера акции. Для миноритариев более важным является текущее финансовое состояние компании и будут ли крупнейшие кредиторы банкротить компанию. Если банкротства не будет и будет реструктуризация, вот тогда для компании и для миноритариев будет несомненный плюс. А арест акций мажоритарного акционера, ну, максимум, что дает, это некую гарантию, что эти акции не будут продаваться через биржевой стакан и давить на цену.
4: Ну, последняя фраза, в общем-то, объясняет такую реакцию в бумагах, но искать объяснение таким движением котировок бессмысленно. Торгуют ими сейчас спекулянты. Вот и по итогам основной сессии рост акций замедлился до 2%.
0: Саш, ну далеко не отходя от темы того, что происходит на рынках, конкретно мы уже упомянули про то, что ВУШ, акции оператора кикшеринга ВУШ упали над новостью о том, что СК предложил ввести вот эти вот права на электросамокаты, 4% потеряли. Насколько это сильно?
4: 4% это для таких не очень, не самых ликвидных акций не так уж и много. Ну и напомню, вы тут, наверное, уже обсуждали, что подобные предложения обсуждаются не впервые, поэтому это могла быть спекулятивная такая реакция эмоциональная в моменте, потому что в итоге... По итогам основной сессии акции потеряли всего 2%.
0: Ну, у тебя в портфеле они есть?
4: Нет, у меня в целом сейчас есть только голубые фишки. И также ВУШ часто обсуждается в контексте долгового рынка. Это такая тоже спекулятивная бумага. Но нет, нет, я не рискую.
1: Это была Александра Панфилова. Вы слушаете «Час». И сегодня одна из главных тем дня – это третий пакет антифрод-мер от Минцифры. И, наверное, главное, пожалуй, изменение, которое предполагается сделать, это аккумулировать на госуслугах все возможные согласия, которые мы когда-то кому-то давали на использование персональных данных. И вот это можно будет отозвать. Это самое, пожалуй, главное. Мы спрашивали вас, это касается, естественно, защиты от телефонных мошенников, мы спрашивали вас, обманывали ли у вас телефонные мошенники, приходилось ли вам с ними вообще общаться, и, может быть, и неоднократно даже пытались это сделать. Вот я, кстати, рассказывала историю своего дедушки, его дважды пытались, причем по одной и той же схеме. В первый раз у них не получилось сделать.
0: А во второй,
1: к сожалению, да, то, что получилось, то получилось. Но там дело дошло до суда, было шестеро обманутых пожилых людей, и курьер, который приходил к ним за деньгами, вот кто-то из слушателей говорил о том, что наличными лучше хранить средства, это, к сожалению, не защита, неполноценная защита, и пожилые люди отдавали курьеру одному и тому же, отдавали деньги в разное время, он их переводил уже на мошеннические
0: счета. К сожалению, не гарантия, да. Еще одна мера затрагивает и смс-рассылки, в которых как раз вот бизнес мог сообщать о каких-то персональных акциях, персональных ссылках, теперь вот их смогут осуществлять только операторы связи, то есть без агрегаторов и посредников, и вот Ростислав Мерецкий в нашем эфире сказал, что правильно подметил, да, что для кого-то это плюс, а для кого-то действительно минус, кому-то было важно знать. Вот такие нюансы. Мы это все ранее обсудили в нашем эфире. Если хотите послушать, пожалуйста, нашу запись можно найти на сайте и в приложении.
1: И вот что вы нам пишете в Telegram-бот Радио РБК. Напомним, что можно в поисковике в Телеграме набрать именно так, Telegram, Радио РБК-бот, вернее, в Телеграме, и написать нам сообщение. Алиса из Москвы пишет, у меня на телефоне есть функция определения сомнительных номеров, очень помогает, плюс иногда использую GetContact. Дарья из Воронежа, сейчас многие знакомые, так, это мы читали уже, как раз про обналичивание пенсий.
0: У меня есть вот тогда сообщение от Евгения из Москвы. Не было такой ситуации, но я слышала случаи, когда эти разводилы, простите за неэфирное слово, с помощью искусственного интеллекта подделывали голоса людей. Видимо, как-то находили в сети и звонили их близким, будто от их лица. Если прогресс уже до такого дошел, то жить страшно. У меня, кстати, было достаточно интересное взаимодействие с одним нашим зрителем, который прислал мне кружочек в Телеграме, где я говорил какие-то фразы, которые, ну, я я явно не говорил.
1: Ты популярный.
0: Я, как оказалось, популярный, но, честно скажу, меня немножечко это напрягло, учитывая, как бы, какое количество мы, журналисты, выносим в медиапространство, и, как бы, и картинка видна, и звук голоса теперь тоже. Немного напрягаюсь, но, к сожалению, сделать, наверное, с этим ничего не получится. Николай пишет нам из Сергиева Посада. Не знаю, что у них за скрипты, что с базами данных, но мне звонили трижды с одним и тем же разводом из управляющей компании дома, якобы, убеждали, что нужно заказать новые ключи от домофона. Вот я, кстати, по-моему, такого очень давно не слышал про новые ключи от домофона. Мне кажется, это какая-то, знаешь, уже из 2000-х.
1: Да нет, и управляющая компания, и ключи от домофона все еще очень актуально, только мошенники становятся все

0: более изворотливыми.
1: Кинопортфель.
2: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
1: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ – самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике. Люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
3: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
4: Если темпы роста сохранятся...
5: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
4: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
2: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
3: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
2: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра!
6: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
7: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
7: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
1: Ошибка на миллион.

0: Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета. За основу взят базовый вариант прогноза, который предполагает, что в следующем году российская экономика вырастет на 1,4%. Расходы составят 48,8 триллиона рублей, а доходы будут на 5,5 триллионов меньше. Прожиточный минимум, МРОТ и страховые пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Годовая инфляция в России на 28 сентября составила 6,26%. ВВП в августе вырос в годовом выражении на 0,8%, говорится в обзоре Минэкономразвития. По данным Росстата, за прошлую неделю инфляция составила 0,12% против 0,6% недели ранее. Правительство России еще на месяц продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Эмбарго будет действовать до 31 октября. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что поставки дизеля за рубеж возобновятся по мере накопления запасов. Тем временем Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел против нефтяных компаний и частных АЗС. Речь идет о нарушении закона о защите конкуренции. Большая часть из них допущена независимыми участниками рынка. По данным ФАС, в 15 регионах России с ними уже заключены соглашения по стабилизации цен на топливо. Банк России ожидает нормализации ситуации на топливном рынке до конца года. Такой базовый сценарий прописан в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на ближайшую трехлетку. Аналитики регулятора также предполагают, что влияние ситуации с бензином на цены других товаров и услуг будет ограниченным. Суд в Москве арестовал почти 61% акций Евротранса. Арест наложен на активы, принадлежащие четырем топ-менеджерам компании, включая председателя совета директоров Игоря Мартышова. Он остается под стражей. Руководство Евротранса обвиняют в особо крупной растрате. Сербия до конца года продлила договор с «Газпромом» о поставках газа на прежних льготных условиях. Срок действующего контракта истекал в среду и с начала года уже неоднократно продлевался. Также Минфин США продлил лицензию на работу сербской энергокомпании «НИС» до 30 октября. Это позволит ей работать в условиях американских санкций, которые вступили в силу год назад. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Слушайте радио РБК, Никита Гмыза, Оксана Гречнюк, ЧЕС. Итак, налоговая служба рассылает письма счастья, хочется сказать. Рассылает уведомления за 2025 год. С этого года квитанции по выплате НДФЛ больше не приходят. По почте их направляют в ваш личный кабинет на госуслугах. Это касается всех, у кого есть там подтвержденная учетная запись.
3: То есть... У кого нет, тот получает по почте. И если еще нет личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы, такая опция тоже доступна. Те, кто получил опыт, безусловно, у каждого свой. Мне, кстати, тоже пришло, тебе приходило?
2: Честно говоря, не проверял. Сейчас после эфира, наверное, пойду смотреть.
3: А у меня вопросы есть. Да, ну вот что рассказала наша слушатель Алина про свой опыт.
4: Открыла сегодня госуслуги и увидела там уведомление о том, что мне начислен налог. Для меня это дело привычное, потому что налоги я плачу, все необходимые отчисления за меня выполняет работодатель. Поэтому я примерно понимаю ту сумму, на которую я там ежегодно должна отчислять. Но каково было мое сильнейшее просто удивление, какая сумма мне пришла сейчас. Я к этому не была готова. Но что остается как будто бы делать? Да, приходится платить, ведь теперь у нас ставка 15%, да, которые я должна выплачивать за свою работу, на которой я, кстати, не работаю меньше, я, наоборот, работаю больше.
2: Ну, можно также и получить бумажную версию налогового уведомления, но тогда придется подать заявление лично уже в налоговую или в МФЦ. Ну и, собственно, заплатить налоги надо до 1 декабря. Наш слушатель Алексей уже успел разобраться с полученным им уведомлением.
5: Да, я, кстати, получил уведомление от налоговой до начисления 24% НДФЛ за 2025 год. Но я связывался с этими кадрами, мне сказали, что в целом это нормальная ситуация, потому что я менял работу в прошлом году, увольнялся с одной компании, переходил в другую, и якобы там в налоговой базе обнуляются ставки НДФЛ при переходе, но так как общая сумма заработка превышает 2,4 миллиона, они доначисляют просто вот эту историю. Это разово. Ничего такого сильно страшного в этом нет. Просто такой, да, технический момент. Неприятно, конечно, получить письмо, кнопкой оплатить.
3: неприятно, но придется это сделать все-таки, то есть оплатить до 1 декабря и получить. Нужно внимательно смотреть, проверять госуслуги, электронную почту, предмет вот этих уведомлений. Ну, нужно разобраться на самом деле, за что приходят вот эти налоги, потому что слушатели наши не понимают, как мы выяснили, да, честно говоря, я и сама не очень понимаю, за что какие-то конкретные налоги пришли, плюс еще имущество перепутали. Будем разбираться во всех вопросах вместе с независимым налоговым консультантом Натальей Кордюковой. Она на связи с нашей студией.
2: Да, Наталья, кому-то вот приходят налоги на доход физлиц за прошлый год по прогрессивной шкале. То есть работодатель, получается, в прошлом году их не платил, а в этом налогоплательщик задним числом оказался должен. Все правильно мы понимаем?
6: Здесь, на самом деле, все правильно. Во-первых, в принципе, что нужно понимать, что в первый раз именно физические лица в этом году получают налоговые уведомления по прогрессивной шкале, то есть та, которая у нас теперь от 13% до 22%. А бизнес, собственно, существует в этой реальности с 2022 года, потому что у них отчетность поквартальная, ну или, в крайнем случае, погодовая, поэтому там уже все поняли. Вот. А физические лица, это действительно такой закон, они получают уведомления за 2025 год, фактически, когда уже кончается 2026. То есть в конце 2025 года собираются все данные. Потом у налоговой есть более полугода до осени все это сформировать, посчитать. Там, если мы говорим, например, про доходы от банков, то запросить и получить, сверить информацию от них, сверить информацию работодателей. И вот с осени, уже следующего года, налоговая начинает рассылать письма счастья. Погасить это письмо счастья необходимо до 1 декабря.
2: Хорошо, а что делать, если, например, вот по имуществу, как вот Оксана сейчас сказала, да, что-то неправильно посчитали, указали там не тот перечень, объекты не те, а все это в одной квитанции, что делать?
6: Нужно непосредственно обжаловать этот налоговый орган. Справедливости ради могу сказать, что, в принципе, таких технических ошибок стало меньше, то есть вот там несколько лет назад их вообще было очень много. Однако базы, вот, безусловно, они встречаются. Если вы видите, что у вас что-то вот не сходится с вашим имуществом, с транспортом, со ставками, с чем-то еще, вы имеете право писать налоговый орган. Соответственно, это обычная жалоба, не связанная с проверкой, вы можете отправить ее либо непосредственно в кабинете личном кабинете налогоплательщика, если вы его используете, либо придя в налоговый, либо по почте России, до сих пор это, в принципе, не запрещено. Хотя, конечно, авторитет личного кабинета.
3: Еще что-то удивительное можем мы увидеть?
2: Какие-то подводные камни, да.
6: Я бы сказала, что самое удивительное, как раз, это именно то, о чем слушатели говорят, хотя несколько путаются в ставках и терминах, я так краем глаза услышала. Вот, краем глаза увидела. Вот. То есть самое, наверное, основное, кто это получит, это вот именно люди, которые есть обычная заработная плата, но она больше, чем 2,4 миллиона. Почему? Потому что так и работает. То есть работодатель, он исчисляет, как правило, по 13%. Потому что есть другие работодатели, есть подработки, есть другие работы. И вот они все собираются в общий котел, и потом в течение полугода следующего года налоговая считает. А дальше там действительно может вырасти, ну, как правило, растет до 15%, но может вырасти до 20, даже до 22. И это вот довольно неожиданный момент. Казалось бы, у тебя уже все забрали, но нет, работодатель по умолчанию не проверяет, сколько всего дохода было. Эту общую картину ее соберет потом налоговая и посчитает. И там будет, да, может быть, действительно очень отлично от этого.
2: Мне нравится фраза «общий котел» в контексте налоговой. Наталья, спасибо вам большое. Наталья Кордюкова, налоговый консультант, независимо, была сейчас с нами на связи. Итак, с 1 октября меняется лимит на работу самозанятых. Они смогут трудиться с одним заказчиком не более 60 часов. И мера эта, прежде всего, коснется, конечно, работодателей, ну и направлена она на борьбу с практикой оформления постоянных сотрудников как самозанятых. Мне кажется, объяснять, для чего это делается, не надо, но тем не менее, да, для экономии на налогах и для экономии на социальных выплатах.
3: И появится четкий лимит для тех, кто получает заказы у одного и того же клиента через агрегатор, например, или какие-то биржи. Что изменится конкретно для бизнеса и для самих самозанятых, обсудим с кадровым экспертом, основателем агентства по подбору персонала «Трудовые резервы» Ильей Варакиным. Как изменения отразятся на самозанятых в бизнесе, спросим еще и у исполнительного директора Института экономики роста имени Столыпина Антона Свириденко. Он с нами на связи. Коллеги, приветствуем вас. Илья, вам вопрос, насколько часто сейчас работодатели требуют оформить самозанятость?
7: Добрый день, коллеги. Во-первых, хотел поблагодарить, что сегодня по радио, это очень интересный опыт для меня. Значит, что меняется? Раньше, конечно, вся эта практика считалась черной. После того, как дали возможность оформлять самозанятость или упростили оформление ИП, многие работодатели, естественно, начали просить своих сотрудников, непостоянных или экспертных, или привлекаемых на какие-то процессы, оформиться через ИП, оформиться через самозанятость. С одной стороны, это для этого и делалось, да, чтобы вот такие такие взаимоотношения из черного формата нала перешли в формат какого-то обеления. Но мы должны правильно понимать, что есть буква закона, есть дух закона. Да, вот дух закона, он нам велит, чтобы любые взаимоотношения переходили в правильную юридическую плоскость.

0: плоскости, а государство уж старается давать эти форматы, как-то их упрощать, видоизменять, давать более понятные айтишные какие-то инструменты и налоговые льготы. Но, естественно, что ничто человеческое нашим предпринимателям не чуждо, они пытаются это использовать для себя, для оптимизации. Ну, вот как бы это противоборство, это дерби, постоянная борьба государственного и частного, оно проходит и в этой плоскости. Поэтому, да, практика существует, да, государство дает все новые форматы и при этом учится по-новому с этим бороться, и да, формат самозанятости, скорее всего, будет потихонечку-потихонечку переходить в полностью полноценное такое, что-то более ИП-шное, когда обороты дойдут до нужного уровня.
1: Вопрос сейчас к Антону. Антон, добрый вечер. А что это значит для самих самозанятых с точки зрения налогов? Как они будут теперь высчитываться, если тут какие-то нюансы?
2: Ну, достаточно, вот помните работу прошлой Думы, там в конце ее озвучилось, сколько принято было законопроектов, особенно на последней волне, да, и точно так же под эти законы, значит, работает правительство, и вот это результат того, что не очень заметно, а сейчас вступило в силу, да, вот такое новое правило о том, что самозанятые не могут работать больше 60 часов одного работодателя через платформы. Значит, это достаточно широкий сегмент, да, это и такси, и там сборка заказов, такие массовые виды деятельности, но это самое малое, конечно, что может сделать сейчас государство в отношении самозанятых, потому что еще огромный пласт – это договора, это там не до конца декларируемая выручка. Но, тем не менее, проблема того, что у нас неравномерность такая, да, это вот когда, значит, работники полноценные платят у нас НДФЛ и страховые взносы, а самозанятые, ну, частенько такое, да, стали замечать, они мигрируют как бы мимикрируют под самозанятых, на самом деле работают на полноценную компанию, значит, соответственно, да, действительно есть такая проблема, частая проблема, и, в общем-то, и бизнес иногда указывал на это, да, на то, что вот получается, что не очень он конкурентен. Если одни используют вот схемы с самозанятыми, а другие по полной.
1: Антон, а вот это больше мера по обелению экономики или это скорее защита прав работников все-таки? О ком в первую очередь думают власти?
3: Антон, вы с нами?
2: Да нет, ну это, конечно, выравнивание условий и обеление экономики. Я с вами, да-да-да. Я здесь. Вы слышите меня?
1: Да, слышим, конечно, как только про налоги заговорили, сразу же у нас какие-то проблемы со связью. Вопрос все тот же, это для обеления экономики или для защиты прав работников?
2: Это, безусловно, больше для обеления экономики. И, соответственно, если вы не можете работать как самозанятый, ну, а хотите работать с этим работодателем, то, соответственно, вот вам надо будет принять полные условия, либо трудовой договор заключить, либо гражданско-правовой договор, где у вас там то же самое, да, те же самые 30% взносов и 13%, 13-15% НДФЛ, или вы можете работать как ИП, но в ИП там есть один нюанс, да, это когда, собственно говоря, вот, вы должны платить фиксированный, если вы индивидуальный ИП, фиксированный страховой взнос за себя. Но и то, ИП тоже налоговый отслеживает, чтобы ИП, так скажем, не был формой ухода от таких законных трудовых отношений. Поэтому здесь это первая цель, конечно, обеления экономики, чтобы выровнять условия. Вот такая проблема существует, и в 28-м году режим самозанятых заканчивается, да? Вообще надо думать, каким должен быть налог. Может, действительно нужен один режим, вот как наш институт
1: вот
2: предлагал.
1: Судя по всему, власти как раз об этом и задумываются. Илья, при этом, я так понимаю, действует, есть какая-то маленькая лазейка, может быть, поправите меня, может, она и не лазейка, что если хотя бы в одном из 6 месяцев человек отработает на одного клиента меньше 60 часов, то вот этот полугодовой отчет, он обнуляется, и можно начинать заново. То есть, фактически, получается, просто нужно будет переоформлять договоры, и не более того.
0: Нет, ну мы пока еще не столкнулись со всей правоприменительной практикой. Может и так, может не так, потому что налоговая сейчас стала отслеживать не только то, что трактуется, но и какие-то свои так называемые флажки у них есть. Да? То есть, например, если один работодатель работает более чем с 8 самозанятыми или там с 10 самозанятыми, то налоговый флажок. То есть, ей как бы не запрещено, но у налоговой появляется вопрос к такому работодателю, почему у тебя больше 8 самозанятых с тобой сотрудничают. И по этому закону тоже будут какие-нибудь такие флажки. Поэтому про лазейки вы зря думаете. Здесь как бы налоговая делает все так, чтобы ей было проще нас отследить, проще дать возможность всем социальным слоям по-разному принимать участие в экономике на разных ролях. Даются какие-то временные допущения относительно налогового времени или, по крайней мере, платежей в соцстрах, но потом все равно это потихонечку перерастет в другое русло. Вот сам этот эксперимент с самозанятыми, это был гигантский подарок. Я прям не ожидал, что налоговая пойдет на такое вообще, что можно будет, никуда не ходя, просто установить приложение на телефон, и все. И ты уже вот полноценный самозанятый. То есть ты счета можешь выставлять, и налоги платить, и никуда тебе звонить не надо, никуда за бумажками. Очень, да. Это потрясающе.
3: А прецедент. Если с другой стороны на это посмотреть, насколько часто самозанятые разочаровываются вот в этой системе и приходят за тем, что их рабочую силу работодатель использует на полную, а заключать трудовой договор с ним не хочет. Вот в вашей практике были такие случаи?
0: Не, ну, конечно, когда человек приходит за самозанятостью, это значит, человек имеет некоторое «но». То есть он либо не может работать в найме, либо он не хочет работать в найме, либо он увидел какой-то цимус в том, чтобы работать сразу на много клиентов. То есть сам формат, на него обидеться нельзя. Он нам упростил и дал более понятные, простые инструменты, работая с крупными клиентами. Но с точки зрения обидеться, не обидеться, человек просто сам начинает думать, в каком формате он будет работать на этом рынке. Как кто? Как КП, как самозанятый, как подрядчик, как штатный сотрудник или как ГПХшник. То есть столько форматов, что просто вот глаза разбегаются. Поэтому мы рады, что налоговая это делает. Да, мы понимаем, что эта пляска скоро уйдет, и что мы все превратимся в ИПшников, но тем не менее, как бы, даже про ИП стало очень технологично и удобно, и не надо очень много документов. Даже бухгалтерию не надо свою иметь, если у тебя там небольшие обороты и понятные услуги.
3: Если вы говорите, пляска скоро уйдет, и все превратятся в ИПшников, а не превратятся ли все опять в такую серую зону?
0: А это как экономика у нас будет. То есть, на самом деле, русский человек, как бы, ему нравится делать хорошо и просто, если есть такая возможность. Но сейчас экономика у нас сушится, очень сильно сушится, большое количество идет оптимизации производства, то есть сокращение штатов, большое количество идет трудовых споров у моих клиентов со своими сотрудниками по надуманным причинам, потому что люди не знают, как сократить, не выплачивая большое количество денег. Очень большое количество просто банкротств идет. Поэтому мы сейчас больше радеем не за то, какой формат выбрать, а то, чтобы хотя бы сохранить свой бизнес, как-то его оптимизировав, чтобы потом можно было расширить. То есть мы очень ждем, когда ставка налогов наконец сократится, и можно будет побыстрее обратно из спящего состояния вернуться.
3: Вот еще есть такое мнение у самозанятых, это уже к Антону Середенко вопрос. Они говорят о том, что вообще почему мы должны платить какие-то налоги государству. Мы же сами на себя работаем, сами себя обеспечиваем, государство нам ничего не дает, никаких социальных гарантий, по сути, нет. И вообще, почему с нас берут налоги? Это правильная точка зрения, как вы считаете?
2: Вы знаете, налогов не было в Советском Союзе, но там была и другая система в целом, и оплаты труда, и устройство компаний, и прибыли, и формирование бюджета. Здесь как бы принцип такой классической налоговой системы, в том, что, в общем, ваша оплата всегда тарифицируется каким-то налогом, да, потому что государство, ну, формально, оно предоставляет все-таки вам общие некие блага, да, там вот вы все равно получаете страховую пенсию, все равно это вот вопросы там безопасности, вопросы обустройства городов там и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, если вы что-то получаете, то вы должны отчислить бюджет. В целом налоговая система, то вы понимаете, она связана только с тем, что...
1: И вот мы и не узнаем, с чем же связана налоговая
3: система. Вы говорили про налоговую систему и проблемы со связью, да, что-то прям тенденция.
1: Попробуем еще с Антоном, конечно, связаться. Илья, тогда вот вам вопрос.
0: Вот... Можно я на этот же вопрос отвечу? Я не согласен с предыдущим оратором. Почему? Ну вот вы выходите на улицу, вы идете по классной дороге асфальтированной, это же наши налоги. Вы идете в больницу, там вас принимают бесплатно по ОМС, это наши налоги. Я просто сейчас начал работать вот с разными странами по привозу персонала, да, то есть я работаю там с Кыргызстаном, с Казахстаном, вот сейчас с Африкой немножко начали контактировать. Вот когда вот один раз в командировочку слетаешь куда-нибудь туда, вот, и вот ну, как бы отпадает понимание, отпадает желание спорить, что для нас делает наше государство. То есть там ты находишься в такой зоне, что понимаешь, вот тут точно налоги не платятся и не собираются, и как бы никаких гарантий. А тут сейчас, ну, как бы мы живем в более-менее безопасном состоянии, в быту, в социальном, в городских условиях хорошего окружения, есть куча условий от

0: государство, которое мы даже не знаем, что оно может для нас сделать, если заявки подавать через госуслуги. Ну, то есть, как бы налоги точно применяются для населения. Может быть, не суперэффективно, как было бы в идеальном обществе, в идеальном мире, но все-таки очень много социальных благ прямо на нас очень тратится.
1: Антон, давайте попробуем сейчас с вами вновь восстановить связь. Если вы слышали вопрос, давайте к нему вернемся. А в остальном, Антон, давайте проверим, вы нас слышите, вы с нами?
2: Да-да-да. Если это был вопрос, который ко мне, да, то я частично на него, наверное, успел ответить до того, как связь...
1: У вас возник конфликт, легкий конфликт интересов с Ильей, ну, как бы разные у вас позиции. Илья считает, вот, что, например, у нас даже в инфраструктуре видно, что куда налоги идут, и вот, как пример приводил, что по ОМС приходишь в больницу, все хорошо.
2: Я не спорю с тем, как это называется. С тем, что то есть это правило классической налоговой системы, что если вы получаете доход, то он тарифицируется определенной налоговой ставкой. Это нормально, потому что государство формально, да, вот оно предоставляет блага. А вот спорить о том, в какой степени оно их предоставляет, это уже следующий вопрос. Ну, и надо отметить, что для самозанятых же как бы ставки-то минимальные, там очень по-божески вообще условия, и действительно это очень лайт режим. Я, кстати, напомню о том, что ничего странного в этом режиме не было, он обсуждался там несколько лет подряд, это было такое бизнес-движение, понимаете, для выхода из тени, там было много обсуждений где-то на заре 16-17 годов, и все-таки он выжил, выскочил режим, чему все очень радовались. У него есть действительно много проблем, но тем не менее он вполне приемлемый, то есть когда совсем ничего не платить, но это такая позиция... Так скажем, она немножко нигилистическая, да, то есть когда вы ничего никому, никто не... Когда нет бюджета, значит, соответственно, нету никаких госуслуг, а классическое вообще построение там сейчас рыночной экономики предполагает, что из-за того оборота денежного, который есть, для того, чтобы государство могло осуществлять свои публичные полномочия, безусловно, оно должно изымать определенную массу денег каждый год и также возвращать их в оборот, потому что, ну хорошо, смотрите, там не люди, а государство, деньги-то остаются в обороте. Вот, потому что если оно, так скажем, будет печатать деньги бесконечно в таком объеме, в каких их нужно для бюджета, то действительно это там приведет к очень высокой инфляции. Поэтому от налогов в этом плане никуда не деться. Вот здесь людям, конечно, очень важно это объяснять до сих пор, потому что мы очень долго были оторваны, так скажем, от налоговой системы с нашей советской практикой. Поэтому платить, конечно, надо, а вот как и сколько...
1: И переживать не надо. Платить надо, переживать не надо. Антон, спасибо вам большое. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко был с нами по связи. А у нас в студии сейчас Илья Варакин, кадровый эксперт, основатель агентства по подбору персонала «Трудовые резервы». Илья, спасибо вам большое.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Магний – настоящий подорожник для души и главный спонсор мемов в духе «Пока мир полыхает, я в домике». Кажется, им предлагают лечить все неурядицы – от разбитого сердца до выгорания на работе. Но прежде чем вы побежите скупать аптечные запасы, давайте сверим часы. Магний действительно критически важен. Он участвует в работе мышц, нервной системы, сердца и кучи биохимических реакций. Однако баночка с таблетками едва ли станет магическим пультом управления вашим настроением или сном. Есть научные данные, что люди, которые получают больше магния с пищей, в среднем реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми и метаболическими проблемами. При этом нет уверенности, что дело исключительно в магнии. Обычно это просто часть более здорового образа жизни. Дальше самое любопытное. В добавках магний далеко не так всемогущ, как принято считать. Его эффект часто оказывается весьма умеренным и не всегда отличается от плацебо. Например, он может немного снизить давление или помочь при мигрени. Есть данные, правда, небольшие, о пользе при тревоге и проблемах со сном, но ученые осторожничают. Это точно не универсальное решение. Отдельная история – формы магния. Их довольно много, и часто можно услышать, что разные формы работают под разные задачи. Одни для сна, другие для мозга. Но железобетонных доказательств такой специализации просто нет. В конечном итоге в кровь попадает один и тот же ион магния, хотя скорость и полнота его всасывания могут различаться. Итак, кому имеет смысл задуматься о магниевых добавках? Ну, прежде всего, людям с дефицитом. При несбалансированном питании, проблемах с

0: Радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на Радио РБК.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
4: Каждый вторник в 16:10.
0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Майнинг и экология.
6: Уголь символизировал прогресс 18 века, нефть 20-го, а 21 век – эпоха цифровых технологий и квантовых вычислений. Рост криптовалют поднимает вопрос об энергозатратном майнинге. Мощные фермы работают круглосуточно. В 2021 году сеть биткоина потребляла столько же тераватт-часов в год, как целая страна, вроде Польши или Аргентины. Доля возобновляемых источников – солнце, ветер, гидро и геотермальная энергия – растет. Но газ и уголь все еще дают значительную часть, влияя на выбросы СО2. Кроме того, оборудование быстро устаревает, создавая десятки тысяч тонн электронных отходов с токсичными материалами, которые могут загрязнять почву и воду. Переход на зеленую энергию идет медленно, но прогресс есть. Новые блокчейны, Proof of Stake, энергоэффективны. Фермы в Исландии работают почти полностью на геотермальной и гидроэнергии. В Канаде майнеры используют возобновляемые источники и отработанное тепло отдают теплицам, почти обнуляя счета за отопление. Полностью устранить риски сложно из-за децентрализации и местных условий. Но компромисс возможен через инновации, законы и ответственный выбор энергии майнерами.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. На борту самолета авиакомпании Fly Dubai предотвращена попытка теракта. Инцидент произошел на рейсе из Дубая в Тель-Авив, на котором летели 174 человека. По предварительной версии, один из пилотов пытался покончить с собой и разбить самолет. Второй попытался ему помешать и получил ножевое ранение. Обезоружить нападавшего помогли пассажиры. На борту находился дополнительный экипаж, который и посадил самолет. Россия предупредила о готовности использовать ядерное оружие в случае изоляции Калининградской области странами НАТО. С таким заявлением выступили в пресс-службе российского посольства в Ирландии. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил получение письма. Однако, по его словам, непосредственной угрозы странам НАТО со стороны России нет. Следственный комитет предложил ужесточить правила использования электросамокатов. Речь идет о запрете на вождение детьми до 16 лет, а также на езду по тротуарам и пешеходным зонам. СК также выступил за обязательное получение прав для управления любыми средствами индивидуальной мобильности. Госдума 9-го созыва официально приступила к работе. Спикером Нижней палаты вновь избран Вячеслав Володин. Первым крупным и ключевым документом для рассмотрения станет проект федерального бюджета на ближайшие 3 года.

0: он уже внесен в Думу. Минцифры предложила третий пакет антифрод-мер. В нем еще около 20 инициатив, направленных на защиту россиян от кибермошенников. Например, продавать сим-карты смогут только прямые дилеры. При этом отдельная продажа предоплаченных симок будет запрещена. Кроме того, физлица и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов. Российское концертное агентство Say Agency подтвердило отмену концертов Kanye West'а в Петербурге. Возврат денег за билеты откроется 12 октября. Правила и условия будут опубликованы позднее, сообщается в телеграм-канале организатора. В среду стало известно, что в правоохранительные органы поступило заявление о проверке Say Agency на мошенничество. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Продолжаем наш, как ты сказала, информационный марафон. Ну и, конечно, сейчас обсудим тему, мне кажется, одну из главных тем этого дня. Это рейс Fly Dubai, который летел из Дубая в Тель-Авив, и ЧП, которое там произошло. Напомню, предварительно один из пилотов пытался намеренно устроить катастрофу. Сначала был передан код об общей чрезвычайной ситуации, после этого уже передали код 7520, а это значит незаконное вмешательство или захват.
3: Ну, в тот момент, как следует из данных Flightradar24, лайнер снижался резко, причем он это делал, затем развернулся, направился в сторону Саудовской Аравии. Власти Израиля рассматривают этот инцидент как попытку теракта. Кстати, пассажиры уже прибыли до места, другой борт их забрал, пилотов дополнительно проверили, и все в порядке с ними. Но, ты знаешь, это уже шестой вообще случай, подобный за последние 8 лет, вот такого характера, когда инцидент в самолете происходит. Но здесь другое интересно. Как в кабине пилота вообще два человека оказались, которые едва катастрофу не устроили, и 174 пассажира были на борту. Все живы. Ну, мне кажется, это такая счастливая случайность, что вот так вот все произошло, и оперативно отреагировали.
2: Ну, и надо учитывать, мне кажется, да, что все-таки учитывать, что раз это был рейс в Тель-Авив, значит, скорее всего, было много бывших военных на борту. Я думаю, так или иначе, бывшие военные ЦХЛ могли оказать какую-то помощь в том, чтобы нейтрализовать эту угрозу. У нас коллеги на сайте РБК написали статью «Теракт или драка пилотов. Главное произошедшее на борту Fly Dubai». Там можно подробно почитать о деталях произошедшего, и хронологии, и версии и так далее. Ну а сейчас давайте обсудим конкретно авиационную безопасность, о том, как готовят пилотов, что такое действительно психологическая совместимость капитана судна и второго пилота. Об этом поговорим с главным врачом авиакомпании Azur Air Андреем Зиновьевым. И также к нам подключается экс-капитан воздушного судна Александр Романов. Андрей, Александр, приветствуем вас.
3: Александр, расскажите нам, нашим слушателям, пожалуйста, каким образом тестируют пилотов на психологическую совместимость, например, как формируется экипаж?
4: Добрый вечер. Я экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов. Процесс подготовки пилотов очень длительный, глубокий, трудозатратный, поэтому подготовка идет, начиная с курсантской среды, потому что отбор происходит только после прохождения специальных профтестов, значит, психологических тестов. Поэтому должно быть стрессоустойчивое и много-много другое. Поэтому в процессе работы, конечно, уже формируется характер данного пилота, опыт. Но это идет в процессе всей жизни, всего полета, продолжительности летной работы. Вот. Поэтому, но самое интересное, что в советское время у нас были стабильные экипажи, значит, были, то есть командиры и второй пилот, радист и штурман, борт-инженер, они были постоянный экипаж, и они не сменялись. А сейчас у нас такой раскрепощенный метод в современной авиации, что каждый день, каждый полет командир может летать с новым вторым пилотом или с другими членами экипажа. Поэтому с этим экипажем можно несколько месяцев не встречаться снова. Но практически такого тестирования не происходит. Если у кого-то там были какие-то размолвки или там напряженности, стараются такие экипажи вместе не ставить.
2: Александр, вот у нас, да, многие действительно эксперты в эфире говорили, не только в эфире нашего радио и в том числе и телеканала, о том, что была старая советская система, сейчас она новая. Вопрос тогда к Андрею Зиновьеву, он сейчас присоединяется к нашему эфиру, главный врач авиакомпании «Азур-Эр». Андрей, может быть, вы расскажете, как часто проходят пилоты проверки на адекватность, на их психологическое состояние? Есть какой-то регулярный медосмотр у них?
5: Да, коллеги, здравствуйте. Доброе время суток. Значит, у нас в России до сих пор существует трехзвеневая система медицинского обеспечения полетов. И спешу вас сразу заверить, что ну, в России практически такое невозможно, событие, которое произошло на Fly Dubai.
2: А может быть, вы тогда скажете, что могло произойти на Fly Dubai? Где нарушили какую-то систему или не придали значения?
5: В России у нас происходит медицинское ежегодное освидетельствование пилотов. Перед каждым рейсом проверяется, есть предрейсовый медицинский осмотр. И в течение года есть такое динамическое наблюдение, где за всеми пилотами наблюдают врачи. Кроме того, введен недавних времен в Российской Федерации профотбор пилотов в авиакомпании, в каждую авиакомпанию. И пропустить такого пилота, таких пилотов конфликтных, ну, практически в Российской Федерации это невозможно.
3: Ну, хорошо. Вот смотрите, ситуация просто какая-то банальная. Был дома, например, или поговорил с кем-то по телефону, прошел уже медосмотр, после этого разговор состоялся после, и, например, этот разговор был неприятным. Каким образом отследить вот эту ситуацию? Или был дома, случился какой-то конфликт, пришел, провели медосмотр, а потом у него началось вот что-то в голове происходит, и дальше уже предсказать невозможно. Или я не права.
5: Осмотр, они уходят на брифинг, общаются, да, уходят уже на борт, а там они уже...
2: Попробуем еще раз с Андреем связаться. Все-таки какие-то неполадки со связью у нас есть. Зададим тот же вопрос. Пока, Александр, вам тогда вам вопрос касательно международных экипажей. Был ли у вас такой опыт, что у вас в команде, да, вторым пилотом был не россиянин, да, как, и насколько часто такая ситуация, как составляются такие вот экипажи?
4: Да, у меня был богатый опыт. Я летал много лет капитаном в импортных компаниях. Я знаю, как это происходит. Поэтому, значит, ну, в некоторых компаниях, вот арабы, они очень такие, немножко с характером, они очень любят, немножко, так сказать, с амбициями. Но если ты спокойно ведешь себя, без всяких претензий, не требуешь ничего лишнего, то у меня таких инцидентов не было. То есть все это делаем, как вы говорите, по CRM, но CRM небезопасности для того, чтобы полет был эффективнее.
2: Может быть, скажете, с кем у вас тогда сложились самые хорошие отношения? Может быть, были те, с кем вам прям было отлично, в удовольствие летать?
4: Я не знаю, меня во всех компаниях, где я был, у меня было такое, значит, меня называли капитан, мягкая посадка называется, поэтому с удовольствием летал со всеми, в хороших отношениях было. У меня, в принципе, неплохой английский, поэтому у меня было работать, удовольствие доставляло работа.
3: А мне интересно, а есть время поговорить? Вы говорите, что если ничего лишнего не просишь во время полета, то все нормально и никаких проблем быть не должно. А есть время на что-то другое, помимо обсуждения того, как летит самолет или каких-то таких рабочих вещей?
4: Нет, я имел в виду то, что, значит, вот особенно арабские пилоты, они, так сказать, молодые, эмоциональные, и они хотят, вот, чтобы им полностью доверяли для того, чтобы вот дай то, дай все, дай посадить в сложных условиях. И часто, когда это вы не делаешь, они вот обижаются немножко, когда подсказываешь, что ты исправляешь в этом плане. А так, значит, когда ты профессионал, кстати, медицина говорит о том, что если пилота налет более 10 тысяч часов, у него появляется эффект птицы, и он может самолет посадить с любой конфигурацией, скоростью, ветрами, и все происходит так. Поэтому люди подготовленные, пилоты, и работают с удовольствием, хотя работа сильно мужская и тяжелая.
3: Это как у автомобилиста, когда уже определенное количество километров наезжаешь, уже все на автомате, в принципе, делаешь, можешь, ну, практически с закрытыми глазами ехать, хотя, да, конечно, делать этого не надо, да?
2: Да, у нас сейчас, я думаю, присоединился к нам вновь Андрей Зиновьев, главный врач авиакомпании «Азур-Эр». Андрей, вновь вас приветствую. Надеюсь, сейчас со связью у нас проблем не будет. Хотелось поговорить про подготовку пилотов в контексте того, что вот этих международных экипажей, да, все-таки люди разные бывают, у всех разный менталитет, разный опыт, даже разное обучение. Как-то это на каком-то этапе сглаживается, специально проходят какие-то курсы для того, чтобы, ну, вместе работалось лучше?

0: Да, надеюсь, связь будет стабильная. Да, совершенно вы правы. Во всех авиакомпаниях Российской Федерации внутри компании проводятся и профотборы, проводится проверка на совместимость, проводится беседа с пилотами. Да, вплоть до того, что есть опросные листы, с кем бы он предпочтел летать или не захотел летать. Если не захотел, то почему? К этому подключается психолог. То есть в каждой авиакомпании сейчас существует психолог, или же с кем-то они работают, с каким-то организацией, где есть психолог, и психологи общаются и работают с пилотами. И допустить такой нонсенс, который произошел сегодня, он в Российской Федерации практически невозможен. Более того, если вы вспомните, был такой немецкий пилот, который психически был нездоровый. И потому что 5 врачей его наблюдали в течение года, и ни один из врачей не сообщил, не уведомил авиационные медицинские власти о том, что больной пилот.
1: Но это уже преступление, это даже уже не нарушение какое-то общественное.
0: Да, если в Российской Федерации есть законодательство, и оно очень строго выполняется. Если пилот имеет изменения в состоянии здоровья, он сразу же отстраняется от полетов до разбирательства и выяснения. Даже возьмем с вами элементарно листок нетрудоспособности. Если пилот закрывает его, он потом идет к врачу авиационной медицины и принимается решение о его допуске.
2: Хорошо, что сейчас будет происходить с пилотами Fly Dubai вот уже постфактум, да, они приземлились, будет идти разбирательство, а конкретно с ними, как с пилотами, что сейчас будет происходить? Это психологическая оценка их состояния, их действий на борту, какой там регламент?
1: И ретроспективно, можно ли восстановить картину событий, что вообще произошло с человеком в то время, когда
2: будут ли слушать черные ящики, в конце концов, в таких случаях?
0: Ну, если мы берем медицинскую часть безопасности полетов, то вот наша ассоциация авиационных врачей, врачи авиационной медицины. Мы это разбираем и проводим всегда последствия, что было, чьи причины следствия, да, пытаемся разобраться. Если бы это произошло у нас, мы их бы сейчас отправили бы и к психиатрам, и к психологам, разбирали бы, смотрели. Сейчас это свежий случай, а вспоминаю немецкого пилота, там это было выяснено спустя только год, что, оказывается, он наблюдался у врачей. Сейчас, скорее всего, тоже будут подключаться все службы и будут проверять вообще, что у них с психикой, нормально, анонимально, обращались ли они к врачам, не обращались. У нас это контролируется, ведется, и если вдруг есть отклонение и по состоянию здоровья, или психическому состоянию здоровья, то их сразу отстраняют, проводят лечение, обследование, но, поверьте, это минимум год. Он не будет летать, будет обследоваться.
2: Ну а как это выявить? Пилоты же многие действительно могут скрывать до последнего все свои проблемы со здоровьем, с психикой, потому
1: чтобы работу не потерять.
2: Чтобы не потерять работу, в конце концов.
0: Для этого ежегодно они проходят обследование у психиатра и тестирование. Специальные существуют тесты, вы поверьте, их не обмануть.
2: А вот давайте сейчас уточним этот момент. Александр, если вы слышали ответ Андрея Зиновьева, действительно нельзя обмануть эти тесты, которые выявляют проблемы со здоровьем и с психикой?
3: Ну, я не буду, так сказать, спорить с уважаемым врачом, но здесь у меня немножко другое мнение. То есть, к сожалению, врачи, они считают, что они такие не обманывают. Я знаю, что, к сожалению, у нас многие пилоты часто скрывают свои проблемы, и здесь уже другая тема. Ну, естественно, не такая, которая, значит, уже влияет на психическое состояние. Вот я за всю жизнь, ни разу, за всю свою карьеру, 36 лет командиром пролетал, у меня не было ни одного больничного листа.
1: Поэтому... Вы работали на износ и скрывали?
3: Нет, не скрывал, просто, значит, так получалось, что, значит, таких особенно болезней не было, но я просто знаю, как это происходит в других случаях, поэтому все бывает уже в этой жизни.
1: А как быть уверенным в том, что ты садишься в самолет и что все в кабине пилота происходит адекватно, спокойно, и что ты в итоге долетишь до места назначения? Вот я когда, например, на личном опыте, когда я вижу командира корабля при входе в самолет, мне как-то спокойнее становится, потому что можно ему в глаза посмотреть, видеть, как он поздоровался, а когда он не выходит, уже здесь такая загадка. Кот в мешке фактически.
3: Нет, дело в том, что перед каждым полетом, кроме, как сказал уважаемый врач, мы проходим все квартальные, полугодовые и все прочее, перед рейсом мы тоже проходим такой фельдшерский контроль, где опытным взглядом посмотрит на человека состояние, усталость, там глаза покраснели, пульс, давление могут проверить. И если что, могут даже и не пустить.

0: Ну, в принципе, значит, ну, пилоты такие стойкие оловянные солдатики, которые очень быстро восстанавливаются даже перед многодневными рейсами, усталостью. Вот. Но, к сожалению, очень часто бывает, в наше время летают в состоянии хронической усталости. Это такая другая беда, о которой мы когда-нибудь в другом месте поговорим.
1: Экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов с нами на связи и главный врач авиакомпании «Азур Эйр» Андрей Зиновьев. Андрей, вопрос вам. Как быть уверенным, вот тот же самый вопрос, как быть уверенным в том, что за штурвал самолета садятся люди адекватные, не уставшие, не измученные?
2: В нормальном состоянии.
3: Да, коллеги, я послушал выступление пилота, тоже хотел бы встретиться с ним на других площадках, поговорить. Но смотрите, мы говорим сейчас с вами о психическом и психологическом состоянии пилота. И мой стаж в авиационной медицине более 26 лет. Я не припомню, я пытался, слушая пилота, понять, психические, психологические проблемы у пилотов, я не слышал таких, чтобы они попали на рейс. То есть, ну, простыл, заболел или что-то произошло, мы в ГТУ все что угодно может произойти, естественно. Но допуск после всего этого только через врача. Этого нету за границей. Это главная проблема. То есть медицинские свидетельствования и медицинские осмотры, которые осуществляются у нас, и контроль за состоянием здоровья, в том числе и психического состояния здоровья пилотов в Российской Федерации, такого за границей нет. Они ушли давным-давно от этого, но вот неоднократно, как вы уже сказали, более 8 случаев произошло. Вот.
2: Ну и надо все-таки, наверное, подчеркнуть, что здесь включается ошибка выжившего, да, то есть если мы начинаем обсуждать такие истории, надо понимать, что это исключение, а не правило, вот то, что произошло сегодня на рейсе Fly Dubai. С нами на связи был сейчас Андрей Зиновьев, главный врач авиакомпании Azur Air и экс-капитан воздушного судна Александр Романов.
1: И вот еще новость последних минут, которую, ну, развязки вот этой ждали точно очень много людей. Концерт Kanye West в Петербурге в заявленные ранее даты не состоится. Это уже официальное заявление организаторов. Никита, я смотрю на тебя, вижу твою реакцию. Мне искренне жаль.
2: Друзья, это был веселый путь, интересный. Да, действительно, я обладатель двух билетов. Ну, как уже? Может, уже и не обладатель, может, уже и не билет.
1: Уже нет возможности вернуть средства на билеты, за билеты на концерт Kanye West. Откроется 12 октября, это еще одно сообщение от организаторов, поэтому...
2: Очень интересно, потому что, насколько я помню, есть там определенные сроки, которые должны быть до начала мероприятия. В общем, надо будет юридический момент этот изучить. Плюс еще сдать надо билеты на Сапсан.
1: Да, кстати, что с этим? Ты не узнавал?
2: Все проще одним... За 8 часов, главное. За 8 часов получаешь полную стоимость.
1: Полную стоимость. Ну, тут время еще есть, да. 10-11 числа, напомним, должен был состояться концерт Kanye West в Санкт-Петербурге, и, к сожалению, уже теперь официально он не состоится. Вы слушаете ЧЕС. Мы подводим итоги этого дня. Спрашивали вас по главной теме нашего эфира. Сегодня Минцифра представила третий пакет антифрод мер по борьбе с кибермошенничеством. В том числе имеются в виду и телефонные мошенники. Сталкивались ли вы вот с этой угрозой? Приходилось ли вам общаться с телефонными мошенниками? Телеграм, радио, РБК. Пишите прямо в поисковике радио, РБК. И сможете написать нам сообщение. Оно отправляется прямо буквально за секунду к нам в эфир. И мы его читаем.
2: Я как раз хотел сказать про мошенников, хотел грустно пошутить, но, тем не менее, сам понимаю, что для организаторов концерта это все-таки была сложная история.
1: Ну, вот там давайте... уже в МВД заявили, по-моему, МВД это заявляло, что будет проводиться проверка как раз вот по этой теме.
2: По-моему, кто-то из депутатов запросил проверку, но давайте вернемся к нашей теме антифрод-систем и заявлений Минцифры. Новой системы антифрод, которую сейчас планируют. У нас был интерактив, как уже Оксана сказала, в этом контексте. Какой у вас опыт борьбы с мошенниками, встреч с мошенниками, что у вас происходило? Вот из последних сообщений нам Екатерина пишет. Да, звонили, когда я в университете училась, был конец сессии, и мне позвонили а-ля от лица тьютора по учебной работе. У меня было не закрыто два предмета, так что я поверила. Мошенник сразу с таким напором начал говорить, что я испугалась и растерялась. Только в последний момент пришла в себя и вспомнила, что в моем вузе тьютор женщина. Бывают и такие моменты, конечно.
1: Ты знаешь, у меня еще удивительно, откуда они узнают имена родственников, потому что бывают такие случаи, я их знаю, когда звонили, например, говорили, что родственник попал в конкретную ситуацию, называли четко родственные связи и имя и убеждали человека в том, что это именно так, а никак иначе.
2: Мне кажется, знаешь, уже столько раз было всяких...

0: много утечек, и я просто из последнего, я помню, утечку у сервиса по доставке еды, где можно было буквально смотреть, и что ты заказывал, и на какой номер, сколько заплатил, и имя, отчество твои тоже. Я думаю, это вычислить уже сейчас абсолютно не составляет никакого труда.
1: Но бывают и другие ситуации. Например, мне позвонили однажды, представились сотрудниками социального фонда. Я сначала думала в голове, такая поперебирала, думаю, какие у нас фонды вообще существуют, есть ли такой.
0: Но почему они звонят мне?
1: Почему они звонят мне? Они потом сказали, приходите, мы вам пенсию пересчитаем. Я думаю, ну, мне еще до пенсии далеко. И тогда мне сказали, я говорю, слушайте, ну, а куда подойти? Я уже поняла, что что-то не то. Куда подойти? Они мне называют адрес и называют мне прописку по месту работы. Я просто регистрировалась в поликлинике по месту работы. Я говорю, нет, я там не живу, у вас ошибочные сведения. И на том конце провода вышли из себя. Как это ошибочные? Я говорю, ну, кто-то вам их слил неправильно. Говорит, что значит слил? У нас достоверные данные. Но на этом наш диалог закончился.
0: Я думал, ты мне скажешь, обновите данные, вот, пожалуйста, мои свежие.
1: Ну, дальше, я говорю, диалог закончился, просто повесили трубку и... Пишите нам, продолжайте.
0: Надеюсь, таких же историй у вас больше, когда все-таки не доходило до того, что кто-то терял большие суммы денег.
1: Да, ну и давай расскажем о том, что еще важно знать сегодня, очень коротко.
0: За последнюю неделю, цены в России за последнюю неделю выросли на 0,12%. Ого. По данным Росстата, больше всего за этот период, почти на 2%, подорожали куриные яйца, чуть меньше процента прибавили крупы и мороженая рыба. А вот цены на бензин практически не изменились, а на дизельное топливо снизились на 0,6%. Как раз мы сегодня в эфире обсуждали. Инфляция по итогам прошлой недели составила 0,12%.
1: Где огурцы? Я надеялась, что ты расскажешь, но огурцов почему-то нет в этом списке. Владимир Путин выступил на пленарном заседании в Госдуме. Президент призвал не допускать ошибок в экономике и дать новый импульс инвестициям. Российская экономика и финансовая система чувствуют себя уверенно, добавил он. И, по его словам, теперь важно не допускать ошибок. Путин призвал обеспечить долгосрочный рост экономики и дать новый импульс инвестиционному циклу.
0: Правительство подготовит меры по регулированию популяции медведей из-за участившихся случаев нападения на людей. Власти рассмотрят вопрос их вывода из статуса лимитированного вида в некоторых регионах. Об этом написано в пресс-релизе аппарата вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания. Ну и также отдельным регионам могут выделить дополнительное финансирование для регулирования популяции. Вы слушаете радио РБК ЧС.
2: Автоньюз. На чем вообще могут ездить автомобили? Самые очевидные ответы – бензин, дизель, природный газ и главный тренд последних лет – электричество. Но за всю историю автомобиля инженеры успели придумать немало гораздо более необычных источников энергии. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о самых необычных видах автомобильного топлива. И начнем со сжатого воздуха. Об автомобилях, которые используют его энергию для движения, писал еще в 1860 году Жюль Верн. А уже в конце 19 века идея получила практическое применение. Появились первые транспортные средства, использующие энергию сжатого воздуха. Главная проблема таких машин, очевидно, это небольшой запас хода. Увеличить его можно за счет повышения давления в баллонах, но тогда усложняется конструкция самих емкостей и системы подачи воздуха. При этом интерес к технологии не исчез и в наше время. Например, в 2014 году на парижском автосалоне показали гибридный Citroën C4 Cactus Airflow. Еще один тип горючего – это биотопливо, которое порой пытаются делать из весьма необычных ингредиентов. В 2008 году ученые из Уорикского университета представили болид Формулы-3, работавший на переработанных растительных маслах и отходах производства шоколада. По словам разработчиков, машина стала самым быстрым на тот момент гоночным автомобилем на биотопливе. Болид мог разгоняться до 260 км в час, причем экологичными были не только топливные компоненты. Для некоторых деталей использовали переработанные растительные материалы. Но самый интересный вариант – это синтетическое топливо, или e-fuel. Для его производства сначала получают водород с помощью электролиза воды. Затем водород под высоким давлением соединяют с углекислым газом. В результате получается жидкое синтетическое топливо для двигателей внутреннего сгорания. Главный недостаток технологии – огромное количество необходимой электроэнергии. При этом синтетическое топливо все еще рассматривается рассматривается как один из способов сохранить двигатели внутреннего сгорания в Европе. В конце прошлого года Еврокомиссия отказалась от первоначального варианта полного запрета автомобилей с ДВС к 35 году. При этом для производителей сохранилось требование существенно сократить выбросы. Часть снижения

0: Компания предполагается обеспечить как раз за счет синтетического топлива.
1: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
2: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
5: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
3: Что это было? В эфире.
6: Где граница между саморефлексией и самокритикой? Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
7: Самокритика – это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на единичку или на пятерку. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в две крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальную середину, когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стягает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мы не можем быть лучшей версией себя, наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем быть на пути к этой лучшей версии.
3: Профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета. За основу взят базовый вариант прогноза, который предполагает, что в следующем году российская экономика вырастет на 1,4%. Расходы составят 48,8 триллиона рублей, а доходы будут на 5,5 триллионов меньше. Прожиточный минимум, МРОТ и страховые пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Годовая инфляция в России на 28 сентября составила 6,26%. ВВП в августе вырос в годовом выражении на 0,8, говорится в обзоре Минэкономразвития. По данным Росстата, за прошлую неделю инфляция составила 0,12% против 0,6 недели ранее. Правительство России еще на месяц продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Эмбарго будет действовать до 31 октября. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что поставки дизеля за рубеж возобновятся по мере накопления запасов. Тем временем Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел против нефтяных компаний и частных АЗС. Речь идет о нарушении закона о защите конкуренции. Большая часть из них допущена независимыми участниками рынка. По данным ФАС, в 15 регионах России с ними уже заключены соглашения по стабилизации цен на топливо. Банк России ожидает нормализации ситуации на топливном рынке до конца года. Такой базовый сценарий прописан в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на ближайшую трехлетку. Аналитики регулятора также предполагают, что влияние ситуации с бензином на цены других товаров и услуг будет ограниченным. Суд в Москве арестовал почти 61% акций Евротранса. Арест наложен на активы, принадлежащие четырем топ-менеджерам компании, включая председателя совета директоров Игоря Мартышова. Он остается под стражей. Руководство Евротранса обвиняют в особо крупной растрате. Сербия до конца года продлила договор с «Газпромом» о поставках газа на прежних льготных условиях. Срок действующего контракта истекал в среду и с начала года уже неоднократно продлевался. Также Минфин США продлил лицензию на работу сербской энергокомпании «НИС» до 30 октября. Это позволит ей работать в условиях американских санкций, которые вступили в силу год назад. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Программы.
0: Час. Что это значит?
3: Это радио РБК. В студии все еще Никита Гмыза, Оксана Гриченюк. Продолжаем наш информационный марафон, тоже своего рода экстремальный вид спорта. Можем как раз и поговорить на эту тему, о том, что спрос на экстрим-туризм у россиян за год вырос на 10%, но надо сразу оговориться, что это данные Российского союза туриндустрии.
4: О которых рассказали радио РБК. Да. Одни из самых популярных видов такого отдыха – трекинг и путешествия к вулканам на Камчатку, отмечают эксперты. Среди востребованных направлений при Эльбрусе, Алтай и Карелия. Ох, как я хочу поехать в Карелию. Все никак не доберусь, но не экстремально, а так по-спокойному.
3: Главное, не зимой. Ужасно там сложно зимой.
4: Да, мне советовали коллеги, которые оттуда родом, что лучше всего это делать весной или осенью.
3: Очень красиво. Да.
4: Организаторы подобных туров отмечают другой тренд. Они видят стагнацию именно в среднем ценовом сегменте, из-за чего вся индустрия туров впечатлений в ближайший год может пойти на спад.
3: Какой есть экстремальный отдых в России, узнаем у нашего обозревателя Лизы Майнгард. Лиз, что бронируют россияне чаще всего, какие направления?
5: Все, что связано с Камчаткой. Неважно, восхождение к вулканам или сопкам, или заброс туда вертолетом, или рафтинг, или серфинг. Камчатка освоила все, что связано с экстримом, поэтому и притягивает к себе любителей адреналина со всей России. Почти на 40% за последние несколько лет также вырос спрос на туры в Арктику. Это сплавы по северным рекам на байдарках, катамаранах или надувных лодках. Это также путешествие на ледоколах и наблюдение за белыми медведями в их естественной среде обитания. Мы тут несколько уже много раз раз в эфире обсуждали, что часть России у нас бегает от бурых, а кто-то едет смотреть на белых. Да. Но если брать не по направлениям, а по видам отдыха, то на первом месте среди россиян находится трекинг. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
6: Приключенческий туризм, именно такой вид туризма, развивается и набирает популярность. С каждым годом прирост мы наблюдаем точно от 10% и выше. В первую очередь направление, конечно же, это трекинговые походы. Набирают популярность как Кавказ и Эльбрусе, так и в последнее время пользуются популярностью далеко от Москвы Камчатка.
5: Экстремалы-профессионалы, конечно, не всегда согласны с тем, что трекинг или вот такие полеты вокруг вулкана можно отнести к реально рискованным путешествиям. Они считают, что настоящие экстримы – это восхождение на восьмитысячники, длинные сложные сплавы в диких условиях или многодневные экспедиции с элементом сурового духа. Например, спелеотуризм в глубоких пещерах или подледный переход по Байкалу зимой. Если рассматривать именно эту категорию экстрима, то там рынок, конечно же, складывается иначе. По словам организаторов таких туров, у них сегодня востребованы два сегмента. Первый – это дешевые туры на выходные. Это до 20 тысяч рублей на человека, естественно, без учета перелета. Например, вот по диким местам Карелии. Оксана, присмотрись. Второй – сверхдорогие эксклюзивные предложения. Вот круиз на двоих на атомном литоголе на Северный полюс, там туда входит еще купание в море в гидрокостюме, спуск на лодках к китам – это минимум 3,5 миллиона рублей на двоих за такую программу.
3: Оксана, присмотрись.
5: Я записываю. Да. А вот средний ценовой сегмент экстрим-туров слишком сильно просел. Ну, так это или нет, предлагаю поговорить об этом позднее. Вот, кстати, еще один вопрос к вам. Как вы считаете, ежедневная работа в прямом эфире это экстремальное занятие?
3: Я хочу сказать, что да, но при этом, знаешь, такая стрессоустойчивость вырабатывается, с ума сойти просто.
4: Как у пилотов самолетов, которых мы сегодня обсуждали.
3: У нас все вокруг да около, да, этого происходит. Тем не менее, давайте подробнее поговорим про рынок экстремального туризма. Да, Лиза, спасибо. Лиза Майнгарт, наш обозреватель, была сейчас с нами.

0: Что происходит с рынком? Он в стадии стагнации или это какие-то отдельные его сегменты? Что происходит, что мешает его развитию, может быть? Об этом мы поговорим сейчас. У нас в студии Сергей Ковалев, директор по развитию альп-индустрии, инструктор по альпинизму, скалолазанию и дайвингу. Сергей, приветствую вас.
1: Покоритель Эвереста.
2: Добрый вечер.
0: И, между прочим, покоритель Эвереста. Это надо в каждый, мне кажется, титр добавлять, да. И Николай Хруженко, основатель и руководитель компании «Странник», туроператор активного туризма в России. Николай, приветствую вас.
2: Добрый вечер.
1: Сергей, вы вернулись из поездки с Тибета, насколько мы знаем.
2: Да.
1: Это экстремальный тур?
2: Я ходил с большой группой Кору вокруг Кайласа. Это такой экстремально познавательно-духовный, что ли, тур, назовем его так.
1: А что экстремального было в нем?
2: Ну, Кора вокруг Кайласа, это, чтобы вы понимали, это обойти гору нужно по кругу. И в процессе этого обхода там перевал высотой 5-600 метров, на всякий случай, это как высота Эльбруса, поэтому, конечно...
1: И как вы себя сейчас чувствуете? Ночью вернулись и пришли к нам в эфир.
2: Ну, я чувствую себя прекрасно. То есть человек, спустившись с высоких гор, он от избытка кислорода, от нормального давления, он чувствует подъем сил. В ближайшие пару недель я буду работать как не в себя.
1: Как здорово. Ну, вот я сейчас это услышала и подумала, что надо бы, наверное, освоить это, вот этот инстинкт самосохранения, куда-нибудь подальше убрать.
0: И хоть ты хочешь полететь в Непал, в Тибет, обходить горы вокруг?
1: Я все хочу, если честно.
0: Давай сначала поговорим про...
1: Но что-то мешает развитию туризма, судя по тому, что нам Лиза рассказывала, все-таки такой эффект стагнации сейчас есть. Что происходит? Сергей, по-вашему, почему не так активно?
2: Ну, я не совсем соглашусь, поскольку тут разные сегменты. Ну, если мы говорим, например, о сегменте там приключенческого туризма, это восхождение на Эльбрус, классическое такое в нашем сегменте, в котором мы работаем. Каждый год людей на Эльбрус поднимается все больше и больше и больше. И сдерживает, собственно, развитие этого туризма только отсутствие инфраструктуры и качественной спасательной службы.
1: Николай, а что вы тогда предлагаете туристам? В плане активного отдыха инфраструктура страдает. Есть определенные, наверняка, проблемы с гидами, с организованным туризмом.
3: Ну, у нас конкретно в компании одна из самых больших команд гидов. И вообще в активном экстремальном приключенческом туризме практически все зависит от того, кто сопровождает группу. Вот это вот прям отец, наставник, ну или мать-наставник, да, то есть это лидер, который тебя ведет, через которого ты узнаешь тот или иной регион, от него зависит очень многое.
0: Это шерпа называется, да,
3: если не, не,
0: горы,
3: нет? Я говорю именно про гида. Ага. В России сейчас есть такое понятие, как инструктор-проводник, то есть это человек, который может безопасно провести тебя по экстремальному маршруту, во-первых, но во-вторых, он, конечно же, должен быть еще и неплохим экскурсоводом-рассказчиком, он должен быть и отличным организатором, и компанийским парнем, который организует тебе вечерний досуг, чтобы все познакомились, потому что, ну, как правило, это сборные группы, и многие приезжают поодиночке, и в конце, там, через неделю поездки, они уже становятся такой классной, дружной компанией.
1: То есть человек профессионально подготовленный, прежде всего, знающий маршрут, человек психологически подготовленный и еще и коммуникабельный обязательно.
3: Да, и еще любящий и знающий свой регион. И вот что касается инфраструктуры, когда мы говорим про активные приключенческие туры в России, и когда вот про организованные именно, в том есть основная ценность компаний, они... как наша компания, мы создаем большое путешествие, показывающее этот регион в отсутствии инфраструктуры.
0: То есть дикий туризм, по сути.
3: Ну, мы... Людям интересно прикоснуться к диким уголкам природы, да, посмотреть там, где нет толп туристов, потому что, ну, нет ничего интересного туда, куда можно приехать самому на машине и просто выйти и посмотреть, да. Как раз вот за одну поездку проехаться и по всему региону, доплыть где-то на катере, где-то заброситься на ГАЗе 66, где-то на Буханке, где-то бывает там, не знаю, целая комбинация, да, когда мы... где-то едем на джипах, где-то на катере, где-то на поезде. Все это в одно путешествие. К сожалению, мы, конечно, привязываемся к объектам размещения. Там, где их нет, мы строим свои базовые лагеря, кемпинги, где-то юрты. Стараемся им там создать уют как раз в отсутствии этой инфраструктуры, чтобы вот в рамках этой поездки, которая в среднем ценовом сегменте, вот из того, что приводили пример, ну, это где-то порядка 100-150 тысяч на человека. То есть это и не 2 с лишним миллиона, но и не 20 тысяч. Эта группа получает весь сервис в сопровождении гида, огромный спектр эмоций, нового опыта, как от знакомства с природой, так и от знакомства с новыми людьми в дикой природе, и возвращается счастливый, довольный с вот этими новым...
0: Наполненные впечатлениями.
3: Безумные.
0: Николай, вопрос, вот я просто, когда мы говорим про экстремальный туризм,

0: У меня сразу же все из новостные случаи про какие-то, ну, про несчастные случаи, да, про проблемы. Туристы застряли на Эвересте в крымских пещерах, вот буквально накануне произошло это. Вот такие вещи, они меняют рынок как-то? Они меняют правила того, как все устроено? Может быть, власти начинают сразу активнее приглядывать за тем, как организовываются такие туры?
1: Те примеры, которые привожу я, они не совсем экстремальные вот в чистом виде. Все-таки экстрим – это действительно восхождение на гору, погружение в какую-то новую неизведанную пещеру или сплав по какой-то реке, где до этого никто не сплавлялся. Для приключенческого коммерческого туризма выбираются трекинги, маршруты, которые, кстати говоря, согласно закону, должны быть сначала пройдены гидами, исследованы на безопасность, и только потом там ведутся люди, чтобы это, ну, чтобы коммерческая услуга была безопасная. Конечно, как только что-то происходит, да, где-то выходят медведи или где-то застревает какая-то группа из-за непогоды, да, усиливают контроль. Мы 18 лет, вот нам исполнится буквально через пару дней, нам исполнится 18 лет, уже, конечно, работаем только в легальном правовом поле со всеми лицензиями и всегда перестраховываемся, но, к сожалению, есть авантюрные организаторы, которые где-то сами впервые проходят.
0: То есть вот я правильно понимаю, что... Давайте тогда вот вопрос Сергею. Во-первых, у вас такой же опыт, да, что вот действительно несчастные случаи, они немного могут повлиять на, в моменте на ваши туристические поездки, но, тем не менее, это больше про каких-то совсем авантюрных, диких, так скажем, экскурсоводов.
2: Ну, я не совсем с коллегой согласен, потому что нужно с терминологией определиться, потому что действительно есть приключенческий туризм, есть, наверное, все-таки экстремальный туризм. Он как-то краями немного в законодательном поле у нас проходит, поскольку действительно после каждого несчастного случая, ну, происходят какие-то изменения в законодательстве, и, собственно, все, что сейчас у нас произошло, там сертификация, например, инструкторов-проводников, это все следствие, собственно, трагедии на Сямозере, если вы помните, когда утонули дети, то есть там в Карелии наш президент дал поручение, ну, как бы разобраться с этим вопросом. И вот мы проделали огромную работу вместе с нашим правительством, с нашим, и создали вот, собственно, целый ряд законов и стандартов, что ли, для того, чтобы именно обезопасить людей, для того, чтобы вывести, так сказать, всех игроков этого рынка на чистую воду, то есть в легальное поле. Но, тем не менее, существует сегмент туризма, который, в котором безопасность невозможно сделать, убрать вообще. То есть, ну, опасность убрать вообще и сделать его абсолютно безопасным. Ну, природа и горы, например, и пещеры там, и море, это всегда не на 100% предсказуемо. И всегда могут возникнуть обстоятельства, которые могут привести к несчастному случаю независимо от действий ни организаторов, ни, то есть, участников этой экспедиции. Просто стихия. Иногда ее трудно, невозможно предсказать и трудно вот, обезопасить людей. Да, несчастные случаи могут случаться, и это и делает это привлекательно для участников подобных приключений.
3: Адреналин.
2: Ну, я бы по-другому все-таки назвал. Ну, наша компания занимается больше все-таки альпинизмом, и в альпинизм это все-таки больше философия, нежели гонка за адреналином. То есть, в отличие от руферов, например, каких-нибудь, или бейсеров, или еще чего-то. Это немножко разное.
0: Мне кажется, тут каждый все-таки свое что-то находит.
2: Безусловно, конечно. То есть, ну, мир экстрима, он настолько разнообразен, что здесь есть место, собственно, любым мотивациям. То есть, человек может развиваться совершенно в разные стороны.
3: Николай, а что изменить нужно прямо сейчас? По вашему мнению, чего не хватает индустрии для того, чтобы все было в правовом поле, чтобы туристы были максимально защищены? Вы говорили о том, что многое изменилось. Но вот по-вашему, какие изменения еще должны быть внесены?
1: К сожалению, контроль. Действительно, соглашусь с Сергеем, за последние 4 года вместе с Минэкономразвития, при поддержке рабочих групп от Федерации альпинизма, от Федерации спортивного туризма, Российской союз туристической индустрии, мы вырабатывали ряд законов, который действительно может эту отрасль сделать более безопасной. Сейчас остается только контроль. Вот, об этом сейчас все говорят. Ну, и я здесь совершенно согласен с коллегой. Есть действительно сфера альпинизма. Она во многом непредсказуема из-за погоды. Я сказал скорее больше про свою сферу, где у нас такой более трекинговый, активный, приключенческий формат. Здесь вот в моей сфере последний пример последних лет, как правило, это недоработка организаторов, где-то там шли, потерялись, не увидели тропу, там поставили там, где нельзя ставить палатки, их смыло рекой.

0: непогодные условия, непредсказуемые какие-то другие вещи.
1: Это предсказуемые условия, которые нужно предусматривать в рамках подготовки маршрута.
2: Да, что называется. А как в таком случае, раз про контроль заговорили, а вот запрет на самостоятельные походы, например, в там, горы или в самостоятельный сплав по горным рекам, как вы к такому относитесь? То есть только в группе, только там в составе какого-то туристического...
1: Я считаю, что если человек чувствует все силы, если у него есть опыт, пожалуйста, он может идти. Но вот если он честно себе говорит, что ай да, я просто сэкономлю и будет классно, все-таки лучше примкнуть к какому-то тур-клубу, может быть, некоммерческому. То есть если вопрос стоит в деньгах, то здесь лучше обратиться, найти каких-то специалистов, с которыми это будет безопасней. Хотя я сам турист, выходец из спортивного туризма, и очень часто хожу в походы сам. И у меня друзья точно так же, я отлично отношусь к самостоятельному туризму, но в любом случае ты должен быть подготовлен для того, чтобы получить удовольствие. Технически, физически, морально. Это...
2: То есть все-таки не надо проходить этот опыт в одиночку, надо все-таки кому-то обратиться за помощью, за советом, за гид. Нужен наставник, нужен гид, банально.
0: Да, Сергей, к вам вопрос. Вы инструктор по альпинизму, скалолазанию и дайвингу. Как часто вам встречаются самонадеянные туристы, которые говорят, ну, сначала берут, например, покупают услугу вашу, просят обучить, а потом приходят на место и говорят, что да мы сами лучше все знаем, давайте мы как-нибудь самостоятельно.
3: Ну, поскольку у нас культура, собственно, общения с гидом, с инструктором, проводником, как сейчас профессия звучит, только начинает складываться, и этот вид отдыха набирает популярность, конечно, попадаются, так сказать, случайные люди в нашем деле, но здесь очень важно профессионализм именно гида, инструктора-проводника, насколько он способен организовать процесс обучения, убедить, не заставить, поскольку человека заставить невозможно, он купил услугу, убедить в том, что определенные действия необходимы для безопасности, собственно, и для успеха этого мероприятия. Поэтому здесь, конечно, квалификация гида, она определяет.
2: Вопрос у меня последний, наверное, касательно сегментов рынка. Вот начну, наверное, с вас, Сергей. Есть дешевые туры, да, есть туры дорогие. Вот мы называли стоимость 3,5 миллиона рублей. А можно ли как-то оценить, насколько я тут переплачиваю за вот это удовольствие, которое я получу, за те эмоции, впечатления и так далее? Может быть, надо как-то этот ценовой сегмент, остановить?
3: Ну, понимаете, сейчас можно искусственному интеллекту задать просто вопрос, и он вам сделает раскладочку. То есть, а так, собственно, вы можете всегда смотреть верхнюю цену на похожий тур и нижнюю цену и выбирать что-то среднее. Но, конечно, о качестве будет говорить только репутация компании и отзывы других людей. На сегодняшний день какой-то, скажем, оценки, как в гостиницах, там 5 звезд, 3 звезды, к сожалению, пока не выстроено. Возможно, когда рынок будет развиваться, какая-то квалификация, такая рейтинг какой-то появится, и тогда можно будет на него ориентироваться.
0: Главный совет от вас тем, кто собирается в экстремальный поход, в экстремальный тур, что нужно сделать первым делом?
3: Нужно внимательно слушать организаторов и их советы, и следовать этим советам, и тогда все будет хорошо.
0: Это Сергей Ковалев, директор по развитию альп-индустрии, инструктор по альпинизму, скалолазанию и дайвингу и покоритель Эвереста. Николай, вам тот же вопрос, что нужно сделать прежде всего, если собираешься вот таким видом отдыха заняться?
1: Подготовка. Действительно, нужно слушать организаторов. Любой организатор заинтересован, чтобы к нему приехал подготовленный турист по одежде, морально, чтобы он знал
2: сложности. А вот что-то конкретное купить, какую-то вот одну вещь, которую обязательно надо вот с собой взять. Огниво, давайте. Буду набрасывать.
1: В ноже. В коммерческом туризме, как правило, все подготовлено, и здесь вот есть такой базовый набор от непогоды, вот я вот так назову. Ну, как правило, это что-то от дождя, от солнца.
2: Дождевик и сапоги, чтобы ноги не намокли.
1: Хорошая обувь.
2: Спасибо вам большое, Николай Хоруженко, основатель, руководитель компании «Странник», туроператор активного туризма в России. И ранее вы с нами был Сергей Ковалев, директор по развитию альп-индустрии, инструктор по альпинизму, скалолазанию и дайвингу.
0: Мы продолжаем наш эфир. Мы спрашивали вас сегодня, что, как вы сталкивались ли вы с мошенниками, каким образом вы с ними взаимодействовали, и были ли такие случаи, когда вы
2: Вам удавалось защитить?

0: свои деньги.
1: Когда вы защитили, да, или не удалось вам это защитить сделать, к чему мы это, к тому, что третий пакет антифрод мер подготовил Минцифры.
0: Это пока предложение, я все еще подчеркну, да, это не какой-то законопроект, но, тем не менее, это предложение, которое можно, которое сейчас на общественном обсуждении. Вот у нас буквально есть пару сообщений, которые мы можем еще...
1: Не успели зачитать.
0: Спасибо большое, что нам пишете, мы это очень ценим. Ну вот, например, Карина нам пишет из Петербурга, что по глупости скинула мошенникам код из СМС, они взломали мои госуслуги. Били вокруг пальца один раз, но проблем ненадолго хватило. Сочувствуем вам, Карина. И вот Алиса, у Алисы из Москвы, например, другой опыт. У нее на телефоне есть функция определения сомнительных номеров. Очень помогает, плюс использует иногда GetContact. Кстати, про сомнительные номера, вот мне кажется, для нас, для журналистов, это не очень история работает, потому что, честно, нам столько могут позвонить людей вообще из разных...
1: И мы можем позвонить, и порой трубки не берут, потому что боятся, да, вот тут дилемма, конечно. Ну и новость, без которой этот день будет неполным. 9 из 10 зумеров общаются с друзьями только мемами. Таковы результаты социального опроса, который провела в Британии компания National Express.
0: Да, хочется сказать, британские ученые выяснили, но по моему опыту это действительно максимально релевантно для всех историй, не только для зумеров. Вот мне родители тоже периодически мемы присылают. Уже, кстати, не в... Ладно, не во всех мессенджерах, что я тут буду скрывать.
1: Это все потому, что такой формат общения считается, как участники опроса отмечают, укрепляет дружбу. И в среднем активный пользователь отправляет друзьям 572 мема в год, а получает 661, 365 дней в году, иногда 366 бывает.
0: Да, можно еще посчитать, что это примерно полтора мема в день исходящих и два мема в день входящих. У меня есть друг из Екатеринбурга, он тут мне постоянно присылает какие-то смешные ролики, я уже просто не могу их смотреть.
1: Ну, реагируешь хотя бы как-то?
0: Нет. Просто... Он знает, что я потом посмотрю как-нибудь, и ничего страшного.
1: Главное пообещать, да, я поняла. Мемы захватили интернет и нас. Почему к нам присоединяется собственный британский ученый Ростислав Мерецкий? Помимо работы на РБК, Ростислав занимается исследованиями медиа, интернета, цифровой культуры, и сейчас все расскажет.
0: Да, Ростислав, почему мемы вошли в нашу жизнь, и что они вообще вот говорят о нас?
2: Все дело в сумасшедшем ритме нашей жизни, клиповом мышлении. У нас просто нет времени на долгие объяснения, поэтому такая одна картинка легко заменяет абзац текста или 15-минутное голосовое сообщение. То есть это идеальный язык цифровой эпохи. Минимум символов, но максимум смысла и эмоций.
0: Ну, то есть просто получается, мы стали чуть более ленивыми в общении.
2: Скорее, мы стали более уязвимыми, например, а мемы превратились в наш такой защитный панцирь, да, когда новости пугают или вокруг откровенный хаос, ироничная картинка, она помогает снизить градус тревоги. К тому же сейчас, я бы сказал, самая быстрая новостная лента вот о многих событиях мировых мы узнаем именно из мемов в соцсетях, а потом мы разбираем, что это значит на РБК.
1: Ну, хорошо, как же эта пресловутая польза для дружбы, о которой говорят британцы?
2: Мем работает как пароль свой-чужой. То есть, когда ты скидываешь другу шутку локальную, вот она понятна только вам двоим, и это как бы создает такое чувство близости.
0: У меня есть, кстати, такая подруга, с которой мы общаемся примерно вот так же, мемами.
1: И хорошо, если ты понимаешь, о чем этот мем, а то чувство близости очень сомнительно создаст все это. То есть, получается, что мемы заменяют полноценные разговоры по душам.
2: Я бы сказал, что они все-таки дополняют, они выступают мощным социальным клеем. То есть, если человек смеется над тем же, над чем и вы, между вами сразу возникает такая невидимая связь, чувство причастности к чему-то общему. И в целом они проникли во все сферы нашей жизни, став не только способом развлечения, но это прям мощное средство коммуникации и осмысления реальности. Мемы показывают, что в хаосе можно найти порядок, а в серьезном увидеть смешное. И, соответственно, пока мы перекидываемся вот этими смешными картинками, мы незаметно документируем дух своего времени.
0: Ростислав, какой у тебя любимый мем?
2: Изображение Робокопа, а под ней подпись: «Мужик умер, а его все равно заставили работать».
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
4: Бешеные деньги.
3: Представьте, одна капля крови из пальца, и маленький девайс тут же находит почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого, особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс

а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Terranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.

0: Flutter 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Newstar 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарбутко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесных. «Кто есть кто» на радио РБК. Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
3: Масааки Имаи, кайдзен. Это японское вообще направление. Кто слышал, очень рад за вас, потому что я вот его активно использую. Если вкратце, кайдзен — это то, что ты каждый день делаешь одну задачу чуть-чуть лучше, чем ты делал ее вчера. И в итоге получается все прекрасно. Поэтому японские технологии, они всегда были и есть на порядок выше.
2: Масааки Имаи, кайдзен. Ключ к успеху японских компаний. Инновация – это одномоментный акт, эффект от которого постепенно снижается из-за острой конкуренции и устаревания стандартов. Кайдзен же – постоянная работа с кумулятивным эффектом, направленная на неуклонный подъем. Если стандарты существуют лишь для того, чтобы поддерживать статус-кво, они не пересматриваются, пока уровень показателей остается приемлемым. Кайдзен же означает постоянные усилия, направленные не только на поддержание, но и на совершенствование стандартов. Те, кто придерживаются стратегии кайдзен, считают, что стандарты по своей природе носят временный характер. Они подобны камням, по которым переходит ручей. Перепрыгивая с одного камня на другой, вы перебираетесь на другой берег, а совершенствование одного стандарта неизбежно ведет к появлению следующего.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. На борту самолета авиакомпании Fly Dubai предотвращена попытка теракта. Инцидент произошел на рейсе из Дубая в Тель-Авив, на котором летели 174 человека. По предварительной версии, один из пилотов пытался покончить с собой и разбить самолет. Второй попытался ему помешать и получил ножевое ранение. Обезоружить нападавшего помогли пассажиры. На борту находился дополнительный экипаж, который и посадил самолет. Россия предупредила о готовности использовать ядерное оружие в случае изоляции Калининградской области странами НАТО. С таким заявлением выступили в пресс-службе российского посольства в Ирландии. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил получение письма. Однако, по его словам, непосредственной угрозы странам НАТО со стороны России нет. Следственный комитет предложил ужесточить правила использования электросамокатов. Речь идет о запрете на вождение детьми до 16 лет, а также на езду по тротуарам и пешеходным зонам. СК также выступил за обязательное получение прав для управления любыми средствами индивидуальной мобильности. Госдума 9-го созыва официально приступила к работе. Спикером Нижней палаты вновь избран Вячеслав Володин. Первым крупным и ключевым документом для рассмотрения станет проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Он уже внесен

0: в Думу. Минцифры предложила третий пакет антифрод-мер. В нем еще около 20 инициатив, направленных на защиту россиян от кибермошенников. Например, продавать сим-карты смогут только прямые дилеры. При этом отдельная продажа предоплаченных симок будет запрещена. Кроме того, физлица и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов. Российское концертное агентство Say Agency подтвердило отмену концертов Kanye West'а в Петербурге. Возврат денег за билеты откроется 12 октября. Правила и условия будут опубликованы позднее, сообщается в телеграм-канале организатора. В среду стало известно, что в правоохранительные органы поступило заявление о проверке Say Agency на мошенничество. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: РБК коллекция.
2: Ну а теперь к теме продуктовой тревожности. Россиян стали чаще беспокоить цены на мясо, кофе и колбасы. Также, по данным опроса для Центробанка, потребители в сентябре стали часто отмечать подорожание сыров и сахара. А вот из-за стоимости фруктов, овощей и хлеба россияне переживали реже. При этом дальнейшего роста цен ждут как люди со сбережениями, так и без них, отмечают аналитики. Медианная оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте в сентябре выросла до 14%. Это более чем на 1,5 процентных пункта больше, чем годом ранее. Как меняется потребительское поведение, рассказал ранее в эфире Мария Пичугина и Олегу Овчаренко, сооснователь исследовательской компании «Энтек» в области товаров повседневного спроса Дмитрий Трифонов.
3: Да, мы действительно отмечаем, что потребитель стал крайне чувствителен к цене. При этом нельзя сказать, что сильно меняется именно набор продуктовых корзин, но видим на текущем этапе, что потребитель не отказывается от привычных ему продуктов, но при этом пытается найти более оптимальное предложение в той же самой категории, которую он покупает. То есть перетоков между категориями стало меньше, а вот движение внутри категории в сторону более экономичного предложения, либо зачастую он может перейти в магазин, который предлагает более интересную цену на тот же самый продукт там, в той же самой весовке. Потребитель стал внимателен к цене, скажем так.
4: А если говорить по конкретным продуктам, что стали покупать чаще, возможно, от чего отказываются?
3: Такого вот глобального перемещения там за последние первые полугодия мы не видим, если мы говорим именно про цену. Чаще всего у нас готовую еду покупают, это уже как бы избитая история, это самая быстрорастущая категория. Как ни странно, готовую еду у нас опережает готовый кофе из Пятерочки.
5: А почему именно этот набор все-таки узнавал россиян на мясо, кофе и колбасы? Вот здесь как-то особенно цены возросли?
3: Вы знаете, на самом деле я бы, наверное, сказал, что здесь больше волнения, потому что если говорить про отдельные группы товаров, у нас есть более подорожавшие группы, я сейчас просто не хочу по цифрам идти, но потребитель, его ощущения и реальные изменения цен немного расходятся.
2: По данным ассоциации Руспродсоюз, самая высокая стоимость продуктовой корзины на Чукотке, цена на нее около 21 тысячи рублей. Самая дешевая продуктовая корзина в Мордовии, там она стоит 6600 рублей.
6: Всем привет, панки здесь, я Таня Маркевич, я идейный вдохновитель и руководитель предпринимательского класса РБК. Со мной мой соведущий Дань Теретьев, тренер по сложным переговорам. В этой программе вообще мы говорим о предпринимателях, и сегодня у нас суперважная тема. Бизнесы все чаще создают для детей не просто вещи и развлечения, а целый опыт, эстетику, атмосферу, воспоминания. И они делают аксессуары, которые могут стать частью семейной истории, которые знакомят малышей с музыкой, с какими-то элементами искусства, которые вводят их, собственно, во взрослую жизнь.
1: Банки бизнеса.
6: Как понять, что действительно нужно современным родителям? Как сохранить коммерческую эффективность проекта? И как в этом проекте сохранить любовь к детям? Поговорим с Марковой Светланой, основателем и идейным вдохновителем бренда «Эда», и Дашей Камышенковой, предпринимателем, основателем проекта «Моцарт для детей». У каждого из вас совершенно разный подход к детству, к философии, к эстетике. Но оба бренда создают какую-то определенную атмосферу, комьюнити. Давайте разбираться, в чем соль, что особенного в ваших бизнесах.
7: Наверное, смысл и идея вообще проекта моего в том, чтобы показать родителям, да и детям, что можно делать что-то совместное. Это может быть интересное и полезное. И если мы говорим как раз-таки про задачу родителей, то мне кажется, сейчас в целом очень такая повестка дня на родителей возлагается очень много всяких

0: функций. Да, если раньше они все-таки распространялись как на бабушку, дедушку, тетю, дядю, то сейчас как-то вот мама, папа. И, естественно, в этой, можно сказать, гонке за лучшим из лучшего для своих детей родителям хочется еще и самим как-то поддерживаться в социуме, быть классными, интересными. И вот как раз-таки на этой волне появился мой проект, основная цель которого — это привить любовь, да, детей и, да и взрослых к классической музыке и показать, что на самом деле классическая музыка — это скорее способ и инструмент на долгие-долгие годы для того, чтобы понимать, кто ты, что ты, и уметь проживать свои чувства, эмоции.
1: Даш, а вы отталкивались от собственного опыта и от отсутствия поддержки, например, там, в семье, там, бабушек, дедушек, и сразу мне такой вопрос.
0: Сейчас моя свекровь подумает, та-та-та.
1: И почему возникла идея знакомить детей с классической музыкой? Это какой-то ваш опыт, исследование, личное впечатление, что вот так легче, так лучше, там так нужно?
0: Ну, это мой личный опыт, потому что я сама дирижер академического хора по образованию, я закончила Княгининскую академию музыки, и, собственно, когда я только вот попала в декрет, я поняла, что очень интересный период начался, очень интересный, и в нем нужно как-то существовать, но и самой хочется как-то дальше продолжать реализовываться. Собственно, на этой волне и появилась идея организовывать сначала концерты для своих подруг и соседок с детьми в своем районе, а потом как-то это классно. Все поддержали и сказали, давай еще. Ну и так вот, один концерт в месяц, два концерта в месяц. А потом уже как-то понеслось, и ты такой, ну надо уже делать из этого что-то серьезное.
2: Класс. Светлана, а как вы добивались внимания родителей?
3: Не секрет, наверное, что мы работаем сейчас в такой нише, то есть 0+, и в этой нише мы в большей степени не про детей, а про родителей, потому что дети еще слишком малы, чтобы что-то выбирать, и поэтому выбирают именно мамы. Я согласна вот с Дашей на то, что, в принципе, сейчас мы живем в настолько безумном ритме, что ты должна быть прекрасной матерью, прекрасной женой, прекрасной хозяйкой, еще и успевать на работе, и вообще
0: социологом, медсестрой,
3: вообще
0: врачом.
3: Кем только угодно ты должна быть. И на самом деле мамы, когда они беременеют или вот когда они только рожают первого ребенка, они поступают в какой-то стресс, потому что непонятно, правильную ли ты выбрал тарелку, неправильную ты выбрал тарелку. А тут одни говорят одно, другие другое. Я сама прям пребывала в каком-то таком состоянии, что ты не понимаешь, что ты должен делать, что ты не должен делать. И мы, когда создавали наш бренд, мы изучили все лучшее, что есть на рынке, причем не только там в России, во всем мире, и пытаемся сделать и делаем такие товары, которые помогали бы маме сделать вот этот осознанный выбор, чтобы она была 100% уверена, что то, что она покупает для своего ребенка, ну, не обязательно это мама, это может быть и папа. Сейчас очень много классных пап, которые тоже участвуют в жизни ребенка. Я сама маркетолог по образованию и больше 10 лет работала в маркетинговых исследованиях. Это по жизни мне очень сильно помогает вообще, в принципе, разбираться, кому что надо и кому что не надо. Поэтому, когда мы создавали наш проект, то я, конечно, изучала и свой опыт, и опыт других мам, пап и так далее. Но и очень много ты изучаешь технологии, что происходит во всем мире. Потому что мир не стоит на месте. Появляются много новых материалов, появляется много каких-то прикольных штук, которые ты можешь в свой товар имплементировать, и получится вообще крутой продукт. Поэтому это все как-то складывается.
1: Российское производство?
3: К сожалению, нет. Мы, когда делаем свои продукты, мы в основном делаем их с нуля. То есть у нас есть отдел разработки, отдел дизайна, который их разрабатывает.
1: И вы действительно влияете на технологию, на состав и так далее. Но все производство вы размещаете...
3: Да, мы размещаем в Китае. Мы работаем больше с 30 фабриками, потому что они делают всякие разные вещи. И ну, это происходит в силу обстоятельств. Мы не можем себе позволить. Конечно, есть очень крутые, большие там, пластиковые фабрики в России. Но, например, силиконовых фабрик в России вообще в принципе не существует. Поэтому какие-то вещи мы вынуждены делать в Китае. Если грамотно и правильно подходить к выбору фабрики и контролировать прямо каждую секунду их работы, то, конечно, все хорошо.
1: А с точки зрения дизайна, коллекций, это здесь
3: происходит?
1: Это все
3: полностью наше.
1: И они делают под ключ то, что вы им скажете.
3: Да.
1: А тогда вот выбор дизайна и так далее, вы ориентируетесь, опять же, на аудиторию, это бежевые мамы, или кто это?
3: Ну, знаете, бежевые мамы ничем не плохи, как и все остальные мамы. Я вообще против вот этой ярлыков навешивания. Одна мама может быть сегодня бежевая, а завтра она уже не бежевая. Просто у нее другое настроение. Поэтому, в принципе, у нас такой больше немножко скандинавский дизайн, да, но, как я говорю, с русской душой. Потому что у нас очень минималистичный в какой-то степени, и такие цвета немножко приглушенные, но есть и яркие принты, или, например, яркие цвета. У нас там желтый, ярко-желтый, это точно уж не про бежевых мам. Поэтому каждая мама, каждый папа, ну вот каждая семья может выбрать именно то, что подходит им под настроение, под их ощущения, под все что угодно, под, я не знаю, дизайн кухни или под то, что их ребенку нравится

0: соперника. Поэтому здесь такой момент.
1: Так услышал, что у Светланы сразу это был как бизнес, как бизнес-проект, а у Дарьи это был сначала, да, такой для души, и то, что именно вот как некий такой некоммерческий проект, а как произошел переход, да, в какой момент это стало бизнесом, и что изменилось?
2: Надо начать с того, что изначально я, поскольку не вкладывала туда ничего, ни рубля, то есть мы работали всегда в ноль. И так продолжалось первые 2 года. Я не предприниматель, ну, как бы по образованию, поэтому я называю себя предпринимателем-самоучкой. Мне приходилось одновременно разбираться в бизнес-процессах, в налогах, в юридических вопросах, еще параллельно работать иногда ведущей, администратором. В общем, я была всем. Да, я была всем, реально. Любую профессию, которая сейчас есть в моем проекте, я могу работать кем угодно. И СММ-специалистом я сама ввела 3 года соцсети. Я не знаю, вот я сейчас оборачиваюсь назад и думаю, когда я это успевала. Но на самом деле тогда 5 лет назад, видимо, я была моложе, и казалось, что отвечать 10 часов вечера клиенту – это нормально. Это сейчас я такая, нет-нет-нет, после 7 я никому не отвечаю.
1: А вы одна по-прежнему? Это...
2: Я все одна, да, представьте, я все
1: и
2: это делаю. Нет-нет-нет, сейчас у меня прекрасная есть команда из моих прекрасных 7 фей, которые все это делают.
3: Даша, давайте продолжим эту тему. Вот мы поговорили с вами, со Светой, о том, что за каждым бизнесом стоит идея. Но про деньги-то мы тоже не можем забывать.
2: Да,
3: когда бизнес стал прибыльным?
2: Где-то через год я приняла решение, что нужно как-то это выводить на какой-то плюс. И тогда мы вот собрались с моей командой, с небольшой, из 3 человек, и решили, что да, нужно как-то это переформатировать. Тогда мы поменяли бизнес-план, ну, посчитали, как нам вообще, куда там выходить, какая должна быть маржа и так далее, и так далее. И спустя год мы начали уже выходить в плюс. То есть изначально проект ничего не приносил, зарабатывали, то есть там музыканты, администраторы, вот это все. Я ничего не зарабатывала, все остальные зарабатывали.
0: Обычно.
2: Да-да-да. Ну, стандартная такая история для малого бизнеса, мне кажется. Ну, вот где-то со 2 года мы начали потихонечку зарабатывать, и сейчас это действительно устойчивая бизнес-модель, устойчивый проект, который может тебе много уже что позволить.
1: А вы как были первопроходцы в своем?
2: Да, я, мне кажется, тогда мне некогда было, знаете, опираться на чей-то опыт. Не было времени, надо было просто в моменте решать. Я вот в моменте открывала статью какую-нибудь, читала, такая, так, фин-модель должна быть такой. Я такая, окей, понял, принял, пошел делать.
3: Свет, а у вас, вот если разобрать путь, вот, фабрики до конечного пользователя. Как складывается цена? Где наибольшие затраты? На что влияет вообще на цену продукта для конечного?
0: Ну, смотрите, маркетинг, конечно, в современном мире сжирает огромное количество денег, и тут никуда от этого не уйти. Я была бы счастлива, если бы мы произвели на заводе и сразу все купили, и там не вкладывалось бы ничто в маркетинг. Но мир таков, что маркетинг – это огромный пласт всех затрат, и ты здесь, ну, вынужден это делать. Даша, вообще, очень крутая история. Я очень хорошо понимаю, потому что 10 лет назад, когда мы организовывали нашу компанию с мужем, у нас примерно была такая же схема. Причем он еще и работал и приносил деньги, чтобы хоть как-то мы за что-то ели. Но когда мы делали уже бренд Эда, он просто не первый бренд в нашем портфеле, поэтому он уже был осознанный. То есть это не ребенок, которого ты рожаешь в 18, а ребенок, которого ты рожаешь уже ближе к 40, когда ты уже подумал, обдумал и понял, что ты хочешь от этого мира. Поэтому бренд Эда, он именно вот уже такой ребенок.
3: Осознанный, желанный ребенок.
0: Желанный, да.
3: И больше всего все равно жрает маркетинг, потому что...
0: Ну, на самом деле сейчас еще в этом году особенно очень много еще съедают налоги, повышенные аренды, все вот эти вот затраты, которые просто, ну, кардинально выросли даже по сравнению с прошлого года. Нам пришлось, ну, как бы менять даже ценовую политику.
3: А чем вы жертвуете? Ну, вы же не можете пожертвовать качеством?
0: Мы жертвуем собой. Вот кто-то не получает зарплату годами, кто-то не получает дивиденд. Поэтому, ну, что здесь? Ну, это, конечно, шутки шутками. Но на самом деле мы просто повышаем цену, потому что качеством я пожертвовать не могу. Uh-huh. Потому что это основа нашего бренда. Поэтому мамы должны понимать, что либо ты покупаешь дороже за такую цену, но это 100% проверено. Все наши, у нас все настоящие сертификаты. То есть мы проводим все тестирования, мы выбираем лучшее. Ну, либо тогда
3: и ты покупаешь... И вы на каждом этапе отслеживаете, да, вот это качество, безопасность?
0: Абсолютно. У нас забыло, что мы заворачивали партии. Вот, произвели большое количество партий, мы проводим выборочное тестирование, оно не совпадает по тем параметрам, которые нам нужны, мы просто не принимаем эту партию.
1: А у меня вопрос к Дарье. А изменилось вот в связи с какими-то, не знаю, непростыми временами, временами интерес родителей вот, к образованию детей, вот, к искусству, культуре как-то вообще поменялось или нет?
2: Надо сказать, что интерес только растет, это точно. И вообще вот этот год, да, я понимаю, что очень большое количество проектов и бизнесов действительно непростой год. Интересный, но нас он никак не коснулся, наверное, потому что у нас нет ничего на Wildberries, и мы ничего как бы такого физического не продаем. И вот сейчас Светлана говорила про маркетинг, а я скажу, что мы не тратим деньги на маркетинг, потому что родительство очень часто завязано на сарафанном радио.
0: Да,
2: и, собственно, мы так и живем. Все эти 5 лет мы совсем мало закладываем денег на рекламу. Практически он какой-то вообще там, может, 1% от прибыли. А все остальное это просто вот сарафанное радио, которое родители рекомендуют друг другу. И, соответственно, мы так и
1: развиваемся. А у вас больше кто? Родители или бабушки-дедушки?
2: Не-не-не, конечно, вообще мамы. Мамы вообще мамы. Двигатели процесса, ну, прогресса. Это определенно точно. Я вообще уверен, что даже не только в нашей нише, а вообще в целом женщины, мамы, они как бы вот им надо, понимаете? Они все что угодно сделают за своих
0: детей.
2: Но
0: папа тоже подтягивается.
2: Все что угодно. Ну, да, да, ну извините, да. Но мамы, папы и бабушки, и дедушки приходят, но, конечно, как бы выбор...
1: Дедро.
2: Выбор делает мать.
1: Светлана, у вас
3: Света,
1: так
3: же. У вас.
0: Я все время пытаюсь, видите, защищать пап. Простите. У меня очень осознанный муж, который очень много понимает. И я вижу...
1: И он будет смотреть, да?
0: Да, он будет смотреть и слушать.
3: Мы не должны проколоться, конечно.
0: Я не должна проколоться. Но на самом деле, правда, появляются папы, которые вместе с мамами наравне начинают расти детей. Но их, конечно, очень мало. И абсолютно точно, что мама точно двигатель прогресса и основной человек, который совершает выбор.
3: Да, вот когда вы говорите про маркетинг, вы выбираете каких-то мам-амбассадоров, может быть, известных мам? Как вы вообще продвигаетесь?
0: Слушайте, ну вот тут нужно понять, что у нас немножко разные сферы, потому что в сфере услуг это одна история, а мы как раз вот у нас есть и Wildberries, и Озон, вот мы товарный, да, бизнес. И в товарном бизнесе мы много денег тратим на рекламу. Мы же тоже считаем рекламу, которая тратится на Wildberries и на Озоне. Мы же не должны забывать, что там есть ты не тратишь деньги на рекламу, у тебя ничего там не происходит. Поэтому у нас там большой блок. Что касается инфлюенсеров и мам, то у нас тоже очень много действует сарафанное радио, и здесь мы как раз не тратим, ну, как бы самих денег, но мы даем, например, продукты на тестирование, товары на тестирование, а это мы тоже закладываем в затраты на маркетинг. То есть не надо думать о том, что ты подарил там что-то, и, о, классно, это бесплатно. Это не бесплатно, потому что ты подарил продукт, и продукт тоже стоит денег. Вот, поэтому если все это совместить...
3: А вот Wildberries Озон, во-первых, ну, два вопроса сразу. Первое, качественная продукция там хорошо себя чувствует? Ну, то есть для меня маркетплейс – это конкуренция цены, и вы там объективно проиграете. И абсолютно. Второй момент – это пострадали ли вы, ну, в связи со всеми, со всей ситуацией со складами, и как выходили из этой ситуации?
0: Ну, давайте отвечу на первый вопрос про цену. Ну, однозначно, мы в самом дорогом сегменте там находимся, тут это правда.
3: И за ним не идут на маркетплейсы, кажется, или идут?
0: Мир сейчас такой, что, в принципе, все покупают на маркетплейсах, но, несмотря на то, что у нас есть собственный сайт, ну, давайте будем честными, положа руку на сердце, все покупают на маркетплейсах. Это удобно. Это правда удобно. И в этом случае, да простит меня Wildberries, в Озоне более платежеспособная аудитория, но Wildberries тоже прекрасно себя чувствует, и иногда топ-селлеры совершенно разные. И никогда не угадаешь, какие. Но смысл в том, что да, мы там одни из самых дорогих товаров, но люди понимают, что зато это качественно. Зато это красиво, потому что у нас такой микс
3: но
0: красоты
3: мысль
0: и качества.
3: Же надо как-то донести до аудитории, что это качественно, это красиво.
0: Ну,
3: то
0: мы
3: есть
0: доносим это
3: бренда?
0: Через другие каналы, то есть через тех же инфлюенсеров, те же соцсети. Люди видят товар, куда они идут? Они идут сразу в Wildberries Озон. Именно там они ищут. Сейчас уже, мне кажется, не Яндекс, не Google, уже как поисковики. Я вот смотрю на своих там племянников, подростков, они уже даже и не гуглят ничего. Уже и такого термина, может быть, скоро не будет. Они все идут уже в ИИшки и там начинают искать. Поэтому это тоже такая большая сфера для маркетинга, которую следует тоже развивать.
3: А с контрафактом сталкивались?
0: Ну, по нашей продукции очень много китайцев, которые просто лепят картинку, как у нас, но если заказать там продукцию, это приходит совершенно не то. Не ведитесь. Это не то.
1: Дарья, а вот как вообще сейчас люди объясняют себе ценность образования с классической музыкой? Это что в первую очередь? Это эмоции, там, эстетика, или это какие-то, наоборот, очень прагматичные люди? Как это вообще?
2: Мне кажется, тут опять... Это в первую очередь интеллигентные люди. Наверное, так можно всех их назвать, да, основную аудиторию. Это людям, которым важна внутренняя составляющая, да, того, куда они пришли, что они получили, качество. Да, вот у нас играют профессиональные музыканты, музыканты, я об этом всегда говорю. И, возможно, это является тоже таким лид-магнитом для нашего клиента, потому что у нас играют те же люди, которые играют в филармонии, в концертном зале, консерватории, на больших крупных площадках.

0: И вы их можете встретить и там, и там. И даже основная идея, так скажем, нашего проекта, чтобы ваши дети, условно, пришли к нам сейчас, познакомились со всеми с этими музыкантами, потом пришли в филармонию и вот так пальчиком тыкнули, сказали, о, это же Кристина! Тебе привет! Ну, понятно, что они не помашут ручкой. Но, в общем, наша глобальная цель – это просто прививать постепенно культуру, аккуратно, бережно, но при этом познавательно. И мне кажется, именно это ценят люди, то, что ты можешь получить качественный продукт, закрыть свою потребность, наградить себя значком «очень хороший родитель» и сам при этом оккультуриться.
1: А детям как? Бывает, что ребенок не хочет, а родители...
0: Слушайте, вот сиди, интересный слушай. Вопрос. Вообще такого не замечала. Потому что мы делаем, собственно, все для того, чтобы детям было интересно.
1: А вот как? Да, вот чем концерт для детей отличается?
0: Дело в том, что у нас всегда есть ведущая, чудесная ведущая, которая завлекает детей и направляет их, поэтому родителям нужно, главное, расслабиться и отпустить ребенка вот в эту вот немножечко вакханалию в какой-то момент. Но она у нас контролируемая, скажем так.
2: Свет, скажите, а я все-таки хотела вернуться к вопросу с ПВЗ. Вы на него не ответили? А мы все-таки вернемся. Как-то это сказалось на вашем бизнесе, на логистических процессах?
3: Честно говоря, не знаю ни одного предпринимателя, кто торгует на Вайлдберрисе, Озон, кого это не коснулось. Поэтому, конечно же, ответ «да». Коснулось, ну, что делать? Как говорится, идем дальше.
0: Поплакали.
3: Ну, а что делать? Ну, пошли дальше.
2: Ну, будете как-то пересматривать логистическую модель?
3: Мы уже все пересмотрели, всю логистическую модель. Но понятное дело, что ты здесь ничего абсолютно поделать не можешь, не вывести ничего. Поэтому ты просто идешь дальше. Плакать уже бесполезно.
2: И ты принимаешь это как свои расходы,
3: ну, как
2: свои издержки. Как
3: было сказано, что это издержки
2: дальше.
3: Предпринимателей, угу. Ты просто идешь дальше. Вот, слава богу, у нас бизнес очень диверсифицированный, у нас много товара, который продается через дистрибьюторскую сеть, потому что мы работаем с очень большим количеством детских магазинов и так далее. Это очень круто. И мы работаем на всех маркетплейсах. Это тоже нам помогло выжить, можно так сказать. Но, конечно, это печально, да, то есть, понятное дело, и мне очень жалко всегда, что такой труд пропадает.
2: А какой-то совет предпринимателям вот вы можете дать, которые столкнулись с этой ситуацией вот сейчас? Не знаю, какую-то финансовую подушку иметь или какие-то резервные каналы дистрибуции?
3: Очень что... банальный совет, и он вообще полезен во все времена, это не класть яйца в одну корзину. Он очень банальный, но это факт.
2: И всегда работает, да.
3: И он всегда работает, что бы ни происходило. Нужно всегда иметь варианты.
2: Напомню, у нас сегодня потрясающие гости. Камышенкова Дарья, предприниматель, основатель проекта «Моцарт для детей», и Маркова Светлана, основатель и идейный вдохновитель бренда «Эда». И мы с вами вернемся через небольшую паузу.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как работает детская интуиция. Ребенок вдруг говорит: «Мне кажется, этот человек плохой, что-то тут не так, я не хочу туда идти». Мы отмахиваемся: «Глупости, ты просто боишься». Но наука предупреждает нас. Интуиция – это работа островковой доли и ее связи с вегетативной нервной системой. Островковая доля, или по-другому инсула, внутренняя часть коры, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов. Сердцебиение, дыхание, напряжение мышц. Она не анализирует логически. Она интегрирует миллионы сигналов из тела в единое ощущение. Хорошо или плохо? Опасно или безопасно? Это происходит на досознательном уровне, быстрее, чем префронтальная кора успевает включить логику. Ребенок, особенно до 7 лет, больше живет этим телесным знанием, чем абстрактным рассуждением. Его островковая доля еще не перекрыта логическими фильтрами, поэтому он может чувствовать то, что взрослые уже разучились чувствовать. Что важно знать? Не обесценивайте. Глупости, выдумываешь. Это подавление островковой доли. Ребенок учится не доверять своему телу. Скажите, ты чувствуешь, что здесь что-то не так? Расскажи, что именно. Учите слушать свое тело. Не говорите «не бойся». Лучше спросите, что чувствует твой живот? Какое у тебя дыхание? Это учит ребенка осознавать сигналы островковой доли. Ни в коем случае не навязывайте свои ощущения. Тебе не страшно, ты просто устал. Это интервенция. Ребенок перестает доверять себе. Лучше ты говоришь, что тебе страшно, я тебя слышу. Давай разберемся в этом вместе. Обязательно различайте интуицию и тревогу. Если ребенок боится идти в гости к тете, которую он знает, это может быть тревога. Если он боится конкретного человека, никогда не заставляйте его обниматься или оставаться наедине. зрения. Его островковая доля может сигналить о реальной угрозе. Важно знать, что детская интуиция – это не магия. Это работа миллионов телесных сигналов, которые взрослые уже научились игнорировать. Не отучайте ребенка слушать свое тело. Это его главный защитный механизм.

0: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
1: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
3: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: РБК тренды.
4: Биржа для ИИ.
5: Китай меняет способ финансирования технологической гонки с США. Раньше стратегические отрасли Пекин поддерживал в основном субсидиями, льготами и государственными деньгами. Теперь власти хотят подключить еще один источник – фондовый рынок и сбережения самих китайцев. Технологическим компаниям ускоряют выход на биржу и упрощают привлечение капитала. Производитель чипов памяти прошел путь от заявки до торгов меньше, чем за 8 месяцев. В первый день его акции выросли более чем в 5 раз. Логика простая. Деньги населения и инвесторов должны быстрее превращаться в новые заводы, дата-центры, исследования и производство чипов. Но пока у США преимущество огромное. За последние 2 года на каждый доллар, который китайские компании привлекли через акции и облигации, американские получили больше $6. У Китая есть другой козырь – дешевое финансирование и возможность направлять долгосрочный капитал в выбранные государством отрасли. Но здесь же появляется риск. Слишком много денег в одном секторе может привести к перегреву, как уже происходило с солнечной энергетикой и электромобилями. Так, гонка искусственного интеллекта превращается еще и в соревнование финансовых систем. Кто быстрее превратит частные деньги в чипы, вычислительные мощности и новые технологии?

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Главная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета. За основу взят базовый вариант прогноза, который предполагает, что в следующем году российская экономика вырастет на 1,4%. Расходы составят 48,8 триллиона рублей, а доходы будут на 5,5 триллионов меньше. Прожиточный минимум, МРОТ и страховые пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Годовая инфляция в России на 28 сентября составила 6,26%. ВВП в августе вырос в годовом выражении на 0,8, говорится в обзоре Минэкономразвития. По данным Росстата, за прошлую неделю инфляция составила 0,12% против 0,6 недели ранее. Правительство России еще на месяц продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Эмбарго будет действовать до 31 октября. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что поставки дизеля за рубеж возобновятся по мере накопления запасов. Тем временем Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел против нефтяных компаний и частных АЗС. Речь идет о нарушении закона о защите конкуренции. Большая часть из них допущена независимыми участниками рынка. По данным ФАС, в 15 регионах России с ними уже заключены соглашения по стабилизации цен на топливо. Банк России ожидает нормализации ситуации на топливном рынке до конца года. Такой базовый сценарий прописан в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на ближайшую трехлетку. Аналитики регулятора также предполагают, что влияние ситуации с бензином на цены других товаров и услуг будет ограниченным. Суд в Москве арестовал почти 61% акций Евротранса. Арест наложен на активы, принадлежащие четырем топ-менеджерам компании, включая председателя Совета

0: директоров Игоря Мартышова. Он остается под стражей. Руководство Евротранса обвиняют в особо крупной растрате. Сербия до конца года продлила договор с «Газпромом» о поставках газа на прежних льготных условиях. Срок действующего контракта истекал в среду и с начала года уже неоднократно продлевался. Также Минфин США продлил лицензию на работу сербской энергокомпании «НИС» до 30 октября. Это позволит ей работать в условиях американских санкций, которые вступили в силу год назад. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Мы продолжаем. Это интересно. Со мной Таня Маркевич. И у нас в гостях Даша Камышенкова, основатель проекта «Моцарт для детей», и Светлана Маркова, основатель бренда «Эдда».
2: Банки бизнеса.
1: И вот в первой части мы упомянули про искусственный интеллект в маркетинге. Мне очень интересно, вот пробовали, Светлана, ли вы что-то с этим связано, и можно ли чату GPT просто написать, там, выдавай мой бренд всем, кто интересуется детскими товарами? Или это так не работает?
3: Ну, к сожалению, так не работает. Хотела бы, наверное, хорошо. Конечно, мы тоже работаем в этом направлении. Я считаю, что за этим будущее в том числе, конечно же, не умрет поисковик и так далее, но это то, где современное молодое поколение уже начинает что-то искать. Они в скором времени станут мамами и папами. Поэтому нам нужно подстраиваться уже сейчас, как они будут себя действовать и где они будут искать эту информацию. Поэтому это, конечно, такой интересный момент. Ну, а что касается ИИ, мы очень много ИИ используем в аналитике. У нас, вот как у вас здесь в студии, много мониторов, у нас тоже очень красивые таблицы, которые анализируют все наши показатели на всех маркетплейсах или не маркетплейсах. И мы в моменте знаем все, что происходит. И это очень круто, и это благодаря, конечно же, мозгам людей, которые это сделали, но и в том числе.
4: Да, а у вас? У нас немножко по-другому. Дело в том, что есть человек отдельный. Надо, наверное, сразу пояснить, да, из-за того, что у нас локальный бренд, проект, он непосредственно находится в Москве, и мы организовываем концерты именно в Москве. Поэтому, собственно, мы свою аудиторию щупаем и находим вот эти все метрики и так далее, прямо вот вживую, в моменте, здесь сейчас. Вот здесь сейчас администратор получает обратную связь от родителя, здесь сейчас он видит, как проходит концерт, как себя чувствуют дети. В моменте там может ведущая перестроиться, если видит, что, ну, как-то ребенок, ну, что-то не идет он на контакт. Окей, значит, мы его не трогаем. То есть это все такое очень живое, поэтому мы, конечно, сверяемся с метрикой на сайте, там вот с соцсетями и так далее, но они, скажем так, не ключевые. Наверное, вернее то, какую прямую обратную связь нам дает клиент непосредственно вот на мероприятии. Вот с этим вот мы работаем.
1: У меня вопрос еще такой из высших сфер к приземлению. Вы говорите локальный бренд. А есть вообще идеи, планы как-то его расширять, масштабировать или вот нравится и устраивает то, как есть сейчас?
4: Идеи, конечно, есть, да. Нам хочется выходить и в регионы, потому что я понимаю, что если даже тут, в Москве, мама приходит и говорит, что нам некуда пойти с ребенком 0+, от 0 до 3, ну, некуда, объективно некуда пойти, даже в игровую, даже почитать книжку, даже еще куда-нибудь, тебя нигде никто не ждет, тем более еще с распростертыми объятиями, и никто не собирается перед тобой тут плясать, грубо говоря. А мы как раз не готовы и плясать, и коврик постелить, и песенку сыграть, и ребенку дать еще попробовать потрогать флейту, виолончель и скрипку. И конечно же, даже если здесь, в Москве, для людей это вау-эффект, то что уж говорить про регионы. Вот я сама из города Рязани, но там вообще как бы люди даже не мечтают о таком.
5: А есть противоположное мнение, что дети сейчас очень перегружены, и очень много занятий, и у них драм-кружок.
4: Начиная с 3-5 лет они очень загружены.
5: То есть у вас уникальная ниша, уникальный продукт.
4: У нас вообще никого там нет, мы там одни. Нам чудесно, понимаете? Ну, то есть в театры готовы детей со скольких лет видеть? Желательно с 7. Ладно, есть детские постановки с пометкой 0+, но желательно, когда ребенок уже сам ходит, сам уже все понимает, точно с лестницы не упадет, вот тогда мы его ждем. А если он еще не ходит, и вы пришли с коляской, это как бы вообще, не знаю.
5: Светлана, у меня к вам вопрос. Вы тоже работаете с аудиторией 0+, и с мамами, и я услышала в первой блоке программы, что на самом деле основной ваш фокус, наверное, на психологический комфорт мамы, да, на то, чтобы ее немножко успокоить. И вот в этом есть какая-то общая, да, у вас черта. вы уникальны в этой нише, вот 0+, или достаточно много хороших товаров 0+, и как тогда вы привлекаете аудиторию, или чем вы уникальным отличаетесь для этой аудитории?
3: Ну, я бы, конечно, соврала вам, сказав, что мы тут такие одни прекрасные. Это не так. Конечно же, есть очень много брендов,

0: брендов, причем есть много и европейских брендов, которые я лично вот сама пользовалась в большей степени, и ими, когда у меня ребенок был маленьким, когда у нас еще не было нашего бренда. И есть и российские бренды, и есть много китайских брендов, которые я вообще, честно говоря, вот за шкваром считаю. Почему? Потому что никто вообще не задумывается, что там тебе придет за тарелка, какие у него были тестирования или не были. Всем все равно. Но, например, там же может выделяться там метанол при нагревании этой тарелки. Никто об этом вообще не задумывается. Поэтому здесь, помимо того, что я уже сказала, на что мы еще делаем свою ставку? Я воспринимаю наш бренд как бренд с осознанным дизайном. Что я под этим подразумеваю? В чем осознанность и в чем дизайн? Да? То есть, во-первых, дизайн. Мы, как у нас есть такой слоган негласный, как «Поэзия счастливого детства». Немножко перекликается, да, с музыкой.
1: Вам нужно подумать про коллаборацию.
0: Я уже, да, галочки уже поставлены.
2: Я думаю, что
1: результаты нашей программы должны быть классные новые коллаборации, вот честно.
0: И, соответственно, вот этот дизайн – это основа основ. Потому что все сейчас в нашем мире хотят видеть что-то красивое рядом. Не хочется видеть что-то агли или что-то некрасивое. Что ты хочешь, чтобы все было эстетично и прекрасно. И мы закрываем вот эту вот нишу. Естественно. А второе, что мы закрываем, это осознанность. То есть мы, когда производим товар, мы понимаем, из чего мы его производим, для чего мы его производим, как этот товар будет использоваться в реальных условиях, и что с этим товаром будет после. И вот в этом состоит наша осознанность. Я вот считаю, что это одна из ключевых отличий нашего бренда от остальных, и мамы это чувствуют. Они понимают, что мы подумали за них, подумали ради них и подумали для них.
1: У меня вопрос к обеим гостям. Как вы оцениваете вот эту емкость этой ниши?
2: Мы не считали, вы понимаете, да?
0: Но тут надо понимать, что когда мы считали, мы сделали, извините, мою тавтологию, свой осознанный выбор в сторону более премиального продукта, чем в сторону более масс-маркета. В масс-маркете денег больше. Правда. Ниша там сильно больше, денег больше, оборачиваемость больше. И если ты хочешь заработать больше денег, иди туда. У нас не стоит цель заработать все деньги мира. Они нам, в принципе, все деньги мира не нужны. Потому что их невозможно потратить все деньги. Мы будем честными. И нам интересно делать тот продукт, который самим нам очень нравится.
2: Ой, ну тут правда. Я прям со Светой, вот прям вот так же я мыслю, потому что мы тоже не хотим делать нон-стопом маленькие концерты для малышей, загонять их в какие-то некрасивые локации, делать там, не знаю, в подвальных помещениях. Нам тоже очень важно, чтобы себя... Человек юный, да, и совсем маленький, и в этом нежном возрасте себя чувствовал комфортно, поэтому выбираем отдельные локации, чтобы они были комфортны, и чтобы коляску можно было ставить, и чтобы светло было, и чтобы маме было комфортно, и чтобы в целом от мероприятия осталось классное, позитивное ощущение, а не такое, что ты пришел, как-то чувствуешь зажатым вот это все. Поэтому я прям тут со Светой согласна, что действительно мы тоже сделали выбор такого не среднего и премиального уровня, не потому что мы такие снобы, потому что нам хочется действительно это делать красиво, уютно, и, к сожалению, это стоит денег.
0: Это стоит денег, это абсолютно верно.
3: У меня назрел вопрос. Как-то мы сегодня мало говорили про комьюнити, сообщество, потому что, мне кажется, само собой подразумевается, что у ваших компаний, проектов точно есть плотное, тесно связанное сообщество. И как будто это сообщество не очень может быть простым в коммуникации. Ну, потому что это дети, это очень тонкий такой вопрос, очень чувствительный вопрос. И хотел спросить и Светлану, и Дарью, как выстраиваете коммуникацию? И, собственно, есть ли это место для тех самых сложных переговоров, по которым я специалист?
2: Не, на самом деле, вот с детьми у нас вообще никаких проблем. Ну, как бы с ними у нас проблем нет. Есть иногда действительно проблемы со взрослыми. Ну, как бы не то, что со взрослыми, то скорее, знаете, ожидание реальность от себя и от своего ребенка. Вот мы, конечно же, транслируем красивый контент, эстетику, вот это все. Мы, конечно же, снимаем на видео милых девочек в нежных платьях. Но я же, вот я, мама сына. Я прекрасно понимаю, когда я иду с ним на концерт, я не буду ничего снимать. У меня не будет возможности что-либо снять. И, в принципе, это я никогда не выложу в контент, потому что скорее это отпугнет. Но я же делаю как бы свой осознанный выбор, что я ценю, что ребенок должен погружаться в эту эстетику, в мир искусства. И как бы ему там иногда скучно и неинтересно не было, но я сделала все для того, чтобы было максимально ему интересно в данных условиях, так, чтобы было безопасно для других участников, и я как бы вообще не досижу до конца концерта. Я, скорее всего, уйду через 30 минут, но мне будет достаточно, и ему тоже. И здесь как бы действительно каждый родитель должен с пометочкой, да, идти на мероприятие, должен понимать, какой у него ребенок, что они могут из этого максимум выжить, да? Это сложно принять, понимаете, потому что, опять-таки, есть очень высокие рамки за

0: повышенные ожидания того, каким должен быть твой ребенок в обществе.
1: У меня вот такое впечатление, да, что если Дарья прямо непосредственно контактирует с своей аудиторией, да, вот вживую, то у Светланы, наверное, это как-то происходит опосредованно через интернет-коммуникацию. Вот. Или два вопроса в одном. Первый, контактируете ли вы со своей аудиторией вживую, проводите ли какие-то, может быть, для них, там, не знаю, клубные вечера? Если нет, то как в интернете с коммуникацией с родителями, с мамами?
2: Ну, смотрите, я тоже мама 4-летней прекрасной дочери, которая тоже не всегда сидит на месте, мягко скажем, иногда похуже, чем мальчики. Тут еще неизвестно, кто кого поборет в этом вопросе. Ну вот мы с мужем тоже всем говорим, что наша дочь – это главный тестировщик нашего бренда. Она прошла все стадии. Именно поэтому мы очень сильно расширяемся, потому что наши продукты 0+, ей уже не интересно. Вот, поэтому, конечно, мы растем. Все мои друзья, очень многие, пользуются нашими брендами. Причем иногда я об этом узнаю постфактум. Они не просят у меня там скидочку или еще что-то такое. Просто узнаю, что действительно они это купили, и это круто. Понятное дело, что мы... Вот лично я читаю все отзывы на маркетплейсах. Вот
3: а
2: все.
3: Вы думали про какую-то линейку, может быть, не премиум-сегмента, а там up-middle-сегмента, чтобы, ну, расширить аудиторию, чтобы сделать качество более доступным? И
2: думали,
3: вообще, возможно ли это?
2: Но по деньгам не сходится. Поэтому такой момент, что мы, в принципе, стараемся все наши продукты сделать как можно более доступными. Но тут вступает в борьбу то, что ты тоже должен что-то заработать, заплатить за офис и всем людям, которые у тебя работают. Да, то есть это же тоже важный момент, что все хотят кушать. И качество. То есть вот это противоборство. И наша цена, которая сейчас есть, это честная цена. То есть у нас там нет X10 какой-то там цены, даже X5 нет, извините, пожалуйста.
0: Вот мои любимые, знаете, комментарии. Да, да, да. Почему так дорого? Почему ваши концерты
2: вот
0: для детей стоят 5000 рублей?
1: Я говорю, можно в переходе
0: да,
1: послушать.
0: А я спрашиваю, а как бы сколько должен, по-вашему, заработать сейчас музыкант, который вот сейчас из консерватории пришел?
2: Да.
0: Ну вот сколько он должен заработать? Ну,
2: абсолютно.
0: Как бы, у вас 10 человек перед нами.
3: Как
0: сидит.
3: Вы работаете даже с такими отзывами?
0: Я не работаю с такими отзывами.
3: А вы сказали,
2: я приглашаю экспертов, которые...
3: И что дальше?
2: Я отвечаю, в том числе, кстати, на очень положительные отзывы я люблю отвечать, потому что иногда ты маме подсказываешь что-то еще, что может ей быть полезно. Но и негативно я тоже отвечаю, но их не так много на самом деле, и это очень круто. То есть нам, когда предлагают там какую-то специальную ишку, которая будет отвечать на ваши негативные отзывы, я говорю, нам не надо, у нас их так мало, что, в принципе, это занимает мало времени. Вот, но... Это такой момент. Мы стараемся устраивать какие-то офлайн истории. Мы делаем разные коллаборации, мы делаем коллаборации с кафе. Да, то есть мы видим, как в реальной жизни происходят эти какие-то продукты. Мы недавно делали спа-день. То есть у нас есть такая продукция, как ванны, горки для купания, кошики, пеленальные маты. И мы устраивали среди мам, блогеров такой спа-день, куда они приходили, и мы устраивали такую классную спа-вечеринку с их малышами. То есть это прям, я считаю, было очень прикольно. Это было недавно, поэтому...
1: Повторите.
2: Мы обязательно повторим, потому что нам очень понравилось, и всем мамам тоже очень понравилось. Это, может быть, даже, я не знаю, бывает, это вот эта мысль для бизнеса, да, то есть бывает спа для мам, вот надо спа для малышей тоже делать. Может быть, это тоже очень круто.
3: То есть у вас был прям малышовый спа?
2: Да, малышовый спа. Ну, то есть там было то есть совместное такое, к той же коллаборации. Мы сделали такое, ванночки наши поставили, нагрели водичку, ковшечки, всякие вот эти вот приятные полотенчики. И мамы туда приходили, и вместе там еще были лекции специальные для мамы, рассказывали. То есть это очень такая интересная история. Вот, ну и в целом мы, когда делаем какой-либо продукт, мы его всегда тестируем, в том числе и на детях. На своих и не на своих тоже. Потому что нам тоже нужно и нам, и на родителях. То, что вот мы когда, например, делали ложку, мы делали ее 1.5 года, потому что нам нужно было понять, как эта ложка лежит в руке папы, как лежит в руке мамы, как лежит в руке ребенка. Это может быть разные просто, как вам сказать, конфигурации. И мы пытались создать такую ложку, чтобы она была удобна практически всем, что сложно. Поэтому мы так вот...
3: То есть вы двигаетесь, если говорить про развитие бренда, то вы двигаетесь в сторону создания каких-то дополнительных линеек для мам, дополнительных продуктов?
2: Да.
3: Или вы рассматриваете, ну, условно, масштабирование бизнеса для себя как создание другого бренда, например?
2: Другой бренд я уже не потяну, у нас их и так несколько. Вот поэтому нет, другого бренда мы точно не будем делать, но мы начинали с посуды и прикорма. Ну, скажем так, это была наша первая тема. Потом мы пошли в гигиену, да, то есть и мытье. Но так получилось, что была затронута тема, она связана тоже с такими семейными историями, с темой материнства, да, то есть для мам оказалось тоже не так много классных вещей, то есть там после родов и восстановление после родов оказалось, что это рынок вообще никакущий. И мы тоже сделали отдельную линейку, вот мы этим летом ее назвали «Эда мама». Поэтому у нас мы развиваемся в этом направлении. Ну, естественно, как я уже сказала, мой ребенок растет,

0: Тебе срочно нужны новые игрушки. Вот, и мы развиваемся еще и в направлении игрушек. Мы начали делать. Но мы развиваемся медленно, потому что у нас нет такой задачи, что взять что-то из Китая, поставить свой логотип, разместить коровку и продать. Да, вот мы сейчас уже сейчас разрабатываем игрушки, которые будут готовы только к следующему году.
1: Даша, а у вас, ну, какой план? Какие-то другие города, возможно, или какая-то франшиза?
2: Ну, я тестировала свой родной город. Это было не очень. И в Рязани это не имело такого большого успеха, но из-за того, что все связано, наверное, по большей части с логистикой. В Москве все-таки попроще передвигаться с коляской, с машиной и так далее. Даже если есть проблемы с парковкой, то все-таки ты на такси можешь добраться. В регионах проблема реально логистическая, потому что если мы, допустим, организовываем концерт в одном районе, мама из другого района уже не доберется. Ну, то есть она не поедет с коляской на троллейбусе, на трамвае, на автобусе или на маршрутке. Ну, вот как бы вот если мы берем конкретный город Рязань. Поэтому там мы не смогли, ну, просто не смогли дальше развиваться. Мы провели пару концертов, поняли, что это как бы не совсем устойчивая модель.
1: А как вы рассказывали аудитории про эти концерты? Вот, в принципе, у меня возникла идея. Вот вы сейчас на радио. Вы не
0: приходите на концерты срочно.
1: И медиа, да, для анонса концертов.
2: Тогда мы были еще маленькие, но теперь, конечно... Не, вообще у нас есть идея, да, зайти сначала в Питер, а потом уже пойти в какие-то другие города. Как мы рассказывали, но чаще всего мы работаем всегда в партнерских условиях с детскими садами, с детскими клубами, с детскими какими школами. И, собственно, через них мы и находим свою первую аудиторию, скажем, в новом городе, в каком-то новом месте. Но, опять-таки, я говорю, это был у нас единичный случай. Нам, конечно, хотелось и дальше развиваться, но, опять-таки, это не так быстро. Вот Света говорит, это через год. Я думаю, ничего себе, это всего лишь через год. Как бы. Потому что найти профессиональных музыкантов, чудесных ведущих, это не так-то и просто, тем более в регионе, потому что они все приезжают почему-то в Москву и в Питер.
1: Даша, а вот если к вам придет человек из любого другого города, из Рязани, из Твери, и скажет, Даш, дайте мне франшизу или там разрешите мне делать это под своим брендом, что вы ответите?
2: Я скажу, надо подумать, потому что таких людей, правда, они приходят с какой-то регулярностью. Раз в полгода кто-нибудь да приходит, но, опять-таки, очень много «но». Должно прям очень много совпасть, потому что, опять-таки, сейчас у меня устойчивая бизнес-модель, это связано с тем, что у нас много концертов. Но когда это на начальном этапе, и когда ты говоришь человеку, через что ему придется пройти, почему-то как-то энтузиазма подубавляется. Ну, то есть все думают почему-то, что если ты купил франшизу, то все, типа, через пару месяцев у тебя должно все классно работать. Ну, или там, ну, через полгода уж точно ты должен выйти в плюс. А я не могу этого спрогнозировать, потому что это очень такой тонкий лед, да, работа с родителями. Я не знаю, как непосредственно этот человек будет работать с этой аудиторией вот на непосредственном месте. А тут живой контент, это примерно, ну, 99%.
1: Это важнее, чем регламент, да, прописано.
2: Да. Да.
1: Света, у меня к вам вопрос по поводу классических медиа. А вы думали, ну, как-то масштабировать рекламную кампанию, вот использовать какие-то классические медиа-платформы для рассказа, для построения бренда прежде всего, да?
0: Честно?
1: Честно.
0: Очень дорого.
1: Понятно.
0: Это прям честный ответ. Честный ответ. Поэтому сейчас ты всегда, когда выбираешь, да, куда потратить деньги, естественно, ты смотришь, что каждый твой рубль принесет тебе.
2: И как быстро.
0: И как быстро он тебе принесет. И сейчас, ну, как бы печально это не было, классические медиа стоят дорого, а принесут ли они что-либо вообще, это большой-большой вопрос. Поэтому, ну, есть совершенно другие способы в современном мире, как ты можешь получить свою аудиторию, поэтому... Вот, к сожалению, это так.
3: Я вообще в полном восторге от сегодняшнего вот этого эфира, потому что почему-то я очень прочувствовал, как хорошо сюда ложится вот это название нашей передачи «Панки бизнеса». Внезапно. Не мог бы даже подумать, что вот предприниматели, основатели из такой ниши 0-3 совсем маленьких детей могут оказаться действительно панками бизнеса в такой непростой нише, сложной сфере и... Ну, класс. Что класс? Вот расскажите, как это вообще на вас лично повлияло? Вот.
2: Ой, я прошла, мне кажется, очень много трансформаций со своим бизнесом. Ну, как бы ты, в принципе, каждые полгода, мне кажется, уже трансформируешься вместе со своим бизнесом. Ты вынужден это делать, иначе дальше дело не пойдет. Особенно, когда, ну вот в моем случае, очень маленький бизнес. И если я не перепрошиваю свой мозг, не перенастраиваю себя, я не могу креативно мыслить, я не могу быть в теме, я не понимаю аудиторию, и я от нее отрываюсь. Поэтому мне все время как бы аудитория мной движет, а я движу аудиторией, и мы вот все время

0: время в такой вот синергии. Потому что если ты чуть-чуть вот как бы вот отошел в стороночку, как бы все, ты такой, что происходит? Где они? Что произошло? Почему у нас нет коннекта?
1: Светлана, так же?
2: Ну, на самом деле, я вообще считаю, что в любом бизнесе так оно и происходит, когда ты от него отдаляешься, от тех людей, для кого ты это, собственно, делаешь, и не понимаешь, зачем ты это делаешь, и нужно это им вообще, то ты теряешься. А для предпринимателя супер важно не застаиваться. И принимать тот факт, что тебе придется перестраиваться. Хочешь ты этого, не хочешь. Ты вынужден это делать. Ну, иначе ты проиграешь. Ну, как бы очень, очень просто. И это сложный психологический переломный момент, когда ты должен сам признать себе, что Света... ты там не права, например, Света, тебе нужно сделать что-то другое, попробовать что-то третье и вообще забудь, что ты делала. Надо делать все иначе.
0: На всякий случай.
2: Ага, еще и жена. Как бы на секундочку. И тут нужно все вот это вот успевать. И, конечно, сложно все замещать.
3: Давайте такой последний общий вопрос.
0: Позитивный, да?
3: А что делает вас вот панками? Что дает этот заряд энергии?
2: Гражданская оборона.
0: Да, это я сейчас стильно выгляжу, вы не видели меня.
3: Так, ну, Даша.
0: Да я даже не знаю, что мой ответ засчитан. Не добавить, не прибавить, собственно.
3: Супер, спасибо. Сегодня у нас в гостях были Светлана Маркова, основатель и идейный вдохновитель бренда «Эда», и Даша Камышенкова, предприниматель и основатель бренда проекта «Моцарт для детей». Эти продукты очень разные, но у них очень похожая задача – сделать детей и их родителей счастливыми. И кажется, что мы здесь вытащили основные вводные, да, для того, чтобы масштабировать, развивать. И я вам желаю больших успехов, потому что это просто настолько классные продукты,
0: спасибо.
3: Что хочется, чтобы их было больше.
0: Спасибо большое.
1: Это были «Панки бизнеса». С вами были Даниил Терентьев и Таня Маркевич.
4: «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным.
5: Сдавать комнату в аренду оказалось выгоднее, чем квартиру. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», рассчитав доходность и окупаемость такой недвижимости по 70 городам России. При расчетах предполагалось, что комната сдается круглый год, ремонт не требуется и расходов на поиск арендаторов нет. Самым доходным городом стал Нижний Тагил. Комната там стоит всего 569 тысяч рублей, а аренда приносит почти 10 тысяч рублей в месяц. Доходность достигает 21% годовых, а окупаемость меньше 5 лет. Следом идет Ульяновск. При цене 634 тысячи и аренде около 10 тысяч доходность составляет 19%, окупаемость чуть больше 5. В Брянске комната стоит 744 тысячи, сдается за 10 400 рублей, доходность 17%. В Рязани при цене комнаты 920 тысяч и аренде 12 тысяч, доходность 16%. В Вологде 16%, в Пензе 15%, в Волжском 14%. А вот в малодоходном десятку попали города с высокой ценой покупки и низкой арендой. Хуже всего в Якутске и Владивостоке. Доходность всего 6%, а окупаемость растянется на 18 лет. При этом комната в Якутске стоит почти 2,3 миллиона, а сдается лишь за 10,5 тысяч рублей. В Москве ситуация немногим лучше. Цена комнаты превышает 5 миллионов рублей, аренда 24 тысячи. Доходность 6%, окупаемость более 17 лет. В Сочи комната стоит почти 3,9 миллиона, сдается за 19,5 тысяч. Доходность 6%. В среднем по стране при цене комнаты около 1,5 миллиона рублей и арендной ставке почти в 13 тысяч доходность составила 10% годовых, а окупаемость чуть больше 10 лет. Эксперты объясняют такую разницу просто. Комната стоит в разы дешевле квартиры, а сдается не намного дешевле. Если студия дороже комнаты в 2,4 раза, то аренда лишь в 1,8 раза. Поэтому доходность комнат выше, чем студии, которая составляет 7%. И уж тем более полноразмерных квартир. Всего 6%. Правда, есть важная оговорка. Все эти показатели достижимы только при условии, что комната сдается все 12 месяцев в году без простоев.
6: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
1: Да, что нам-то делать?
7: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым. Новости и тренды мира инноваций. Прорывные стартапы, разработки и кибербезопасность. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК. We'll be right back.

Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки.

0: национального героя, который победил рак и раз за разом выигрывал Тур де Франс, должен был поднять продажи экипировки на недосягаемый уровень. Маркетологи знали, что вокруг спортсмена постоянно ходят слухи о допинге, но руководство закрывало на это глаза. В 2012 году антидопинговое агентство опубликовало шокирующий доклад о подпольной системе обмана внутри команды. В нее входили врачи, контрабандисты и чиновники, скрывающие подозрительные пробы. Главным доказательством вины Армстронга стали признания бывших товарищей, подтвердивших под присягой совместное употребление запрещенных препаратов. На Nike обрушился шквал критики за спонсирование мошенника. Бренд экстренно разорвал контракт со своим амбассадором и полностью вычеркнул его из своей истории. Это привело к закрытию крупных проектов и фирменных линеек одежды, а сам велогонщик из-за бойкота спонсоров потерял свыше 150 миллионов долларов.
1: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. На борту самолета авиакомпании Fly Dubai предотвращена попытка теракта. Инцидент произошел на рейсе из Дубая в Тель-Авив, на котором летели 174 человека. По предварительной версии, один из пилотов пытался покончить с собой и разбить самолет. Второй попытался ему помешать и получил ножевое ранение. Обезоружить нападавшего помогли пассажиры. На борту находился дополнительный экипаж, который и посадил самолет. Россия предупредила о готовности использовать ядерное оружие в случае изоляции Калининградской области странами НАТО. С таким заявлением выступили в пресс-службе российского посольства в Ирландии. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил получение письма. Однако, по его словам, непосредственной угрозы странам НАТО со стороны России нет. Следственный комитет предложил ужесточить правила использования электросамокатов. Речь идет о запрете на вождение детьми до 16 лет, а также на езду по тротуарам и пешеходным зонам. СК также выступил за обязательное получение прав для управления любыми средствами индивидуальной мобильности. Госдума 9-го созыва официально приступила к работе. Спикером Нижней палаты вновь избран Вячеслав Володин. Первым крупным и ключевым документом для рассмотрения станет проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Он уже внесен в Думу. Минцифры предложила 3-й пакет антифрод-мер. В нем еще около 20 инициатив, направленных на защиту россиян от кибермошенников. Например, продавать сим-карты смогут только прямые дилеры. При этом отдельная продажа предоплаченных симок будет запрещена. Кроме того, физлица и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов. Российское концертное агентство Say Agency подтвердило отмену концертов Kanye West в Петербурге. Возврат денег за билеты откроется 12 октября. Правила и условия будут опубликованы позднее, сообщается в телеграм-канале организатора. В среду стало известно, что в правоохранительные органы поступило заявление о проверке Say Agency на мошенничество. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, ну и, конечно же, начнем с одной из основных тем этого дня. Ситуация вокруг рейса Fly Dubai, который летел